Практически каждый человек испытывает гнев, и может быть достаточно часто. Гнев охватывает широкий спектр эмоциональных переживаний. Легкое раздражение, негодование, обиду, злость, ярость, мщение, ненависть. Гнев, как и страх, может быть краток, а может длиться годами. Это вовсе не означает, что человек все время находится в состоянии гнева. Он испытывает гнев всякий раз, когда вспоминает о нанесенной ему обиде или оскорблении. Но почему мы гневаемся? Из-за чего время от времени в нас вспыхивает гнев? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Гнев – сильная негативная эмоция, которая возникает в ответ на какой-то раздражитель или препятствие. Что такое раздражитель или препятствие? Раздражитель – это какой-то объект, который провоцирует в нас агрессивные действия. А препятствие – это кто-то или что-то создает помеху для осуществления наших действий. Раздражитель провоцирует нас, вызывая негативные эмоции. То же самое делает и препятствие, возникающее на пути наших желаний. Гневом, как сильной эмоциональной реакцией, человек пытается либо погасить раздражитель, либо устранить препятствие. Раздражителем или препятствием может быть другой человек. Например, его слова или поступки. А может быть, какой-нибудь неодушевленный предмет. Или обстоятельства. Из-за чего возникает гнев? Каковы причины гнева? На самом деле причин для гнева множество. Только был бы повод. Ученые выделяют целый ряд факторов, усиливающих вероятность возникновения гнева. Давайте рассмотрим основные. Первое. Разочарование в самом себе. Когда мы терпим неудачу или разочарование в другом человеке, может вызвать гнев. Мы также можем быть разочарованы каким-то предметом, вещью, например, смартфоном, который плохо работает. Второе. Физический вред или моральный ущерб. Оскорбление, унижение или насилие могут спровоцировать гнев. Третье. Гнев другого человека также может стать причиной гнева. Трудно держать себя в руках, когда на тебя кричат. Так и хочется в ответ сказать: «Да замолчи ты!» Четвертое. Гнев возникает и тогда, когда наше желание не осуществляется, не сбываются мечты или рушится надежда. Пятое. Страх. Что интересно, страх может стать причиной гнева или спровоцировать гнев. О страхе смотри видео «Страх. Почему мы его испытываем?» Шестое. Эмоции, которые мы долго сдерживаем. Если мы в течение долгого времени подавляем свои эмоции, переживая происходящее внутри себя, наиболее вероятной реакцией на давление со стороны будет гнев. Седьмое. Неудовлетворение естественных потребностей, таких как голод, жажда, усталость, холод, тоже, между прочим, могут вызвать гнев. Как преодолеть гнев? Есть ли у меня хоть какие-то шансы справиться с гневом? Конечно. Смотри подробно об этом наше видео. Гнев. Как им управлять? Пол Экман, известный американский психолог, отмечал: гнев говорит нам о необходимости что-то поменять. Если мы хотим провести это изменение наиболее эффективно, нам нужно знать источник нашего гнева.

0: Привет!
1: Друзья, всем привет! Это молодежный проект «Питстоп». Мы рады вас видеть здесь у нас в гараже. Сегодня к нам заехали Велина, Лена, Богдан и с вами я, Сергей. И сегодня наша тема звучит так – «Любовь на расстоянии».
2: Мне кажется, друзья, в этом плане проще, да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банкой мороженого. У меня все плохо! У меня все хорошо!
1: Один рецепт на лечение.
2: Сводил в кино называется, да? Одновременно включаем фильм.
1: А что, было?
2: Я знаю людей, которые так делают.
3: Это мило?
4: Я тоже, да.
2: Ты один из них.
1: Если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
2: Почему?
3: Да!
2: Да!
1: Лена?
3: Да потому что!
1: Вот вам первый вопрос. Верите ли вы, друзья, в то, что на расстоянии могут вообще строиться какие-то отношения между парнем и девушкой?
2: Очень редко. Верю. До определенного момента.
1: Ну, это мы еще обсудим. Главное, верю. Очень редко, Богдан.
4: Ну, начать строиться они точно могут на расстоянии.
1: Вот. То есть начало можно. Ну,
2: мне кажется, наоборот.
4: В любом случае, когда ты там давно писали письма друг другу, там недели обратно, недели туда, так жили и на расстоянии как бы все.
2: Ну, они прям знакомились по письмам или потом после личного знакомства начинали писать?
4: Ну, это не важно. Все равно на расстоянии они хоть как-то, да, это... общались.
2: Смотря на каком расстоянии. Если на расстоянии вытянутой руки.
1: Нет, расстояние мы подразумеваем сразу разные города. То есть, когда люди не видятся друг с другом. Ну и тут разные. Можно неделю, да, не видеться. Можно две недели, можно месяц. А кто-то бывает и по полгода, и год. Не видят друг друга и встречаются раз в год. Ну, даже раз в полгода. Это мало. Раз в месяц тоже можно назвать, да, расстояние. Тоже необычные отношения, да, на расстоянии. Скажите, был ли у вас такой опыт любви на расстоянии? А, ладно, отношений на расстоянии.
2: Был.
1: Элин, давай с тебя начнем.
3: Да, конечно, был.
1: И как он прошел?
3: Благополучно, закончилась свадьбой.
1: Да. Очень хорошо. Хорошо. Да. То есть все отношения, ну, да. на твоем опыте показали, что это возможно?
3: Возможно, построить. Но возможно только в том случае, если вы видите перспективу к тому, чтобы соединиться вместе в будущем. То есть не просто жить в разных местах и думать, ну, нам и так нормально, а вы стремитесь к тому, чтобы...
1: То есть если есть какая-то цель, реально, если есть цель создать брак, отношения, тогда это возможно.
3: Да, ну, то есть если расстояние, это просто временное обстоятельство какое-то, которое вам, ну, как-то мешает или помогает. Угу.
1: Лена, Богдан, были ли у вас подобные опыты?
2: Закончишься со свадьбой?
1: Нет, отношения на расстоянии.
4: Именно с девушкой, именно отношения...
2: Правда, или вообще друзей мы тоже рассчитываем.
1: Давай и друзей сюда тоже, да. Ну, допустим, потому если мы говорим об отношениях, легко дружить, конечно, на расстоянии?
4: Конечно.
1: Ну, вот это пример.
4: Да, у меня есть пример вообще много очень. Ты не можешь жить со всеми друзьями в одном городе. Вы по-любому в разных городах и общаетесь.
1: Ну нет, знаешь, вот формат «все друзья» — это как у меня в соцсетях 1500 друзей.
4: Не, я имею в виду про тех, с которыми реально, как бы, ну, вы при встрече можете там с друг другом поговорить, помочь, там, не знаю, как бы, ну, у вас реально хорошие отношения. Это не приятели, это не знакомые, а это именно друзья.
1: Ну вот, а именно, скажи, сколько у тебя друзей, прям крепких, вот таких, крепких, которые у тебя крепкая дружба?
4: Я не знаю, я не могу сейчас посчитать. Ну, их, не знаю, наверное, не больше, там... Так. 10, может
2: Сейчас
4: быть.
2: Все друзья Богдана задумались.
1: Называй,
2: ну, десятку.
4: Да.

0: Вот.
1: И ты считаешь, что возможно поддерживать дружбу крепкую, хорошую?
0: Мне кажется, крепкая дружба как раз
1: человек.
0: Крепкая дружба как раз-таки и есть, когда вы уважаете какое-то личное пространство и не начинаете там каждый день там с друг другом, только вы с ним лучшие друзья.
2: В этом плане проще, да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банкой мороженого, у меня все плохо! У меня все хорошо!
1: Один рецепт на лечение.
2: Но ты должен быть... Ну, девочкам больше надо вот это вот чувствовать поддержку. Именно рядом, не там где-то. Но это не так работает.
3: Мне кажется, это просто разные типы людей. Есть и девочки, которые дружат нормально вообще, там, видеть раз в месяц, просто иногда созваниваясь. А есть парни, которым нужно постоянное близкое отношение. Это просто от типа личности, я думаю.
1: Хорошо, а давайте сейчас нарисуем плюсы и минусы. Вот ребята, которые нас смотрят, тоже, наверное, задаются вопросом, строить эти отношения или нет, нужно ли в это погружаться или нет. Вот как вы считаете, давайте начнем с минусов. Минусы того, чтобы строить любовь на расстоянии.
2: Ты не получаешь поддержку прям, близко, о чем мы сказали. Человек...
1: Вот этого нет, прийти с мороженым, поплакаться в рубашку.
2: Нет, вообще телефонный разговор – это одно, да, а когда человек сидит рядом с тобой, смотрит тебе в глаза и говорит, все будет хорошо, это другое.
3: Невербального общения.
1: Самый главный минус первый – это нет вербального.
3: Невербального.
1: Прикосновение в виде человека, визуальный контакт, то есть живое общение.
3: Да, потому что хорошо. Даже когда мы общаемся, только какой-то процент информации доносится до нас с помощью слов вербально, а все остальное – это мимика, жесты, прикосновения те же самые, все, что сопутствует диалогу.
1: Первый минус. Второй.
0: Лично как-то на своем опыте на меня влияет очень сильно, когда ты начинаешь отношения заводить в интернете, по перепискам, и очень тяжело потом именно уже реально общаться с человеком, потому что ты уже о человеке, у вас немножко другие отношения. То, что ты себе позволяешь, там, сидя в кресле, там, писать, там, не всегда ты можешь сказать как-то, потому что не дотягивает как будто бы уровень реальных отношений. Вот.
1: В общем, ты привыкаешь к такому формату, да, уже печатанному, когда ты через это выдаешь мысли, а уже потом ему сказать это вживую, то есть невозможно.
0: Да, хорошо, когда вы, например, как-то хотя бы, не знаю, чередуете, это видитесь, да, у вас как-то оно балансирует. А когда вы по интернету общаетесь, как будто уже там у вас дети, там все, я грубо говоря. А вживую
1: сегодня
0: вы...
1: есть и такое, сегодня.
3: Так. А вживую
0: поэтому это вообще ужасно. По крайней мере, может быть, для кого-то это и нормально, и кому-то наоборот даже хорошо так. Просто я, может быть, такой человек, мне вот так вот вообще как бы не канает. Что, старость?
3: Старобрядец. Да, особенно это, если, например, вы познакомились по интернету, какое-то время общались и потом встретились. Или просто два разных человека, потому что ты сам себе рисуешь образ, ты как бы дорисовываешь картинку вокруг тех слов, которые он тебе писал.
2: Вот, это то, что сказал Богдан в это. То, что проще, они переписывались, а потом встретились. На самом деле, проще, когда вы встретились, потом продолжили общение так, а потом опять встретились. Мне кажется...
0: Но не слишком большая пауза, там не на целый год.
1: Хорошо, давайте с минусами понятно. Самое главное мы уже сказали. Плюсы.
2: Вы скучаете.
1: Попробуйте, найдите положительные стороны отношений на расстоянии.
0: Скучаете. Больше круг этот... подходящих типа людей. Больше можно с кем познакомиться.
1: Вы не так поняли.
2: Все, мы вычеркиваем его из того круга старобрядца. Что он вообще говорит?
1: То есть Богдан имел в виду, что...
0: Больше выбора друзей.
1: Да, ты можешь...
0: Понял.
1: Парень ищет девушку.
3: Мы
1: реально
3: поняли.
1: Сложно найти хорошего человека себе, потому что каждый хочет найти того самого, да? И вдруг в его окружении нет подходящего человека. То есть, и понятно, что если он вычеркнул сразу для себя вариант любви на расстоянии, то ему надо выбирать из того, что есть. А если действительно здесь никто ему не подходит, то, значит, ему надо этот крест убрать пункт и все-таки открыть для себя, что, может быть, стоит посмотреть, где-то пообщаться с тем, кто есть в другом городе, знакомый.
3: У меня есть такой знакомый.
1: Так.
3: Он уже взрослый, ему еще нет 30. Но он не женат, и он реально говорит, что девушка только из моего города, мне нужно с ней видеться часто и все.

0: такой, и он реально ни с кем больше не общается, и в своем городе он никого не может найти, и, короче...
1: То есть вот это табу, которое он для себя поставил,
0: он себе это решил.
1: Ограничило его, и он сейчас вот просто сидит, так скажем, своим холостяцким решением. Еще плюсы.
0: Ну, у вас реально есть время осмыслить... Ну, увидеть человека как бы со стороны, можно сказать. Когда вы встретились, вы пообщались, вы провели какое-то время вместе, там чем-то позанимались, активностью какой-то. И потом, когда вы разъехались, у тебя есть время подумать, осмыслить, ну, вообще увидеть этого человека, стоит ли мне дальше с ним продолжать общаться, как он вообще в моей жизни, все такое. Потому что когда вы находитесь друг с другом очень много времени подряд, каждый день, там, не знаю, несколько раз в день, то у тебя нету этой возможности. Ты просто, как бы, можно сказать, уже по привычке, по привязанности с этим человеком, и ты не можешь отрешиться и, ну, осмыслить себя полностью.
1: То есть такие периоды друг без друга, они немножко отрезляют тебя,
0: да,
1: ставят тебя на место, ты потом, когда встречаешься, уже с другой стороны смотришь на человека,
0: потому
1: без розовых очков.
0: Влюбленные чаще всего, да, они немножко затуманены, все прекрасно, особенно когда это, ну, постоянно.
1: Окей, Лена, ты хотела что-то добавить? Или
2: нет,
1: у тебя просто...
2: Я уже потеряла сейчас.
1: А, хорошо. Плюсы-минусы, все понятно, нарисовали. А, хочу вам представить небольшую информацию. Вот здесь вот психологи говорят. Один психолог помогал консультациями примерно в 200 отношениях на расстоянии. Понимаете? Вот он консультировал 200 пар. Да. И аксиома в таком типе отношений следующая. 90-95% романов на расстоянии через 2-3 года, если в них нет никакой динамики, приходят к краху, то есть к распаду или к очень глубокому кризису. И если мужчина и женщина не начинают жить на одной общей территории через 2-3 года, да, то есть если мужчина к ней приедет или к женщине в ее страну или город, или наоборот, не принципиально, то их отношения рушатся. Вы согласны с этим?
0: Вполне, конечно. Я пережила это. Когда долго общаешься с человеком, который тебе нравится, которого ты любишь, но если вы достаточно долгое время находитесь за расстоянием, и у вас нет возможности часто видеться, но даже если есть возможность, то все равно отношения требуют какой-то динамики и развития. Или же, да, они распадаются. Потому что очень тяжело поддерживать один уровень, особенно когда у вас как бы разные жизни в ваших городах, и вам больше даже общаться не о чем будет.
1: Ну и здесь-то, ну, так скажем, тоже такое искушение есть, то, что когда вы не... Когда вы на расстоянии, искушение есть в том, что вы это оттягивать, еще подумать. Все-таки время есть, мы все равно живем далеко, нам не хватает этих встреч. И это действительно отношения начинают затягиваться, и потом они обычно или разрушаются, или нужно их все-таки действительно на другой уровень переводить. Вот. А, смотрите, тоже советы интересных психологов. Я хочу, чтобы мы это прокомментировали, чтобы вы дали свои комментарии. Что они рекомендуют, чтобы, ну, как-то любовь на расстоянии, она могла крепнуть, как это можно удержать? Первое. Заняться интересным делом или хобби вместе. Вместе. Вот, ну, не каждый по отдельности. Займитесь то, что...
3: Это чтобы что?
1: Ну, чтобы как-то поддерживать отношения на расстоянии.
2: Типа книжки вместе читать там, да?
3: В смысле, вдвоем заняться каким-то хобби?
1: Например, вечером. У нас там учеба, работа, но вечером мы встречаемся и в скайпе читаем там вместе книгу и ее как-то обсуждаем.
2: Мокрые.
1: Отлично. Да?
0: Сводил в кино называется, да? Одновременно включаем фильм.
1: А что, было
2: это? Я знаю людей, которые так делают.
0: Это мило?
3: Я тоже, да.
0: Ты один из них.
1: Если долго не виделись, не стоит ждать от встречи слишком многого.
3: Вообще никогда не надо ожидать чего-то многого.
2: Вообще ожидать чего-то.
3: Вообще, ну это просто рано или поздно не выстрелит. И просто не очень хорошо будет.
0: Такие разочарованные в жизни люди. Вообще не стоит ожидать.
2: Нет, чем больше ожидаешь, тем больше разочаровываешься.
1: Ну, еще такие вот советы. Встречайтесь как можно чаще, ну, я считаю, банальные. Не провоцируйте скандалы. Не вызывайте ревности, не ревнуйте сами.
0: Вот, это, мне кажется, это большая проблема. На расстоянии особенно.
2: Да, люди, которые бок о бок живут, я вас умоляю, они ревнуют. Чего уж говорить о людях, которые вообще далеко-далеко.
0: На расстоянии больше возможностей.
1: Ну вот как раз Лена об этом
0: говорит. Поводов к ревности, да?
1: А если, вот и самый последний, если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
0: Почему?
2: Да! Да!
1: Лена?
2: Да потому что!
1: Лена считает, что это правильно.
0: Почему?
1: То есть, смотрите, Если психологи рекомендуют, если все-таки есть возможность не строить отношения на расстоянии, а строить

0: с человеком, который рядом с тобой, то сделайте этот выбор.
1: Я не согласна. Скажи, почему да.
2: Ну, потому что... Ну, как бы твоя история, это исключение из правил, правда. Это один к десяти, грубо говоря. Ну, во-первых, люди тратят время. Ну, просто по большей части никто не хочет бороться за эти отношения. Ну, я видела пары, которые на расстоянии. И они, правда, ну, вот, она такая, ну, он где-то там, ну, пусть живет. Ну, реально, вот, ну, по большей части вот так вот, ну, пусть там болтается. А зачем тебе это?

0: ну, как бы дальше продолжили, это один расклад. А строить прям, когда он там далеко в другой стране, и он там еще в ближайшие несколько лет точно, зачем это?
1: Ну, типа... Но это то, о чем я говорила в начале, что только если у вас есть перспектива,
0: да,
1: на...
0: Да, как бы просто по большей части ближайшие. Никто не видит перспективы, понимаешь? Просто люди, ну, этого не осознают. Просто они об этом не думают.
1: Мне кажется, что большой плюс в отношениях на расстоянии в том, что если, например, вы далеко, потому что вас связывают какие-то обстоятельства, допустим, учеба или там работа, которую ты пока не можешь сменить, я не знаю, там, уход за родителями, то ты можешь не так сильно отвлекаться на эти отношения. Ну, то есть, допустим, когда я училась, и это было для меня плюсом, что мой молодой человек был на расстоянии, потому что я могла больше времени уделить учебе. Я знаю, что если бы он был в одном городе, то я предпочла бы подготовки, да, пойти с ним погулять.
2: В любом случае хочется уделять внимание, то есть и какая-то есть чувство вины, что там вот у тебя есть возможность или погулять с любимым человеком, или позаниматься уроками, или чем-то. В любом случае ты выбираешь это. Ну, хоть и ты уже не хочешь его видеть, но
1: не хочешь его
2: видеть. Имеется в виду, есть моменты, когда тебе реально нужно делать, заниматься уроками, ну а как это не уделить время?
0: Ты реально можешь попросить молодому человеку.
2: Можно, да. Ну, а вдруг человек скажет, слушай, мне очень нужна твоя вот поддержка сейчас вот. И, конечно, это
0: отлично, вы просто от решения проблем, да, сбегать. Я поняла вас, ага, молодцы.
1: Но я думаю, что еще во всех отношениях и в расстоянии, и на расстоянии, и когда вы находитесь рядом, очень важно говорить друг с другом то, сколько вам нужно внимания. Потому что в парах часто бывает, что люди с разным потребностями количества внимания, кому-то нужно, там, не знаю, каждый час смс-ка с признанием, там, романтичными открыточками, а кому-то достаточно там раз в день или даже два раза в день напомнить о себе.
2: Но все же, в этой всей беседе я хочу, чтобы Богдан, нам завершательно, чтобы Богдан нам прочитал стих из Библии, который записан в первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8. Там Павел пишет про любовь.
3: Так.
2: Представим, что любовь и на расстоянии. Что любовь?
3: Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, а языки умолкнут и знание упразднится.
2: Спасибо. Любовь все переносит, долготерпит, никогда не перестает. То есть все-таки, если это любовь, действительно, если хотят построить отношения парень и девушка, то это возможно. Вот. Но я хочу все же тоже высказать свою точку зрения, что если мы стоим перед выбором, вот не зря психологи говорят, действительно, нужно предположительно выбрать отношения, когда у вас есть возможность встречаться чаще, то есть не на расстоянии. Конечно, есть исключения в данном случае. Исключения есть и хорошие, но чаще всего это сложные, тяжелые, плохие опыты. Поэтому моя точка зрения, не выбирайте специально. Потому что, знаете, есть ребята, которые специально садятся в интернет и начинают строить отношения в интернете, чтобы как бы это интересно, это прикольно. И начать...
1: Это легче.
2: Это легче, да. Поэтому, я думаю, стоит этого избегать. Но если у вас совершается, ну, все-таки начинаются эти отношения, то ее можно с Богом построить, эту любовь. Она все перенесет и все стерпит, и будет все хорошо. На этом наша программа подошла к концу. Сегодня мы говорили о том, как строить любовь на расстоянии. Надеюсь, мы вам чем-то помогли. Пока.
1: Пока.
3: Пока.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
1: «Все суета-сует». Именно так звучит одна из самых печальных фраз Библии. И если все суета-сует, то в чем смысл жизни? –

Книга «Экклесиаста» продолжает занимать важное место в Священном Писании. Она не просто повествует о важном, но призывает это важное услышать, обдумать и хранить в памяти. От того, как мы усвоим весть этой книги, зависит течение нашей жизни. Мы читаем с вами в 3 книге Царств, в 11 главе, о том, как начинается отступление Соломона. Это трагичная часть его жизни. Последствия, собственные ошибки, опасные эксперименты ведут его к достаточно глупым действиям в жизни. Однажды один ученик подошел к своему учителю и спросил его: «Учитель, чем умный человек отличается от глупца?» Учитель пил в этот момент чай и размышлял о сути вечности. Однако ради ученика оставил чай недопитым, прекратил свои размышления, встал и привел ученика к горе, к тому ее склону, где недавно был небольшой обвал. И у подножия горы лежали камни разной величины. И учитель сказал ученику, чтобы он отнес все эти камни на вершину горы. Камней было много, и ученик таскал их целый день. А учитель сидел в тени дерева и читал труды философов. Ученик очень устал, но к закату он, наконец, перетаскал все камни. Он подошел к учителю, полный гордости за выполненную работу, и спросил: «Учитель, теперь я могу узнать ответ на свой вопрос?» «Нет», — покачал головой учитель, — «ты еще не готов». «А зачем нам было таскать все эти камни?» — возроптал ученик. «Вот, умный человек задал бы этот вопрос до того, как начал их таскать». Есть то, что необходимо знать в начале жизненного пути, чтобы не тратить время на пустое. Экспериментировать недопустимо, потому что мы теряем время. Важнейшее утверждение книги «Суета-сует» подтверждается аргументами. Соломон показывает суетность этого мира и тот факт, что он не может сделать нас счастливыми. И в этом он не ошибается. Среди всей гонки есть одно утешение – выполнить свой долг перед Богом. Мастер утверждал, что большинство людей живет не в мире реальности, а в мире, созданном в своем уме. Когда один ученый пришел поспорить на эту тему, мастер выложил на полу две палочки в форме буквы «Т» и спросил: «Что ты здесь видишь?» «Буквы «Т», — ответил ученый. «Я так и думал», — произнес мастер. «Но в природе нет никакой буквы «Т». Есть только символ в твоей голове. Здесь лежат всего лишь две сломанные веточки. Мнений много, но есть главное. Не мнимая идея мудреца, а заповеди Создателя, Творца Вселенной. На них стоит обратить внимание, чтобы не прожить жизнь напрасно. Только в Боге мы можем достичь главной цели жизни и обрести продолжение. Имя мудреца Соломон – что означает «мирный». Это то, что он сам потерял. Почему так получилось? Он желает поделиться и предостеречь следующие поколения. Соломон вновь становится проповедником. Ранее он уже говорил при посвящении храма, и это было знаком принятия покаяния. Приходя к Богу, мы обретаем особый статус и ответственность. Сын Давида, которое упоминает Соломон, это и честь, и слава, и ответственность. То, что Соломон провозглашает сейчас, больше, чем он сидел на троне из слоновой кости. Здесь заявление: «Суета-сует», — сказал Экклесиаст. Что это такое? В 1997 году появился термин «перманентное частичное внимание». Под этим понятием подразумевается такой режим жизни, в котором человек постоянно сканирует эту жизнь на предмет новых возможностей, чтобы ничего не упустить и выжать из апельсина весь сок до капли, а из кожуры сделать цукаты. Это приводит к тому, что человек приучает себя ни на чем долго не сосредотачиваться, делать несколько дел одновременно, для большей эффективности, конечно. Итог один. Суета-сует. А в медицине говорят: синдром

рассеянного внимания. Суета – это беспорядочные, торопливые хлопоты, излишняя торопливость в движениях, в поведении, в работе. Суета – свет – это сеть или даже невод, который тащит сатана по водам этого мира. И нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в эту сеть. Запутавшись в ней, выбраться очень трудно. Любую болезнь всегда намного легче предупредить, чем потом лечить. Суета – свет – это болезнь. Болезнь ума, болезнь сердца. Это болезнь, которая лишает человека способности мыслить глубоко и смотреть широко и слышать, как стучит чужое сердце. Так неужели в этом мире все суета – сует? И да, и нет. Все зависит от того, для чего ты живешь. Все зависит от того, куда ты идешь. По любой дороге можно идти в две стороны. У дороги есть тоже два направления. Можно идти навстречу суете, можно идти прочь от нее. Суета – это все то, что тщетно, ничтожно, не представляет ценности. Но почему мы считаем ее неотъемлемой частью, важной в нашей жизни? Как позже мы поймем, все это было ненужным, оскверняющим нашу жизнь. Навали это весть. Мы читаем в Псалме 38. Здесь написаны в 6 и 7 стихе следующие слова. «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий». Интересно, что далее в 8 стихе он скажет: «И ныне чего мне ожидать, Господи, надежда моя на Тебя». Бог приглашает нас и говорит: «Приобретай мудрость и всем своим имением приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя». Такие слова Соломон произносит в книге Притчи, 4 главе, 7 стихе. Суета сует тоже готовит человеку венец, только венец погребальный. Мирские блага несут разочарование. Самый мудрый, он не бросался словами. Все, что он говорит и рассказывает, истина. Суета сует – это высшая степень суетности. То есть мы даже не можем постичь ее суетность. И если в те дни он так сказал, то можете представить, что сегодня происходит в нашей жизни. В 3 стихе 1 главы мы читаем с вами о том, что Екклесиаст скажет, что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем. Это труд, который несет с собой заботы, усталость и истощение. Много усилий в поте лица. И невозможно отдохнуть от этого труда, и невозможно без него, но пользы от него мало. Как мы читаем с вами в книге Притчи, в 23 главе, стих 4 и стих 5. Здесь сказано: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет». Много борьбы, чтобы накопить много богатства, а в одно мгновение его нет. Стремления, наполненные разочарованием. Много стремящихся к тому, чтобы нажить богатство. Но какая польза душе? Почему мало пользы? Потому что очень мало времени мы живем и не можем воспользоваться этим богатством. Мы проживаем жизнь всего лишь одного поколения. Мы поздно получаем богатство и очень быстро его отдаем. Все скоротечно в этом мире и не приносит покоя человеку. И здесь же мы встречаемся с еще одной мыслью. Мы с ней не всегда согласны, но в любом случае мы иначе думаем. Соломон восклицает: «Только земля вечна и процессы на ней». И он пишет в этой первой главе дальше, что «восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит, идет ветер к югу и переходит к северу, кружится», тем самым описывая, что эти процессы, они происходят. Человек быстрее исчезает из поднебесной. Это постоянное движение в мире, восхождение солнца, воды текут, ветер кружится –

все вещи в труде, но все возвращается на круги свои. Но человек проходит и исчезает. Все, что Бог сотворил, напояет, греет, освежает, все это нужно вновь и вновь. Так и человеку все нужно и нужно. И он всегда в труде и в движении. И все творение работает на человека, но не может его удовлетворить. Интересно, что все, сотворенное Богом под солнцем, оно движется циклично, в некой мере в этой главе вечно по отношению к человеку. Вот такой вот мир под солнцем. И появляется вопрос, как обрести покой, смысл жизни и успокоение. Когда вникаешь в слова мудреца, становится больно и грустно. Все возвращается на места и продолжает свою деятельность, и солнце, и ветер, а о человеке написано, и род проходит. К сожалению, так в мире под солнцем. Но это не может нас остановить на жизненном пути. Каждый здравомыслящий человек должен проникнуться этими словами и спросить, а что же делать? Есть выход – обратить внимание на мир над солнцем. Божий мир – это мир, в котором нет суеты, в нем нет экспериментов по непослушанию. Это мир, где есть труд, но он не приносит усталости, утомления и истощения. Ни в поте лица, ни с тяжестью для тела. Это мир, где там, над солнцем, нет солнца, а слава Божья наполняет всю вселенную. Наше время быстро истечет, и продолжение последует только у тех, кто обратил внимание на этот более великолепный мир. Необходимо обеспечить себе продолжение в вечности. Бог сделал все, осталась наша часть и, возможно, невыполненной. В Евангелии от Матфея звучит приглашение. Приглашение самого Иисуса. 11 глава и стих 28. Иисус говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не думайте, что, обретя земные блага, все станет хорошо в вашей жизни. На земле хорошо быть не может. Под солнцем все знойно и непостоянно. Именно поэтому Иисус приглашает нас в мир над солнцем. Это что? Это то, что человеку надо. Это единственное благо во всем мире. Именно поэтому Соломон, имея очень богатый опыт жизни с Богом и без Бога, провозглашает, что все на этой земле суета-сует, суета-сует, все суета. Жизнь без Бога наполняется суетой. И однажды мы поймем, возможно, в начале жизненного пути, а возможно, в самом конце, что все, что мы копили, и все, над чем мы бились всю нашу жизнь, все это не нужно, и этим мы не можем с вами насладиться. Но чтобы мы не впали в глубокую депрессию, Евангелие дает нам очень важный совет. Посмотрите на мир над солнцем, поднимите глаза ваши к небесам, потому что Господь показывает нам еще один вариант жизни. И Он говорит, ко мне придите, и я дам вам успокоение. Ваша жизнь наполнится смыслом среди всей этой суеты, наполнившей наш мир.

0: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Нарисуй для меня море. Или меня рядом с ним. Нарисуй целым набором, с воздухом морским. Нарисуй меня высоко в горах, где только сошел снег, чтоб я купалась в облаках среди прозрачных рек. Нарисуй меня в глубоком космосе, словно я хожу по планетам, по кривым и ровным плоскостям, разбивая систему запретов. Нарисуй меня рядом с собой, подальше от городской суеты, где царит тишина и покой, где царишь, Боже, Ты.

Друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Мы продолжаем изучение жизни Авраама, и тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Повторение ошибки». Мы обратимся сегодня с вами к исследованию 20 главы

Книги Бытия. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Друзья, у меня сразу возникло несколько мыслей при прочтении этих двух стихов. Давайте попытаемся сравнить эти два стиха с тем, что написано в книге Бытие в 12 главе с 9 по 13 стихи. Итак, в 12 главе с 9 стиха сказано следующее. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: «Это жена его, а меня убьют, а тебя оставят в живых». Дальше вы уже знаете продолжение этой истории. Для меня важна следующая мысль. Дело в том, что всякий раз, когда Авраама что-то беспокоило или не устраивало, он собирал шатер свой и двигался дальше. Вот смотрите, что предшествовало движению Авраама с одного места на другое. В 18 главе Авраам молится за Содом. Он переживает не только за тех праведников, которые могли еще жить в Содоме, но он также не мог не помнить и о своем племяннике Лоте, и о его семье. И вот он молится за Содом. Затем он, успокоенный мыслью Господа, что Господь не истребит Содома, если там найдется хотя бы 10 праведников, а по предположениям Авраама 10 праведников, ну уж точно должны быть в таком большом городе, он ложится спать. И вот наутро он просыпается, и представляете, друзья, что он видит? Вместо Содома дымящиеся развалины. Вы представляете, что у него происходило в сердце? Какая борьба? Ведь какие мысли сразу пришли ему на ум? Как? Там нету даже 10 праведников. А как же мой племянник Лот? Неужели он сгорел вместе со всеми? Ведь тогда не было таких быстрых средств связи, какими обладаем сегодня мы. Не было тогда ни социальных сетей, ни интернета, ни электронной почты. Информация о тех или иных событиях могла идти месяцы. И поэтому Авраам никак не мог знать, что ангелы спасли Лота, и у него внутри все оборвалось. И от такого стресса он решил пойти попутешествовать дальше. Видно, это привычка его, она передалась ему от отца Фары, который, как вы помните, был назван скитальцем, дикой козой или бездельником. И Авраам унаследовал эту привычку от своего отца и получил прозвище Авраам Еврей. И вот в 12 главе, когда Бог сказал ему: «Авраам, выйди из Харана и пойди в ту землю, которую я тебе укажу», он приходит в Ханаан, Бог говорит ему: «Авраам, это вот эта земля, которую я имел в виду». Авраам там строит два жертвенника, поклоняется Господу. Но что-то не устраивает Авраама. Не такого ответа он ждал от Господа. И он также сворачивает свои палатки, шатры и двигается дальше на юг, не вопросив Господа. А в Египте с ним приключается вот та история, о которой мы уже говорили, когда он просит Сару назваться не его женой, а его сестрой. И 20 глава во многом копирует то поведение, которое было у Авраама ранее. «И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И удивительно, но в 90-летнем возрасте Сара по-прежнему хороша собой, и в нее влюбляется другой царь, уже Авимелех.

царь Герарский. Дальше говорится о том, что Бог приходит к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Друзья, эту историю сложно понять, что здесь происходит, если опять не сравнить ее с тем, как Бог общается с фараоном. И согласитесь, есть разница, и разница существенная. Если к Авимелеху Бог приходит как к пророку, как к своему, можно сказать, другу, и говорит ему, обращается к нему, по сути, как к Аврааму, то фараона он сразу поражает ударами. Почему Бог так по-разному общается с этими двумя могущественными властелинами древнего мира? Есть очень хорошая притча, поясняющая этот момент. «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. На разумного сильнее действует один выговор, нежели на глупого 100 ударов. Господь выбирает с нами ту форму общения, которую мы можем лучше всего усвоить». Хотя это и были два правителя, но как личности они были совершенно разные. И когда Авимелех также во сне отвечает Богу, что он сделал это в простоте сердца, не потому, что хотел убить Авраама, Бог говорит: «Авимелех, я это знаю, и именно поэтому ты еще живой. Возврати Сару назад мужу. Он пророк, он помолится о тебе». Представляете, с какими мыслями просыпается Авимелех? «Ничего себе, пророк Божий, и я к нему еще должен идти на поклон, чтобы он за меня помолился». Но почему-то Бог хочет, чтобы дело было именно так. Как вы думаете, а что должен был испытывать Авраам, когда Авимелех после всего случившегося приходит к Аврааму и просит помолиться за него? А молиться ведь было за что. Ведь Бог за Сару, написано, заключил чрево от человека до скота в царстве Авимелеха. Ничто не рождало. Мужчины, по всей видимости, были поражены импотенцией, и животные также мужского рода, и женщины – ничего, соответственно, также не могли родить. Это было страшное проклятие для древнего мира, потому что если не будет плодиться скот, не будут умножаться люди, то жизнь прекратится. Есть еще один интересный вопрос. Как вы думаете, сколько Сара времени провела в доме Авимелеха? Сколько нужно было людям к тому же Авимелеху понять, что Бог поразил его дом и его царство таким ударом, как бесплодие? Наверное, прошло не меньше года, иначе как узнать, что это не случайность? Ведь в течение года обязательно либо животное, либо человек должно разродиться. А когда этого не происходит, значит, какая-то беда. Почему я задаю этот вопрос? Да потому что мне интересно вместе с вами поразмышлять. А что испытывал при этом Авраам, когда Сара на протяжении не менее года находилась в доме Авимелеха, и что при этом чувствовала сама Сара? И вот еще, друзья, какой момент. Если ранее, перед походом в Египет, Авраам просит Сару, чтобы она сама сказала, солгала фараону, что она не жена, а сестра, то теперь, как говорится, прогресс на месте не стоит, и грех тоже, то теперь Авраам уже и не просит Сару,
Он просто за нее говорит: «Это моя сестра».

Интересно, не правда ли? Как бы уже дорожка накатана, первый шаг сделать трудно, а второй легче и легче. И по этому поводу есть еще одна очень интересные слова в Писании. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, благо будет боящимся Господа». Делая грех, грешник коснеет в нем, то есть перестает понимать, что это уже грех. Если сначала он ужасался, когда впервые совершал какое-то злодеяние, то потом становится все легче и легче совершать зло. И, к сожалению, это происходит с патриархом Авраамом. И вот, когда Авимелех встречается с Авраамом, он не просто просит помолиться Авраама за него, но он ему задает вопрос. «Авраам, а что ты имел в виду, когда делал это дело?» Как вы думаете, какому человеку интересны мотивы другого? Почему фараон, в отличие от Авимелеха, не интересуется мотивами Авраама? Он просто спрашивает, что ты это такое со мною сделал? Дело в том, что фараон не задает такого вопроса, потому что он прекрасно знал, что он делал. И он бы убил Авраама, если бы Авраам сказал «это моя жена». Авимелех же не собирался убивать Авраама, и ничего бы такого не было, если бы Авраам сразу честно сказал «это моя жена». Но Авраам, обжегшись на молоке, дует на воду и лжет второму царю. И вот он что ему говорит. «Я подумал, что нет на месте этом страха Божия, и убьют меня за жену мою». «Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». Друзья, вам ничего не кажется здесь странным? Ранее, когда мы изучали с вами 12 главу книги «Бытие», у нас сложилось такое представление, что этот план по выдаче жены за сестру у Авраама созрел непосредственно перед походом в Египет. Но если верить Аврааму, верить словам Авраама в этом отрывке, то получается, что этот план созрел у него гораздо раньше похода в Египет, когда он еще выходил из Харана, и это меняет дело. Вы представляете, что происходит? С одной стороны, Авраам проявляет веру, когда выходит из дома отца своего, от своих родственников, берет все, что у него было с собою. А с другой стороны, он уже идет с семенами неверия. Он уже тогда попросил Сару в случае опасности называться сестрой. Что при этом испытывала Сара? Сара – красавица, прекрасная видом. Наверное, она думала, зачем я вышла замуж за Авраама? Ведь что-то мне подсказывало, что какая-то странная это у него привычка переходить с места на место. Надо было мне выйти за состоятельного мужчину, ведущий оседлый образ жизни, который хорошо устроен в этой жизни, и не знать никаких бед. А я вышла за любителя путешествий, а он вместо того, чтобы быть со мной всегда и везде, пытается меня отдать в жены то одному, то другому человеку. Конечно, она была не глупая женщина, умная женщина. Эти вопросы у нее возникали в голове. И, конечно, это не могло не влиять на их отношения с Авраамом. Однако, что было, то было. Как говорится, из песни слов не выкинешь. И вот Авраам дальше начинает лгать Авимелеху. Тот с ним решил поговорить на чистоту, а Авраам говорит, да понимаешь, я и не

не собирался тебя обманывать, это действительно моя сестра. Она дочь моего отца, только не дочь моей матери. Я, в общем-то, тебя и не обманул. Но так ли это было на самом деле? Плохо не то, что Авраам солгал, плохо то, что он не сознается в этом обмане. Ведь, согласитесь, друзья, есть существенная разница между сестрой и между женой. Конечно, Бог не одобрял браки верующих с неверующими. И когда верующие люди были все вместе, они назывались церковью. Они называли друг друга братьями и сестрами. Смотрите, как об этой ситуации говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, стихе 5. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Апостол Павел говорит о спутнице, сестре, жене. Он имеет в виду, что у него есть такая возможность, как и у апостола Петра, жениться на своей единоверице, и после этого она будет ему не только сестрой по духу, но еще и женой. Но Авраам-то имел в виду не духовное родство, а плотское. Если бы он сказал, что она мне единоверица, проблем не было. Но он говорит, это моя сестра по плоти. В первую очередь. А так она еще и мне приходится женой. Смотрите, он дальше что говорит. Она сделалась моей женою. Вот взяла и сделалась. Я, в общем-то, к этому, наверное, как-то и не стремился. Что могло, о чем мог подумать Авимелех? Он решил поговорить с человеком на чистоту и что он слышит. Это говорит ему Авраам, друг Божий. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех, вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал, вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей, пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Как вы думаете, почему фараон после случившегося не захотел оставить Авраама с Сарой? Почему? Хотя он и обошелся с ними очень вежливо и учтиво, но все-таки, говоря языком дипломатии, объявил Авраама персоной нон грата и попросил уйти из Египта. И почему Авимелех поступает противоположным образом? Почему он оставляет Авраама с Сарой и говорит, «Вот земля перед тобою, живите где хотите». Интересна также еще одна мысль. Бог, фараон, дает Аврааму богатство до случившегося, а Авимелех – после. Выглядит, друзья, это следующим образом. Двое мужчин поговорили и пришли к соглашению. Авраам сказал фараону, у меня есть красивая сестра, а фараон сказал Аврааму, Авраам, у меня есть деньги. Ты не будешь против, если твоя жена, твоя сестра станет моей женой, а часть моих больших денег станет твоими и твоего племянника. Похоже на такую сделку, что, в общем-то, и похоже и на правду, потому что статус женщины в то время отличался от статуса современной женщины. И тогда женщины практически были на одном уровне с вещами. Их могли выкупать, в случае, если их изнасиловали, на них можно было жениться, заплатив штраф отцу девицы. Сегодня такое невозможно. Сегодня, если произойдет случай изнасилования, уже не получится дать

заплатить штраф ни следователю в прокуратуре, ни отцу девушки. Придется попасть в места не столь отдаленные и понести заслуженное наказание. Но тогда все было иначе. А как же выглядит ситуация с Авимелехом? Когда Авимелех брал Сару в качестве жены,

Во-вторых, он интересуется мотивами Авраама. В-третьих, он слушается Бога и просит за него помолиться. Ничего из перечисленного фараон не собирался делать. Поэтому, друзья, вы видите, что человек человеку рознь. И это не значит, что если один правитель плохой, то и другой такой же. Это учит нас тому, чтобы мы не совершали ошибку Авраама и не мерили всех людей одинаково, но учились смотреть на людей, как Господь Бог. Конечно, мы не можем смотреть внутрь, в самое сердце, но мы можем быть внимательными к людям, наблюдать за ними. И мы обязательно придем к такому выводу, что люди разные, что нельзя мыслить стереотипно, что все женщины нехорошие или мужчины плохие. Это неправильно. Бог учит разбираться в людях. И через такие опыты веры Бог учил и Авраама с Сарой, чтобы они относились к людям дифференцированно, по-разному. Хочется еще раз вспомнить две притчи, одна из которых записана в 10 главе, стихе 24. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится». И вторая притча – это 22 глава, стих 3. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Какая же из них относится к Аврааму? Ведь это уже второй раз Авраам совершает подобную ошибку. Неужели он стал нечестивым? Если раньше можно было сказать об Аврааме, что он был благоразумный, то теперь как-то с трудом верится, что он проявлял благоразумие. Авраам просто в очередной раз утратил веру, и результатом неверия была опять беда, было опять ухудшение отношений. Интересно, как после случившегося Авимелех обращается и к Аврааму, и к Саре. Во-первых, он обращается, в отличие от фараона, не только к Аврааму, но и к Саре тоже. Он действует как Господь Бог, которому важен не только Авраам, но и Сара. Он и в Саре видит личность, и, пожалуй, более заслуживающую внимания и уважения, чем Авраам. Давайте посмотрим, как он обращается к ней и к Аврааму. «И сказал Саре, вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра». Почему Авимелех, обращаясь к Саре, говорит, что я дал не мужу твоему, а брату твоему? Авимелех тоже не был лишен чувства иронии. Каково было Аврааму это слышать, что его называют не мужем, а братом? Авимелех говорит: «Сара, ты достойна уважения, вот тебе покрывало. А брату твоему я дал много денег, где-то 11 килограмм серебра». Друзья, если мы последуем за нашим Господом, мы обязательно будем с Ним жить в вечном царстве Его. И мне очень хотелось бы быть в царстве нашего Господа, подойти к Аврааму и спросить его: «Авраам, а что ты чувствовал, когда Авимелех называл тебя братом, а не мужем? Каково тебе это было?» Не правда ли? Интересная книга Библия. Так много в ней открывается, когда не спешишь делать скороспелые выводы, а пытаешься обратить внимание на вот такие мелкие детали. Авимелех говорит: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». В его словах сквозит та же самая доброжелательность, искренность, какая сквозит и в словах Господа, который обещал Аврааму дать землю в наследие. Он не желает зла Аврааму, он не желает с ним расставаться, как фараон, потому что ему нечего стыдиться. Если фараон чувствовал за собою грех, вину, то Авимелех был действительно искренний человек. Так Бог хотел показать Аврааму, почему
ему еще рано наследовать эту землю.

землю, потому что на ней еще живут, в общем-то, неплохие люди, а те, которые совсем нравственно разложились, он недавно уничтожил. Друзья, эта глава учит нас многим урокам. И самому главному уроку она учит нас – это когда мы идем за Господом, нам не стоит бояться людей и лгать, потому что сеть для человека – бояться человека –

Один из фарисеев пригласил Иисуса Христа к себе на обед. Войдя в его дом, Иисус занял место за столом. И одна женщина, грешница из того города, узнав, что Иисус в гостях у фарисея, принесла алабастровый сосуд с благовониями и, склонившись к ногам его, плакала. Ее слезы падали ему на ноги, она волосами своими вытирала ноги его и, целуя, умощала их благовонным маслом. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая прикасается к нему, какая она грешница». Тогда Иисус обратился к нему: «Симон, я должен что-то еще сказать тебе». «Говори, учитель», — ответил тот. Два человека взяли деньги в долг у одного ростовщика. Один был должен ему 500 динариев, а другой – 50. Так как им нечем было заплатить, он простил им обоим. Так кто же из них будет более благодарен тому ростовщику? Симон ответил: «Скорее всего, тот, кому он больше простил». «Ты прав», – сказал ему Иисус, и, повернувшись к женщине, добавил: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, а ты не дал мне и воды, чтобы омыть ноги. Она же слезами облила мне ноги и отерла волосами своими. Ты при встрече не удостоил меня поцелуем, а она с тех пор, как я вошел, не перестает целовать мои ноги. Ты елеем головы моей не помазал, а она благовониями умастила ноги мои. Вот я и говорю тебе, что прощены ей грехи ее многие, и свидетельством тому ее сильная любовь ко мне. Кому же мало прощается, тот и любит мало. Ей же он сказал: прощены грехи твои». Тогда те, кто был с ним за столом, начали говорить между собой: «Кто же он такой, что даже грехи может прощать?» Иисус же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире вновь «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим сегодня об одежде. Ну, в частности, об одежде христиан. Как вообще должны одеваться христиане? Как-то по-особенному, или, может быть, униформа какая-то, или, может быть, какие-то отличительные черты, там, я не знаю, как вот на автомобилях, там, рыбки, там, еще что-то.
1: Ну, я думаю, что прежде чем говорить,

0: Ведь вообще об одежде надо вспомнить, откуда она появилась, да, саму историю. И вот первое упоминание об одежде мы как раз находим в Священном Писании, что удивительно, в книге «Бытие» сказано: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот самое первое упоминание говорит о том, что одежды так таковой не было, как мы, допустим, сегодня понимаем. Но следующий текст, который говорит о том, что произошло грехопадение, и открылись глаза у них, и узнали они, что ноги сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И вот этот текст повествует о том, что, оказывается, когда пришел грех, ушла слава Божья, люди увидели действительно себя, как говорят, во всей красе, и они сами себе сделали одежды. Но интересно, что этой одежды было недостаточно.
1: Получается, пришел грех, пришел стыд, да, и пришла необходимость в одежде. Ну, тут как бы есть люди, которые решают это другим способом. Говорят, так проблема вся не столько в одежде, в ее, точнее, наличии или отсутствии, сколько в вопросе стыда. Ну, так это же все тоже решается. А это же все же на уровне вот того, как ты себе это представляешь, как ты к этому относишься. И чем тогда нудисты нехороши? Может, они, наоборот, возвращаются к тому бытию, к тому истоку, к Адаму и Еве, к тому, как Бог человека создал. И живут себе преспокойно и счастливо.
0: Но что бы я хотел добавить, что, оказывается, ту одежду, которую сделал себе Адам и Ева, ее было недостаточно, потому что вот следующие тексты говорят: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их».
1: Вот. А ну вот тут вот это
0: интересно.
1: Камень в огород зеленых, да, и защитников животных тем более. То есть, когда человек делает себе одежды, там, эко из листьев, вот, Бог говорит: нет, так дело не пойдет, вот вам кожаные.
0: Мне кажется, знаете, здесь вопрос в том, что изменение климата, которое произошло с началом грехопадения, потому что появились разные времена года, то есть мы сегодня имеем, да,
1: нет, лето. Ну, времена года не сразу после грехопадения появились, после потопа, там, 1500
0: да,
1: лет, извините.
0: Но я думаю, что Господь усматривал этот вопрос в будущем, вот, для будущих жителей, чтобы люди могли как-то себя обезопасить, да, потому что мы понимаем, что, допустим, сегодня зимой условно, да, или летом мы видим разную форму одежды. Вот, как, знаете, в армии есть, существует несколько форм одежды. То есть для зарядки это определенная форма, для парадной части это другая. То же самое происходит и с человеком. Поэтому Бог усматривал этот момент, я думаю, и в тот момент, когда и Адам, и Ева были, и уже на будущий аспект нашей жизни.
1: Понятно. Ну, хорошо. Бог дает Адаму одежды кожаные. Что это было? Это было что-то такое, в чем мы теперь должны ходить? Значит ли это, что христиане должны ходить в коже обязательно?
0: Нет. У нас нет точного макета той одежды, вот, потому что, наверное, мы как люди хотим иногда действительно все досконально знать. Но мы сегодня не имеем этого макета. Но во все времена была своя форма одежды. Да, мы знаем, что есть определенное даже вот как понятие такое мода. Мода формируется. Мы понимаем, что мода, которая условно была там в 15-м, 17-м, 19-м веке, она все равно сегодня отличается от той жизни, да, и того времени, в котором мы живем. И в соответствии с той модой, конечно, люди одеваются. Вот, допустим, в 19 веке, что интересно было, были очень длинные платья. И вот когда мы читаем труды христианской писательницы Эллен Уайт, мы находим, что она, допустим, рекомендовала не носить такие длинные платья. Из-за чего? Не из-за того, что длина не устраивала, а из-за того, что это просто было даже, ну, где-то нарушение каких-то аспектов здоровья. Платья были длинные. Они мало того, что были, ну, почти под ноги, они еще продолжались дальше. И когда человек шел по улице, то всю грязь, все, что находилось на дороге, собиралось в этом платье и человек приходил домой, естественно, уже приносил с собой. Поэтому мы видим, что вопрос одежды – это вопрос, ну, даже и не только моды внешнего вида, да, это вопрос определенного здоровья. Мы знаем, что, допустим, сегодня врачи рекомендуют носить не сильно обтягивающую одежду, да, потому что она сжимает определенные мышцы, органы, то есть не поступает недостаточно кислорода, там, кровь. То есть есть такие моменты, которые просто влияют на наше, ну, как говорят, на наше физическое здоровье. Поэтому в вопросах одежды есть очень много аспектов. Ну и, конечно, христиане, да, это люди, на которых обращают внимание. Вот мы

0: думаю, каждый отмечал такой аспект жизни, когда ты где-то работаешь или учишься. И если знать, что ты верующий человек, то всегда твоя речь, она отличается. Даже если верующий произнесет какое-то слово, да, или ну, с каким-то раздражением скажет, это всегда вызывает какое-то, ну, изумление, потому что от этого человека ожидает чего-то другого. Наверное, в других аспектах жизни то же самое происходит.
1: То есть... Да, я так понимаю, если ты действительно выделяешься как человек верующий, на тебя уже начинают смотреть, ожидать от тебя и поведения определенного, и слов определенных, да, но опять же, а что должно ожидаться в одежде? То есть неужели ожидается, что ты там придешь как монах там?
0: Да, это извечный вопрос, потому что действительно, вот тема одежды, это тоже из крайности в крайность, потому что иногда очень часто люди впадают в такую крайность и пытаются сделать какой-то аскетизм, да, когда хотят из чего-то что-то выжить. Но я думаю, что как раз Священное Писание – это тот ориентир, который нам помогает увидеть, да, какие у нас есть ориентиры.
1: Должны ли христиане одеваться стильно, модно и так далее?
0: Я думаю, что должны. Но здесь вопрос всегда существует определенной этики. Да, потому что даже мы, как люди, живущие в этом мире, понимаем, что есть определенная форма. Вот недавно у нас был пример. Один молодой человек принимал крещение и пригласил своего родственника, который никогда не был в церкви. Из-за того, что он никогда не был в церкви, он пришел в том, что есть. И вот он пришел в шортах на богослужение. И мы с ним пересеклись как раз до того, как он вошел в общий зал. И когда он зашел, он сам понял, что он не по форме одет. И он мне говорит, что мне делать? Ну, естественно, я же не мог его сказать, ну, знаешь, сейчас уходи. Да? Человек первый раз пришел. И мы с ним поговорили, и вот удивительно, что молодой человек, который никогда не был в церкви, да, который, ну, не связан с какой-то особой религией, он понимает, что ту форму одежды, в которой он был, она неподобающая. Хотя шорты в том же, ну, виде на улице или сходить на пляж – это совсем другое отношение. То есть мы видим, что есть определенная градация. И вот одежда – это тот фактор, который всегда к себе привлекает. То есть можно по-разному одеться, но и привлечь к себе внимание. Мы же понимаем, что даже на нашей программе, вот, в которой мы участвуем, мы сегодня не сидим там в футболках, джинсах и кедах, да, потому что есть определенный формат. Также и в нашей жизни есть определенная форма. Но здесь очень важно еще сказать момент, что у нас не должно быть двойных стандартов. Ну, то есть, условно, смотрите, получается, что в церковь я иду в очень приличном классическом виде. Там, допустим, девушка одевает платье, там парень одевает костюм, а как только заканчивается служение, я одеваю там полную противоположность. Да, то есть иду.
1: Не, ну вы же сами сказали, что надо одеваться согласно того места, куда ты идешь, да. И если я одел на программу костюм, да, или пришел в церковь, одел костюм, это не значит, что я должен там одевать костюм там на работе
0: да,
1: сварщиком, да.
0: Совершенно верно.
1: Вот. Или в этом костюме постоянно, значит, там ездить в метро, там не выходить из него, в принципе, да, не вылазить. Так как я должен одеваться повседневно? Вот когда мне не надо куда-то, когда мне надо просто вот в магазин за продуктами.
0: Ну, смотрите.
1: Как христиане.
0: Да, то есть мы должны понимать, что у нас, так сказать, нету Лидии сегодня одежды христианская, да, то есть такого нету. Ну, допустим, мы приходим в обычный магазин, да, и мы знаем, что есть там slim fit, да, есть, то есть есть разные формы одежды, есть узкая одежда, есть регуляр, да, это, ну, более такой покров, который идет просто прямой. То есть есть разные направления. Но нет такого понятия, там, знаете, христианская одежда. Хотя, наверное, если бы сегодня ее выпустили, интересно, какая она была бы. Может, где-то такое производит. Потому что
1: Я думаю, были бы сразу споры относительно того, а действительно ли это христианская одежда, или это какие-то дьявольские такие уловки под видом христианской одежды.
0: Да, я думаю, что здесь вопрос, ну, конечно, мы говорим и культуры, да, в той стране, где ты проживаешь, вот, той местности, и вопрос самого приличного вида, да, потому что мы сегодня не можем какую-то форму выстроить, что джинсы, вот, они должны такого быть формы, такого покрова, но одежда, она должна смотреться прилично. Как всегда говорят, она должна быть невызывающей, да, она должна быть удобной, она должна быть практичной. И сегодня, вот, кстати, немаловажно говорят, что она должна, как вот до этого мы сказали, ну, не то, что приносить здоровье, но не ухудшать его.
1: Потому что... Вот вы сказали про то, что, в общем-то, христиане должны и

0: модно одеваться при этом, да, но если посмотрим на то, что сейчас в нашей культуре, даже вот сейчас в нашей культуре, да, то мы видим, что далеко не все то, что модно, и далеко не все то, что прилично в обществе, оказывается приличным, то есть в той же самой церкви, да, то есть нельзя зайти, но если это неприлично в церкви перед Богом, почему это должно быть прилично в обществе? Если это нарушает твои законы здоровья, но это модно, почему тогда мы должны следовать этой моде?
1: Помните, апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Угу. Да, то есть человеку, ну, условно, все позволительно в каком плане? То есть у каждого есть свобода выбора. Но мы должны понимать, что оно не все полезно и не только в плане здоровья, но и в плане духовного. Вот смотрите, в книге «Бытие» мы читаем интересную историю про дочь Иакова, которую звали Дина. И там происходит такая история, что они жили рядом поблизости с языческим народом, ну, в принципе, на достаточном расстоянии, но они могли все-таки дойти до той местности. И в книге «Бытие» сказано, что эта Дина, она дружила, по всей видимости, с девушками, которые там находились, и вышел посмотреть на дочерей земли той. Когда исследователи Священного Писания стали думать об этом тексте, исследовать, они нашли у Иосифа Флавия такую интересную деталь, что раз в год проходил праздник платьев, так называемых, когда, ну, наверное, современный парад мод. И вот Дина, она периодически, по всей видимости, отправлялась на этот праздник, но не только отправлялась, но, скорее всего, и какие-то платья применяла на себе. Потому что следующие тексты, которые повествуют, они рассказывают очень страшную историю, что царевич той земли, который там находился, он увидел ее, у него произошло сильнейшее вожделение, и сказано, что он ее изнасиловал. Вот. И эта история, она стала очень кровавой, потому что Дина вернулась домой, об этом узнали ее братья, отец, у братьев появилась месть, они ее затаили, но они все-таки это исполнили. Потому что практически всех мужчин той земли в итоге они вырезали. И вот, когда мы рассматриваем эту историю, ну, казалось бы, что такое, да? Девушка пошла просто посмотреть, да, платье, пошла посмотреть какую-то определенную моду. Скорее всего, где-то что-то тоже применила к себе. Но мы видим, каким проблемам колоссальным это привело. В принципе, живя сегодня в нашем мире, мы видим, что то же самое сегодня происходит. Да, когда человек, ну, по сути, оголяет свое тело, когда он показывает, особенно когда действительно у человека красивое тело. И сегодня из-за этого столько у нас есть проблем, да, с которыми, ну, очень сложно иногда просто бороться. И я думаю, что для нас основная мысль такая, что нам иногда не нужно прям гнаться за миром. Да, у мира есть своя определенная тенденция. Да, как говорится, мы должны быть в теме, да, мы должны идти в ногу с каким-то развитием, да, с какой-то перспективой. Но есть грани, где мы должны себе говорить «стоп», то есть где мы должны остановиться и не пойти дальше, потому что в нашем случае мы не знаем, каким последствиям приведет.
0: А если посмотреть на Христа, как одевался Он? Потому что я так понимаю, что Христос особо не выделялся в одежде перед современниками.
1: Да, но, скорее всего, у Христа была стандартная одежда того времени, то есть это была очень простая одежда. Причем надо отметить, что очень часто у людей того времени одежда, это же их было и постельное белье. То есть раньше такого не было, что у тебя, ну, только у людей состоятельных, конечно, да, у тебя несколько перемен одежд, когда ты мог их менять. А очень часто, вот, к сожалению, ну, не то, что даже к сожалению, а, наверное, к той действительности, которая была, это была одежда, ну, практически всем для тебя. И она должна была быть удобной. То есть это явно была не какая-то, может быть, обтягивающая одежда. Но, кстати, что важно сказать? Вот смотрите, когда мы читаем Ветхий Завет, мы очень часто встречаем истории с блудницами. И для людей того времени, которые видели женщину, было сразу понятно, блудница или нет. То есть у нее был всегда особый наряд, особый макияж, особая форма одежды. И ни у кого не возникало вопрос, что вдруг перепутали женщину с какой-то, знаете, благочестивой.
0: Я понимаю, что классы, различные классы общества, они также отличались. То есть священник был в своем облачении, там царь или царского рода человек был в своем облачении, вот. Тоже это было видно.
1: Помните, да, одну историю мы с вами разбирали
0: одежды можно
1: с Иосифом.
0: Да,
1: да, вот казалось бы, вот одежда, да. Но посмотрите, какую она проблему создала. То есть отец сделал разноцветную одежду, которая была очень хорошая, красивая, удобная. Мы можем сказать, что она, наверное, была

0: очень практичная. Но посмотрите, какую зависть она вызвала у других братьев. Угу. И к чему вообще это привело. Да, Иосиф стал потом премьер-министром. Но каким путем он прошел? И из-за чего началось? Казалось, из-за простой одежды.
1: То есть мы можем сделать такой вывод, что, пожалуйста, одевайтесь как хотите, но что мы должны учесть в одежде, да, если по пунктам?
0: Я думаю, что мы должны учитывать практичность одежды,
1: практичность.
0: Да, ее определенный физический аспект, как она сегодня влияет. Да, что...
1: Влияние на здоровье.
0: Да, влияние на здоровье. Я думаю, что немаловажный аспект этический аспект. Да, то есть как она смотрится на нас.
1: Как мы... это влияет, да, на окружающих.
0: Да.
1: То есть когда мы оделись, что мы транслируем людям вокруг нас.
0: Да, поэтому вот здесь вот эти, наверное, три аспекта, они, ну, одни из решающих, которые определяют, как мы должны сегодня одеваться. Конечно, в защиту правды надо сказать, что мы не можем все время подстраиваться под других людей, да, и одевать одежду и сравнивать, ну, как она будет, как будут на меня смотреть другие люди. То есть, но здравый смысл, он всегда должен присутствовать. И в то же время, если человек говорит, мне без разницы на всех, я вот, мне просто удобно, я так хочу. Но мы живем в мире, и мы взаимосвязаны.
1: Мы говорили с вами о безразличии, это действительно целый порог отдельный сам по себе. Вот. Хорошо, благодарю вас, Игорь, за такое размышление. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами все это время. Пусть вот эти выводы, которые мы сделали сегодня об одежде, не дают вам покоя, чтобы мы могли действительно одеваться, не гоняясь за модой или за какими-то там... извращениями в одежде, но чтобы это действительно было практично, удобно, было полезно для здоровья, а не вредило нашему здоровью то, как мы одеваемся. И чтобы мы задумывались о том, что же мы транслируем окружающим в нашей одежде. Мы одеваемся так, как неприлично, или мы одеваемся, соответственно, тому месту, времени и положению, где мы находимся и куда мы идем в этот момент. Пусть Господь вам даст мудрости в выборе одежды на каждый день.

Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мной. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас еще одна интереснейшая встреча с удивительным человеком. Сегодня нашу гостью зовут Елена Суслина. И у нее удивительный, огромный опыт исцеления и служения людям. Расскажите, пожалуйста, Елена, из какой вы семьи? В какой семье вы воспитывались, росли?
1: Моя семья самая обыкновенная, родители, то есть полная семья, мама, папа, рабочие. Ну, детство мое как человека 60-х годов, такое интересное.
0: Были ли ваши родители верующими людьми?
1: Ну,

0: как бы вот как православные, да, конечно, то есть я вот помню, мы там, ну, праздники, вот это вот там Пасха, всякие вот эти православные праздники, то есть в семье чтились, так
1: верующие,
0: скажем.
1: Люди.
0: Да, ну нет, я не могу сказать, что моя семья была верующая. Ходили просто, ну как, наверное, просто ходили в церковь, ну чисто такое вот просто как повседневное вот такое вот, хотели, сходили, хотели, не ходили. Вот я как ребенок о Боге в детстве не знала ничего от своих родителей.
1: Ничего, то есть вы не говорили об этом?
0: Нет, мои родители не говорили о Боге совсем ничего. Я просто знала, что такое церковь, что такое Бог, я не знала.
1: Не знали. А как так получилось, что вот вы узнали о нем?
0: Ну, это уже не детство, это уже совсем не родители, это уже более такой осознанный возраст.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Вот, ну, это вообще-то приход к Богу меня привел с рождением моего ребенка, старшей дочери моей. Вот здесь я познала через скорби, через печаль, я узнала Божью любовь.
1: Вот как? Есть... Через скорби?
0: Да,
1: именно через скорби. Почему именно через скорби? Что произошло?
0: У меня были тяжелые роды, и это было связано с моими глазками. То есть во время родов у меня полопались, так скажем, глазные сосуды. Вот один глаз у меня полностью ослеп. Сразу же там, вот, где я рожала. А второй глазик был у меня на уровне такого, что ну, меня просто водили, так можно сказать, за руку. Я видела силуэты, конечно, была не полная темнота. Вот. И вот здесь начались, ну вот представляете, для человека, да, молодого человека, который родил, который, как сказать, всю жизнь видел, и раз и не видит. То есть вот тут трудные такие времена.
1: И сколько вам примерно было
0: Мне
1: лет?
0: Мне было 22 года.
1: 22 года, совсем молодая, да?
0: Да.
1: Вот. И совсем перестали видеть?
0: Ну, можно сказать, не совсем, не чернота была, но зрение. То есть мне сразу дали вторую группу по зрению, вот так скажем. Вот на этом уровне, ну, за ручку. То есть я одна не передвигалась, ничего. И вот однажды мы, значит, с семьей поехали вот в таком состоянии, в каком я была, в удручающем для меня состоянии, мы поехали отдыхать в Сочи. Я, мой муж и ребенок. Мы отдохнули там, и мой муж мне говорит, я поеду пораньше, уеду. То есть мне нужно приехать, значит, с отдыха уехать пораньше туда, на место, там что-то с работой было связано. Вот. Он уехал первый, я еще несколько дней задержалась, мы отдыхали на юге. И когда я приехала в город Сызрань, я, значит, стала замечать, что мой супруг куда-то отлучается каждую субботу, так одевается, там наряжается, да, там, и, значит, куда-то уходит. Вот. И однажды все-таки он мне открылся. Я говорю, куда ходишь, скажи мне. И он мне сказал, как бы вот так и так. Я, значит, хожу, по-моему, тогда были библейские курсы в нашем городе, потому что у нас прошел фильм. Иисус, он посмотрел этот фильм со своим другом, Игорь, хороший человек, но коснулась Юру, мужа моего, коснулась, они, значит, посмотрели и стали ходить в церковь. Вот. Потом мне все это Юра рассказал, и как бы мне так говорит, вот я как бы принимаю крещение. Я говорю, как же, а я вроде это... А вот, ну, там какие разговоры еще, что... Как он говорил мне тогда, что как бы вроде тебе надо крещение принимать. Ну, так скажем, чтобы остаться рядом со своим мужем, не нарушить тот завет, который, ту любовь его к Богу. Я тоже принимаю крещение, кончаю эти библейские курсы. И вот здесь мы вдвоем начинаем молиться, то есть появилась такая поддержка в церкви, и появились какие-то такие вот у меня, это я сейчас понимаю, что тогда мне уже говорил Бог, все будет хорошо, Лена, там. А тогда я постоянно лежала в больнице, то есть вот эта болезнь,

0: А для меня даже в какой-то степени послужило благословением. А почему благословением? Я лежала часто в больнице.
1: Это все с глазами связано, да?
0: Да, это все связано. Вот с глазками меня возили туда, сюда. В общем, все врачи там ахали-охали. Вообще, как будто я вот одна вот такая на всем белом свете. И как-то мы что-то с Юрой разговаривали, сидели. И тогда у нас был служитель Александр Тимофеевич Сидоренко, и мы с ним поделились, он говорит: слушайте, давайте будем молиться. И есть такой вот в Америке центр, медикал-центр Лома Линда, и там работают все наши врачи, как бы вот давайте будем молиться. Ну вот в те года, это 90-е годы, когда я рассказала своим родителям, ну как бы все так на нас так посмотрели, мол, ну ладно, пускай там молятся или там чего-то. То есть, наверное, никто не верил. И вот я тогда помню, мы с Юрой приехали в Москву в институт Гельмгольца. И тогда сказали нам: да все, как бы сидите на месте, она ослепнет.
1: Бесполезно, якобы.
0: Бесполезно, все. Мы поехали к Федорову, там мне сделали несколько операций. Ну, все было как бы на том уровне, улучшений не было. И вот я уже начинала про Кэтлин Боберг. Я, извиняюсь, я перепрыгнула. Она приехала к нам с Израиля для строительства храма. А тут получается так, что, оказывается, Бог-то ее, наверное, туда к нам привел, чтобы она со мной познакомилась. Потому что я буквально... Она уезжает обратно в Америку. С храмом у нас ничего не получилось. Она уезжает в Америку. И через 2 недели мне приходит вызов в Америку. На лечение, все за счет спонсора. Единственное, в чем мы должны были с супругом оплатить перелет туда и обратно. Вот, то есть уже пошли такие чудеса.
1: То есть эта женщина, она все организовала, да?
0: Да, она все организовала.
1: То есть приехала в Россию, просто увидела проблему и хотела помочь вам, да?
0: Ну, вот так получается, что она захотела мне помочь.
1: Так.
0: Хотя приехала совсем по другому поводу, так скажем. Вот. Ну, тут же, конечно, как сказать, было очень много препятствий. Я не могла выехать. Мы тогда с Юрой очень тяжело нам это было проходить собеседование в посольство. Но вы знаете, вот все равно надежда, что Бог, Он всегда был рядом. Мы, конечно, по-человечески и отчаивались где-то, и нервничали. Но вокруг было столько людей, вообще нам неизвестных людей. Какие-то люди приходили, появлялись, бегали в посольство, что-то там добивались. И в один из, как бы в один из дней я прохожу собеседование, и, в общем, я улетаю в Америку. Меня супруг отправляет в Америку. Меня, значит, кругом на инвалидной коляске. Я лечу через Амстердам. Меня там встречают в инвалидной коляске, сажают. Я, значит, все везут. Я, значит, лечу. Меня встречает в Лос-Анджелесе вот эта Кэтлин Боберг, которая стала моим спонсором.
1: Ну, то вот. Есть вы настолько уже плохо видели, что только уж так передвигались, на коляске?
0: Да, ну, по дому, знаете, когда уже привыкает человек, то есть уже где-то в замкнутом каком-то пространстве, я, конечно, держалась, я могла ходить, но так вот по улице, нет, со мной всегда был кто-то рядом, но я никогда не показывала виду. Для меня было самое страшное, чтобы кто-то со стороны узнал, что я слепая. Я не хотела...
1: Вы считали это проявление слабости?
0: Я просто не хотела, чтобы меня жалели. Мне вот это не нравилось, потому что буквально сразу же подрывается, то есть лукавый, да, вот так для меня сказать, он знал, куда мне нажать, чтобы посеять какое-то отчаяние, сказать: ой, чего ж ты там это? Вот этого не хотелось, потому что я почему-то была уверена, что все будет хорошо. Не знаю почему, но вот...
1: Возможно, вы боялись, что сами будете себя жалеть, да?
0: Да, вот это самое страшное, когда начинаешь себя жалеть. Все это тут рушится, как бы, хотя, ну, это проявляется, это, наверное, человеческий фактор.
1: Да, человеческий фактор. Так, и вот вы прилетаете в Америку, что было дальше?
0: Да, я прилетаю в Америку, у меня очень высокое глазное давление, у меня противопоказания по операции, мне нельзя делать операцию. Я попадаю в семью к вегетарианцам. Да. Меня сажают на полное вегетарианство. И как бы в течение 2 недель меня кормят

0: вот этой вегетарианской пищей.
1: Просто исключаем мясо из рациона.
0: Да, мясо, животные жиры, это все, да, угу. То есть там...
1: Это уже как веганство, да?
0: Полное.
1: Да, да. Без животных продуктов. Да. Угу.
0: Было тяжело, конечно, так вот, но все это я преодолела с Божьей помощью. И я хочу сказать, что кругом был Бог, вот понимаете, Он меня кругом поддерживал. То есть вот просто невероятно. Я сама для себя говорила: Господи, как это может быть? Я даже не понимала, как это может быть. Как я могла там вот доехать, как я могла вообще вот свыкнуться с этой вот жизнью в Америку. Я вот приехала к этим людям. Все говорят на английском языке. Я английский знала на уровне школы. Мне что-то говорят, я что-то отвечаю. И вот это просто вот... Это...
1: Господь вас окружал просто своей заботой,
0: это
1: да?
0: Это чудо. Мои уста говорили на английском языке. Вот. Ну, значит, потом получается, значит, что у меня нормализуется давление. Это Бог все делает. У меня нормализуется давление, и у меня начинает готовиться к операции. А чтобы провести операцию, нужен человек, который, ну, я не понимаю медицинские термины вот эти вот все. Mm-hmm. То есть мне находят тут же переводчика. Я не знаю, как все это происходит. Мне находят сестру, тогда мне говорили, это моя сестра милосердия. То есть меня настолько Бог через людей поддерживал. И меня вокруг все любили.
1: А расскажите немножко про этот центр. Он находится в Америке. А что там? Именно медицинские услуги, да? А кто там работает?
0: Это огромный город Лома-Линда.
1: А, то есть это город, это не просто больница?
0: Нет, это город Лома-Линда. И вот в этом городе, в Лома-Линде, там огромный медикал-центр, где работают адвентисты, врачи.
1: А, верующие люди.
0: Верующие, да. Uh-huh. То есть все там начинается с молитвы, заканчивается молитвой. Люди полностью вот как бы работают под контролем, вот под Божьим контролем. Здесь вот этот центр, это, знаете, это действительно, это такая, во-первых, красота вот этого центра, где он находится. Это такой живописный, вот какой-то оазис. Не знаю, правильно я сказала это слово или нет, это прям сказка. Вот, и я как бы вот, как я вообще могу туда попасть? Конечно, все с Божьей помощью. То есть
1: чудо, да?
0: Чудо. Чудо, которое сделал для меня Бог, потому что вот так попасть куда-то, откуда-то, из какой-то Сызрани, ну, это просто нереально. Именно в те года это просто нереально.
1: Это какие года были?
0: Это было, я сейчас скажу, я в Америку уехала первый раз 1993 год.
1: А, так это еще 90-е годы.
0: Да. Вот мне, значит, сделали операцию. И там же они лежат в центре. Но так как у меня были спонсоры состоятельные, меня увезли к себе домой. У меня была своя няня, которая постоянно была рядом со мной. И я в повязке находилась двое суток. Вот вы представляете, для меня такое было состояние. Я была наедине с Богом. Я говорила: Господи, вот... Я сейчас вообще ничего не вижу. То есть я пошла на операцию, я еще видела какие-то силуэты. И что же будет, когда снимут эту повязку? Был страх, конечно, был страх. Я не знаю, было недоверие или не было, но был очень сильный страх. И когда настало время снять с меня эту повязку, когда ее сняли... Ну, все, я, наверное, тогда просто долгое время прошло, я помню свою такую эмоцию, я просто закричала от восторга, и все, кто рядом со мной находился, меня начали обнимать, целовать.
1: То есть вы стали видеть?
0: Я стала видеть, и я стала видеть так, что я даже видела буквы. Конечно, мое зрение не стало идеальным. Этого не было, то есть я не вернулась к этому единичному зрению. У меня было зрение ровно настолько, насколько мне было хорошо. Я могла передвигаться, то есть я могла ходить сама, видеть, я даже могла прочитать. И я просто хочу рассказать про тот чудесный момент, когда меня везли с операции домой, мы ехали на машине, и я даже помню, мы едем с моей няней, и я говорю: «Няня, остановите!» Мы с ней тогда, мы по

0: английски общаемся, она останавливает, говорит, тебе плохо? Я говорю, да нет, мне хорошо, остановите. Мы остановились, вышли, и что меня поразило, то есть в последнее время я же все видела вот как, ну как, если зеленое, если, например, это дерево, то это большой зеленый шар, я не видела там листиков.
1: Все размыто.
0: У меня все было размыто. Красиво было, конечно, но это было все размыто. И когда я вышла из машины, мы подошли с няней к дереву, вот каждый листочек. А, и тогда я даже помню, что вот я, ну, какая-то или букашка, или, я не знаю, кто-то там полз по этому листочку, и я говорю, я вижу, конечно, это вот...
1: Невероятно.
0: Это невероятно, потому что когда человек не видит, для меня это было вот такое чудо, что Бог меня прямо вот поцеловал. Да, вот. Я находилась, значит, там под контролем, меня стали возить, мы ездили там, значит, на служение. Познакомилась я там с русскими ребятами в Америке. Но история не закончилась на том, что я уехала обратно в Россию как бы в отпуск. Мне захотелось домой. Я приехала домой, меня встречает мой супруг, значит, в Шереметьево, и у меня резко опять слепнет глаз. Прямо вот буквально очень быстро. То есть что-то такое произошло, что как бы вот, может быть, перелет вот этот, и меня обратно увозят в Америку. Бог мне говорит, да что ты как бы, ну вот, ну что ты боишься? Оно же сразу отчаяние, сразу, ой, страшно, ну как же так вот, ой. И как бы опять мы молимся, молится, значит, наша церковь, покаяние. Мы не понимаем, почему это происходит. Я опять уезжаю. Как бы мне опять находятся вот эти спонсоры, Бог посылает людей, которые поддерживают. Мне делают опять операцию, я опять вижу. Я вижу, и, значит, через какое-то, ну, там, какое-то время я возвращаюсь в Россию. Вот я вернулась.
1: И все уже было в порядке?
0: Все было хорошо. Да, все было хорошо, но настал такой момент, это, ну, может быть, прошло лет 7 после операции, да, наверное, лет 7, я рожаю второго ребенка. Врачи говорят, нельзя рожать. Вызывает моего супруга, говорит, да вы что, с ума сошли, она как бы после такой операции, там, ей нельзя рожать. Я говорю, ну как же, Господи, почему же нельзя-то? То есть я и врачей-то не слушаю. И мы как бы вот с супругом принимаем такое решение, что мы рожаем. Мы рожаем. И я рожаю сына Марка, которому сейчас 19 лет. Вот. Ну, конечно, мне там кесарят, вот это все. Может быть, что-то получилось так. Ну, в общем, что-то получилось в моей жизни, что... В общем, мы расходимся с моим мужем. У меня, в общем, не знаю как. Вот.
1: Значит, перемены в жизни происходят, да? Угу. Так, происходит развод. А что в тот момент, какие отношения с Богом были, когда вот такие тяжелые времена?
0: Ну, я, может быть, что-то какое-то, я не знаю. Ну, конечно, я сейчас себя могу только в этом винить. Может быть, что-то или я не додала, не Богу, нет, как бы не общение с Богом. Или я что-то не додала супругу, или что-то, ну, что-то произошло, и произошел надрыв. И, вы знаете, вот даже вот когда я разошлась с мужем, я знала, что Бог со мной рядом. У меня не было обиды, у меня не было надлома в отношении с Богом. Он постоянно был рядом. Это были тяжелые 10 лет, когда я ушла из церкви.
1: Так, расскажите поподробнее, что случилось, почему вы ушли?

0: Я просто ушла из церкви, и все. Ушла.
1: Угу.
0: Ушла из церкви. Я познакомилась с другим человеком. У меня сейчас другой брак. То есть у меня все хорошо в жизни. Но вот эти 10 лет, когда я ушла из церкви, не от Бога. Вот ни в коем случае не от Бога, нет. Потому что все эти 10 лет Господь был со мной рядом. Времена были...

0: чувствовала, я их переживала, эту боль. И постоянно Бог меня выводил. То есть Он выводил, Он был всегда рядом со мной. Но вот по истечению 10 лет, вот как бы сказать, я почувствовала, знаете, что я почувствовала какой-то духовный голод. И я понимала, что я духовно умираю и физически умираю.
1: То есть без церкви все равно...
0: Без церкви, но была с Богом. Мне нужен был какой-то наставник. То есть я понимала, я говорила: Господи, ну я же вижу, что ты со мной. Потому что столько, сколько у меня было операций.
1: Сколько?
0: Много. То есть мне... Да, у меня было очень много операций. И такие операции, когда... когда это в этом промежутке 10 лет, мне оперировали две ноги. Я ходила 4 месяца на костылях.
1: Это все как-то связано с глазами?
0: Нет, это уже не с глазами. То есть это было в плохом состоянии глаз. То есть я уже и плохо видела, потому что у меня вот все началось, проблемы, и я опять начала плохо видеть. Вот проблема с ногами, то есть у меня ноги перестали почему-то ходить. Я перенесла операцию с Божьей помощью, потому что перенести такую операцию тяжело. Но я ее... Я извиняюсь, конечно, я сейчас... Это даже больно вспомнить, а не то, что пережить. Но я пережила. Вот. Потом была операция... в онкологии, и тоже все хорошо, то есть конечный результат хороший, через боль, то есть вот эти, вы знаете, вот как сказать, я такие получала благословения именно через скорбь, болезнь, боль, меня Бог подводил к какому-то вот, ну не знаю, к какому-то вот, как сказать, краю, где я просто скажу: я не могу больше, Господи. И однажды я пришла в церковь, в православную церковь. Я не понимала там, то есть я не знаю вот ни иконы, и так как я еще плохо вижу, то есть я даже и изображения-то не видела, кто там нарисован. Я просто заходила, это было то место, но почему-то мне так казалось, мне хотелось туда. Мне казалось, что вот именно там меня Бог слышит. Mm-hmm. Это было какое-то такое место для уединения, где я просто Ему кричала. И вот наступил тот момент, когда я пришла, я даже помню, что зашла в какую-то маленькую церковь, и там не было никого, кроме меня. То есть только я и Бог. Я просто подошла, стоял крест. Я подошла к кресту, и тогда я, вот знаете, закрыла глаза и просто вот говорила, молилась, молилась. Потом, когда я поняла, сколько прошло времени, это вот, вы знаете, это где-то было часа полтора. Я даже не помню, что я говорила. Я постоянно слышала. То есть я нормальный человек, я не больной человек. Я слышала, что вокруг меня кто-то ходит. Я слышала, вот когда птицы летят, шелест вот крыльев, да? А я слышала, что рядом ходил Бог. Я слышала это. И я Ему говорила: Господи, сейчас что-то произойдет. Если Ты сейчас в этот момент не вмешаешься, мне нужен какой-то человек-наставник, который духовно начнет меня питать. Я просто умираю. И после похода в церковь я вышла. Ой, я не помню, я, по-моему, пришла к своим родителям, села, и раздался телефонный звонок ровно через 40 минут. Звонит телефонный звонок, и мне говорят: Елена, здравствуйте. Я говорю: здравствуйте. То есть неизвестный номер. Это с вами разговаривает служитель церкви. То есть я не понимаю вообще. Я говорю: ну, как бы, кто вы там, что? И он мне, значит, представляется, что меня зовут Вадим Макиян, называет свою фамилию. Как он узнал вообще мой номер телефона? И это случилось.

0: Через 40 минут, вот это вот для меня, тут же Бог ответил. И он мне говорит: Вадим, Лена, я вот хочу с вами встретиться. И вы знаете, я, конечно, немножко в таком, как бы это, ну, то есть вообще, как этот человек узнал мой номер телефона? И я понимаю, что это Бог мне вот так подвел меня вот к этой ситуации, вот к этому телефонному звонку. Мы с ним встречаемся, он приходит, он назначает встречу, мы с ним встречаемся, беседуем. Вот тогда меня как прорвало на разговор. И вы знаете, и как бы опять прям вот, знаете, человек чувствует, когда вот он, как сказать, как вот какие-то не крылья за спиной вырастают, а я возвращаюсь к жизни. Потому что до того момента, пока мы встречались с Вадимом, я постоянно была на обезболивающих, потому что я перенесла недавно операцию. И как бы вот меня постоянно мой супруг постоянно колол. И когда мы встретились с Вадимом, пришел мой муж с работы, и я ему рассказываю, что как бы вот так и так. И вы знаете, у меня... Я как бы сначала говорю, я отказываюсь от обезболивающих, я не буду колоться вообще. То есть я... Все будет хорошо.
1: Доверились, да?
0: Да, я доверилась Богу. И я рассказала все своему неверующему мужу. Он у меня человек военный, он полковник. Он все это выслушал. То есть Бог уже подготовил и его... Он меня выслушал, поддержал и сказал: иди в церковь на служение. И все, и в первый же субботний день я пришла в церковь. Я вернулась в церковь, меня опять встретили те же лица, которые я не видела, которых уже несколько лет.
1: Это 10, вот прошло 10 лет,
0: 10
1: да?
0: лет, да. Меня встретили с такой любовью, и я... Как я каюсь, я принимаю крещение.
1: Тоже повторно.
0: Повторно крещение принимаю. И вы знаете, и куда делись мои болезни? Куда делся весь этот мой недуг, который этот мой дежурный диван, на котором я лежала постоянно? То есть вся та же жизнь, тот образ жизни. А вот появилась... Появился смысл, появилась сила.
1: Потрясающе. Вот. Бог вас просто нес на руках.
0: Нес
1: да?
0: на руках.
1: Все это время. А насколько я знаю, сейчас вы участвуете в творческом коллективе «Просвет», как раз-таки с Вадимом Макияном, да?
0: Да.
1: Расскажите немножечко об этом, как вы вообще решили... вступить вот в данный коллектив, заняться такой творческой деятельностью, участвовать в пантомимах.
0: Ну, я вообще по натуре человек творческий, потому что до того, как я ушла из церкви, так скажем, я тогда, когда еще посещала церковь, у нас была вот эта театральная группа, я тоже там участвовала, я даже работала с профессиональным режиссером, Тисян его фамилия. Мы ездили, это не связано вообще нисколько ни с церковью, мы ездили на гастроли. Мне это все нравилось.
1: Профессионально все было.
0: Профессионально все было, да. А как я попала вот в «Просвет», в группу, значит, когда я вернулась в церковь, ну, тоже как бы вот однажды так дома, занимаешься домашними делами, там раз, мне звонок. Там звонит режиссер наш и говорит: Елена, я вот тебе хочу предложить как бы это, вот, служение в нашей группе. Я говорю: да вы что, я такой больной весь человек, и чуть на меня вообще надеяться нельзя.
1: Мне бы служили, да, дорогие?
0: Да, да, я говорю, да, ребята, я говорю, вы что, вы на меня не надейтесь, я в любой момент могу слечь. А потом думаю, да как же, чушь я, Лена, как я слягу, если меня Бог вот так поставил.

0: все, я пошла, я говорю, все, я буду с вами, я хочу быть с вами. Я хочу служить, потому что мне это очень нравится. Может быть, мне, конечно, тяжеловато, потому что у меня все равно же есть проблемы со здоровьем и со зрением. Но я вижу ровно настолько, чтобы служить. И я хочу больше сделать, и я хочу больше служить. И мне это нравится.
1: Это прекрасно. Получается, что ваше зрение, оно никак не мешает вам участвовать в пантомимах, в постановках?
0: Не мешает.
1: Не мешает.
0: Не мешает. Мне, конечно, не так, как моим ребятам. Мне приходится иногда просчитывать, что у меня нет бокового зрения. Мне приходится просчитывать, сколько я должна пройти шагов. Меня очень поддерживает моя команда, потому что они уже знают, они даже где-то облегчают какую-то сцену, чтобы мне было легче встать, сесть, потому что я не вижу ничего. То есть вот не мешает, вы знаете.
1: И не помеха.
0: Не помеха.
1: Если есть желание.
0: Желание есть,
1: будешь
0: да.
1: Служить. Да. Да. Замечательно.
0: Хочу больше успеть.
1: Смотрите, а ваше зрение, опять же, оно как? Оно сейчас же лучше, да?
0: Вот когда я вернулась после 10 лет в церковь, потому что на протяжении 10 лет, как бы немножко, может быть, скомканно, но у меня столько всего, да, на протяжении вот этих 10 лет у меня было плохое зрение. То есть оно опять, вот тот хрусталик, который мне ставили в Америке, он ушел. Он ушел, и практически опять меня водили за руку. Вот так скажем.
1: Периодами, да?
0: Да, да. И вот когда я уже, наверное, я уже вот пришла в церковь после истечения 10 лет, приняла крещение, и мы начали... Я опять попадаю в больницу, и как бы молятся. Я понимаю, что мои все ребята молятся, я сама молюсь. И я лежу в больнице, и меня смотрит один врач из Самары и говорит: слушайте, Елена, а у вас вообще хрусталик плавает, вы его почему не подтянете? Я говорю, ну я-то как бы в этом ничего не понимаю. И он говорит: можно постараться достать этот американский хрусталик и поставить на место. Но эта операция, вообще мы не даем вам гарантии, что после операции мы вам можем это или сделать, или же может открыться кровотечение, и вы вообще ослепнете. Вот это еще один период. Но как-то, наверное, знаете, было легче, потому что я понимала, что не просто так меня Бог привел, вернул. Вот этого доктора ко мне послал, потому что он увидел вот эту проблему, почему я опять стала плохо видеть. И он, когда меня в Самаре пригласили консилиум, вот этот медицинский, они говорили, говорят, глаз очень слабый. Или останьтесь на этом уровне, или давайте попробуем. И тогда они говорили, что ну вы сами, вот вы нам скажите, вы нам доверяете? И я говорю, можно я просто уйду, мне нужно побыть одной. И вот эти молитвы, я говорила, Господи, я иду на операцию, я знаю, что это ты будешь ее делать. И я не буду сомневаться, чтобы не было вообще никаких сомнений. Бог поддерживает. Да. И я иду на операцию. Я захожу, я говорю, мы делаем операцию. И я смотрю, мои врачи так воодушевились. Я говорю, то есть я молилась, и Бог мне сказал, что надо делать операцию. И начались операции. Вот еще одна борьба. Меня положили. Первая операция сделали. Повязку открывают неудачно. Через 2 дня назначают еще одну операцию. То есть, опять же, мне не дают... Врачи, как бы говорят, не даем шанса. Лена, то есть ты. Я говорю, будем делать операцию. Мы делаем вторую операцию. Неудачно. Мы делаем третью операцию. На третьей операции, во время операции, там открывается кровотечение. И они меня прямо на операции... Вот я под наркозом, но я их там еще слышу. Они говорят, Лена, нам надо спасать глаз. Да. И как... Я говорю, давайте, как бы, все будет хорошо.
1: Вы не унываете, да, Господь
0: поддерживает
1: вас?
0: Да, я говорю, давайте, делайте, шейте. Они говорят, мы продолжаем или прекращаем операцию?

0: Я говорю, делайте, все будет хорошо. Мне будет дополнительный наркоз. Мне делают операцию третью, вот, ну, заканчивают ее. Меня привозят в палату. И мой врач, который меня оперировал, два хирурга, они не уходят до самого вечера, потому что повязку можно снять только вечером. Они приходят ко мне в палату, я, естественно, ничего не вижу. Они говорят, Лена, мы здесь, мы идем тебе снимать повязку. И когда они снимают повязку, я говорю, я вас вижу, ребята, я вас вижу. Слава Богу, то есть я вижу опять.
1: Снова все хорошо. Расскажите про вашего мужа. Вот он был, ну он есть, да, военный.
0: Да, он военный.
1: Да. Он тоже пришел к Богу со временем?
0: Нет. Он не пришел к Богу, но он, вы знаете как, вот все на все Божья воля. Даже здесь Бог дал мне такого мужа. Он хороший человек. Он не препятствует моему общению с Богом, он это только приветствует. Он на протяжении всех вот этих моих болезней, всех этих операций, он был рядом. Он меня поддерживал. Он поддерживал своей верой. Он верит. Ну, конечно, мы не молились. А вот когда на глазке была операция, он уже знал моих ребят из церкви, он пришел ко мне на крещение, хотя я его не приглашала, он не просился, потому что он как бы так, осторожно держался. Но когда настал день моего крещения, он подошел ко мне и говорит, я хочу тебя отвезти. Бог даже сделал так, что в этот момент он меня поддержал. Меня муж поддерживает сейчас в служении. Он не препятствует мои отъезды, которые я постоянно в отъездах. Хороший человек. Он меня понимает. Хороший, умный, добрый человек. Слава Богу, спасибо, что он мне его дал. И есть хорошенькая такая, как бы для меня, что мой муж стал читать Библию.
1: Да. Как замечательно,
0: вот.
1: Видите.
0: Поэтому я думаю, что...
1: Да, слава Богу, он действительно у нас лучший целитель. И даже, возможно, сложно поверить в то, что он может творить чудеса, но он может. Спасибо вам, Елена, за ваш потрясающий опыт, что вы были так откровенны сегодня с нами. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нашу программу. Пишите нам, звоните. Ваше мнение очень важно для нас. Всего доброго. До свидания.

0: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
1: У меня есть история про самую противоречивую и странную молитву в своей жизни. Молилась я примерно так: «Господи, помоги мне прийти в церковь, но я ни за что не хочу идти в церковь». Вот. Сейчас расскажу, про что это и почему это именно так. Я была студенткой, и вообще в подростковом возрасте я была очень таким стеснительным, скромным, таким больше в себе человеком. И я побаивалась мест, где много людей. Вот. И я посещала церковь, я видела, что в ней много людей. И мне казалось, что все эти люди как-то друг друга хорошо знают, у них уже какие-то контакты, они там дружат, вместе проводят время. И я себя чувствовала вообще неуместно, и мне было до жути некомфортно. Вот прямо, ну, чуть ли не паническое такое состояние, чуть ли не панический такой страх. Вместе с тем я читала разную литературу, смотрела какие-то передачи, вот, этот телеканал в том числе тоже. И я понимала и чувствовала, что вроде как воля Бога в том, чтобы мы были частью церкви, чтобы мы не в одиночестве сидели. Вот я вот

момент так верила в себе, как это называют, да, люди. Вот, никто об этом не знает. Я вот сама сижу, сама тихонечко читаю Библию, и никому не рассказываю, ни с кем не делюсь, и никуда не хожу. И вроде бы как, ну, нужно делиться этим с другими, нужно... Мы читаем, что там, где двое или трое вместе, там я посреди вас. И это все трогало мое сердце. Я чувствовала, что это правильно, но я прям не могу. Вот прямо ноги останавливаются идти в место, где много людей. И я не могла справиться тогда с этим противоречием, но я могла, вот я тогда хотя бы честно об этом сказала Богу, что я вижу, что это правильно, но я не могу, вот правда не могу. И как-то так Бог усмотрел, что меня моя знакомая приглашает сначала в гости поехать в санаторий христианский. И я приезжаю. Мне там очень нравится. Как раз я ушла с одной работы и думала, куда же мне податься, чем мне заняться в жизни. И меня пригласили на работу, я осталась. И вот как-то там мне было хорошо и комфортно, потому что там не было такого большого количества людей, это не толпа, все как-то комфортно, рядом природа, очень душевный такой какой-то глубокий контакт, диалог. И пока я там работала, я общалась с большим количеством людей, мы проводили вместе время, потом я была инструктором, когда уже сама делала массаж, и была в таком контакте с теми людьми, которые приезжали отдыхать, тоже много с ними разговаривали, обсуждали. Позже, когда я уже ушла из санатория и вернулась в город, в котором я жила, и пришла в церковь, в которую вот я ходила и которую я боялась, я окинула взглядом церковь и поняла, что, оказывается, я уже большинство людей из этой церкви знаю. Оказывается, пока я работала в санатории, многие люди, которые из этой церкви либо приезжали отдыхать, либо приезжали в гости на какие-нибудь мероприятия. И вот так потихоньку-потихоньку я как бы с ними отдельный контакт имела. И для меня это перестало быть местом, которое меня пугает. Оно было мне уже более комфортным. Я могла... У меня там были люди, с которыми я могла пообщаться, поговорить. И надо сказать, что Бог мне помог не только именно с церковью, да, справиться и начать ходить в церковь, да, и но и помог вообще с этим страхом справиться. То есть я сейчас не боюсь людей, я с удовольствием участвую в каких-то больших мероприятиях, иногда меня приглашают на какие-то конференции, форумы, и я, хоть мне и бывает, какие-то отголоски этого страха во мне порой бурлят, но я научилась с этим дружить, и даже как будто бы вот эта внутренняя энергия, которая поднимается, волнение, я научилась расценивать как некое удовольствие же. Мы почему волнуемся? Потому что нам нравятся люди, я люблю людей, я волнуюсь, потому что мне приятно рядом с ними. То есть это не просто страх, а это какое-то приятное воодушевление, приятное волнение. Вот и благодаря Богу я подружилась с этим внутренним волнением.

Церковь порой сравнивают с кораблем, и тот, кто ей управляет здесь, в нашем мире, на земле, на бурном мирском море, он должен очень чутко улавливать те ветра, которые веют. Сейчас непросто. Там это звучало, но это все знают. Есть определенные законодательные моменты. Есть федеральные законы об ограничении миссионерской деятельности, другие изменения, которые вносятся в профильный закон о свободе совести и религиозных объединений, и которые вводят определенные, зачастую непривычные, кому-то тесные поначалу рамки деятельности религиозных объединений, религиозных общин. Помимо самих законов как таковых, как текстов, да, есть еще подзаконные акты, которые тоже могут и частенько конкретизируют, ужимают еще эти рамки. И есть третий уровень – это правоприменительная практика. Я уверен, все наши зрители либо сами сталкивались с таким, либо

0: слышали об этом, читали, видели. Это то, что касается, собственно, сферы деятельности религиозных объединений и государственного регулирования ее при помощи законов, подзаконных актов, правоприменительной практики. Но есть еще, так сказать, более широкий контекст. Когда государство, как мне кажется, обеспокоенное необходимостью поддержания стабильности, оно особенно внимательно и зачастую жестко реагирует на то, что некоторые граждане принимают участие в несанкционированных публичных акциях. Так это называется в терминах нашей юридической системы сейчас. Я говорил уже об этом в конце 2020 года, осенью. Там. Я это говорил в начале 2021. Скажу это и сейчас, если вы спрашиваете, что делать. Я бы призвал воздерживаться. Воздерживаться от участия, а уж тем более от организации, от распространения информации о несанкционированных публичных акциях. Мне кажется, ну, мое скромное мнение, что суть, сердцевина служения религиозных, христианских и других общин в том, чтобы нести Слово Божие, чтобы спасать души людей. Это основное. Политика. Давайте вспомним Христа. Да? Его многие пытались порой оценивать как борца с римским владычеством. И в то время, во время его земной жизни, и впоследствии. Но он говорил, нет, царство мое не от мира сего. Может быть, следует христианам действовать по его примеру.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванной к вечному наследию, получили обетованное.

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,

Добро пожаловать на седьмую из восьми встреч, посвященных общей теме «Есть ли бы любовь?». Мы подошли к двум темам, которые между собой связаны и нацелены на то, чтобы поднять вопросы, адресованные в Библии, в Священном Писании родителям. Тема на сегодня, тема седьмая – круглосуточное воспитание. Посмотрим на взгляд, который, как мне кажется, поэтическими образами хорошо отражает суть вопроса, когда мы говорим о возможности родителям влиять на детей в целях формирования личностей по образу Божию. Борис Слуцкий, 1971 год, стихотворение. «Дети смотрят на

на нас голубыми глазами. Дети плачут о нас горевыми слезами. Дети смотрят на нас. Дети каждый твой шаг подглядят и обсудят. Вознесут до небес или твердо осудят. Дети смотрят на нас. Обмануть не моги, провести и не пробуй этот взгляд, что пурги зауральской суровей. Дети смотрят на нас. Однажды я читал об истории, которая ставила перед взрослыми, перед родителями такой вопрос. Как вели бы себя, задавался вопрос в исследовании, если бы вы знали, что за вами постоянно ведется камерами скрытого наблюдения непрекращающаяся запись 24 часа в сутки. Вот везде, повсюду, что бы вы ни делали у себя дома или в любом другом месте, вот вас постоянно фиксируют. И ответ был: вас уже зафиксировали. Вот дети ваши, которым вот столько лишь приблизительно от пола, они смотрят на вас под таким углом и все фиксируют, и все записывается. Кто повыше, чуть-чуть угол другой, иногда они смотрят на вас сверху вниз, те, которые подросли, которые питались основательно. Но фактом является все. Фактом является то, что все, что мы видим, фиксируется. Если не на сознательном уровне, то записывается в подсознании. И все, что детки видят, начиная с самого рождения, да даже еще и после, еще и до рождения, все, что они слышат, и затем все, что видят и слышат, рождаясь, все, что чувствуют, все фиксируется, все в подсознании записывается, и затем оно служит вот этим резервуаром, откуда формируются мысли, идеи, образы, отношения к себе, отношения к людям. И львиную долю времени дети записывают как раз своих родителей. Дети смотрят на нас. Однако в народе, как наши ведущие довольно ярко сегодня намекнули, реагируя на тему «круглосуточное воспитание», круглосуточное, 24 часа в сутки, в народе явно этой мысли боятся. Вот несколько высказываний. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. То есть, вот это всунь ему, вот это другое, или сегодня уже, пожалуйста, планшетик тебе, экранчик, вот такой, или маленький, или побольше. Как говорится, все что угодно, вот занимайся, главное, чтобы было спокойно. Чтобы я, взрослый родитель, мог заниматься настоящими важными делами. Чтобы я мог, не знаю, очередную научную степень получать, или же, вот, скажем, по хозяйству наконец-то порядок навести и так далее. Но вот главное, чтобы вы меня, пожалуйста, не беспокоили. У Владимира Даля. Дети, дети, куда мне вас дети? То есть, куда мне вас деть? Вот вопрос. Или же такой принцип. Главное, чтобы не мешали. Вот пусть растет, кормить будем, да? Но только, пожалуйста, не мешай моей настоящей жизни. И так далее. К великому сожалению, к детям часто относятся как к какому-то довеску, как к чему-то, что в действительности обременяет и отягчает жизнь. Как однажды одна мама поделилась, говорит, вот я 5 месяцев назад родила ребеночка, и теперь на 3 года минимум моя жизнь остановилась. Все, потерянные годы, выброшенные годы. Вот это вот отношение к детям как к чему-то малозначимому, не так сильно важному, оно является, к сожалению, во многих семьях довольно распространенным. Давайте посмотрим на статистику в этом отношении. В контексте темы круглосуточное воспитание из журнала «Мой ребенок».

ребенок. Вот что мы узнаем. Как вы думаете, сколько современная семья проводит вместе часов в неделю? Сколько вы проводите? Статистика такова. Современная семья проводит вместе около 8 часов в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми отводится примерно 36 минут. То есть вот из этого времени, которое семья проводит вместе, 36 минут лишь на общение с детьми. На выходных дети и родители в среднем общаются 2 часа 20 минут из расчета на каждый из двух дней. Но статистика продолжается дальше, и мы читаем, что ученые тут же отмечают, что время, которое проводят дети и родители якобы вместе, для 7 из 10 семей это чаще всего молчаливое сидение перед телевизором, за компьютерными играми или просто отдых в тишине из-за усталости. То есть они физически вместе, но эмоционально они так же далеки, как север от юга, как южный от северного полюса. То есть часто бывает, что физически вместе пребывая, они, дети, родители, вовсе на самом деле не общаются. И вот на этом фоне, довольно нерадостном фоне, звучит Божья воля. Книга «Второзаконие» открывает Божью модель воспитания. Это одно из целого ряда мест Слова Божьего, к которому мы будем обращаться сегодня, для того, чтобы построить именно модель, то есть базовую формулу отношения к процессу воспитания детей. Речь идет о книге Второзаконие, 6 главе, где мы прочитаем стихи 6 и 7. Книга Второзаконие, 6 глава, стихи 6 и 7. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Круглосуточное воспитание. Воспитывая детей по модели, которая представлена в Священном Писании, родители будут внушать эти слова, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. Но перед тем, как вот подступить непосредственно к этим стихам и посмотреть хотя бы в общем, что они значат на практике, мы должны посмотреть на то, что Господь в Своем Святом Слове указывает в качестве определенных предпосылок, необходимых для родителей, прежде чем они будут в состоянии эффективно оказывать влияние на детей. Мы прочитали стихи 6 и 7. Давайте вспомним, что написано в 5 стихе. Читаю. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». То есть ты, взрослый, родитель, отец и мать, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И вот тогда можно говорить о воспитании. Вот тогда внушай и говори, и навяжи, и так далее. Потому давайте поговорим чуть больше о предпосылках. Что означает в 5 стихе фраза «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими»? Это любовь к Господу всем естеством человека. То есть все, что касается мыслей, все, что касается эмоций, все, что касается самого тела человека, поступков человека, все это вот должно выражать любовь к Господу. И если еще можно притвориться, что любишь, когда какие-то вот поступки совершаешь на внешнем уровне, задействуя тело свое, да, естество свое, что касается именно физического измерения, то вот сердце, то вот внутреннее, там обмана невозможно допустить. Но подлинная любовь к Богу начинается именно вот там, вот внутри, в священном.

Но в Писании есть множество величественных образцов того, что это значит на практике. Вот что значит любить Бога именно всем естеством своим, всеми силами. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, стихи с 22 по 24. «И вот ныне я», это слова апостола Павла, «по влечению Духа, — говорит он, — иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, что, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. Что бы ни произошло, он говорит, я точно не знаю, что случится, знаю, что будет скорбь, знаю, что будут узы, но я ни на что не взираю, потому что Господь, который возлюбил меня, который спас меня, Он достоин самой великой жертвенной любви с моей стороны. И никто из нас, дорогие, никогда не сможет Бога любить хотя бы на 1% от той любви, которой Бог возлюбил нас. Потому вот именно осознавая величину, масштабность, необъятность Божьей любви, вот ту любовь, которая превосходит разумение, мы можем наполняться Божьей любовью. Таким образом, Священное Писание говорит, родитель, остановись, и прежде чем нравоучать, прежде чем воспитывать, прежде чем говорить, пожалуйста, загляни в свое сердце, любишь ли ты Господа, есть ли у тебя живая связь с Ним. И вот эта любовь достигает таких границ, таких масштабов в сердце человека, что он готов свою жизнь отдать ради любви Господу, если понадобится. В истории народа Божия есть такой эпизод. Вот слова, которые принадлежат рабби Акиве, который был казнен римлянами. «Разве не буду я радоваться, – ответил он, – когда ученики, смотря на его светлое и спокойное и радостное лицо перед казнью, перед гибелью, спросили, ты чего радуешься? Тебе осталось жить буквально несколько минут. Вот что он ответил. «Разве не буду я радоваться, когда мне предоставилась возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте?» Какую заповедь? «Возлюби Господа всем естеством, всею крепостью, самой жизнью, всей душой». Душа в Библии – это жизнь. Он говорит, это редко кому удается вот так вот до конца во всей масштабности продемонстрировать любовь Господу. А у меня это счастье, это радость, эта возможность появилась. Вот о таких высоких идеалах говорит Священное Писание, когда начинает родителей готовить к воспитанию детей. Насколько ты любишь Господа, родитель, задает вопрос Господь. Теперь дальше сказано «возлюби Его». И пусть слова сии, 6 стих 6 главы книги Второзакония, пусть вот эти слова, то есть воля Божья, заповеди Божьи, законы Божьи, пусть они будут в сердце твоем. Что это означает? Каким образом слова Божьи, слова закона оказываются в сердце? И что в принципе в Библии означает слово сердце? Сердце – это не чувства и не эмоции. Это в русском языке мы сердцем чувствуем. А в Библии сердце – это орган мысли. Начиная с книги «Бытие» сказано, «Ибо все помышления сердца их были зло во всякое время». То есть мыслим мы, согласно библейской фразеологии, чем? Сердцем. Сердцем. Таким образом, как слова Божьи, как слова закона могут быть в сердце? Где они должны оказаться? Посмотрите, как выглядит современный перевод Российского библейского общества. Сказано, пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти. В памяти. Помните ли вы, дорогие, что согласно непосредственно Слову Божию, согласно Пятикнижью Моисею, заповедь звучит так. И выучи.

учите их и старайтесь соблюдать их. То есть мы должны знать наизусть текст всех данных Господом повелений. Вот это задача. То есть сердце значит в разуме. Это означает быть в состоянии, вот в любой момент времени, на любую ситуацию, быть в состоянии из памяти извлечь и освежить, и представить, и озвучить, если надо, и, главное, исполнить вот тот стих, ту заповедь, то повеление, которое именно вот к этой ситуации обращено, как было с Иисусом Христом в пустыне. Помните, что происходило в качестве его реакции после каждого эпизода искушения дьявола? «Так написано», — говорил он, — «написано», и он цитировал все его цитаты из книги Второзакония, и он находится совершенно определенно вне контекста библиотеки, у него нет под мышкой свитка Торы, он в пустыне, у него ничего нет, кроме того, что есть внутри. Он, как говорит Священное Писание, развивался, возрастал в премудрости и возрасте, он заучивал тексты Священного Писания, он знал Тору Господню, Пятикнижье Моисеева, наизусть, как и заповедано. То есть задача заключается в том, чтобы разум был насыщен Словом Божьим, начиная с закона, и далее все иные откровения Слова Божьего. Вот что означает, чтобы Слово было в сердце. Послушайте, что об этом сказано в книге Второзакония в 30 главе, стихи с 10 по 14. Книга Второзакония, 30 глава, стихи с 10 по 14, описывают место Божьих заповедей. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей». Итак, разные заповеди, разные постановления упоминаются, и далее сказано: «Ибо заповедь сия, которую я заповеду тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но, 14 стих, весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять Его». То есть Слово Божье мы озвучиваем, оно живет у нас в сердце, согласно библейской фразеологии, в разуме, в уме, мы его помним, и вот тогда можно по нему жить. И в особенности, когда мы подходим с вами к эпохе Нового Завета. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И помните, что в рамках этого завета произойдет? Иеремия 31 глава, с 31 по 33. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот что Господь желает осуществить и, слава Ему, осуществляет в эпоху и в контексте Нового Завета. То есть вот эта вот задача, задача всякого родителя перед тем, как он может быть эффективным воспитателем для своих детей, чтобы Слово Божье оказалось внутри глубоко и основательно. А это означает минимум его читать. А это означает минимум его заучивать, это означает минимум каждый день ему время, этому Слову Божию, этой великой драгоценности для нас, время посвящать. Вот это будет готовить взрослого к тому, чтобы он мог осуществлять эффективный процесс воспитания. Чтобы не было того, о чем апостолы предостерегают нас в апостольских писаниях, в частности, в послании Титу в первой главе, мы читаем стих 16, где написано: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Это страшное состояние, это трагичное состояние. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ну, давайте попытаемся применить это дело к процессу воспитания, потому что вот то, о чем мы говорим, сказано как раз-таки в качестве предпосылок для описания процесса воспитания детей.
Есть у Америки

Американцев такая фраза: «Actions speak louder than words». То есть дела говорят громче слов. Согласны? Дела говорят громче слов, в особенности, когда мы с вами говорим о воспитании детей. Ну, например, звонит телефон, или раздается стук в двери, и на пороге появляется сосед, который уже третью неделю пытается получить с папы однажды

0: деньги. И, значит, папа видит, что, как говорится, дело худо, посылает сыночка. «Скажи, что меня дома нет». Сыночек еще не научился врать. И подходит и говорит соседу: «Папа попросил сказать, что его дома нет». То есть это то, что происходит во многих и многих семьях в той или иной вариации. Смотрите, что сыночек усваивает? Он усваивает, что нужно иметь правильные взгляды. Он усваивает, что нужно всем проповедовать, и нужно на вопрос о том, можно ли лгать, отвечать как? Ни в коем случае. Участь всех лжецов в озере огненном, так? И папа это знает, и ребеночка научил. То есть не произноси ложного свидетельства, или же по книге Левит не лгите, не обманывайте друг друга, да? То есть прекрасно знаю заповедь. Но это никак на меня не влияет, когда нужно спасать свои интересы. То есть получается, что ребеночек какое воспитание получает? Вот что правильно, а вот как надо жить. Вот что надо говорить, а вот как надо поступать. И все. И вот это происходит из поколения в поколение. История патриаршей семьи от Авраама до Исаака, до Иакова, всего патриаршего рода, учит нас, что некоторые грехи повторялись в каждом поколении, в том числе и ложь, причем один в один. И даже если патриархи и наверняка не учили, что лгать нельзя, но если дети видят, что на самом деле происходит, они считают для себя это вполне нормальным. Итак, говорят, что знают, а делами отрекаются. И в результате получается вот какая картина. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 стих, вот содержит такую емкую фразу: «Медь звенящая, кимвал звучащий». Да? Там речь идет о любви. Но вот я всегда вспоминаю этот образ. Что такое медь звенящая и кимвал звучащий? Послушайте, как современный перевод предлагает: «Только меди звон или тавр грохот». То есть родители такой грохот устраивают, да, вот это вот правильно, сыночек делает так, доченька поступает так, и так далее, и так далее. То есть гремит все так помпезно и величественно. А потом, когда касается дела, поступаешь так, как тебе выгодно. Никакого благотворного процесса воспитания не будет. Итак, Слово Божье, зная нас, Господь, зная все изворотливые, причудливые нюансы нашей природы, он говорит: дорогие, вот давайте мы разберемся с вами, взрослые, и, пожалуйста, проверьте себя, и потом будем говорить о воспитании детей. У Иакова в 3 главе, в послании Иакова, в 13 стихе написано так: «Мудр и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле». Соответствующим поведением с мудрой кротостью. Итак, если есть заявление, иными словами, если ты этих идеалов придерживаешься на уровне вот каких-то провозглашений, на уровне деклараций, пожалуйста, востребует Господа силу, чтобы вот это проявлять в поведении. Ну, и теперь несколько конкретных вопросов. Как внушить сыну уважение к его матери? И, соответственно, к его будущей жене. Как? Вот простой способ, дорогие. Не повышайте голос на свою жену. Все. Можно освободить ребенка от лекции на эту тему. Можно вообще ничего не говорить. Просто никогда не позволяйте себе, мужья, повышать голос на жену, и ребенок будет знать, что это нельзя. Он будет знать. Как приучить дочь к порядку? Мамы, не разбрасывайте свои вещи. Вот и все. Как научить детей спокойно реагировать на стресс? Покажите пример хладнокровия. Фактор влияния при исследовании оказывается самым могущественным средством воспитания. И в Библии есть целый ряд примеров того. Давайте посмотрим с вами в первой книге Царств, 8 главе, первые 5 стихов. Первая книга Царств, 8 глава, первые 5 стихов.
1: Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, и имя старшему

сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Скажите, почему вдруг у такого великого человека, у человека Божия, у Самуила, сыновья оказались негодными? Почему, вот выросши в доме, казалось бы, такого светила, они брали подарки, судили превратно и не шли путем Самуила?

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Здравствуйте. Говорят, что у женщин хорошо развита интуиция. Так ли это? Что такое интуиция и как она работает? И можно ли вообще ее развить? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня у нас в студии гостья, психолог Айгуль Иншакова, и она будет отвечать на наши вопросы. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый
0: день. Я очень рада вас снова видеть в нашей студии. Итак, тема «Интуиция». Я так и знала, а я ведь предчувствовала. Женщины часто говорят такие фразы. Им иногда кажется, что они каким-то внутренним чутьем ощущают, правильное они решение принимают или нет, да? Обманывают их или нет. Вот не надуманное ли это вообще явление, интуиция? Что вы можете, как специалист, сказать по этому поводу?
1: Ну, если мы будем опираться на фразу «я так и знала», то можно выделить два момента. Есть такое понятие, как самосбывающееся пророчество. Когда «я так и знала» касается моих отношений с близкими, с супругом, с детьми, то, возможно, дело не в том, что сыграла роль интуиция, а, возможно, сыграла роль те отношения, которые есть между этой женщиной и ее родными. То есть, и вот это вот «я так и знала» — это не сколько про интуицию, сколько про то, что есть определенные механизмы взаимоотношений в семье, которые реализуются определенным образом. И, скорее всего, сама по себе эмоциональная позиция женщины сподвигла ее близких определенным образом себя повести. Это, я думаю, прям отдельная большая тема. Но в целом понятие интуиции, в том числе и в психологии, оно существует как явление. И это понятие предполагает, что у нас есть возможность анализировать ту информацию, которая не попала в зону нашего сознательного внимания. То есть мы понимаем, что мы постоянно обрабатываем огромное

0: количество информации. Визуальный, зрительный, тактильный. И все это влияет на нас. Но мозг для того, чтобы уберечь нас от такой лавины ощущений и состояний, он сужает фокус нашего внимания. И таким образом оказывается, что мы из 100% потока информации осознанно воспринимаем, ну, может быть, процентов 10-15, у кого-то 20. И вот все, что происходит вне сознания, но при этом обрабатывается мозгом, это можно назвать интуицией.
1: Какой пример можете привести?
0: Например, вот мы знаем, да, что когда животные себя необычным образом ведут, это может говорить о том, что надвигается какая-то катастрофа. Вы знаете, есть люди, которые вроде как не осознают, да, но видят, что это кот какой-то смурной, может быть, у него там хвост распушился или что-то идет не так, и тут происходит это событие. Мозг считал какие-то мелкие явления, может быть, изменение там, положения там, в квартире, может быть, какое-то еще еле слышимое дребезжание посуды, которое бывает, да? Может быть, кот там начал волноваться, начал искать себе какие-то места. Мы вроде как на это внимание не обращаем, потому что заняты своими бытовыми делами. И потом в какой-то момент это происходит, и тут у нас возникает эта мысль. А мне казалось, что что-то идет не так.
2: Я чувствовала.
0: Да, чувствовала,
1: да. Ну, как бы человек, наверное, не может объяснить это. Я знала, да, а она говорит, я чувствовала, потому что действительно мозг считал, но не обработал какие-то знаки в поведении. А потом оказалось, что к этому привело. Ну вот, допустим, я думаю, что, допустим, вот женщина разговаривает с мужем, и он постоянно отвлекается на телефон. И поскольку разговор очень серьезный, она не обращает на это внимания, а ей важно донести какую-то информацию. А потом к вечеру или на следующий день муж возвращается с какой-то неприятной вестью. Например, уволили его с работы, да? А до этого он по телефону как раз переписывался по работе. И вот ее мозг как бы это вспоминает, и она говорит, а я так и знала ведь, что что-то не то вчера было. Вот я как бы как чувствовала, что что-то не то было вчера. Да? Да. Ну, это примерно вот такая ситуация.
0: Да, примерно такая ситуация. Как раз-таки мы видим, что у нас есть какой-то шаблон поведения, который связан с обычными ситуациями, но параллельно мозг считывает что-то, что выходит за рамки этой обыденности, немножко отличается, но в силу вот сильного потока обыденности мы чуть-чуть отодвигаем назад вот эти вот восприятия этих элементов, но потом все, вот как вы говорите, складывается мозаика, все пазлы становятся на свои места, и внезапно оказывается, действительно, я что-то подозревала. Просто не могла это осознать.
1: У женщин, говорят, лучше развита интуиция, чем у мужчин.
0: Да, действительно
1: более
0: так.
1: Да,
0: это действительно так. Дело даже не в том, что они более внимательны. Дело в том, что у мужчин, у них восприятие более линейное. То есть, если у них есть какая-то задача, если у них есть какие-то дела, то они погружены вот в это состояние. Они линейно действуют. А женщина, у нее очень серьезные связи межполушарные. То есть правое и левое полушарие вместе очень активно работают и сотрудничают. Это нужно для того, чтобы женщина могла выполнять все те бытовые обязанности, которые у нее в доме возникают, потому что нужно очень много, зачем следить там ребенок, быт, там, не знаю, красота и так далее. Вот. И это приводит к тому, что у женщины действительно есть склонность к тому, чтобы обращать внимание на мелкие детали, их обрабатывать и выдавать определенный результат. И зачастую как раз-таки вот этот процесс обработки, он проходит больше на неосознанном уровне. И почему, например, мужчины говорят, что женщины такие, там, не знаю, дотошные, что, знаете, есть сейчас даже мем такой, что женщины Шерлок Холмс, да, они любого детектива переплюнут в том, чтобы найти какую-то информацию, которую от них пытается скрыть. Потому что нам это легко. У женщин так устроен мозг.
1: Получается так, что женщина Богом создана именно так. Такой, да?
0: Я согласна.
1: Можно сказать, что интуиция в какой-то степени, ну, от Бога.
0: Я согласна. Но тут, вы знаете, она способность женщины интуитивно понимать какие-то связи, она действительно дана Богом. Но другой вопрос, что иногда женщины неправильно используют этот дар. То есть вместо того, чтобы концентрироваться на том, что положительно, очень вот эта вот способность замечать мелкие детали в какой-то момент может стать даже не благословением, а проклятием. Когда ты вместо

0: того, чтобы радоваться тому, что есть, начинаешь искать то, что вызывает у тебя тревогу, и появляется гипертрофированная фиксация на каких-то негативных моментах. Угу.
1: А как вот отличить одно от другого? Когда это плюс, а когда нужно не обращать внимания на детали и расслабиться, может быть?
0: Вообще вопрос неоднозначный. Угу. Потому что, к сожалению, современный мир, он греховен, и это очень сильно влияет на отношения. Если мы говорим в рамках отношений мужчины и женщины, у женщин очень часто есть склонность к тому, чтобы искать и подозревать своего мужчину, да, в чем-то. С одной стороны, вроде как это хорошо, потому что можно вовремя что-то заметить и отреагировать. А с другой стороны, в таких отношениях, где тебе все время приходится не доверять, перепроверять, то какое удовольствие от этих отношений? Мне кажется, что проклятие в такой интуиции, такого рода поисках, оно заключается в том, что ты не можешь доверять ни себе, ни окружающим, ну, по сути, даже и Богу, наверное. Потому что если ты живешь в смысле, что тебя могут обмануть, что что-то пойдет не так, что там может случиться что-то опасное, страшное, неприятное, то это мешает наслаждаться настоящим моментом.
1: Угу. Ну, вот он, может быть, не так посмотрел, вот он сегодня особенно загруженный, вот он полез в телефон, может быть, у него кто-то есть, угу. Вот что он там все время пишет, что он там скрывает от меня, сразу выключает, да, и как бы женщина может себя накручивать, накручивать и накручивать, да, но она точно не знает, а вдруг она права.
0: Вы знаете, в этом плане очень, мне кажется, хороший момент заключается в том, что если мы замечаем за собой склонность к тому, чтобы постоянно подозревать, у нас есть возможность больше надеяться на Бога. То есть если мы себя поймали за этим, и если мы готовы над этим работать, то у нас только один выход вот из такой чрезмерной подозрительности. Это отдать все в руки Божьи. Но если мы этого не сделаем, то зачастую тенденция к подозрительности со временем увеличивается. Даже, вы знаете, да, про такую вещь, как патологическая ревность. Когда партнер ведет себя так, что требует там какой-то безоговорочной верности, подтверждения этой верности, и эта патологическая ревность, она никак не уменьшается, даже если вторая половина изо всех сил будет вести себя прям идеально и правильно. И вот когда мы ловим себя на таких состояниях вот этих подозрительности, то тут можно только просто под корень вырубить эту подозрительность за счет того, что я отпускаю другого человека. Он не находится в зоне моего контроля. Он может быть рядом со мной только по любви, как говорится, по взаимности, по какому-то своему собственному желанию быть рядом со мной. И никакие мои подозрения, никакие мои страхи и даже их подтверждение не может заставить его меня любить. Правильно ведь? Мы же боимся не столько самого факта обмана, сколько мы боимся, что нас не оценили, нас недолюбили, нам не ответили взаимностью. Вот. И в таком случае, вот, когда происходит такая капитуляция идеи контроля, то появляется свобода сказать: «Господи, все в твоих руках».
1: Угу. Ну, мне кажется, что это можно отнести вот, ну, как бы такую позицию. Не обязательно к отношениям с мужчиной, да, с мужем. Это можно использовать и во всех сферах жизни. Мы ведь, женщины, очень сильно переживаем и за детей, за то, как складывается их учеба, как складываются их отношения в коллективе детском, за своих родителей престарелых, там, за своих подруг, за свою работу. И если каждый раз мы будем прислушиваться ко всем звоночкам и быть излишне внимательными, излишне, да, мне кажется, то мы просто погрузимся в тревогу, в тревожное состояние. Угу. А здесь нужно просто доверять Богу свою судьбу. Будь внимательна к тому, к чему может быть внимательна. В остальном ты доверяй Богу. Так?
0: Ну да, мне очень понравилось то, что вы сказали, что нужно разделять зоны ответственности. То, за что я могу отвечать, это я, мое поведение, мои состояния, мои желания, мои цели. Все, что касается других людей, это не находится в зоне нашей ответственности. Единственное, возможно, дети, пока они маленькие, да, где-то до подросткового периода, мы еще в какой-то мере можем нести за них ответственность, за их физическую и эмоциональную безопасность. И тут очень важный момент, если мы переключимся непосредственно к теме интуиции. Ведь для того, чтобы интуиция не перерастала вот в такую необоснованную тревогу,

0: нам нужно конкретно понимать, что это такое. Интуиция – это способность объективно обрабатывать информацию, то есть не наделять ее вот этой эмоциональной окрашенностью, этой субъективной тревогой, этими опасениями. То есть наш мозг, он достаточно объективен. Ну, в том плане, в том, в каком он воспринимает, обрабатывает, анализирует и прогнозирует. И только наша способность придавать ему эмоциональную окраску, она начинает влиять на наше мышление. И поэтому, если мы говорим непосредственно об интуиции, то, наверное, нужно стремиться к некой, ну, условно говоря, беспристрастности. Потому что стопроцентно беспристрастно быть невозможно. Но вот, по крайней мере, воспринимать факты как данность. Не с позиции «я чувствую, что что-то будет плохое, ай, кошмар, ужас, что же делать?», а с позиции «ну, если, возможно, я могу предусмотреть некоторый момент и исправить его, то я это сделаю. Если я не могу, то я доверю это Богу. А воля Божия благая и совершенна». И как-то это помогает успокоиться.
1: Угу, понятно. Но иногда бывает, люди действительно вот говорят, там, беда не ходит одна. Угу. Да, и вот кто-то заболел, кого-то уволили. И женщина думает, вот сейчас точно еще что-нибудь случится. Ага. Да? Вот я чувствую, сейчас что-то случится, потому что вот все стало так плохо, было не очень хорошо, а стало все хуже, хуже, хуже и хуже, и обязательно сейчас случится еще что-то.
0: Вот мы с вами так постепенно пришли к системе суеверий, да? Что суеверие – это иррациональные убеждения, закрепленные, которые складываются за счет неосознаваемых шаблонов мыслительных. И чем глубже мы задаем себе вопросы, а почему я решил, что беда не приходит одна? Вот откуда в моей голове появилась эта идея? И начинаем это анализировать, мы понимаем, что очень много убеждений не имеют под собой никаких объективных оснований. И только наша способность к оптимизму или пессимизму, которая также воспитывается, дает нам возможность правильно реагировать на эти мысли. Потому что зачастую, вот знаете, термин «самосбывающееся пророчество», чем он еще интересен? Тем, что если у нас есть неосознаваемое суеверие, ну, назовем его так, шаблон какой-то, то мы сами своим поведением влияем на нашу жизнь так, что худшие ожидания оправдываются. Например, сегодня утром я проснулась не вовремя, там, не услышала будильник, потом вылила на себя кофе. И потом я думаю, ну все, если уж беда не приходит одна, то точно сегодня со мной что-то случится. И знаете что, даже наше тело может повести себя так, что мы пойдем и обязательно сломаем каблук. А если мы сломаем каблук, то там начнется еще что-то. То есть наш мозг, он, видя некоторую цель, он ее реализует. И даже если эта цель неосознанная. Поэтому нам очень важно глубоко задумываться, а какими принципами я руководствуюсь.
1: Ну, это, кстати, интересно. Хотелось бы поговорить как-нибудь более подробно на эту тему, да. И последний вопрос, наверное, вообще, можно ли развить интуицию и нужно ли?
0: Интуиция развивается тогда, когда мы как можно больше информации выводим на уровень сознания. То есть попробуйте исследовать окружающий мир с позиции... Ну вот есть же такое упражнение «посмотри на мир так, как будто ты его видишь первый раз». Обращать внимание на цвета и тени, обращать внимание, куда дует ветер, обращать внимание на движение листьев и концентрироваться на этих ранее игнорируемых явлениях для того, чтобы позволить мозгу собирать картинку мира более объективную. Разговаривая с человеком, присматриваться к его выражению лица. И самое важное – не додумывать. То есть если мы обращаем внимание на что-то, если есть человек, которому мы доверяем и с которым у нас хорошие отношения, вы можете так прямо и сказать. Я работаю над своей интуицией, в том числе и в плане отношений. Я буду, разговаривая с тобой, буду задавать вопросы. Мне кажется, что ты сейчас почему-то грустный. Правда это или нет? И если человек достаточно откровенен, мы получим обратную связь, которая поможет нашему мозгу правильно соотнести его предположение с реальностью. И чем глубже, чем дальше мы будем вот так вот выводить на уровень сознания наше наблюдение, тем лучше будет работать интуиция.
1: Ну да, в конце концов, сознание наше создано Богом. И это тот инструмент, который нам нужно использовать по полной программе. Да. Итак, Айгуль, время нашей программы завершилось. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго.

Когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась, и тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи называется «Истина в одеждах притч». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Талантливый писатель и острослов Марк Твен говорил следующие слова. «Правду следует подавать, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце». Вот скажите, а как преподносили правду и истину библейские пророки?
1: Я думаю, что целая, наверное, палитра существует вот относительно того, как разные люди, пророки, и они могли преподнести ту или иную весть. Это могло быть даже визуально. Вот мы как-то одной из программ вспоминали там пророка Иеремию, который ярмо на шею одел, да? Вот. Это были слова иносказательные, притчи, либо это было сказано, может быть, прямым текстом, это могло быть сказано даже угрозой, вот пророк Иона в Ассирии, в Ниневии, да, то есть конкретно покайтесь, а то вот в третий день то и то, и то произойдет. То есть разные способы, разные формы, которые вот вкладывали свои слова вот в эти формы, чтобы, ну, тот слушатель понимал, что нужно ему вот как-то отреагировать на эти слова. И я думаю, что, ну, в Священном Писании, ну, пару, может быть, мест для сравнения можем зачитать.
0: Ну, давайте.
1: Да? Давайте. Вот, ну, к примеру, вот, книга притч.
0: А подождите, вот вы говорите, самым разным образом могут говорить.

0: Да.
1: Самым разным. Иногда наглядно, иногда прямо в лоб, иногда аккуратно, витиевато там метафорами, образами, да, сравнениями. Знаете, есть такая притча. Один восточный властелин увидел сон, что у него выпали все зубы. Зовет толкователя и говорит, ну, что это значит? Объясни мне значение сна. Тот выслушал его и говорит, худой сон, царь. Это значит, что все твои близкие люди умрут, а ты останешься живым. Заточить, выбросить. Второго мудреца зовут. Говорит, славный сон, царь. Ты переживешь всех людей, кто тебя окружает. Наградить и прочее, прочее. И тогда окружающие говорят, а как же, ну они же одно и то же сказали. Угу. А здесь такой нюанс. Все зависит не только от того, что мы говорим, но и как мы говорим. Вот сколь серьезно пророки относились к той форме, в которую они облекали божественную весть?
0: Конечно, серьезно. Мы не можем сказать, что они вот бездумно. То есть, вот, к примеру, там Господь отправляет там пророка, иди скажи так и так и так. Вот. И, ну, там пророк, может быть, не реагирует без внимания и как-то так, ну, пренебрежительно это делает. В силу, наверное, своей образованности, интеллектуальности, может быть, мировоззренческих каких-то там взглядов пророки, ну, или в силу, может быть, той же политической какой-то ситуации. По-разному нужно было как-то сказать, как-то вот представить вот ту информацию, да, там, или обличительную, или там вдохновляющую, или какое-то иное другое там, ну, повествование нужно было сообщить. Вот, поэтому, ну, вот притч.
1: Давайте.
0: Вот притч, вот к примеру. Смотрите, очень кратко, но довольно так понятно и очень важно. Золотые яблоки, это 25 глава книга притч. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. То есть, смотрите, какое-то интересное сравнение, ну, драгоценные металлы, золото и серебро. И то есть, вот, насколько важность там слова, да, то есть не просто как-то пренебрежительно, а сказать, ну, вот, с какой-то вот, ну, там, и, либо красотой, и мудростью, и насказаниями, и так далее, и так далее.
1: То есть, здесь важно не только, что ты говоришь, но и как ты это делаешь, да? То есть, правду как... Можно подавать как пальто, а не обязательно там, ух, швырять.
0: Я вот на польском афоризм вспомнил. Я его переведу, да?
1: Так,
0: вот,
1: давайте.
0: Звучит, ну, она так.
1: Процитируйте и в оригинале.
0: Да, хорошо. Звучит она...
1: Многообразная аудитория.
0: Не мувь, цо мыслишь, а мысль, цо мувишь. А. Переводит. Не говори, что думаешь, а думай, что говоришь.
1: То есть... Не говори, что думаешь...
0: А думай, что говоришь.
1: А думай, что говоришь. В общем, мысли нужно фильтровать. И прежде,
0: ну, и
1: чем сказать
0: обдумывать,
1: человеку...
0: взвесить,
1: и оформлять.
0: Как, и как оформлять, и как это преподнести. Вот, ну, вот в этом данном случае, наверное, притча. Вот говорит, то есть, как оформить эти слова. Книга Екклесиаста. Вот пару текстов, 12 глава. Кроме того, Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составляли их от единого пастыря. То есть смотрите, какие сравнения, да, то есть слова, как он относился. И, ну, мы знаем, Екклесиаст Соломон был очень мудрым человеком, который в свое время и готовы и послушать были, который составил множество различных притч и другие поэтические
1: то
0: книги.
1: Есть задача не только в том, чтобы сказать правду, а задача, Библия говорит, в том, чтобы правда прозвучала в сознании того, кому она доносится, чтобы она нашла путь к его сердцу.
0: Конечно, потому что, ну, разная может быть реакция у человека, да? Ведь и слово можно покалечить, слово можно и убить. Вот, слово имеет, ну, огромное значение. Не зря, наверное, в древнееврейском языке слово «дабар», оно имеет значение два – и дело, и слово.

0: То есть для израильтян, ну, в древности, не знаю, как в современности, но в прошлом сказать слово – это ну, не просто там как-то вербально произнести его. Оно всегда имело свой какой-то адресат, свое какое-то назначение, свою какую-то цель, которую должно достигать. И я читал, помню, в одной из статистик, может быть, я сейчас не припомню, где-то либо в энциклопедии, либо где-то в комментарии, что было такое сравнение, что вот на момент из жизни времен Иисуса Христа, вот, древний еврейский словарь насчитывал 10 тысяч слов. 10 тысяч слов. Вот. В то время, когда древнегреческий, как вы думаете, сколько?
1: Поболее будет.
0: Ну, с учетом того, что греки, эстеты, философы, да, то их больше, конечно, словарь на запас был слов. 200 тысяч слов. 200 тысяч слов. Вот. Поэтому, ну, наверное, отношение вот у евреев слова имеет конкретно какое-то прямое назначение. И очень, ну...
1: Скромнее, но зато...
0: Достигающий как-то...
1: Подтверждено. Да, цель. Золотой запас имеющий. Ну да, слово да. Не воробей. Да.
0: Я думаю, что, опять же, мы можем пример зачитать Священного
1: Писания. Давайте, вот какой-нибудь пример, где пророк находит соответствующую форму для каких-то острых, вот у нас... сложных таких,
0: вот и есть,
1: опасных слов.
0: Да, вот и у нас есть как раз-таки пророк, приходит Давиду, вот, я думаю, что к царю. Многие читатели Священного Писания сразу вспомнят эту историю после случая того с женщиной, которая вот, он, ну, изменил. И, в общем, такая, ну, в его биографии такая трагическая, да, тут такая ситуация, плюс еще муж был отправлен этой женщиной на войну и погиб. Вот. И это очень для царя и для человека, ну, ставленника, вот, который представлял Бога, это очень, ну, трагично.
1: То есть Давид сделал страшный грех.
0: Страшный грех.
1: Любодейство, убийство, ложь и еще
0: да, все
1: то, вот, что это окутывает, все в комплексе, и связывает.
0: Все в комплексе, да.
1: Пророк должен об этом ему прямо сказать. Царю.
0: Пророк должен сказать, конечно.
1: Ногой дверь открывает, говорит, ты прелюбодей, убийца, негодяй. Не так говорит.
0: Далеко не так. Далеко не так сказал. И я даже не представляю, вот как бы, наверное, отреагировал бы Давид, если бы что-то подобное произошло. Приходит Нафан. Я думаю, что вот у него очень такая, ну, тактика довольно мудро выдержанная. И то, что мы с вами говорим, у него вот слова использованы для этого правильно. 12 глава, 2 книга Царств. Ну, даже, может, мы еще с 11 зачитаем, да, последних два текста. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем, когда кончилось время плача. Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. Она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, за то, что он не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты этот человек». Вот так поступает Нафан.
1: То есть перед пророком стоит задача обличить царя.
0: Да.
1: И дальше он уже решает то, каким способом это сделать.
0: Да. И видите, ну, опять же, может быть, окажусь в какой-то

0: вот другой способ передачи, там, да, обличиться на этой вести, как бы отреагировал бы Давид? Сложно сказать. Но, по крайней мере, мы можем однозначно сказать, что Нафан поступает мудро.
1: Угу.
0: И, ну, в этой притче все хорошо понимает Давид. Вот, он, ну, реагирует, он вот вносит какой-то там вердикт по справедливости, дам наказать и
2: сам
0: так далее.
2: Сам себя совесть.
0: Практически себе приговор. Вот, и Нафан говорит в заключительном, ну, все, вот, это ты.
2: Вот. Сколь многое от слов зависит. От той формы, в которую мы облекаем слова, весть. Знаете, как в русском языке стилистики можно позвать кушать по-разному.
0: Угу.
2: Я могу позвать, сказать, идите есть. А могу сказать, жрать подано, идите. А могу сказать, извольте кушать. Да? Кушать, есть и жрать. И вдруг то, что происходит, вроде бы мы одно и то же самое будем делать. Картошка тут стоит. А скажи по-разному и...
0: Конечно, другая реакция, другое отношение. И, ну, другая подача. Конечно же, здесь это очень важно. Вот в Священном Писании, ну, вот существует вот эта палитра, да,
1: mm-hmm.
0: вот как для читателя разных жанровая, да, то есть отдельные случаи, отдельный человек, отдельный пророк, то есть как он идет, как он говорит. Иной раз, вот как мы уже сказали, он говорит прямо, в лоб, конкретно, вот, потому что, ну, видимо, ситуация как-то созрела, и надо что-то решать, вот.
2: А вот так. Сын Божий, Иисус Христос, он как чаще всего обращается, обличает?
0: Да, вот.
2: Как, вот, какие формы он использует?
0: В Священном Писании, конечно, когда мы читаем Евангелие, достаточно немало притч. И даже конкретно написано, и говорил он притчами. Да, и там, и даже иногда там, народ не понимал. И ученики там спрашивали, а что бы это значило? Вот. Это, ну, наверное, ну, как-то так... такая восточная, наверное, традиция еще, наверное, вот такими притчами говорить. А вот... Хотя я думаю, что это уже универсально, если используют все.
2: Может быть, вы считали, знаете, статистику, притчи преобладают над другими формами речи, и сколь много их?
0: Мне кажется, даже преобладает притча. Вот если мы вообще вот Евангелие от Луки возьмем, посмотрим, посмотрите, это построение там где-то уже середины там, книги Евангелия от Луки, идут притчи за притчей, притчи за притчей, притчи за притчей, там, да, и там объяснение. Поэтому, ну, есть объяснение, то есть, угу. конечно же, есть объяснение. Вот, видно вот этот жанр, который, ну, человек, ну, более обостренное у него какое-то вот мышление к этому, вот, да, вот, к слышанию в таком иносказательном виде. Видимо, так?
2: Ну да, пойди скажи царю, ты преступник царю. Восточная деспотия, там, царь. И пойди ему расскажи историю, где он сам себе приговор.
0: Да, выносит. Конечно, конечно.
2: Уже куда деваться? Ты этот человек. Вот так и вот так. А то здесь способность Бога, пророка подцепить сердце грешника на крючок спасения. Ну, на спасательный круг, быть может. Вот у Вадима Шефнера, петербургского поэта, есть такие слова. «Слово можно убить». Слово можно спасти. Слово можно полки за собой повести. А как, в каких формах обращаются христиане, пастыри, наставники, учителя к народу? Как их обличают, как несут весть Божью уже после времен Христа и апостолов?
0: Вот если мы говорим о христианском периоде, если мы, ну, будем вспоминать вот, восточнославянские земли, по-разному. То есть, вот, опять же, использовалась для этого, ну, разнообразная палитра вот, того, чтобы что-то сказать или что-то написать в публицистике, там, выразить в письме. Пример, вот мы уже вспоминали в одной из передач, переписка Ивана Грозного Андрея Курбского. Mm-hmm. Без метафор, без, наверное, аллегории, без каких-то такого, ну, не всегда иносказания, напоминаний каких-то текстов, может быть, Священного Писания. И где-то вот прямо, особенно, наверное, когда Иван Грозный вот прямо отвечал так, конкретно там отвечал. Вот. Используя, может быть, конечно, слова такие эмоциональные, но в то же время было вот, ну, по-разному. Плюс использование, конечно же, такой аллегории, на сказание.

0: было у разных христианских вот таких подвижников, авторов, и Иоанна Златоуста, там мы можем вспомнить для одного самого его, но уже впоследствии именование Златоуст, да, то есть человек, который изрекает нечто вот золото, да, то есть нечто вот ценность какую-то, то есть умело, грамотно, интересно. Вот.
1: Да, вот, ведь фамилии не было. Отчеств да. не было. Давали прозвище. Прозвище на Руси которое... там Федор Косой, там,
0: да, да, да,
1: Петька
0: да.
1: Хромой. А он получает...
0: Там, или Святополк. Там,
1: Окаянный, да. А да, он да. получает почему-то... За что он получает это прозвание такое? Он ведь тоже телесные губы у него-то.
0: Ну, конечно же. Понятно, что ну, вот, в христианской традиции его ну, проповеди, его мысли... которые известны, которые вот, читаются, в нем видна вот эта мудрость, в нем видна эта красота, которую он вот, доносил, какие-то евангельские истины, свои какие-то там проповеди. И, наверное, прозвище это получил Златоуст. Mm-hmm. Но, может быть, ну, впрочем, их немало, различных авторов.
1: А вот есть этом. Среди восточных славян... подобные люди, там, белорусов, русских, украинцев, люди, которые могли бы носить подобное прозвище.
0: Да немало. Там, и, к примеру, мы можем вспоминать известного там и Климента Смолясича, или Кирилла Туровского, и вот, может быть, и Кирилла Туровским и хотелось бы там, может быть, чуть-чуть остановиться и вспомнить его такое аллегорическое вот, произведение «Притча о душе и теле».
1: Уже сразу написано. Задает форму.
0: Да, притча. То есть он уже да, вот, читателю сразу вот, настраивать, что это будет притча. Uh-huh. Вот. Суть притчи, что слепой человек посадил на плечи вот, хромого, и тем самым они там, у хозяина там, ограбили там, виноградник. Так? Uh-huh. Но он не просто вот как-то так написал, чтобы ну, как-то беспричинно, безмысленно.
1: Не просто красивая аллегория, это да, нечто да, да. больше.
0: То есть ну, уже сама вот, ну, слепой, хромой, вот, два ну, человека, который имеет увечья, ну, пытается вот что-то вот так сделать. Но в данном случае... для Кирилла Туровского, вот именно вот слепец вот в этой притче – это душа, uh-huh. а вот хромой – это тело. Вот. И вот в данном случае была адресована эта притча вот двум важным человекам в свое время.
1: То есть за хромцом и слепцом скрываются uh-huh. вполне конкретные,
0: конкретные
1: люди.
0: Конкретные люди, да-да-да.
1: И, видимо, довольно-таки знатные, что о них нельзя говорить прямо.
0: Да, это речь шла о князе Андрее Боголюбском, князе Ростовско-Суздальского княжества, вот, и о ростовском епископе Федоре. Вот, те мотивы, те политические какие-то ну, амбиции, которые были у Андрея Боголюбского, там расширить там, свое там, государство, там, захватить там, Киев. Кстати, Кирилл Туровский.
1: Отделиться.
0: Да, отделиться, да. Кирилл Туровский. То есть вот Туров, он, наверное, как раз и входил вот, в княжество, может быть, и Киевское, и Ростовско-Суздальское в это время. То есть он понимал, видел вот, происходящие вот эти там процессы. А епископ Федор, но его Андрей Боголюбский отправляет
1: Константинополь.
0: Константинополь для того, чтобы вот получить вот эту метрополию, угу. Автономную такую. Да,
1: автокефалии, быть да. независимым,
0: быть независимым от киевского
1: митрополита.
0: Да, от киевского митрополита. Вот, Кирилл Туровский, видя это, понимая, оценивая это, ну, вот в такой обличительной вот этой притче, вот, используя, что вот, ну, тело вот, хромой, душа слепец, как в виде того, что вот это
1: образ,
0: образ князя и образ вот этого епископа Федора. Вот, тем самым помогая понять вот это заблуждение, вот эти амбиции.
1: Безумие
0: происходящее. Безумие, которое, ну, не должно этого быть.

0: Вот так Кирилл Туровский, в принципе. Ну, в такой притче. И этих, ну, я думаю, что немало. Я просто думаю, у нас время не позволит больше как-то там остановиться. Даже, может быть, им можно было бы зачитать, но я думаю, что и зритель может быть при желании найти, почитать. И это даже, я думаю, интересно.
1: Ведь многие конфликты в семье, на работе, в церкви происходят из-за того, что мы люди либо свинцовыми словами выстреливаем друг по другу, обличая, вот, бросая правду, как мокрое полотенце в лицо. Либо иногда носим зло под сердцем, молча там, не желая испортить отношения какие-то, ну, тоже такие корыстные. Вот как научиться облекать нужные, важные слова, которые необходимы, должны быть сказаны, в соответствующую форму? Где найти золотые уста или хотя бы позолоченные?
0: Ну, по крайней мере, это вообще возможно.
1: Так.
0: Это вообще возможно.
1: Это мы самое не безнадежны. Главное.
0: Да, это самое главное возможно. И возможно это каждому человеку. Угу. Вот. И здесь, ну, не надо, может быть, обладать таким красноречием и быть там златоустом, да, или там как Кирилл Туровский, или Смолять еще
1: хотя
0: таким.
1: Хотя бы серебряноустом.
0: Не обязательно. То есть обычный человек, в хорошем смысле, среднестатистически, он может, ну, нормально выстраивать отношения, нормально, ну, общаясь, нормально разговаривая, то есть без, ну, вот каких-то вещей, каких-то слов, которые могут, ну, ранить, обидеть, унизить и так далее. Ведь это же вполне реально. Ведь практически бывают проблемы, вот, очень серьезные, вот, на бытовом уровне, в семье, там, где-то в трудовом коллективе, заканчивая целыми, ну, какими-то проблемами, конфликтами уже такими национальными, и там просто вот связанные какими-то словами, или там унижением, или каким-то пренебрежением. Поэтому возможно, конечно же, человеку. Однозначно. Здесь не нужно находиться там с утра до вечера в библиотеке, да? Угу. Чтобы как это мне так красочно слова. Там... Но не исключает того, посещение библиотеки, чтение, конечно же, не исключает. Но самое главное, по крайней мере, человек минимум то, что может быть воздержан в плане вот какой-то пылкости, горячности своей. Там, да? Книга притч. Долготерпеливый лучше храброго и завоеватель города, и владеющий собой лучше завоевателя города. То есть быть человеком, владеть собой. То есть лучше промолчать. И, конечно же, бывает, эмоционально человек настроен, готов он там просто лавину обрушить. Может, подождать какой-то момент, там до 10 посчитать, я не знаю.
1: На китайском, на языке, которого он не знает желательно.
0: Чуть-чуть, ну, какой-то, потому что, ну, слова, конечно, могут просто людей развести на долгие вообще там сроки.
1: В семьях там дети... могут быть оскорблены и помнить какое-то слово родительское долгое время, долго. Всю жизнь. Жены и мужья, просто знакомые люди, там, коллеги по работе. То есть нужно выдерживать паузу, нужно обдумывать.
0: Пауза, конечно,
1: нужно
0: пауза
1: подбирать обдумывать. Слова.
0: Ну, это, может, такая практическая сторона, но ну, все же мы творение Создателя. Ну, и человек, он же не генератор этой жизни. У него же, он не может себе на кнопочку как-то нажимать и, ну, как-то так само там реализовываться в этой жизни. Там просто там задавать какой-то там, например, там ритм сердца своего. То есть мы зависим от Создателя. Не просто физиологически, интеллектуально, нравственно, во всех, ну, в сферах нашей жизни. Поэтому почему бы человеку вот не обратиться к Создателю, который лучше знает, что для человека может быть, помочь в каких-то ситуациях, в сложностях, обретать вот эту златоутость, чтобы выражать красоту, может быть, пользоваться как-то, ну, риторически, интересно, грамотно, красиво преподносить слова там, в семье, окружающим. Просто вести какой-то диалог, дружеские отношения поддерживать. То есть все это возможно. Священное Писание обогащает человека.
1: И дает подходящее.
0: Потому что
1: слова.
0: То слово творческое, которое создало из ничего этот мир, это же творческое слово, оно и действенное сегодня.
1: Спасибо вам, Олег, за наставления, советы, практическое руководство.

производства, по словотворчеству доброму, хорошему, назидательному. Дорогие друзья, Бог дал человеку дар слова, дар речи, чтобы мы могли достигать сердца ближнего. Не ради правды одной, чтобы рубить правду матку, но чтобы исцелить сердце нуждающегося. Когда вы переживаете, найдите время, обратитесь к Богу, чтобы Он дал вам соответствующие слова, чтобы правда была облечена вами в подходящую форму. И тогда сердце ближнего, согрешившего, который услышит слова назидания, обличения, оно, возможно, раскается, и такой человек вернется на путь правды. Пусть ваши слова будут золотыми яблоками в серебряных сосудах, и Господь обязательно благословит вас. До новых встреч, до свидания, всего доброго.

0: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
1: Вседержитель – библейское имя Бога, характеризующее Его как того, кто питает и поддерживает свое творение. Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Он дает воду, пищу и приют разного рода земным созданиям и чередует времена года. Бог заботится о своем творении и поддерживает в нем порядок. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Чаще всего имя «Вседержитель» встречается в ветхозаветной книге Иова и новозаветной книге Откровения.
0: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»

0: Библия не может лгать. Она является светом для людей. Я как-то прочел одну притчу, она мне очень понравилась. Однажды к ежу в лесу подошла лисица и сказала: «Еж, ты такой красивый, ты мне так нравишься. Вот только прическа у тебя, ну, совсем не модная. Сейчас в тренде стричься гладко, чтобы головка твоя и спинка были, как у черепахи». Еж посмотрелся в зеркало, потом глянул вслед стильной лисице и подумал: правда, пойду модно подстригусь. Вон, какая видная дама на меня обратила внимание. А я хожу, как чучело огородное. Идет еж бодро в лесную парикмахерскую. Ну, а по дороге ему встречается волк.
1: Куда идешь, ежик?
0: Да вот, говорит, лисица посоветовала налысо постричься. Скоро стану модный и красивый.
1: Это дело хорошее, одобрил волк. Вот только попроси парикмахера, чтоб тебя хорошенько побрызгать лосьоном из грибов. Это самый модный аромат в этом сезоне.
0: Ёж радостно закивал и пошел дальше. Его догнал заяц и говорит: ёж, ты чё такой счастливый? Да вот, волк.

лисица мне такие советы хорошие дали. Буду модный, красивый, буду хорошо пахнуть. Неужели ты ничего не понял, Ёж? Да они уже разделили между собой, как и когда они будут тебя есть. Им просто легче и вкуснее все это будет сделать, когда ты будешь без колючек, да еще и обмазанный соусом из

каждой такой информации есть автор, который преследует какую-то цель. Есть много разных утверждений. Например, о том, что Вселенная произошла от какого-то взрыва. Или утверждение о том, что Земля не шарообразная, а плоская, и над ней якобы есть некий купол. И вот стоишь и думаешь, а правда это или нет? И кому и зачем вот это все нужно утверждать? Это вопрос. Или говорят, что утро и вечер, которые составляют одни сутки, ну, в первых главах Библии, что якобы это не сутки, а многие тысячи или миллионы лет эволюции, в процессе которой произошел мир. Хотя, комментируя Библию, ну и подходя к моменту создания человека, почему-то эволюция куда-то девается. И человек уже не эволюционировал, а сотворен. Хотя о животных тоже сказано, что они сотворены. Сначала пока и не ясно, что происходит, но потом со временем думаешь, почему так написано? Человек ведь создан по образу и подобию самого Бога. А если человек произошел в процессе эволюции, то значит, что же, получается, что от обезьяны. А есть ли что-то общее у Бога? Ой, даже это произнести как-то не очень. У каждого утверждения есть своя история и смысл, и цель. Это кому-то и зачем-то нужно было. Не всегда мы можем понять, кому и зачем что нужно. Но я лично уверен в одном. Библия не может лгать. Она является светом для людей. Если она что-то говорит, то говорит с определенной целью. И цель эта очень благая. В 118-м псалме написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». В Писании есть рассказ о том, как Бог сотворил землю. И в этой истории есть нечто труднопонимаемое. В самом деле, как-то Бог мог все это сотворить всего за 6 дней. Реальные ли это дни? Или это все-таки в самом деле миллионы лет, в течение которых происходил эволюционный вот этот процесс? Так говорят, хотя в Библии такого нет. Там так не написано. И разобраться в этом очень трудно. Но, может быть, мы можем понять, зачем Моисею нужно было сообщить людям о сотворении земли. Или, скажем точнее, зачем Богу нужно было вдохновить Моисея сообщить людям о том, как, а главное, зачем сотворена планета Земля и жизнь на ней. Можно уйти в споры о разных взглядах и за всем этим не увидеть главного. Начнем вот с чего. В 18 главе 4 книги Царств есть повествование о благочестивом царе Езекии. В самом деле этот царь, ну, отличался от своих предшественников тем, что возревновал о Боге в то время, когда Израиль отошел от него и, что говорить, стал поклоняться богам других народов. Мы сегодня можем сказать, что общего ничего с язычеством не имеем. Мы же живем в христианской стране и так далее. Подождите, подождите, не торопитесь. Разного рода гороскопы и увлечение всякими медитациями, они очень связаны с язычеством. А не приходилось ли вам спрашивать у кукушки о том, сколько лет мне прожить? Кукушечка, кукушечка, милая птушечка, сколько лет мне прожить? А сколько еще осталось жить? Вы слушаете ку-ку, ку-ку, и не думайте о том, что только что сейчас вы
вопросили божество, а вернее занимались спиритизмом, потому что у древних славян кукушка была посредником, связующим звеном между миром мертвых и миром живых. И при помощи кукушки люди не только выспрашивали года своей жизни, но даже пытались передавать какие-то послания.

своим умершим родственникам. А увлечение йогой, конечно, в йоге много полезных упражнений на дыхание, на растяжку, но мало кто знает, что поза йоги – это не просто упражнение, а молитвенные позы, применяемые для связи с определенными божествами. А никогда не интересовались тем, кто такие Мороз и Снегурочка. Среди духов, почитаемых древними славянами, был Дед Мороз. Только его называли по-другому – Морок или Мор. Дед Мороз – это тот, кто несет смерть, божок и его внучка. Слово «мор» после стало нести значение эпидемии или чего-то такого, что несет смерть. Причем его внучка, Снегурочка, была родственницей Бабы-Яги. Это божества, которым поклонялись наши предки. Я уж не буду говорить о гаданиях на святке или о картах Таро, и о празднике Масленицы и других языческих обрядах. Или новомодном у нас Хэллоуине. Конечно, сегодня мы не поклоняемся этим богам, но мы часто делаем что-то, не придавая этому никакого значения. Взять, к примеру, детскую игру, когда ребенок, чтобы успеть занять первое место, кричит «Чур, я первый!» На самом деле «чур» или «щур» является божеством, которого призывали на помощь. И этим словом обозначался какой-то умерший родственник, к которому обращались за помощью. Ребенок, наивно не думая, призывает кого-то на помощь. Только интересно, кого? Язычество, оно не умерло совсем. Оно особым образом трансформировалось, вошло в нашу жизнь и продолжает существовать. Даже во времена 70-летнего правления атеизма, когда были пресекаемы все попытки поклонения любым богам, мало кто знал, что сама теория эволюции существовала в языческих верованиях. В те времена, описанные в 18 главе 4 книги Царств, евреи стали поклоняться разным божествам. Они отвергли истинного Бога. Израиль стал языческим. И вот как это однажды проявилось и с чем это было связано. Собственно, в 4 книге Царств повествуется о благочестивом царе Езекии. Этот царь уничтожил все истуканы и изображение божеств, и повернулся лицом к Богу истинному. Езекия возложил на него свое упование. И вот однажды это упование помогло. В то время израильское государство было подчинено Ассирии. Так, помимо всего прочего, Езекия взял и отложился, то есть отделился от царя ассирийского. Судя по всему, он перестал платить ему дань. Позже огромное войско ассирийцев под руководством следующего царя Синнахерима окружило Иерусалим с тем, чтобы разрушить его. Не помогла и выплата огромной контрибуции. И вот речь этого Синнахерима, вернее, ее часть. Вот он говорит. «Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря, Господь Бог спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель спас их? Землю свою от руки моей, так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя – не отвечайте ему». Что говорит Синнахерим? А он вспоминает свои победы, свои завоевания. Синнахерим – сильный царь. И ассирийское войско нешуточное. До того, как осадить Иерусалим, он захватил много других народов и городов. Он перечисляет их. Емав, Арпад, Сепарваим, Ена, Ива. Он что-то там говорит о тех богах,

которым поклонялись в этих местах. Говорит, ну и где ваши боги, говорит Синнахерим. Это о чем? А не о том ли, что у этих богов люди искали себе защиту и не нашли? А значит, что это значит? Что тот божок, которому поклоняется Синнахерим и его люди, сильнее тех божков, которым поклонялись завоеванные народы. А Езекия со своим ничтожным войском, которое Синнахериму, в общем-то, несложно победить, решил на бога своего положиться. И этим самым он заявил, что его бог сильнее. И тут получается война богов, а не то, чтобы даже людей. Причем положение людей, которые в них верят, находится в полной зависимости от этих богов. И стало быть, надо к этим богам как-то постучаться, мол, боги, помогите, погибаем, крокодил не ловится, не растет кокос. А тут еще важно, что все эти боги, они непростые, они со своими интересами. А есть ли у этих богов вообще дело до каких-то там людей? А Библия, Слово Божие, ставит вопрос по-другому. А есть ли эти боги вообще? Послушайте, что пишет пророк Исаия в 44 главе. «Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека, красивого видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его, и это служит человеку топливом. А часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, ну, половину-то его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб». Изжарил мясо и съел. А из остатка сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? Причем Бог не просто говорит о том, что поклоняться изображению – грех. Вторая заповедь закона об этом говорит. Но Он запрещает изображать Его самого. Смотрите, что сказал Бог, когда Он говорил к народу у горы Синай в местечке под названием Хариф. Это описано в книге Второзакония в 4 главе. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом, не служил кому? Вернее, чему? Ну, язычники, они обожествляли творение Божье, а этого делать ни в коем случае нельзя. И еще изображать кого-либо, животное там, или еще кого-либо с целью поклонения вот этому изображению ни в коем случае нельзя было, но не только животного, изображать самого Бога с целью использования этого изображения для поклонения Библия запрещает. Так или иначе, люди поклонялись богам, которых изображали в разных видах. Библия называет это путем, ведущим к развращению. Ну и вот возникает вопрос, если в самом деле этих башков нет,
Кому же тогда поклоняться?

Поклоняются люди. А надо сказать, что мы имеем откровение от Бога истинного в виде Священного Писания. Бог вдохновил пророков написать, что мы имеем в виде Писания, в Библии. В Библии божественный авторитет. А каков же авторитет у тех сказаний, из которых древние черпали информацию о богах, в которых верили и расположение которых добивались? Повествование о сотворении земли написал Моисей, находящийся под вдохновением Бога. Это тот Моисей, который вывел Израиль из Египта. Стоило как-то этому Моисею оставить своих людей на 40 дней, когда он ушел разговаривать с Богом, то евреи сразу же сделали из золота себе Бога для поклонения. Как вы думаете, нуждались ли эти люди в божественном откровении? А что говорить о нас с вами? Недавно мы пережили время, когда отменили всех богов и провозгласили, что мир произошел эволюционно, сам собой, а значит, люди стали себе богами. Не этим ли искушал сатана Еву, праматерь людей земли, чтобы она, вкусив от дерева познания добра и зла, стала как кто? Как боги. И в каком откровении нуждались люди времен Моисея, и нуждаемся ли в этом откровении сейчас мы? Я вижу, что Моисей знал, почему он это пишет. По верованиям древних египтян, тех, у кого в рабстве был Израиль, мир произошел от хаоса, под которым подразумевается 4 божественных пары, 8 божеств, которые воспроизводятся друг от друга и, взаимодействуя между собой, порождают других богов. При этом вот как-то формируется Вселенная, космос. По египетским представлениям, происходит благодаря некоему богу Атуму. Причем этот бог Атум, он не предвечный, собственно, как и другие боги. Он имеет начало. Его существование начинается в водах посредством процесса самозарождения. Причем этот процесс начинается с появления и развития яйца. И вот это яйцо постепенно превращается в кусок тверди суши, на которой возвышается сам атом. И потом этот атом говорил, что он сам себя заставил развиваться и заявляет о том, что он саморазвился. Причем все другие боги тоже как-то появляются либо сами собой, либо в результате взаимоотношений других божеств между собой. Но и это еще не все. Эти боги, они не всегда дружны между собой. Между ними то и дело возникают конфликты, в которых один бог может убить другого. Да-да, они смертные, а из тела убитого может что-то произойти. Земля, например, или небо. В мифах других народов картина не сильно меняется. Тут складывается впечатление, что у всего этого язычества, представленного по-разному и в разных народах, автор один. И интересно, что, глядя на историю о самопроисхождении этих богов и о происхождении Вселенной и космоса, что-то наводит на мысли об эволюции. И невольно возникает вопрос, а не один ли у всего этого язычества и у эволюции автор? И не сатана ли это? Я не с потолка взял эти мысли. Об этом написано в Библии. Когда народ израильский отступил от Бога и стали поклоняться другим богам, богам других народов, то они стали приносить жертвоприношения этим богам, чтобы добиться их благосклонности. И дошло до того, что стали приносить в жертву живых людей и даже своих детей. Этим людям нужно ли было что-нибудь сказать? Думаю, что да. И нам тоже. Вот что говорит нам Бог в книге Второзакония об этом. «Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши».

А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Книга Второзакония, 32 глава. Кому приносили жертвы? Библия говорит, бесам. А кто такие бесы? А бесы – это падшие ангелы, которые поддались искушению дьявола. Так получается, что эти боги, о которых мы говорим, не что иное, как некое воплощение вот этих бесов. Причем все эти боги, о которых рассказывает учение народов Ближнего Востока, они не равны между собой. Есть боги посильнее, есть боги послабее. И, конечно же, выстраивается некая иерархия богов. Те, что посильнее, подчиняют себе богов, которые послабее, и заставляют служить себе. И, конечно же, среди всех этих богов есть самый-самый. И если говорить о происхождении людей с точки зрения народов Ближнего Востока, то и тут не обошлось без эволюции. В шумерской мифологии первые люди ничем не отличаются от скота. Причем, как повествует сама эта мифология, людей создали боги послабее, чтобы люди вместо них служили богам, которые посильнее. И при этом люди сперва ходят раздетыми, едят траву. И вот только со временем, с развитием что-то начинает меняться. Посмотрите, как получается, когда сатана искушал Еву в Едеме вкусить от плода с дерева познания добра и зла, он приглашал Еву и Адама, а в лице их всех еще и все их потомство. То есть и нас с вами приглашал в мир богов. Причем теперь начинаешь понимать, что вот мир богов, созданный самим дьяволом, помните, как он сказал, «станете как боги, ни больше, ни меньше». И вот в этом мире богов полное неравноправие. Сильные угнетают слабых. Смотришь на все это, и невольно кажется, что все это до боли знакомо. Попав в мир богов, человек, по сути, стал зависим от них. А кто из этих богов может сравниться с сатаной? Да никто, кроме истинного Бога. Того самого, кто создал все. И если бы Бог все и всех не создал, то некому было бы восставать против него. Пока человек был с Богом, он был под крепкой защитой истинного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. А теперь апостол Павел сказал в послании к Ефесянам во 2 главе: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, внимание, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Апостол Павел говорит нам о том, что в воздухе действует некий князь мира сего, который имеет власть действовать в тех, кого Павел назвал сынами противления. И чтобы уберечь людей от этого, нужно знать, в какого Бога верить. В библейской истории о сотворении земли мы видим, кто и зачем создал землю и человека, что мир создан единым Богом-творцом, и нет иного Бога, кроме Него. И этот Бог создал землю, и все на ней целенаправленно для жизни людей, предназначено для жизни людей. И при этом Он так любит человека, что Сына Своего отдал в жертву за людей, за грех. И прежде чем кто-то из нас осознанно мог сказать «Спаси меня, Боже!», все его дела продиктованы были любовью к людям. Моисей сказал об этом. Да, сказал. Далее история о планете Земля говорит о том, что она сотворена, а не появилась сама по себе, а значит, сотворена Богом с определенной целью. И написано с какой?
как читаем, «И благословил их Бог

кого их, людей, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Не это ли надо увидеть в повествовании о сотворении земли? Мы видим, что мир произошел не случайно в процессе эволюции, а целенаправленно создан Богом для людей, для того, чтобы люди жили на земле и мудро пользовались ресурсами Богом созданной земли. При этом Бог любит свое творение и заботится о нем, а следовательно, от людей требуется по отношению к нему стать его детьми, а не богами. У всего творения Божьего есть предназначение и смысл. Вот именно это предназначение и смысл нужно увидеть в повествовании о сотворении земли. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Псалом 18. Библия не может лгать. Она является светом для людей.

0: Как вы думаете, кто в Царстве Божьем самый главный? Ученики спорили об этом по дороге в Капернаум, но ответ Иисуса шокировал их. Он поставил перед ними ребенка. Почему? Что делает человека великим перед Богом? И как опасные слова о камне на шее связаны с нашей ответственностью за других? Это разговор о настоящих ценностях в мире, где все хотят быть первыми. И сегодня на эту тему мы поговорим со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Мария.
0: Мы вообще разбираем с вами в Библии 21 века Марка. И сегодня у нас 9 глава. Да. Мы уже коснулись до этого предыдущих, так скажем, стихов, где и говорили о пришествии, и о том, что должно было произойти с Иисусом, и об исцелениях и чудесах. О чем же сегодня мы поговорим?
1: Да, сегодня Христос интересно поднимает тему действительно того величия, о котором Он хотел сказать, в том царстве, которое Он хотел установить. Mm-hmm. Вот, понимание у людей было одно, а Христос хотел донести немножко другие ценности, в первую очередь, до учеников.
0: Интересно, каких ценностей? Давайте прочитаем.
1: Подойдем к этому последовательно. У нас небольшой отрывочек с 30 стиха.
0: Да, по 50-й в современном переводе мы читаем.
1: «Уйдя оттуда, они проходили через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил им, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, но через 3 дня после того, как убьют Его, Он воскреснет». Но они не поняли того, что Он сказал, а спросить Его боялись». Ну, коротенькая часть, как бы да, уточняющая, потому что мы читали в конце 8 главы, что Христос начал им говорить о том, какова Его миссия или какое Его короткое будущее, скажем так, да, что Он идет в Иерусалим, будет предан, будет убит и воскреснет. Да. И здесь Христос уже делает более такую, наверное, акцентированную вещь. Он уединяется или пытается как бы их собрать их внимание на себе. Mm-hmm. Да, тут написано, что он не хотел, чтобы кто-либо знал, что они здесь.
0: И в 8 главе тоже так же, он не хотел, чтобы знал.
1: Да.
0: А почему все-таки ученики, они побоялись спросить, что, с чем это связано?
1: Ну, не могу доподлинно сказать, мысли ли есть у меня, да, что Христос уже не однажды их укорял за непонимание, за неверие,

0: мы говорили об укоре, что укор Христа не был отталкивающим, да, он их, наоборот, побуждал к тому, что он уже им дал, и они должны были с готовностью как бы уже, скажем так, переварить эту информацию, да. Поэтому, может быть, они здесь боялись именно потому, что Христос уже ожидал, что они должны были понимать, да, они боялись спросить, потому что он бы опять им сказал, ну как вы опять не понимаете? Может быть, какой-то человеческий фактор здесь играл роль. Но читаем дальше. «Так они пришли в Капернаум, и, войдя в дом, он спросил их, о чем вы говорили дорогою? Но они молчали, так как дорогою они спорили друг с другом, кто из них самый главный. Тогда Иисус сел, подозвал к себе 12 и сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди вас последним и слугою для всех». И, взяв ребенка, он поставил его посреди них, обнял его и сказал им, «Кто принимает такое дитя во имя мое, меня принимает. А кто принимает меня, тот не только меня принимает, но и пославшего меня».
1: Интересный такой отрывок, вот в котором, кстати, и говорится про быть первым. Вообще, что плохого быть первым? Сейчас очень многие стремятся быть первыми в чем-то и говорят, что ну, вот быть первым в каких-то там открытиях или быть первым в каких-то состязаниях. Это же наоборот успех.
0: Да, Мария, я люблю как бы спорт и поиграть люблю, и люблю посмотреть, но если взять весь спорт, да, то в большей его части или в больших его видах это все соперничество с другим. Вот, то есть я лучше другого, я быстрее другого, я ловчее другого и так далее, и так далее. Да? Есть мудрые спортсмены, не только спортсмены, да, но и, наверное, в других видах жизни люди, которые говорят, что я преодолеваю себя. То есть когда человек пытается совершенствоваться, расти как-то в духовном плане, в физическом, в активности какой-то, это хорошо. Но ты можешь быть первым, если ты опускаешься немножко в другой уровень, ты можешь быть первым, даже не производя в себе рост. Потому что есть всегда какой-то меньше тебя. Ты можешь даже быть на каком-то низком или в спортивном уровне, или еще каком-то другом уровне, да, но ты не растешь, а просто как бы находишь того и соперничаешь с тем, кто меньше тебя, слабее тебя и так далее, и так далее. Наверное, вот у учеников, мне так думается, читаю, когда Евангелие, что у них была попытка поставить себя в среде своей выше другого, выше тех, кто рядом с тобою. Ну, наверное, мы читали в других Евангелиях, читаем, что, допустим, Иуда, он был человеком, который отвечал за финансы в кругу учеников Иисуса Христа, и написано, что он ставил себя выше других, да, то есть он считал, что он важнее, наверное, умнее, проворнее, может быть, современнее еще каким-то образом. Вот. И Христос показывает, что вот это происходит. С другой стороны, мы видим и понимаем, и знаем, что во все времена на Земле, на планете Земля, вот это первенство, оно всегда присутствует.
1: Да.
0: Роли, слои общества, социальный статус, начиная от обуви, одежды, еды, машины, дома, территории, где ты живешь, и так далее, и так далее. Все пытается показать нам, где ты и где кто-то другой. Вот чем лучше, чем выше, значит, ниже и так далее, и так далее. Мы знаем, что есть, допустим, в мире религиозные движения или течения, которые определили заведомо статус человека. Родившись в одной прослойке, ты никогда не сможешь перейти в другую. То есть у тебя нет шансов, каким бы ты ни был умным там, образованным, проворным и так далее, и так далее. Даже родившись в этой прослойке, ты не можешь получить того образования или доступа к тем благам, которые имеют другие люди. То есть общество, человечество, оно определило, где ты, а где кто-то другой. Да? И вот это соперничество, оно присутствует очень во многих сферах. И мы видим, что оно даже проникло в среду окружения Христа.
1: Ну да.
0: Вот, и это было для Христа болезненно, потому что Христос не за этим гнался, да? Христос не это принес. Вот, и мы видим, что Христа заботили даже мысли учеников, хотя он спросил их, может быть, он подслушал, или, может быть, духом узнал, о чем они спорили, да, но Христос им показывает, что

0: Вы можете быть первыми, вы можете быть великими в моем царстве, в моем окружении, но это величие и это первенство, оно перевернуто сверх на голову.
1: Угу.
0: То есть первый тот, кто первый встал и помог ближнему своему. Не тот, когда тебе помогли, да? А первый тот, кто унизился до того, чтобы сделать что-то доброе. Первый тот, кто первый откликнулся на нужду человека. Хотя в мире, как Христос говорит, все по-другому. Там он позже скажет, да, люди, которых мы называем великими, господствуют над теми, кто их называет. В Царстве Христа все по-другому. Ну, мы знаем, да, что Христос говорит, что Его Царство, оно основано на самой природе любви. А в любви нету вот этого первенства, да, в любви есть только возможность служить друг другу, вот этот вызов служения друг другу. Поэтому на начальных этапах, да, когда у учеников вот это появилось, вот Христос пытался это сгладить до такого уровня. Почему Он поставил дитя? Но мы знаем, что в истории, да, в истории и во времена Иисуса Христа тоже вот это ранжирование по социальному статусу, по гендерному статусу и другим, оно тоже было очень четким. И дети, старики и женщины – это были совершенно, ну, такой низший статус. Мужчины были на первом месте, да. Mm-hmm. Вот, поэтому Христос берет того, кого в обществе их считали ничего не значащим, да, по своему статусу. Он говорит, вот, если вы умолитесь до состояния ребенка, беззащитности, какой-то уязвимости.
1: Угу.
0: Вот это и есть величие, которое Христос пытался им показать.
1: Угу. То есть вот он поэтому и рассказывает, да, приводит в пример дитя,
0: да.
1: Да, именно показывая. Вот тоже через, можно сказать, через такие фразы, да, и из «хочешь быть первым, будешь последним», да, показывает даже здесь любовь, да, что быть первым в любви, первым в помощи.
0: Безусловно. Вот тут даже Христос уже предваряет. Немножко позже мы еще увидим, что когда Христос увидел, что не пускает детей приходить к Нему.
1: Да.
0: А здесь Он говорит, кто примет это дитя во имя Мое.
1: Угу.
0: То есть, ну, как бы, есть даже ученики, видели в обществе, и как в другом Евангелии написано, что религиозные лидеры того времени, они себя показывали на народе, потому что дважды в неделю они постились, во время поста они не чесали волосы свои, не чесали бороду, одевались в специальную одежду, которая показывала, что это у них время поста. И вот люди, видя их, в этот момент они считали, что вот человек близок к Богу.
1: Mm-hmm.
0: Вот это религиозный человек. Может быть, что-то с ним поговорить, спросить у него или помолиться вместе с ним. А Христос что говорит? Если вы дитя принимаете во имя Мое, не просто того, кто показывает, что он какой-то там духовный лидер или он находится в какой-то духовной практике сейчас,
1: mm-hmm.
0: а просто дитя принимаете. Вот того, то на улице дитя, которое играет там, шалит, может быть, или мешает вам, да? Вот если вы принимаете его во имя Мое, потому что это уже творение Мое. Тот принимает Меня.
1: Это можно так сказать, что для нас сейчас уважаете, да? То есть
0: безусловно,
1: вот,
0: да.
1: Уважение ребенка в простом. То
0: да,
1: есть вот
0: безусловно.
1: Проявление уважения к нему.
0: Да, ну тут правильно говорите, основной момент уважения, но Христос ведь подчеркивает не только к ребенку, угу. а вообще к человеку,
1: да.
0: который может быть ниже тебя по какому-то статусу. Религиозному, политическому, социальному, экономическому, географическому и так далее, и так далее.
1: То есть, насколько даже тогда эти слова актуальны для нас и сейчас.
0: Верно, да.
1: Что же произошло дальше? То есть, это следующий отрывок?
0: Да, он дополняет, читаем. Иоанн сказал ему, «Учитель, мы видели одного человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и попытались остановить его, потому что он не с нами. Но Иисус сказал, не мешайте ему». «Всякий, кто именем Моим творит чудеса, не сможет вскоре злословить Меня. Кто не против нас, тот за нас. Если кто напоит вас чашей воды, потому что вы последователи Мессии, можете быть уверены, тот не потеряет награды своей».
1: Угу. Здесь мы видим такую фразу, которую очень часто употребляют. «Кто не за нас, точнее, кто не против». Вас, тот за вас.
0: Да. Ну, безусловно, что иногда ученики испытывали ревность за

0: Христа. Ревность того, что его не принимали, да, ревность того, что его недопонимали, что на него восставали и так далее, и так далее. Возможно, что в этот момент они испытывали такую ревность вот, за Христа. Господи, вот именем Твоим человек что-то делает, но вся слава или, скажем, заслуги в этот момент принадлежат не Тебе. Да, они идут не в Твою пользу, потому что этот человек не с нами. И Христос им говорит, что поймите, друзья, у меня нету как бы вот цели того, чтобы собрать только на себе, да, но если человек именем моим творит добро и приносит благо людям, то он уже в моем числе. А ведь мы тоже, как, может быть, иногда, как люди религиозные, люди верующие, мы ведь тоже в своем понимании, в своем мышлении и иногда в своем поведении отчерчиваем круг достойных людей,
1: да,
0: или тех, кого мы считаем, да, что достойны нашего общения или одобрения и так далее, и так далее. Да? А Христос здесь очень четко показывает, что мои дети вот, не обязательно очерчены кругом тех, кого вы видите. Вот кого вы видите. Да, Христос подчеркнул здесь, что тот человек, кто именем моим делает это, то не может вскоре злословить меня. Вот, да, этот человек может впоследствии, наверное, отступить, то, что Христос подразумевает. Но если этот человек сейчас именем Господа приносит благословение, Господь, наверное, дает ему эту возможность сделать.
1: Да, вот здесь вот дальше интересное такое вот продолжение, мне кажется, предыдущего отрывка, который мы читали. Можем ли мы к нему тоже приступить,
0: да,
1: со 42-го?
0: «А если станет кто причиной падения хотя бы одного из малых сих, верующих в меня, лучше бы тому было, чтобы бросили его в море с жерновом на шее. Если рука твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками попасть в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в гиену. И если глаз твой тебя на зло влечет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену, где червь пожирающий не умирает и огонь не угасает. Каждый должен огнем просолиться, соль хороша, но если станет она пресной, как сделаете вы ее соленой? Имейте в себе соль и храните мир между собою».
1: Спасибо. Вот очень много, так скажем, каких-то символов, которые есть. Вот, да, то, что мы прочитали, что в 41-м, да, в конце, да, не потеряет награды своей. Дальше мы видим снова есть какие-то такие обозначения на шею и бросили его в море. Что за вот это вот жерно, что это вообще значит? Можно ли вот это, да, как-то обосновать, объяснить? И, может быть, актуально это для нас и сейчас?
0: Да, ну, в современности Христа жернов, да, или жернов, камень круглый, который ставили друг на друга, между ними засыпали пшено, терли, вот, круги двигались, и пшеница становилась, измельчалась. Вот, и Христос показывает, да, что определенному человеку лучше, чтобы этот камень привязали к шее и бросили его в море, то есть он бы его потянул на дно, что являлось бы истинной смертью.
1: Я так понимаю, что это за соблазнение малых сих. Вот здесь вопрос. Что это значит? Кто такие малые? Да, и за что, так скажем, должны понести наказание?
0: Вот Христос выводит, ну, как бы, вскрывает какие-то, наверное, наши жизненные цели там, или действия, вот, ну, обнажает их, да. Вот все мы, как бы, в нашей жизни живя, можем для кого-то быть примером к чему-то доброму или, наоборот, соблазном к чему-то доброму. Иногда мы это знаем, иногда мы это делаем, к сожалению или к сожалению, да. Иногда мы можем даже этого не знать. Но Христос говорит, да, что если человек не ведет другого к росту, к добру, к какому-то возвышению, то лучше, чтобы этому человеку вообще как бы и не жить. Есть интересная фраза такая, да, что в присутствии Христа ни один человек не чувствовал себя униженным.

0: один человек. Я уже говорил только что, что когда религиозные лидеры совершали пост, то все люди в присутствии их чувствовали себя ничтожными. Вот, да. Иногда, так, может быть, сегодня кто-то себя чувствует там, в присутствии какого-то религиозного лидера или священника или что-то подобное. Это неправильно. Это неправильно, да. Наоборот, Христос действовал так, что в его присутствии человек хотел тянуться к тому состоянию духовному, в котором находился Христос. Но обращаясь еще раз, да, к этому соблазну, Христос говорит, вот моя цель, или, скажем, природа моего царства такова, что ни одного человека не повредить. Даже если ты, вот, лучше тебе как бы и не жить. Но Христос здесь говорит, да, что если и тебя что-то соблазняет, самого лично...
1: Руку надо отсечь. Да. Наверное, в прямом смысле этого слова. Ну, не зря же есть у кого-то такие традиции.
0: Да, безусловно, есть в религиозном мире, в мире где-нибудь обязательно такое. Но, конечно же, Христос здесь говорит в переносном значении, в том плане, что человек должен предпринять какие-то радикальные действия, предпринять какие-то вещи, чтобы изменить ту форму поведения, в которой он находится. Или же, скажем, изменить себя, свое окружение, если то окружение или обстоятельства искушают его каким-то вещам. Вот настолько радикально, что он говорит, да, лучше тебе инвалидом быть, вот, но в Царстве Божьем. Или ты останешься полноценным, но ты отпадешь от Царствия Божия.
1: Мне кажется, что для нас сейчас это вот, как мы говорили, про уважение, про принятие. Вот здесь эта тема больше раскрывается в плане того, как мы можем это сделать. Наверное, в нашем современном мире, да, потому что на самом деле очень многие нуждаются же в этом, да, мы же хотим, чтобы к нам относились, как хотите, чтобы с вами, да, поступали, да. Так и вы поступаете, да, и если мы хотим чувствовать, мне кажется, ну вот не ничтожность нашу, то смотря на Христа и делая такой вот добродетель, да, потому что вот все вот эти фразы, они как раз-таки про то, что нужно делать, служить. Да, и тогда мы будем вот этими первыми в любви. Вот, и здесь хотелось бы спросить дальше. Вот, есть такая фраза о черве и огне. А вот это про что?
0: Здесь, наверное, надо еще раз связать вот эту мысль по поводу отсечения руки, если она тебя соблазняет, или ноги, или глаза. С тем, что говорил Христос о отречении от себя и несении креста.
1: Да, мы говорили об этом,
0: да,
1: в прошлой программе.
0: В прошлом программе говорили. Вот это Христос говорит, что подходить к своему духовному благополучию нужно очень серьезно. Отречься от себя, взять свой крест и двигаться за Господом. Или же, если ты видишь, что что-то тебя на этом пути останавливает, ты должен это отрубить. Это нелегко.
1: Да, а можно ли привести в пример? Вот мы говорили с вами в прошлой программе про то, что отречься от себя – это от, так скажем, не значит забыть, да, да, про то, что как меня зовут, да, и да, что я делаю, а вот от внутренних каких-то искушений, от внутреннего, от внутренней тяги к греху. Да, и мы можем это сделать, когда мы принимаем Христа. А вот здесь можно ли привести какой-то пример?
0: Ну, к примеру, Мария, не знаю, давайте такой пример. Может быть, он не самый, как бы, красивый и удачный, но так. Человек находится в рабочем коллективе, молодой человек, испытывает влечение к противоположному полу, к девушке, которая замужем, условно говоря, да? И он понимает, что он, ну, не совладает с этим. Но он христианин, он хочет остаться чистым, да? Вот. И со стороны той девушки тоже, условно говоря, ну, предположим, есть какие-то намеки, позывы. И он понимает, что он не справляется, он не совладает с собой. Для того, чтобы ему остаться чистым и сохранить свой духовный дух, ему нужно лишиться этой работы, условно говоря, не помогает оставить этот город, этот район, переехать в другое место, чтобы вот эту связь разорвать. Ну, кто-то, может быть, из наших слушателей скажет, ну, это какой-то такой пустой пример. Но и таких примеров полно. Я к тому, что есть действительно практические вещи, когда человеку нужно отрезать. Простую зависимость взять. Человек даже зависим от, не знаю, напитка какого-то.

0: какого-то или от какой-то привычки.
1: Угу.
0: Каждый из нас знает, насколько тяжело поменять свою привычку. Насколько тяжело поменять свою привычку. Я как-то, помню, проводили программу по освобождению от курения. Наверное, я в предыдущих каких-то программах об этом говорил. И когда человек на четвертый день, мы собрались этой группой, кто мы проводили, и участники, и он говорит, да, пришло время, на четвертый день нужно было уже не курить, вот

0: выходил на балкон по единственной причине, чтобы там покурить. Он говорит, я вышел через 40 лет на балкон, я не знаю, что там делать. То есть мне это напомнило и напоминает сейчас каждый раз. У меня есть своих привычек полно, которых я хотел бы лишиться. И я как-то борюсь, да, вот, и это очень болезненно. Но этот пример для меня показывает, что вот ты элементарные вещи, ты вышел на балкон, и твоя привычка настолько сделала тебя рабом, что ты не знаешь, что там делать. И Христос говорит, вот ты попробуй вместе со мною в молитве понять, оценить твои привычки, или, скажем, твой характер, может быть, да, или твои действия, почему они стали такими? Это стало привычкой твоих, это может быть похотью твоей, это может быть желанием каким-то твоим. Что нужно сделать, чтобы тебе от этого избавиться? Mm-hmm. Конечно, Господня помощь всегда, на любом этапе для меня открыта. Но Бог не будет от меня за руку брать и выхватывать меня от чего-то или что-то от меня закрывать. Он показывает, да, что ты можешь оставить, что ты должен отрезать, чего ты лишиться. Это болезненно. Это да. Как операция, да, Христос говорит. Вот, фактическая операция. Это болезненно для сердца своего, для своего удовольствия. Но без этого никак. Или же то, о чем вы спросили, Мария, чтобы мы все-таки коснулись. Да, Христос говорит, что будет там брошенный в гиену, где червь пожирающий не умирает, и соль не...
1: И огонь не угасает.
0: И огонь не угасает, да, не гаснет, прошу прощения. То есть Христос говорит, что человек или же предпримет болезненные действия, останется жив, если он этого не сделает, все равно придет время, когда он погибнет навсегда. Погибнет навсегда. То есть вот эти образы полного истления.
1: Ну да, когда, здесь они не раз употребляются.
0: Да, полного истления, когда огонь горит до тех пор, пока не сгорит то, над чем он властен. Или червь, пока не источит то, над чем он властен, да? То есть это образы полного уничтожения. То есть или человек перейдет на уровень борьбы, вот, где Господь окажет помощь. Да, это болезненная борьба, да, это трудно очень, да, это больно. Или же человек вот умрет. И вот эта мысль, последняя, где Христос говорит, что каждый должен огнем просолиться. Что такое огнем просолиться? Это образ того, что каждый пройдет через огненное испытание.
1: Вот. Всем будет тяжело.
0: Да, да. Вот. Ну, мы знаем, что в обществе нашем тоже есть такие подобные выражения, и даже не относящиеся к религиозной сфере, но человек, говорит, проходит долиной смертной тени. Хотя эта фраза взята из Библии, но ее используют иногда люди, которые не знают Библии. То есть человек в своей сфере жизни, в своих обстоятельствах проходит этим путем. Но Христос здесь говорит, что каждый вот пройдет этим путем болезненной операции, если он хочет быть со мною, если он имеет это желание.
1: Вот мы говорили, здесь такие вот маячки были, которые указывали на то, как бороться со грехом. А вот самый последний такой вопрос. Соль – добрая вещь. Что значит соль? Что... Скажите нам что-нибудь хорошее, пожалуйста.
0: В практическом смысле Христос говорит, что я создал этот продукт, чтобы он приносил пользу. И когда он попадает в какую-то среду обитания, она всегда распространяется на вот это. Да? То есть Христос говорит, да, если ты впустишь в себя плохое, то это плохое обязательно распространится. Но если ты дашь возможности Божьему делу в тебе жить, действовать в тебе, да, это болезненно. Она обязательно пропитает твою жизнь. То есть соль найдет свое применение. Ну, а если ты не применишь это, тогда та соль останется бесполезной, вот, и она не принесет тебе никакой пользы.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что ваши слова для нас были как соль.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, ученики спорили, кто круче. И Иисус поставил ребенка и сказал, кто хочет быть первым, будет последним. В мире, где все рвутся к вершинам, Бог ценит тех, кто тихо служит другим. Не гонитесь за статусом, будьте как соль, которая делает жизнь вокруг вкуснее.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята! Веселая школа здоровья снова рада вас видеть. Я рад приветствовать вас, и вместе со мной Матвей и Настенька. А сейчас прибежит моя племянница. Вот она что-то несет.
2: Смотрите, что я вам принесла. Догадались?
3: Кто это?
4: Улитка.
2: Улитка. Вот смотрите, она на вас смотрит.
4: Где? Она настоящая.
2: Она прячется, если вы ее трогаете.
4: Она настоящая.
2: А ты потрогай ее. Она спрятала глазки на вас.
4: Я уже не буду трогать.
1: На кончиках ее рожек.
2: Вот, да, вон, да, видите, она на вас смотрит.
1: И на маленьких рожках тоже. И она умеет смотреть вот так вот, вот так, вот так. Какая интересная. Смотрите, она на меня смотрит.
2: Да,
1: какая улитка хорошая.
2: Да.
1: Веселинка, где же ты ее нашла?
2: Вы знаете, я когда купалась на озере и вышла на берег, я ее нашла на берегу прямо озера, на листочке. Она, наверное, очень любит купаться, так же, как и я.
1: Да, я тоже очень люблю купаться, да. Веселинка, но ты, наверное, иди отнеси ее назад, туда, где она привыкла жить. Ей же там будет хорошо, как у себя дома.
2: Хорошо.
1: Ступай, ступай. А то ей будет нехорошо, она будет искать свой домик. Ребята, а вы любите купаться?
4: Да.
1: Да? Где вы любите купаться?
4: А я в море.
1: В море?
4: На отдыхе.
5: Я в море на Гагаркин, в море в Египетском красном купался.
1: Вот это да.
4: Я тоже в Египетском
1: купался. Я там никогда не был. А что такое Гагарка? Это, наверное, речка такая, да?
2: А я в озере люблю и в море купаться.
1: Я тоже люблю купаться. Ребята, можете себе представить, что улитка может находиться в воде долго-предолго. И при этом ей ничего плохого не будет.
2: Она не замерзнет?
1: Вот это интересно. А что будет, если мы долго-предолго будем находиться в воде? А я вам подсказочку. А? Что будет, если долго-предолго будем в воде? А? Это подсказочка.
2: Я догадалась. Это же бегут улитки со всего озера, чтобы посмотреть, кто это так долго купается в воде.
1: Да, веселинка.

0: Ну разве улитки умеют бегать? Настя, правда же?
1: Да.
0: Ну скажи, Матвей. Ведь...
1: Они вот так вот бегают.
0: Да, они, улитки, очень медленно ползают.
1: Потому что они
0: да.
1: Животоногие, они, у них же нету Во. Ног.
0: У них одна такая большая нога. Да, у них одна. А вот наши зубки... Если мы слишком долго будем находиться в воде, да, действительно, будут стучать друг о дружку. Почему? Ведь если мы слишком долго будем находиться в воде...
1: Мы замерзнем!
0: Правильно!
2: А вы когда-нибудь замерзали, когда долго плавали? Замерзали? И я тоже один раз так долго купалась, что у меня зубы стучали, как карандаши у профессора Бодрячка.
0: Василинка, надеюсь, ты не заболела?
2: Ой, к сожалению, заболела.
0: Ну вот.
2: Потому что
0: вот.
2: Я не слушалась маму, когда она меня звала. Но я ей просила, ну, мама, ну еще немножко, ну еще чуть-чуть.
0: Да. Ну, я очень рад, моя дорогая племянница, что сейчас ты все понимаешь.
2: Да, я всегда слушаюсь маму, когда она меня просит выйти из воды. Вот, погреюсь на солнышке, а потом мама мне все равно разрешает опять нырять и прыгать.
0: Да, это очень хорошо и очень важно научиться вести себя на воде. Дорогие ребята, купание в водоеме может принести много-премного радости,
2: да.
0: веселья, но при одном условии. Нужно слушаться маму и папу.
2: Да.
0: И еще очень важно научиться двигаться в воде.
2: Ой! А я очень хочу научиться двигаться в воде. А
0: вот,
2: вы хотите?
0: Вот, хотите?
2: Мы хотим.
0: Тогда вперед, пойдемте на полянку. И там я вам кое-что покажу.
2: Пойдемте.
0: Пойдемте.
2: Ой, озеро. Ой, озеро.
0: Так вот, первое правило.
2: Так.
0: Заходить в воду можно только тогда, когда рядом есть мама и папа.
2: Это для того, чтобы они нам помогли, да?
0: Да, они же для этого, Бог нам специально их и дал для этого.
2: Так.
0: Итак, правило второе. Нельзя заходить в воду слишком глубоко.
2: Ой, глубоко. Это как-то глубоко.
0: А вот глубоко, это когда вода достает до живота.
2: Ой.
0: Вот так.
2: Давайте посмотрим, как у
0: да.
2: нас глубоко.
0: Вот для меня глубоко, это вот так. А вот для Настеньки глубоко, это
2: Ух
0: вот
2: ты.
0: Так.
2: Вот как у нас
0: да?
2: глубоко.
0: Да. И если вы зашли, и вода вам достает до живота, это значит, нужно повернуться по направлению к берегу и идти по направлению к берегу, но не туда, не вглубь.
2: Да.
1: А я с кругом водяным ходила вот до сюда.
0: Это уже очень глубоко. Итак, правило третье.
1: Или надо на рукавники надеть.
0: Тоже не помешает, но об этом мы еще поговорим. Правило третье. Давайте внимательно посмотрим на дно. Ага. Дело в том, что нужно посмотреть, нет ли на дне острых стеклышек, камешков, коряк и очень длинных водорослей, в которых могут запутаться ноги.
2: Здесь ничего нет, профессор Бодрячок. Ой, зато мячик.
0: Стой. Веселинка, ты же нарушаешь второе правило. Нельзя заходить туда, где глубоко.
2: Ой.
0: И есть еще четвертое правило. Если вы играете в воде с игрушками, и игрушки от вас уплыли, за ними никогда нельзя ходить.
2: Потому что там глубоко.
0: Совершенно верно.
2: Ой, там нельзя, сюда нельзя. Что можно тогда, да, профессор Бодрячок?
0: А, вот что можно. Можно научиться двигаться в воде, чтобы научиться плавать.
2: Давайте учиться двигаться.
0: Да, я вам покажу несколько веселых движений.
2: Так.
0: Движение номер один. Так. Называется цапля. Знаете, как шагает цапля? Она высоко поднимает ноги, высоко поднимаем колени, а носок тянем вниз. Вот
2: Смотрите,
0: так.
2: Смотрите, вот как на одном месте. Давайте вокруг себя походим.
0: Раз, два.
2: Как цапля.
0: Раз, два.
2: Вокруг
0: раз,
2: себя.
0: Два.
2: Вот какие цапли
0: раз,
2: у нас
0: два.
2: Получились.
0: Раз, два.
2: Вот
0: раз.
2: Какие.
0: Не, Матвей, неправильно. Ногу поднимаем вверх, сгибаем в колени, а
2: носочек
0: носок тянем
2: вниз.
0: Да.
2: Носочек.
0: Вот,
2: видите, как у Насти хорошо получается. Какая красивая цапля.
1: Ой.

0: Подходит.
1: Итак, движение второе.
0: Так.
1: Называется кузнечик.
0: Ой, это, наверное, мы будем прыгать, как кузнечик.
1: Да, прыгать можно вперед, назад и в стороны, влево и вправо.
0: Видишь, прыгать, как кузнечики? Угу. Давайте сюда, ко мне.
2: А мы сейчас знаю, кузнечики. Как я плавать.
0: А давай сначала, как кузнечики, попрыгать.
2: Нельзя, микрофончик.
0: Ну и что ж, мне можно?
1: Да.
0: Вперед, назад, вперед, назад.
1: Да, да. Вот. Я кузнечик, я легко
0: так люблю прыгать.
1: А вот если ты, Веселинка, любишь прыгать, тогда третье движение тоже связано с прыжком. Нужно так подпрыгнуть и в воздухе повернуться.
0: Это что такое за движение?
1: Вот примерно, да, правильно, правильно, Настенька. Вот так, раз, раз, ну попробуйте, попробуйте.
2: А я на одном месте могу вот так.
1: Молодец.
0: Давай. Вот молодец, и мобильник получилось.
1: Итак, ну, наконец, последнее движение как раз и научит нас плавать. Четвертое движение.
0: Ну, я, смотрите, я умею плавать по-собачьи, вот так вот.
1: Да, Веселинка, но так плавают собаки. Но настоящие пловцы плавают по-другому. Тихо. Настя уже все знает, потому что движение так и называется – пловец. Мы вытянем руки вперед. Ладошки отвернулись друг от друга.
2: Вот так вот.
1: И нужно нарисовать круг, как бы отталкиваясь.
2: Вот так вот.
0: Ух ты!
1: Отталкиваясь.
2: Вот, смотрите.
0: Я когда буду плавать на озере, я буду все эти движения повторять. Особенно движение пловец, чтобы научиться хорошо плавать.
1: Но для того, чтобы научиться плавать, нужно научиться еще и держаться на воде.
0: Это как это, держаться?
1: А вот для этого...
2: Держать равновесие на воде.
1: Тоже верно. О. Но для того, чтобы держаться на воде, нам нужно провести один...
0: Эксперимент.
1: Да.
2: Эксперимент.
1: Эксперимент.
2: Обожаю эксперименты.
0: И я обожаю. Молодец. Побежали?
1: Пойдемте, пойдемте, друзья. Итак... Перед нами аквариум.
0: Да.
1: Вот, давайте представим, что это маленькое...
2: Море!
1: Ну, море или озеро. Ребята, а вы любите бросать в воду камешки?
2: Да.
0: Я очень люблю.
1: Да, я тоже люблю. Когда был маленький, особенно вот так, считать бульки. Или просто. Очень интересно наблюдать, как круги расходятся по воде. Вот у меня есть камешки, и я вам дам по одному.
2: Почему?
1: Давайте сейчас бросим их в воду.
0: Осторожно, да?
1: И посмотрим.
2: Чтобы на улитку не попасть.
1: Да. Да, но там нет улиток.
2: Ну вон, вот. Там только
1: нет, это только пустые ракушечки. Так вот, посмотрим, что будет.
0: Ой, а я аккуратно брошу. Оп.
1: Ну, ну. Итак, что вы увидели?
0: Ой, они просто упали. Вот, смотрите, вон лежат все наши камушки на дне.
1: Да, да, да. А вот это удивительно.
2: А вон одна ракушка раскололась.
0: Но она все равно лежит на дне.
1: Да, но она лежит на дне. Вот. А что будет, если мы бросим в воду вот эти шарики?
0: Давайте.
2: Они останутся на поверхности.
1: Ну,
0: давайте
1: прошу вас.
0: Попробуем. Так. Ой, у меня плавает.
2: Мне тоже.
1: Вы видите, как интересно. Камешки утонули, а шарики держатся на воде.
2: Потому
1: а как вы думаете?
2: Потому что камень это тяжелый он, и он падает.
0: Шарик?
2: А шарик состоит из воздуха, а воздух-то прозрачный и легкий.
1: Правильно.
0: Молодец.
1: Совершенно верно. Что же нужно сделать, чтобы научиться держаться на воде?
2: Надо брать с собой надувной круг.
1: Правильно.
0: А я могу взять круг. Шарик.
1: Но Настя права. На надувном круге держаться на воде будет куда удобнее.
0: Да.
1: Дорогие ребята, нужно обязательно научиться плавать для того, чтобы уберечься от неприятностей.
0: А моя мама очень часто повторяет одну поговорку. Береженого Бог бережет.
1: Да, Бог всегда заботится о нас. И мы должны тоже соблюдать правила поведения на воде, чтобы спастись от беды.
0: А я знаю одну поделку, которая так и называется «Спасательный круг», который будет нам напоминать обо всех правилах на воде. Хотите сделать?

0: Давай, веселинка, давай, учи нас.
1: Как вот этот.
2: Да, как этот.
3: Смотрите, для того, чтобы сделать поделку спасательный круг,
1: нам нужны круги.
3: Нам нужно вырезать два кольца. Вот такие у меня получились. Я их вырезала из картона. Держи, Матвей, ты. Держи, Настенька, ты.
1: Спасибо.
3: Смотрите, для спасательного круга всегда есть вот такая веревочка.
0: Да, эта веревочка нужна для того...
4: Чтобы кидать эти.
0: Для того, чтобы... За круг можно было легко взяться.
3: Ухватиться.
0: Да, ухватиться, чтобы спастись. Правильно.
3: Смотрите, мы сначала нашу веревочку вот так вот положим вокруг круга. Смотрите, а потом мы ее...
1: Я обклеиваю ее ленточками.
3: Да, и мы будем ее закреплять с помощью красных полосок. Вот видите, я специально полосочки вам приготовила. Смотрите, как мы это будем делать.
1: С серой стороны.
3: С обратной стороны мы будем заклеить. Серый. Молодец. Мы берем полосочку, один конец полосочки смажем и чуть-чуть клеем.
4: И вот сюда приклеим.
3: Да, молодец, смотри. Держать веревочку.
0: Давай.
3: И с обратной стороны мы заклеиваем
1: вот так.
3: Полоску. Ага. Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот так вот, смотрите. И мы должны приклеить еще три таких полоски. Давай попробуем, Матвей. Держи. Давай, я смажу один кончик. Дай тебе вот так. Держи. Давай, я тебе помогу.
4: А кто так что?
3: Да, молодец. Молодец. Складывай. Все. Получается? Давай последнюю полосочку. У нас их будет четыре, как у настоящего круга спасателя. Так. Держи. Склеивай. С той стороны. Вот, молодец. Вот,
4: смотри. У нас уже готово.
3: Да, у нас уже получилось.
0: Ну, вы молодцы.
3: Отлично, у вас тоже.
0: Получится.
3: Смотрите, ребята, вот эти кончики, которые у нас остались, мы завяжем и отрежем лишние. Давай, завязывай. Завязывай кончик. Получится у тебя? Давай, узелок сделай. Молодец. Матвей умеет вязать узлы.
4: Где?
3: Вот сюда, вот здесь. Ой, вот здесь отрезай.
0: И еще раз.
3: Режется? Получается? Отлично. Вот такой у нас круг получился. Но смотрите, для того, чтобы этот круг можно было куда-то повесить, нам нужна еще одна веревочка. Вот для этого я вам приготовила еще две длинные веревки. Держи себе. Мы его можем повесить на стену или подарить другу.
0: Да.
3: Повесить прямо на шею.
0: Вообще на кораблях спасательный круг очень часто привязан длинной веревкой, чтобы можно было утопающего вытянуть на борт.
3: Да. Вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите, вот такой спасательный круг. Вот. Так.
0: Ну вот. Вот.
3: Можно подарить другу, например, повесить ему вот так вот.
0: На шею.
3: Да, смотри, какой красивый спасательный круг.
4: Матвей.
0: Вот, смотрите, у нас получился вот такой вот.
3: Да. С обратной стороны.
0: Ребята,
3: вот так вот, показываем.
0: Обязательно сделайте такой круг и подарите своему другу. И когда будете дарить, обязательно расскажите своему другу о правилах поведения на воде, как настоящие спасатели.
3: Да.
0: Ну а нам пора прощаться, драгоценные мои. Всего вам доброго, до скорых встреч.
2: До свидания, ребята!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг.

0: веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки – компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы продолжаем разучивать наш первый комплекс. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к своим детям. Это очень им поможет. Итак, мы продолжаем первый комплекс. Вы готовы? Встаем?
1: У меня нет настроения.
0: Марина, тогда это как раз то, что для тебя нужно, потому что настроение у тебя обязательно появится. Первое упражнение. Напоминаю, мы стоим на поляне и дышим свежим воздухом. Ставим руки вверх. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. Упражнение «Птичка». Помним его? Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняем голову вперед.
2: Раз.
0: Выпрямим. Два.
2: Выдох.
0: Вдох.
2: Три. Четыре.
0: Еще.
2: Пять. Шесть. Семь.
0: Хорошенько наклоняем. Упражнение для задней поверхности шеи. Закончили упражнение. Следующее. Птичка наклоняет голову в сторону. Упражнение называется маятник. Пожалуйста. Тянем все ухом к плечу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Марина, тебе сложно делать это упражнение?
1: Нет.
0: Хорошо. Так, теперь упражнение «Кукла». Помним, как оно выполняется. Вытянули руки в стороны, сжали руки в кулаки и вращательное движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Мы разминали кисти. Следующее упражнение для куклы. Также вытянули руки и подвесили за локти к потолку на ниточках. И делаем вращательное упражнение. Раз, два.
1: А много раз делать?
0: Четыре, пять. По восемь раз в каждую сторону. Восемь и в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули руки. И последнее упражнение для куклы.

плеч. Вращаем плечами назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Энергично делаем это. Восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.

0: А теперь упражнение для ног?
1: Совершенно верно. Разминаем пальцы ступней. Ставим ноги вместе, руки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять. Хорошенько разминаем. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение — цапля, которое, по-моему, нам очень нравится. Руки на поясе, поднимаем правую ногу, тянем носок вниз. Дальше левую ногу, также носок вниз. И раз, два. Энергично делаем упражнение. Хорошо. Хорошо тянем носок. И пошли по болоту. Цапля пошла. Пошла энергично. Энергично. Так, кто хочет, тот может еще и пробежаться. Так, молодцы. Кто кого обогнал. Замечательно. Стоим. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Правда? Помним, да, как оно делается? Ноги на ширине плеч, выпад вправо, руки вытягиваем в сторону. И раз, два, три, четыре. И раз, два.
0: Кажется, у меня получается.
1: Да, очень хорошо у тебя получается, Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Хорошо. Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Напоминаю вам, поднимаем руки вверх и раскачиваемся под ветром. И раз, два. Осторожно делаем это упражнение. Наклоняемся постепенно сильнее. Вот молодцы. Ветер, ветер. Хорошо. И еще разок. И расслабились. А теперь упражнение, Мариночка,
0: на полу.
1: Правильно, поэтому-то ты и сидишь уже. Сидим ровно, руки сзади и вытягиваем, напоминаю упражнение, вперед носки и на себя. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это упражнение. Два, три, четыре, пять, Ульяна, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для ступней. Ноги чуть-чуть раздвинули, поворачиваем носки внутрь и от себя. Раз, два, три, четыре, Ульяна, пять внутрь, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Помним, как оно выполняется. Мы сгибаем и разгибаем ноги. И раз, два, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь упражнение. Называется пружинка. И стоим на коленях, руки на поясе. Мы отклоняем корпус назад и сохраняем прямую линию. И раз, назад, два. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз и два. Закончили. Ну что ж, теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Я напомню вам их. Ложимся на пол и тянемся руками к носкам. Раз, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре раза. Раз, два, три.
0: Еще долго.
1: Пять, шесть и

0: последний раз 7, 8. Хорошо. Следующее упражнение. Сгибаем ногу правую, выпрямляем вверх, согнули, опустили. И левая нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последний раз для левой ноги. И закончили. И последнее упражнение. Твое любимое, Марина.
1: Качели.
0: Хорошо. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Ребята, мы закончили на сегодня наше упражнение. Если вы хотите быть бодрыми и здоровыми людьми, делайте зарядку каждый день, потому что вместе
2: веселей!

Причина, наверное, того, что люди не говорят у нас в стране, вот могут учить по 5, по 10 лет, по 15 лет язык, да, и не говорят, причина, наверное, в том, что английский нам, в принципе, в нашей стране нигде не

Я могу легко обойтись без английского в нашей стране. То есть все, что мне нужно, я делаю на русском. Я учусь на русском, школу заканчиваю на русском, я в магазине, меня обслуживают по-русски, на дорогах и так далее. Впервые серьезно английским языком я начала заниматься за границей, находясь на Филиппинах, в Адвентистском университете, так сказать, продвинутого или дальнейшего обучения. Там были только курсы магистратуры и докторантуры. Пригласили моего мужа пройти докторскую программу в теологии. И я, как жена студента, вот попала в такой языковой центр английского языка. И с дальнейшей перспективой обучаться потом на какой-то из программ. И английский мне тогда нужен был для того, чтобы я могла просто общаться и потом начать учиться. Вот, наверное, вот так началась моя история. То есть мне пришлось его выучить, чтобы общаться с людьми, которые окружали меня, и чтобы получить новый диплом. Я знала несколько слов, типа «как меня зовут», «здравствуйте», «я оттуда», «я ничего не понимаю по-английски». Я скорее бы сказала, что у меня был начальный уровень.

0: И по грамматике у меня была полная каша в голове. Я не могла сообразить, что к чему относится, откуда это взялось, почему именно так нужно говорить, в каких случаях это употреблять. И грамматика для меня была что-то такое, вот я бы сказала, что это какой-то набор непонятных правил, непонятно, как они соединяются, как работают, когда их использовать. Вот, наверное, грамматика. Английский я терпеть не могла до этого. То есть и заниматься английским как своей профессией я даже в страшном сне придумать не могла.
1: Здесь вам нужно будет выбрать Past Simple или Past Progressive, хорошо?
0: Меня все время побуждали, чтобы я училась с детства английский. Мне привозили какие-то кассеты, подсовывали какие-то книги. Я настолько мне это было противно, потому что это естественно. Подросток и ребенок никогда не будет учить иностранный язык.

он будет учить язык друзей. А все мои друзья говорили на русском, и я смысла не видела учить английский. Мне было противно, что меня заставляют, потому что какой в этом смысл? Я не учила его, конечно. Представить, что я буду учить этому студенту, буду этим заниматься, мне казалось, это кошмар.

0: ту пору, когда я проходила обучение, или, как бы так сказать, практику английского языка, и не понимала грамматику совершенно, я начала молиться. Я говорю: Господи, у меня мозг, я гуманитарий. Грамматика – это система, это математика. У меня мозг не заточен под грамматику. Я не понимаю вот этих вот всех структур, схем, вот этих правил, как они соединяются. Господи, измени мое сознание, измени мой мозг, чтобы он мог вместить грамматику, понять ее, я могла ее использовать. И вы знаете, я не знаю, когда это произошло, но что-то там щелкнуло, и я вдруг стала понимать грамматику. Я поняла, насколько это действительно просто, систематично, насколько это практично и можно использовать. И я сейчас преподаю грамматику. Это один из моих предметов, который я читаю, и я обожаю этот курс. И моя цель, наверное, когда сейчас я работаю со студентами, сделать так, чтобы они поняли, насколько это просто, и тут же стали это применять. Когда я обучалась на вот этих курсах изучения языка, чтобы пойти дальше учиться, я предполагала, что буду учиться на психолога. То есть у меня была специализация, мне хотелось пойти и сделать магистратуру психологии. И когда я закончила эти языковые курсы, сдала проходной тест, довольно высокий балл получилось так, и как раз в это же время закрыли курс психологии. И открыли новый курс преподавателя английского языка, то есть такая международная специализация, TESOL она называется. Как раз во втором семестре уже пошли такие дисциплины, как освоение языка людьми разного возраста. И это оказалось очень интересно, потому что здесь завязаны психология, физиология и, наверное, нейропедагогика и что-то такое. И когда я увидела процесс освоения языка, вот я полюбила вот этот процесс. Мне показалось это настолько интересно. И сам предмет он рассказывал, в принципе, как облегчить человеку, учитывая его возраст, вот, освоение иностранного языка. Мне показалось так, подождите, наверное, это уже что-то.
1: Одна из целей моего пребывания здесь, чтобы полностью овладеть грамматикой и понимать, правильно выражать свои мысли. Расширяю свои горизонты, так сказать. Я учусь мыслить по-другому. Это полностью переворачивает мое мышление, потому что по-русски мы думаем так, а по-английски совсем по-другому будет. И поэтому я вижу, что это совсем другое ощущение, и это очень классно.
2: У меня был ужасно сильный языковой барьер. Я страшно боялась ошибиться, сказать что-то не так, что-то неправильно. А интенсив просто разломал все эти рамки и объяснил, что ошибаться – это нормально, и мы пришли сюда учиться.
0: Я закончила этот курс, но я страшно стеснялась сказать кому-то, что я учитель английского, потому что мне было так стыдно за мой английский. Мне казалось, он настолько несовершенен, настолько недостаточного уровня. И когда я вернулась в Россию с дипломом, у меня была магистратура, специализация в TESOL, меня спрашивали, ну что, ты получила образование? Я говорю, да, я получила образование, магистратуру. В какое тебе направление? В образовании. Я всем говорила, в образовании. И я не признавала, что я учитель английского языка, никому я об этом не говорила. Никто этого не знал, наверное, до тех пор, пока вот ректор нашего университета, Заокского университета, не побывал за границей в Соединенных Штатах, тоже в языковой школе, и не провел там несколько месяцев, чтобы как-то поднять уровень английского. Когда он там поучился, ему очень понравилось, ему понравились обучающие способия, ему понравилась система, понравился подход. Он приехал, он знал, кстати, что у меня за диплом, он знал, что я преподаватель английского на самом деле. До этого я занималась репетиторством на дому. И я была в декрете одновременно, то есть как-то это все совпало. И он пригласил меня еще, одного человека, который тоже имел такое же образование, как и я. И он говорит, давайте мы организуем вот такую программу здесь и сейчас. И вы знаете, это казалось настолько неподъемно, казалось, что у нас уже, кстати, был в

то время здесь интенсивный курс, он был, правда, немножко по-другому построен. И он сказал: «Света, давай, мы будем решать, может быть, вот ты или кто-то возглавит эту программу». И я так не хотела возглавлять эту программу, потому что у меня не было опыта преподавания английского языка до этого. И сразу нужно было начинать программу, и сразу нужно было ставить во главе программы. И я была абсолютно не готова вот, внутренне. Мы очень молились тоже, и как-то Господь благословил, что у нас как-то все начало получаться. У меня еще рос ребенок маленький, мне все время не хватало времени для детей, для семьи. Я думаю: «Господи, мне так стыдно, я не успеваю уделять внимание семье, наверное, это не мое». И один раз я даже как-то помолилась и говорю: «Господи, вот перед очередным набором, перед сентябрем месяцем, покажи мне, я уже устала. Если вот это не тот путь, на который ты меня ставишь, если мне сейчас не надо этим заниматься, нужно вот полностью уйти сейчас в семью, потому что ребенок еще растет, вот пусть придет вот столько человек, я буду знать, тогда все, их немного, можно расслабиться. Но если это твой путь, пусть там вот придет столько-то». Пришло в два раза больше, чем я просила. И я как бы вот в этом увидела знак, что Господь показал: «Да, это твой путь».

0: У нас всегда периодически на курсе есть студенты, которым просто английский трудно учить. Просто трудно, потому что, ну, язык – это вообще не их. Им трудно запоминать огромное количество слов. Я вообще на самом деле сама не умею зубрить. Я даже не понимаю, как они это делают, как они это сдают, потому что я бы, наверное, на их месте не справилась с таким огромным количеством слов, которые нужно зазубрить. Вот они не могут зубрить. Они не понимают грамматику, хотя вот их шаг за шагом пытаешься объяснить. Они тут же это поняли, и тут же они это забыли. То есть всегда есть какие-то студенты, которые вот переживают определенные трудности в освоении, которым очень тяжело освоить язык. Обычно что мы делаем? Мы просим других студентов взять на ними шефство и заниматься с ними как тьюторы, как репетиторы. И с этого же курса. И обычно у нас очень хороший результат.
1: Но тут у нас говорится о том, что какое здесь время стоит. Уже закончилось у него.
2: Какое время?

0: four goals. But he's still there. Okay, so let's continue.
1: Меня зовут Андреа Анжело. Мне 8... Ах, прости. Меня зовут Андреа Анжело. Мне 28 лет. И я из Бразилии. Преподавать английский. Это не очень просто в России. Особенно, когда у меня, например, есть опыт преподавать английский для тех, которые говорят по-испански, по-немецки или по-португальски. Потому что всегда есть такие структуры на английском, которые могу просто сказать, это так же на испанском, это так же на немецком. На английском разница не очень большая, только это. А иногда не могу вообще найти это на русском. И тогда мне нужно объяснить совсем новый концепт для студентов. И это тяжело. Это не очень просто. Особенно потому, что как иногда я могу объяснить это очень хорошо, когда на самом деле даже русский не мой родной язык.
0: Yes, exactly. So normal question to you. And Carlos says, yeah, down there, see the cafe on the corner.
1: Первая проблема – это потому, что русский язык можно говорить, можно произносить, как там написано на бумаге. И английский язык – это не такой язык. Поэтому много людей, когда они хотят изучать английский язык,

0: и они видят, что произношение вообще совсем другое произношение. Там написано одно слово, но нужно произносить по-другому. Они сразу, я не хочу, больше не хочу это. И, к сожалению, это очень-очень большая барьера. Русская культура, они хотят сделать, когда могут сделать идеально. И для этого делать, читать книгу, не все понимаю, не могу, больше не хочу. Они видят, что есть барьеры, и когда не идеально говорят по-русски, не идеально понимают, не идеально это делают, много непросто. Это не мое. Это не мое. Наверное, не знаю из-за этого. Через 3 месяца точно я уже могу увидеть результат. Есть такие студенты, например, которые после урока, они говорят, я не знаю, что происходит со мной, потому что после урока я даже думаю на английском. Я просто думаю, хорошо, результат есть.
1: В какой-то момент, я думаю на английском языке. Это очень-очень приятно. Ну, это, в принципе, развивает, когда ты начинаешь думать, как люди, которые говорят на другом языке.
2: Я начала понимать какие-то фильмы, когда говорят на английском. То, что поют. Все это приходит осознанию. Начинаю спокойно общаться с людьми.
0: И тоже вижу, что и на уроке тоже, потому что у меня есть предмет, как разговор, они уже свободно говорят. Не боятся, как говорить, с ошибками. Они говорят свободно и даже используют такие слова, которые раньше они вообще не знали, вообще не могли произносить, и сейчас уже могут это делать.
3: Я студентам своим говорю, ребят, не бойтесь говорить по-английски. Они от нас ничего хорошего не ждут. Поэтому сразу знайте, когда вы подходите к иностранцу, что он настроен, что вы будете говорить с кучей ошибок. И вы начинаете. Просто открываете рот, начинаете говорить. Бояться не надо.
4: И мы разбиваем эти 500 рублей на 4 раза в год. Получается, что за раз на каждого студента приходит 125 рублей. Вот. И мы закупаем, берем эти деньги, закупаем какие-то продукты, что-то закладываем на себя. И так проводим веселое время.
5: И вот так заканчиваем фасолью, смотрите.
6: Я периодически вас вводить в курс дела, о чем идет речь. Фильм довольно интересный, трогательный, я думаю, что вам понравится.
5: Как называется?
6: На английском называется «Долина Бой». И на русском, по-моему, перевели «Малыш».
5: Да, «Малыш».
6: Это не «Вот молокосос», нет. Это как я его назвала? Хорошо.
3: Есть особенности в английском языке, которые для русских людей очень непросто освоить. Одно из них – это интонация. Это чудовищно, на самом деле, интонация в английском языке. Я до сих пор занимаюсь английским и до сих пор совершенствую свои интонации, потому что у нас в русском у нас довольно ровная или такая немножечко депрессивная, да, спад вниз идет интонация. И это сложно, на самом деле, появиться в языке, в котором все живо, все интересно, все где-то на восклицании, где-то на понижении. То есть в английском не соскучишься. Там нужно очень внимательно следить за интонацией. Это один момент.

Второй момент, конечно, произношение. Но никуда мы не можем делать the, вот этот вот звук, который они изобрели. Некоторые считают, что вообще он появился во время цинги. В средние века, когда зубов у людей не было, и вот просто язык не находил никакой преграды, вот выходил за пределы и получился вот этот «зэ», который русскому человеку, конечно, сложно произнести, но приходится. Есть еще целый ряд звуков, например, вот, ну, «р», да, звук «р». Мы любим наш русский «р» звук, и нам трудно как-то себя переделать. Звук «в», да. Какие-то вот есть особенности произношения. Звук «д». Русский звук «д», вот, что интересно, я встречала уже людей, которые хорошо говорят на английском, у которых прекрасный английский, и все равно у них русское «д». И у меня русское «д» проскальзывает периодически. Я думаю, что же с этим делать? Надо что-то менять срочно. То есть какие-то особенности, по которым нас послушают, скажут, ребята, вы из России, да, есть такое. Но на самом деле акцент сейчас вообще не тема, это не суть. Сейчас не это важное, важно общение. Для русских людей, наверное, иногда очень сложно бывает привыкнуть к структуре предложения, потому что у нас структура свободная, и мы привыкли ставить, что мы хотим, где мы хотим и когда мы хотим. И когда нам говорят в английском нужно ставить вот так, бывает сложно.

у нас каждый год, наверное, приезжает несколько человек, которые не принадлежат Церкви Адвентистов Седьмого дня. Они либо люди неверующие, либо, может быть, дети членов церкви, но сами не посещающие церковь, либо вообще посторонние люди, которые услышали от кого-то, узнали об этом курсе и приехали. У нас всегда есть такой контингент. Во-первых, в Заокском очень располагающая среда. То есть вам все рады. Вас все принимают, независимо от того, кто вы. Адвентист, вы член церкви, не член церкви. Во-вторых, мы проводим служение 3 раза в неделю на английском языке, и мы подаем это с такой позиции, что это не только необходимость для верующего человека, но это еще ваш словарный запас. То есть для людей, которые не имеют отношения к церкви, то есть они, мы им подаем с призмы, что вы можете посещать эти служения, но это увеличивает в том числе ваш словарный запас вот в этом направлении. Вот этих встречах мы не обсуждаем какие-то доктринальные вещи, мы не обсуждаем какие-то вещи, которые касаются исключительно нашей церкви. Мы обсуждаем общехристианские моральные ценности, которые, в принципе, близки каждому здоровому, нормальному человеку. Мы не контролируем их посещение богослужений. То есть это не является чем-то обязательным, за что им ставят оценку, или если они не будут ходить, у них будут большие проблемы. Нет, мы никого не заставляем посещать богослужение. Это дело добровольное. Потому что мы по-другому не можем. Потому что мы верующие люди, мы по-другому в принципе не можем. Вот это наша суть, мы так живем. Мы живем, когда

Когда мы собираемся вместе, когда мы молимся, когда мы славим Бога, когда мы открываем Библию. Это наша суть, это наша жизнь. Англоязычная культура, она пронизана библейскими сюжетами. Она основана на Библии практически, поэтому никуда от этого не деться.

0: Мне хотелось бы, чтобы этот фильм, наверное, когда люди посмотрели, они бы вдохновились. И чтобы они поверили вот тому, что в Библии написано, Господь говорит, мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. Вот пусть я буду иллюстрацией для них вот этого. Чтобы они вот посмотрели и увидели, что Господь, Он говорит, воззови ко мне, я покажу тебе невозможное, чего ты не знаешь. Вот это мой случай. То есть Он сделал то, о чем я никогда бы не думала. Даже если бы меня, наверное, пытались, сказали, ну кем ты будешь в будущем, я бы никогда не назвала учителя английского языка. Вот Он сделал невозможное для меня. Это точно Его путь, это не мой путь. И второе, Он показал мне такие вещи, на которых помогает мне достичь, которых я бы сама никогда не достигла, и я даже о них мечтать не могла.
1: Я не могу сказать, что есть какая-то конкретная дата, сколько лет я учила английский, потому что мы его учим постоянно. Но конкретно, чтобы заниматься, я занималась только в школе. А сейчас вот решила уже окончательно что-то сделать с этим. English. Сейчас у меня happy English.
2: Мне больше всего нравится то, что я могу его понимать сейчас и общаться с людьми из других стран. The weather. The English are famous for their tea and their weather. And the English are always talking about their weather. But English weather is never the same two days running. So everyone notices it. Awful day, isn't it? Lovely weather for ducks. Did you have good weather? What was the weather like? Nice day. Fine day today. A beautiful day, isn't it?
3: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
4: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также OVE или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать.

это на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, Tetrapak и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции, и такой материал практически не перерабатывается.

0: то, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде.
1: Если бы вы не были европейским светилом...
2: История темная.
3: Контрреволюционные вещи говорите?
0: Здание было в состоянии плачевном, потому что за годы советской власти оно не отапливалось.
4: Боже, пропал дом.
2: Судьба хозяина дома и судьба его семьи, она тесно связана с историей нашей страны.
5: Взять все, да и поделить.
4: Я и думал.

Вам, наверное, уже сказали, что в Петербурге нет двух одинаковых зданий. Каждый архитектурный памятник, который приходится восстанавливать, он индивидуален. Хочу!

0: Вообще он претерпел очень много различных потрясений. Еще в 30-х годах была закрыта. Она считалась как бы главным храмом русской истинной православной церкви, которая поддерживала самодержавие. Вот, она наиболее реакционно была настроена против советской власти. Поэтому все духовенство, которое здесь было, оно было просто физически уничтожено. За годы советской власти оно не отапливалось, стекла были выбиты. Во время войны оно вообще использовалось как морг, то есть туда, с блокадного Петербурга, свозились трупы на опознание и на хранение на какое-то время, а потом их отвозили на Пискаревское кладбище. Вообще леса были на этом храме поставлены в 61 году. Это, наверное, самый длительный процесс реставрации какой-либо когда-либо бывший в Петербурге. Здесь, конечно, очень большая была проведена реставрация. С чего начинала реставрация? Это с того, что стеклил, вставлял стекла в этом здании. И здесь было ограждение. Вот я часто видел, как приходили паломники, которые очень любили этот храм, становились прямо перед этой строительной оградой и молились перед этим храмом. И я собирал эти кусочки смальты, и часто они меня просили, можно хотя бы маленький кусочек от этого храма, хотя бы кусочек кирпича. Я им раздавал эти кусочки смальты.
1: Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
2: Совершенно чрезмерную.
0: Я хотел вам показать вот это здание, которое через дорогу. Один из поздних дворцов Петербурга. Построено в стиле модерн. Это бывший особняк купца Бажанова. Ну, чем он знаменит, этот купец? Он

0: владелец мануфактур. Он первый создал купеческое собрание, петербургское купеческое собрание. И был очень уважаемый человек, очень влиятельный человек среди знати того времени.
1: История дома очень интересная. Это памятник северного модерна. На потолке, посмотрите, пожалуйста, наверх, на потолке очень интересная намазная лепка.
0: Эта лепка лепилась прямо гипсом на потолке. Чем она интересна? То, что она более живая. Ну, для этого требовалось очень высокое мастерство.
1: У купца Бажанова, когда он приехал в этот дом, было 11 детей. И теперь давайте посмотрим на самую главную достопримечательность нашего дома – врубелевский камин. Таких каминов было сделано несколько. Мы можем увидеть аналогичный камин в Русском музее, в Третьяковке, но в виде настоящего действующего камина он есть только у нас, в библиотеке на Марата, 72.
0: К сожалению, его постигла очень тяжелая судьба во время революции. Вот. Ну, то, что у него отняли имущество, это как бы понятно, потому что тогда национализировали все и разорили его полностью до основания. Но самое страшное, то, что он пережил, это у него на глазах расстреляли его двух сыновей. Вот. В результате он сошел с ума и, ну, очень тяжелая его была участь.
2: Все это мы, все это наши. Наши ошеломившие мир планы, наши пятилетки.

Это действующий храм. Здесь проходит богослужение. Интерьер решили оставить вот таким, каким он, каким вы его видите. То есть такие мягкие цвета, довольно гармонично они подобраны между собой. Но я уже вам рассказывал о том, что храм был полностью расписан живописью. То есть вот на всех вот этих парусах купола были картины, изображения апостолов, ну, картины из библейских сюжетов. Да. Это те самые ангелы, та самая лепнина, которую вы видели на фотографиях. Возможно, когда-то эта реставрация будет закончена, но решили пока сохранить тоже как наследие старого прошлого. Вот. Все то, что пережил этот храм, наверное, наилучшим образом видно вот на этом малом алтаре. Это следы пожара 1984 года. Вообще этот храм горел 3 раза за всю свою историю. Вообще это здание одно из старейших в Санкт-Петербурге.

Вообще, как всякое искусство, оно формирует человека и внутренне, и духовно. Вот. Я себя не считаю большим художником. Я, можно сказать, простой ремесленник. Вот. Потому что то, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде. То есть реставрация – это воссоздание или повторение

того, что было создано другими мастерами. Просто я, наверное, по своей психологии, по характеру, я больше, наверное, реставратор. И мне интереснее делать, восстанавливать, воссоздавать ну, какие-то исторические памятники. То ли это дворцы или храмы. Я думаю, Господь всем нам дает таланты, но зависит еще от того, как мы их реализуем. Процесс обучения, он продолжается сейчас. Можно сказать, что всю свою трудовую деятельность я учусь. Вот. И я думаю, что он будет продолжаться, наверное, до конца. Я думаю, что я счастливый человек, потому что по тем показателям или по тем критериям, которые у нас принято называть, считать счастьем, у меня все это есть. То есть у меня есть вера в Бога, у меня есть семья, у меня прекрасная жена и сын. То место, которое Господь мне отвел, я, наверное, его и нашел.

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, которая обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью. При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна, как и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот узкий канал, можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрепляя.

открывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения. Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности. Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия и 4 дизельных двигателя. «Арчерфиш» мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров. Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной лодки, объяснение их поразительных способностей основано на случайных, хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобные рассуждения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

кто готов исполнять волю Божью, тот узнает, от Бога ли это учение, или я сам от себя говорю.

0: Наверное, многих волнует вопрос, с чего начинается вера в Бога. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень-очень рады новой встрече с вами в цикле передач «Что есть Евангелие?». Мы говорим сейчас о том, что такое Евангелие в действии на основе книги «Деяния апостолов». И очень много интересного, важного находим для нашей с вами жизни сегодня. Лена, вот давай этот вопрос. Какой у тебя на него ответ? С чего начинается вера? Почему я вот вначале сказала, что многих, наверное, волнует этот вопрос? Потому что многие ищут у себя в сердце близости с Богом. И вот не могут ее найти, да? И, наверное, этот вопрос волнует. А с чего начать? С чего может начаться вера?
1: Ну, вот я по собственному опыту могу сказать, что у меня вера началась с чтения Священного Писания. То есть это встреча с Богом, с Его откровениями, с Его Словом. Это как любые отношения между людьми начинаются со знакомства, так и здесь, то есть наше отношение с Богом и вера, и доверие Ему, оно начинается со знакомства. А где лучше всего познакомиться с Богом? Это при чтении Священного Писания.
0: Угу. Коль, я знаю, что ты очень любишь читать Священное Писание, что для тебя это очень-очень важно, жизненно важно. Ты вот с таким ответом, Лена, соглашаешься? Или ты немножечко по-другому нас какой-то другой мысли подведешь?
2: Нет, это бесспорно, потому что познание о Боге, вернее, об Иисусе Христе, о смерти Его мы можем узнать только вот здесь, вот только в Библии. Других источников нет. И о спасении тоже. Ну, Бог спасающий, Бог спаситель, Он раскрыт только в Писаниях. Угу. И поэтому вот вера в такого Бога, да, вот, конечно... Угу. В Библии.
0: Ну, и тем не менее, вот можно читать Библию, мне кажется, и веры не иметь.
2: И с другой стороны, можно не читать Библию, и веру иметь. Угу. Есть даже так. Такой даже может быть, да. Я просто вспоминаю вот этот текст из книги «Деяния», 23-й, когда же исполнилось...
0: Это из 7 главы?
2: Да, мы продолжаем читать 7 главу. Это речь Стефана перед Синедрионом, то есть перед судом. И вот он идет по истории Израиля, это у него такая обширная такая вот иллюстрация, что там творилось в Израиле, как относились к помазанникам того времени, к пророкам.
0: Помазанники, напомни, у тебя это достаточно такое ключевое слово уже на протяжении нескольких встреч. Помазанник Божий – это кто?
2: Ну, я рассматриваю помазанника – это человек, который исполнен Святым Духом, в котором Дух Святой живет. Вот те люди, которые писали Евангелие, писали все вот богословенные тексты, они были вдохновлены Духом Святым, как вот сказано, по-моему, Петра.
1: Угу. Что не все просто Писание так. Бог вдохновенно, да?
2: Ну да, это другой текст. А вот писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот это помазанники, в моем понимании. Угу. Поэтому мы вот так вот часто употребляем это слово «помазанник». Человек, исполненный Святым Духом, то есть, которого избрал Бог, которого Он наделил дарами особыми Святого Духа, и который вот горит желанием вот в Евангелии донести до окружающих его людей, не только до окружающих его, и до дальних тоже.
0: А просто верующий человек, он может быть помазанником, живущий сегодня, например?
2: Ну, вера-то она дается...

0: как дар тоже, это Божий дар. А если это Божий дар, то есть это дар Духа Святого, значит, и Дух Святой живет в человеке. И, да, я считаю, что вообще Дух Святой живет в любом человеке. Просто мы его открываем для себя как-то вот со временем, не сразу. Что это Он вот именно вот в нас вот так вот действует, вот благотворно.
1: То есть мы понимаем, что это Он.
0: Мы начинаем понимать, да, что все-таки вот просто так ничего не бывает с нами. Вот что происходит, да? То есть когда человек становится из неверующего там, или там не знающего Бога, становится любящим Бога человеком, это только действие Духа Святого. Но да. Это открывается впоследствии.
1: Это чудесное преобразование, такое необычное.
0: И мало того, ведь это желание Бога, Бог хочет в нас жить, вот, чтобы мы жили в Нем. Угу. То есть вот такое вот единство, это Его мечта. И когда, об этом, вот, когда это узнаешь, когда ты понимаешь, то, конечно, мы теперь всякого человека уже можем рассматривать как помазанника. Но только еще не открыл он для себя, что Дух Святой все-таки в нем где-то живет, а он только об этом не знает ничего. Может такое быть. А с другой стороны, вот каждый человек...
1: Блин, тебя это не настораживает, что про каждого человека это можно сказать? Или просто мы, может быть, тут должны быть так вот аккуратны и сказать, что не в любое время любой является помазанником, ну, каждый человек является помазанником, да?
2: Но то, что Дух Святой присутствует с нами и в нас тогда, когда мы, мне кажется, дозволяем ему действовать через нас, но он через каждого, то есть для Бога нет ограничений, для него нет ничего невозможного. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Угу. Вот. И тогда, когда мы под воздействием Духа Святого открываем свои сердца, то, естественно, он действует. Все доброе, что есть в нас, да, это все же от Бога.
0: Ну, вот очень важное слово, вот это вот воля наше изъявление.
2: Да,
0: Бог
2: да, да,
0: действует
2: да.
0: Вот именно вот так. То есть, когда мы сами понимаем, и наша воля начинает работать, что да, я хочу быть с Богом, да, угу. Мне приятно быть верующим человеком, мне угу. приятно его любить.
1: То есть есть вот три составляющие сознания, это разум, чувство и воля. Вот воля огромную роль играет, да, что человек хочет. Это, наверное, путь к вере, или это даже вот канал веры, когда человек хочет быть
0: ну,
1: с Богом.
0: Все же мы хотим, чтобы нам никто не лгал, чтобы нас никто не обманывал, чтобы нас никто не обижал. Это же вот естественно наше просто ну, состояние, вот это желать. Так ведь этого же желает и Бог.
1: Угу. И только Он этого и желает в полной мере, да, потому что человек все-таки... Ну, грешен, к сожалению.
0: Ну да, вот мы вот как-то, может быть, интуитивно вот так вот осознаем, что вот все-таки влияние это благотворное, что вот желание вот этой чистоты, вот этой, можно сказать, даже святости, как-то безгрешности, вот это все идет как-то вот от Бога, все в нас, вот это все где-то вот живет там. И это Божий дар, это Он дает.
1: Вот. Как Лена любит говорить, что мы все по образу Божию созданы, да. То есть вот Его образ, Его подобие в нас. Да?
2: Да, и Он хочет, чтобы этот образ и подобие был ярко выражен в нас. Ну, несмотря на то, что есть вот наша греховность, которая не позволяет вот этому образу в полноте сиять. Но Бог может совершать чудо и преображение, которое Он совершает в каждом человеке.
0: Угу. Вот мы уже читали, как преобразился Стефан. Вот он был...
2: Да. Лицо его как ангел стал, да?
0: Языческого мира человек вроде бы, не иудей. Но вот он стоял перед иудеями, такими знаменитыми, такими авторитетными судьями, первосвященники там были. Это такие знающие писания люди, они же читали их прямо от корки до корки, наизусть, может быть, знали даже их. Но вот этот человек Стефан, он стоял как помазанник сейчас перед ними, исполненный Духа Святого. И он вспоминает тут слова
1: Христа. А они не были в это время, ну, большинство из них, наверное, не были помазанниками, если они противодействовали Духу Святому, который говорил через Стефана.
0: Вот Стефан как раз видел в них помазанников. Он только каких-то вот, я не знаю, они это помазание свое куда-то спрятали, куда-то глубоко, так глубоко, что сами забыли об этом, может быть, где это у них помазание спрятано. И вот Степан...

0: пытается их им напомнить, что вы все-таки, вы же судьи, вы же священники, вы же... Вот посмотрите, вот история какая, вот смотрите, все, вот это все говорит о том, что Дух Святой работал от начала Авраама и даже раньше, и вот он всю историю иудеев, вот он так работал, вот через этого помазанника, через этого помазанника. Вот теперь к Моисею он переходит, и этот помазанник, да и сам Стефан стоял как помазанник сейчас вот перед ними. Потому что мы читали, да, про...
1: Да, лицо его как ангела.
0: Лицо
1: да.
0: как ангел, да. Угу. И Иисус как-то о таком сказал, вот об этом случае, наверное, тоже, что из рожденных женами, как он сказал про Иоанна Крестителя, нет более Иоанна.
2: Нет никого, кто был бы больше Иоанна.
0: Иоанна Крестителя, да. Но самые малые в Царстве Небесном более его. А вот сейчас... Стефан открывал им царство, он представитель Царства Небесного. Он иного духа, чем вот эти сидят люди, которые исполнены злобой на него и на Христа. Они же Христа распинали, они же Христа убили, собственно. Угу. И вот эти же люди теперь слушают Стефана и видят в нем Христа. Опять видят в нем того же. Говорят, да когда же это кончится? Сколько можно? Уж с одним расправились там, да. А этот опять то же самое и говорит, так, и таким же духом там, и очень похоже все. И лицо его как прям вот светится. С этим надо как-то... То есть их это наоборот вот как-то выводит из себя. Еще больше и больше наполняет злобой. Удивительно, да, но это так вот было с ними.
1: Но то есть это вот явное действие врага Божьего, да? То есть вот дьявола через них, да? Вот, ну, чтобы быть так настроены против того, чье лицо сияет как ангела. То есть это их утверждение. Они же говорят о том, что он как ангел, да? Ангел их посетил, а они недовольны. Мало того, еще и хотят его побить камнями. То есть это вот явное противодействие врага человеческого.
0: А ведь Стефан пытается им показать, что Царство Божие внутрь вас есть, позвольте ему работать в вас так же, как вот оно во мне. Да, оно уже наступило уже, вот оно приблизилось. Угу. Вам только покаяться остается. И Царство Божие будет расширяться, расширяться еще. И сейчас вот перед ним стоял Стефан, он как бы больше Иоанна уже. Он даже больше Иосифа был сейчас, больше Моисея.
2: О которых мы говорили.
0: О которых он говорил вот в своей речи, да. Угу. Больше Иисуса Навина, больше Иосифа. И вот это вот они должны были понять вот из его речи, что Царство Божие вот сейчас, вот оно вас сейчас накрывает, что ли. Угу. Не противьтесь ему, не препятствуйте ему.
2: А вот вопрос, который я хотела задать, угу. он вот такой. То есть у нас тема, с чего начинается вера. То есть можно утверждать тогда, что вот эти люди религиозные, прекрасно знавшие Священное Писание. И ведь это хорошо, когда человек знает Священное Писание. Так вот, не было в них веры, да? В них не было веры во Христа, а может быть, вот с Бога-то была все-таки, ну, такие просвещенные исследователи Писания.
0: Ну, вера, конечно, была, тут только вера вот какая-то вот странная. Если человек верует, то она должна выражаться в каких-то делах, что ли, в каком-то отношении к человеку, там, в каких-то чувствах добрых. Но когда вера выражается в агрессии, в злобе, то это вера не Божья. И бесы тоже веруют, сказано, вот, по-моему, у Якова, да, и трепещут.
2: А вот интересно, это на самом деле из Священного Писания, да? «И бесы веруют и трепещут». А вот что там имеется в виду? Чего они трепещут? От чего они трепещут?
1: Но они же знают характер Божий. Правда, не тот, который является истинным характером Божьим, а искаженным. И обманутые они...
2: То есть они, может быть, в нем видят себя? Ведь вот так бывает, да? Что то, что человек видит в другом, на самом деле это он такой.
1: Да, выражение его. И поэтому они боятся. То есть вера их не приводит к продолжению отношений.
2: А во что они верят тогда?
1: Ну, что Бог есть. Это они знают точно.
0: Да. Да, это но... же невера, уверенность.
1: Да, да. Они знают это, об этом точно, но они боятся, потому что они уже низвержены были на землю. Угу. И поэтому их действие ограничено. Хотя они имели безграничные действия исполнения воли Божией, но они ограничены землей.
2: То есть это не... Да.

0: это не та вера, которую, о которой мы мечтаем, да, которую мы хотим иметь.
1: Ну, это вера со страхом, это вера, которые верят в то, что однажды их постигнет наказание, и они лишатся жизни, и их просто не будет. Они в это верят. Они знают, что так будет, Бог так говорит. И они трепещут, то есть они исполнены страха, и от страха вот у них вот такая вот ненависть, агрессия, там, что угодно, злоба. Все, наверное, от страха идет.
2: И самое главное, вот именно агрессия против людей, как вы говорите, помазанников Божьих, тем более через которых действует Бог вот чудным образом, изменяя человека в ангела.
0: Как Стефана.
2: Да.
1: Ну вот интересно, что у Моисея, который впитал в себя египетскую культуру, с рождения.
0: То есть, потому что был воспитан.
1: Потому что он там, да, ну, другого не было, ну, другой возможности. И вот он свое «я» он осознавал как египтянина. То есть он, да, даже не просто не простого египтянина, а принца египетского.
0: Дочери фараона.
1: Дочери, да, как бы сын, приемный сын дочери фараона, бездетный. Ему светило быть фараоном. И вот с этим вот, с таким вот осознанием себя, и, наверное, другой бы человек на его месте возгордился, вот, наверное, вот как-то, и думал, что я, у меня такое будущее, я тут какие-то там еще рабы еврейские, еще я с ним буду как-то себя связывать. У Моисея что-то происходило, вот какой-то там, я не знаю, на каком уровне у него там это все родилось, вот, вера в Бога. Писания не было. Никто еще их не писал. И как его... Как вот,
0: ну да, да, он ведь первый автор, да? Первый автор первых книг Библии.
1: И нам хорошо, да. У нас есть, слава Богу, у нас благословение. Мы взяли Библию, вот мы узнали о Боге. Откуда о Боге мог узнать Моисей? Да еще узнать так, что положить на это всю свою жизнь, судьбу, положить вот этот трон египетский и последовать в пустыню за народом Божьим. Угу. Это удивительно просто. Откуда у него родилась вот эта вера?
2: Но вот все-таки мы же вспоминаем о том, что его мама родная, она была его кормилицей. И все-таки вот детские годы, проведенные вот среди своего народа, да, я думаю, что это... Ну, в общем, детские годы, вот это же все впитывается. Вот, и я думаю, что это не осталось невостребованным и не производящим какое-то действие.
1: Да, но кормилица – это грудной возраст.
2: Ну да.
1: Потом его оторвали от матери. То есть он воспитывался вот как в зрелом, уже как бы осознании своего «я», он воспитывался при дворе.
0: Египетского.
1: Египетского фараона.
0: Да.
1: И все вот это всему, чему его учили – должно было вышибить все то, что там он где-то там подспудно на каком-то там младенческом уровне. То есть тут вот это просто только влияние Божие, только Господь вот что-то там в нем производил такое вот. Почему у него родилось твердое убеждение, что обетования, о которых он слышит, там где-то среди евреев там ходят, да, что там 400 лет рабство, там какое-то, да, у нас 400 лет рабства. Он почему-то в это поверил, угу. Вот это пророчество.
0: Почему? Ведь про это мы говорим сегодня, да? С чего начинается вера? Почему?
1: А мне кажется, потому что Моисей был созерцателем. Угу. То есть он был не просто там логически, там размышлял, да, над теми фундаментальными основами наук различных. Он еще был созерцателем.
0: Угу. То есть внимать... Что это такое?
1: Это, ну вот созерцание, это нужно, наверное, успокоиться, да. Вот когда мы ходим на природу и где-нибудь там сядем под деревом, начинаем смотреть на поля, облака, деревья, вот это вот все как бы отступает, все вот эти вот наши проблемы городского типа, они как-то уходят, и ты начинаешь вот как-то всматриваться вот в эти... прекрасные пейзажи там. И, ну, может быть, думать о том, как же они тут вот так, кто же их так это все так сделал, как, почему они так красивы. То есть вот это созерцание окружающего мира.
0: А вот есть ведь вот такое интересное,
2: да, вот я как раз текст нашла, это послание

0: к римлянам, 1 глава, 20 текст, и мы, мне кажется, его уже читали. «Ибо невидимая Его, вечная слава Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны».
1: Да,
0: то есть вот это вот рассматривание, да, творений Божьих, оно вот дает возможность человеку встретиться с Богом.
1: Ведь вот говорится, что у Бога есть две книги, через которые Он открывает себя людям. Одна книга – это Библия, одна книга – это природа, да?
2: Ну да, а потом вот он слышит это пророчество, он начинает о нем так созерцательно размышлять. А что это вот такое за 400
1: лет? А это устно оно передавалось, да? То есть письменно?
2: Нет, конечно, никакой
1: писания не было еще?
2: Там не было еще.
1: Ну, просто устная передача.
2: Письменность была, да, но вот ни одна из книг еще не была написана. Все передавалось из уст в уста. И вот он над этим пророчеством, наверное, очень так вот размышлял много. И со всех сторон его оценил, что это за такое вот интересное у них пророчество. 400 ведь лет.
1: Что 400 лет должно исполниться в египетском плену.
2: Вот
1: да?
2: эти люди, а он знал, что он к ним принадлежит, вот как по национальности. Ну и вот это заставило его просто созерцать это пророчество, как бы. Угу. Вдумываться в него.
1: Лен, у тебя бывает вот именно созерцательное такое восприятие?
0: Ну, я вот как-то в этом не вижу в себе вот этого дара. То есть у меня все-таки вот больше такое, мне кажется, логическое мышление.
2: Нет, оно есть в каждом. Остановитесь и познайте, что я... Остановитесь. Вот надо встать просто. Вот, ну, где-то в наших там... в нашей суете, беготне. В суете Бога познать тяжело. А вот когда вот так вот сядешь, может, на диван там куда-то, или, не знаю, на кресло, или просто встанешь просто как-то в этой спешке, так, все, минуточку, сейчас надо подумать. Вот об этом очень важно, вот эта мысль, мне надо о ней немножечко поразмышлять, посозерцать, что ли. Что же это значит? Как же это? Важна она для меня или не очень? То есть вот как-то вот так вот. Созерцание.
1: А мне, Лен, кажется, что тебе это свойственно. Ты прям вот размышляешь о многом, ты рассуждаешь, да. Так как-то вот с разных сторон подходишь.
2: Это все не на пустом месте, это где-то вот есть все равно вот этот,
0: ну да, наверное,
2: этот дар. Созерцание. Оно есть у каждого человека. Есть. Мы все созерцатели.
1: Вот... То есть, если созерцание, как ты говоришь, это то, с чего начинается вера, то значит, вера может начаться у каждого человека, но только вот через созерцание.
2: Она, конечно, и начинается у каждого человека. Она начинается, только некоторые подавляют как-то другим. А, это ерунда об этом. Что там? Вот что важно. Но все равно какие-то вот какие-то толчки, какие-то позывы все равно есть в сознании подспудно. Он в чувств, через чувство даже она работает. Ну, вот это вот созерцание. Это чувственная такая вот модель, что ли, появление веры. Угу. И вот Моисей, он, наверное, был таким хорошим созерцателем, потому что он так уверовал в это пророчество, что когда исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце, вот сказано так, да, пришло ему на сердце посетить братьев своих. Что-то вот там было, там какие-то чувства, какие-то мысли, что вот что-то его тянуло.
1: Это все Стефан про него рассказывает,
2: да? Да, со слов Стефана. Угу. «И когда увидел одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина».
1: То есть вот ему пришло на сердце пойти посетить своих братьев, и он увидел, что там один из его братьев как раз его обижает египтянин.
2: Кто-то его, да, этого единоплеменника. Угу. «Он подумал, поймут его братья, что...» Вот смотрите, какой интересный текст. Моисей думал, что поймут братья его вот тем, что он вот это сделал, да, поразив египтянина, проявил свою как бы власть, что ли. Он ведь был принцем, он не просто рядовым. Он думал, что поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Это он сам уже понимал, что Бог его ведет вывести этот народ из рабства.
1: Египетского.
2: Вот эти 400 лет. Там еще до 400 лет немножко не хватало, лет, наверное, 10.

0: И он уже решил, что пора, вот уже пора этих моих единоплеменников выводить оттуда. Я сейчас им пойду и это покажу, что у меня есть власть. Он эту власть проявил вот таким вот образом. И он думал, что поймут братья.
1: Ну, каким образом? Да, ведь все-таки не Божьим образом.
0: Силу проявил, да. Но он, может быть, это случайно было убийство. Может, так, как получилось. Он, может быть, не желал этого.
2: Он просто заступился.
0: Заступился, да, и сильно, наверное, не рассчитал силу удара, может.

0: Моисея, должно было братьев этих побудить за ним пойти. То есть вот вождь ваш, вот теперь это наследник египетского трона, вот вы сделайте его своим вождем. Просто-напросто, казалось бы, и все.
1: Он сам пришел.
0: Теперь он сам пришел. Что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли, как сказано. Mm-hmm.
1: То есть Моисей это понял, а его единоплеменники, евреи, этого не поняли.
0: То есть они из рабства выходить не захотели. Mm-hmm. Может быть, он им объяснял. Тут вот между строк, может быть, это как-то не написано здесь про это. Но наверняка он пытался им объяснить, что не просто там вот этим убийством он привлекся, он наверняка им пытался объяснить, что братья, 400 лет вот-вот закончится уже. Давайте пойдем опять к нашу Ханаан, нашу обетованную землю, откуда мы и пришли. Давайте все, к Богу опять возвращаться. Пойдемте из этого рабства, станем свободными. Наверняка.
1: Ну, я думаю, что, конечно, беседы и встречи его были с ними. Но вот здесь как и написано, что его не поняли.
0: Но они не поняли и не захотели за ним пойти. То есть, что получилось? Получилось, на следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем бежаете друг друга?»
1: То есть вот такое было состояние духа в народе, да?
0: Ну, он пришел, ну смотрите, что у вас творится? Вы тут деретесь, что у вас что за общество? Давайте это возвращаться опять к тем заповедям, которые вам даны были когда-то. Ну, но обижающий ближнего оттолкнул, сказал: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Буквально на следующий день пришел опять. От сих слов Моисей убежал, сделался пришельцем в земле Мадианской, где родились у него два сына.
1: То есть в итоге Моисей убежал и из египетского царства, можно так сказать, да, с египетского трона, и от своих единоплеменников, то есть убежал в пустыню.
0: Ну да.
1: То есть он боялся преследования и со стороны одних, и со стороны других, так надо понимать?
0: Одни не поняли, а другие начали его преследовать. Фараон, узнав об этом, он отрядил каких-то силовых структур, чтобы поймать и, наверное, казнить. Может
1: это
0: быть.
1: За убийство египтянина?
0: За убийство египтянина, да. То есть Моисей теперь оказался в Мадиане, в пустыне, так сказать, и он провел там 40 лет, как сказано в Писании.
1: Угу. От всех слов Моисея. Это было время созерцания, наверное. Да.
0: И вот теперь 40 лет, да, вот эти люди потеряли, то есть целое поколение евреев было потеряно. Они могли пойти вот сейчас за Моисеем и 40 лет не потерять целого поколения. Получилось, что они потеряли два поколения, как мы впоследствии увидим. Да. И вот одно из них, вот, и потерянными оказались, потому что не захотели выйти. Вот это поколение евреев погибло, потому что не захотели выйти. Они так и умерли там в Египте.
1: А можно сказать, что не поверили Писанию, то есть не поверили пророчеству вот этому, вот, не поверили Моисею, и поэтому вот они оказались потерянным поколением.
0: И не поверили, что в нем Святой Дух, то есть не поверили помазаннику от Бога, угу, которого Бог определил вывести их оттуда. И он это сам, он это понял, он это осознал, что да, Бог меня вот как-то, вот он меня готовил, вот тут не зря, не случайно, такие события удивительные со мной происходили от рождения. И все вот так вот получилось, что у меня и образование, и положение есть. Вот раз, и мы вышли. То есть, ну...
1: Если бы в них был Дух Святой, то они бы распознали Дух Святой в Моисее?
0: Да, очевидно, вот они заглушили вот эти призывы Духа Святого в себе, что вас Бог освобождает через Моисея. И они, ну, привыкли уже быть рабами. Привыкли к египетской религии. Там ведь все просто, наверное, было. Очень схемы есть там по пунктам. Вот так-то, вот это дело, вот это. И боги тебя благословляют. Там он их сколько. Они сколько благословений. Сколько богов, столько благословений.
1: Они ведь в это время уже тяжко трудились. То есть это уже были не те времена процветания, которые были в самом начале да, когда переселились евреи в Египет, а потом, когда

0: Даже сменился фараон, и их стали угнетать ведь очень сильно.
1: Да. По исполнении 40 лет...
0: И все равно им это больше нравилось. Вот ведь что, да?
2: Тут, наверное, не просто нравилось. Просто человек уже не мог жить по-другому. То есть вот он привык под бременем. И когда человек под бременем, да, то есть ему очень трудно вот это бремя скинуть и понять, что есть другая жизнь. То есть это вот нужно было... Им, ну, я не знаю, это же не во всем народе, я думаю.
1: Немножечко посозерцать все-таки.
2: Да, да, вот это вот...
1: Они в суету погрузились.
2: Да, да, и вот эта вот постоянная забота о нуждах, да, вот она до такой степени человека, ну, просто в плен берет, а пленный человек, он не свободен. Угу. Над ним, ну, влияет вот эти вот обстоятельства жизни.
0: И к вере ему прийти трудно, да?
2: Да, но вот как видим, что да, эта ситуация вот показывает как раз, что плененный человек, ему нужно освобождение для того, чтобы он встретился с Богом.
1: Ну, тут было разочарование, наверное, и у Моисея тоже, поскольку так вроде бы все вот, должно было исполниться. Вот 400 лет вот заканчивается, вот у меня есть призывы Духа Святого, я чувствую, что меня призывает Бог. Он и в Него свято уверовал. Он понял, что Бог есть, и что Он действует, и Он силен. И вот теперь такой облом, можно сказать. Народ не пошел. Вот он 40 лет проводит в Мадиаме, он создает семью, он становится прекрасным животноводом, пастухом. Он вот до созерцания, пожалуйста, теперь у него есть и время, возможности, никто его не беспокоит, никакие проблемы особые. Ну, домашние, да, как у всех, наверное. И вот он в результате своего созерцания, он теперь создает две книги Священного Писания. То есть Бог его
0: две первые
1: вдохновил.
0: Книги священные.
1: Ну, не первые. Первая, наверное, была Иова, так вот.
0: Считается.
1: Некоторые богословы говорят, что да, первая была написана все-таки книга Иова. А потом книга Бытие.
2: Вот, вот книгу Иова он описал жизнь Иова, да? Вот в этой книге.
1: Ну, там не сколько жизнь, там это очень такая поэтическая, философская книга.
2: Ну, правильно,
1: книга, да.
2: Отношение человека
1: из жизни
2: с Богом,
1: Иова, да.
2: Да.
1: Но эта книга очень удивительна, о ней, наверное, отдельные программы нужно снимать.
2: То есть это собирательный образ, вы думаете?
1: Иов? Нет.
2: Да. Нет? То есть это...
1: Нет.
0: Это реально?
1: Да. Моисей не писал собирательных образов. У него всегда, если уж Авраам, так он Авраам. Он никакой не собирательный там.
2: Нет, Авраам – это понятно. А вот вы как-то так сказали, что это поэтическая книга.
1: Да, она потому что наполнена поэзией. Там вот ну, такие красивые очень обороты, такие возвышенные эта книга. Вот почему поэзия? Это не значит, что Иов там образ какой-то поэтический. Нет. Просто она написана таким языком красивым. А Бытие – это вот наша вера вот современных людей, она основана на этой книге, на книге Бытие. Это сотворение мира, это то, на чем зиждется вообще Библия. И вера и во Христа, и вера в Бога. То есть Бытие – фундаментальнейшая книга Священного Писания о сотворении мира. Но и не только. И как человек вот такое мог написать?
2: То есть какие у него отношения были с Богом? Он же там не был. Он же там не присутствовал.
1: Ему были откровения в результате того, что он был созерцателем.
2: Да,
1: я говорю. Размышляя на природе, в таких условиях, ну, идеальных, можно сказать. Человек был свободен, и Бог его использовал вот так. Как, ну, не как свое перо, ну, а может быть, и как свое перо, действительно. Он, конечно, не писал его рукой, Бог, он так не делает, но он его вдохновлял, он давал знания природы, знания мира. И Моисей вот удостоился такой чести заложить основы Священного Писания вот этим трудом, фундаментальной книгой «Бытие». 40 лет он проводил, вот, ну, сколько он писал эту книгу, мы не знаем, но то, что вот... В течение вот этих 40 лет он этим занимался, в том числе.
0: Там ведь и

0: Про Авраама тоже, да, в книге Бытия?
1: Да, и Авраам, и Иосиф там, вот все вот такие патриархи, и Яков,
2: и сыновья все
1: Исаак, да, все. Да. То есть, ну, вот Бог назывался Богом Авраама, Исаака и Якова. Тут, и Стефан тут тоже об этом упоминал в своей речи. И Моисей тоже пишет об этом, что Бог, вот я Бог Авраама. Явился мне Господь и говорит, я Бог Авраама. И в Новом Завете мы об этом читаем,
2: да,
1: тоже.
2: Да.
1: А Авраам вот в книге Бытие у Моисея. Моисея в Писании. А потом он там закон уже писал дальше. Но это уже вторая книга, его исход. Это потом была. Вот, 40 лет. И вот получается, что у Моисея были такие вот этапы 40-летние. Вся жизнь его разделилась на три этапа по 40 лет.
0: Так тоже. Тогда еще продолжительность жизни была, ну, 120 вот такая.
2: Лет.
1: Да, у него так вот получилось. 40 лет он провел в Мадиаме. 40 лет он был в Египте, потом пошел в Мадиам вынужденно. Там провел. А последние 40 лет он выводил народ Божий.
2: Еще в другой пустыне.
1: Из Египта. Уже другое поколение.
2: Я говорю, в другое.
0: То поколение, которое пошло за ним, да?
1: Да. Вот мы читаем тут. «По исполнении 40 лет явился к нему в пустыне горы Синайской ангел Господень в пламени горячего тернового куста». Вот надо было этот куст заметить. Вот надо было сказать, а что это там такое горит? Пойду-ка я посмотрю. Это созерцатель настоящий. Интересно, любопытно. Как же? Это любопытство вот это вот. Оно двигало Моисеем, он пошел.
0: Ой, как интересно, Коль. То есть вот ты пока говоришь, что вера начинается с созерцания, но что любопытство тоже огромную роль играет в этом, да? Любопытство в хорошем, да, смысле слова.
1: Ну, познательность можно заменить тогда, это любопытство, да. Но все равно как-то вот мне хочется узнать, я хочу узнать, что же это такое. И он пошел, и, может быть, это не близко было к нему, к этому кусту идти, в гору еще. Но вот он, увидев... Удивился видению, когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама». Вот, Моисей прежде всего представил таким вот именем. «Бог Исаака и Бог Якова». Моисей объятым трепетом не смел смотреть. Сказал ему Господь, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вот еще тоже интересно, обувь святая. Почему так Бог сказал? Сними обувь свою, место святая, земля святая. Казалось, обычная гора, ну, земля везде одинаковая. Почему снимать обувь нужно тебе? И вот тут возникают такие ассоциации, что небеса – это
2: престол Божий.
1: Престол Божий, да, спасибо. А вот земля, подножие
2: ног его.
0: Это из псалмов.
2: Да, Давид так.
1: Это у Бога, да. Но у помазанника Божьего это же то же самое. То есть Бог живет в Моисее Святым Духом, и теперь он ходит по земле, помазанник. То есть как бы Бог ногами Моисея ходит по этой земле. И чтобы обозначить, что ты помазан Духом Святым, вот тебе обувь не нужна, тебе это святая земля, обувь, ну, она, Бог ходит, хочет ходить среди народа своего, но он хочет ходить в помазанниках, то есть, чтобы каждый человек осознавал, что он сын, дочь Божья, и что вот я хожу, и земля вот эта освящается Духом Святым, который живет во мне. Не случайно, помните, такое было постановление, может быть, должна быть у тебя лопатка, не только оружие какие-то, чтобы и место определенное, чтобы ты когда вот так пошел, и по какой-то нужде ты должен выкопать ямку, закопать там испражнение, закопать это все. То есть Бог не хотел, чтобы вот это все творилось в стане народа Божьего.
0: Потому нечистота.
1: Что, чтобы там... Ну, Бог не ходит так вот буквально, да, но он ходит ногами своих детей, чтобы вы свои ноги не пачкали вот этими своими биомассами, да, но чтобы понимали, что в вас ходит Бог, что это святая она, потому что в вас ходит Бог, через вас все это.
0: Очень интересно. Очень интересно, Лена, да, впечатляет.

Новые такие грани открывают. Спасибо большое, Коля. Спасибо большое вам, дорогие друзья, что проводите с нами это время. Мы ждем ваших отзывов, ваших комментариев и ждем следующей встречи с вами. До свидания.

Случались ли в вашей жизни такие обстоятельства, когда вы искали утешение? Действительно, наверное, каждый человек когда-то сталкивался с сложными моментами жизни, когда ищешь, а что же мне может помочь в данных обстоятельствах? Очень многие люди ищут утешение в разных искусственных, придуманных людьми методах. Кто-то ищет утешение в алкоголе, кто-то где-то сигаретку покурит, кто-то разными другими вещами пытается отвлечь свое внимание. Но бывают такие сложные обстоятельства, которые заставляют человека серьезно переживать. Мы иногда задумываемся, почему вокруг нас так много людей, которые пробуют наркотики или, может быть, углубляются в такие философские размышления, что очень сложно их понять. Люди ищут разные возможности для того, чтобы решить свои проблемы. В Священном Писании есть один библейский отрывок, который способен поддержать и помочь. В книге «Псалтирь» в 36 главе мы читаем, это стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Как можно утешаться Господом? Ведь здесь, в этом отрывке, нет какой-то конкретной, может быть, формулы. А ведь очень хочется нам, чтобы утешение это было простое и еще и долгосрочное. Порой прибегают люди к разным методам. Например, если болит голова, что делать? Вот все плохо, нервозность. Что предпринять в данной ситуации? Иногда люди заваривают чашечку кофе, но получают эффект очень короткий. Краткосрочно помогают такие методы. Господь же предлагает метод, который решит проблемы и надолго. Священное Писание способно формировать характер. В таком случае человек уже не переживает о мелких вопросах. Мы с вами в течение многих лет можем изучать Священное Писание и ничего не видеть. Другой же человек скажет: «Священное Писание полностью изменило мою жизнь». Потому что Библия говорит о том, что предпринять в сложных семейных обстоятельствах или, может быть, в других проблемах житейского характера. Священное Писание учит нас утешаться Господом. И более того, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Чего желает ваше сердце? Чего бы вы хотели больше всего? Если что-то вас угнетает и не дает спокойно жить, обратитесь к Господу, помолитесь Ему. Он, безусловно, ответит вам. Может быть, не так, как хочется, не так, как мы ожидаем, но ответ мы обязательно получим.

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем за Окс

0: русский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковнославянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы... звучал бы по звучанию своему, напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать... Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: В глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью наши

0: Команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
1: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
2: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
3: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Прямо сейчас мы разбираем самую острую и важную проблему 21 века, которой страдает каждый третий человек – депрессия. Что важно о ней знать? Сегодня мы поговорим на эту тему со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, в Библии есть упоминание о депрессии?
1: Интересный вопрос. Конечно, само слово «депрессия» мы в Библии не встречаем. Но мы на страницах Священного Писания встречаем описание состояния депрессии. И притом неоднократно.
2: Дмитрий Булатов. Священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Вот, например, текст, который я хочу прочитать. Это текст из книги Притчи, 17 глава, 22 текст. Здесь сказано вот так. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». То есть веселое сердце, да, и противопоставляется унылый дух. Веселое сердце, оно благотворно, оно как врачество, оно лечит, оно исцеляет, а унылый дух, он сушит кости. И вот здесь слово «унылый» на русском языке переведено вот этим словом. В переводе с древнееврейского текста это слово переводится как «разбитый», еще можно перевести так, как «разбитый», «разрушенный», «сломленный», «унылый», «измученный», да? Вот это же слово, например, употребляется в других местах Священного Писания, например, тоже в той же книге Притч 15:13, да? «Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Вот здесь вот написано «унывает он», да? И связан с сердечной скорбью. Вот, да? «Дух человека переносит его немощь, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Здесь вот это же слово употребляется, переводится на русский язык словом «пораженный дух». То есть вот оно состояние депрессии. Вот оно, описание депрессии. Унылый дух, унывающий дух, пораженный дух. И ему противопоставляется вот это состояние веселое сердце. Веселое сердце здесь переводится как радостный, веселый. И здесь веселый, прям слово веселый, оно действительно означает, что веселый. Просто некоторые люди как бы не могут себе представить верующего человека достаточно веселым. Дело в том, что мне кажется, что вот из этих двух состояний было время, когда вообще христианство запретило и то, и другое.
0: Это как?
1: И веселый дух, ой, в смысле, да,
0: и унылый дух.
1: И унылый дух.
0: И веселое сердце.
1: И веселое сердце, как бы вообще христианством были, осуждались. Что значит веселое сердце? Ну, нет, человек, верующий человек, он должен быть каким? Строгим, серьезным, таким серьезным человеком.
0: Намоленным.
1: Да. Некая там веселость, она не приветствовалась. Ну, и унылый дух, если ты унываешь, если твой дух унылый, если ты... Это значит, что маловерие, значит, ты...
0: Плохо молишься.
1: Плохо молишься и так далее, и так далее. Но Священное Писание говорит, что вообще человеку свойственны эти состояния. Но показывается, что одно как врачество, оно лечит, а другое, оно действительно разрушает, оно деструктивно, оно убивает и, в общем...
0: Приводит оно к депрессии. Так а что тогда получается такое депрессия?
1: Да, это тоже уже вопрос

0: на ответ на который мы будем искать не уже не на страницах Священного Писания. Да? Ну, то есть, если по-библейски, то депрессия – это равно унылый дух. Вот то, что мы сейчас сказали. Унылый, угнетенный. Там, ну, вот, слово депрессия – это уже перевод латинского слова. И переводится оно на русский язык как «давить вниз». Давить вниз или подавить, подавлять. Да? Это психическое расстройство, основным признаком которого является сниженное, угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение. Да? Снижение или утрата способности получать удовольствие. Вот, да? Обычно присутствуют некоторые из следующих симптомов. Сниженная самооценка, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройство сна и аппетита. Может сопровождаться даже суицидными тенденциями. Вот оно, описание депрессии, уже такое научное, более-менее научное, современное.
1: Страшно звучит.
0: Да, звучит страшно. Звучит страшно. Депрессивное настроение в некоторых случаях может быть нормальной временной реакцией на жизненные обстоятельства, такие как, например, потеря близкого человека. Да? Это естественно, что у тебя дух будет унывать. И, да, но когда это происходит, ну, по каким-то другим причинам, когда это происходит слишком долго или, может быть, не в естественных обстоятельствах, то это уже, ну, может быть, какой-то проблемой. Также депрессия может быть симптомом некоторых соматических заболеваний, то есть результатом каких-то физических болезней, болезней тела. Ну, и в результате этого человек может как бы сваливаться в депрессию, потому что он может переживать об этом. Ну, вот так, как-то так.
1: Ну, я знаю, что есть такое как бы мнение, что верующий человек, он депрессией не страдает. Так ли это? Как вот...
0: Вот хорошо бы, чтобы было так, да. Тогда все, наверное, были бы верующими. Я тоже такое слышал. И вот в связи с этим я хотел бы как раз, ну, сказать, что на самом деле, на мой взгляд, это не так. На мой взгляд, что вот даже библейский текст, который мы с вами прочитали, он говорит... веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Это состояние, которое может напасть, если так можно сказать, на любого человека. Абсолютно на любого человека. И верующий человек тоже может быть подвержен депрессии. Вопрос в том, что уже верующий человек может быть, имеет больше преимуществ пережить депрессию, потому что помимо всех других там, принципов терапии, у него может быть главным помощником Господь являться, да? Но это уже другое дело. Но сам факт того, что верующий человек не страдает депрессией, на мой взгляд, это неправильно. И в связи с этим я хотел бы сейчас поговорить о некоторых мифах, о некоторых мифах, связанных с депрессией.
1: Дмитрий, так что же это за мифы? Расскажите.
0: Ну, первый миф о депрессии. Депрессия – это несерьезно. Депрессия – это ерунда. На самом деле это не так. Это первый миф. Депрессия – это заболевание. Это серьезное заболевание. Исследования во всех странах мира показывают, что депрессия, подобно сердечно-сосудистым заболеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. Вот это по исследованиям, да? По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия опаснее диабета, стенокардии, артрита и астмы. Такой вывод был сделан на основе исследований, которые провела, как уже я сказал, Всемирная организация здравоохранения. Это распространенное расстройство, которым страдают миллионы людей. По данным разных исследователей, им страдает до 20% населения развитых стран. Ну и так далее. И так далее, можно об этом много говорить. Рост депрессии в современной цивилизации связывают еще с высоким темпом жизни, да, повышенным уровнем ее стрессогенности, высокой конкурентностью современного общества, социальной нестабильностью, высоким уровнем миграции, трудовыми и экономическими условиями, неуверенностью в завтрашнем дне. Ну и еще современном обществе культивируют.

0: активируется целый ряд ценностей, обрекающих человека на постоянное недовольство собой. Угу. Да? Это культ физического личностного совершенства, культ силы, превосходство над другими людьми и личного благополучия. Это заставляет людей тяжело переживать и скрывать свои проблемы и неудачи, лишает их эмоциональной поддержки и обрекает их на одиночество. Ну, это как бы причины, я вот рассказал, но... В общем, депрессия во всех развитых странах – это официальное заболевание, диагноз ставят. Угу. Ну, второй миф – это вот как раз то, о чем ты спрашивала, страдают ли верующие депрессией. Верующие люди депрессией не страдают. Это второй миф. Угу. Конечно, вера в Бога очень помогает, вера в Бога очень помогает. Но по статистике каждый шестой житель за свою жизнь, вообще каждый шестой житель за свою жизнь, рано или поздно как бы заболевает депрессией и переживает ее. Вопрос угу. уже там в какой степени, с какой сложностью, но каждый шестой житель. Относится ли к этому числу, к каждому шестому жителю верующие люди? Конечно же, относится. Да, конечно же, относится. Следующий миф – это депрессия – это признак маловерия. Я тоже считаю, что это миф, и угу. глубоко верующий человек, искренне верующий человек также может заболеть депрессией. Вот здесь что можно сказать? Наш мозг – это самый важный орган нашего тела, да? И он может заболеть так же, как наше сердце, легкие или печень. Мозг у человека может заболеть. И может заболеть как у верующего,
1: так
0: у неверующего человека. Может заболеть, да. Следующий миф, ну, я его уже тоже так уж обозвал. Молись, и все пройдет.
1: Здорово.
0: Может быть, показаться кому-то слишком жестко, но на самом деле, конечно, в ответ на молитву может прийти исцеление. Но не всегда. Не всегда, то есть не во всех случаях. Есть... Как очень условно разделить, депрессию можно разделить на два таких вида. Это психологическая депрессия. Я под словом психологическая депрессия имею в виду депрессию, которую можно...
1: Ну, это не как заболевание, а больше просто как...
0: Которую можно вылечить, ну, во-первых, да, с помощью терапии. Психологической терапии, психологической помощи. И, во-вторых, она больше связана с какими-то, ну, действительно, с какими-то стрессами, с какой-то, может быть, там, усталостью. Конечно, всегда это химические процессы в нашем головном мозге, это всегда. Но эти химические процессы вот при психологической депрессии не настолько критичны, угу. да, чтобы, может быть, прибегать к
1: медикаментам,
0: к медикаментозной помощи и так далее. Но есть биологическая депрессия. Биологическая депрессия – это тоже такой очень условный термин. Я очень условно и очень упрощенно говорю. Биологическая депрессия – это депрессия, связанная с, ну, как бы изменением, ну, с нехваткой определенных питательных, может быть, минеральных веществ или витаминов каких-то в нашем организме или каких-то других, может быть, сбой гормональный какой-то, сбой, да, нарушение работы нейромедиаторов, головного мозга и так далее, и так далее. То есть это когда тебе никакая психологическая помощь не поможет. Может быть, нужно просто изменить питание, может быть, нужно добавить какие-то вещества в свое питание, может быть, надо изменить какой образ жизни, там еще как-то вот так, да. Вот, поэтому здесь, если тебе не хватает просто какого-то химического вещества в организме, которое ты должен есть с едой, потому что, может быть, твоя пища скудна, ты молись, не молись, но тебе...
1: Как любые разговоры и тебе не помогут.
0: Да. Поэтому вот эти мифы, которые я как бы обозвал, ну, и еще один миф... что обращаться за профессиональной помощью к психотерапевту не стоит, все равно не поможет. К психиатру обращаются только...
1: Психи.
0: Да, я считаю, что это миф, тоже миф. Конечно, в нашей стране, может быть, он создан таким неким образом, что у нас как бы психотерапия – это больше такая как бы, ну, как бы такая карательная медицина, такой как бы... Это тоже, кстати, искаженный принт, да?
1: Да.
0: Да, это искаженный принт, который мы как-то вот-вот упекли в психушку, сделали из нормального человека не человека. Но на самом деле это не всегда так. Конечно, такое возможно, но на самом деле призвание психотерапии в первую очередь – выявить болезнь этого человека, да?
1: И помочь ему
0: восстановиться, как минимум помочь ему социализироваться, помочь ему

0: как бы найтись в этом мире, максимально приспособиться к этому миру и жить как можно более полноценной жизнью. Поэтому, друзья, то есть...
1: Это как у вас, к примеру, болит нога, вы же не идете?
0: Да, вы же... Вы идете к профессиональному хирургу, который помогает вам, ну, определить болезнь, помочь, назначить лечение. Вот точно так же и с депрессией. Может быть, пока это вне как бы рамках еще нашего мировоззрения, но мировоззрение, я имею в виду, нашей страны. Но хотя это все уже меняется, это может даже 10 лет назад уже было.
1: Да, ну, хорошо, сейчас, что хотя бы эта тенденция.
0: Да, поэтому если вы страдаете депрессией и у вас есть к кому обратиться, вам нужно действительно обратиться за профессиональной помощью к людям, которые в этом разбираются и готовы вам помочь. Угу. Вот, это вот такие мифы.
1: Основные какие-то. Ну, Дмитрий, вы затрагивали, откуда берется вот депрессия? Вот можете еще подробнее обратиться к этому моменту?
0: Ну да, мы, по-моему, вначале сказали вкратце, что депрессия, ну, во-первых, сам темп нашего мира, темп нашей жизни, он располагает к депрессии, да? Ну, как я уже сказал, что абсолютно нормально, если у человека дух унывает, когда он пережил какое-то горе. Угу. Это абсолютно нормально. Вот. Вопрос только, задержится он на этой стадии или нет. Да? Ну, на самом деле, ну, как бы, чтобы не повторяться, может быть, стоит сказать, что любая депрессия, она связана с нарушением работы, как я чуть выше сказал, нейромедиаторов нашего головного мозга. Угу. Я, конечно, не психиатр и не психолог, и мне эта тема интересна как священнослужителю с точки зрения такой, ну, пасторской стороны, угу. Поэтому я вопрос этот тоже изучал, но не настолько профессионально, как может быть психотерапевты это знают. Но это всегда неправильная работа нейромедиаторов нашего головного мозга. То есть это всегда химические процессы, сбой этих химических процессов. Некоторые из них, как уже мы сказали, они лечатся путем такой, скажем, психотерапии, с психологом.
1: Ну да, со специалистом, психотерапевтом.
0: Путем угу. общения, путем разговора, путем там, выполнения каких-то заданий, работы над собой. Ну а некоторые виды депрессии требуют медикаментозного вмешательство, лечение, и здесь тот специалист может сказать, что нужно.
1: Что и как.
0: Да.
1: Но вот смотрите, мы говорим, откуда берется, что делать, если вот уже поняли, что депрессия, или как, может быть, предотвратить?
0: Вот это уже вопрос как бы больше, да, к священнослужителю. Ну и, в принципе, ну, может быть, и к психологу тоже. На самом деле... Проще говорить о профилактике, да?
1: Да.
0: Проще поговорить о профилактике. И мы попробуем это сделать. Я дам несколько советов, которые помогут предотвратить депрессию. Угу. Во всяком случае, даже если вы впали в депрессию, поможет, может быть, из нее выйти. Угу. Даже, может быть, поможет из нее выйти. Снова этот библейский текст. «Веселое сердце благотворно, угу. как врачество».
1: Как врачество.
0: Вот врачество от депрессии. «Веселое сердце». «Веселое» — это радостное, веселое. А «благотворно» — слово... Благотворно как врачество, вот это слово врачество, оно переводится излечение, врачевание. То есть веселое сердце может вылечить, грубо говоря,
1: смех?
0: Депрессию. Да, вот получается, что же такое под, да, под этим?
1: Что подразумевается под этим? Нам вечно смеяться?
0: Да, говорят, что смех без причины тоже, да.
1: Признак не совсем.
0: Да, нет, это мы будем называть, это не смех без причины, это терапия депрессии, да.
1: Нашли обоснование.
0: Да. Ну, я дам несколько советов, что может способствовать или повлиять на то, чтобы сердце было веселым. Что может способствовать или повлиять на то, чтобы сердце было веселым? Во-первых, библейские ценности. Угу. Кстати, вот здесь вот очень важно, потому что не всегда психолог, скажем, светский, скажет об этом. Но исследования в области психологии, в конце, совместно так с религией, они... Вот эти исследования не показывают, что если человек все-таки исповедует библейские ценности, то у него предпосылок к исцелению больше, чем у человека, который нарушает библейские ценности. То есть под библейскими ценностями я подразумеваю, 10 заповедей. Вот они, 10 заповедей. Если человек эти заповеди нарушает, у него шансов свалиться в депрессию намного больше. Но хотя бы просто потому, что он может быть более подвержен чувству вины, да, за свою жизнь, которую он, ну, живет вот так вот. Но если человек не, ну, не нарушает, а исповедует эти библейские ценности, это mm-hmm. фундамент, это платформа. Человек на базе здравых, общечеловеческих ценностей, библейских ценностей реабилитируется, восстанавливается всегда лучше и скатывается вот в эти психологические регрессивные состояния всегда меньше, чем вот человек, который не исповедует.
1: Угу, у которого нет этих ценностей.
0: Да. Ага. Второе – это вот маленькие, большие радости. Ну просто надо их замечать в своей жизни, и маленькие, большие радости, останавливаться на них, позволять себе, может быть, их. Угу. Да? Понимать, что, ну, что это нормально, что это нужно, и радоваться.
1: Нужно, наверное, понять, что вообще, в принципе, тебя радует.
0: Да, их нужно замечать.
1: Да.
0: Нужно понимать, что нужно как бы просто вырабатывать себе позитивное мышление, угу. смотреть на них, обращать на них внимание. Странно, конечно, но следующий совет – это смех. Но все-таки так сказано, что смех, да?
1: Но он помогает, я думаю, что в нашем организме просто вот именно выработки гормонов, эндорфинов, тех же самых.
0: Вот даже улыбка. Есть такой термин, американская улыбка, да. Люди ходят и так вот, да. Но на самом деле это тоже помогает против депрессии. Как угу. невероятно, но это помогает. Человек, который мышцами натягивает свою улыбку, а тем самым это дает сигнал в мозг, что ты улыбаешься, и это уже тебя настраивает на какой-то позитив. И это очень, ну, это может показаться там смешно, но это работает, это рабочий механизм, да. То есть это вот выработка позитивного мышления. Если ты постоянно пытаешься концентрироваться, ну, то на негативе твое сердце будет унылым. Но если mm-hmm. ты будешь замечать вот эти вот маленькие радости, если ты будешь смеяться, ну, когда есть повод посмеяться, почему бы не посмеяться? Да?
1: Почему бы и нет?
0: Твой мозг будет концентрироваться на чем-то положительном. Ну, конечно, стоит сказать, что об отдыхе. Отдых, сон. Очень сильно помогает.
1: Да.
0: Выспавшийся человек – это счастливый человек. Поэтому у него больше шансов продержаться и не впасть в депрессию. Поддержка семьи, друзей. Ну, если нужно, группа поддержки какая-то. Сейчас угу. очень, ну, очень сильно помогают такие вещи, как там, вот такие проекты, как «12 шагов», малая группа какой-то там. Помощи, поддержки, да. Ну, то есть это служение другим
1: церковь,
0: людям, волонтерство.
1: Тоже ведь может помочь.
0: Конечно. В церкви, угу. Которой вот я принадлежу, у нас есть малая группа, которую я тоже регулярно посещаю. Не в качестве того, что специально хожу туда ради поддержки, но эта малая группа оказывает огромную поддержку на меня лично в церкви, в общении, угу. друзья, коммуникация положительная такая. Конечно же, что еще? Сбалансированное питание. Очень важно. Как я уже говорил, некоторые никакой взаимосвязи не находят. Но на самом деле, если ты просто не доедаешь определенное количество там, белков или не доедаешь какое-то количество витамин, минеральных mm-hmm. веществ, все, у тебя мозг просто, ну, нет питательных веществ, он у тебя функционирует ущербно, и ты тут хоть что сделай, да. Но здесь максимально нужно следить за тем, что ты ешь, в каком количестве ты ешь. В этой теме сейчас просто разобраться, потому что, ну, без фанатизма, но очень много полезной информации, она в открытом доступе.
1: Мне кажется, даже если да. что, нутрициологи сейчас могут помочь.
0: Да. Физические упражнения. Мне кажется, что физические упражнения, ну, для меня лично это вообще просто. Если я физически позанимаюсь, я стараюсь регулярно это делать, все, я живу. Если я пропустил время так своих физических упражнений, то это меня угнетает.
1: Мне кажется, здесь можно добавить, что если, к примеру, кому-то сложно выполнять какие-то физические упражнения, ходить, ну, даже проходить 10 тысяч шагов в день.
0: Конечно, физические упражнения, абсолютно верно, вот ты, Мария, заметила, физические упражнения нужно подбирать в соответствии со своим возрастом и возможностями. Угу. Если вы уже достаточно в таком почетном возрасте, не нужно заставлять или выжимать из себя, потому что вам не по силу, иначе можно впасть в депрессию. Но найдите для себя вот именно ту физическую нагрузку, которая будет вас вдохновлять и даст вам, ну, силы для жизни. Ну и последнее, это вот привычка благодарности. Благодарность. регулярность, позитивное мышление. Я знаю, что во многих клиниках, особенно в христианских клиниках, ну, прям выписывают

0: это в качестве рецепта выписывают. И настоятельно рекомендуют. Если ты туда попал прямо и ты лег, вот я знаю одну такую клинику, там прям доктор, он выписывает и как бы прописывает тебе вести дневник благодарности.
1: Здорово.
0: Ты свое мышление, ну, настраиваешь вот на это все, как я уже сказал, даже принудительная улыбка, и то лечишь.

0: Это здорово. А вот какой бы вот вы дали бы, наверное, завершающий, может быть, совет или как-то подвели бы итог?
1: Вы знаете, завершающий совет очень важная, да, спасибо, что напомнили. Очень, очень важная составляющая, помогающая не впасть в депрессию, это прощение. Он просто бомба, потому что когда мы прощаем, сердце наше освобождается, это очень важно. Христос нас прощает, и мы, когда прощаем, это освобождает наше сердце. Я хочу одну притчу прочитать, и, наверное, вот мы ей закончим. Повстречались как-то на узкой дорожке верующий и депрессия. Да, вот такая притча. Не смогла она пройти мимо, да, и начала прессовать верующего. Ты ничто. Верующий, благодарю за комплимент. Депрессия, твоя жизнь пуста, в ней нет ничего хорошего. Верующий, если она пуста, то в ней нет ничего и плохого. Выходит, что я свободен. Депрессия, любви нет, добра нет, радости нет. Верующий, однозначно, в рамках данной реальности существуют лишь навязчивые иллюзии, продиктованные человеческим эго. Мы сами их творцы. Депрессия. Над этим миром нависло страдание, верующий. Но страдание без радости не может и быть. Депрессия. Ты умрешь, так и не осознав истины, верующий. Ну уж это точно не страшно, ведь впереди еще целая вечная жизнь. Депрессия. Вокруг война, ложь, мерзость и соблазны. Земля погрязла в собственной грязи. Человечество обречено, верующий. Щедр и милостив Господь. Долготерпелив и многомилостив. Благ Господь. Ко всем, и щедрот его, на всех делах его. Псалом 144, 8, 9. Депрессия, да ну тебя.
0: Да, действительно, это просто прекрасная притча, как бы в завершении, наверное, подведении итога того, что если человек позитивно мыслит, и если, ну, действительно, у него нет никаких серьезных патологий в плане физиологических, то с Богом нет ничего невозможного.
1: Да, с Богом все намного проще.
2: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Жертва абьюзера всегда находится в травмирующем положении. Она испытывает насилие и, как результат, переживает множество разных психологических травм. Чтобы от этого избавиться, нужен процесс реабилитации или самореабилитации. Второй этап реабилитации или самореабилитации – это принятие. Что это значит, об этом поговорим мы прямо сейчас. Суть принятия, суть это

Этапа самореабилитации заключается в том, чтобы принять тот факт, что вы были в абьюзивных отношениях. И сделать это весьма непросто. И вот по каким причинам это сделать непросто. Но прежде всего мне хочется сказать о том, что жертва, когда находится в абьюзивных отношениях, она находится как бы на эмоциональных качелях. Как это выглядит? Давайте посмотрим. Как выглядят эти эмоциональные качели? Все очень просто. Сначала вы испытываете массу положительных эмоций во взаимоотношениях с абьюзером. Вы даже можете не догадываться о том, что вы находитесь в таких отношениях. Но потом вдруг эта радость, этот восторг куда-то девается, и все переходит в какую-то фазу резко негативную или даже, возможно, насильственную фазу. После этого абьюзер, понимая, что жертва не может находиться долго, исключительно испытывая отрицательные эмоции, он снова дает вам порцию положительных эмоций. И этот процесс повторяется до бесконечности. Это и есть эмоциональные качели. В чем проблема эмоциональных качелей? Проблема в том, что это не просто смена характера взаимоотношений между вами и вашим мучителем. Дело в том, что всякий раз вы реагируете не только своими эмоциями, но вы реагируете на уровне гормонов и нейромедиаторов. Формируется так называемая биохимическая зависимость. Внутри каждого из нас происходят довольно сложные биохимические процессы. Например, когда мы переживаем отрицательные эмоции, наш организм выбрасывает в кровь большое количество такого гормона, как кортизол. Когда кортизол вырабатывается нашими надпочечниками, то организм наполняется как будто бы силой для того, чтобы реагировать на стресс. Потому что кортизол – это как раз-таки гормон стресса. И если происходит, предположим, эмоциональное насилие, то мы не можем как бы отреагировать достаточно ярко. Да? То есть мы не можем убежать, мы не можем как бы накричать, потому что вроде бы как формального повода для этого нет. Ведь абьюзер свои манипулятивные практики используют очень тонко. И если речь идет об эмоциональном насилии, о психологическом насилии, то распознать это довольно сложно. Поэтому получается, что мы испытываем негативные эмоции, но не совсем понимаем, что с этим делать и как на это реагировать. Таким образом, уровень кортизола накапливается, и мы находимся в таком состоянии стресса. Следующий отрицательный гормон, который относится к такой функции организма защитной, это адреналин. Адреналин – это гормон, который помогает нам убежать или ударить, то есть отреагировать одним из двух способов. И когда у нас нет возможности реализовать или одну, или другую защитную стратегию, то, опять же, уровень этого гормона в нашем организме накапливается. И тем самым приносит нам довольно большие неприятности. Кортизол и адреналин накапливаются в нашем организме и делают с нами довольно злую шутку. Мы испытываем очень яркие, очень сильные эмоции, но при этом никак их не выражаем. А поскольку эти эмоции мы испытываем по отношению к конкретному человеку, то мы формируем таким образом очень глубокую привязанность к человеку, даже если мы испытываем негативные эмоции. Но наступает следующая фаза, таких вот положительных эмоций. И в нашу кровь выбрасывается огромное количество дофамина и окситоцина. Это гормоны, которые ответственны за ощущение любви, за ощущение принятия. Эти гормоны формируются и вырабатываются в больших количествах, когда между мужчиной и женщиной происходит сексуальная близость. И это гормоны радости и счастья, так называемые. Они тоже вырабатываются в довольно больших количествах, потому что перепады между хорошими периодами и плохими периодами, они очень отчетливые, они очень яркие. Поэтому при эмоциональных качелях мы получаем очень мощный выброс кортизола и адреналина и многих других гормонов. И с другой стороны, при положительном, вот как

развитии событий, мы получаем мощный выброс гормонов радости, окситоцина и дофамина. Конечно, я сейчас очень упростил всю эту схему просто для того, чтобы понять, что происходит в нашем организме. На самом деле все, конечно, гораздо сложнее. Но этого знания достаточно для того, чтобы понять, что эта биохимия со временем формирует вот эту биохимическую зависимость. И вот по какой причине очень тяжело уйти от абьюзера, очень тяжело осознать, что ты находился в этих разрушительных, травмирующих отношениях. Кстати, очень многие люди не понимают, как так жертва оказалась в руках такого ужасного человека, как абьюзер. Но еще больше люди не понимают, как жертва не может уйти от человека, который явно бьет, уничтожает, унижает, обесценивает и так далее. Но теперь вы знаете, в чем проблема. В нашем организме включаются очень мощные процессы, которые формируют зависимость на биохимическом уровне. Вот почему так сложно уйти. Мы насколько попадаем в зависимость от естественных, так сказать, наркотиков, да, условно выражаясь, что нам сложно выйти из этих отношений. И поэтому все это формирует, вот все эти процессы, о которых я чуть выше вам сказал, формируют так называемые особого рода нейронные связи. То есть эмоциональные качели и ваша естественная биохимия и формируют те самые нейронные связи. Проще говоря, это особого рода дорожки внутри вот нашего мозга, которые пропускают импульсы в определенном порядке. Другими словами, это наши привычные реакции на ситуацию, в которой мы живем постоянно. Мы привыкаем реагировать на абьюзера отсутствием реакции или попыткой заслужить его доверие. Но вся правда в том, что сделать это невозможно. Вот именно понимая этот процесс, можно научиться выходить из травмирующих отношений. Хотя надо приготовиться к тому, что у вас будут случаться откаты. То есть вы будете хотеть вернуться в отношения, которые вас разрушали. К этому нужно быть готовым, нужно приготовиться к тому, что вам захочется вернуться туда, откуда вы сбежали. Что же делать со всем этим? К счастью, нейронные связи как формируются, так формируются со знаком минус, формируются, чтобы разрушать вас, так они формируются и чтобы созидать вас. Нейронные связи можно переписывать. Как это делать? Я поделюсь этим с вами прямо сейчас. Для того, чтобы справиться с травматическим опытом, нужно пройти определенный процесс. И этот процесс проходит через несколько простых стадий, о которых я хочу вам рассказать прямо сейчас. И первая стадия этого процесса – отрицание. Отрицание – это защитная реакция организма от болезненных ощущений. Наш мозг не хочет, чтобы мы испытывали что-то плохое. Однако здесь не все так просто, и с нашим мозгом нужно поработать. Каким образом? Во-первых, нам стоит понять, что мы можем столкнуться с тем, что к нам будут приходить навязчивые мысли. Например, ведь в наших отношениях не было все так плохо. Таким образом, мы, говоря себе эту фразу, мы пытаемся как бы отрицать, как бы не принимать тот факт, что отношения закончились, и вы сами или абьюзер их прекратил. Хотя это маловероятный сценарий, чтобы абьюзер прекратил отношения. Чаще всего это делает именно жертва, если ей хватает на это сил. Итак, мы начинаем отрицать, что этот опыт целиком плохой. А если он целиком плохой, значит, в принципе, можно в него вернуться. Поэтому это часть стратегии отрицания. Более того, отрицание может выглядеть и как бы иначе, немножко иначе. Когда вы сами себе говорите, я же тоже не идеален. И тут вроде бы появляется достаточная аргументация для того, чтобы вернуться в отношения. Потому что не только же человек виноват, в отношениях, а и вы сами. И самое печальное, что это действительно правда. Скорее всего, вы тоже допускали ошибки в отношениях. Но ошибки в отношениях – это абсолютная норма.
целостные личности, которые создают отношения, они тоже ошибаются, но за ошибки никто друг друга не уничтожает.

Просто ошибки обсуждаются и исправляются, и все, это здоровые отношения. Поэтому отрицание – это первый этап реагирования на то, чтобы принять ситуацию. Вы будете отрицать. Вы будете отрицать реальность того, что это случилось именно с вами. Тем более, когда приходит осознание, что вы попали именно в такие отношения, и все люди вокруг, значимые для вас, об этом узнали, вы начинаете испытывать стыд по этому поводу. Ну, дескать, как я с высшим образованием или с двумя высшими образованиями таким опытом вообще попала в эти отношения. Но помните о том, что эта стадия, она пройдет. Это всего лишь первая стадия горевания, первая стадия расставания с абьюзером. Следующая стадия – это стадия гнева. Когда вы смирились с мыслью, то есть перестали отрицать очевидный факт, что ваши отношения распались, и в принципе в этом, по большому счету, нет ничего такого смертельного, наступает гнев. Вы начинаете злиться. Вы начинаете злиться на обидчика, вы начинаете злиться на себя. Что сделать в этой ситуации? Но прежде всего, не стоит этот гнев в себе душить. Это естественная реакция организма на то, что с вами происходит. Просто нужно позаботиться о том, чтобы этот гнев выражать конструктивно. Например, в Библии довольно много советов, посвященных гневу. И Библия не запрещает гневаться. Напротив, Библия показывает, как это делать конструктивно. Например, «гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть, тем самым Библия говорит о том, что, в принципе, гневаться можно, но и нужно, но делать это лучше, чем быстрее, тем лучше, чтобы эта негативная эмоция вышла наружу. И если вы испытываете гнев, то выразите его, просто сделайте так, чтобы от этого никто не пострадал. Например, если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется кричать, выйдите в лес и просто прокричитесь. Выразите свои чувства так, чтобы это не причинило никому вреда, и никто от этого не пострадал и не испугался, особенно ваши дети. Может быть, стоит вам выразить этот гнев, поговорив со специалистом. Это может быть психолог, это может быть психотерапевт или пастор, душепопечитель, который разбирается в таких вопросах. Просто расскажите ему о том, насколько сильно вы гневаетесь на человека, который причинил вам сколько боли. Не держите это в себе, расскажите свою историю. Если вы чувствуете гнев на саму себя за то, что вы не смогли вовремя разобрать, выразите этот гнев точно так же. Иногда можно использовать такое упражнение, как записывание, да, вот изложение на бумаге своих чувств. Таким образом, гнев не остается внутри нас. Следующий этап, через который проходит жертва, это торг. Во время торга мы пытаемся договориться с собой. А что, если можно было бы все-таки иначе? А что, если я сделала не все? А что, если можно попробовать как-то по-другому, чтобы отношения все же восстановить? То есть вы чувствуете, насколько вот зависимость, биохимическая зависимость и сформировавшиеся нейронные связи пытаются вас отбросить назад в травмирующий опыт. Но просто знайте о том, что этот торг внутри себя вы будете испытывать, вам захочется вернуться в отношения, но делать это вовсе не обязательно. Попробуйте опять же рационализировать и еще раз адекватно, объективно оценить ваши отношения. Для этого просто вернитесь в предыдущий шаг, шаг осознания. Более того, стоит научиться переводить его фразы на реальный язык. Вы звоните абьюзеру целый день, а он игнорирует, не берет трубку, не отвечает на ваши сообщения. Переводить это стоит очень просто. Мучайся, тварь. В следующий раз будешь знать, как себя правильно вести. Поэтому, когда вы учитесь распознавать и адекватно переводить фразы абьюзера, вам становится намного легче, и этот торг вас начинает потихонечку попускать. Следующий этап – это депрессия. Депрессию еще можно назвать как тоской, печалью и грустью. На этом этапе вы начинаете вспоминать какие-то события, которые вас когда-то объединяли. Вы пытаетесь вспомнить что-то хорошее в ваших отношениях.

0: Но я очень вам рекомендую называть вещи своими именами. Перестаньте думать о ваших отношениях как о отношениях, в которых было не все плохо, в которых была любовь. Запомните, абьюзер не способен любить. У вас не было любовных отношений. У вас не было нормальной семьи. Вас просто использовали. Вас стирали в порошок. Вы переставали существовать как личность. У вас не было любви. Более того, вам не стоит воспринимать разрыв отношений с абьюзером как поражение. Напротив, не такое уж большое количество людей хотят выйти из абьюзивных отношений. Если вы это сделали, то вы в числе победителей, поэтому вам не о чем грустить и не за что, собственно, просить прощения или как-то возвращаться, тем более уж в эти отношения. Ну и последний этап – это этап принятия. Именно пройдя все эти стадии, как правило, они идут именно в заданном порядке, в большей или меньшей степени. Просто вы можете что-то чувствовать ярче, что-то не так ярко, но в любом случае вы пройдете через этот процесс. И финалом этого процесса является принятие. Принятие того факта, что вы были в этих отношениях, но когда вы прошли этот процесс самореабилитации, то вас это перестает насколько сильно тревожить, что это полностью вашу жизнь ставит в зависимость от вашего опыта. На этом этапе вы свободно можете сказать: «Прошлое – это важная часть меня, но оно уже прошло». По статистике, лишь 2% абьюзеров приходят на реабилитацию. И из них лишь 0,8% доходят до конца. Поэтому чаще всего, оказавшись в токсичных отношениях, выход только один – уходить. Существует много явных признаков, так скажем, звоночков, которые говорят о том, что отношения нужно прекратить. Он или она уже не изменится. В программе «Как прекратить отношения с тираном» я расскажу вам об этих признаках. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют, их царство. Царство Небесное.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода.

Многие из нас любят семена подсолнечника. Но есть их не очень эстетично. Поэтому сегодня мы приготовили для вас рецепт интересного паштета из семян подсолнечников, который будет не только вкусным, но еще и очень полезным, потому что мы добавим туда еще кое-что интересное. Для начала мы возьмем семена подсолнечника. Мы их предварительно замочили, дали им возможность активироваться для того, чтобы они уже начали чуть-чуть прорастать. Тогда в них будет больше пользы, больше полезных веществ. Затем мы промыли, и вот сейчас мы высыпаем их в наш блендер. Семечки богаты не только жирами, да, то есть вы знаете, что в семенах есть полезный витамин Е, он нам важен для красоты, но в них еще также очень много микроэлементов. Это селен, это калий. Сюда мы в паштет добавляем чуть-чуть вяленых томатов. Мы часть добавим сразу, а часть потом, чтобы они были красивыми крупинками. Добавляем базилик. Это все для вкуса, для яркости паштета. А сейчас мы добавим нечто очень полезное. Обязательно посмотрите, что мы добавляем. Добавляйте это. Мы добавим сюда куркуму. Вы знаете о пользе куркумы, что это удивительный антиоксидант, который обладает мощнейшим эффектом. В том числе он защищает наш мозг от деменции, от окислительных процессов, воспалительных процессов в мозгу. И для того, чтобы куркума еще больше активировалась, мы добавляем перец. Итак, мы все это добавили. Вы знаете, что куркума, она у нас разводится хорошо именно в жирах, а семена подсолнечника как раз богаты жирами, и они будут создавать вот этот синергетический эффект. Вот такая вот масса у нас получается. Видите, уже такая паштетообразная. Мы сюда добавим еще немного соли для вкуса. Добавим еще для красоты немного паприки. И взобьем еще капельку с добавлением лимонного сока. Вы знаете, что в семенах подсолнечника также содержится железо, а железо, оно гораздо лучше усваивается с витамином С, поэтому будем делать наш паштет еще более полезным. И пришло время, когда мы добавим уже остатки наших томатов именно для красоты. Мы их сюда выкладываем, перемешиваем, и все, паштет готов. Пахнет просто потрясающе. Сейчас мы его выложим в пиалочку. Семечки, они богаты не только микроэлементами, да, про которые мы сказали, они еще являются активным источником клетчатки. Вы знаете уже по нашим программам, сколько клетчатки нужно есть в день. Кто помнит? Минимум 25 грамм клетчатки. И вот как раз такой паштет будет давать вам хорошую порцию клетчатки. Этот паштет хорошо есть на завтрак, потому что он будет давать вам очень долгое чувство ощущения сытости. Его, в принципе, можно добавлять каким-то блюдом в качестве добавки жировой, да, основы. Мы знаем, что жиры очень полезны. И вот здесь достаточное количество жиров. Единственный момент, если мы говорим про семена подсолнечника, то там достаточно много омега-6. И если мы с вами едим семечки, то мы должны обязательно балансировать. То есть мы должны съесть что-то, что будет богато омега-9, омега-3, для того, чтобы вот этот баланс соблюдать. Что, пробуем? Я предпочитаю есть такой паштет вот с такими хлебцами. Можно делать это вот прямо так. Намазали, понюхали. Отличный рецепт. Пользуйтесь им и будьте здоровыми!

Сегодня рядом со мной фитбол, мяч для фитнеса. И мы сегодня будем делать упражнения вместе с ним. Он сейчас очень популярен. И дети, и женщины, и мужчины, и пожилые, все категории людей могут использовать этот мяч для того, чтобы дать себе нагрузку, растянуть тело и испытать массу удовольствий. В чем особенности фитбола, этого мяча? В том, что снижается нагрузка с опорно-двигательного аппарата. Требуется включать больше мышц стабилизаторов, но все это приносит много новых эмоций и удовольствия. Начнем упражнение с этим мячом. Первое упражнение, которое сделают, наверное, все, которое нравится всем, это просто на нем поскакать. Просто покачаться на нем. В разные стороны можно покрутиться. Тело испытывает очень легкую, мягкую нагрузку, плавные движения. Вместе с этим мы можем делать движения руками. И здесь тоже вопрос координации. Мы можем делать руки вверх, в бок, вперед. Можем по очереди. Раз, если вы два. Три. Если вы будете пробовать, то вы увидите, что не так просто одну руку в одну сторону, другую в другую делать. Руки будут сначала сбиваться, но потом вы сможете это сделать весело и интересно. Да, это упражнение любят все, и дети, и взрослые. И готовы делать его целыми часами. Пойдем дальше. Для следующего упражнения мы сядем тоже на мяч и потом скатимся с него. Аккуратно скатываемся с мяча, практически тазом касаясь пола. Руки поднимаем и руками немножко придерживаем мяч, чтобы он не укатился. И поднимаем таз. Выдох. Потом опускаем таз и начинаем делать эти упражнения. Так называемый мостик. В этот момент очень хорошо задействуются мышцы задней поверхности бедра, ягодиц и поясницы. За счет мяча прогиб поясницы очень хороший, и амплитуда достаточно для того, чтобы это упражнение совершать максимально эффективно. Мы можем это упражнение еще разнообразить тем, что тогда, когда подняли таз, зафиксировать его и остаться в этом положении в течение порядка 10 секунд и постоять в таком положении. Мышцы получат дополнительную нагрузку. В это время четырехглавая мышца бедра, она растягивается, а противоположные мышцы, антагонисты, они работают и напрягаются. 10-15 повторений, потом несколько раз задержка, и это упражнение эффективно прорабатывает всю заднюю поверхность бедра, поясницы и ягодиц. Вернувшись в исходное положение, мы отдохнем несколько секундочек. И делаем следующее упражнение. Упражнение для пресса. Мы будем использовать мяч для того, чтобы делать упражнение на пресс. Исходное положение практически такое же. Руки за голову. И мы начинаем поднимать торс. Раз, два, три. Многие люди, когда делают это упражнение на полу, испытывают дискомфорт в поясничном отделе. И большую нагрузку в поясничном отделе. Когда мы используем фитбол, то мы эту проблему не встречаем, потому что фитбол – это мягкий мяч, который занимает то положение, которое удобно организму. И мы делаем упражнение, нагружая верхнюю часть пресса. Раз. Выдох. Выдох. Выдох. Таким образом, мышцы пресса, они работают в хорошей амплитуде, и опять же, из-за прогиба, который дает нам мяч, и эффективность этого упражнения увеличивается. На пресс мы делаем 15-20 повторений и завершаем это упражнение. Следующее упражнение после упражнения для мышц пресса.

мы делаем для мышц спины, для мышц антагонистов. И для этого займем следующее положение. Немножко ноги мы расставляем шире, чтобы не скатиться с мяча. Вот. Руки за голову ставим и поднимаем спину. Раз, два. Поднимая спину, мы выдыхаем. Амплитуда этого движения тоже хорошая. Она намного лучше, чем тогда, когда мы делаем это упражнение на полу. За счет мяча тело сгибается, и поэтому амплитуда становится больше, и работа мышц становится лучше. Мы делаем это упражнение тоже 15-20 раз в нескольких повторениях. Следующее упражнение – это отжимание. Отжимания на мяче. И многие люди боятся отжиматься, но вот на мяче отжиматься никому не страшно, не вредно, потому что здесь можно регулировать нагрузку от самой минимальной до максимальной. Мы ложимся на мяч. Занимая такое положение, отжиматься очень легко. Средний хват. Выдох мы делаем тогда, когда мы поднимаемся. Если человеку тяжело, он может немножечко поменять положение, и таким образом ему отжиматься будет легче. Если ему легко, он может поменять положение и занять положение другое, и тогда ему отжиматься будет тяжелее. Каждый может выбрать нагрузку для себя и сделать это упражнение. Многие знают такое упражнение, как планка, но не каждый его делает, потому что это достаточно сложное упражнение в исполнении. При помощи фитбола мы можем сделать и это упражнение. Мы нагрузим те же самые мышцы, но это будет для нас доступно. Исходное положение. Мы встаем на колени, перед собой ставим мяч и выпрямляемся. Занимаем положение и возвращаемся обратно. Раз, два. Раз, два. И во время того, когда мы катимся вперед, и во время того, как мы катимся назад, работают мышцы и спины, и пресса, нагружая весь поясничный отдел. Мы можем остановиться в таком положении на 5-10 секунд. Нам требуются также мышцы-стабилизаторы, чтобы нам не съехать с мяча, и потом вернуться обратно можно. И так сделать несколько раз. Мы встали. Мы удерживаем мяч, чтобы он ни вправо, ни влево не катился. И потом возвращаемся обратно. И делаем этих повторений до 15. Таким образом мы очень хорошо прорабатываем мышцы пресса и мышцы спины. С виду это упражнение кажется простым, но в исполнении оно достаточно сложное. Следующее упражнение мы сделаем лежа на полу. Мы кладем ноги на мяч, кладем руки за голову и поднимаем таз. Раз, два. Раз, два. В этом положении, в этом упражнении нам тоже требуется задействовать мышцы-стабилизаторы, потому что мяч норовит уйти из-под ног. И совершая это движение, мы тоже можем зафиксировать в верхнем положении свое тело и дать статическую нагрузку для того, чтобы мышцы были проработаны намного сильнее. Мы делаем 10-15 повторений в этом упражнении. Выдох. На усилии мы всегда выдыхаем. Когда мы поднимаем таз, мы совершаем усилие и, соответственно, выдыхаем. Выдох. Исходное положение следующего упражнения такое же, как и в предыдущем. Мы ложимся на пол, только мяч ставим между ног, ноги разводим как можно шире. И упражнение заключается в том, что, сводя ноги, мы пытаемся сжать мяч настолько, насколько это возможно. Сжимая

мяч, мы задействуем приводящие мышцы бедра, мы задействуем мышцы тазового дна, мы задействуем множество мышц тазобедренного сустава. И таким образом проводим упражнение. Мы можем, сжав ноги, снова на 10 секунд остаться в таком положении, совершая статическую нагрузку. Отпустили и снова сжимаем. Дыхание, как и в предыдущем упражнении, во время сжатия и нагрузки мы выдыхаем. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Вдох. После этого упражнения мы можем положить ноги на мяч. Мы можем совершить такие действия, немного потряхивая ими, для того, чтобы они могли расслабиться. Упражнений с фитболом достаточно много, и мы можем каждый раз открывать для себя новые упражнения, радуя себя. Божьи принципы здоровья просты, доступны и практически бесплатны. Выбирайте для себя правильные упражнения и помните, что движение – это жизнь.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Здравствуйте! Сердце человека очень интересно устроено. Многие слышали, что оно работает как насос. Впервые эту метафору предложил английский доктор Гарвей еще на рубеже 16 столетия. Он использовал образ насоса и труб, чтобы лучше объяснить своим ученикам принцип действия кровеносной системы. Если давление в трубах высокое, то это грозит катастрофой. А опасно ли повышение артериального давления для человека? И что можно предпринять, чтобы продлить срок действия и сохранить молодость своего сердца? Сегодня на эти вопросы ответит наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова. Здравствуйте, Марин.
1: Здравствуйте.
0: Давайте сегодня поговорим с вами о таком распространенном заболевании, как артериальная гипертония. И вот первое, что хотелось бы узнать, как ставят этот диагноз? В том случае, если у человека повышается давление, или есть еще какие-то признаки, по которым ставят диагноз?
1: Ну, вообще, в принципе, для того, чтобы поставить диагноз артериальной гипертонии, достаточно, чтобы человек, дважды посетив врача, вот, выдал ему повышенное давление. То есть, если у меня человек приходит первый раз, я замеряю ему давление, оно оказывается повышенным, то есть выше, чем 140/90. Но он, например, говорит, я там, не знаю, понервничал, там у меня стресс был, я только что пробежался или что-нибудь еще. Я говорю, хорошо, приходи еще раз через 2 недели. Он приходит через 2 недели, у него снова повышенное давление. В этом случае я могу ему поставить диагноз артериальной гипертонии. То есть, в принципе, диагноз поставить не очень сложно. Куда сложнее найти причину повышенного давления и, в общем-то, его вылечить. Вот. А так, да, то есть только повышение давления – это уже повод для того, чтобы поставить этот диагноз.
0: То есть правильно ли я понимаю, что человек даже сам, сидя дома, может себе поставить такой?
1: Естественно.
0: Ясно, хорошо. Тогда, может быть, вы скажете, как правильно измерять это давление и какими именно тонометрами, да, каким отдать предпочтение, потому что их же разные, да, виды сейчас.
1: Да, да, тонометров очень много. Ну, во-первых, все тонометры делятся на электрические и механические. И те, и другие тонометры абсолютно адекватные, в принципе. Если человек один живет и измеряет себе давление один самостоятельно, ему, конечно, удобнее приобрести электрический тонометр, потому что механический тонометр требует, как правило, участия второго человека. Если есть кому померить, то, пожалуйста, можно и механически приобретать. Значит, электрические тонометры тоже бывают разные. Есть полностью автоматизированные тонометры, в которых и воздух нагнетается самим тонометром, и спускается самим. Есть тонометры, в которых воздух нагнетается пользователем. То есть груша есть, грушу ты накачиваешь, а потом он тебе сам спускает. И в данном случае, конечно, удобнее тот, который сам нагнетает, а сам спускает. Почему? Потому что если вы накачиваете грушей воздух, вы уже какую-то работу физическую выполняете, это может повысить ваше давление. И результаты будут не очень адекватными. А также есть тонометры такие карманные, ручные, которые измеряют давление на запястье.
0: Да, я видела, у меня был,
1: да. Они очень приблизительные. То есть, в принципе, их не очень рекомендуется использовать именно для вот такой вот рутинной проверки, потому что у них большая погрешность, к сожалению. Да. Все-таки давление лучше измерять на плечевой артерии, которая находится в локтевом сгибе, а не на лучевой. Она тоньше, она хуже прослушивается, вот та, которая находится на запястье.
0: Я, честно говоря, действительно заметила. Я когда сравнивала, потому что вот у меня был такой маленький, и действительно заметила, что большая разница, в общем-то, что доверять ему не стоит.
1: Да, не стоит, действительно. Значит, ну, хотите, могу вам, в принципе, померить давление сейчас.
0: Давайте.
1: В качестве практики. Так, значит, манжета сама, смотрите, манжета должна быть достаточной ширины, она должна покрывать около 80% плеча. То есть в том случае, если человек, например, очень, ну, длинный и полный, да, манжета должна быть у него пошире, подлиннее. Но это стандартно,
0: они...
1: да, они различаются. Но, как правило, вот стандартная манжета, вы как человек стандартной комплекции, поэтому вам она подойдет.
0: Я ребенку, кстати, покупала маленькую.
1: Да, да, да, да, да, да, совершенно верно. Так, вот так. Значит, манжета одевается. Мы видим, здесь вот трубка такая торчит, да? То есть тут фонендоскоп укреплен в саму манжету, потому что аппарат, он же тоже выслушивает ваши тоны. Значит, эта трубка должна быть по средней линии, естественно. Она должна примерно быть на 2 сантиметра, вот этот нижний край манжеты, примерно на 2 сантиметра выше локтевого сгиба. То есть здесь плечевая артерия наиболее близко к коже подходит, и легче всего прослушать. Значит, манжету мы затягиваем, но не очень туго, то есть мы не должны перетянуть плечо.
0: То есть прям вот совсем?
1: Она должна прилегать плотно, плотно, но не перетянуть. Перетягивать. То есть вам должно быть в ней, в принципе, комфортно. У нас тонометр полностью автоматизированный. Рука должна быть расслаблена на уровне сердца. Сами вы, в принципе, конечно, тоже должны быть расслаблены.
0: Попытаюсь.
1: По идее, должны откинуться были на спинку стула. У нас не позволяет это сделать микрофон. Вот. Но, в принципе, да, человек должен быть полностью расслаблен. Он должен находиться в состоянии покоя. Хотя бы 5 минут покоя должно быть до этого. То есть он не

0: нужно выполнять некую физическую работу, а лучше так вот посидеть 5 минуточек, а потом
1: померить себе давление. То есть не так, только что полы помыла и быстренько села.
0: А потом, да, померяю-ка я себе давление, какое оно у меня. Значит, у нас полностью автоматически, поэтому я просто нажимаю кнопку старт, он сейчас сам замерит, заодно замерит пульс.

0: намолчали, потому что во время измерения давления говорить нельзя, вы можете сбить вот этот вот электронный прибор, то есть он может за громкой речью, там, за какими-то посторонними шумами, может просто не услышать вот те тоны, которые он слышит. Поэтому, вот да, делать это надо в тишине.
1: Все, понятно. То есть я думала, почему всегда говорят не шуметь, не шуметь.
0: Да, не шуметь именно поэтому.
1: А я думала, потому что человек, который слушает, может не услышать.
0: Ну да, тонометр тоже ведь слушает.
1: А он тоже, оказывается, слушает. Да. Понятно. Скажите тогда, какие есть причины артериальной гипертонии?
0: Да, вообще, конечно, артериальная гипертония – это такой большой диагноз, обширный, да, это собирательное понятие. Это синдром, фактически, который означает, что у человека есть повышенное давление. А вот каковы причины? Причин очень много. Во-первых, артериальная гипертония, она подразделяется на первичную и вторичную. А вторичная гипертония, артериальная гипертония – это то состояние, которое сопровождает какие-то другие заболевания. То есть у человека могут быть определенные заболевания, которые сопровождаются повышенным давлением. Например,
1: понятно,
0: хронические болезни почек. Некоторые эндокринные болезни, заболевания надпочечников, щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарной системы, вот наиболее часто встречающиеся. Вот. В данном случае повышенное давление тоже будет, но это будет не единственное проявление данных заболеваний. Вот в этом случае говорят о вторичной артериальной гипертонии. Как правило, лечение направлено больше на устранение именно вот этой причины. То есть лечим основное заболевание, на этом фоне давление тоже становится лучше, нормализуется. В том случае, если повышенное артериальное давление является единственным симптомом заболевания данного человека и других каких-то проявлений, других заболеваний у него нет, то мы говорим о том, что это первичная артериальная гипертония, или как у нас ее называют, гипертоническая болезнь, уже непосредственно. Ее причин как таковых нету. То есть нельзя сказать, что вот конкретно вот это вот вызывает гипертоническую болезнь. Но есть, опять же, факторы риска, то есть совокупность причин, которые могут способствовать повышению артериального давления. Это, они все те же самые, что мы уже перечисляли. Это, например, хронические стрессы, это курение, это гиподинамия, это ожирение, это слишком большое потребление поваренной соли в пище. То есть вот все вот эти вот, все вот эти вот причины, они могут способствовать повышению давления. Ну и наследственная предрасположенность, естественно, то есть как бы она у всех заболеваний
1: всегда
0: есть, да. То есть если в роду кто-то болел чаще, да, чем-то, то у вас тоже велика вероятность, что вы этим тоже заболеете.
1: Да, понятно, очень жаль. Ну, с этим вопрос вот такой у меня. Если... Ну, получается, что эта болезнь, она такая болезнь старости, что ли, да? Ну, вот
0: да.
1: В старости обязательно она приходит, как правило, обязательно начинает, как говорят, зрение после 40, да, там снижается так, и, в общем-то, и давление приходит. Вот есть какая-то возможность быть и в старости здоровым человеком, и все-таки не страдать повышенным давлением?
0: Ну, собственно, мы для чего-то с вами сидим, как раз-таки для того, чтобы человек, он и в будущем, и в зрелом возрасте чувствовал себя здоровым и был здоровым
1: человеком.
0: Да. Естественно, гипертоническая болезнь – это болезнь возраста. И среди населения старшей возрастной группы, ну, скажем так, пожилых пациентов, гипертоническая болезнь страдает практически каждый второй человек. Вот. Но считать это нормой, что ага, раз половина людей страдает гипертонической болезнью, значит, нормально все, к сожалению, так нельзя, потому что гипертоническая болезнь, она приводит к очень таким удручающим последствиям, о которых мы, может быть, чуть позже, да, коснемся. Поэтому нет, возрастные нормы, они... такие же, как, в общем, для всех возрастов одинаковые. 140 на 90 – это верхняя граница нормы. Самое редкое исключение для пациентов очень пожилых, с очень выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга. Вот для них иногда допускается, скажем так, мягкие значения гипертонии, то есть давление до 160 на 90. Почему? Потому что при более низких значениях у них начинаются признаки гипоксии мозга. Появляется резкая слабость, головокружение, сонливость. Они могут падать даже вот в обмороке, эти пациенты. Почему? Потому что сосуды забиты атеросклерозом головного мозга. И, в общем-то, мозг это давление повышает для себя, чтобы мог хоть как-то там подпитаться. И
1: если выжить.
0: Мы, да, выжить. Если мы будем говорить, нет, давай тебе 140 на 90 мы сделаем, да? К сожалению, просто кровь до мозга не дойдет, и вот будут признаки гипоксии. Но если даже пациенты пожилые с выраженным атеросклерозом хорошо переносят давление 140 на 90, у них нет признаков гипоксии головного мозга, в таком случае наша цель – добиться нормализации давления в любом возрасте.
1: Понятно. Вот тогда как же именно проявляется повышенное давление? Ну, допустим, у человека, который не измеряет. Да,
0: и ну, даже и мало не знает, кто измеряет просто так себе давление. Да,
1: да, поэтому хотелось бы узнать, можно ли по каким-то признакам понять, что что-то не то с давлением, что нужно именно померить давление и, в общем-то, начать уже за ним следить.
0: Наиболее частые симптомы повышенного артериального давления следующие. Это головные боли, мелькание мушек перед глазами, головокружение. Некоторые люди ощущают тяжесть в области сердца, как будто что-то закрывается.

0: откладывает, вот чувство заложенности, может быть, небольшая одышка или чувство вот, нехватки воздуха. Вот такие симптомы, наиболее часто встречающиеся. Но я должна сказать, что это... Ну вот на моей практике могу сказать, у пациента 50 на 50, кто-то чувствует, что у него давление повышается, и действительно в этот момент бежит за тонометром, меряет, оказывается, что оно там повышенное. А половина пациентов вообще не ощущает своего давления. И для них это является очень таким неприятным сюрпризом, когда во время медицинского осмотра или там еще по каким-то причинам им измеряют давление, оказывается, что оно очень в таких высоких пределах. Так что вот могут проявляться, да, могут не проявляться. Еще страшнее, когда не проявляется, потому что человек не знает, что он болен. И он пока вот не дойдет до врача, у него так мысль и не промелькнет померить себе давление.
1: Да, ну вот, возможно, многие люди считают, что когда у него повышенное давление, да, вот то, о котором он не знает, и он чувствует при этом себя хорошо, как вы говорите, без всех признаков, может ли все-таки это быть таким исключением, исключительной нормой лично, ну, конкретно этого
0: для человека? Этого человека.
1: Да.
0: Ну, в общем, да, эти пациенты ввели понятие рабочего давления. Говорят, мое рабочее давление такое-то, то есть давление, при котором я себя хорошо чувствую.
1: Да.
0: Это в корне неверно, потому что то, что вы субъективно не ощущаете повышенного давления, это не значит, что не страдают ваши внутренние органы. Они страдают очень, в общем-то, капитально, и достаточно многие органы страдают из-за повышенного давления. Поэтому нет, это не повод ни в коей мере не лечить артериальную гипертонию, если она субъективно не ощущается.
1: У меня такой вопрос, он как-то немножко, наверное, каверзный, но а если вот человек, опять к этому же, а если человек, который вот при высоком давлении, например, чувствует себя очень хорошо, а когда ему начинают его сбивать, да, как бы в норму вгонять, ему начинаются как раз-таки какие-то признаки неприятные, то есть голова болит или кружится голова, или еще что-то. Вот бывает такое?
0: Бывает, однозначно бывает, особенно у пациентов, которые исходно очень долго существуют с очень высоким давлением.
1: То есть он привык?
0: Такое бывает. Он привык, да, то есть, ну, как привык, он адаптировался, насколько это возможно, к этому давлению. В данном случае рекомендуют давление снижать очень медленно. То есть изначально не более 15% от исходного уровня. То есть если у человека давление 180, мы сразу до 120 не будем его снижать. Мы снизим до 160 хотя бы. Вот. Потом он походит с этим давлением, да, мы еще чуть-чуть снизим. То есть тактика как раз-таки очень медленного, постепенного снижения артериального давления, чтобы избежать всех тех симптомов, вот этих, о которых вы говорили. Да, они, безусловно, могут быть.
1: То есть надо обязательно очень аккуратно это делать.
0: Конечно.
1: В связи с этим
0: конечно.
1: У меня такой вопрос. Возможно, просто у нас же люди любят сами лечиться.
0: Любятся.
1: Поэтому, чтобы не было такого, что они сами пойдут сейчас и будут себе сбивать давление. Это исключительно под наблюдением врача можно сделать? Вот таким именно аккуратно сбить давление?
0: Безусловно.
1: То есть самостоятельно безусловно. Человек не должен?
0: Никакого самолечения вообще касательно кардиологической патологии, да и много и другой тоже вообще быть не может, потому что препаратов для снижения давления очень много. У них есть свои показания, а есть противопоказания, которых пациент просто может не знать и не быть осведомлен. У этих препаратов разные дозы, разные взаимодействия и так далее. Поэтому подбор именно лекарственной терапии должен осуществляться только врачом обязательно и под наблюдением пациента. То есть ко мне приходит пациент, например, я ему назначаю какую-то терапию, начальную, небольшие дозировки, потому что я не знаю, как он отреагирует на них. Он может сразу обрушить давление, то что может быть, парадоксальная реакция. Я говорю, значит, вот так принимайте, если все хорошо, нормально переносите, например, через месяц я вас жду. Через месяц он приходит, и я смотрю, достаточно этого лечения или недостаточно. То есть коррегирую дозу или добавляю какой-то еще препарат и так далее.
1: Самим не лечить,
0: нет,
1: потому что можно себе навредить очень
0: конечно,
1: сильно.
0: Конечно.
1: Хорошо, понятно. Гипертония имеет свойство как бы ухудшаться, да, вот состояние человека. Что вообще делать? Что будет, если ничего не делать с гипертонией? Она будет на одном каком-то уровне находиться, и можно...
0: Если бы...
1: Нет, да? То
0: есть... Конечно, нет, конечно. Ну, во-первых, любое хроническое заболевание прогрессирует всегда, если его не лечить. Гипертоническая болезнь очень много осложнений. Сейчас я могу вам более наглядно это продемонстрировать. Вот видите, у нас тут несчастный человек, который страдает гипертонической болезнью. Значит, во-первых, повышенное артериальное давление, оно травмирует сосудистые стенки. Оно способствует развитию атеросклероза. Прежде всего...
1: Сосудистые стенки, это...
0: Да. Ну, тут атеросклероз вот у сердца, тут вот мы видим бляшки.
1: Да.
0: Кроме того, атеросклероз может быть в сосудах мозга, и это у нас нарушение мозгового кровообращения. В сердце это ишемическая болезнь сердца. Повышенное давление травмирует почки и приводит к развитию почечной недостаточности в итоге.
1: Вот так.
0: Повышенное давление приводит к утолщению стенок сердца, а когда сердце утолщено, могут развиваться явления сердечной недостаточности. Сосуды под таким большим напором крови могут даже порваться. И в этом случае возникает кровоизлияние, например, геморрагический инсульт. Наиболее частая его причина – это повышение артериального давления. Так что атеросклероз, гипертрофия сердца, то есть увеличение сердца,

0: сердце, травмирование почек, глаза, то же самое. Там сосудики очень тонкие в сетчатке глаза. Угу. Могут возникать кровоизлияния в сетчатку глаза, вплоть даже до полной потери зрения при вот стабильном высоком повышении артериального давления. Поэтому гипертоническую болезнь нужно лечить. Она чревата очень и очень большими осложнениями.
1: Не ходить, не терпеть, да, не гасить, конечно, ее просто какими-то...
0: Симптоматически, да, что-то там убирать, да, вроде бы полегчало, и дальше пошел.
1: И пошел дальше,
0: да,
1: работать.
0: Ни в коей мере давление нужно лечить постоянно и систематически.
1: Да, потому что очень страшные последствия.
0: Да.
1: А какие существуют тогда, вот, может быть, о методах поговорим, да? Какие существуют методы? И обязательно ли это именно медикаментозно лечится?
0: Значит, в том случае, если гипертоническая болезнь имеет небольшую степень, то есть небольшая степень повышения давления, если у человека, помните, мы в шкале СКОР с вами говорили, риск умереть в ближайшие 10 лет, да, если у человека этот риск по этой шкале минимальный, низкий или умеренный, то мы можем ограничиться только немедикаментозными мероприятиями. Это... Значит, нормализация веса, отказ от курения, избегание хронических стрессов, да, то есть все эти вещи, потребление как можно меньшего количества соли в пище и все соленые продукты, к которым относятся различные консервы, там, маринады и так далее, все это тоже ограничить и исключить. И соли не более 5 грамм в сутки.
1: Даже...
0: Да, двигательная активность адекватная. То есть, и опять же, человеку это все назначаем, говорим, приходи месяца через 3. Вот всем этим занимайся, приходи. Он приходит, если у него все хорошо, все нормализовалось, то хорошо, так дальше и живи. Если он приходит, несмотря на все мероприятия, вот наши немедикаментозные, у него сохраняется гипертензия, в данном случае мы вынуждены будем назначать какие-то лекарственные препараты для снижения давления. Кроме того, если человек уже изначально страдает какими-то другими заболеваниями, у него уже случился инфаркт или есть ишемическая болезнь сердца, у него есть сахарный диабет, у него есть нарушение мозгового кровообращения, в таком случае, независимо от уровня артериального давления, мы всегда назначаем препараты. То, что мы как бы боимся рисковать. Это у человека очень высокий риск катастроф различных в ближайшие 10 лет, то есть риск смерти очень велик. В данном случае, да, мы сразу назначаем препараты. Плюсом, конечно, к немедикаментозным мероприятиям они всегда остаются. То есть нормализация образа жизни, вот о чем я говорила, это всегда присутствует. Это как пациентов, у которых только-только развивалась гипертоническая болезнь, так и для тех пациентов, которые уже, там, не знаю, сколько лет ей страдают.
1: Вот последний маленький вопросик. Только мне интересно, вот лично на вашем опыте, как много людей все-таки следует вашим рекомендациям, да, не медикаментозным, то есть когда им нужно просто начать другой образ жизни и, в общем-то, жить здорово.
0: Это болезненная тема, в общем, потому что таких людей очень мало. Очень тяжело человека смотивировать и переделать. Более, скажем так, в этом плане податливы женщины. Вот. А вот мужчинам, они обычно такие лица упрямые очень, им проще какую-нибудь таблетку выпить, чтобы не болело, чтобы нормально ходить, и все.
1: И ничего не менять в жизни.
0: Хотя и говоришь, что и таблетки-то хуже действуют, если вы курите, и если вы не поймешь, как живете. Они да-да-да, и все равно делают по-своему. К сожалению, вот очень хочу и стучу во все двери, в которые только могу. Обязательно медикаментозное лечение должно идти рука об руку с модификацией образа жизни. Это 50% успеха. Если человек не изменяет свою жизнь, то практически на 50% он лишает себя шансов на дальнейшее вот хорошее такое безбедное существование.
1: Это плане очень обнадеживает. Я надеюсь, что наши зрители сделают выводы обязательно правильные и захотят изменить свой образ жизни в пользу своего здоровья. Вам большое спасибо. До новых встреч.
0: До свидания.
1: Всего доброго. Подведем итоги. Если в состоянии покоя ваше давление выше нормы, то стоит обратиться к врачу. Обратите внимание на содержание натрия в вашем рационе. Уменьшите потребление консервированных продуктов и больше двигайтесь. Если у вас есть сердечные заболевания или диабет, то вы попадаете в группу риска развития гипертонии. Изменение образа жизни поможет предотвратить ее развитие или снизить показатели при уже имеющемся заболевании. Желаю вам здоровья! До встречи!

Одной из самых распространенных проблем с кожей является угревая болезнь или акне. Что требуется от нас? Личные усилия. Это питание и ежедневный уход. Об этом мы сегодня поговорим. Ежедневный уход.

при угревой болезни начинается с теплого умывания. Что способствует появлению акне? Ну, первое – это неправильный уход, то есть закупоривание кожной поры ороговевшим эпидермисом и кожным салом, что и приводит к появлению черных точек или комедонов. Неправильное питание, то есть в рационе большое количество продуктов рафинированных и продуктов, усиливающих выработку кожного сала. Это молоко и молочные продукты. Стресс способствует тоже появлению угревых высыпаний. Также, если есть проблемы заболевания желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Используем очищающий гель затем, то есть поверхностное очищение кожи, убираем избытки кожного сала. Надо сказать, что при угревой проблеме гель подбирается для жирной и комбинированной кожи. Смывание очищающего геля, как обычно, теплой водой. Кожа должна быть хорошо очищена. И в дальнейшем процесс тонизирования. По питанию. Ограничить или исключить животное молоко и молочные субпродукты, так как они усиливают выброс кожного сала. Ну и отличная альтернатива здесь – это зерновое молоко. Овсяное, миндальное, арахисовое, гречневое. Исключить острые приправы – кофе, шоколад, какао. Ограничить сахар и рафинированные продукты. Ну и желательно зеленые коктейли в рационе, чтобы были прорусткие зерновых, бобовых, зеленые гречки, размолотое льняное семя, ламинарии, фрукты. Ну и пить воды. Пить воды не менее 6-8 стаканов в день. Итак, тонизирование кожи. Здесь желательно использовать тоник не спиртовый, чтобы в составе не было компонентов спиртсодержащих веществ. Поскольку любой спиртовый раствор, он усиливает выброс кожного сала. Итак, нанесение скраба. При угревых высыпаниях здесь мы можем использовать разные варианты. Готовые скрабы для жирной и комбинированной кожи. Также есть домашние варианты. Можем использовать обычную морскую соль, но не крупную, то есть помельче. Также очень хороший вариант домашний – это высушенная цедра цитрусовых, апельсин, лимон, мандарин. Высушить в кофемолке, размельчить и использовать в виде скраба. Скраб, если вы помните, мы говорили об этом в прошлых передачах, наносится на кожу, протирается по косметическим линиям и сразу же смывается для глубокого очищения кожи. Скраб для жирной кожи мы используем через день или 2-3 раза в неделю. При акне очень хорошо использовать угольную маску. Вот сегодня мы с вами ее приготовим. Для этого нужен будет порошковый уголь активированного угля, пол чайной ложки. Также мы добавляем косметическую глину. Для жирной кожи здесь желательно черная, белая, голубая глина используется, пол чайной ложки. Также мы используем сапропель, зеленый или черный, это илистая грязь, пол чайной ложечки, эфирное масло. Эфирное масло здесь можно использовать лаванда, можжевельник, пихта, кедр или сосна. И добавление воды. Все это размешиваем до консистенции маски. Нанесение угольной маски наносим кисточкой. Принципы нанесения, как обычная маска, мы об этом с вами говорили. Область глаз, область носа, область губ оставляем открытыми. Наносим также на область подбородка, шеи можно, тонким слоем. Маска остается на коже в течение 15 минут. Чтобы получить видимый, заметный результат оздоровления кожи, рекомендуется провести цикл нанесения масок, уходов 15 или 20. Ну, частота применения можно каждый день, можно через день. Здесь особой роли не играет. После 15 минут мы маску смываем, как обычно. После умывания мы тонизируем кожу. Вспоминаем, что после любого контакта с водой кожа должна быть тонизирована. Тоник у нас.

не спиртовый. Протираем, убираем остатки маски и готовим кожу к нанесению увлажняющего крема. Жирная кожа, она тоже нуждается в увлажнении. Крем увлажняющий подбирается для жирной кожи и комбинированный. Желательно крема должны быть в основе натуральные. Небольшое количество крема точечными движениями наносим на кожу лица и можно массирующими легкими движениями, чтобы он впитался. Вот для жирной кожи частота применения увлажняющего крема не обязательно каждый день, особенно летом. Тонизирование обязательно дважды в день. Зимой на жирную кожу увлажняющий крем наносится ежедневно. Можно ли избавиться совсем от акне? При распространенных высыпаниях нужно обратиться к врачу-дерматологу. При начальных проявлениях этой проблемы правильное питание и систематически правильный ежедневный уход даст положительный результат. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте. В книге «Чисел» описана история о том, как Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. Почему эта ситуация вообще стала возможной в среде Божьего народа? Чего хотел добиться Корей? И как Бог отреагировал на это? Как сегодня Господь относится к подобным ситуациям? Поговорим об этом. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Добрый
0: Очень
1: день.
0: Рада вас видеть в нашей студии. И сегодня мы с вами будем обсуждать очень, на мой взгляд, сложную и драматичную историю, описанную в 16 главе книги «Чисел». Итак, народ Божий выходит из египетского рабства. У них есть лидер Моисей.

0: все их ведет. И вот вдруг по пути в обетованную землю, в Ханаанскую землю, возникает такой очень сильный конфликт с Моисеем, Моисея и Корея, Дафана и Аверона. Вот вообще в чем заключался этот конфликт, с чего все началось, в чем была претензия со стороны Корея и тех, кто его поддерживал?
1: Да, Юлия, спасибо за вопрос. Вы знаете, библейские истории, они так написаны, что нам мало прочитать только один текст, чтобы полностью все понять и осознать. И нужно обязательно обращаться к контексту, нужно прослеживать предысторию, собственно, о чем вы и спросили. Ну и, конечно, обращать внимание на детали. Это очень важно. И вот когда мы начинаем читать 16 главу, то смотрите, из первого текста мы читаем такие слова. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан и Аверон, сыны Илиава и Авнан, сын Фалефа, сын Ируима, восстали на Моисея». Остановимся. Угу. Видите, писатель, он тут как бы показывает нам детали. И значит, на них нужно обращать внимание. То есть это очень верная подсказка при чтении Священного Писания. Если есть детали, на них нужно обратить внимание. Это не так просто. Это не просто как бы вот от нечего делать. Угу. А когда мы начинаем вникать в детали, то мы обнаруживаем, что в книге «Исход» в 6 главе, в 18 тексте, чуть шире, говорится о людях, которые только что были перечислены. И мы с вами можем увидеть, что, собственно, Моисей и Корей были двоюродные братья. То есть мы видим, что Кааф – это дедушка, Корей – это сын Ицгара, а отец Ицгара – Кааф. У Моисея отец Амрам, а отец Амрама – также Кааф. То есть у Корея и у Моисея был один общий дедушка, их отцы – Амрам и Ицгар были родными братьями, а они были двоюродными. И вот когда мы начинаем смотреть через призму такого контекста, мы видим, что помимо всего прочего, это еще была семейная драма. Да. То есть это не просто как бы вот, ну, знаете, а говорят, что самые сложные – это семейные драмы. То есть даже однажды я услышал слова такого руководителя, он примерно сказал так: «Помогите мне разобраться с родственниками, а с врагами я сам разберусь». То есть разбираться с родственниками – это всегда сложнее. Это обрастает какими-то там обязательствами, еще чем-то. Да. И вот, ну, это вот первое, что мы…
0: Да,
1: какими-то обидами. Это вот самое первое, что мы отметим, что это был очень сложный для Моисея случай. Очень сложный случай. Другое, что мы с вами заметим, что здесь помимо вот, вот этих людей описываются еще сыны Рувима. Да, тут Дафан, Аверон, и опять-таки, это тоже деталь. То есть деталь, которая к чему-то нас должна привести или на чем-то должна сосредоточить наше внимание. Ну и исследуя вот этот момент, мы вдруг начинаем замечать, что оказывается, сыны Рувимовы, их стан, он располагался к югу от Скинии, и, собственно, они прилегали вот своим станом к сынам Каафа. То есть это нам говорит о том, что, очевидно, эти люди... Ну, не просто так вот из всех колен вот эти вот все племена вдруг вот так собрались, да? Очевидно, это зрело. То есть они общались, они были соседями по станам. Это, видно, имело какой-то предварительный процесс. Они что-то обсуждали, они влияли друг на друга. И вот мы видим, ну, вообще, вот знаете, мятежный дух, дух критики, дух недовольства, он заразителен в негативном смысле этого слова. То есть он не может просто вот на одном человеке быть. Этот дух обязательно передается тем, с кем общается этот человек, если не изменить стиль общения, если не изменить вектор этого общения, он обязательно будет влиять.
0: Ну вот, ну, здесь написано, да, что да, 250 человек еще были, да?
1: Да.
0: Я как бы предваряю, дальше иду. Восстали на Моисея, то есть это автор чисел называет восстанием. Не просто пришли и высказались, а восстали, а дальше с ними 250 мужей. То есть чтобы ты можешь одного соседа подговорить, другого, но чтобы 250 человек за тобой пошли и тебя поддержали, тут действительно нужно серьезную работу провести.
1: Вот вы правильно отметили внимание или обратили внимание на следующую деталь. А следующая деталь, помимо родственников, помимо соседей, следующая деталь, как вы правильно заметили, это как раз начальники племен и колен народа израильского. Это князья. То есть 250 человек.

0: Так это князья. Из книги чисел первой главы мы видим, что эти люди обычно они управляли тысячами. То есть были, помните, 10 начальники, 50 начальники, 100 начальники, 1000, 10. И вот эти, о ком мы говорим, 250 человек, это князья, они тысячами. То есть это были очень влиятельные люди. Другими словами, мы можем сказать, что, собственно, вот, начиная с Корея, простираясь на Дафана, Верона, вот на ближайших соседей по стану, вот это восстание, вот этот мятеж, он захватил самых именитых людей. То есть людей, в руках которых была сосредоточена власть. И вот когда мы вот это все вот так вот как бы обозреваем, да, то мы начинаем понимать, что Моисей оказался в очень сложной ситуации. То есть фактически против него восстали родственники. А вы знаете, вот когда на человека начинают что-то говорить родственники, то другие люди смотрят и говорят, ну, значит, он совсем пропащий человек. То есть раз уже родные люди на него что-то так говорят, ну, значит, они не защищают, а наоборот. То есть он оказывается в очень сложной ситуации вместе с Аароном. И можно сказать, что вот этот мятеж, он парализовал, наверное, на тот момент общество израильское в плане управления. Потому что, ну, вышел из строя весь аппарат управления.
1: Да.
0: Вот мы можем сказать. Вы задали вопрос, ну, как бы, в чем был смысл, да?
1: Да, какая претензия была, чего они хотели, да, чем недовольны.
0: Вы знаете, история говорит о том, что все мятежи, они с чего-то начинаются, но они все стихийные. То есть, ну, там, как правило, это нет какой-то там одной конкретной причины, которую взял, устранил, и все решилось. Да, мятеж – это что-то стихийное, это стихия, это то, что расширяется, то, что овладевает, то, что просто уже захватывает новые сферы жизни. Вот это вот здесь мы видим. Но можно ли понять, знаете, в свое время православный священник Ельчининов, он сказал такие слова, он как бы умер в эмиграции, и он сказал такие слова, что каждый человек как минимум заслуживает двух вещей. Вот любой, каждый человек как минимум заслуживает двух вещей. Понимание и сострадание. И вы спросили, можно ли понять этих людей? Наверное, я считаю, что вообще верующему человеку нужно стремиться понять каждого человека. Ну, потому что это важно. Вот. Можем ли мы понять этих людей? Возможно, в чем-то мы можем их понять. Ну, второй вопрос или другой вопрос, можем ли мы с ними согласиться? Это как бы отдельно по тексту мы пойдем. Да? Можем ли мы понять? Ну, вот и опять мы, когда смотрим на контекст этой истории, мы видим, что вообще-то это было очень непростое время. Мятеж возник после того, как уже народ израильский от Синая пришел в Кадес-Варни. Это они поднялись выше, они подошли почти вплотную к Ханаану. И вы помните, были отправлены саглядатаи, которые должны были высмотреть землю. И помните исход, что когда саглядатаи вернулись, все прекрасно, все хорошо, кроме одного. Большинство из них, 10 к 2, говорят о том, что мы не сможем овладеть. То есть там живут рефаимы, великаны, там сильный народ, воинственный народ. Мы не готовы к войне, мы вообще не сможем овладеть этой землей. Ну и вы помните, все вот это описывается в предшествующих главах, как все общество пришло вот, ну, в плач, всенародный плач. А Халев и Иисус Навин говорили, нет, мы сможем. С Божьей силой мы пойдем и одолеем. Земля хороша, Господь нас не обманул, мы придем, мы завоем. Ну и помните, как продолжилось. Продолжилось тем, что народ на отказ отказался идти, и Господь говорит, хорошо, то есть если вы не хотите, я насильно вас не поведу, хотя я вам обещал, я вас привел, я готов с вами идти, я готов дать вам эту землю, но раз вы не верите, ну как я вас насильно туда загоню в эту
1: землю? Вы же должны сами своими ногами преодолеть это расстояние.
0: И он говорит, это уже вопрос неверия, это уже вопрос неверия. Помните, Господь говорит, по числу дней, в числе которых ходили эти саглядатаи по земле обетованной, 40 дней, день за год я вам даю, что вы теперь будете ходить вокруг да около этой земли 40 лет, пока вот это неверное поколение не вымрет. Просто люди, которые отказались поверить, что раз Бог привел, теперь он поведет дальше и даст эту землю, но они, ну, тогда они останутся в пустыне. Ну а как? Они не могут выйти.
1: Скитайтесь по пустыне, да. Тут на вас не нападут великаны.
0: И вот смотрите, вот это восстание, оно следует почти сразу после этого.

0: Народ опять огорчился. Ну, это народ, да. Люди теперь в другую крайность. Они говорят, нет, мы теперь готовы идти. Мы... Нет, веди нас, не хотим 40 лет ходить. Но Господь говорит, вы же не верите, как вас вести? И вот чуть позже возникает вот это вот восстание, мятеж. Поэтому на вопрос, можем ли мы их понять? Ну, первое, наверное, что мы можем сказать, мы можем понять, что это было время величайшего кризиса в среде народа израильского. Потому что, с одной стороны, они, вот уже они у цели, они подошли к Ханаану. С другой стороны, то, что было внутри них, вот это неверие, и они много раз роптали, оно не позволило им войти в эту обетованную землю. Естественно, вот когда мы, вот, ну, представьте, вы стремились к чему-то долгое время, да, и вот у вас была мечта, и вы к этому шли, и вот вы пришли, и вы уже у порога этой мечты, вот она сейчас осуществится, и вдруг это не получается. Ну, что мы чаще всего делаем, как грешные люди? Мы ищем виноватых, правда? То есть нам не хочется признать, что это в нас причина, это... Нам нужно найти виноватого, чтобы легче было жить, да? И вот первое, наверное, что мы можем сказать, что вот как я понимаю, первое, они хотели найти виноватого. То есть во всей этой ситуации. Ну, а кто виноват?
1: Лидер.
0: Ну да, всегда.
1: Ты нас не можешь никак привести в эту землю.
0: Да, это по умолчанию. То есть тот, кто руководит, он по умолчанию как бы и виноват. Но кроме этого, смотрите, что Моисей им отвечает. 9 стих. «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли перед обществом, служа для них?» Моисей зрит в корень. Он понимает, что вот эти люди, они воспользовались всенародным вот этим недовольством. Ну, нужно найти какую-то общую тему, в чем можно быть недовольным. Там низкие зарплаты, плохой климат, там еще что-то. Ну, нужно найти. Но на самом деле под вот этой общей темой обычно гнездится какая-то очень серьезная, глубокая причина. И вот Моисей как раз указывает на эту причину. Он говорит, вообще-то я же вижу, что ваши притязания во всем этом к тому, что вы хотите теперь быть главными, вы хотите главенствовать. Вам мало даже того, ради чего Господь вас отделил. А это были потомки Леви.
1: То есть у них и так есть власть. То есть
0: это потомки Леви.
1: Да, вы левиты, да. Вы священники, да?
0: Да. А это колено Господь больше отделил для того, чтобы через это колено служить всем народам. И, собственно, ну, скажем так, это передовое колено в области духовного роста, взаимоотношений с Богом и в области лидерства. То есть колено Леви, оно было передовым. Ну, как священники и те, кто служили для Господа. Поэтому вот здесь мы видим еще глубже вот эту вот причину. Эти люди, они, и так они, собственно, и начали, да, вот они восстали на Моисея, эти и собрались против Моисея, 3 стих, сказали им, полно вам, все общество, все святы, среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? То есть в самом начале это вырвалось у них.
1: Ну вот мне, Иван Ильич, это странно немножко. Ну понятно, что со стороны вот очень легко рассуждать. А ведь Моисей был лидером, избранным Богом. Они это знали, они пошли. Изначально было такое положение дел, Моисей их ведет. Он не вдруг откуда-то там, грубо говоря, свалился и начал говорить о том, что власть в его руках. Они же знали, ну, наверное, да, что Бог его избрал. И тут вдруг они говорят, ну, высказывают претензию, что вообще святы все, и почему вы ставите себя выше народа Господня?
0: Да.
1: А что, они сами хотели встать на его место, получается?
0: Получается, что так. Потому что в 9 тексте, который мы прочитали чуть раньше, Господь говорит, неужели вам этого, через Моисея, да, неужели вам этого мало? Но самое трагичное, что, помните, чуть-чуть раньше почти такое же произошло с Мариам и с Аароном. То есть вообще...
1: И это вот тоже я, родственники.
0: Да, самые ближайшие, самые ближайшие. Знаете, вот когда я думаю о Моисее, я думаю, это вообще был, ну, в моем представлении, после Христа Моисей, наверное, это самый, ну, как бы сказать, самый опытный лидер в среде народа Божьего, в истории народа Божьего, которому очень много пришлось претерпеть. То есть этот человек, вот, ну, представляете, вот он родился в доме рабыни,

0: Он вырос во дворцах передовой державы мира, он закончил лучшие университеты самой сильной мировой державы, он опять оказался в пустыне, он 40 лет пас овец, он вернулся, он поднял рабов, из рабства вывел с Божьей помощью. Это было... Ну, это вообще, дайте сегодня кому-то задачу с одним посохом прийти и вывести из какой-то страны какие-то народы. Ну, дайте такую задачу. Да все вам скажут, это невозможно. И вот с Божьей помощью он один со своим посохом воюет с фараоном, с армией. Он выводит народ. Думаете, все закончилось? Нет. Начинается самое сложное. Переведя через Черное море, да, он постоянно вот спотыкается об их ропот, об их неверии, об их претензии. То воды нет, то еды нет, то мяса нет, то песок на зубах скрипит, то очень жарко, то очень холодно. Ну, что угодно. И вот теперь новые претензии, да? Казалось бы, о чем? То есть, ну, что такое? Да, я руководитель, как вы правильно сказали, не я сам себя поставил. Вы помните, он отказывался. И даже Господь ему жестко стал говорить. Да. Он говорит, кто делает? Он косноязычный. Он говорит, я не могу. Чуть ли не заставил его Господь. И вот представляете, насколько обидно человеку, который не рвался, не хотел эти погоны, не стремился, но Бог его попросил, он согласился. И вот теперь к нему приходят самые ближайшие, самые именитые, и говорят, нет, тебе... как бы вот ты не должен над всеми главенствовать, ни один ты такой умный, пусть теперь порулят кто-то другой. Да? И вот для меня в этой истории вообще вот очень назидательным является, как действует Моисей.
1: Да.
0: Наверное, в жизни каждого из нас могут случаться ситуации, когда мы испытываем несправедливое отношение к нам. Это бывает. Ну, пусть не в таких масштабах, но бывает. И все равно это бывает больно, и тяжело, и трудно. И вот смотрите, что делает Моисей, да? Самое первое мы видим, что делает Моисей, да? Сейчас, когда они подошли... 4 стих. Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Что делает Моисей? Зачем он лежит на лице, да? Чуть позже, по контексту, мы поймем, что он молится. То есть самое первое... Что делает Моисей? Вот я, знаете, я себя так часто в жизни ловил, и, к сожалению, иногда ловлю на том, что я вот спешу сразу ответить. Ну вот так хочется, особенно когда ты чувствуешь, что это несправедливо, что это некрасиво, что это еще что-то. И ты вот сразу раз и сказал, да? Вот первое, чему мы учимся в этой истории из поведения Моисея, он пока еще ничего им не говорит, он падает на свое лицо. И это самое лучшее, что мы можем сделать, в то время, когда мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью, с несправедливым отношением, обвинением, чем угодно. Нужно оставить на какое-то время вот эту вот всю болезненную ситуацию, нужно пасть на лицо перед Богом, нужно вопрошать. Вот это первое, да, что делает Моисей. Да. И, кстати, в этот момент, вот как видно по контексту, Господь ему уже четко дает понимание, как лучше и что лучше делать. А мы это увидим чуть ниже, да? Второе, что мы сразу вот видим, диалог. То есть после общения с Богом Моисей вступает все-таки в диалог с этими людьми. Он бы мог, вы знаете, он бы вполне мог сказать, знаете что? Вы вообще уйдите с моих глаз. Все, вот я вообще даже вас видеть не хочу, слышать не хочу, смотреть на вас мне больно, уйдите. Я столько бы мог вам сказать, мои губы дрожат, а нет. То есть вот этого ничего мы не видел. А ведь могло бы быть, да? И это же действительно больно, это же действительно тяжело. Это его соратники.
1: Ну, их очень много. Их как бы здесь надо так либо решительно действовать, либо ты отходишь и даешь власть им. Их 250 человек, как минимум.
0: Ну, смотрите, вот тут мне кажется, что Моисей как раз не переживает. Много их или мало. Мы увидим чуть ниже, что он переживает о другом. Он переживает о том, чтобы они не погибли. Вот это вообще удивительно. Тоже еще одна черта всей этой истории. Вот он начинает вступать с ними в диалог. И вот мы уже читали 9 стих. Неужели вам... Он пытается просто донести до них. Ну одумайтесь, ну как? И я хочу сказать, это благородная черта. То есть, когда тебя вот обвиняют, он не оправдывается. Он не пытается тут доказать, да вы же вспомните, я ж не сам, да вы же меня поставили, да вот такие знамения. Нет. Он пытается просто помочь им понять, что стоит за всем этим. Более того, чуть ниже мы читаем 12 стих. «Послал Моисей позвать Дафана, Аверона, сынов Елиава, но они сказали, не пойдем». То есть Моисей не только общается со своими родственниками, с князьями, да? Он вот эти племена, которые стояли рядом по станам своим, да, которые подверглись

0: вот этому заражению, он пытается и до них достучаться. Mm-hmm. Он пытается как бы вот с ними говорить. И, между прочим, когда вот он делает эту попытку, он выслушивает еще больше и еще худшее обвинение в свой адрес, потому что уже Дафана, Аверон, эти племена говорят, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Mm-hmm. И ты еще хочешь властвовать над нами. Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Дал ли нам овладение поля, виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем.
1: Смотрите. То есть на диалог они не хотят выходить.
0: Во-первых, mm-hmm. они вообще говорят, что он их вывел из земли, где течет молоко и мед. Они полностью вообще игнорируют тот факт, что они там уже стенали, умирали.
1: В Египте.
0: Они там,
1: mm-hmm.
0: В Египте сотни лет уже были. И mm-hmm. все, их истребляли. Это был геноцид, потому что рождающихся мальчиков бросали, все, убивали. Mm-hmm. Это, и они говорят, нет, это была земля, mm-hmm. где молоко и мед.
1: Романтизируют
0: да?
1: жизнь
0: теперь,
1: в Египте. Да.
0: Нам не видно в синодальном тексте, но в оригинале текста вот где-то говоришь, ты хочешь властвовать над нами, да? Mm-hmm. Вот это слово, оно может подразумевать также завладеть нашим имуществом. Mm-hmm. И некоторые комментаторы говорят, что плюс ко всему было, если изучать оригинал текста, можно заметить, что как бы было еще одно обвинение. У тебя, Моисей, хитрый план, ты нас вывел в пустыню, мы все умрем, а ты завладеешь нашим имуществом. То есть, понимаете, тут еще как будто бы и подоплека имущественная такая. Моисей все вот это вот слышит, да? И после того, как он попытался вступить в диалог, как-то образумить, достучаться, и видит, что бесполезно, он просто им объявляет то, вот о чем он молился, и то, что
1: да.
0: ему открыл Господь.
1: И вот дальше интересно, чем все закончилось, да?
0: Да, ну, мы знаем, что Моисей говорит, хорошо, вот этим князьям, вот все, кто притязали на власть, он говорит, хорошо. Вот он не сам борется за правильный ответ. Он говорит, берите свои кадильницы, приходите завтра. Еще одна важная деталь. Не сегодня. Приходите завтра. Бог дает еще время этим людям. Приходите завтра.
1: Время, чтобы
0: Предскини,
1: они
0: чтобы подумали, да? чтобы ага. как-то осознали, остыли. Угу. Приходите завтра к воротам скини. Я и Аарон буду тоже стоять со своими кадильницами. И у кого возгорится огонь, да, вот, кого примет Господь, мы все увидим. И помните, они приходят на следующий день, и Господь начинает говорить к Моисею, говорит, скажи людям, чтобы отошли от племен Каяф, Дафана и Аверона, чтобы отошли от шатров.
1: От Кореи, Дафана и Аверона.
0: Да, от Кореи, да, простите, чтобы отошли. Потому что Бог уже увидел, что эти люди идут до конца. То есть они пойдут дальше. Между прочим, если перейти на 17 главу, мы видим, вот вы спросили в самом начале, неужели нужно было так жестоко? Угу. Вот, неужели? Во-первых, Бог давал время. Во-вторых, когда вот Господь сказал, чтобы на следующий день отошли все люди от вот этих двух зачинщиков, Он дал еще один шанс. И вы знаете, оказывается, даже некоторые сыновья Кореи отошли от Кореи. Мы вот читаем эту историю, но мы замываем, что в псалмах и даже в книге Второзакония, в других перечислениях сынов, мы видим, остались сыны Кореи. О чем нам это говорит? Что все-таки были люди, да, были люди, которые вот эту милость, проявляемую Богом, они приняли, они откликнулись, они осознали и они одумались. Ну и как результат, разверзлась земля, зачинщики погибают, а 250 князней, которые не хотели отступать, они просто... Огонь сошел, но не на кадильнице, а на них. Вот это тоже, ну, об этом можно размышлять, отдельная тема, да. Они сгорели, потому что Господь так и сказал, я освящусь приближающихся мне. То есть они не были достойны. Но самое интересное, что после всего этого, в 17 главе, ропот, продолжается.
1: Да, но как бы мы, к сожалению, да, не располагаем временем, да. потому что история очень интересная. Вот можно было, конечно, и на 17 главу перейти, но все-таки получается, что да, ну как бы мы обращаем внимание на то, что Корей, Дафан, Аверон, ну, по крайней мере, Корей, да, ну вот, угу. ну, вот эти бунтовщики, самые зачинщики из них, они погибают. Погибают они от руки Божьей. Не от человеческой. Разверзается под ним земля, под их шатрами, и они все со своими семьями туда

0: ну, кто не отошел от них, да, туда как бы их, можно сказать, преисподняя поглотила, да, похоронена заживо. А остальных бунтовщиков пожрал огонь. То есть Бог все-таки уничтожил бунтовщиков.
1: Ну, смотрите, давайте вообще пойдем от обратного. От обратного пойдем. В итоге погибнут грешники или нет?
0: Ну, в итоге,
1: Слово Божие говорит, те грешники, которые не раскаются, не погибнут.

0: и не умирать нельзя.
1: Но если они погибнут из-за отсутствия раскаяния, получается так.
0: Ну, так же и здесь произошло. Посмотрите, Бог до последнего давал все, чтобы, возможно, и время, и призывы, отойдите, все, чтобы они одумались. Моисей с ними вел диалог. То есть можно проследить несколько этапов было того, чтобы как-то их коснуться, да, но не прошли все это. И вы знаете, есть такое выражение, ну, люди иногда говорят, как тебя земля носит. А я бы сказал так, милостью Божией. Под нами тоже может рассесться земля, то есть уже не может нас терпеть, да, и, а милостью Божией мы ходим по земле, милостью Божией мы живем. И вот мы видим в итоге, да, начинается на следующий, уже через два дня фактически, уже на третий день, продолжается недовольство, уже вот все на глазах у всех. Это нам говорит о том, что Бог не ошибается, потому что он видел, что это очень сильная зараза пошла, духовная порча. И Моисей и Аарон заступаются за народ, останавливается истребление народа. И вот только тогда люди, оставшиеся в живых, они начинают понимать, что Божьей милостью они спасены.
1: Понятно. То есть у этих людей возможность покаяться была, и возможность не одна, но все-таки они себя так накрутили вот в этом грехе непокорности, что в итоге были погублены Богом, и, возможно, это даже отсылка к последнему суду, но указывает нам на последний
0: суд. Если можно, я бы сказал так.
1: Да, буквально минуту.
0: Эта история показывает, что мы все на этом пути, потому что мятежник и первый зачинщик восстания против Бога – сатана. И мы все, когда мы не на Божьей стороне, мы все в этом мятеже. Я хотел бы вот с своей стороны в конце прочитать этот стих Иеремия, 3 глава, стих 22. Бог призывает нас: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». И дальше: «Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь Бог наш». В этой истории призыв каждому из нас встать на сторону Божию.
1: Понятно. Но это обнадеживает и взывает к нашему смирению. Спасибо вам большое, Иван Ильич, за интересную беседу. Благодарю вас за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Приветствую вас, дорогие друзья, исследователи Слова Божьего, слушатели Слова Божьего. Сегодня наша тема будет о наших стараниях. Нужны ли Богу вообще старания человека? Особенно, когда наши старания такого рода, что, как говорится, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Нужны ли Богу такие старания, и как Он на это реагирует? Для исследования этой темы предлагаю открыть Священное Писание на 4 книге Царств, 4 глава 4 книги Царств. И здесь эта история записана с 38 текста, в конце этой главы. Одна история, случившаяся с пророком Елисеем и сыновьями пророческими. Я предлагаю, чтобы, когда вы смотрите это, слушаете это, вы могли, если имеете Священное Писание рядом, могли открывать и следить по Священному Писанию. Это всегда полезно, и к этому

тоже призывает Слово Божье. Тем временем я немного расскажу о той ситуации, которая тогда сложилась. В то время в той земле был голод, и Елисей, пророк Божий, он ходил из города в город, совершая свое пророческое служение. И кроме этого, одна из его обязанностей была преподавать в так называемых пророческих школах. Эти пророческие школы в свое время основал еще пророк Самуил, и там собирались все люди, которые так или иначе хотели глубже исследовать Священное Писание, лучше его понимать, лучше понимать Бога и каким-то образом совершать богослужение. И эти пророческие школы чаще всего находились где-то в достаточно уединенных местах, где люди могли одновременно там и жить, и работать, и обеспечивать себя, и в то же самое время вникать в суть Священного Писания. Одна из работ, которой занимались эти люди, они переписывали Священное Писание и умножали его, потому что это тоже в то время очень кропотливый труд и достаточно дорогой труд тоже был. И вот эта история происходит в одной из таких школ. Читаем 4 Царств, 4 глава с 38 текста. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». Хорошая задача, да, учитывая, что Елисей вместе со своим помощником, своим слугой, с Гиезием, ходили из одного места в другое, и тут они приходят, и на вот это огромное количество людей он Гиезию говорит: свари похлебку, а что ты в нее положишь, если сейчас голод? Тут, конечно, непростой вопрос, а кто бы вызвался помочь тогда? А один сварить, а на сколько, кстати, людей? Тоже хороший вопрос. И мы ответ находим, пролистав, скажем так, до конца этой главы, и видим, что чуть позже вторая история говорит, что там было около 100 человек. «И сказал слуга его: что тут я дам 100 человекам?» Около 100 человек находится в этой школе пророческой. Свари похлебку на 100 человек во время голода. Непростая задача, и мы видим, что помогать этому человеку один из этой сотни вызвался. 39 текст читаем. «И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и собрал с него диких плодов в полную одежду свою, и пришел, и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их». Ну, во-первых, у меня сразу целый ворох вопросов к происходящему. Кто этот один, кто пошел помогать варить похлебку, пошел собирать, и почему из 100 человек помогать пошел только один? Я могу себе представить следующие варианты ответов. Во-первых, приказано было только Гиезию сварить похлебку, а остальные вот эти вот, как их называли, сыны пророческие, может быть, они должны были сидеть, слушать какой-то семинар или проповедь Елисея, может быть, они и не должны были вообще этим заниматься. Пусть Гиезий там суетится, бегает, что соберет, то соберет. С другой стороны, учитывая, что Елисей и Гиезий – это люди приходящие и уходящие, а вот эти сыны пророческие здесь проживают более или менее постоянно, может быть, они сами здесь предложат, что нужно принести, может быть, у них какие-то запасы есть, вот, может быть, они знают, где что растет, куда ходить собирать. Почему никто из них не вызвался помогать, один только? И, конечно, отсюда и следующий вопрос возникает. А может быть, они уже все насобирали? Может быть, уже нечего больше собирать? Что такое голод? Я благодарю Бога, что мне ни разу не приходилось жить во время голода. Поэтому я только теоретически могу себе представить, как это.

когда голод. И я полагаю, что эти 100 человек, они должны были кушать и вчера, и позавчера. И, естественно, они наверняка и без Елисея ходили и обходили все окрестные места в надежде что-то найти, может быть, где-то что-то выросло. И, наверное, там уже на многие километры вокруг их жилища все было обобрано. И, наверное, не они одни ходили, хотели кушать и ходили что-то собирать. Может ли быть такое, что никто не пошел по той причине, что каждый посидел и посмотрел, а что мы там пойдем? Там уже все обобрано. Там нет ничего. Я вчера ходил, и позавчера ходил, и мы все ходили. Когда Господь дает какое-то поручение, как мы реагируем? Это один из тех уроков, которые мы должны из этой истории усвоить. Вот поручение от пророка Божьего. Свари похлебку для тех, кто рядом. Накорми их, что-то сделай для них. И как мы реагируем? Почему из 100 человек выходит помочь, вызывается добровольцем только один? Хорошая статистика. 1%. Один человек из 100 готов помочь. А все остальные? А у всех остальных 99 имеется у каждого по 99 оправданий, почему он не идет. Пойдут другие, потому что, а мы уже ходили, потому что, а это все равно никто не оценит, потому что это бессмысленно. И еще много-много-много других самых разнообразных оправданий, которые человек находит для себя, для того, чтобы не выполнить то поручение, которое Господь дает человеку. Действительно, разве я сторож брату моему? Это Гиезию сказали, вари похлебку. Мне ничего не говорили. Господь меня лично никуда не посылал, мне лично ничего не поручал. Я спокойно посижу и буду наслаждаться, пока кто-то приготовит для меня и меня здесь накормит. Откуда он будет брать, мне все равно. А для того, чтобы встать и вызваться и помочь, для того, чтобы действительно быть добровольцем в любом добром деле, 1% в лучшем случае. Но к чему привели эти старания? Один все-таки встал, и пока Гиезий там, наверное, наливал воды в этот огромный котел, пока разводил там костер или огонь под этой водой, второй пошел что-то собирать. Ходил, ходил, написано, пошел собирать овощи. Что он нашел? Дикое вьющееся растение. Насобирал с него плодов. Не понял, что это за плоды, не знал их, принес. И написано, накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их. То есть мы не знаем, что это, поэтому съедим. Но с учетом голода это фактически оправдывает то, что произошло дальше. Потому что дальше написано, как только они стали есть такую похлебку, то подняли крик и говорили, смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. То есть то, что они сварили, стало как минимум несъедобным, а может быть и ядовитым. Так или иначе, есть это было невозможно. Его старания оказались не то чтобы напрасны, они оказались еще и вредны. Кто знает, что еще туда Гиезий накрошил эту похлебку. Так или иначе, они что-то старались. Может быть, у них были какие-то запасы. Может быть, у них было немножко какой-то крупы. Может быть, немножко каких-то других там еще овощей, или что они туда обычно добавляли. И они из своих запасов туда добавили из расчета во время голода хотя бы понемножку, чтобы люди могли перекусить. И этот один человек, который вышел, а 99... Ему смотрели вслед. Может быть, он звал кого-то еще, пойдем со мной, поможешь. И вот эти 99 ему смотрели вслед, да что ты там найдешь, там нет ничего. И тут он принес целую охапку этих плодов, написано, в одежду свою он собрал их. Оказывается, его старания были вредны. Они не то,

что не принесли пользы. Они испортили и ту практически пустую похлебку, которая там была. Что с этим надо сделать? Какая должна быть реакция у всех? Какая была реакция у всех? Как чувствовал себя этот человек, который постарался? Мы только что говорили о том, что вот он доброволец, вот он человек, который хотел послужить Господу, послужить пророку в данном случае, послужить всем своим друзьям, близким, с кем они там совершали, с кем они там учились вместе. Послужил, называется. И я думаю, эти 99 на него смотрели не самым красивым взглядом. В лучшем случае, наверное, сказали бы, не говорили ли мы тебе, не ходи, ничего хорошего там нет. А в худшем? Может быть, действительно и обвиняли, и проклинали. Даже молча смотрели на него и говорили, тут мы могли бы хотя бы горячей воды это и с какими-то приправами попить. А теперь это вообще есть невозможно. Что делает Господь? Как Бог реагирует на наши старания? Возопили они к Елисею, пророку Божьему, человеку Божьему. И Елисей на это реагирует самым, что ни на есть, странным образом. Он говорит, подайте муки. Потребовал принести муки, муку ему принесли. Тоже, наверное, много ее не было, но заначка какую-то нашли. Приносит ему, и он высыпает ее в котел. Как бы вы отреагировали, когда вы точно знаете, что в этом котле несъедобное, что нужно было сделать с этим котлом? Вылить, поставить заново, ну, потеряли бы еще час времени, и попытаться еще что-то, может быть, поискать, еще что-то, может быть, сварить. Может быть, они думали, сейчас Гиезий, то есть сейчас Елисей возьмет эту муку, и, может быть, из нее прикажет что-то еще сделать. Ну, будем, значит, хлеб есть, лепешки какие-то. А он ее туда. Он берет самое дорогое, что у них есть во время голода, и высыпает вот в эти, старания, бессмысленные и вредные старания, которые произвел вот этот один доброволец. Как высоко Бог через пророка оценивает старания, искренние, добрые старания человека. Мы очень часто не хотим стараться, потому что мы говорим, да бессмысленно все это. Никто не оценит. Господь, Он оценит. Он оценил старания этого человека в самое дорогое, что у них было, в муку во время голода. И когда он всыпал эту муку в этот котел, пока там все ахнули и были в шоке и не знали, как реагировать, он говорит Гиезию, вот теперь подавай, и пускай едят. И написано, и не стало ничего вредного в котле. Реакция Божия на наши старания. Наши старания в любой сфере нашей жизни, особенно когда мы пытаемся по Слову Божьему что-то сделать, они очень часто как старания этого человека. Мы стараемся кому-то что-то объяснить, не понимают. Мы стараемся кого-то спасти, привести к Богу, рассказать ему о Христе, чтобы он поверил, не верит. Мы стараемся показать добрый пример христианской жизни, добродетели своим близким или своим детям. В самый неподходящий момент мы показываем истинный свой характер, вспылив или другим каким-то образом, показывая несовершенство нашего характера. И каждый раз все наши старания куда-то насмарку. Господь говорит, я знаю. Я знаю искренность, я знаю мотив, я знаю, зачем ты ходил. Он готов приложить к этим стараниям все самое доброе. В одной из

тем мы рассмотрим, как Господь говорит, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, братолюбие, любовь. Покажите, прилагая все старание. Наши старания не приведут нас ко спасению. Наши старания не приведут никого ко спасению. Но Божье благословение поверх наших таких корявых и неугодных и порой бессмысленных стараний, Божье благословение сделает эти старания ценными. Это то, что Господь сделал здесь. Но на этом история не заканчивается. Не стало ничего вредного в котле, поели. И дальше написано, пришел некто из Ваал-Шалиши, то есть из недалекого там города, где они находились, и принес человеку Божию хлебный начаток. 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. Что за хлебный начаток и зачем его принесли Елисею? Судя по всему, это была такая форма пожертвований или десятины, если хотите. Человек во время голода посчитал нужным, что даже сейчас, когда ни у кого ничего нет, когда он еле-еле что-то вырастил, он тоже должен вернуть Господу ту часть, которая принадлежит Богу. Обычно все подобные десятины, пожертвования приносились в храм священникам. Почему в данном случае это принесли Елисею? Дело в том, что к этому моменту народ израильский уже был разделен на два разных царства. И храм находился фактически в другой стране, в Иудее. Елисей совершал свое служение в Северном царстве, в Израильском. И там священников, истинных Божьих священников уже не было. Там были разные священники, но это были священники, в первую очередь, культа Ваала, которые приносили свои жертвы не истинному Богу. Этот человек понимал, что он должен возвратить свои дары, свои пожертвования Господу. И он посчитал нужным и посчитал возможным принести их Божьему пророку, тому, кто на его территории совершает служение Богу. И он приносит, находит Елисея вот здесь, среди других, вот, как написано, сынов пророческих, вот в этой школе пророческой, находит там Елисея и дает Елисею. Много? 20 ячменных хлебцев, наверное, не очень большие, и сырые зерна в шелухе. То, что вот у него выросло, то, что он посчитал вот этим начатком. И когда он принес, Елисей говорит Гиезию: отдай людям, пусть едят. Вот на эту-то фразу Гиезий потом и говорит: что тут я дам 100 человекам? Действительно, мы сегодня здесь, может быть, еще завтра здесь, а потом Елисей с Гиезием пойдут в путь дальше. Может быть, им надо посетить еще один город, может быть, еще одну подобную школу пророков в другом где-то месте, еще кому-то послужить. Они постоянно находились в движении, в пути. И 20 ячменных хлебцев на двоих, ну, это можно по хлебцу на день, это как минимум на неделю, можно и на две растянуть, наверное, пусть с учетом голода, это им хорошо, это на неделю пропитание. А что тут я дам 100 человекам? По кусочку на каждого? Они не почувствуют этого. Но Елисей повторяет свое повеление: «Отдай людям, пусть едят, ибо так, говорит Господь, насытятся и останется». Тот же самый вопрос о стараниях человеческих.

Вот этот человек, который пришел и принес свои пожертвования, он тоже думает, много ли это? Он наверняка видел, сколько там сыновей пророческих, сколько там людей. Что такое там для 100 человек он принес? Он наверняка мог подумать, вот эти 20 хлебцев и горсть зерен, они важнее для моей семьи. И можно было бы оставить. Но он посчитал, что он должен быть верный Господу и в малом, и во многом, и когда есть изобилие, и когда голод. И я уверен, хотя здесь нет об этом дальнейшего продолжения, и нет даже имени этого человека, но я уверен, что этот человек не остался без особого Божьего благословения и пропитания в это время голода. Потому что Господь никогда не бросает верных своих детей. Если Он настолько благословил даже старания вот этого одного добровольца из сотни, который принес тут неизвестных плодов, то тем более Он благословил старания вот этого человека, который принес 20 ячменных хлебцев. И когда Елисей сказал: «Отдай людям, пусть едят», происходит чудо, которое мы увидим еще раз в будущем, когда Христос будет несколькими хлебами и несколькими рыбками кормить уже не 100, а 5000 человек. И сейчас написано: «Так, говорит Господь, насытятся и останется». И Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Как правило, на выходе остается больше, чем изначально было принесено. Вспоминая евангельскую уже историю, когда там было 5 хлебов и 2 рыбки, и они разделили это на 5000 человек, притом не считая женщин и детей, сколько на самом деле народу было, сказать очень сложно. Осталось, написано, собрали 12 коробов полных. То есть 12 корзин, 12 сумок, 12 вот емкостей каких-то из всего лишь 5 хлебов и 2 рыбок. Возвращаясь к этой истории, сколько осталось? Насытились и еще осталось. Человек в голод голодный и наверняка съест больше, чем мог бы съесть в обычное время. 100 человек наелись 20 хлебами. И еще осталось. Я уверен, Господь таким образом хотел показать, насколько важны даже маленькие старания даже одного человека. В этой истории постарались двое. Один доброволец из этих 100, и Господь благословил. Один верный Господу человек, верный в пожертвованиях, верный в десятинах, который пришел и принес пророку Божьему вот этот начаток несколько хлебов. Наверняка он был свидетелем вот этого благословения и увидел, как Бог может использовать вот то малое. Посмотрите на себя, остановитесь, подумайте о своей собственной жизни. Когда Господь призывает каждого из нас к каким-то действиям, читая Священное Писание, мы можем увидеть подобных призывов много. Призыв к исследованию Писания, призыв к проповеди Евангелия, призыв к свидетельству о том, что Господь сделал в нашей жизни, как Господь изменил нас. И много других различных призывов. Как мы реагируем на эти призывы? Мы можем сказать, как 99. Это не к нам относится. Это он сказал Гиезию, и Гиезий пусть и делает. Это было написано апостолам, апостолы пусть и делают. Это пастырям, пастыри пусть делают. А это евреям, это евреи пусть делают. А это послание к римлянам, тоже не к нам. И мы можем найти 99 оправданий, почему нам не следует быть вот этими Божьими свидетелями, Божьими добровольцами, почему нам не следует исполнять Божьи заповеди сегодня так?

как он говорит. Но каждый раз, когда какой-то человек начинает исполнять Божье повеление, он получает благословение. И даже если на первый взгляд кажется, что наши старания не приносят никакого результата вообще, а то бывает, что наши старания приносят еще и отрицательный результат, не опускайте руки, потому что потерпите и увидите, как эти старания принесут благословение. Эти старания оценит в первую очередь Господь. И через эти малые старания, и через эту верность Господу будет благословение не только тому одному, который старался, но и остальным 99, которые были получатели этих благословений. Пусть Господь благословит каждого из нас, когда мы откликаемся на Божий призыв. И когда Господь говорит: «Поставь котел, свари похлебку», когда Господь говорит: «Принеси пожертвование, верни десятину», когда Господь говорит: «Засвидетельствуй о том, что я сделал тебе, верный в малом, будет поставлен над многим». Да благословит Господь каждого из вас. Аминь.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Случалось ли вам чувствовать себя недостойными или, может быть, людьми второго сорта? А может быть, крутилась в голове мысль о том, что Бог не примет, не услышит или не ответит на просьбу? Так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы также продолжаем наш цикл «Библия 21 века», и с нашим гостем, священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко, мы разбираемся и отвечаем на эти и другие вопросы, которые у нас возникают при прочтении. Мы продолжаем сегодня с вами, да, Вадим Анатольевич, читать 7 главу. Но прежде мне хотелось спросить, вот мы все-таки про 21 век, да, говорим и здесь живем. Можете ли вы сказать о том, что же важного и ценного мы можем почерпнуть из предыдущих глав для нас сейчас?
1: Да, безусловно, это важно. Даже в нашей истории государства какого-либо или всемирной истории есть события, которые в прошлом повлияли на современность и будущность. Угу. Если мы говорим об истории, описанной в Евангелии от Марка, о том, что Сын Божий Иисус Христос пришел на нашу землю, мы должны согласиться и понять, что это повлияло на нас сегодня, на наше будущее в общем и на будущее всей нашей земли, нашей планеты Земля. То, о чем мы говорили уже до сих пор, как Царствие Божие захватывает новые территории. Здесь, на этой земле, пришел Царь Иисус Христос, обещанный Мессия. Он действует таким образом, чтобы люди могли его понять, принять, услышать и пожелать последовать за ним. Он помогает им сформировать доверие, упование, веру, помогает увидеть, что он готов поддерживать их, служить их нуждам, если человек готов с Господом строить взаимоотношения посредством молитвы, упования, понимания Бога через Его Слово, через Его закон.
0: Спасти его от этого греха, да, от этого зла, да, которое, к сожалению, мы порой погрязаем или, да, да, увязаем в этом. Хорошо. Вообще, это на самом деле важные мысли, которые, мне кажется, наши зрители так и хотят услышать вот эту поддержку, вот эту опору, которую мы находим в Иисусе Христе. И мы продолжаем сегодня с вами говорить про интересные такие истории, про интересных персонажей Библии, которые своим опытом показывают, да, и учат нас важным мыслям, да, и как порой выходить из каких-либо ситуаций. Да, и те истории, которые происходили с ними, актуальны и, да, для нас.
1: Это, да, точно.
0: Тоже важны нашему зрителю, как, да, учат нас о том, как мы можем спастись в этом мире.
1: Это точно.
0: Так, о чем же у нас сегодня пойдет речь?
1: Да, мы сегодня вновь последуем за Господом туда, куда Он пойдет. И еще раз увидим, что то, о чем вы в начале нашей встречи сказали, о чувстве недостоинства, если кто-то из нас их испытывал такие чувства или испытывает сейчас, то мы не одиноки в этом нашем мироощущении или понимании. Да? И как Иисус Христос пытается развеять вот это утвержденное в некоторых людях недостоинство своим отношением к ним. Об этом мы сегодня будем читать и говорить.
0: Хорошо, тогда начнем.
1: Так, итак, последуем за переводом современным в Библии. Мы читаем перевод Института перевода Библии в Заокском, 7 глава, с 24 текста. «Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать этого было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышав об Иисусе и придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофеникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крохи, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежавшим в постели, и бес вышел.
0: отрывок, который, допустим, у меня возникает, благодаря которому у меня возникает очень много вопросов. И, наверное, самый первый – это, да, почему вообще Христос как бы вышел, и снова какое-то таинство возникает, да, он вошел в дом, да, и просил об этом снова никому не говорить.
1: Мы с вами немного ранее читали о том, что Христос предлагал своим ученикам пойти в уединенное место немного отдохнуть. Когда мы читаем здесь в начале этого отрывка, что Иисус Христос отправляется в пределы или в область Тира, это была языческая территория. А если вспомнить, мы можем вспомнить то, с чем, с каким отношением Иисус Христос сталкивался на территории Галилеи или Палестины. Какое это было отношение? Враждебное. Он всегда чувствовал враждебность со стороны духовных лидеров, правителей. Да, его везде хотели подловить где-то, в чем-то укорить и так далее, и так далее.
0: Да.
1: Это один момент. То есть Христос тоже нуждался в моменте тишины. Другой момент, который очень часто мы находим в Евангелии и Марка, и не только евангелиста Марка, это то, что называется, можно читать между строк. Иисус Христос никогда не оказывался в каком-то месте случайно. Он всегда, его действия были продиктованы каким-то внутренним откликом на ту нужду, которая оказывалась там, где он оказывался. И очевидно, когда мы читаем дальше, что Христос не просто так оказался здесь, хотя он хотел побыть.

0: быть один. Угу. Мы читаем, да, что он хотел уединиться в доме, но невозможно было этого сделать. И то, что дальше мы читаем о женщине, если есть, да, какие-то мысли, вопросы, давайте вместе разберем.
1: Да, вот здесь вот возникает такой вопрос. Ну, самый первый, наверное, который возник, это мы уже, конечно, говорили про изгнание бесов. Но вот хочется еще раз прояснить. Вот здесь ребенок, да, был одержим. Хочется спросить, за что, вот за что ребенку? Что, он был как-то, что, ребенок уже был в детстве недостоин, что вот тут вот бесы его посетили? Где он так нагрешил?
0: Да, очевидно, что как бы, но это не действиями ребенка обусловлена вот его одержимость. Видите, может быть, нужно еще раз сказать, что любая наша болезнь, скажем, или одержимость является следствием греха. Но не всегда это следствие моего греха, личного греха. То есть любая болезнь на земле, она является следствием первого греха, который совершили наши прародители. Если расширить вот, рамки только Евангелия от Марка. То есть все несовершенство, все поломанное, судьба человеческая, болезнь, неизлечимая болезнь, это все следствие греха. Который когда-то,
1: падение, которое, да, когда-то произошло.
0: Когда-то наши прародители отступили от Господа и доверили себя в руки дьявола, сатане. Это, во-первых, первая мысль. Вторая мысль, что действительно некоторые наши болезни являются следствием моего греха, моего греховного поведения.
1: Но можем ли мы сказать, допустим, о том, что вот когда мы грешим, это значит, Бог нас так наказывает, потому что мы вот неправы, потому что мы делаем неправильно, как там написано. Или, может быть, ну, наверное, логичнее это то, что следствие нашего греха, это, скорее всего, следствие того, что мы делали неправильно и навредили себе. Бог же не просто так давал правила для того, чтобы мы их как бы исполняли, да, а для того, чтобы нам становилось лучше.
0: Безусловно. Вот вопрос в том, что Бог настолько как бы верен своему же правилу и закону, что он дает мне свободу выбора испытать последствия моего же выбора. Ведь он предвидит и знает, что мои действия могут привести меня в очень тяжелое состояние. Но он не всегда становится впереди меня и говорит только, извините за выражение, через мой труп.
1: Да.
0: Да, он не делает этого. Он дает мне возможность пойти тем путем, которым я желаю пойти. Но в то же время, когда я хочу пойти к Господу, он уже стоит и ждет меня, что он уже будет меня встречать. Это один момент. Другой момент. Мы уже с вами тоже читали в предыдущих главах, когда бесы, обращаясь к Иисусу Христу, и не только в Евангелии от Марка, есть и в других евангелистах, обращаясь к Нему, говорят, «Ты пришел мучить нас. Зачем Ты пришел?» Вот. А в других местах, когда у евангелиста Марка это не описано, но у других евангелистов описано, когда Христос был искушаем сатаною в пустыне в начале его служения, то там есть такая фраза, когда сатана говорит, если ты поклонишься мне, я дам тебе все царства мира, потому что они принадлежат мне. Нужно понимать, что Христос пришел на территорию врага. И наша земля – это территория сатаны. Потому что наши прародители отдали ему, себя отдали ему во власть. Поэтому сатана, как законный правитель, он может властвовать над ребенком, он может властвовать над взрослым человеком, над здоровым, больным от того времени. Поэтому мы не можем всегда сказать, почему это так.
1: Мне кажется, вот здесь вот такая хорошая параллель, о которой вы тоже уже говорили, о том, что когда мы приходим ко Христу, да, ну, то есть мы принимаем его, там, да, открываем свое сердце, делаем его чистым в плане того, что разрешаем ему жить,
0: да,
1: да, у нас, мы тем самым наполняемся силой, да, Христа и уже идем, так скажем, по доброму пути, да, да, следуем его благой вести,
0: да,
1: как мы это говорили. И также вы говорили о том, что мы можем находиться во власти сатаны, когда не делаем этот выбор.
0: Да.
1: При этом мы не можем, да, осуждать наших там прародителей, говорить, что они там не правы, а мы правы, да, потому что мы все грешны.
0: Верно. Вот как бы нам не хотелось верить в истинность этой, истинность этой фразы, но она действительно имеет место быть, и ее совершенство абсолютное. Нету середины. Когда мы говорим о человеческом сердце, о его принадлежности к какой-то идее, желанию, моде, там, веяниям времени и так далее, нету середины. Конечно, есть вещи безобидные.

0: безобидные. Вот есть вещи безобидные, на которых я стою, и это там, может быть, середина. Но когда мы
1: говорим... Какие это могут быть вещи?
0: Сейчас, ага. Я скажу об основных, да? Но когда мы говорим о том, что человек имеет цели, желания, направление жизни, да, ради чего он живет, что он делает, каковы его мотивы в сегодняшнем дне и вообще в жизни, здесь середины не бывает.
1: Угу.
0: Или я знаю Господа и стараюсь жить по принципам Господа, я всегда на стороне Господа. А это поддерживается тем, что я с утра встаю и говорю: «Господи, я приглашаю Тебя в свою жизнь, пожалуйста, будь со мной, я хочу с Тобой прожить этот день».
1: Угу.
0: Если я этого не делаю, я всегда нахожусь на стороне дьявола. Будет ли он мной властвовать в этот момент открыто, как бесы властвовали тем или иным человеком, мы не знаем.
1: Угу.
0: Но даже пассивное его действие или пассивное мое действие не избрание Бога автоматически переставляет меня на сторону врага,
1: угу.
0: дьявола.
1: То есть середины нет.
0: К сожалению, да, наши телезрители, слушатели, к сожалению, Мария, то, как нам открывает Библия, таков расклад, простите за выражение, да?
1: Да.
0: Вот в нашем мире. Поэтому, ну, это и ничего, ну, с другой стороны, мы не можем сказать, что это очень что-то сложно или невообразимо. Нет, Бог приглашает, приходи ко мне, да, живи со мною. И Он говорит, что Царствие Божие уже пришло, оно уже вот реально, можно его пощупать.
1: Причем мы говорили с вами в прошлых программах о том, что на самом деле это просто. Просто помолиться, сказать о том, что, Боже, я так в Тебе нуждаюсь, да, мы... Каждый вообще день в чем-то нуждаемся, у нас есть нужда.
0: Безусловно.
1: Поэтому в этом нет ничего сложного, вот как раз-таки счастье в простом.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Но вы спросили, какие могут быть нейтральные вещи, да?
1: Угу.
0: Ну, бывает так, что я, допустим, одежду выбираю.
1: Угу.
0: Да, если, конечно, допустим, моя одежда не оскорбляет кого-то, потому что я могу прийти в какое-то общество, где социальный статус тех людей, которым я пришел, он очень низкий, ну, в силу обстоятельств.
1: Угу.
0: Но я могу прийти в такой одежде, которая вызовет у этих людей чувство недостоинства. Если я вот этого не понимаю, и из-за моего поведения люди чувствуют себя униженными, это и есть вот этот выбор, где я стою. Я уже автоматически перехожу на сторону врага душ человеческих, потому что его задача угнетать, убить, погубить и так далее, и так далее. Есть интересная фраза, которая мне нравится. Это не библейская фраза, но комментаторы христиане говорят, да, что любой человек в присутствии Христа не чувствовал себя униженным.
1: Угу.
0: А когда мы читали с вами о книжниках, о фарисеях, о религиозных лидерах общества, в их присутствии человек считал себя грешником.
1: Угу.
0: Как это происходило, да, доподлинно мы не можем описать. Но мы уже читали, они осуждали то, как люди омывали руки или не омывали, как они сидели, как они стояли, какой профессией они занимались, насколько они знали закон или не знали, и так далее, и так далее. Вот по отношению ко Христу, человек, когда встречался с Ним, он не чувствовал себя ниже по положению.
1: Угу. Значит, мотив униженный и оскорбленный – это сатанинский мотив.
0: Только
1: да, которому да. мы не должны следовать.
0: Ну, вот в этой как раз-таки истории этот эпизод и показывает, да, что женщина, она была язычницей. Еще раз поясним, это люди, которые во времена Иисуса Христа поклонялись не живому Богу, а любым
1: Богам.
0: Идолам, да, изображением, сделанным из камня. И вот она просит у Господа помощи.
1: Мне интересен, вот, кстати, вот здесь ответ, который дается, очень такой... философский. Можно ли как-то его обосновать и применить в нашей жизни? Что здесь вообще имелось в виду? Он вообще говорит о том, что все, дочь твоя исцелена, когда вот он дает ему ответ.
0: Вы имеете в виду, что Христос отвечает ей? Или...
1: Да, да, и то, что Христос ей отвечает.
0: Да, ну давайте последовательно дойдем. Да, то есть Христос ей говорит, она его спрашивает, она просит его о помощи. И Христос ей говорит фразу: «Нехорошо взять хлеб и бросить псам».
1: Да.
0: Вот, очевидно, но и то, как отвечает женщина Христу, она поняла, о ком речь. И она поняла, кто она.
1: Угу. Ну, то есть, тем самым он ей дал ответ. Да.
0: Указал на ее
1: да.
0: место.
1: Да.
0: Конечно, мы понимаем, что или что-то здесь Бог забыл, кто он. То есть пытаясь поддерживать разделение, которое было, или что-то здесь было другое. Но нам нужно еще раз понять, да, что Христос пришел в языческую территорию, с Ним пришли ученики.
1: Угу,
0: и в то время, как мы уже читали, религиозные лидеры поддерживали

0: эту идею, что они, последователи иудаизма, евреи, они исключительный народ, потому что Бог им дал законы напрямую, а все остальные – это нечистые.
1: Угу.
0: Это нечистые. И благословение, в первую очередь, если вдруг Бог, давайте возьмем кавычки эту фразу, захотел кого-то благословить, то он в первую очередь благословит кого?
1: Тех, кто ему.
0: Иудея, да, из народа израильского. А эти все, они второсортные. И, к сожалению, окружающие люди понимали это, язычники понимали это, что если прийти ко Христу, то нужно пройти очень-очень долгий этап, потому что там впереди стоят те, кто достойны, а мы недостойны. Эта женщина, вот она говорит, я недостойна, я знаю, что я, простите за выражение, собака. Но наш Бог так не поступает. Наш Господь так не действует. Поэтому в этом случае мы, очевидно, понимаем и видим, что Иисус Христос допускает в своих словах такое отношение, чтобы ученики посмотрели на то, что происходит. Потому что, будучи под влиянием религиозных лидеров своего общества, они, возможно, также относились к этим людям. А Христос пытается вот эту стену, не знаю, китайскую, или как ее хотите назовите, религиозную стену разрушить. Он пытается показать, что есть нужда, нужда и у язычника, но Господня помощь не видит барьеров или пределов, по которым нельзя бы помочь этому человеку.
1: Помощь Бога без границ.
0: Да. Поэтому вот здесь, как бы, когда мы читаем, я иногда сам, когда читаю эту историю, я съеживаюсь, но думаю, ну как Христос мог так ответить? Как Он допустил себе в своих словах это произношение? Но в то же время вот то, что она ответила, и Христос ее поддержал. Она сказала, да, что собаки едят также крохи из-под стола. То есть она говорит, я готова лишь на малую часть, но, пожалуйста, помоги мне. И мы видим, что Христос, Он не удержался. Он сказал, да, конечно, я хочу помочь тебе. То есть заведомо от начала у Христа не было нежелания помочь.
1: А может быть, можно ли мы здесь так рассуждать, что на самом деле он не хотел бы унизить и оскорбить, но при этом сам он как бы отстаивает здесь свою границу в том плане, что мы же все-таки на вражеской территории, и она-то не верит в Бога живого. И тем самым показывая, что как бы, ну, ты же вообще не веришь, ты тут не со мной, как бы напоминая ей про этот момент. Можно ли мы так рассуждать здесь? Что он как бы просто не возвышается, не унижает, а просто расставляет все точки над «и», так скажем.
0: Вы знаете, вот опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, иногда Иисус Христос, обращаясь к кому-то, кто приходил к Нему просить помощи, исцелялся, Христос говорит им такую фразу «Иди, вера твоя спасла тебя».
1: Угу.
0: Хотя в данный момент человек обращался к Нему не о спасении, в общем плане, а об исцелении от какой-то болезни.
1: Конкретно
0: какой-то болезни. И мне кажется, я как читаю Евангелие, понимаю, что иногда Христос кому-то помогает в рамках только исцеления от болезни. И больше этот человек, к сожалению, не мог ничего воспринять. В силу его социального, может быть, поражения, простите за выражение, или духовного понимания, или еще чего-то. Только это он мог воспринять. Но были случаи, когда исцеленный видел в Иисусе Христе не просто врача хорошего, а видел что-то большее. И вот такому человеку Христос говорит, да, это я, вера твоя спасла тебя. То есть ты нашел вот это единение с Богом. Поэтому в отношении этой женщины мы не знаем, каков ее был поиск, богопоиск. Был ли у нее или не был. Да, хотел ли этим Христос подчеркнуть ее вот это религиозное мировоззрение, что она там на уровне, простите за выражение, плинтуса, да, поклоняется какому-то изображению, которое сама же сделала, может быть, из камня. Мы не знаем. Вот. Но Христос готов был помочь, потому что Он видел нужду этой женщины.
1: Можем ли мы сказать о том, что сейчас мы тоже с этим сталкиваемся? Что, допустим, мы знаем, что у нас очень много есть разных религиозных течений, да, в 21 веке, да, и люди верят в разное, совершенно в разное. Мы знаем, что человеку очень важно во что-то верить. Да, либо не верить и быть убежденным в противоположной точке зрения. Можем ли мы сказать о том, что Бог все равно относится ко всем людям также, ну, одинаково, да, и

0: готов прийти на помощь.
1: В Евангелии мы видим, что, вот, в частности, по отношению к ученикам, мы это всегда подчеркивали. Христос вел их от одного знания к другому знанию. От одного знания к другому знанию. И Христос очень огорчался, когда они не делали вот эту связь между прошлым опытом и настоящим опытом. Конечно, Господь принимает даже плач маленького ребенка или любого человека, как он есть. Но если человек, научаясь, имея возможности научаться познанию Бога, и не делает этого, его сердце просто огрубевает, как у учеников. Он перестает понимать, да, Бога. Поэтому у Господа нет пределов нашему принятию. Будь я христианином, иудеем, мусульманином или кем-либо другим. Я не могу запретить Богу меня слышать. Бог меня слышит, как свое дитя. Но когда я не сопоставляю, не расту в этом богопознании и вхождении с Богом, я просто окаменеваю. Я начинаю, да, больше, может быть, исполнять обряд какой-то, забывая о том, что Бог не требует служения ни рук, ни ног, ни других моих частей тела, да? Вот. Поэтому, да, Бог слышит. Искренность всегда Богом принимается. Искренность всегда принимается. Но Бог хочет, чтобы я возрастал в богопознании. Чтобы я понимал Его волю и Слово Божие, которое Он оставил для меня. Понимал Его закон. А Его закон — возлюби Господа, возлюби ближнего. Понимал, как жить здесь на земле, как действовать в тех или иных ситуациях. В этом суть.
0: Да, спасибо. Да, интересный такой момент.
1: Давайте закончим, да, чтобы эту главу, и еще раз тогда мы вернемся и к этой части. Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю, морю Галилейскому, со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему: «Эфата», что значит «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ, и с восхищением они говорили, как хорошо он все делает. И глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
0: Да, как хорошо он все делает.
1: Мы можем тоже это резюмировать, да?
0: Да, это точно. Да, с каждым разом все равно эта фраза очень применима. Это правда. Почему так? Почему, кстати, вот раньше мы видим, да, постоянно были исцеления, Бог исцелял, а мы вообще сейчас, ну, не можем, кстати, исцелять людей. И нет такого, что люди исцеляются от каких-то сильных, так скажем, болезней.
1: Я как-то размышлял об этой истории и постарался в ней увидеть больше, чем просто, ну, текст. Мы понимаем, что Библия была ограничена, поэтому только эпизод описан. Мы же знаем, что, допустим, глухие, они глухи не потому, что они... прошу прощения, немые, они немы не потому, что они немые, а потому, что они глухие.
0: Да, да, это вот взаимосвязано.
1: Да, и вот здесь я то, что вижу, написано, что когда Христос совершил действие, которое для нас может быть непонятное, он плюнул, да, он коснулся, он помазал. Нет никакой здесь магии в этих действиях. Так Господь совершил, да. Но что произошло? Написано, что этот человек стал говорить ясно. То есть я понимаю, что не просто Христос восстановил его речевой аппарат. Он наполнил его разум всеми теми звуками, которые он до сих пор не мог слышать. Это все равно, что как если бы ребенку, да, который никогда не слышал, ему ставят слуховой аппарат, и он начинает говорить, но его речь действительно очень несвязная, потому что у него нет взаимосвязи между звуком, слухом и языком. А у этого человека в мгновение это произошло. Поэтому вот в этом чуде, ну, для меня невообразимое чудо.
0: Это как, это правда.
1: Да, как вот размер этой вселенной. Да, мы видим солнце, каждый даст свет, но оно настолько от нас далеко, что мы бы узнали о нем, если бы его отключили только через 7,5 минут, как мы говорили с вами. Также и здесь. Здесь происходит намного больше и совершенное, чем можно только вот, используя наши слова, это почитать. Вы спросили, почему таких явных событий или...

чудес не происходит сейчас. Нет, безусловно, сила Божия не ограничена. Но мы с вами уже читали и находили эпизоды, когда в некоторых местах, и в частности в своем городе, Христос не мог совершить чудес. И там были условия того, что в Него не верили. Господа не верили. Более того, когда мы читаем дальше Евангелие, повествование, мы находим, что ученики совершали чудеса. Но в истории христианства потом это сходит на нет.

0: сказать «да», только так и всегда действовать. У Бога есть цель, у Бога есть план, и у Бога есть завершенные события, когда эта земля восстановится от всех болезней. От всех болезней. И даже если взять этих людей, которые, допустим, мы читали в предыдущей встрече или чуть ранее об исцелении дочери Иаира.
1: Угу.
0: Маленькая девочка, 12 лет, да, Бог ее воскресил, но она в конечном итоге не жила вечно.
1: Нет, конечно.
0: Она все равно умерла. Поэтому то, что делает Господь вот в этом повествовании, Он показывает, что придет время, и в частности мы читаем это в последней книге Откровения, когда Господь говорит, я сотру с глаз всякую слезу, не будет никакой болезни и ничего.
1: Угу.
0: Но и сегодня у христиан очень много опытов и эпизодов в жизни, когда Бог совершает такие чудеса, исцеление совершает. Поэтому мы можем быть уверены, можем сказать, что Бог продолжает действовать, но Он совершает это намного в большем масштабе для того, чтобы в будущем все восстановить, чтобы не было ни одной уже как бы болезни, ни одной печали, которую сегодня мы испытываем.
1: Спасибо большое, Вадим Анатольевич, что рассказали нам о том, что на самом деле мы все равны, что мы каждый достойны общение с Богом, и то, что Он нам может помочь в наших сложных и трудных ситуациях, и вообще, когда мы просто к Нему обращаемся.
0: Лишь закончим, может быть, мы по-человечески, наверное, понимаем, что мы бы не были бы согласны на такие взаимоотношения в семье между родителями, детьми или мужем и женой, когда я прихожу к жене только тогда, когда мне что-то нужно от нее.
1: Ну,
0: когда
1: да.
0: Я с чем-то сам не могу справиться.
1: Угу.
0: Мы ведь радуемся вместе, вместе огорчаемся, плачем, что-то строим, делаем. Также мы не хотели бы учить нашего ребенка, чтобы он обращался ко мне только тогда, когда ему нужна помощь. Что-то подобное в наших отношениях с Господом. Моя нужда, она сразу обращает взгляд Господа на меня.
1: Угу.
0: Бог смотрит на меня, готов. Но Он огорчается, когда я... когда Он удовлетворил мою нужду, и я потом живу без Него. А потом приходит эпизод, и я вновь это делаю. Это не взаимоотношения, это потребительство. А Господь хочет вот чистоты вот этих взаимоотношений, чтобы я и радовался с Ним, и печалился с Ним, потому что Он мой Отец, Он небесный мой Отец.
1: Да, совершенно верно. Он наша жизнь, наша опора и поддержка.
0: Это точно так.
1: Благодарю вас за такие мудрые размышления и за участие в программе.
0: Слава Богу.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели нашу программу. Делитесь впечатлениями и вопросами в комментариях. Нам важно ваше мнение. Пусть Бог благословит вас. Всего вам доброго.

0: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
1: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное. Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новое.

0: историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
0: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
2: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
0: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
2: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
3: Это как? Это что? Город стоит на городе?
2: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
4: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4000 лет назад?
2: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
1: Ого!
2: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
4: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, его никто не видел.
2: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
4: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
3: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
2: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
5: И куда он пошел?
4: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята. Что-то у нас Марк задерживается.
1: А вот и Марк.
2: Ну и тяжеленный. Привет, ребята.
0: Марк, это что за фонарь? Ты зачем его принес-то?
2: А, это я подарок нашел для своего друга Илюшки. У него сегодня день рождения.
0: Как это нашел? Где?
2: Представляешь, Надь, иду я сегодня на программу, а на бульваре старые фонари меняют на новые. Новые такие блестящие, красивые, а старые свалили в кучу. Пока с ним специальная мусорная машина не приехала. Вот я и взял один.
0: Марк, а ты уверен, что Илюшка обрадуется твоему подарку?
2: Конечно, уверен. Илюшка давно мечтает о фонарике. Тем более, он мне говорит, что хочет большой подарок. Представляешь, я исполню сразу две Илюшкины мечты. Подарю ему большой фонарь.
0: Марк, а ты хотел бы, чтобы тебе тоже такой фонарь подарили?
2: Нет, мне такой точно не нужен. Во-первых, мне его ставить некуда. Во-вторых, с него уж вся краска пооблетела. И вообще, у меня дома есть

0: Классный маленький фонарик. Ну зачем мне этот?
1: По-моему, Марк, ты так старался, что совсем забыл про один чудесный совет, который записан в заправдышней книге. Вот он. Смотри, вот здесь написано.
0: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это же золотое правило.
1: Да, Марк, и если ему следовать, то можно быть уверенным, что твой подарок точно обрадует друга. Думаю, сейчас самое время для заправдышной истории, в которой мы расскажем о том, какое чудо Бог совершил с теми, кто умеет подарить то, что очень нужно самому.

0: давние времена жил на земле пророк, которого звали Илия.
1: Моего друга тоже так зовут. Только этот Илия был пророк, то есть человек, который передавал людям то, что велел сказать ему Бог.
0: И вот однажды Бог повелел пророку пойти к царю Ахаву.
1: Царь Ахав был злым, непослушным Богу человеком. Учил свой народ плохому. Поэтому Илия пришел к нему и сказал: «Не будет в твоем царстве дождя долгое время».
0: Марк, как ты думаешь, что может случиться, когда долго нет дождя?
1: Я думаю, что не нужно будет носить с собой зонт, и можно будет гулять каждый день.
0: А еще, Марк, не будет урожая. Не вырастут ни яблоки, ни груши, не будет орехов, семечек, зерна. А это значит, что не будет и муки.
1: Так что же, выходит, нельзя будет испечь мой любимый яблочный пирог?
0: Не только пирог, но даже и обычный хлеб. И вот когда в той стране не стало дождя и наступил голод, Бог повелел Илии пойти к ручью.
1: Там он и остался жить. А каждое утро и каждый вечер к пророку прилетали вороны и приносили ему пищу.
0: А дождя все не было и не было, так что даже ручей высох, и Илии нечего стало пить.
1: Тогда Бог сказал пророку: «Пойди в Сидонскую землю, в Сарепту, и там одна женщина накормит тебя».
0: Илия послушался Бога и пошел.

0: У городских ворот он увидел бедную женщину и попросил у нее немного воды и хлеба.
1: И рассказала ему женщина, что нет у нее хлеба, только осталось в катке горсть муки и немного масла в кувшине. Из этого она собиралась испечь маленькую лепешку для себя и сына. Это была их последняя еда.
0: Тогда Илий сказал ей: «Не бойся, пойди и сделай небольшую лепешку и принеси ее мне, а для себя и сына сделаешь после. Потому что Господь сказал, что в катке не кончится мука, а в кувшине не кончится масло, пока снова не пойдет дождь».
1: И пошла женщина домой. Взяла последнюю горстку муки и остатки масла и испекла из этого лепешку. Потом принесла свою последнюю еду пророку. С тех пор, как Бог и обещал, каждый день и женщина, и ее семья, и пророк Илия ели вкусный хлеб.
0: Взаправду, потому

0: что в катке не заканчивалась мука, а в кувшине не убывало масло. Вот такое чудо совершил Бог в доме женщины, которая не пожалела отдать последнюю горсточку муки.
1: Надь, у меня есть идея. Давай я спрошу у папы, если он позволит, подарю Илюшке мой маленький фонарик.
0: Фонарик? Это замечательно. Ну, если не получится подарить его, то можно что-нибудь еще придумать. Марк, а ты помнишь, какие подарки тебе сделал Иисус?
1: Конечно, помню. Он создал меня, и поэтому я живу.
0: За правду. Он подарил тебе жизнь. А еще?
1: Маму еще он подарил, папу, нашу кошку, попугая, речку, дом, солнце.
0: Ого, сколько подарков! А самое главное, Марк, Господь Иисус подарил тебе самого себя, то есть свою дружбу. И теперь он всегда рядом, хоть и не видим пока.
1: Рядом с Илюшкой целых два друга, Иисус и я. Правда, я не всегда бываю рядом, да и видит он меня только по выходным.
0: Тогда, Марк, предлагаю тебе смастерить для Илюшки открытку-фокус, на которой вы будете всегда рядом.
1: Открытку-фокус? Здорово!
0: Для начала мне нужна чашка чайная.
1: Надь, мы не успеем сделать открытку, если будем сейчас чай пить.
0: Нет, чашка мне нужна для того, чтобы обвести на картоне ровный круг, который нужно будет сейчас вырезать.
1: А у меня наготове ножницы.
0: Ну, тогда работай.
1: Интересно, что у нас получится?
0: Терпение, мой друг, терпение. Так, сейчас мы разделим наш круг пополам, рисуем полоску такую. Теперь с одной стороны нарисуем твоего друга Илюшку.

0: Дальше. Переворачиваем наш кружок вверх ногами. Так. И с другой стороны рисуем тебя, Марк. Щёлочка, глазки. Так, смотри, Марк, что у нас получилось. Здесь ты, а здесь Илюшка. Теперь нам нужно с помощью шила сделать с обеих сторон открытки небольшие дырочки. Так, с одной стороны вот делаем. И с другой стороны. Теперь отрезаем небольшие резинки. Одна. И точно такую же еще одну резиночку. Вот. Далее складываем ее пополам. И вот концы резинки с помощью шила вставляем в эти дырочки. Так. И дальше нужно завязать здесь узелок, чтобы она не вылетела назад. Завязываем небольшой узелок. Так. То же самое делаем с другой стороны. Далее берем нашу открытку и поворачиваем ее несколько раз. А сейчас фокус. Так, что получается?
1: Вот так фокус. Мы с Илюшкой рядом стоим. Надь, а я вспомнила еще один подарок, который подарил мне Бог.
0: Какой?
1: Это мой друг Илюшка.
0: За правду, Марк, чудесный подарок.
1: Ребята, напишите нам, а что подарил Бог вам?
0: Или нарисуйте, а мы будем ждать ваши письма.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ребята, иногда чувствуешь, что летнее время самое лучшее и самое драгоценное. Почему-то сегодня как раз тот день.
1: Это потому, что от лета осталось всего-навсего несколько дней. Привет! А так как раз и бывает, когда чего-то мало, ценишь это больше. Ну, что ни говори, лето кончается. Обидно.
0: А я знаю один способ, как продлить лето.

0: Вот.
1: Получается, лето продлить совсем несложно. Надо только найти плаксу кота и накормить его молоком.
0: Или сметаной, а можно сливками. Корми себе кота, и лето никогда не закончится.
1: И где же этого кота найти?
0: Вот на этот вопрос, если честно, у меня ответа нет. Кот куда-то просто

0: спрятался, и никто его не может найти. Вот лето на убыли идет.
1: Значит, кот спрятался, а лето кончается. Что ж ты нам еще интересненького скажешь?
0: Ребятам скоро в школу.
1: Надо же, как радостно ты об этом говоришь. А я почти уверена, что это последнее, драгоценное летнее время. И меньше всего хочется о школе думать.
0: Почему это?
1: Димыч, ну кто же хочет в школу идти?
0: Я совсем не против.
1: А ты там был?
0: Нет, я же ведь подсолнух.
1: Вот это и оно. В школу почему-то хотят идти те, кто там еще не был.
0: Я думаю, что узнавать что-то новенькое – это всегда интересно. Заниматься одним, другим, третьим понемногу, петь песни, слушать истории. Я никогда не думал, что это может не нравиться.
1: Я согласна. Узнавать новое интересно. Димыч, ну кто же ходит в школу за знаниями? В школу ходит за оценками. А чтобы хорошую оценку получить, знаешь, надо сколько всего учить, вместо того, чтобы гулять.
0: Наташ, я думаю, ты не очень хорошо представляешь школу.
1: Ну да, я согласна. Вообще-то я и сама не против поучиться. Мне даже хочется разных, может быть, полезных советов ребятам дать об учебе. Вот только давать советы одно, а следовать им совсем другое.
0: Так, может быть, мы подумаем, как поинтереснее к учебе относиться?
1: Ну, в общем-то, трудно учиться, если не догадываешься, что это потом тебе пригодится. Поэтому поговорим по важности знания. А для этого нам понадобится помощь одних известных героев и чуточку времени.
2: Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-па-трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум.
1: Представьте, ребята, что это Димыч и Алиса.
3: Привет.
1: А я и Пятачок. Как-то раз Пятачок пришел к Иа. Я был чем-то занят. Пятачок подошел поближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Перед Иа на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья лежала поперек них. Пятачок подумал, что, наверное, это какая-нибудь западня. «Ты не знаешь, что это такое?» – спросил Иа. «Нет», – сказал Пятачок. «Это А». «О», – сказал Пятачок и подошел поближе. «Какое О? Это А. Во всяком случае, пока кто-нибудь на него не наступит», – строго сказал он. Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки. «Ты знаешь, Пятачок, что означает А?» «Нет, я не знаю». «Оно означает учение. Оно означает образование, науки и тому подобные важные вещи. В этом лесу, — продолжал Иа, — толчется масса всякого народа. Но что они знают про букву А? Ничего. Для них это просто три палочки».
3: Ребята, когда в отличие от Иа не понимаешь важности знания, то, конечно же, можно думать так. Зачем оно это учение? От него одно только мучение. Вот закрыть бы все школы, здорово будет, никаких тебе уроков. И правда, никаких тебе уроков. И все перестанут учиться читать и писать. И будет у нас, как в лесу, масса народа, для которого буквы будут просто палочками. Или в лучшем случае, закорючками.
2: Если, конечно, вовремя не подкрепиться.
1: Да! А раз так, то нет никаких сомнений, что учиться надо. И тогда уж лучше искать интересное в учебе, чем прятать двойки от родителей. А интересного в ней в учебе много.
0: Если уж самое упрямое животное соглашается с тем, что знания важны, то я думаю, у вас, ребята, никаких сомнений не осталось. Мир устроен интересно. В нем всегда найдется что-нибудь интересненькое для узнавания. Знаете, мне иногда кажется, что Бог специально придумал так много загадок, чтобы нам интереснее было жить, думать, искать ответы.

0: дождика тугою, и думаешь, вот это да, откуда это радуга?
1: Рифма сбилась. Наташ, а я думал то, что в школе можно узнать много ответов на самые интересные вопросы. Ведь вокруг столько всего загадочного. Например, почему после дождика бывает радуга? А почему на траве бывает утром роса? Почему звезды падают? И откуда пчелы берут мед?
2: Ребята все это могут узнать. Ведь химия, физика, биология, геометрия и другие школьные предметы могут дружески ответить на самые разные интересные вопросы. С друзьями, предметами, ребятам. И учиться будет не скучно. И оценки у них будут хорошими.
1: Да, ребятам повезло с друзьями, школьными предметами. Ведь они столько интересного знают. Вы когда с ними поближе познакомитесь, то, пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Узнайте для меня пару ответов. Ладно? Вот мне, например, интересно, почему после лета всегда бывает осень, а не зима или весна?
2: А пока лето не кончилось, мы надеемся еще разок с вами увидеться.

Всем людям на земле Господь дал одно и то же количество времени в течение дня, месяца, года. Наша задача – правильно распорядиться этим временем. Мы поговорим с вами о том, как заниматься долгосрочным планированием на примере года. Сегодня мы сосредоточимся на распространенных ошибках при планировании на год вперед, а также на том, как можно достичь своих целей. Существует несколько распространенных ошибок при планировании целей на год вперед. Возьмите на себя обязательства. Этот шаг игнорирует большинство людей, поэтому они не достигают даже небольших целей. И снова все дело в мыслях. Надо бы, наконец, изучить иностранный язык. И вот это «надо бы» полностью освобождает вас от ответственности. В конце концов, если прошел год, а вы ничего не достигли, то вы как будто ничего и не обещали себе. Поэтому возьмите на себя обязательства. Вот несколько советов на этот счет. Решите, чего действительно хотите, и делайте все возможное для позитивного подкрепления своего решения. Объявите о своем обязательстве перед семьей или знакомыми. Некоторые психологи советуют делать это с осторожностью. Вы должны выбрать тех людей, которые будут вас поддерживать и стимулировать. Не принимайте на себя обязательства, тщательно все не обдумав. Посмотрите на общую картину ситуации. Разбейте задание на несколько этапов и подумайте, есть ли у вас необходимые ресурсы. Ответьте

Ответьте на следующие вопросы. Это действительно мое личное обязательство? Оно мотивирует или демотивирует меня? Сочетается ли мое обязательство с моими ценностями и долгосрочными планами? Помните, что не существует оправданий для того, чтобы не идти к цели ежедневно. Второе. Будьте реалистами. Ключ к достижению цели – долговременная мотивация. Если вы возьметесь за непосильную ношу, то можете потерпеть неудачу и будете демотивированы. Вы уже ставили задачи на год вперед? Вы достигли цели или нет? Почему? Задумайтесь над последним вопросом и выясните, что именно вам помешало достичь цели. Возможно, дело в ваших слабых сторонах и чертах характера. Как можно их изменить? Не кусайте больше, чем сможете проживать. Конечно, никто не говорит, что вы не должны ставить амбициозные цели. Однако их нужно достигать постепенно, иногда даже откатываясь назад и переосмысливая свою стратегию. Третье. Запишите. Это самая простая и эффективная техника, доступная человеку. Записывание целей и тщательное размышление творят чудеса. Поэтому всегда записывайте, чего хотите достичь. Вы можете завести себе дневник, где будете размышлять о целях и при этом клеить стикеры с напоминанием о них. На рабочем столе, холодильнике или на стене, которую вы видите после пробуждения. Четвертое. Будьте гибкими. Иногда все идет не так, как планировалось. Мир и люди меняются. А поэтому уже завтра ваши планы могут быть скорректированы. Именно это и есть гибкость. У вас есть план, однако ситуация меняется, и вы подстраиваетесь под реальность, а не живете в иллюзии. При создании плана учтите вероятные проблемы, которые могут возникнуть. Составьте план «Б» или «ИВ», если потребуется. Учтите, что и ваше обязательство может измениться в процессе пути. Вы приобретаете новый опыт, расширяете кругозор, а значит, можете осознать, что вам нужно изменить свою цель. Пятое. Применяйте систему напоминаний. Оставляйте любые физические напоминания, где только можно и в любых формах. Составляйте каждый вечер план на завтра и при этом обязательно опирайтесь на свой годовой план. Размышляйте о своих целях и подключайте к диалогу других людей. Шестое. Отслеживайте свой прогресс. Пока вы не поймете, что движетесь в правильном направлении и достигаете прогресса, о мотивации и речи быть не может. Вы должны осознать, когда достигаете очередного этапа и радоваться даже небольшому успеху. Ведите дневник или журнал. Седьмое. Награждайте себя. Несмотря на то, что награда не единственный способ мотивировать, все же время от времени балуйте себя. Вам нужно перезагрузиться и получить внешнюю награду. В конце концов, радоваться жизни можно и во время тяжелой работы. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете достичь поставленных целей. Успехов вам!

0: жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: каждого из нас в жизни свой путь. На этом пути могут быть разные знаки и повороты. Как определиться и как найти правильный путь в жизни?
1: Привет! Сегодня в студии я, Даник, со мной Сергей, и у нас в гостях Юля. Юля, привет!
2: Привет!
0: Привет, Юля!
2: Привет!
1: Расскажи, пожалуйста, 3 факта о себе, чтобы мы поближе могли с тобой познакомиться, и зрители тоже узнали тебя получше.
2: Ну, в первую очередь, меня зовут Юля, об этом ты уже сказал. А первый факт — я режиссер. Вот, я снимаю документальное кино, его можно посмотреть на Ютубе, да, про разные страны, города. А я пишу стихи с детства. Вот, стихи тоже можно послушать на разных музыкальных площадках, даю концерты. Mm-hmm. Ну и третье, самое главное, я верю в Бога и стараюсь так жить. То есть это для меня не просто слова, это действительно направление или вектор моей жизни.
1: То есть такой очень творческий человек.
2: Да, да.
0: Творческий, духовный, разносторонне развитый.
2: Ну,
0: класс.
2: Такая. Класс. Такой Бог создал.
0: Юль, сегодня мы пригласили тебя, чтобы ты нам что-то рассказала, чтобы мы могли подчеркнуть твой опыт, что-то из этого важно для себя взять, и обязательно те, кто нас будет смотреть.
2: Да.
0: Расскажи свою историю, то, что ты принесла сегодня для нас.
2: Во-первых, огромное спасибо, что вы меня позвали. Для меня честь быть здесь, да, и особенно честь пообщаться с теми людьми, которые потом будут смотреть эту программу, потому что я верю, что вот истории других людей, они нас вдохновляют, мотивируют, меняют. И я бы не сказала, что у меня какая-то такая странная или яркая, какая-то непосредственная история, но когда я смотрю на жизни людей вокруг себя, я вижу, что вообще-то у всех

0: всех какие-то оригинальные истории в жизни. А я вообще родилась в Нижнем Новгороде, то есть я нижегородка, вот. И мои бабушка с дедушкой, они верующие люди, давно верующие. И во время перестройки, когда советская власть уходила, скажем так, и приходила новая, они покаялись. То есть они узнали Бога и стали по-настоящему верующими людьми, не религиозными. И как раз в то время я родилась, вот через несколько там лет. Вот. И бабушка с дедушкой, они меня просто принесли в церковь. То есть пришли, взяли меня маленькую такую, и я с детства стала с ними вместе ходить. И...
1: А родители не ходили?
0: Родители не ходили.
2: Да, то есть ты так много расскажешь о бабушке с дедушкой, да, а родители упускаешь.
0: Да, родители не ходили, потому что родители не ходили, потому что они были заняты, наверное, какими-то другими делами, не знаю. Но, в общем-то, вот такую духовную жизнь мою созидали именно бабушка с дедушкой. Почему я на них делаю такой акцент, я сейчас расскажу. Угу. Так вот, лет до 12 я с ними ходила, слушала проповеди, читала детскую Библию. У меня до сих пор осталась эта Библия, которую они мне подарили.
2: На такая ней... синенькая, да? Такая?
0: Нет. Она такая белая, на ней Иисус как пастух, и с ним такие овечки. Одну он держит в руках, и одна рядом. И когда я смотрела в детстве на эту картинку, я помню, мне Бог всегда представлялся таким добрым. Мне казалось, знаете, я со многими людьми общаюсь и разговаривала, и люди говорят, вот я смотрю на икону, бывает, да, и вижу, что Бог, он какой-то строгий. Мне как-то вот сложно. Я даже, вот когда икона стоит, я даже вот и грешить не могу при иконе, поэтому я ее вот так кладу, и потом начинаю веселиться. А потом, когда заканчиваю, опять ставлю. Так вот у меня такого не было. Я с детства смотрела на эту детскую Библию, на эту картинку, и мне казалось, Иисус, он такой добрый, он такой хороший. И как вот Дед Мороз какой-то, знаете, такое вот доброе ощущение в сердце. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему быть верующим человеком. И вот лет до 12 я ходила, а потом просто перестала ходить, так как родители были не верующие, они уже на тот момент вместе не жили, мама вышла второй раз замуж, я вообще воспитывалась, можно сказать, с бабушкой. Вот.
2: Ты жила у них, у бабушки?
0: Да. И я перестала вообще ходить. И дальше началась у меня вот такая подростковая бунтарская жизнь. Из-за того, что у меня не было полной семьи и вот этого понимания, я бы даже, наверное, сказала, что и ходить я перестала из-за какой-то некой обиды внутренней, что ли, что почему...
2: На Бога?
0: В том числе, почему у меня не так, как у моих одноклассников, у которых есть папа и мама, и они вот приходят за ними в школу, они ходят на родительские собрания. Некоторые ребята мечтали, чтобы родители на собрания не приходили, чтобы не слышали там про оценки.
2: А у тебя наоборот получалось,
0: да? Да, мне хотелось, чтобы мои успехи увидели и так далее. И вот в поисках вот этой любви и пустота, которая была внутри меня, все больше и больше и больше раздувалась, я просто начала бунтовать очень сильно, и, естественно, первые люди, которые страдают от твоего бунта, особенно в подростковом возрасте, это твои родители, самые близкие люди. И от этого, конечно, моя мама страдала, и бабушка. Вот. И я в 16 лет вообще ушла из дома. То есть я закончила школу как раз. Я закончила 10-11 класс экстерном. Несмотря на все свое хулиганское поведение, мне Бог дал мозг, интеллект. Вот. И как-то...
2: Бог дал всем интеллект, но не все умеют пользоваться.
0: Ну да, ну, я бы не сказала, что я особенно пользовалась, но все у меня как-то получалось.
2: Слава,
0: ну это просто, да, вот по милости. Я считаю, что это просто милость и чудеса.
3: Найди свой путь.
0: Вот, я закончила, школу, ушла из дома и ушла не просто так, а ушла именно вот в поисках вот этой любви какой-то. И познакомилась с молодым человеком, который у меня был на 8 лет старше. И вот, собственно, с ним мы и ушли. Вот. И уехали сначала в Москву, потом в Санкт-Петербург. Да, мы путешествовали по стране.
2: А это связано с его работой? Или
0: нет,
2: просто
0: нет, абсолютно ни с чем не связано. Это просто вот связано было с тем, что да, мы такие молодые.
2: Что-то хотели новое. Да?
0: Нас ничего не обременяет, мы никто не работаем, мы просто ездим. Нет у нас никакого смысла, цели в жизни, ничего. И вот когда мы были уже в Питере, у нас закончились все деньги, все средства к существованию, и нам нужно было как-то возвращаться домой. И никто из тех, кто нас знал, никто нам не выслал денег. Мы звонили всем. Некоторые даже сказали, да и хорошо, что вы там, оставайтесь там. Единственный, кто помог, это вот моя бабушка. Она вот прислала деньги нам на билеты, и мы приехали обратно в Нижний Новгород. И я помню, что когда я вышла уже с поезда, у меня сразу пришла вот эта мысль. Зачем я живу? То есть у меня прям вопрос такой.
2: Сколько это было тебе лет?
0: 17.
2: То есть год вы, получается, ездили?
0: Год, да. И у меня такой вопрос, а за какой смысл моей жизни? И на следующий день, вот после того, как мы приехали, я решила, что я возвращаюсь домой. Я просто собрала вещи и пришла домой. естественно, просил прощения у бабушки, у мамы, на коленях плакал, меня сразу же простили и приняли. И вот здесь такая чудесная...
2: С тем парнем ты разошлась.
0: Сразу же.
1: История такого блудного сына.
0: Да, абсолютно. Когда я сейчас хотела...

0: раз об этом сказать. Мне, значит, вот дедушка подарил на день рождения Евангелие. И на ней вот первая страница, и вот здесь на развороте он написал такую фразу. «Либо грех убережет тебя от этой книги, либо эта книга от греха». И эта книга всегда стояла у меня на полке. Так вот, когда я вернулась домой, я просто зашла в свою спальню, и вдруг вот эта книга, она бросилась мне в глаза. То есть прям настолько ярко, как будто бы она кричала: «Возьми меня, возьми, прочитай». И я помню, что я взяла, открыла, и вот эта фраза. И я поняла, что либо вот эта книга меня сейчас спасет, либо уже спасти никто не сможет. Потому что какой смысл? Может быть, я здесь смогу найти смысл? И я просто стала читать Евангелие сама. Я перестала общаться со всеми своими старыми друзьями. Я пошла в университет на первый курс. И я приходила после пар домой и просто читала Евангелие от начала и до конца. И я так, наверное, месяца за 4, раза 4 прочитала от начала и до конца. И вот я помню, что когда я читала эту историю про блудного сына, первый раз я не плакала, а вот все остальные разы я просто рыдала, потому что я понимала, что это я. Потом, когда блудницу кинули к Иисусу и сказали: ну, вот она, что,
1: побить
0: вот она, да, она согрешила, давай, нужно ее побить камнями по закону. Он сказал: ну, кто из вас без греха, там, бросьте в нее камень. И я помню, я читаю и думаю, это же я. И какой... И вдруг у меня вот этот образ, вот этого доброго пастуха с детской Библии, он вдруг начал оживать. То есть действительно он такой добрый, что он и меня любит, он и меня, значит, сейчас прощает. И я просто плакала, представьте, одна дома вот с этим вот Евангелием. И потом я встала на колени, я помню, меня так научили в детстве: встань на колени и просто поговори, потому что Бог — это живая личность, просто пообщайся с Ним. Я встала на колени и говорю: если ты есть, и если это все правда, что тут написано, то и в мою жизнь приди, мне, ну, очень ты нужен. И вот с того дня все изменилось. И я считаю, что это было мое искреннее такое покаяние. И потом я уже вернулась в ту церковь, в которую ходила в детстве, и, собственно, осталась верующей. С тех пор вот я верующий человек, 10 лет с Богом. Вот.
2: Очень интересно. Такая,
1: да, сильная история.
2: Но, ты знаешь, есть некоторые моменты, которые заставляют, так скажем, задуматься и вопросы к тебе задать. Смотри, ты побывала вот год, как ты говоришь, пожила такой обеспеченной жизнью, но тебе было всего 16-17 лет.
0: Да.
2: Не кажется ли, не похоже на то, что ты просто вернулась домой, а то, что деньги закончились, близких людей особо рядом нет, ну, парень есть, который с тобой, но у него тоже особо с деньгами плохо, и может быть так, что ты вернулась домой просто потому, что тебе больше некуда идти, и как бы вот добрый Бог тебя тут принял? И
1: то есть,
2: от того, что у тебя не было как будто других вариантов, ты нашла здесь свой дом, то есть вот это принятие, и осталась здесь. Что действительно тебе дало это? Что тебе дала эта встреча с Богом? И действительно ли лучше ли это, если чем у тебя на самом деле в мире без Бога были бы деньги, были бы друзья, принятие?
0: На самом деле я скажу, у нас, в общем, были деньги. Это не было
2: были
0: решением.
2: Были возможности.
0: И если бы их не было, то я бы пошла...
2: И возможности жить еще где-то там
0: вообще,
2: без родителей,
0: вообще,
2: без бабушки.
0: Вообще, да. То есть это не было из-за того, что у меня вот как вот у блудного сына, что я бы только рожков наелся.
2: Да.
0: Это не совсем так, потому что были возможности. Скорее, я просто... Вот именно этот вопрос, зачем я живу, какая моя цель, он меня мучил. И в последнее время, перед тем, как вот прийти к Богу, очень сильно стал мучить. То есть я даже уже там в Питере, я не могла как бы спать. У меня вот постоянно вот эти вот мысли. Какой смысл? Ну, то есть для чего? Даже хорошо, если не с этим парнем, с другим. Может быть, у меня была бы семья, я бы, ну, там, выучилась на профессию, которую я хочу, я бы работала. Какой смысл этого всего? То есть я ведь родилась, и потом я умру, потому что из 100 человек умирает 100. И дальше что? То есть у меня сильно эти мысли, они, ну, не давали мне покоя. Поэтому я бы сказала, что это такое... Поиск смысла жизни меня привел. И, конечно, отягощающие обстоятельства, грех, трудности, это все да. Но если бы мне только хотелось бы вернуться домой, потому что там друзья или еще что-то, то меня бы ненадолго хватило. Да, может быть, я бы даже покаялась, узнала Бога, но не смогла бы с Ним вот столько лет идти, как сейчас. Потому что искренняя, настоящая встреча с Богом, вот именно она тебя и держит как верующего. Ты и становишься верующим поэтому. Вот, и вот так.
3: Найди свой путь.
1: Как ты думаешь, возможно ли встретиться с Богом в такой полной мере без того, что, так сказать, уйти во все тяжкие и потом вернуться? Можно ли встретиться с Ним без таких обстоятельств?
0: Конечно. Вообще, я, знаете, во
1: что верю? И еще... получается вопрос, если бы вернуться назад мы могли бы,

0: ты бы прошла еще раз этот путь для того, чтобы вернуться, например, обратно к Богу, или ты бы поняла, что...
1: А лучше обойтись.
0: Да, лучше без этого обойтись и как-то к Богу прийти другим путем.
2: Ну, знаете, как история не терпит сослагательного наклонения. Не знаю, как бы я поступила. Я уверена, что у каждого просто свой путь. Вот каждому человеку нужно пройти именно свой путь, чтобы встретиться с Богом. Я знаю множество людей, которые...
1: Ну, не всем обязательно пройти через все тяжкие, чтобы...
2: Абсолютно так. Но ведь у нас
1: просто
2: есть свободный...
1: Просто многие молодые люди так и говорят, что ну, надо же все попробовать, чтобы потом вернуться.
2: Я сейчас объясню, Я не жалею о том, что было, но я и не хотела бы, чтобы мои дети, например, проходили
0: такой путем. Да, я вот это имела в виду.
2: Нет, конечно, нет. Но, вы знаете, вот я думаю, что каждому человеку нужно свой путь идти, да, вот свой особенный путь. И встреча с Богом зависит не от того, ну вот как вот я построю, да, в своей голове. Вот я, значит, живу, и вот сейчас я там встречусь с Богом. Или вот я живу, там погуляю, свои дела какие-то поделаю, а потом уже буду верующим. Это, конечно, все ерунда. А по-настоящему вот обрести веру ты можешь только в том случае, если ты прям этого захотел. Ведь все, что нужно, это просто желание. И неважно, ты с детства ты там шел за Богом, или ты там вот в грехе сейчас, да, в страшном, или ты просто хочешь, и он приходит. В моей жизни было так, я просто захотела. Вот если ты есть, приди, а он пришел. И до сих пор никуда не ушел. И чудеса производит, и ведет. И... То есть он живая личность. Ведь по сути же такое вера. Ты влюбляешься в Иисуса, ты влюбляешься в личность. Ты не приходишь, потому что тебе нравится религия, традиции или какие-то, там, не знаю, ответы от него получать. Не это самоцель, а вот именно отношения с ним, вот это главное. И я бы сказала, наверное, молодым людям, которые нас будут смотреть, влюбиться в Иисуса просто. Все, что нужно, влюбиться в Иисуса. Вот. И тогда ты будешь верующим. А из каких обстоятельств ты это делаешь? Через там трудности или ты просто в вакууме сидишь? Без разницы. Просто захоти и попроси его об этом, и все.
1: Хорошо, Юля, классно, спасибо. Немножко минут у нас осталось. Расскажи теперь о твоем пути сейчас. Вот ты говоришь, 10 лет ты уже с Богом. Да. У тебя есть тоже сейчас какой-то путь. Да. Довольна ты им или нет? И то есть ты нашла себя, нашла свой путь. Да. Немножко об этом скажи.
2: Я очень довольна, потому что, как я сказала, когда ты человек верующий по-настоящему, то Бог, он тебя реально ведет по твоей жизни. И что бы ни случилось, он всегда с тобой. И все мечты, которые у меня были и есть, Бог исполняет. Вы знаете, вот настолько это происходит нереально. Я говорила, что я пишу стихи, я человек творческий. Вот. И я как бы думала, что это ну, просто мое хобби. Но несколько лет назад я сказала: Господь, ну у меня нет никакого агента или продюсера, ну ты будь моим продюсером. И настолько Бог стал сверхъестественно все делать, что уже было у меня несколько концертов в Москве, люди там начали меня узнавать, слушать мои стихи, пишут.
1: То есть ты, класс. Получается, это... зарабатывать через это?
2: И это даже тоже. Но я как бы не ожидала, что даже я смогу какие-то финансы заработать с концертов, но они приходят, и мы много благотворительности через это делаем. И я снимаю документальное кино и хочу художественное, которое будет влиять на людей и рассказывать о Боге. Я бы сказала, что моя жизнь очень чудесная благодаря вот Богу, поэтому я счастлива быть.
1: То есть ты выбрала такой путь, использовать свои потенциалы, свои таланты, дары для того, чтобы людям рассказывать о Боге,
2: чтобы
1: его прославлять.
2: Да, да.
1: Его прославлять, и чтобы они узнали через
2: это. Я однажды вообще такое решение приняла. Вся моя жизнь — это служение Богу. То есть вся моя жизнь — это как бы такое зеркало Его славы. И я себе это сказала и говорю: Господь, куда бы я ни пришла, как написано в Библии, все, что не делайте, делайте как для Бога. Кушайте вы, пьете вы, спите вы. Вот все, что я делаю, все, Господь, для Тебя. И знаете, когда ты искренне вот так скажешь, у тебя вся жизнь реально меняется. Ты просто каждый раз: да что это со мной происходит? Это про меня? Это у меня сейчас так? Поэтому Он умеет удивлять. И, в общем, жить с Богом — это не скучно. Это очень здорово и интересно.
0: Не было каких-то разве... Вот ты так рассказываешь, как будто жизнь с Богом — это такая взлетная полоса, что все классно, здорово, и стоит только довериться Ему, и Он тебя понесет, и будешь жить ты счастливо, и никаких бед не будет. А творческие же люди, они такие довольно очень... По крайней мере, я вот очень близко все воспринимаю, и тяжело и радости, и падения, и...
2: Наверное, я немножко как раз сюда комментарий. Как раз ты был прав до того момента, пока сказал, что не будет бед. Ты действительно всегда счастлив с Богом. И в бедах тоже. Беды будут, будет много злых дней, будет много неприятных обстоятельств. Но если ты реально с Богом, то ты всегда на взлетной полосе. И какой бы день злой ни пришел, ты всегда знаешь, что Он с тобой. Конечно, будешь сомневаться. Конечно, где ты будешь плакать. Мы же все люди. Но ты знаешь, что Он с тобой, Он тебя все равно поднимает. То есть из любого даже такого темного рва Он тебя поднимет.
0: У тебя всегда есть...

0: есть уверенность в том, что Бог с тобой, конечно. И чтобы не произошло, что ты через это пройдешь.
1: В Библии написано так: праведник 100 раз упадет и поднимется.
2: Да.
1: То есть рост он всегда, ну, он не может быть прямым, он, как одна девушка сказала мне, как синусоида. Иногда падение, но она все равно идет вверх, плавно. И дай Бог, чтобы так было. Спасибо, Юля.
2: Да, спасибо.
0: Еще, наверное, последний вопрос. Ты много говорила о том, какой Бог для тебя, но все-таки, если задавать вопрос в том, какой Бог

0: принципе, из программы понятно, что ты имел в виду. Угу. Очень классный опыт, и здорово, что такая положительная энергия и заряд на то, чтобы...
1: Я даже смотрю, Бог... Даника так вдохновила, да. Он даже светиться стал. Спасибо тебе большое, что ты была с нами. Очень классно, очень приятно.
2: Спасибо.
1: Друзья, мы вам желаем, чтобы вы нашли свой путь с Богом в этой жизни. Надеемся, что опыт Юли вас вдохновил. Пусть он вам дарит любовь и счастье. Господь всегда будет с вами.
3: Найди свой путь, каким он не был. Зажги звезду свою на небе, и пусть она, друзья...
4: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным. И тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Для этого нам понадобятся пастельные мелки. Они могут быть как ярких цветов, так и более меловых. Также потребуется растирка, карандаш сепия, или можно выбрать любой карандаш из мягкого материала, обычный карандаш, кнопки, ластик и клячка. А также нам нужен лист. Лист должен быть с фактурой, он похож на акварельный, и цветной. Чтобы расположить правильно лист, нам нужно сделать вот так. Вытянем руки, таким образом поставим указательный и большой палец в виде прямого угла. И вторая рука будет параллельно ему. И так мы посмотрим, как лучше наш натюрморт будет смотреться. В данном случае лучше смотрится в горизонтальном положении. Так мы и разместим лист. Теперь можно начинать. Возьмем карандаш. Я возьму карандаш сепия. Также можно взять любой мелок. Можно писать как и темным, так и светлым цветом. Это не важно. Мы взяли именно синий лист, так как в нашем натюрморте синего цвета больше всего. Это очень удобно использовать именно цветные листы. Обозначим линию стола. Линия не должна быть строго посередине. Она может быть чуть выше или чуть ниже, но лучше, чтобы она была чуть ниже середины листа. Также наметим угол стола. Для этого нам нужно вытянуть руку по диагонали самого стола. Измеряем направление. И с другой

страны. Чтобы проверить, правильно ли мы сделали направление, нужно понимать, что направление должно уходить вдаль, и где-то вдалеке оно будет соединяться. Так мы поймем, что мы сделали правильно перспективу. И обозначим линию впереди. Наметим нашу драпировку. И сам кувшинчик. Наметим начало и где он будет заканчиваться. Проведем осевую линию, чтобы сделать его ровным. Вытянем карандаш и измерим размер. Кончик карандаша будет наверху нашего кувшина, и палец должен быть на дне. Переворачиваем и измеряем толщину. Толщина кувшина будет чуть уже. Также проверяем, чтобы вот эти расстояния были одинаковые. Вверху кувшин сужается, тоже это отметим. И можно соединить эти точки. Смотрим на кувшинчик, на его особенности, то есть где он сужается. Чтобы измерить узкую часть горлышка, берем карандаш. Кончик с одной стороны должен начинаться, а палец уже с другой. И смотрим, сколько горлышко умещается в самой толстой части кувшина. Оно умещается 3 раза, то есть измеряем таким способом, как здесь, и переносим сюда. Стараемся сделать, чтобы все было ровно с одной стороны и с другой. Низ тоже измеряем таким же способом. Тоже с одной стороны прикладываем. Из-за цветов здесь немножко не видно, но мы должны как бы смотреть сквозь. Чуть уже получается, то есть где-то примерно вот столько. Да, то есть он чуть пошире будет. Ну и смотрим, чтобы здесь было все ровно. Натюрморт можно поставить самим, совершенно любой. Можно использовать любые предметы, которые у вас есть дома. Это могут быть фрукты, какие-то вазы, баночки. Могут быть какие-то предметы кухонной утвари. Все что угодно. Также помним, что если у нас округлая форма, то она будет состоять из эллипсов. То, что находится ниже нашего уровня глаз, будет шире. Получается, самый нижний эллипс будет самым широким. Намечаем это примерно, не нужно прям сильно высчитывать. Выше он будет уже сужаться. И вверху он будет самый узкий. И видим то, что горлышко у нас немножко выпячивается. Тоже это нужно нарисовать. Теперь переходим к цветам. Их не нужно никак высчитывать. Просто рисуем, как видим. Намечаем. Видеть таких просто штришков. Не нужно здесь никак стараться. Можно еще добавить здесь драпировки. Лишнее можно стереть клячкой или ластиком. Но лучше использовать клячку, так как она не царапает бумагу. Здесь тоже наметим складки. Теперь можно начинать уже работать в цвете. Начнем с кувшинчика.

Положим светлые пятна. Можно это делать вот таким штрихом. Можно проводить боковой стороной пастели. И стараемся делать по форме. Вот это направление. Также можно по форме работать вот таким образом. Можно сделать так. Еще почему хорошо работать именно с натуром, потому что вы видите все в объеме, вы его лучше чувствуете, и всегда натуру можно потрогать, да, можно взять кувшинчик в руки и понять, в каком направлении можем сделать штрих. Пастель между собой не смешивается. Можно только, например, нанести один штрих и перекрыть его другим. Тогда визуально глаз может смешать эти цвета. Но так как она не смешивается между собой, нужно иметь в своей палитре много цветов. Стараемся разглядеть в кувшинчике разные оттенки коричневого, бежевого. Также добавляем в тени синие оттенки и фиолетовые, которые отражаются от драпировки. Переходим к теням, работаем цельно. Также пастелью можно работать в разных техниках. Можно растирать, можно работать штрихом и не трогать. Можно растирать первый слой и уже сверху работать только штрихом или в каких-то отдельных местах. Направление штриха делаем по форме. Добавим цвета на цветы. Проложим такими пятнами. Добавим светлого цвета на переднюю часть драпировки, чтобы выделить передний план. И добавим цвета на задний план. А задний план или какие-то крупные плоскости мы рисуем таким крупным штрихом. Также добавляем тень уже заостренной частью пастели и намечаем вот эту тень, которая падает от кувшинчика, примерно даем намек на тень от горлышка и самой вот этой части широкой, которая виднеется. Стараемся разглядеть, а в драпировке разные оттенки. Также вот этот передний угол делаем внизу темнее, чтобы показать, что наша драпировка спадает. То есть показать вот этот передний угол стола. Стол у вас не должен падать, поэтому мы это тоже проверяем. Линия должна быть стола ровная. Также стараемся, чтобы, например, драпировка, она не впадала в сам край кувшина, потому что это будет выглядеть странно. Драпировку выполняем такими жесткими штрихами. Даем направление складкам при помощи пятна. Тень от цветов. И также немножко добавим рефлекса, который иногда попадает на ткань от кувшина или от цветов. Сделаем белую драпировку. Тоже проводим пастелью по направлениям складок.

Также дадим света и на другой драпировке. Складки на белой драпировке. Не нужно их как-то слишком выделять, чисто только дать намек, можно просто такими штрихами. Можно взять растирку и немножко растушевать. Особенно задний план, чтобы он не выделялся. Можно растушевывать растушевкой, либо пальцем. Горизонтальную часть стола растушевываем в направлении горизонтальном. А вертикальные – вертикально. Также немножко растушуем кувшин. Тоже делаем это по форме. Теперь можно проработать детали. Вернемся к кувшину. Здесь можно работать штрихом. Вносим оттенки синего, голубого, которые отражаются от драпировки. Подчеркнем дно кувшином. И нарисуем веточки. Стараемся делать их немножко такими извилистыми, не слишком прямыми, чтобы это смотрелось естественно. Так как растение у нас всегда имеет такую специфичную форму, не бывает пропорциональных растений и каких-то слишком ровных. Также наметим тень, которая падает от синей драпировки на белую. Это передний угол.

То есть в заднем плане мы не делаем слишком такие четкие складки, не делаем слишком контрастно, чисто намеком и полутонами. Также немножко прощуриваем глаза, чтобы понять, что у нас темнее по тону и что светлее. Добавим детали на цветы, чтобы было понятно. Листочки чуть-чуть прорисуем. Также находим в цветке разные его оттенки. Можно добавить оранжевый, малиновый, красный. Где-то будет тоже рефлекс от татуировки. Это тоже нужно отметить. Вот эта часть кувшина самая светлая. Дальше он сужается, и там он становится чуть темнее. Также подчеркнем кувшин. Для этого мы возьмем синий мелок и добавим цвета драпировки. Можно работать штрихом и, например, потом его перекрывать другим цветом. Пастелью можно работать как акварелью. Для этого нужно, например, нарисовать рисунок, и можно его размыть потом кисточкой с водой. Тогда у вас получится акварельный рисунок. Либо можно измельчить пастель, добавить воды, и получится краска. Уделяем угол стола. Таким образом. Опять же, проверяем, чтобы у нас была правильная перспектива. Для этого можно немножко отклониться назад или отойти. Также отметим здесь немножко цветом темным, чтобы тоже намекнуть, что у нас тут есть линия стола задняя. Когда вы растушевываете, очень легко сделать рефлекс. Нужно немножко здесь растушевать, а вот самый яркий цвет можно оставить.

И еще важно, чтобы вот эти две линии, они не были одинаковыми. Для этого можно просто разбить ее другим направлением. Ну и вообще в работе не должно быть одинаковых линий. Вот здесь вот есть эти линии. Тут нужно подправить, например, дать линии уже другое направление. Тень, которая ближе к объекту, она темнее, а дальше она становится чуть светлее. Также ее можно выделить при помощи другого мелка, более светлого. Но если это задний план, то нужно делать это не сильно контрастно. Например, серым цветом можно чуть разбавить. Выделяем горлышко при помощи темного мелка. Чуть-чуть добавим тень. Можно взять для этого карандаш, это будет удобней. Также при помощи карандаша добавим несколько штрихов. И подправим форму кувшина. Штрихи делаем по направлению окружности. И выделяем горлышко. Стушевываем, чтобы был мягкий переход. Переходим к цветам. Уже более отчетливо их рисуем. Выделяем лепесточки. Также еще получше выделим веточки, чтобы в процессе работы они могли немножко смазаться. Много слоев пастели, к сожалению, не получается положить, так как она начинает сыпаться. Поэтому, если вам нужно положить новый слой, лучше немножко растереть старый. Либо использовать более пигментированные пастели. Какие-то цветы можно растушевать, а на переднем плане оставить нетронутыми. Цвета на вашем рисунке могут отличаться от натюрморта, так как все зависит от вашей палитры цветов и от того, как вы видите. Какие-то оттенки можно закладывать вместе. Например, это могут быть комплементарные цвета, такие как красный и зеленый. Добавим света на драпировку. И еще добавим тень под цветами. Для этого можно взять фиолетовый цвет и аккуратно выделить цветы. Помним, что если свет падает с этой стороны, то тень будет падать в другую сторону. Когда не было пастели, художники использовали сангину, сепию и соус. Соус сейчас употребляется в пищу, но тогда был совершенно другой. Но теми материалами нельзя было делать цветных рисунков. Иногда нужно немножко откинуться назад или отойти где-то на метр или на два, чтобы в целом посмотреть на работу. Добавим еще последние штрихи. Добавим света на цветы при помощи светлого мелка. Еще пастелью можно работать такими точками, если это необходимо. Все зависит от того, какую вы хотите передать фактуру. Работу можно заканчивать. Вот такой натюрморт у нас получился. Пробуйте, рисуйте больше натюрмортов. Старайтесь делать это все-таки с натуры, так как это поможет вам передать объем и научиться правильно передавать форму. Также можно использовать различные предметы для натюрморта, которые есть у вас дома. Пробуйте, практикуйте, и у вас обязательно все получится.

Молчи и слушай тяжесть нот, дыханием звезд произнесенных, твоих волнений и забот, блестящих мыслей, планов взлет, тщеславным сердцем изреченных. Вселенский хор не подберет. Смотри и слушай вечный гимн. Звук времени вперед спешащий, в движении с ним триоль комет, фермата век, от уст молчащих, бескрайних, вечно ждущих лет. Где ты в них, скачущий, кричащий? Молчи, замри, услышь ответ. Твои слова пустой кимвал, увы, бессмысленно звучащий. Из слов твоих, идей блестящих, в гармонии вселенной нет. Но ты там есть, любим, согрет, резцом на сердце сотни лет.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня откроем Евангелие от Луки, 9 главу. Прочитаем об одном очень интересном эпизоде. Этот эпизод нередко вызывает вопросы у людей. Почему Иисус так необычно отвечает человеку, который выражает желание за Ним последовать? Неужели это разумно? Неужели Христос может, ну что ли, прямо отвергнуть человека, который хочет идти за Ним? Но мы поразмышляем, какие уроки содержит в себе этот эпизод. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 по 57-58 тексты. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. А Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда имеют, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить даже голову“». И действительно, вот что это за ответ Иисуса? Можем ли мы себе представить, что человек, приходящий в церковь, человек, который, ну вот я обращаюсь к христианам, опытным христианам, вы можете себе позволить так ответить кому-то, кто просит у вас: „Научи меня следовать за Иисусом“? И чтобы вы ответили этому человеку, мыслимо ли: „Ну а знаешь ли ты, как это будет сложно? Знаешь ли ты, как это будет непросто идти за Иисусом, быть Его учеником? Может быть, ты хорошо подумаешь“, как будто бы Иисус пытается его отрезвить. А может, так оно и есть? А может, Иисус действительно пытается отрезвить этого человека, чтобы этот человек не относился к христианскому пути слишком легкомысленно? Подумаем. Христос всегда был в пути. Он не мог по-другому жить. Христос был, наверное, знаете, даже как правильно будет сказать, Он сохранил дух вот этого израильского странствования. Ведь когда хотели построить храм для Бога, для Яхве, когда еще были времена, когда святилище было просто палаткой, ее принесли из пустыни израильтяне, когда вошли в Ханаан, и многие-многие годы святилище Яхве просто представляло из себя скинию, то есть большую, красиво украшенную, но все-таки палатку. И когда задумали люди построить храм, Бог спросил их: „Разве я когда-нибудь просил тебя

делать мне дом из камня, из дерева. Разве не ходил ли я всегда с израильтянами? Вот там, так, как они. Они скитались, и я ходил с ними». Вот Иисус, Он вот этот дух, Он приносит с собой, Он возвращает его в жизнь Израиля, этот дух. Он никогда долго не был на одном месте. Он всегда шел вперед к новым горизонтам, к новым городам, к новым людям. И когда граждане Капернаума, одного из галилейских городов, хотели, чтобы он у них остался подольше, он им сказал такие слова. В Евангелии от Луки, в 4 главе, записаны его слова. Посмотрите. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы он не уходил от них. Но он сказал им: и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан». Да, его сердце всегда горело желанием донести Евангелие до как можно большего количества людей, до каждого человека. Но для этого он, собственно говоря, избирал себе и апостолов, помощников. На этом пути, во время одного из его путешествий, некий книжник пожелал отправиться в путь-дорогу вместе с ним. Книжник. Что это за человек такой? Книжник по-современному – это ученый. Тот, кто прочитал много книг. Но мы догадываемся и понимаем, что во времена Иисуса Христа подавляющее большинство населения, ну, читать сам не умело. Но были вот такие умные, мудрые люди, наученные, обученные грамоте, и их приглашали на разные праздники религиозные, их приглашали в различные поселки, чтобы они там уроки проводили для детей, учили их истории, учили их закону, чтобы они приходили, к примеру, к судьям и объясняли судьям закон Божий, как они должны действовать и так далее. Это был уважаемый и важный человек в израильском обществе. Но вот что он заметил. Он заметил, что влияние Иисуса гораздо больше, чем его собственное. Сам он был человеком одаренным. Это не вызывает никаких сомнений. Другие люди не становились признанными в народе книжниками, учеными, другими словами. Но он заметил, что за Иисусом следует очень много людей. Он заметил, что слова Иисуса, его учение, его наставление обладают огромным влиянием на их жизни. И он решил, что если походит вместе с Иисусом, если он немножко попутешествует вместе с ним, он от него научится. И книжник, оказалось, что книжник смотрел на путь Иисуса слишком в розовом свете. Книжник не понимал всех сопряженных со служением Иисуса Христа трудностей. Он их не видел, он их не замечал. Он был уверен, что он выдержит этот путь. Он был уверен, что он ему по зубам, что он ему по плечу. И кажется, что он даже не просто хотел стать одним из 12, то есть самым близким учеником. Он просто хотел немножко провести время с Иисусом и научиться всему тому, что умел делать Иисус. И Иисус, как мы уже об этом говорили, он как будто бы отрезвить хочет этого человека. Он ему говорит, он пытается его остановить на этом пути и сказать: ты не совсем правильно видишь и правильно не совсем оцениваешь путь, которым идет Мессия, которым идет Христос. Однажды уже такая ситуация была. Иисус обращался вот с таким словом отрезвления не какому-то стороннему человеку, который вот просто прибился к их группе и пожелал: разрешите мне с вами немножко походить, чтобы научиться так же влиять на сердца людей, как Иисус на них влияет. Он так, однажды Иисусу пришлось так обратиться к своим самым близким ученикам. Когда двоих учеников, их мама, их мать подвела к Иисусу и попросила: «Господин, скоро ты будешь царем!» Они все этого ждали. «Посади, пожалуйста, одного моего сына с правой стороны, а другого моего сына с левой стороны». И он их спросил: «А чашу мою

пить сможете? А по силам ли вам то, о чем вы просите? И вот он с такими же словами обращается и к этому книжнику. Что он не видел, чего он не мог предусмотреть, вот этот книжник, вот этот человек? Неизбежно со многими трудностями встречался человек, который разделял с Иисусом его странствование. Одна из этих трудностей – это хроническая усталость. Иисус очень много трудился. Он ложился позже всех, он вставал раньше всех. Для чего? Чтобы молитвой подготовить себя для предстоящих ему дел. Иисус Христос вел очень напряженную молитвенную жизнь. Именно из-за этого он часто даже ночи не спал. И как я только что сказал, ложился он точно позже всех и вставал раньше всего. Вот в эпизоде, который мы с вами недавно прочитали, помните, жители Галилеи, они встают утром, а те времена натурального хозяйства, они вставали достаточно рано, не как многие из нас, может быть, сегодня. Поэтому они встали в обычное для себя время, и это не был полдень. Это было тоже достаточно рано, но они видят, а Иисуса-то уже нет. И они начали его искать. И где они его находят? Они его находят молящимся. Вот очень часто люди просыпались, ученики Иисуса просыпались и видели, а его рядом нет. А где он? А он молится. Очень часто бывало так, что он целые ночи проводил в молитве. И тот, кто пробовал вести вот такую усиленную молитвенную жизнь, тот знает, как непросто преодолевается физическая усталость, как непросто преодолевается какая-то духовная апатия, которая мешает тебе вести такую усиленную молитвенную жизнь. Как это сложно бороться порой со своей даже ленью обычной. Но молитвенная жизнь Иисуса – большой для нас пример. Когда Иисус накормил несколько тысяч человек чудесным образом, хлебом, рыбой, то внутри вот этого большого собрания людей, там было около 5000 только лишь одних мужчин, возникло желание Иисуса воцарить, сделать царем. Но это было вполне логично. Все видели, как он исцеляет людей. Все видели, что он может накормить огромные толпы людей буквально небольшим количеством хлеба. Но любой гражданин любого государства был бы не против, чтобы такой человек был полководцем, чтобы такой человек хозяйственником был в его государстве, потому что он все сможет сделать. Он сможет повести армию вперед и любого раненого потом исцелить, он может всех обеспечить пищей и так далее. И в Евангелии сказано, что они хотели прийти и нечаянно, то есть неожиданно для самого Иисуса сделать его царем. Когда он об этом узнал, он взял своих учеников, силой посадил их в лодку, они сопротивлялись ему, и отправил их на другую сторону Галилейского озера. А сам? Что он делает сам? Он плывет с ними, он там отдыхает, он восстанавливает свои силы, он распускает народ, поднимается на ближайшую гору для того, чтобы провести там время в молитве. Перед тем, как избрать 12 апостолов, он тоже целую ночь проводит в молитве. Есть один очень яркий эпизод из жизни Иисуса, который свидетельствует, как непросто, физически, как непросто Иисусу давалось то, что Он делал. Может ли кто-нибудь спокойно спать, когда на него сверху льется дождь, когда кричат кругом люди, когда волны бушующего моря бьют о борта лодки? Это немыслимо просто, правда? А вот был эпизод в жизни Иисуса, когда он в таких условиях заснул. И даже ученикам пришлось его будить, они его расталкивали, не просто они ему кричали: «Иисус, просыпайся!» Они его тормошили: «Вставай, тебе что, нужды нет, что мы все погибаем?»

просыпайся. Вот это все говорит о том, чего не увидел книжник из нашего рассуждения, из нашей истории. Он не понял, что есть определенные трудности в следовании за Христом. И Христос это испытывал, и Он хотел отрезвить этого человека. Он говорит, это не просто физическая усталость. Это то, что испытывал Иисус. Чего еще не учел книжник? Отсутствие минимального комфорта в жизни Иисуса. Где Он отдыхал? У Него были друзья. Он очень часто приходил в гости, в дома некоторых своих близких друзей. Там для него накрывали стол, он сидел, кушал, обедал, там он мог поспать. Но это было очень редко. Чаще всего, как мы это уже заметили, Иисусом двигал вот тот забытый уже израильтянами дух скитальчества, дух странствия, дух путешествия. Он был всегда в дороге. И действительно, Иисус не преувеличивает, говоря, что вот у птиц есть гнезда, вот у лисиц есть норы, а сыну человеческому порой даже голову негде преклонить. А что же апостолы, кто-то спросит? А вот те 12, которые его окружали, а они, что они, всему этому не подвергались, что ли? В том-то все и дело. Вот они это все испытывали вместе с ним. Однажды после очередной встречи с большой массой народа, где Иисус учил, наставлял, к нему подходили люди, он давал утешение, он давал исцеление. Вот после такого большого собрания Иисус решил отвести учеников куда-нибудь отдохнуть. Иисус выбрал пустынное место, в Евангелии записаны его слова. Он обращается к своим ученикам, к апостолам и говорит, надо нам с вами пойти в какое-то уединенное пустынное место, чтобы там немножечко отдохнуть. Иисус думал об этих вещах. Он видел, как постепенно силы у его последователей, вот этих 12, они истощаются, что скоро они не смогут ему помогать, просто потому что устанут, просто потому что сил физических у них больше не будет. И вот он решает вместе с ними найти какое-то место, где они смогут немножечко отдохнуть. А что же происходит дальше? А люди, которые внимательно следят за его передвижениями вместе с учениками, они замечают, куда он направился. И вот с разных сторон, туда, где Иисус пришел отдыхать со своими учениками, стягиваются толпы людей. И когда Иисус увидел большие массы людей, которые со всех сторон идут, чтобы увидеться с Ним, чтобы услышать слова Его проповеди, чтобы получить исцеление, многие сами шли, кто мог, а кого-то несли, кого-то вели под руки. И очень трогательные слова, записанные в Евангелии, когда Иисус увидел все эти массы людей, они Ему напомнили овец, у которых нет пастуха, которые нуждаются в том, чтобы кто-то их направил, кто-то им подсказал, куда правильно идти. И он сжалился над ними, и что? А учеников отправил куда-то отдыхать? Нет. Он говорит, соберемся, наберемся сил, нам надо этим людям послужить. Хроническая усталость, отсутствие какого-либо минимального комфорта, даже отдыхал, где Иисус? Вот из истории, которую только что я вспомнил, которую только что мы с вами вспомнили. Не где-то у кого-то в санатории, в хорошем каком-то красивом доме, а на природе тоже, где-то в пустынном месте, где они сами себе и должны были и костер сделать, и так далее. Не было элементарного комфорта. А вот этот человек-книжник, а он легкомысленно посмотрел так на жизнь Иисуса и думает, я хочу научиться так же влиять на людей, как он. Иисус, можно я с тобой пойду? А Иисус говорит ему, сможешь ли ты пройти этот путь вслед за мной? Потому что он не так-то и просто и дается.

Этот книжник многих вещей не видел. Они оставались для него тайной, он их не понимал. Не понимал он и еще одного, что Иисус постоянно испытывал давление психологическое. Он испытывал моральные страдания. И они складывались тоже из многих факторов. И самые ближайшие ученики Иисуса тоже с ним все это разделяли. Вот что, например, заставляло Иисуса постоянно чувствовать психологическое давление? Да ведь он жил и совершал служение в атмосфере вражды. Вы когда-нибудь испытывали это чувство, когда ты не знаешь, с какой стороны твои враги попробуют нанести тебе удар? Вы испытывали когда-нибудь вот это неприятное чувство, когда ты не знаешь, в какой момент на тебя обрушится вновь твой враг? Это очень непросто, это тяжело. Иисус в такой атмосфере жил. Он в такой атмосфере совершал служение. Власти плели против Иисуса заговоры, религиозные деятели использовали любую возможность, чтобы уловить его в слове или в деле. А для чего? Стоило сделать Иисусу один неправильный шаг, сказать одно неверное слово, и он погиб. Когда от твоего одного слова, одной фразы зависит твоя судьба, судьба тех, кто тебе дорог, сильнейшее психологическое давление испытывал на себе Иисус. Вот так вот однажды к Иисусу подослали человека, явно человека тоже одаренного, умного. И этот человек, искушая Господа, взял монету, динарий. Точнее, он ее не брал. Он просто подошел к Иисусу и спросил его: «Господин, учитель, скажи, пожалуйста, меня волнует один очень важный вопрос. А подати римлянам нам платить? Иисус, что ты скажешь? А налоги нам, римлянам, надо платить или нет?» Иисус посмотрел на этого человека и сказал: «Что же ты меня искушаешь? Неужели ты думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? Дай сюда динарий, дай сюда монету». Этот человек достал монету, дал Иисусу. Иисус ее повертел и спросил: «Чье изображение здесь?» «Кесаря», раздалось из толпы. Иисус ответил: «Вот и отдавайте то, что принадлежит кесарю, ему самому, кесарю отдавайте, а то, что принадлежит Богу, отдайте Богу, верните ему то, что ему причитается». Вот ему приходилось постоянно, постоянно быть начеку, постоянно думать о том, что ты говоришь, что ты делаешь. И это не без труда давалось Иисусу Христу. Не стоит идеализировать эту картину. Он испытывал давление, он испытывал вражду своих врагов, и в этой атмосфере жил он и его последователи. Иисус читал мысли людей, он видел их порочность, и очень часто толпы людей ходили за ним не для того, чтобы насладиться духовным благословением, которое он распространял на слушающих, а для того, чтобы увидеть какое-нибудь новое чудо. Евангелист Иоанн в самом конце Евангелия пишет скорбные слова, слова, которые заставляют задуматься, и слова, которые заставляют нас понять, что вот все вот эти массы людей, сопровождавшие Иисуса, ходившие за Ним, но это в действительности, вот огромной-огромной массы, это далеко не самое важное, чего хотел достичь Иисус. Почему? Потому что Иоанн пишет: столько чудес совершил он среди них, но они все равно не поверили ему. А может быть, люди проявили к Иисусу какую-то особую благодарность? Может быть, они как-то его пожалели, когда он был предан в руки язычников и был распят? Нет. Когда Иисуса Христа распяли на Голгофе, на месте, которое было лобным, то есть видимым с разных сторон,

он, то люди, шедшие по дороге, узнавали его. Вот в том, кто висел на Голгофском кресте, они узнавали. Этот же тот самый Иисус. И среди вот этих путешественников там, обходящим Голгофский холм, со стороны были и те, кто, возможно, хлеб получали из его рук. Или чьи-то родственники были исцелены Иисусом. Но они смотрели на него, висящего на кресте, кивали в его сторону и говорили: «Вот это Мессия! Других спасал, а себя спасти не может». Как это страшно. Но мы люди, мы смотрим достаточно поверхностно и, знаете, мы опираемся только на факты, которые мы можем визуально подтвердить, пощупать, потрогать. Опираемся только на то, что слышим сами или видим. А Иисус на протяжении всей своей жизни, на протяжении всего своего служения видел вот эту неблагодарность в людях. Видел вот эту скрытую порочность. И это тяжким бременем ложилось на него. Мог ли все это понимать и знать книжник, который захотел следовать за Иисусом? Кажется, что Иисус Христос, его слова, его предостережения, которые он обратил к этому книжнику, звучат до сегодняшнего дня. Вот знаете, есть такое понятие – розовое христианство. Это когда кто-то смотрит на следование за Иисусом как на что-то такое, как на какую-то легкую, веселую прогулку. Это нечто такое легкомысленное, простенькое, что всем доступно, что не требует никаких усилий, никакой душевной борьбы это не требует. Почему? А потому что многие видят в христианстве источник решения своих там проблем каких-то. Что вот если я буду исповедовать Иисуса и молиться Ему, Он всегда будет мне помогать, Он все будет для меня делать, я буду со всех сторон защищен, я окружен Его заботой и защитой, и ничего со мной плохого никогда-никогда не приключится. И получается, Иисус и ученичество, христианство превращается в такой амулет, что ли. Амулет, которым человек защищает себя просто от трудностей. Или вот как книжник. Он использовал следование за Иисусом для того, чтобы обрести влияние над разными людьми. И сегодня есть люди, которые используют христианство для того, чтобы себя утвердить, чтобы найти благодатную аудиторию, которая будет их слушать, которая будет их любить, которая будет их уважать. Да-да, даже в христианстве порой некоторые спорят и ссорятся за влияние на других людей. Все это розовое христианство. Это христианство, которое приводит к разочарованию. И вот это предостережение Иисуса – не смотреть на путь следования за Ним легкомысленно звучит, обращенное к нам до сегодняшнего дня. Эрих Мария Ремарк сказал: «Самое сильное чувство – это разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть. После этих чувств что-то остается в душе, но после разочарования – пустота». Итак, мы должны смотреть реально на путь следования за Иисусом и ни в коем случае не относиться к Нему легкомысленно или самоуверенно. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Но вместе с тем будем помнить слова Иисуса: «Без Меня не можете делать ничего. Я с вами до самого конца».

Толпы народа последовали за Христом, и Он исцелял их. Подошли к Нему некоторые из фарисеев и, желая поймать Его на слове, спросили, по любой ли причине разрешается разводиться человеку с женой? «А разве вы не читали, — ответил Иисус, —

плотью одной. Так что их не двое уже, они единая плоть. Значит, то, что Бог сочетал, человек пусть не разлучает. Тогда почему, возразили они ему, Моисей установил, что можно разводиться с женой, давая разводное свидетельство? «Моисей из-за упрямства вашего позволил вам разводиться с женами своими», — сказал им Иисус. Но вначале было не так. Говорю же вам, кто разведется с женой своей по любой причине, кроме блуда ее, и женится над другой, тот прелюбодействует. Тогда ученики его говорят ему, если так надлежит человеку с женой поступать, лучше вовсе не жениться. Иисус же ответил им, не все принимают то, что сказал я, но те лишь, кому это дано. Есть люди, не способные к супружеской жизни от чрева еще материнского. Есть и евнухи, которых такими сделали люди. А есть и такие, которые сами отреклись от супружеской жизни ради Царства Небесного. Кто может принять, пусть примет.

0: что нам мешает правильно понимать Библию и жить по Библии? Как не надо толковать Писание? Сегодня мы будем говорить об ошибках при чтении Библии и о том, почему так трудно по ней жить. На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну и, собственно, мы не первый раз уже с вами встречаемся. Мы говорили о богопознании и, собственно, о целях богопознания. Ну, а сегодня, наверное, поговорим об инструменте, одном из, ну, наверное, самых авторитетных инструментов богопознания. Вот о Священном Писании, о Библии.
1: Ну, может быть, точнее, это будет не инструмент, а источник.
0: Ага, хорошо.
1: Да, наверное, ну, есть. Вот сколько источников у нас познания Бога есть? Какие?
0: Ну, такие самые да. понятные, это вот окружающий мир, который создан Богом, и, очевидно, в нем какой-то отпечаток личности Бога есть. Ну, и понятно, что какое-то откровение, которое Бог о себе оставил. Возможно, есть еще что-то.
1: Но... Ну, может быть, еще личный опыт. Угу. Такой же есть?
0: Ну, да, конечно.
1: Конечно, да. Я думаю, что вот как раз личный опыт, он является, ну, как бы для нас определяющим. Да, потому что познание мира и познание Бога в Откровении, в Священном Писании, например, оно приводит нас к личному опыту. Если это не мы не приходим к этому, ну, тогда это такое умозрительное чисто познание. Оно нас не греет, оно не приносит нам какого-то удовлетворения, какой-то радости.
0: Не,
1: да?
0: не меняет нашу жизнь.
1: Не меняет нашу жизнь, да. То есть, ну, бесплодное такое. Поэтому вот, когда мы говорим о познании Бога в природе или в Священном Писании, в окружающем нас мире, то познание это имеется в виду не умозрительное, а теоретическое, а вот такое личное. Угу. Вот. Ну вот сегодня, да, мы, тема наша, собственно, Библия. Да? Слово Божие. Что мы о Боге можем узнать из Священного Писания?
0: Мне кажется, тут уже отчасти заключен даже ответ, что если у нас нет цели построить отношения, а просто мы хотим что-то узнать, то получается, что это знания, ну, такие, достаточно бесполезные.
1: Ну да, можно познавать или как бы исследовать Библию с точки зрения филолога, с точки зрения там, историка, да, археолога, там, ну, любая дисциплина, наверное, так или иначе, она как-то связана с Библией, как историческим памятником,
0: понятно,
1: литературы.
0: А вообще это нужно делать, нет? Ну вот как-то нехорошее слово, ну вот такое вот препарировать предмет

0: исследования для того, чтобы ну, как-то из этого что-то вынести?
1: Ну, смотря для кого. Для студента, который хочет получить зачет, наверное, нужно. Если в его, если это является частью его программы обучения. Вот. А для верующего человека, да, это немножко другое.
0: Угу. Вот. И... А наша жизнь не является в какой-то степени зачетом?
1: Ну, конечно, является, да. Но, наверное, все зависит от того, насколько человек или как человек понимает. Вот если мы говорим о Библии, угу. как он понимает ее? Понимает ли он, что это богодухновенная книга, то есть Бог себя выразил в ней, угу. если так проще? Угу. Или это ну, просто что-то, вот как Иосиф Флавий написал там «Иудейскую войну», что-то вроде этого, да? Вот если это богодухновенная книга и авторитетная в этом смысле для человека, то есть это то, где Бог выразил себя, ну, вот, то это уже ну, как бы необходимо для того, чтобы сдать успешно Конечно. Самый главный зачет,
0: Конечно.
1: Как говорят сегодня, предстать перед Богом на для кого-то страшном суде, для кого-то не очень страшном.
0: Для этого нужно воспользоваться теми инструментами, которые у нас есть. То есть вот, ну, опять, хорошо, не инструмент, а источник.
1: Источники, да.
0: Теми источниками, которые у нас есть. Вот важный источник. Поэтому ну, не стоит вопрос о том, изучать, исследовать ли, читать ли Библию. Вопрос скорее стоит о том, чего нам не нужно делать, когда мы читаем Библию.
1: Ну, если так просто, да, вот есть такие в специальном языке богословском два слова – экзегеза и эйзегеза.
0: Так, первый – экзегеза, что значит?
1: Экзегеза – это значит буквально с греческого, если перевести, извлечение смысла.
0: Ага.
1: А второе – эйзегеза – привнесение смысла.
0: Ага, понятно.
1: Да, вот что нам не нужно делать, так это привносить смысл. Да? Не вчитывать то, чего там нет. Вот это как бы грань между одним и другим, она такая немножко стерта. Вот, и довольно сложно иногда выдержать вот, равновесие, чтобы не упасть в одну или в другую сторону.
0: Ну, а разве вообще возможно не привнести какое-то свое понимание ну, в тот самый предмет?
1: Ну, кстати, современное вот понимание вообще того, как человек читает книги, да, угу. вот как раз это главный вопрос. Вот кто важнее, читатель или писатель?
0: Да. Ну, на этот вопрос.
1: Потому что то, что написал писатель, в буквах это выражено, в словах. Угу. Но слова, они тоже могут играть по-разному. В зависимости от того, как мы их видим, как мы их читаем. Да? И контекст можем разный, как бы, того, который нет, вписывать эти слова. Угу. Вот, поэтому вот, современное как бы, понимание акцентирует вот все-таки читателя, а не писателя, да, важности. Но мы не об этом. Как все-таки нам избежать привнесения смысла, да, того, которого нет в Священном Писании, и не нарисовать себе тот образ Бога, который там не изображен в Библии, так? Я понимаю, главная цель.
0: Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы, во всяком случае, собственно... Ну, не быть в плену каких-то, ну, наверное, совсем не быть в плену заблуждений невозможно. То есть в любом случае мы...
1: Ну, знаете как, во-первых, я думаю, что нам не нужно бояться заблуждений, потому что мы, собственно, состоим из заблуждений, живем в мире иллюзий и преломленного света, да? Вот. И вообще понятие как бы такой стопроцентной истины – это понятие...

0: Помните, Пилат спрашивает Спасителя, да, что такое истина? Это такое недостижимый идеал. Потому что мы с вами как-то вот в одной из наших встреч говорили о том, что можно ли Бога познать? Можно приблизиться на миллиметр, на метр, на 100 километров, на миллион километров. Да, но все равно это приближение будет очень маленьким. Мы все равно приближаемся к бесконечности, которую представляет собой мудрость Божия и его личность, да, его образ. Вот, так же и здесь. То есть Священное Писание, Библия, это же книга не написанная под диктовку, а книга, которая преломлена, или Божья мысль, Божье слово преломлено через опыт пророков, через опыт апостолов.
1: Ну, то есть написано людьми, да больше того, не какими-то там двумя-тремя писателями, как часто бывает, а их же множество, и жили в разные времена. И...
0: Да, и в этом смысле они похожи на нас. И опыт этих людей похож на наш опыт. И когда мы читаем Библию, когда мы жизнеописание героев библейских читаем, мы где-то ловим себя в том, что вот у нас что-то такое бывает, да, хотя они жили, может быть, давно. Угу. Поэтому их опыт богопознания, он в этом смысле становится нашим опытом. И вот в этом смысл как раз чтения Священного Писания. Дело в том, что есть такая вот у нас, может быть, ошибка, не ошибка, когда вы открываете текст библейский, видите, что он разбит на квадратики. Угу, угу. Так, координаты есть.
1: Ну да.
0: Главы, стихи, да. Но изначально это не было так. Никогда библейский текст не был. Даже разбивка на слова, на абзацы и на большие прописные строчные буквы, это тоже уже привнесение со временем редакторов. Угу. Потому что древний текст, он как бы даже выглядел не так, да. Он был как бы сплошным таким. И вот эта разбивка, она приводит нас к какой мысли? К той мысли, что вот этот библейский текст надо как-то систематизировать.
1: Ну, а не надо?
0: Нет, я не говорю, что не нужно. Просто если мы занимаемся такой слишком подробной систематизацией, то мы как раз привносим туда... Мы структуру, которой, может быть, там и нет. Это уже вводит нас в определенное заблуждение. Да? Угу. То есть библейский текст – это опыт человека, духовный опыт. Опыт того, как он идет по своей жизни в поиске Бога. И Бог ему открывается. Часто совершенно неожиданно. Вот, например, там опыт апостола Павла. Да, вот он идет в одну сторону и встречает, он совершенно неожиданно встречает на своем пути Христа, которого он гонит. Ну, фантастика. И когда мы смотрим, что дальше происходит, происходит такой ментальный разворот. Да, он становится апостолом, который определяет вообще судьбу христианства или развитие христианства, может быть, на многие тысячелетия, на тысячелетия вперед. Вот это опыт.
1: Но мы при этом понимаем, что Павел, он же, как сказать, да, он разворачивается, но внутри это тот же Павел все равно. То есть вот как он гнал христиан со своим, ну, со своим рвением, там, ну, я не знаю.
0: Ревностью, да.
1: Да, ревностью и так далее. Также он теперь, разворачиваясь, он теперь... служит, насаждает христианство с таким же рвением, ну, то есть...
0: Да, и вот смысл-то в чем? Вот когда мы говорим о том, как читать Библию, да? Если это опыт, не системное такое вот изложение, как телефонная книга, на букву А, значит, одни, на букву Б другие фамилии, или не учебник, здесь, значит, у нас одна тема, здесь другая, а это как бы изложение опыта людей,

0: или народа, да, или там, которые ищут Бога, то важен контекст. Угу. То есть мы не можем просто открыть, прочитать какую-то строчку.
1: И прямо вот как есть перенести на себя.
0: Да, она ничего нам эта строчка не говорит. Она молчит. И более того, если мы это будем делать, мы можем повредить себе или тем людям, которым мы там пытаемся что-то объяснить. Поэтому очень важен контекст. Контекст исторический, во-первых. Ну, вообще, что собственно, там происходит?
1: Да? И это относится в том числе к тому, что традиционно считается законом, заповедями какими-то. Или все-таки есть вот...
0: Это ко всему относится. В том числе и к заповедям, да. Ну, об этом можно отдельно, наверное, передачу записать. Вот мы пока в общем, наверное, не вдаваясь пока в такие подробности, потому что жанры есть разные в написании Библии. Это историческое повествование, это эпистолярный стиль, это письма, да. Это заповеди или повеления, это какие-то инструкции там по поводу чего там, как сделать. Ну, разные жанры. Это, например, сказки или притчи. Вот. Если мы их не различаем, эти жанры, мы тоже как бы вот попадаем в проблему.
1: Понятно.
0: Да.
1: То есть мы просто все начинаем интерпретировать как простое предписание.
0: Вот. Да, поэтому важен контекст, исторический, там, литературный контекст. Да, и только из этого мы уже начинаем делать, так сказать, какие-то выводы. Ну, если просто вот так вот все прямо обобщить, просто сказать, да, для того, чтобы читать и понимать Библию, нужно специальное знание иметь. Нужно иметь специальную подготовку. И причем это знания не столько академические, сколько знания опыта, толкования, которое складывается не годами и не десятилетиями, а столетиями и тысячелетиями. И когда человек, открыв Священное Писание, мнит, что вот я сейчас прочитаю, а я таких людей встречал, которые... Знаете, вот такая ревность такая. Вот человек приходит
1: да
0: в церковь.
1: Я думаю, большинство людей такие.
0: Да, но он при этом имеет хорошее техническое образование, и он опытом своего технического образования и опыта работы инженера, он начинает этот опыт прикладывать к Библии, получаются такие пародийные очень вещи. То есть нужно понимать, что церковь, да, служители церкви, они обладают опытом толкования Библии. И игнорировать этот опыт означает впасть совершенно в какую-то... Это, ну, может быть, не всегда, не на 100%, но, как правило, в какую-то проблему. Ну, для понимания библейских текстов нужно знать древних языков. Но если вы не знаете по-древнееврейски, по-гречески, да, то вы зависимы уже от переводчика. Вот, вы можете там спорить, какой перевод лучше, хуже, но у вас нет компетенции даже об этом судить. Угу. Если вы не историк и не археолог, вы не можете отличить там сосуды там бронзового века от там какого-нибудь другого века.
1: Да, да, мы даже факты какие-то сопоставить не можем.
0: Не можем,
1: да. Только опереться на чей-то.
0: Поэтому мы с вами для того, чтобы понимать то, что написано в Библии, мы обращаемся к опыту тех, кто уже этим занимался. К справочникам, к пастору, к священнику там, и так далее.
1: То есть, по сути, исследование Библии, оно должно быть, ну, в таком смысле коллективным, да?
0: Да, да, да. И вот, я думаю, вот это самая главная мысль, которую мы должны вынести сегодня. Библейское чтение – это не «вот я прочитал, и как понимаю, так, значит, и есть». Нет, это опыт столетий, тысячелетий, который обязательно должен быть с нами во время исследования Библии.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, мы приглашаем вас не замыкаться в своем чтении Священного Писания, но делиться своими мыслями и, что может быть даже важнее, быть внимательными к тому, что открывается другим людям. Всего доброго, до свидания.

0: приходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас очень интересная встреча. К нам в студию пришел Михаил Полтавец. Спасибо большое, Михаил. Обычно я как-то в начале программы стараюсь обозначить тему разговора, какую-то особенность его. А сегодня я от этого воздержусь, потому что тема очень щепетильная. У нас такой обычай, что мы нашим гостям позволяем говорить о том, о чем они считают нужным говорить, и никоим образом не принуждаем их говорить о том, о чем они говорить не хотят. И поэтому пусть как нас с Михаилом сегодня Господь поведет. Михаил, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вы сейчас священнослужитель. Вы сколько лет уже служите Господу?
1: Ну, в вере я уже 27 лет, а пастором уже 23 года.
0: 23 года пастором. Давайте начнем по порядку. Где вы родились, в какой семье, в каком городе?
1: Я родился в городе Гродно.
0: Беларусь.
1: В Беларуси, это западная часть. Семья моя была очень хорошая, и атмосфера любви, слава Богу, у нас всегда господствовала. Ну, положение родителей было в материальном плане не очень высокое. Они родились до войны. Моя мама родилась в 1925 году, отец в 1932 году. Получили образование очень, конечно, низкое. Мама три класса образования, отец один. И так получилось, что в детстве отец ослеп полностью. Угу. Он где-то нашел снаряд, запал от снаряда. Как-то он кольцо это дернул, и оно вспыхнуло, и выжгло ему глаза. Вот с тех пор он никогда не видит. Вот моя мать тоже имела слабое зрение, но она немножко видела. Они оба были первой группы по зрению. Вот, но инвалиды первой группы по зрению, но тем не менее... В нашей атмосфере мы как-то, в нашей семье мы это не замечали. Mm-hmm. Вот. И я много раз размышлял, когда стал уже взрослым пастором, почему вот я стал пастором? Ведь в детстве должны быть какие-то корни, ниточки, которые должны были вести к этому служению. Вот я все детство, всю свою жизнь, сколько вот жил с отцом, я всегда был его вожатым. Всегда водил, это стало частью, атрибутом.
0: Поводырем.
1: Поводырем, да, совершенно верно. Водил в город, в магазин. Это уже стало основной частью моей души. Может быть, эта черта, которая выработалась во мне, поспособствовала, что я могу вести людей к Богу. Угу. Вот.
0: Ну, и ведь если вы говорите, что папа не видел совсем ничего, мама тоже не очень хорошо видела, да, то, наверное, вы выполняли большие функции в семье. Наверное, много на вас было обязанностей.
1: Совершенно верно. У меня есть еще сестра, чуть старше, на один год где-то. И мы, конечно же, в основном выполняли свои обязанности,

0: соответствующие, которые были в помощь нашим родителям, разумеется, да. И это тоже способствовало укреплению нашей семьи.
1: И вот, наверное, вот в возрастании у вас вот это вот чувство служения, что нужно послужить, нужно помочь,
0: да.
1: Нужно, ну, обеспечить.
0: Да, совершенно верно. Что еще я хотел бы выделить в нашей семье позитивное, это то, что в нашей семье никогда не было пересудом каких-то людей.
1: Угу.
0: Никогда. Я начал...
1: Это редкость большая, я бы так
0: сказала. Да, слава Богу. Я начал обращать на это внимание, когда стал уже взрослым. Угу. Вот. В принципе, наша семья интересная. Сколько я раз слышал от людей какие-то сплетни, пересуды, кого-то обсуждали. То ли правительство, то ли каких-то соседей, то ли еще кого-то, начальников на заводе. В нашей семье просто ни разу этого не помнил. Мама, наоборот... говорил мне, когда я приходил, говорил, что вот кто-то плохой, вот там тетя, она какая-то не такая, а тебе какое дело? И смотрит на меня вот так вот. Угу. Ты что? А ты лучше. Угу. Вот. Это, конечно же, как-то меня останавливало и сформировало мое отношение к людям. В принципе, у нас с сестрой также нету этой черты, угу. чтобы мы могли кого-то обсуждать, кого-то критиковать. И это большой плюс благодаря моим родителям. Конечно, в этом плане, да. И я благодарен моей маме, потому что жизнь у них была достаточно сложная.
1: Угу.
0: Вот, и я когда...
1: Понятно. Михаил, немножко останавливаю, чтобы нам времени хватило на все. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование?
0: Ну, школу я закончил. Я закончил после 8 класса, пошел в училище. Учился на слесаря механосборочных работ. Потом пошел в армию. И после армии я поступил в университет, угу. на исторический факультет.
1: Угу.
0: Вот.
1: Вот расскажите мне, пожалуйста, я постепенно вот пытаюсь перейти к этой вот такой щекотливой теме, как вы себя ощущали в отношении с девушками, с противоположным полом?
0: Конечно, когда я начал расти, разумеется, какие-то знакомства у меня появлялись, это еще до познания Бога. Вот. И, разумеется, здесь было... скажем так, свободное познание, и эти черты, которые развиты были всегда в мире, о том, что человек познакомился с девушкой, значит, он имеет на нее какие-то права. Вот эта вот черта, она, конечно же, отрицательная черта, которая влияет на молодежь, она, конечно, где-то охватывала и меня. И я не могу сказать, что я был там очень плохим по жизни. Вот. Но, тем не менее, к большому сожалению, есть некоторые моменты, из-за чего я, может, даже страдаю по сей день. Вот. Я бы очень хотел, чтобы это было известно тем молодым ребятам, которые общаются со мной, что есть моменты в жизни, даже маленькие, за что мы будем ответственны перед самим собой и даже перед Богом. Mm-hmm. Вот это очень важно понимать с самых ранних детских лет.
1: А что вы имеете в виду? А за какие моменты ответственны перед самим собой и перед Богом? И как вообще эти моменты узнать?
0: Ну, вот легкие отношения с девочкой, они могут привести к плачевным результатам. Допустим, у меня родился вне брака сын. Вот. Хороший парень, но... Я был молод.
1: Сколько вам лет было тогда?
0: Ну, около 22-23 года.
1: Вы долго были знакомы с мамой этого ребенка?
0: Ну, нет. Угу. Вот, в том-то дело, что нет.
1: А скажите, пожалуйста, когда ваши отношения складывались, то у вас были какие-то обязательства друг перед другом, какие-то планы на совместную последующую жизнь?
0: Вот что интересно, никаких планов у меня не было. И я...
1: А у нее?
0: И у нее были. Она, конечно же, девушка, она желала выйти замуж. Но я давал ей понять, что ничего у нас не получится. Вот. Тем не менее, я могу сказать, что уважение к ней у меня было. Но на этом я пытался прекратить наши отношения. Но по каким-то причинам... Мы отношения все равно продолжали, и вот так получилось, что родился ребенок.
1: А вот скажите, пожалуйста, с высоты вот вашего сегодняшнего положения, вы уже священнослужитель,
0: 23 года.
1: 23 года, и 27 лет вы верите в Бога. Вот с высоты вашего сегодняшнего положения, что бы вы посоветовали себе тому, когда вам было 22 года? Как надо было правильно поступить?
0: Вот сейчас, когда я вижу, я хотел бы обратить внимание на тот момент, когда человек становится другим.

0: им, это когда он заводит семью. Когда он начинает знакомиться уже с девушкой, это уже не тот парень. Вот когда парень один, и он читает книги, он учит в университете, он играет в футбол, находит какую-то секцию, это один парень. Но как только он познакомился с девушкой, и он выходит в город, купил ей мороженое, не пошли в кино, он где-то с ним общается, однозначно я сейчас вижу и четко понимаю, что это парень уже другой.
1: А чем он другой?
0: Тем, что он сближается с другим полом, и он имеет другие ощущения даже на эмоциональном уровне.
1: Даже на гормональном
0: уровне? На гормональном уровне. И это важный момент, на который необходимо обращать внимание, на что я, конечно, внимания не обращал.
1: А как можно на это обратить внимание?
0: На это можно обратить внимание, ну, если человек, допустим, знает Бога, он понимает принципы Священного Писания, он знает, что это большая ответственность, потому что Библия говорит, что муж и жена становятся одной плотью. И независимо от того, расписались или нет, они сближаются вместе, и они становятся одно.
1: Вот, и... То есть можно утверждать, что любые отношения, которые переходят и доходят до интимных отношений, это уже муж и жена?
0: Да.
1: Другого быть не может?
0: Да, и происходит соитие человека, двух людей, а потом происходит разрыв. Как правило, 100% он болезненный. Угу. И таких разрывов, если будет очень много, заметьте, сколько искалеченных судеб. А если рождаются дети, они рождаются не в полной семье.
1: Подождите, вот про что спрошу. Ну, вы говорите, столько искалеченных судеб. Просто про детей чуть попозже поговорю. А как же быть с наслаждением? Как же быть с этими самыми вот гормонами, которые приносят вот такое удовлетворение? Как быть с теми ощущениями, которые так влекут к себе? Разве это не то положительное, ради чего такие вот отношения стоит устанавливать? И не думать о том, что это уже муж и жена.
0: Буквально... За все, что мы имеем, мы должны ощущать ответственность. Разумеется...
1: Нет, ну мы должны, но мы ее не ощущаем. Вот нам просто хочется, и все.
0: Это потому, что мы как-то не знаем. Разное есть время, когда люди могут этого не знать. То ли семейное положение было не очень... подходящее для того, чтобы вразумлять человека.
1: То Может быть, даже не то, что семейное положение, а просто воспитание. Вот человеку
0: воспитание.
1: Никогда не сказали об этих самых гормонах.
0: Да, да.
1: Ему просто становится так хорошо, ему кажется, что вот это лучшее в его жизни, что когда-либо может случиться.
0: Это лучшее переживание в жизни, которое нужно испытать. И если я испытаю, я стану взрослым. Я стану мужчиной. Это большая ошибка. Мужчина-человек становится не тогда, когда он переспал с девушкой, и даже не тогда, когда он поцеловался с ней, потому что ощущения будут неслыханные, какие-то возвышенные. И человек становится как будто другим. Это очень прекрасно. Нет, мужчиной он становится именно тогда, когда он начинает ощущать свою ответственность. Вот и я... муж будущий, я отец будущий, насколько я подготовлен, насколько я действительно могу содержать мою семью.
1: Нет, вот. Ну вот посмотрите, я должен уже вот испытывать такие чувства ответственности за свою будущую семью. А девушка, она меня просто побуждает к этим отношениям, она мне дает всячески понять, как они ей нравятся, и ни о какой будущей семье девушка не думает. И как тогда юноше быть в такой ситуации?
0: Это та девушка, которая не готова стать... женой тебе и матерью твоих детей. Ей тоже нужно где-то подрасти. Очень важно ощущать обоюдную ответственность за создание будущего брака. И если у меня есть желание содержать мою семью и растить моих детей на основании соответствующих принципов, то только тогда я могу размышлять, насколько мы приятны друг другу, и обращать внимание на эти самые удовольствия, которые являются даром от Бога. Разумеется, да. Но это не является, скажем так, главным уровнем, первой ступенькой в новую жизнь.
1: Угу. Ну, может быть, это и можно считать главным уровнем, просто не единственным, да? Оно действительно очень ценно,
0: да,
1: и очень здорово.
0: Да, да.
1: Просто когда оно само по себе, то оно еще счастья не дает.
0: Нет, оно, как правило, приводит к обратному результату. К обратному результату. Вот, ну, я благодарен Богу за то, что у меня все-таки есть хорошие отношения с моим сыном. Я же его не оставляю. У нас есть соответствующие отношения. Он сейчас собирается жениться. Ему уже 29 лет. Вот, он получил образование, он юрист. И, конечно же, я

0: молюсь за него, и он знает это. Вот, ну, слава Богу, Бог ведет меня.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Михаил Полтавец. Огромное спасибо, Михаил, за такой откровенный разговор сегодняшний. Мы узнали от Михаила о том, что у него еще до того, как он стал верующим человеком, родился ребенок вне брака. Вот хочется мне немножко к тому моменту все-таки вот вернуться пораньше. Вы нам сейчас до этой вот остановки, которую мы сделали, вы говорили, что вы нашли своего ребенка, что вы с ним поддерживаете отношения. А все-таки давайте, ведь вот мы обращаемся сейчас к тем, кто, возможно, находится в подобном же положении, когда, ну вот, влечет друг к другу людей, они все готовы отдать ради того, чтобы быть вместе. И вот у них вдруг рождается ребенок. Такое приняли решение. Или, не дай бог, вообще приняли решение избавиться от этого будущего ребенка. Вот что испытывают молодые люди, когда дело доходит уже до такого уровня? Когда это не просто вот веселье такое, ну, приводящее к интимным отношениям, а что-то вот другое появляется?
0: Ну, если уже так произошло, что ребенок родился, то, конечно же, обязанность.
1: Нет, я вот не про это говорю. Что вы испытали тогда, когда вам было 22 года? Что испытала мать этого ребенка? Продолжалась ли это вот такая же вот эйфория, такая же радость от этих вот близких отношений? Или же этот ребенок, что он вызывал в вас? Его вообще зачатие, его, ну, ожидание, его появление? Какие чувства испытывали вы, какие чувства испытывала мама? Какие отношения между вами складывались тогда?
0: Ну, мне трудно сказать, какие отношения ощущала мама моего ребенка. Вот. Но я хочу сказать, что те отношения, которые были у меня, это, конечно, была загадка, на которую я не мог дать ответ в те годы. Потому что...
1: В чем заключалась загадка?
0: Загадка в том, что я, в принципе, и не планировал, вот, что у меня будет ребенок, потому что я не планировал на тот момент создание семьи.
1: Изменилось отношение к этой девушке?
0: Ну,
1: она продолжала также к себе привлекать?
0: Она да, но тем не менее, когда я уже окончательно дал понять, что мы быть вместе не сможем, так получилось, что она вскоре вышла даже замуж. Угу. Вот, и появился уже новый отец. И,
1: в принципе, у вас это вызвало радость, облегчение, или это вызвало досаду? Тем не менее, все-таки вы с ней были близки?
0: Нет, я бы сказал бы даже, что... То переживание за ребенка, которое вот у меня было, оно немножко спало, потому что, ну, слава Богу, я тогда не думал о Боге, я просто подумал, что ребенок не будет оставлен. Вот, потому что я все-таки видел, что мы не сможем жить. Не то, что она была плохая, никогда неплохо не думал, но просто я не собирался тогда еще создавать семью, я еще был не готов. Вот сам психологически я был не готов. Uh-huh. О ней не идет речь, она плохая или хорошая. Я сам был просто не готов. И эта непредвиденная ситуация, она, конечно, много дестабилизировала в наших отношениях.
1: Uh-huh. Но... Понятно, Михаил, хорошо. Она вышла замуж. А у ребенка появился отец, он его принял как своего.
0: Да. Да?
1: А как складывалась ваша судьба? И давайте все-таки придем уже и к более позднему моменту, когда вы нашли друг друга.
0: Ну вот, когда я уже пришел к Богу, я стал верующим человеком, прошло уже несколько лет, я начал ощущать ответственность за свою прошлую жизнь. Я же начал много взвешивать. Конечно, я начал понимать, что было очень много не только неправильного, а даже греховного. За что я...
1: А почему вы стали это ощущать? Как вот вообще человеку, который нас сейчас смотрит и об этом размышляет, как вот ему объяснить, что вы вдруг стали это ощущать? Вот над вами навис такой вот меч, что Бог вас сейчас накажет, он какие-то меры против вас примет. Что это такое было, что вы вдруг это поняли?
0: Я не могу сказать, что у меня появился страх за мою жизнь перед Богом, потому что когда-то Богу я сказал, что все это было, Господи, я грешил, и я уверен, что я получил прощение. И Бог меня принял, и никаких наказаний Бог не предусматривает. Но, тем не менее, я ощущал побуждение вернуться немножко обратно, встретиться со своим сыном и сказать ему о своих новых убеждениях. Вот это я четко видел. Я не могу...
1: А как ваша личная жизнь складывалась тем временем?
0: Ну, я уже был женат. Угу.

0: Вот,
1: я... Это был брак по любви?
0: Да. Это был брак в вере, это был брак по любви. Вот мы с женой живем уже более 15 лет. Вот,
1: у вас есть дети?
0: Ребенок 13 лет.
1: Сын?
0: Сын, да, мальчик.
1: А ваша супруга знает о, о да, том, что у вас да, есть еще один ребенок?
0: Да, мы хорошо знакомы и с Ларисой, мамой Леши, и с самим Лешей. Леша приезжал к нам очень часто. Я бы сказал даже, что у него с моей женой Наташей лучшие отношения, чем со мной, слава богу. Они хорошие приятели, и со мной хорошие отношения. Вот это меня радует.
1: И братья между собой общаются.
0: Да, да, да, они тоже между собой общаются. И в этом отношении для меня отрада. Отрада, что мы полностью не потеряны. Вот, и он осознает, что я его отец, и я это, с этим мыслью никогда не расставался. Вот, и, ну, тем не менее...
1: А расскажите, пожалуйста, как произошла ваша встреча с сыном? Как вы его нашли? Как вы впервые увиделись? Что он испытывал при этом? Что вы испытывали?
0: Ну, ему было лет 13-14, я уже не помню.
1: 22 вот. Сейчас. То есть это уже давно.
0: Да, много времени уже прошел. Вот. Его мама уже рассталась с этим человеком, с кем она жила. Она уже жила одна. Вот, и я решил наладить как-то связи, я позвонил, мы договорились о встрече. Ну, встреча была такая загадочная для него, неожиданная. Я бы не сказал, что мы там обнялись, заключили друг друга в объятия, но наше знакомство первое, оно имело всегда продолжение, и это был процесс. Наша встреча, скажем, я бы сказал, это был всегда процесс.
1: Вот. Процесс чего?
0: Процесс сближения. Процесс сближения. Не так-то просто. У него было видно, что у него были какие-то нотки обиды. Это было видно. И я с ним когда-то говорил о том, что вина моя есть, и даже мамы, моя, может, даже больше. Вот. Но мы должны все равно понимать, что мы родные, мы одна кровь. И как бы ни было в жизни, мы должны друг друга поддерживать, и я готов посвятить всю свою жизнь даже тебе и твоей семье. Вот. Он это прекрасно знает.
1: А могу я сказать, Михаил, что это ваш совет тем людям, которые через что-то подобное прошли, когда либо папа, либо мама оставили своего ребенка другому человеку? Вы теперь, став верующим человеком, вы считаете, что обязательно нужно совершить то, что вы совершили?
0: Я бы очень хотел бы посоветовать, чтобы каждый отец или даже мать вернули своему ребенку, потому что это необходимо. Если, конечно же, это возможно. Разные есть ситуации. Где-то ребенок уже получил других родителей, он очень их любит, но, тем не менее, встреча, наверное, со своей биологической матерью или отцом, она очень важна, очень важна.
1: А как вам кажется, в глазах Божьих, чем она важна?
0: Важна в том, что человек может просто извиниться. Где-то они могут простить друг друга, сказать друг, посмотреть другу в глаза. И это очень важно. Пускай даже это будет 2 минуты. Но это должно произойти. Вот, и когда молодежь знает все эти ситуации, хотя бы со стороны, то пусть Господь поможет им усилить свою ответственность за свою личную жизнь. Угу. Особенно, когда мы общаемся с противоположным полом, просто хотя бы невзначай, все равно это ответственность.
1: Угу. А вот хочу такой вопрос задать. Мир сейчас очень такой материалистичный. А как быть с материальной стороной? Ведь вот, наверное, вновь обретенные отношения с когда-то оставленным ребенком, они же ведь материальные последствия должны влечь за собой или не обязательно?
0: Я думаю, что да. И в этом плане, конечно же, я своему ребенку готов помочь тем, чем у меня есть возможность. Вот. И в этом отношении, конечно же, да, эта ответственность не снимается. Не снимается. То есть,
1: когда она вам тяжела? Она вам обременительна, эта материальная ответственность? Она вашей новой семье, настоящей семье, она обременительна?
0: А так вопрос даже не стоит. И этот вопрос не должен стоять. Вот если случится какая-то потребность, разумеется, я должен первый выяснить и сделать все возможное для того, чтобы моя часть, моя доля в этом принимала, либо полностью, либо как-то принимала участие для того, чтобы поддержать материальное состояние моего сына.
1: А вдруг начнутся злоупотребления с той стороны? Вот ты когда-то оставил этого ребенка, я его всю жизнь воспитывала сама, сколько я в него вложила.

0: жилсредств, вот теперь от тебя требуется, я не знаю, там, достаток вот такого-то вот уровня. Как быть в таком случае?
1: Может быть. Разные есть ситуации, но, слава богу, в наших отношениях здесь есть достаточно хорошее взаимопонимание, нету взаимных никаких претензий, и поэтому я просто ощущаю свою ответственность со своей стороны. Вот. Но самое главное – это то, что я бы хотел, чтобы мой сын понял, что настоящее основание его личной жизни, если он придет к Богу, который сотворил его, который дал ему жизнь.
0: То есть это самое ценное, что вы ему можете дать?
1: Это самое ценное, что я могу дать, потому что те средства материальные, которые мобильный телефон подарить, это даже как-то несерьезно, если я скажу, что и на этом все. Нет, это какая-то часть, она необходима, и когда он учился где-то, я тоже ему помогал. Но самое главное, это то, что меня вернуло к тебе, это Бог. Он меня привел к тебе для того, чтобы ты пришел и к нему. И в этом отношении, конечно же, ты приобретешь лучшую возможность для своей личной жизни и для твоей семьи, и для твоих детей.
0: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании Михаил Полтавец. Если то, что вы слышите, затрагивает вас, как-то имеет какое-то отношение к вашей жизни, или если вам просто хочется порасспросить Михаила поподробнее, узнать его получше, может быть, попросить его стать вашим душепопечителем в чем-то, пожалуйста, вы можете к нему обратиться, вы можете с ним связаться. Михаил, это возможно, да, чтобы к вам обратились те, кто нас сегодня смотрит. Итак, Михаил вот говорил последнее, что лучшее, что он может дать сыну, это помочь ему найти отношения с Богом. Да, правильно я поняла? Да. Давайте немножко поговорим о том, как вы нашли свои отношения с Богом. То есть был вот такой 22-летний молодой человек, который этих принципов абсолютно не придерживался, и вдруг вы Бога нашли. Вот. И, может быть, эта история поможет и вашему старшему сыну, может быть, и многим, кто нас смотрит, также прийти к Богу.
1: В моей семье всегда мама молилась, и я с самого детства видел ее молящейся. Вот. Она,
0: у нас семье... не у всех это, у вас это было так.
1: Да, не у всех, да, и это повлияло на меня существенно, и конечно же, я и вместе с мамой в церковь ходил. Угу. И я помню, когда мне был маленький, и мама с бабушкой мне говорили, Бог видит все. А я повторял, все-все-все-все. Они мне, да, все-все-все-все. Вот я это до сих пор помню, сколько же лет прошло, больше 40 лет прошло. Я до сих пор помню мой интерес глубокий к этому. То есть Господь меня вел уже с самого детства, насколько я сейчас могу понимать. Я думаю, что...
0: Михаил, перебиваю. Вы считаете, Он только вас вел? Потому что вот вел, а случилось вот что, внебрачный ребенок. Или Он всех все-таки ведет?
1: Бог ведет всех. Но приходит тот момент, когда мы с Ним встречаемся лицом к лицу, когда-то однажды. И чем раньше эта встреча произойдет, конечно же, тем лучше. Не стоит ждать взрослого состояния человека. Очень важно сказать ребенку о Боге намного раньше, чтобы всегда у человека появился человек, который ему это скажет. Угу. Вот. И у каждого, конечно, своя судьба.
0: Можно сказать, что вы стали таким человеком для вашего сына, старшего
1: теперь. Да, совершенно верно, да. И, конечно же, мой сын, он слышал о Боге тоже. И от бабушки, и от мамы. Я не могу сказать, что они считают себя неверующими. Вот. Я, конечно же, насколько я понимаю, я существенно дополняю его познание. Открываю ему достаточно много, как пастор, как богослов. Я ему открываю достаточно много. И я бы очень хотел, чтобы его интерес достаточно был глубокий и подлинный в изучении Священного Писания и рассматривании своей личной жизни через эту призму, чтобы он видел свои будущие ошибки. Вот, потому что они есть у всех. И у одного горькие, а у другого не горькие. А что такое не горькие? В глазах Бога все горько, оказывается. А ведь это можно не оценивать по достоинству. Казалось бы, где-то украл болтик на заводе. Это ничего нет. На самом деле и это воровство, и это страшно. А

0: просто иметь легкие отношения с девушкой, переспать по взаимному согласию и расстаться по взаимному согласию, это не страшно. Оказывается, и это страшно. Вот эти все вещи должен кто-то открыть. Самому молодому человеку в 20 лет. Но трудно это открыть. Вот такая проблема нашего общества. Должен быть кто-то, который скажет очень важные вещи для молодого человека.
1: Угу. Для вас это была мама. Какие еще были события в вашей жизни, которые вас развернули?

0: рекламку, такая яркая, желтая, и там были вопросы мировоззренческие. В чем смысл жизни? Да я не побил своим глазам. Я всегда задавал себе эти вопросы, потому что я любил читать книги, я любил читать историю, и вдруг я читаю такие вопросы, есть ли Бог на свете? Да неужели они ответят? Я пошел на эту программу, я с удовольствием ее прослушал, и я узнал очень много. Я тогда учился на втором курсе в университете, я с удовольствием прослушал эти лекции, и я узнал ту историю, которую я изучал, но во свете Библии. Угу. Оказывается, Библия говорит, я помню, задал себе вопрос, об Александре Македонском, о Юлии Цезаре, да такого быть не может. Читаю пророчество Даниила, я действительно вижу, вот в этих пророчествах Библия мне открыла, я начал понимать Священное Писание, для меня это была находка. Библию я имел в нашей семье всегда, ну, теперь, впервые, я начал ее понимать. Для меня это было величайшее приобретение, больше, чем любые какие-то богатства, которые можно найти. Открыть Священное Писание и понимать. Понимать твой смысл жизни и вообще смысл человечества. Оказывается, войны, которые есть, они не затемняют мой смысл. Все равно он есть. И жизнь может продолжаться счастливой, если мы увидим этот смысл в Священном Писании. А смысл – это и есть Христос. Вот он и есть наш смысл, почему он пришел сюда на землю. К большому сожалению, многие этого не знают. И очень важно молодежи это открывать. По-другому откроется сама жизнь, и чем раньше, конечно, тем лучше.
1: Давайте сейчас воспользуемся этим моментом, и вы скажете, что такое для вас Христос.
0: Христос есть твой Творец. Христос есть твой друг. И очень важно понимать Бога именно таким. Не то, что Он далекий Творец, который создал всю Вселенную, и Он судья, конечно, Он судья. И Он смотрит над обществом человеческим, как они живут. Бог такой, но больше Бог твой друг. Вот такого Бога.
1: То есть Он к тебе доброжелательно при этом всем настроен. Он видит все, что с тобой происходит, но Он друг. Он тот, который, безусловно, тебя принимает.
0: Совершенно верно. Бог видит твои грехи, но Он больше скорбит о наших ошибках, чем разряжается гневом на меня. Вот этого Бога многие не знают, и я его не знал. Когда я встретил Иисуса Христа именно таким, конечно же,
1: это... Вы его встретили таким, когда читали Священное Писание?
0: Да, только так, совершенно верно, который мне начал постепенно открываться.
1: Ну и плюс эти встречи библейские, которые вам разъяснили.
0: Да, совершенно, конечно, сам пастор и верующие люди, которые пережили свой опыт, мне очень много дало. Те члены церкви, с кем я встречался, которые пережили и войну, и голод, и как Бог им помогал, мне дало очень много. И они... Неграмотные бабушки, они читали Библию и мне объясняли, как богословы. Для меня это было вообще загадка. Многие не закончили 10 классов, 5 классов образования. Но я хожу за ними, и вопрос за вопросом, и они мне отвечают.
1: И как они вам еще раскрыли Христа?
0: Они открывают Христа благодаря, конечно, своей личной жизни и нашим семейным общениям. Вот когда чужие люди встречаются...
1: Семейное, церковное.
0: Церковное общение.
1: То есть церковная семья.
0: Чужие люди. Казалось бы, у каждого своя личная жизнь. Но мы семья. Вот такого ощущения у меня не было никогда. Я работал на заводе. У меня были друзья. Но такой семьи, в принципе, у нас не было никогда. Вот моя семья, да, я очень люблю мою семью, маму и папу, и мою сестру. Но это какая-то другая семья. Вот она духовная семья, мы говорим не только о Священном Писании, но мы и угощаем друг друга обедами, мы приглашаем друг друга на чай, и мы приходим друг другу в личную жизнь и помогаем просто в материальном плане, где-то кому-то ремонт сделать, огород вскопать. Это также вдохновляет, это дает надежду, что ты никогда не будешь оставлен, когда тебе будет одиноко, и когда ты будешь оставлен своими, может, даже родственниками, но здесь ты найдешь всегда уют и взаимоподдержку.
1: Михаил, для вашего сына, для тех, кто нас смотрит, вы привели такой интересный образ ямы. Вот давайте сейчас, в то время, что нам с вами осталось,

0: Скажите, пожалуйста, об этом.
1: Я хочу сказать, что многие люди подразделяют грех на страшный и нестрашный. Любой грех – это яма. И можно упасть в яму наркотиков, убийств, каких-то правонарушений и в тюрьме просидеть 20 лет. Да, это серьезная яма. Но кого-то оскорбить и кого-то использовать в своих целях – это тоже яма. В глазах Бога – это тоже падение, от которого можно не выбраться. Вот это очень важно понимать. Человек, который имеет отношение с кем-то, и он знает, что это будет временно, прошу прощения, он знает, что это будет временно, это серьезное нарушение.
0: Это тоже яма.
1: Это тоже яма, и очень глубокая. И очень глубокая, куда человек может упасть и не выбраться. Потому что это предательство. Предательство этого человека. А этот человек тоже дитя Божие, за которого умер Христос. Христос умер за всех людей.
0: Да, предательство будущего ребенка.
1: Будущего ребенка, его судьбы. Он вырастает без своего отца. А у других детей есть отец. Он говорит: мама, где мой папа? Разумеется, это травма. И что делать с этой травмой? Она будет в лице по жизни. Получается, по жизни.
0: Ну, вот это тяжело как-то слышать, что, ну да, эта травма, она всегда, то есть она и с вами останется навсегда, а все-таки жизнь для вас прекрасна, она для вас хороша, и благодаря чему?
1: Благодаря руке Бога, который может залечить любые раны и достать из любой ямы. Вот. Благодаря этому я имею достаточно легкую душу. Вот. И это дает мне силы идти в то место, где я сделал что-то не так, и что-то исправить по силам своей возможности. И это возможно. Возможно изменить свое отношение к прошлому. Нельзя изменить прошлое, но свое отношение к прошлому твоему изменить возможно, и это нужно сделать для того, чтобы твое настоящее было другим. Ты должен изменить свое отношение к прошлому, твое отношение к настоящему изменится, и только тогда ты можешь надеяться на твое хорошее будущее.
0: Угу. И изменить свое отношение к прошлому и сформировать свое правильное состояние в настоящем помогает Бог. Человек самостоятельно может этого добиться? Просто хороший человек, хороший, добрый. Может ли?
1: Это нереально. Есть очень много людей, которых я встречал в жизни. Очень много людей, которые являются добрыми, которые являются отзывчивыми. Но все равно Бог их ведет. Бог ведет всех людей. И он желает, чтобы когда-нибудь этот человек встретился с Богом лицом к лицу. Нельзя сказать, что я и без Бога делаю. Не бывает такого. Всякое даяние доброе делается свыше. Бог дает авансом каждому человеку какой-то дар. Дар материнства. И мать любит своего ребенка, потому что Бог дал ей этот дар. И когда-нибудь мать должна сказать слово благодарности за этого ребенка, который уже вот вырос. Пускай даже она уже постарела. Но на самом деле Бог ожидает, чтобы она когда-то сказала Богу спасибо, Господи, за то, что все-таки ты был со мной всегда. И прости за то, что я прихожу к тебе так поздно.
0: А молодому человеку в любой момент можно прийти к Богу. Не надо дожидаться старости.
1: Это лучший вариант. Когда человек придет в молодые годы, когда человек придет с самых ранних лет, и, как правило, я из своей практики могу сказать, что эти дети, которые приходили к Богу в 12 лет, 15 лет, как правило, у них складывается очень гладко жизнь. Намного лучше, чем если они приходили немножко позже.
0: Очень-очень интересная встреча, Михаил. Спасибо вам огромное. В гостях у нас сегодня Михаил Полтавец. Пожалуйста, пишите, обращайтесь к нему, пораспрашивайте его о его жизненном пути, попросите его, чтобы он вас поддержал в вашем жизненном пути. Мы очень благодарны вам, что вы у нас в гостях сегодня и всегда. С Господом всего вам самого хорошего.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Расскажу про своего мужа. Мы со своим мужем очень долго были знакомы и встречались. И некоторые спрашивают, почему так долго встречались, почему не поженились. И вот отчасти как раз у нас была такая достаточно интересная история. Мы долго встречались, и позже мне как-то начало казаться, что, наверное, наши отношения не совсем правильные. Вот не соответствуют они этой идеальной инструкции, когда там мальчик увидел девочку, влюбился, начал за ней активно ухаживать, вот проходит все эти этапы, завоевывает ее сердце, делает красивейшим образом предложение, и, наконец-то, у них свадьба, и там счастливы вместе. То есть вот это как будто бы не соответствовало вот этой идеальной схеме. И как раз мы закончили институт, мы познакомились с ним, учились в одном институте, жили в одном общежитии. Вот. И я решаюсь кардинальным образом изменить свою жизнь, уезжаю, ну, не сильно далеко, но все-таки уезжаю в другой населенный пункт, чтобы работать там, и решаю закончить эти отношения, которые вот мне казались неправильными. И, ну, на самом деле, такая важная поворотная точка была. Забавный момент, что мне на тот момент казалось, что я четко слышу волю Бога в том, что нам нужно уже расстаться, потому что все в каком-то подвешенном состоянии. А вот уже позже мой муж, сейчас уже муж рассказывал, что ему на этот момент как раз-таки очень четко стало ясно, что воля Бога в том, чтобы он проявил настойчивость и завоевал меня. Вот, казалось бы, противоречие, но на самом деле, вот сейчас уже, да, пройдя время, я понимаю, что это не противоречие. У нас действительно были на тот момент разные задачи. То есть для меня было очень важно Бога поставить на первое место, найти как-то свое дело жизни, найти свое призвание, где, что для меня важно в жизни. А для него как будто бы был важный момент и вызов проявить вот эту настойчивость, которой как раз мне и не хватало в отношениях. И вот как раз он проявлял настойчивость, пока я была в другом месте. И однажды, ну, когда вот он был достаточно длительное время уже ухаживая за мной, я так старалась сохранять дистанцию от него. И однажды снится мне сон. И снится такой очень эмоционально окрашенный сон о том, что вот мой молодой человек вот этот женится на другой девушке. И сон такой яркий, что он счастливый, свадьба такая красивая, вот это все, цветы, белое платье и другая девушка. И когда я проснулась, мне стало вдруг так очевидно, что я как будто бы сейчас на перепутье, я упускаю важную возможность, что на самом деле он меня любит, я его люблю. И я могу там цепляться за свою гордость или за какую-то правильную, идеальную схему и вот упустить этот шанс, возможность потерять свою любовь. И потом, когда я стану уже зрелой женщиной, я буду вспоминать, а вот когда-то меня любили, и я любила. И я не хочу этого. Сейчас мы можем быть счастливыми вместе, построить хорошую семью. И вот в этот момент у меня появилось

появилась уверенность, что все-таки это мой человек, я хочу быть вместе. И вот мы уже, получается, 14 лет мы вместе. У нас хорошая семья, по-прежнему не идеальная. Но я хочу сказать, что каждый этап нашей жизни, наши отношения все лучше и лучше. И что мы сейчас еще более счастливы, еще более влюбленные, чем когда-то в молодости. Вот мы постепенно вместе учимся проявлению нежности, любви, заботы. И наши отношения становятся все более и более красивыми и радующими нас. И я вижу очень ярко, как каждый шаг нас Бог вел в отношениях с мужем. И наши, из такого неидеального опыта отношений, таких неидеальных людей, он как раз созидает нечто более красивое и учит нас любви вместе.

Мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это был не лучший опыт. Потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старой литературы, то есть Библию, вдруг стала, возникла, и возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать. То тогда было очень много всяких попыток, и я грешен, я участвовал, совершенно ничтожно сумняшись, у меня не было никаких пониманий, хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто, ну, просто потому, что даже не этот опыт как бы закрыл тот, нет. К сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот. Ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать. И там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, благодаря этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора. Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном, ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части, ну, исторические бытие там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это уже не заглядывать, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора, юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спали ты эту Ниневию, как это ты мне обещал, вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много.

0: как-то, мол, этих-то за что? Вот. То есть очень много о брате Иосифовы, да, которые пришли, да, у нас слов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда они знают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат... Этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит $200 000. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Во всем цивилизованном мире сегодня очень популярным стало приобретать продукты с пометкой «органик». Возможно, большинство сторонников этого убеждены в том, что овощи, выращенные на органике, самые полезные, чистые и безопасные. Поэтому многие огородники приобретают целую машину этого удобрения для того, чтобы удобрить свои грядки. Итак, органика или минералка? Так рассуждаем мы. А вот что же предпочитают растения? А вот интересно, для многих ли из нас известно, что растения используют и даже делают удобрения из воздуха? Возможно, вы обращали внимание на то, что первая гроза в начале мая дает словно старт появлению роскошной зелени. А все дело в том, что разряды молнии обогащают атмосферу доступным азотом для активного роста всей растительности. В занятии земледелием есть два подхода – органический и минеральный. На прошлых встречах мы уже упоминали о том, что растения используют элементы, образовавшиеся в результате разложения органики. Эти элементы в таблице Менделеева названы химическими. Именно это соединение, образовавшееся в результате минерализации, и предпочитают растения. Сегодня мы поговорим с вами о органических удобрениях. Органические удобрения можно разделить на три группы. Первая группа – это органические удобрения растительного происхождения. Это растительные остатки, зеленые удобрения, компосты, торф. Вторая группа – это удобрения органического животного происхождения. Навоз или костная мука, куриный помет, скорлупа яичная, рыбная мука и так далее. И третья группа – это органоминеральные удобрения. Это компосты. Сегодня очень популярны жидкие удобрения. Это концентрат коровяка, концентрат конского навоза, гуматы, зола древесная, перепревший навоз и так далее. Здесь особо следует подчеркнуть, что самым главным достоинством органического удобрения при включении его в почву – это увеличение гумуса и улучшение ее структуры. И кроме того, органика – способствует размножению живых микроорганизмов. И по мнению сторонников органического земледелия, биоценоз – это важнейший элемент здорового и наилучшего развития растений. Здесь следует отметить, а что же содержится в органике? В данном случае перепревший навоз. Питательная ценность любого навоза во многом зависит от нескольких факторов. Первое – это

зависит от корма животных. Второе – это от степени его разложения и способа хранения. А состав по минеральным веществам можно узнать только лабораторным путем. В противном случае его применение очень часто приводит к нежелательным последствиям. Ну, к примеру, избыток в нем азота приведет к задержке созревания плодов, а излишне буйная растительность – к снижению урожая. А удовлетворит ли растение в питании – это не второстепенный вопрос. Нередким является и то, что растения показывают нехватки по одному или нескольких элементов одновременно. Применение навоза как органики для большинства доступного удобрения в свежем виде не приносит желательной пользы, а наилучшим способом ее применения рекомендуется в виде компоста. Компост можно закладывать различными способами. Ну и рассмотрим некоторые. Первое. Это специальные компостеры различных конструкций или самодельное сооружение. Второе. Закладка компоста в буртах. И сегодня я предлагаю рассмотреть один из примеров составления такого компоста. Для приготовления компоста выберем небольшую площадку 7-10 квадратных метров. Итак, первое. Вначале на земле расстелим солому слоем 10-17 сантиметров. Потом поверх этого распределим навоз 15-20 сантиметров. Выровняем его, чтобы равномерность слоя была распределена по всей площади. Следующим слоем рассыпаем верховой торф 15-20 сантиметров. Поверх этого рассыпем известковую муку, смешав ее с фосфоритной мукой или рыбной или костной мукой. Смешав их один к одному, рассыпаем на каждый квадратный метр 50-60 грамм. И все это распределим равномерно поверх уложенного слоя. Сюда можно внести и древесную золу, или же разбрасываем ее вместе с компостом непосредственно перед вспашкой на огороде. Эти три слоя можно повторить еще раз. Навоз, торф, мука. Или же внесем, если есть другой вид органики, ну, к примеру, куриный помет. Если этот материал сухой, рекомендуется проводить смачивание почвы или провести обильное дождевание послойно. После всего этого бурт покроем тонким слоем дерновой земли или просто землей. Выдержка этого компоста должна составлять 7-8 месяцев. Тогда его ценность достигнет наилучшей кондиции. Если вы хотите сократить время его выдержки, тогда для этого нужно его регулярно и равномерно перелопачивать или перемешивать один или три раза с последующим укрыванием. Теперь несколько слов скажем о хранении навоза. Хранение навоза под открытым небом приводит к значительной потере его ценности. При этом его разложение отравляет окружающую среду болезнетворными бактериями, множество насекомых и в большинстве своем вредителей находят в нем приют. Другие люди разбрасывают его под вспашку или в скобку, забывая о том, что реальная польза от его применения будет лишь через год, когда он разложится. Поэтому компостирование для такого рода органики – это лучший способ его применения. Но заметьте, что когда вы компост дополняете минеральными веществами, то вы значительно повышаете его ценность. Доктор Джейкоб Митлайдер не является противником органического земледелия, ведь работая в различных странах, ему очень часто приходилось использовать то, что было под рукой. И сейчас мы предложим вам один из рецептов использования органики по его рекомендации. Для этого нам понадобится бочка емкостью 200 литров. Затем возьмем тканый мешок. Для этой цели лучше всего подойдет крапивный мешок. Мешок сшит из грубой ткани, и в нем множество довольно крупных отверстий. И наполним его навозом, ну, примерно 35-40 килограмм. Затем опускаем его в бочку и наполним ее до краев
в чистом.

0: чистой водой. Оставим ее на 24 часа. И лишь после этого этим раствором можно поливать наши грядки. Мешок при этом не вынимается. После этого бочку вновь наполним водой и выдержим его уже 48 часов. Таким образом, полученным раствором вновь поливаем грядки. После этого использованный навоз можно рассыпать и на грядки, как мульчирующий материал для покрытия почвы с целью уменьшения потери влаги через испарение и в дальнейшем улучшения структуры почвы. В чем же преимущество данного совета? Используя всего один мешок навоза, нам удалось подкормить множество грядок. Если бы мы его применили, рассыпав в почву, мы бы подкормили значительно меньшую площадь. Подкормка растений различными жидкими органическими удобрениями вполне приемлемый вариант. Но максимальная польза достижима лишь в почвах, богатой различными растительными остатками, так как работа живых микроорганизмов в глинистых и тяжелых почвах без улучшения ее структуры большого развития не получит. Ну, в любом случае, питание растений любым видом удобрений требует внимательного и заботливого подхода с нашей стороны. Для восполнения плодородия почвы хорошо применять и сидераты. Это такие культуры, как рожь или овес, вика-овсяная смесь. А бобовые культуры будут обогащать почву еще и дополнительным азотом. Перекапывать эту сидеральную культуру вместе с листовой массой рекомендуется в середине вегетационного периода. Эта операция улучшает структуру почвы, обогащает гумус и повышает плодородие. Теперь перечислим некоторые преимущества применения органики. Приведем как положительные факторы, так и отрицательные. К положительным факторам отнесем повышение плодородия почвы. Второй положительный момент – это улучшение структуры. И третье – это обеспечение почвы живыми микроорганизмами. Три положительных фактора. А есть ли минусы в применении органики? Давайте рассмотрим и их. Первое – это дисбаланс питательных веществ. Второе – неизвестная концентрация этих элементов в этом удобрении. Третье. Присутствие множества семян сорняков. Четвертое. Опасность заражения болезнями и вредителями. Пятое. Органика притягивает токсичные вещества и тяжелые металлы, и главным образом из атмосферы свинец и алюминий. И шестое. Это поглощение радионуклидов. Это самое опасное, что происходит. Органика, подобно губке, впитывает и поглощает радиоактивные вещества, которые являются заменителями чистых вещей. Кадмий вместо калия, стронций, радиоактивный элемент, вместо кальция. И особенно это характерно для участков, что расположены в городской среде или вблизи автомагистралей, и еще хуже – вблизи химических предприятий, рудников, атомных электростанций. В таких условиях выращивание овощей без подкормки растений чистыми минералами опасно для вашего здоровья. Итак, подводя итог по органике, проследим следующую картину. Положительные факторы 3 и 6 отрицательных. Но когда мы говорили о применении минеральных удобрений, там картина была иной. Положительных было 5, а отрицательных 2. На сегодняшний день для решения низкого плодородия почв многие огородники стали применять оба вида удобрений – органический и минеральный. Ну и имея наглядную картину подобного рода, мы можем сделать для себя самостоятельный выбор.
1: Органику на огороде я использую. Остатки ботвы от овощей, отходы с кухни, сорняки складываю в компостные кучи. И за год эта масса превращается в перегной. В этом году на перегное я сделала новую клумбочку. Навоз ранее.

0: Раньше я использовала, но с ним носились семена сорных растений и болезни. Было непонятно, сколько надо вносить на грядку. Перейдя на новый метод доктора Митлайдера, я отказалась от внесения навоза и стало меньше сорняков.
1: Применяя метод Митлайдера, я пользуюсь удобрениями, которые нам рекомендовали в группе «Росток». Применять их я не боюсь, потому что они сбалансированы больше, чем нам рекомендуют. Я не вношу. Их неоднократно проверяли, писали, сколько надо. Поэтому я не боюсь применять их. Органические удобрения я сейчас не применяю.
2: Использую ли я органику в своем огороде? Сейчас нет, но вот у меня был такой печальный, получается, опыт, когда я, слушая лекции, да, вот я говорила уже, что я трижды ходила в клуб «Росток», то я один раз решила проэкспериментировать. Значит, в теплицу с помидорами я положила, соответственно, навозу в грядке, вот, и потом решила еще к этому своему методу, да, добавить метод Митлайдера. И при посадке посадила, соответственно, сделала так, как необходимо для помидоров, рассыпала удобрения, да, соответственно, и прикрыла все спанбондом. Каков был результат? Печальный. Дело в том, что все мои помидоры, они все сгорели. Поэтому я тут же сразу же звонила Наталье, которая нам всегда помогала, да, всегда откликалась, что же делать, вот, соответственно. Потому что, как у нас мама раньше говорила, что кашу маслом не испортишь, поэтому ничего страшного не будет, положи навозику, помидорчики будут покрепче, посильнее, и, соответственно, результат будет хороший. Но сейчас я решила, что все-таки сам по себе метод Митлайдер очень хороший, и связывать его с каким-то органическим удобрением, наверное, все-таки не стоит. На моем горьком опыте я уже убедилась, поэтому всем рассказываю и всем всегда говорю о том, что метод Митлайдера сам хорош по себе.
3: Теперь переходим к заключительной части нашей лекции о том, что вы спрашиваете. Итак, первый вопрос. Какой навоз считается наиболее ценным? Ну, вообще считается, что по содержанию органического материала и элементов питания считается конский. По концентрации соединений птичий помет считается наиболее концентрированным. Второй вопрос. А можно ли сказать об органических удобрениях такое, как сапропель? Сапропель – это природный ресурс органического и животного происхождения. Его, как правило, добывают или берут со дна озер непроточного типа. Если мы говорим о том, что можно ли использовать ил с болот, рек, то ил значительно уступает по своим ценностям сапропелю. Третий вопрос. А можете ли вы назвать еще какие-то органические удобрения, содержащие, ну, меньше семян сорняков и всяких других вредностей? Да, нужно сказать, что на сегодня в продаже появились для садоводов и огородников различные виды органических удобрений. И нужно сказать, что самое лучшее удобрение – это древесная зола, ракушечная мука, мука из панцирей крабов, костная мука, рыбная мука, потом жидкие концентраты, который не содержит органического материала. Это концентрат коровяка, концентрат конского навоза, куриного помета и так далее. Они более безопасны относительно семян сорняков и ряда болезней. Говоря о том, что есть или хорошо, можно использовать и жмыхи всякого рода. Это льняной жмых, гречихи или горчичный. И вот говоря о последнем, стоит отметить, что это один из лучших вариантов того, что он обогащает почву и

улучшает фитосанитарную обстановку в почву, куда он вносится. Можно ли смесь для подкормки овощной культур использовать для деревьев и кустарников? Конечно, можно. Деревья и кустарники подкармливаются два раза в год. Первый – подкормка делается после начала сокодвижения, это ранней весной. И вторая подкормка в конце июля, когда происходит закладка почек будущего урожая. А можно ли использовать и как правильно использовать птичий помет? Ну, птичий помет, мы говорили о том, что это самое концентрированное удобрение, и он разводится в воде. Лучше его использовать в виде и подкармливать растения в виде раствора. Разводить его 1 к 30. Применяете ли вы в своей практике зеленое удобрение? И как это правильно сделать? Зеленое удобрение – это культуры, их называют сидеральные культуры, которые выращиваются для заделку, запахивания или перекопку в почву. Ну, к ним можно отнести овес, ячмень, бобовые культуры, вика, овсяная смесь, горох, фасоль. Различные культуры, которые имеют обильную зеленую массу. И перекапывать или заделывать его в почву лучше всего, когда культура достигла, сформировала плоды, такие как бобовые культуры в период сизых бобов, а остальные культуры до цветения или в период начала цветения. Эту культуру нужно перекопать, чтобы корневая система и зеленая масса обогатила вашу почву вот этим растительным материалом. Это одно из лучших и безопасных, чистых удобрений, которое обогатит почву не только органическим материалом, но и минеральными веществами. Применяете ли вы в своей практике зеленое удобрение? Да, мы в своей практике на поля использовали, высевая вика-овсяную смесь с горохом. Это лучший материал для того, чтобы будущую культуру высаживая, использовать меньше минеральных подкормок. Что за бактерии рода ризобиум и как их развести? Интересный вопрос. Бактерии рода ризобиум – это бактерии, которые образуются на корнях. Это маленькие клубеньки, образующиеся на корнях у бобовых культур. Горох, фасоль. Если вы это растение вытащите, на корнях вы увидите маленькие шарики. Это и есть бактерии рода ризобиум, которые складируют и фиксируют азот из почвенного воздуха для следующей культуры. Вот чем хороши бобовые культуры. Они обогащают азотом, больше всего обогащают азотом именно бобовые культуры вашу почву. И последний вопрос. Применяете ли вы дрожжевые подкормки для своих грядок? Говоря об этом, нужно сказать, что сами дрожжи, вот это совсем недавно появилось удобрение, вот, обыкновенные дрожжи разводятся с теплой водой и подкармливается или поливается почва. Здесь нужно отметить, что сами дрожжи растения не подкармливают, они лишь обогащают и улучшают почву различными бактериями, которые работают в почве для того, чтобы она была, как любители органического земледелия считают, чтобы почва была богата всякого рода бактериями, которая улучшает структуру почвы, улучшает доступность элементов питания и дает хороший рост. Мы в своей практике это не применяем, потому что это спорный вопрос. Если вы считаете, что это дает пользу, это на ваше усмотрение.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Юль, мы к вам зайдем с Олегом? На чай? Не, на кондиционер. Здравствуйте. В сильную жару иногда забываешь, как страстно мы ждем лето всю зиму и нерасторопную весну. Солнечные деньки – самое любимое для многих время, тем более, что лето совпадает с периодом отпусков и каникул. И все-таки жаркие дни могут принести с собой немало проблем. О том, как правильно вести себя, чтобы это прекрасное время принесло только пользу и удовольствие, мы сегодня и поговорим.

солнечный свет, он является общепризнанным и одним из самых лучших антидепрессантов. Есть такое заболевание, которое даже свое название имеет – сезонная депрессия. Это как раз вот в тех районах, где солнца не хватает. Солнечный свет, он улучшает настроение и вызывает чувство удовлетворения. Под действием солнечного света в головном мозге выделяются вещества, которые вот обладают вот таким вот эффектом. Мы еще позже немножко скажем об этих веществах. Давайте мы с вами посмотрим действие на сердечно-сосудистую систему. Дело в том, что солнце, оно улучшает кровообращение, а также уменьшает частоту пульсов покоя и снижает артериальное давление. Для людей, у которых есть склонность к повышенному сердцебиению и к повышенному давлению артериальному, для них очень важно уметь правильно пользоваться солнцем. Если, например, у человека оно уже повышенное, то есть гипертоник, то правильное пользование солнечным светом снижает давление до 20-30 единиц на эту величину. Если у человека пониженное давление, то может быть снижение на очень небольшую цифру, на 3-4 мм ртутного столба. Было 90 на 60, станет 87 на 60. Это для организма практически то же самое. Вот этим солнечный свет, он очень выгодно отличается от многих медикаментов. Если, например, у человека колеблется давление, то есть надо очень строгий контроль. Солнечный свет, в отличие от этого, он обладает таким регулирующим действием. Там, где нужно снизить давление, оно снижается. Там, где оно должно остаться нормальным, оно практически таким же остается или в пределах нормы. Под действием солнечного света в нашем организме вырабатывается витамин D. Дело в том, что витамин D, он нужен, действительно, организму нужен для того, чтобы усваивался кальций. Если его нету, то с кальцием проблема будет. Если это дети, то у них развивается рахит. Если это взрослые, то начинает как бы выходить кальций из костей, и предрасположенность к остеопорозу возникает. Из животных продуктов мы можем получить витамин D, но если говорить о холестерине, то его мы тоже получаем из животных продуктов. А если мы говорим о солнечном свете, то мы получаем образование витамина D и снижение уровня холестерина. Опять же, это как альтернатива очень хороший вариант. И для взрослых людей, для нас с вами, очень хороший

эффектом является, что под действием солнечного света уменьшаются проблемы с суставами. Уменьшаются боли в суставах и уменьшаются воспалительные явления в суставах. Действие на иммунную систему. Иммунная система, которая является защитной системой нашего организма. То есть ее задача – это уничтожить разные бактерии, микроорганизмы, те, которые могут вызывать проблемы, болезни.

0: Ну и плюс иммунная система, она убивает клетки, которые повреждены. Например, злокачественные клетки, наши собственные, да? И солнечный свет при умеренном употреблении, он обладает таким стимулирующим действием на эту систему. В частности, что он делает? Он уменьшает вероятность простудных заболеваний и онкологических заболеваний. Человек, который часто бывает на солнце, он реже болеет. Реже болеет простудами и даже такими серьезными болезнями, как онкологические. И, наконец, солнечный свет сам по себе, он обладает бактерицидным эффектом. Вот те самые синие лампы, которые вы часто видите в больницах, да, в поликлиниках, что это такое? Что это такое? Это часть солнечного спектра, ультрафиолетовый свет. То есть тот, который именно вот он обладает вот таким вот эффектом, бактерицидным. Кстати, мы с вами можем в быту очень успешно пользоваться солнечным светом, да? Открыть окна, да, чтобы солнечный свет заходил в дом, чтобы мы не через стекло его видели когда-нибудь, да, а чтобы он заходил в дом. Когда мы с вами стираем белье, то лучше всего ее сушить не в доме, а на солнце, если есть такая возможность. Мы получаем, во-первых, чистоту, а во-вторых, дезинфицирующий такой эффект. Кожа, которая имеет такой, ну, слегка даже загоревший вид, не сказать, что прям черным надо быть, как негр, да, она, у нее повышается способность убивать микроорганизмы, которые на нее попадают. Поэтому недаром у людей, которые ездят, ну, или просто загорают где-то, так вот умеренно, у них повышается сопротивляемость для разных заболеваний. Ускоряется заживление ран. Мы в нашем санатории очень часто этим пользуемся. Если у человека есть проблемы, какие-то повреждения кожи, то часто очень мы прописываем такие небольшие солнечные ванны, чтобы быстрее все это заживало. И эффекты очень хорошие. Еще один очень важный эффект солнечного света. Под его воздействием в нашем организме образуется такое вещество, как мелатонин. Это... Может быть, для кого-то это новое слово, но это один очень важный гормон, который образуется в мозге. Сам мелатонин образуется ночью. Поэтому, в принципе, о нем можно было бы сказать, когда мы про отдых говорили. Потому что для его образования очень важен режим дня. То есть тогда, когда уже вот это темное время суток уже давно наступило, а человек не спит, то проблема с мелатонином будет. Не образуется он так, когда он образуется днем во время действия солнечного света, а потом уже ночью из него образуется мелатонин. А вот сейчас мы как раз с вами посмотрим, для чего он нужен, этот самый мелатонин. Мелатонин является гормоном, который... стоит на одном из первых мест в качестве во время сна, и в свою очередь он улучшает сон. Следующее. Он необходим для контроля стресса, поддерживает хорошее настроение. Он является иммуностимулятором и антиоксидантом. И еще один эффект – это то, что он улучшает циркуляцию крови в капиллярах. Давайте мы посмотрим просто список хороший. А проблема может быть вот в этом. Следующее. Депрессия. Снижение памяти. Снижение концентрации внимания. Человеку хуже, труднее работать, труднее учиться, если у него не хватает мелатонина. Ухудшение настроения, вегетативные нарушения и повышение уровня холестерина в крови. То есть у него очень многоплановое действие, видите? И без мелатонина очень сложно человеку быть здоровым, ну, практически невозможно.
1: Чтобы летние дни не омрачились проблемами со здоровьем, стоит обратить внимание на два простых правила. Во-первых, не оставайтесь долго на солнце в жару, а соль кофеин осложняет работу сердца, которому и так в жару приходится потрудиться. В России традиционный летний напиток – это квас, но прежде чем его покупать, внимательно изучите состав содержимого бутылки. Иначе вместо натурального напитка вы можете приобрести химический лимонад со вкусом кваса, о пользе которого говорить не приходится.
2: Продолжаем изучать этикетки. Это полезно для здоровья и кошелька.

0: Так что же такое квас? Приводит к прибавке в весе. Такой квас богат магнием, калием и кальцием. Поэтому он полезен для сердца, сосудов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. При этом квас, правда, совсем недолго хранится. Несколько дней. А пастеризованный максимум 3 недели. Из-за всевозможных красителей и добавок этот народный напиток превратился в газировку. Так на этикетке может быть крупно написано «квас» и указан состав обычной газировки. Рецепт этой жидкости не имеет никакого отношения к квасу. Потому что это вода очищенная, двуокись углерода, кислота лимонная, вкусоароматическая основа, подсластители, бензат, натрия. От такого напитка пользы никакой, один вред. Сочетание химикатов только загрязняет организм и нарушает его нормальное функционирование. На этикетке настоящего кваса должно быть написано «напиток брожения». Они же указаны те самые продукты, из которых получают квас. Ржаная мука, ячменный солод, сахар. Квас может быть как светлым, так и темным. У настоящего кваса есть один недостаток. Поскольку он является продуктом брожения, то содержит спирт. Содержание его не может превышать 1,5%. Обычно спирта там бывает в 1,5-2 раза меньше. Но все же лучше не давать его детям. Итак,
1: Физическая нагрузка должна быть в жару минимальная. Перенесите тяжелую работу на утро или на вечер. В жаркую погоду очень важно отказаться от курения. Основная проблема для здоровья в жару связана с повышенным риском образования тромбов, а склонность к тромбообразованию у курящих людей повышена почти вдвое. И, конечно, надо, которого вас ждет в следующей рубрике, вызывает аппетит даже в самую жаркую погоду.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить корейский салат. Для этого нам понадобится капуста, морковь мелко, вот такими кусочками. Можете и покрупнее, если вам нравится. И погружаем это все в чашу. Добавляем к капусте огурчики. Огурчики у меня нарезаны кружочками. Но если вы хотите, вы можете такие длинненькие кусочки. Погружаем нашу морковь в капусте с огурцом. Добавляем соль, сахар. Сахар у нас яблочный. Поливаем. И предварительно хорошо вымытыми руками мы все это перемешиваем. Для того, чтобы овощи, которые у нас находятся в чаше, дали сок и пропитались. И измельчать я его буду скалкой. Я высыпаю его на доску. Это самый простой способ. И вот такими движениями, с приятным хрустящим звуком, мы его измельчаем. Когда кориандр подсушен на сковороде, он очень легко измельчается. Еще немножко. Весь до конца он не станет мелким, но это даже придает такую пикантность нашему салату. И теперь мы высыпаем его в наш салат.

мы много класть не будем. Я думаю, достаточно одного зубчика на такое количество. И остается нам с вами добавить зелень. Мы ее, если хотите, можете ее даже порвать руками. Ну и остается у нас только лук. У нас он предварительно пожаренный, и перемешиваем наш салат. Такого салата можно приготовить много, потому что когда он постоит немножко в холодильнике, он еще больше пропитается и будет еще вкуснее. Попробуйте. Этот салат подойдет к любым блюдам. Приятного аппетита!

Перечислим еще несколько опасностей, которые могут нас подстерегать в жаркую погоду. Во-первых, в жару легко отравиться, поэтому продукты не оставляйте без холодильника даже на короткое время. Во-вторых, будьте аккуратны с косметикой. Она не только затрудняет процесс потоотделения и естественного охлаждения кожи, но и приводит к появлению пигментных пятен. И еще один враг, с которым нам приходится бороться во время жары – это расслабленность. Чем взбодрить себя, если вместо моря и ароматного леса в самую жару вам приходится созерцать экран компьютера или конспект? Из следующей рубрики вы узнаете, какие продукты помогут активизировать работу вашего интеллекта.

Существует немало способов развить интеллект. Одни изучают языки, другие решают сканворды, а кому-то и на работе достаточно интеллектуальной нагрузки. Способность к выполнению сложной умственной работы зависит от напряжения воли, концентрации и, конечно, от одаренности. Однако многое также зависит от физического состояния и от того, какой пищей мы питаемся. Итак, основная мысль сегодняшней встречи будет звучать примерно так. Что съесть, чтобы поумнеть? Первое, о чем хочется вспомнить, это продукты, помогающие сконцентрироваться. Наилучшим образом для этого послужат цитрусовые – апельсины и грейпфруты. Они не только бодрят своим запахом, но и улучшают кровообращение, а, следовательно, и питание мозга. Сок апельсинов содержит инозит. Его называют еще витамином В8. Он повышает возможности нашего интеллекта. Инозит улучшает передачу нервных сигналов и положительно влияет на эмоции. За это его называют витамином от депрессии. Лук полезен при умственном переутомлении, особенно если оно стало постоянным вашим спутником. Новые и удивительные качества репчатого лука обнаружили японские ученые. Как оказалось, лук содержит активные соединения серы, которые легко усваиваются организмом. Компоненты этого растения стимулируют обновление клеток организма и, в особенности, клеток головного мозга. Воздействуя таким образом, активные вещества лука активизируют и омолаживают клетки, отвечающие за память. Исследователи отметили, что люди, в рационе которых присутствует лук, имеют более надежную память. Как известно, питанием для мозга в большей степени служит глюкоза. Студенты во время сессии часто пытаются компенсировать потребность в ней с помощью шоколадки или других сладостей. Но гораздо лучше съесть горсть сухофруктов. Изюм – отличный источник энергии. Виноградный сахар мгновенно оказывается в

0: крови и сразу же усваивается. Поэтому изюм быстро вернет бодрость в середине напряженного дня. Кроме энергии, изюм подарит организму такое необходимое вещество, как бор. Он улучшает координацию движений, память и внимание. Тем, кто много и напряженно работает, стоит также полюбить курагу. Сушеные абрикосы очень полезны для мозга, так как богаты железом и витамином С. Железо стимулирует работу левого полушария мозга, а аскорбинка помогает ему лучше усваиваться. Кстати, именно левое полушарие отвечает за аналитическое мышление. Очень повезло и любителям инжира. В нем содержится вещество, близкое по химическому составу к аспирину, а также эфирные масла, разжижающие кровь. Поэтому инжир способствует тому, чтобы мозг лучше и быстрее снабжался кислородом. В интеллектуальной работе немаловажной оказывается способность запоминать и обрабатывать в голове большое количество материала. Среди продуктов существует несколько признанных лидеров, улучшающих память. В их число входит морковь. Она стимулирует обмен веществ в мозге, поэтому перед заучиванием материала неплохо съесть тарелку тертой моркови с растительным маслом. Без масла усвояемость самого ценного в моркови вещества – каротина – резко снижается. К тому же морковь благоприятно сказывается на зрении, что немаловажно, если вам предстоит прочитать большой объем информации или, например, использовать театральные и музыкальные звезды, которым приходится заучивать большие объемы информации. Одного стакана ананасового сока в день вполне достаточно для получения эффекта. Значительно улучшает краткосрочную память и виноградный сок. Но надо иметь в виду, что эффектом обладает только сок красного винограда. Часто эффективной и быстрой работе мешает нервное напряжение и волнение. Лимон – прекрасный помощник в поддержании душевного равновесия. Сок лимона способствует выработке веществ, необходимых для улучшения памяти и концентрации внимания. Это свойство придает лимону активная форма кремния, а витамин С идеален для стабилизации психического состояния. Капуста тоже способна снижать нервозность. Салат из капусты перед экзаменом поможет успокоиться и перестать нервничать. Кроме того, белокочанная капуста содержит ферменты, которые разрушают вредные соединения, снижающие память. Растительный мир вокруг нас предлагает достаточно возможностей заставить мозг работать. Выберите для себя из этих продуктов то, что вы любите. А еще лучше чередуйте их, чтобы они открылись для вас во всей полноте вкуса и пользы.
1: Наш организм может существовать только в условиях постоянной внутренней температуры. Она поддерживается с очень большой точностью, до десятых долей градуса. Для этого служит очень сложная система терморегуляции. Специальные рецепторы на коже передают в мозг информацию о внешней температуре, а дальше происходит рефлекторный ответ организма. При охлаждении возникает дрожь, повышается активность щитовидной железы, ускоряется обмен веществ. Все это увеличивает производство тепла, а расход тепла уменьшается за счет сужения сосудов. При повышении температуры, напротив, снижается метаболическая активность, и тепла организм производит меньше, а расширение сосудов и потоотделение снижает температуру тела. Всю эту сложную работу организм производит сам, без нашего контроля. Но даже такая сложно устроенная система может существовать только в крайне ограниченном по космическим меркам температурном диапазоне. Земля – это уникальная планета, которая может предложить именно такие условия. Все это, если задуматься, говорит о том, что мы в нашем мире не случайные гости. Слишком уж много должно было случиться для этого совпадений. Слишком уж мудро и сложно все устроено. Поэтому я вам желаю, чтобы и в жару, и в мороз, и во время затяжных дождей вас наполняла благодарность к тому, кто все это сотворил, и радость жизни. Будьте здоровы и счастливы!

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о рецидиве. Что такое рецидив? Рецидив, по-простому, это острое желание затравиться сигаретой. И для того, чтобы вы избежали этого состояния, нам необходимо приготовиться к этому. Рецидив, как правило, сопровождается рядом предупреждающих симптомов, которые при внимательном к ним отношении позволяют предотвратить возврат к курению. В то же самое время пренебрежение подобными сигналами увеличивает вероятность возврата к курению. Итак, что же это за предупреждающие симптомы и как они связаны с табакокурением? Если человек испытывает навязчивое желание закурить вновь, это означает, что имеет место уже более поздняя стадия рецидива. И мы определим эти симптомы, как раз-таки вызывающие рецидив, с помощью аббревиатуры. Не дайте загнать себя в угол. Каждая буковка сейчас будет рассмотрена нами для того, чтобы увидеть в ней то понимание, тот симптом, который как раз-таки заставляет нас войти в состояние острого желания затравиться сигаретами. Первое – утомление. У. Недостаток полноценного и регулярного отдыха отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии человека. И здесь я хотел бы сказать вам, что сон играет ключевую роль. 7-8 часов вы обязательно должны высыпаться, особенно в первое время, когда вот-вот вы хотите затравиться сигаретами. Когда у нас происходит больше всего утомления? При интенсивном труде. Перерабатываем и чувствуем утомляемость. А как хотим взбодрить себя? С помощью сигареты. Если вы занимаетесь любимым делом, это хорошо, это приятно, это отвлекает. Но не переутомляйте себя в этом также. Вследствие усталости и переутомления вы начинаете плохо справляться с стрессом. И в поиске решения проблем опять-таки можете прибегнуть к никотину. Следующая буква – это буква «Г». Голод. Нарушение режима питания приводит к колебанию уровня сахара в крови. Поэтому на данный момент, в это время, вы кушаете. Даже если у вас маленький позыв покушать, кушайте. Обязательно кушайте для того, чтобы

тем самым не вызвать состояние голода, которое вызовет рецидив. В противоположность этому, регулярный прием пищи помогает организму функционировать с естественными биоритмами и обеспечивает хорошие обменные процессы. Если ваша работа связана с тем, что вы нерегулярно питаетесь, ну возьмите в сумку бутерброд, купите что-нибудь по пути, но не допускайте ни в коем случае голод. Голод равно закурим, поэтому никакого голода не должно быть. Следующая буква – это буква О – одиночество. Состояние одиночества во многих случаях вызывает у человека жалость к себе. И в поисках утешения он вновь берется за сигарету. Поэтому постарайтесь пребывать, где есть люди. Позвоните, отвлекитесь на время общения. Придите к человеку, скажите, что вы нуждаетесь в его поддержке. Мы, россияне, вот не любим как-то плакать на плече нашего товарища. Я не прошу вас плакать, ну просто скажите ему по телефону. Держусь, все нормально, прошу, поддержи меня. Все. И вы знаете, Библия говорит, друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Так записано в притче 17 стихе. Действительно, друг любит во всякое время. У нас сейчас несчастное время. Мы, потому что бросаем курить, 3 дня самых тяжелых. Нам нужна социальная поддержка. Ну и, конечно же, на фоне социальной поддержки вы можете использовать и духовную поддержку, чтобы избежать одиночества. Потому что духовная поддержка сама по себе, она способствует тому, что вы также лишаете себя состояния одиночества. Обратитесь к Богу. Поговорите с Ним через Священное Писание. Помолитесь Ему. Лишний стресс – это буква «Л», заключительная буква в аббревиатуре слова «угол». Не дайте загнать себя в угол с помощью лишнего стресса. Дело в том, что чрезмерные переживания и напряженное внутреннее состояние, оно ведет к нервным срывам, очень часто провоцируя желание закурить для того, чтобы знакомым способом снять напряжение. Вы помните, как говорил один курильщик, я рассказывал на одном из занятий, специально завожусь для того, чтобы затравиться сигаретой. Я понимаю, что сейчас время, когда вам нужно адаптироваться в новом сообществе. Может быть, на одно слово вы скажете десятками слов другому в раздражении. Но однако же вы понимаете, что может порой быть лишним стрессом для вас. Постарайтесь избежать этих состояний по мере возможности хотя бы на первые 3 дня. Предупредите своих родных близких, что немножечко будете нервными и что вам не нужен сейчас лишний стресс для того, чтобы вы продержались в этой программе. Итак, научившись распознавать и своевременно реагировать на подобные сигналы предостережения, вы сможете предотвратить возврат к курению. И еще один важный совет. Поймите, нас лечит время. И если уж так очень сильно захотелось затравиться сигаретами, вы все решили для себя, рецидив неизбежный, вы уже вытащили сигарету из пачки. Послушайте, правило, которое вам может помочь. Хорошо, я затравлюсь этой сигаретой. Сейчас возьму и вытравлю ее в себя. Но я даю себе еще 5 минут для того, чтобы не травиться ей. И эти 5 минут глубоко дышите, прогуливайтесь, займитесь каким-то делом, и тогда, возможно, вы совсем отвлечетесь и вообще не затравитесь этой сигаретой. Если прошло 5 минут, а желание не прошло, еще раз поставьте себе цель. 5 минут, еще 5 минут, я не затравлюсь этой сигаретой. И следующие 5 минут продолжайте что-то делать. Обратитесь к Богу, глубоко подышите. Может быть, сделайте какую-нибудь пешую прогулку. Это поможет вам отвлечься. Послушайте, желание, оно не держится у нас долго. Это физиологический процесс. Во время желания вы очень часто думаете, что оно все время будет преследовать вас. Хочу вам рассказать сейчас о уникальной физиологической особенности нашего организма. Представьте себе, что вы едете в метро. И вот вам захотелось в туалет. Нормальная естественная реакция. Вы начинаете стоять, переходить с ноги на ногу, жаться, и что поделать?

Ну вот вы отвлеклись на какую-то рекламку, смотрите на нее, и ваша физиологическая потребность прошла. Послушайте, этот пример реально показывает, что желание не держится у нас долго. Однажды я помню одного завуча, которая бросала травиться сигаретами в нашей программе с города Екатеринбурга. Она никак не могла бросить, все время срывалась. Но однажды мы ей сказали: попроси о Божьей помощи, Бог обязательно поможет тебе. И вот однажды она решила для себя, что сейчас она затравится сигаретой. Она была дома в этот момент, но сигарет у нее дома не было. И она решила помолиться. После того, как она помолилась, она спустилась вниз и хотела в ларьке уже купить сигареты. Ее отвлек один прохожий студент, который попросил ее объяснить, как ему пройти в свой университет. И вот здесь, когда она ему объясняла, она совершенно забыла о своем желании. Она говорит: это был ангел. Мне Бог помог в моем желании, чтобы я не травилась. Библейский стих. «Вас постигло искушение, рецидив, не иной, как человеческий. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Записано в 1 Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе. Духовный аспект очень важно использовать в тех сложных обстоятельствах, когда рецидив уже властвует над вами, и вот-вот вы возьметесь за сигареты. Помните о всех принципах и не дайте загнать себя в угол. И помните, выход есть.

Сердечно и от души приветствую вас, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, дорогие наши зрители, все, кто присоединяются к тому, чтобы посмотреть еще одно размышление о Боге. И, как вы понимаете, сегодняшняя тема, и называется она именно так: «Как научиться строить отношения с Богом?». Очень популярный вопрос, потому что в христианской среде это достаточно вообще, ну, такая частая ситуация, расхожее выражение, что у человека должны быть свои личные отношения с Богом. Может быть, в такой более мирской среде это не самый такой животрепещущий вопрос, но сегодня мы посмотрим на библейские тексты, которые очень много интересно об этом говорят, потому что мы должны понимать, как строится у грешника, ну, назовем его больше теперь уже, у бывшего грешника, а нынешнего христианина, отношения с Богом. У меня в руках книга, которая называется «40 дней в молитве и размышлениях». Когда мы слышим 40 дней, то, как правило, да, сразу вспоминается картина 3 дня, 9 дней, 40 дней. Но если посмотреть более серьезно на этот вопрос, то оказывается, вот такие подобные мероприятия, как недавно вот мы с вами проходили такие интересные дни молитвенные вместе, проходили каждый день, день за днем, 40 дней. Это как бы программа, которая помогала нам по-новому настроить или вывести на чуть-чуть другой уровень отношения с Богом. Ну и не секрет, что каждый человек хотел бы, чтобы его отношения с Богом были лучше. Возникает вопрос, а как это делается и с чего начать? Я бы хотел начать с одного очень достаточно сложного текста, но я бы все-таки вернул всех нас в контекст этого отрывка. Давайте сейчас прочитаем сам текст, а потом тот отрывок или контекст, в котором он был озвучен. Мы читаем Матфея 5 глава, 48 стих. Это Нагорная проповедь. Здесь сказано так. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». При чтении такого текста, конечно, возникает переживание. Как я могу быть совершенным, если я

ну, несовершен, скажем так, да, кто-то скажет. Или, например, Бог, его не видно, меня видно. Он сильный, я слабый. Он грозный, он честный, я не всегда. То есть получается, вот по всем параметрам человек, любой из нас, как бы полная противоположность Богу. А мы сами учим, верим, понимаем, и на добрачном консультировании я это постоянно говорю, что люди должны, как вот от самой первой, второй, третьей главы книги «Бытие» написано, люди должны быть соответственны друг другу. Так если я с Богом, такая большая разница, как мне строить отношения? Почему вдруг Бог ставит такую высокую планку, говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный? Но ведь это же невозможно, кто-то скажет, и будет прав, потому что, ну, действительно, как стать таким совершенным, как Бог? Ну и отсюда появляются разные кривотолки, появляются люди, которые начинают судить о несовершенствах других людей, или даже как Христос в Луки 18 главе говорит, сказал притчу о тем, которые высоко думали о себе, да, считали, что они праведны, уничижали других, сказал им определенную притчу. Но так вот, чтобы не запутаться и научиться строить отношения с Богом, нам необходимо как-то, ну, зайти с другой стороны. Итак, давайте первое посмотрим на контекстуальный отрывок, к которому привязана фраза «итак». «Итак» – это вывод вышесказанного. А что же было сказано выше? Итак, читаем с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя. Не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, или сборщики податей? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, что мы здесь находим? Если открыть Левит, 19 глава, и вот здесь мы сейчас вместе с вами можем открыть 17 текста. Мы находим следующее. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою». И так далее, и так далее. То есть, когда мы читаем, вы слышали, что сказано древним: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, да, молитесь за обижающих и за гонящих вас. Вот, то есть он это говорит по отношению в противовес тому, чему учили другие люди. То есть, например, раввины очень четко учили, что есть враги, а есть друзья, и поэтому одних надо любить, а других надо ненавидеть. Христос говорит: вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Но хочу вам сказать, что вы такого текста в Библии не найдете. А вот ниже он говорит: а я говорю вам. И вот эта фраза, он перечисляет то, что я только что прочитал из Ветхого Завета. Значит, интересная получается аналогия. То, что написано в книге Левит, Христос относит к своей речи. Он говорит: я говорю вам. И цитирует дословно то, что было сказано еще в книге Левит. То есть это очень важный аспект. И получается, что он здесь говорит: не протився злому, кто ударит тебя в одну щеку, подставь другую. Казалось бы, эти слова нам настолько известны. И я помню даже историю, когда один брат рассказывал, как он в армии служил, и к нему тоже подошел один старослужащий, а этот христианин был молодой, салага.

как говорят. И вот он подошел к нему и начал выпытывать его по его вере и говорит: Библию читал? Он говорит: читал. Что там написано? Он говорит: много чего написано. Ты читал, там написано, кто ударит тебя в одну щеку, подставь левую? Он говорит: читал. Ну так вот, я тебя сейчас буду проверять, как ты понимаешь Писание. И ударил его. Потом второй раз ударил, потом третий раз. Ну и после того, как, скажем, подуспокоился, этот молодой солдат пришел в себя немножко, потом подумал, и Бог дал ему мысль. Он говорит: а ты Библию читал? Он говорит: ну, читал, а что там, что ты хочешь, молодой, что тебе надо? Он говорит: а там было еще написано: просящему у тебя дай. Вот я смотрю, ты просишь. Как дал ему? И тот аж улетел. И потом они как-то там примирились. И он говорит: слушай, вот какая интересная книга Библии. Оказывается, там не только одна сторона подчеркивается, которая многим нравится или наоборот не нравится. Да? Как это? Что эта Библия меня учит, что меня тут будут бить по щекам налево-направо, а я не могу за себя постоять, а я человек горячий, я такой, что должен там реагировать, а тут вдруг Библия учит каким-то вещам. А оказывается, когда мы читаем эти тексты, мы видим, как Бог аккуратно человека воспитывает в его характере, который должен быть похож на характер Бога. То есть характер, который похож на Божий характер, он не может агрессией остановить агрессию. Хотя, допустим, построение отношений, оно тоже невозможно без участие гнева. Вот я сейчас тоже хочу несколько слов и этого коснуться. Смотрите, он говорит: а я говорю вам, не протився злому. Потом говорит: кто захочет у тебя забрать, дай больше. То есть удивляйте людей своим совершенно другим отношением. И потом говорит: вы слышали, что сказано ближним, ну, древним: люби ближнего, ненавидь врагов. Я вам хочу сказать: любите врагов, благословляйте. Я специально показал книгу Левит, что где-то это уже звучало. И он говорит: и да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает. И вот тут проявляется Божья доброта: солнцу светить на злых и на добрых. Возникает как бы такой, ну, несправедливый, да, как бы отчасти вопрос возникает: а ну и в чем проблема, как бы, почему я должен любить и злых, и добрых, почему я должен быть таким, если я тем более еще и сын моего небесного Отца? И он говорит: да будете, вот тогда вы будете, да. И потом что говорит: если вы будете любить любящих вас, то какая вам за то награда? Это делают все люди, и даже язычники, как здесь написано. И он говорит: и то же самое о приветствии, да, что особенного делаешь, если ты приветствуешь тех, кто с тобой здоровается. А вот если ты здороваешься с теми, кто с тобой не здоровается, и он говорит: и так, будьте совершенны. Что интересно, под словом «совершенный», вот здесь я бы хотел сейчас коснуться одного очень такого важного момента. Этот момент касается именно самого библейского текста или оригинала. Смотрите, когда мы говорим о библейском совершенстве, а это цель, к чему мы можем стремиться, да, в отношениях с Богом, потому что он здесь говорит: и будете сынами, сынами Божьими, как здесь написано, да, сынами Отца вашего Небесного. То есть я хочу быть как он, да, вот как, там, например, мастер и подмастерье, или ученик. И ученик хочет быть как мастер, или там музыкант хочет быть как его преподаватель, виртуозом. Так вот, что интересно, что речь идет, как правило, не о совершенстве человеческой природы, а о совершенстве отношений, что человек стремится быть таким, как Бог. Вот такие у него хочется, чтобы идиллия была, чтобы не было. Вот как у нас, например, есть друзья, с которыми у нас очень хорошие отношения. Но ведь это же не подразумевает, что хорошие отношения, потому что я безгрешный, и он безгрешный, мой друг, да, там, или мой коллега, или мой родственник, или еще кто-то. И вот только поэтому мы такие идиллия у нас. Нет, потому что мы вышли на такую линию отношений, что мы не делаем друг другу плохо, не обманываем друг друга, то есть мы не перебиваем друг друга. Ну, там целый ряд выскочит вот таких, ну, как бы важных пунктов, которые фактически можно охарактеризовать одним словом, там, хорошие отношения. Хотя у другого человека с ним уже могут быть не очень хорошие отношения. Так вот, вот это совершенство, оно как раз говорит о совершенстве отношений. Или, например,
Когда мы читаем вот это слово, да, совершенный, то

В греческом языке это слово телеос, оно означает, точнее, не означает безгрешный или непорочный, или незапятнанный. Нет, это не то слово. Вот обратите внимание. Оно, телеос, означает, от, ну, происходит от корня телос, что означает цель или конец, как бы завершение, какой-то апогей. Ну, какое-то вот завершенное действие. И что получается, что Христос как бы ставит перед слушателями интересную такую определенную цель, некий идеал, к которому человек должен идти, и они, как люди, должны стремиться. И речь не идет о безгрешности, что только в результате обретенной безгрешности, да, ты становишься как бы возможным там, чтобы встретиться с Богом. Нет, он говорит о стремлении, стремлении быть похожим на образец в своем отношении к Богу. И если взять послание апостола Павла к Ефесянам, к людям. То есть Бог как бы показывает, вот к чему надо стремиться. И вы помните, что произошло, когда Петр занизил планку? Он говорит: Господи, сколько раз надо прощать ближнему, который согрешает против тебя? И тут же говорит Богу как бы такую достаточно внушительную цифру. Он говорит: не до 7 ли раз? А Христос говорит: истинно говорю тебе, нет, не до 7 раз, а 70 раз по 7. То есть 490 раз. И если разделить это на время суток, на тот световой, скажем, день, то это получается каждые 2 минуты, если кто-то к тебе делает что-то плохо, ты должен быть хорошим. Ну, конечно, это может быть относиться, знаете, к людям, которые находятся или работают в сфере услуг. Например, продавец. В среднем 2-3 минуты уходит на одного клиента-покупателя, и опять новый. И, как правило, каждые 2 минуты может быть кто-то нервный, может какой-нибудь там чек, или как шутят, да, сегодня юмористы, там слива не пробивается, или еще что-нибудь. И вот ты как бы человеку надо всегда иметь достаточно вот этого терпения. Так вот, вот это совершенство, оно очень о многом говорит. Но я хочу сейчас вас обратить еще к одному тексту, очень важному тексту. Послание апостола Павла к римлянам. Римлянам 1 глава. И мы читаем здесь 17 и 18 стих. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. И вот дальше, например, он уже начинает перечислять, что люди заменили славу великого Бога на славу такого тленного, скажем, человека, уподобили птицам, четвероногим. Бог их оставил, они начали еще больше грешить, потому что самое страшное – это богооставленность. И вот здесь появляется вот это, во-первых, ну, первое сложное слово – это гнев Божий, а потом, смотрите, 32 стих – они знают праведный суд Божий, но что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я вот хочу, чтобы вы тоже понимали, что Бог, который знает конец от начала. И вот представьте, он сегодня, например, знает, что бандиты какие-то, да, злые люди ложатся спать с мыслью, что утром они совершат вот такое или такое, или такое преступление. И Бог знает это. И поэтому, когда мы читаем о гневе Божьем, это не просто, знаете, вот такое что-то вот противопоставляющее Богу. То есть Бог ведь есть Бог любви. Он любит грешников, как сегодня многие любят эту мысль. Только эту мысль подчеркивать. Но здесь апостол говорит: они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но они почему-то настолько дерзкие, что они и делают, еще тех, кто делают, поощряют. Хвалят и говорят: молодец, так и надо. Так вот, что интересно. Когда мы говорим о гневе Божьем, почему трудно строятся отношения? Кто-то боится гнева Божия. А оказывается, под гневом Божьим понимается праведная и святая реакция Бога на грех. То есть на грех, который невозможно терпеть. И если человек это полюбил, то, конечно, для Бога это плачевное зрелище. Я бы хотел привести пример, например, алкоголизм. Вот давайте так посмотрим. Кого надо ненавидеть? Водку или пьяницу? И вот что мы видим, особенно те люди, которые живут

ну, скажем, вместе с там, мужем, отцом, я не знаю, кем-то еще, кто употребляет. И вот мы знаем, что когда человек не пьет, он золотой человек, и руки хорошие, золотые, и работает, и все. Но как только приходит праздник, как только начинаются какие-то повод там появляется и моменты, друзья, человек становится невменяемым, и именно в состоянии алкогольного опьянения, как сегодня по статистике, совершается 95% преступлений, за которые люди отбывают наказание в местах лишения свободы. Получается, что, ну, мы не берем там экономические преступления, но вот эти криминальные вещи, скажем, они действительно совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Так кто виноват? Нормальный человек, учился, все было хорошо, работал на работе, семья, на тебе, выпил, сел за руль, сбил человека и теперь сидит в местах лишения свободы. Так кого надо винить? Надо винить причину. И вот поэтому он говорит здесь о гневе Божьем, апостол Павел, не просто как о чем-то противоположном любви, а он показывает, что противоположность любви, скажем, самое вот, что может быть ну, худшим в любви или в ее отсутствии, это как раз-таки, знаете что? Это игнорирование. Это вот такое безразличие, когда человек, ну, он не делает зла, но он просто не любит, он игнорирует, он равнодушно относится. Вот и получается, что гнев Божий – это святая реакция Бога на горе, на страдания. И, скажем, оно не проявляется, гнева Божьего там, вот этого чувства нет, где нет греха. Если взять Библию, то мы находим, например, Исход 32 глава, там воспламенился гнев Божий против народа. Ну, давайте прочитаем, Исход 32:8. Исход 32:8. Тут написано: «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть Бог как бы это услышал, да? И получается, и сказал Господь Моисей: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный», то есть упрямый. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей начал умолять Бога, и как здесь дальше написано, он ему говорит и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой, великой рукой крепкой. Ну, вспомни Авраама, и отменил Господь». Вот этот, кстати, очень контрастный текст, который мы здесь находим. Это такой редкостный случай, когда кто-то из грешников является добрее Бога. Как бы Моисей выступил добрее Бога. Но, ведь обратите внимание, что Бог хотел показать. Он хотел показать, что этот народ, ну, ведет себя очень бессовестно, неправильно он себя ведет. И вот обратите внимание, все равно этот народ умер. Они все умерли в пустыне. Только молодежь, которая родилась, она могла войти в тот земной, точнее, Ханан, не в небесный. Так вот, что интересно, это всегда был очень яркий такой, скажем, момент реакции Бога на идолопоклонство, золотой телец, на прелюбодеяние, на, например, дальше вот если Исход 22:22 взять, то там притеснение вдов и сирот, на алчность. Пророк Иеремия 6 глава говорит: на насилие, на ложь, на другие преступления против Бога и против Его закона и против ближнего. Обратите внимание, не только что-то одно, а против Бога, закона и ближнего. И что самое интересное, мы это же находим в Новом Завете. Да? И вот как я сейчас прочитал только что в Римлянам, гнев Божий открывается, то есть он появляется, когда появляется нечестие. Поэтому, когда мы строим отношения с Богом, мы не должны бояться гнева Божьего. Мы не должны думать, что совершенство это недосягаемо для нас, поэтому какое примерно карликовое христианство очень часто мы наблюдаем? Ну, первое, человек очень, во-первых, не верит, что он может достичь чего-то большего. То есть он говорит: что всем, то и мне. Я маленький грешный, да я же человек, ну что там такое? То есть это первое, как бы. Второе, что мы находим, это что человек боится Бога. Знаете, как чем дальше от Бога, тем спокойнее ты живешь и так далее. И получается, что мы в каком-то моменте начинаем превратно понимать вот эту фразу, что оказывается совершенство – это цель, к которой мы стремимся. Цель. Это не значит, что она здесь

будет нами достигнуто, но мы идем по направлению к этой цели. Я недавно беседовал с одним человеком, и он интересную фразу сказал. Я 20 лет шел к тому, чем сегодня занимаюсь, и сегодня я лучший в том, что я делаю. Ну, вы же понимаете, что когда ты 20 лет бьешь в одно место, то, конечно, наступает и победа, прорыв. И вот что интересно, если посмотреть на библейских героев веры, ну, героев настоящих, которыми можно восхищаться, мы находим, что, оказывается, Священное Писание не представляет нам ни одного из библейских героев, например, как личность, которая достигла абсолютного совершенства или такого, скажем, совершенства плоти и полную свободу от греха. Вот таких примеров у нас нет. То есть, может быть, кто-то скажет, что есть вот Даниил, о котором не сказано, что, ну, ни одного греха, то есть не упоминается. А так в основном о всех людях, кроме Иисуса, мы можем найти что-то. Петр, ученик Иисуса, апостол, отрекся. Апостол Павел, например, да, тоже были моменты, когда он там ударил раба первосвященника, потом ему говорит, ах, ты там такого человека ударил. Он говорит, я не знал, братья, или там рот закрыл. То есть видны какие-то человеческие вещи. И сам Павел говорит, я хочу доброе делать, оно у меня не получается, оно не выходит. Так был Павел совершенный или нет? Так был, потому что он говорит, подражайте мне, как я Христу. Таким образом, он говорит, а идемте вместе идти туда, куда я иду. И ведь эту фразу фактически будет говорить любой инструктор, любой мастер, который учит, любой учитель и преподаватель. Он говорит, делай, как я. Вот смотри, видишь, как я делаю? Вот аккуратненько, и ты так делай. Видишь, как я рисую? Вот и ты так рисуй. Видишь, как я включаю? Вот и ты так включай. То есть, это нормальная модель. И Павел говорит, я недостоин. Но я иду туда, где совершенное достоинство. Интересно, есть несколько цитат, я хочу сейчас представить, из трудов христианской писательницы Эллен Уайт. Вот посмотрите, пожалуйста, и обратите внимание на то, что она интересно об этом говорит. «Наш Господь не требует

Он не стал бы призывать их быть совершенными, если бы в его распоряжении не было всего того совершенства благодати, которое он мог бы излить на всех, кто удостоился столь высокого и святого преимущества. Или, например, дальше. Совершенство характера можно обрести только через Иисуса Христа. Он один способен рассеять тьму, собравшуюся вокруг человеческих душ. Он вознесет падшее человечество в чистую и святую атмосферу. Если только люди уверуют в Него как личного Спасителя, Он вызовет в их сердцах и сознании тот восторг, который облагородит их и сформирует их по божественному подобию. Обратите внимание, что отношения с Богом, они рождаются, давайте так, строятся, тоже очень хорошие слова, рождаются, строятся, как результат неких уже, скажем, ну, пройденных вместе шагов. Или здание – это результат положенных очень большого количества кирпичей. И вот точно так же в отношениях с Богом. Это не просто понять, накажет Он тебя или нет, простит Он тебя или нет. Дело в том, что Он простит, Он очень в этом заинтересован. И вместе с этим Бог хочет, чтобы мы сегодня научились быть похожими на Него. Вот поэтому Он говорит, вы попробуйте вот поступать не так, как люди. Как обычные люди поступают вот в отместку. Как ты, так и я. Как ты со мной, так и я с тобой. Не здороваешься, и я с тобой. А он говорит, а попробуйте перевернуть эту парадигму. Что получится? И перевернуть в сторону доброты. И вот тогда мы начинаем понимать, что мы приближаемся к тому, чтобы стать чуть-чуть похожими на нашего Бога. Поэтому построение отношений с Богом – это очень интересная мысль. Посмотрите, что еще говорит эта писательница. Почему так, что многие утверждают, будто они святы и безгрешны? Да потому что они слишком далеки от Христа. Я никогда не смела утверждать ничего подобного. Начиная уже с 14-летнего возраста, я не только знала, в чем заключается Божья воля, но я и всегда старалась следовать ей. Вы никогда не слышали от меня, чтобы я говорила «я безгрешна». Все те, кто взирает на красоту и величие характера Иисуса Христа, прославленного и вознесенного, никогда не будут говорить так. И тем не менее, мы все чаще и чаще будем сталкиваться с теми, кто будет это утверждать. Итак, к чему мы приходим, друзья? Наше пребывание, скажем, во Христе, оно подразумевает то, что мы сегодня с вами совершенно по-новому смотрим на наше христианство. Итак, давайте подведем итог, сделаем некий вывод. Ну, во-первых, в этих отношениях мы должны понимать и помнить, что первый, кто хочет построить отношения с нами, это не мы с Богом, а Бог с нами. Это очень важно понять. Он показывает, что Он хочет. И вот это очень важно, что не я буду стучаться в эти закрытые двери, а Он меня игнорирует. Вот когда я стану уже, ну, абсолютно безгрешный, ну, вот тогда Он, может быть, приоткроет немножко дверь, посмотрит на меня. Нет, Он говорит, я хочу быть с тобой, я хочу тебя чему-то научить. Так я ж грешный, я знаю. То есть, поэтому это первое. Второе. Бог, Он на нашей стороне. Именно на стороне человека, потому что Он хочет его спасти. Вот почему Он на нашей стороне. Это похоже, как в футболе, ну, болельщик, за кого ты болеешь, да, например, за эту команду. Все одинаково бегают по полю. Но я хочу, чтобы эти забили. Мне нравится вот эта форма, да, вот я за эту команду. Хотя те же игроки могут меняться там или еще как-то. Сегодня играл за одну команду, завтра играет за другую. Но точно так же и с Богом. Бог на нашей стороне. Он видит, как мы бегаем, как мы проигрываем, и Он за нас болеет. Он на нашей стороне. И, например, многие люди боятся, что если я вот начну строить отношения с Богом, а меня будет тянуть на грех, я начну срываться, и Бог будет мною недоволен. Ну, знаете, как один человек сказал, ну, мне лично, он говорит, если я брошу курить, меня всегда будет тянуть. А я не хочу, поэтому меня когда тянет, я курю, как бы я живу нормально. А так я буду жить вот как в стрессе, там на диете, да, то ем, то не ем, и вот сам себя сдерживаю. А я, говорит, так не хочу. Но разница лишь в том, что когда ты бросишь курить, тебя и тянуть не будет, потому что со временем организм освободится от этого, скажем, ну, дыма, отравления, никотина, и он не будет тебя больше об этом просить. Третье очень важное, о чем хочется сказать, вот в этих отношениях с Богом.

0: Богом. Давайте относиться к Богу как к другу, но с очень большим уважением. Вот это очень важно в отношениях, построении человеческих отношений с Богом. То есть относиться к Богу нужно с трепетом. И посмотрите, как написано в Колоссянам 3:25. Колоссянам 3:25. Это очень интересная глава. Вообще она наполнена практическим благочестием. И тут сказано так. С 23 даже стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть мы стремимся, вот наше совершенство, это цель, прославить Господа. И вот мы к ней идем. И он говорит, а кто будет идти в другую сторону, он будет и пожинать последствия своего выбора. И последнее, что хочу сказать вот в этой очень интересной мысли, да, вот библейской теме. Спасительные отношения с Богом. Это радость, это не страх. Это, знаете, как дети, когда ребенок вот с чистотой, с доверием, он смотрит человек и говорит, поиграй со мной. А ему взрослый говорит, ты что, ты знаешь, кто это такой? Это такой большой человек. А ты тут вот... Ему. А ему все равно, потому что он видит в этом человеке возможность, да, вот побегать, возможность себя реализовать. И я уверен, что даже у таких больших людей, да, как президент нашей страны, обязательно есть такие люди в окружении, да, дети, внуки, которые могут за нос схватить, которые могут за ухо потрепать, которые могут вот как-то себя так вести, как бы, ну вот, ну никто так не может. И это вызывает радость и у одного, и у другого. Почему? Потому что есть отношения. И вот поэтому Бог сегодня, Он приглашает нас не пренебрегать отношениям с Богом, а Он к нам относится очень хорошо, терпимо, с большим терпением. И представьте, как неприятно, когда Бог говорит, вот мы читали в Исход, Он вывел их из Египта, Он делал 10 язв в Египте, Он смирял фараона, Он море расступил, Он им хлеб давал, вот эту манну небесную каждый день бесплатно на 2 миллиона человек. И вдруг через месяц после того, как они вышли, месяц прошел, как их ноги шли по дну Красного моря. И вдруг они говорят, какой-то железяки, они говорят, ты наш Бог, ты вывел нас. Обидно, правда? Но Бог стал выше, и Он простил. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы научились строить отношения с Богом. Потому что эти отношения принесут большие благословения, в первую очередь, нам самим. И пусть Бог будет прославлен. Хочу об этом помолиться. Отец Небесный, обращаемся к престолу Твоего величия. Мы хотим научиться выражать свое отношение к Тебе. Прости, что очень часто выражается некое отсутствие уважения. Мы из-за того, что многого не понимаем, как люди, боимся Тебя. Ну не так боимся, как надо. Не боимся согрешить, а именно боимся встретиться с Тобой. И вот сегодня, когда мы читали эти библейские тексты, Господи, так захотелось вот таких открытых, честных и спасительных отношений с Тобой. Пожалуйста, Господи, помоги, чтобы каждый человек увидел в Тебе вот того Бога, который на нашей стороне, который спасает, который прощает, ухо которого не отяжелело для того, чтобы слышать. И чтобы, Господи, наше совершенство, это была наша цель, взглянуть на Тебя и захотеть быть таким, как Ты. Чтобы мы шли по следам Иисуса, потому что мы знаем, что Он прошел этот удивительный путь для нас, для того, чтобы спасти нас. Благослови, Господи, каждого, кто сейчас вот в этой молитве, может быть, даже сомневается, что он сможет этого достичь. Коснись этих людей. Дай им, Господи, силу Святого Духа. Дай им, Господи, это упование и надежду, чтобы они никогда в этом не сомневались. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, и возвеличивание Твоего Святого Божьего имени ныне и во веки веков. Аминь.
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса.

0: Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и в единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, наши дорогие телезрители! В эфире программы «Верую», и у нас вновь в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич!
6: Здравствуйте!
5: В Священном Писании встречается такая, ну, для многих таинственная личность, потому что очень мало что сказано об этом человеке. Это царь Салима Мелхиседек. В Ветхом Завете, в книге «Бытие» буквально два или три текста об этом говорят. Потом еще в Псалтире Давид, да, ссылается на эту личность. И апостол Павел в послании к евреям также строит большую доказательную базу о роли Иисуса Христа, да, его первосвященческого служения, также апеллируя к Мелхиседеку. Что мы знаем вообще о Мелхиседеке?
6: Мелхиседек – это очень интересная личность, и, возможно, вот этот пример Мелхиседека – это пример того, что даже появившись очень фрагментарно, совсем на немножко, может какая-то личность оказать очень серьезное влияние на мышление людей, на их богословие, на взгляды, на культуру. Непосредственно истории Мелхиседека в Библии посвящено три текста. Эта история, она записана в 14 главе книги «Бытие», и она связана с войной, которая была во времена Авраама, четырех царей против пяти. И вот после этой войны, после некоторых событий, когда Авраам в том числе участвовал в этой войне и разбил победителей, Авраам с добычей, он возвращается назад, и его встречает два царя. И вот мы видим это, начиная в 14 главе, начиная с 17 стиха, что его в первую очередь встречает царь Содомский. То есть царь Содомский приходит к нему навстречу. И дальше три стиха, посвященные Мелхиседеку, 18, 19 и 20.
5: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“».
6: Вот такой вот короткий рассказ о Мелхиседеке, и, собственно, больше мы как бы о нем ничего не знаем. Но на самом деле, если повнимательнее рассмотреть, здесь кое-что есть интересное, что, ну, во-первых, само имя этого человека. Мелхиседек, тем более оно по-еврейски написано как бы в два слова. Не в одно, что показывает, что это даже не просто имя, это титул. Дословно это переводится как «царь мой справедливость» или «мой царь справедность». Или его еще иначе говорят, как, переводят как «справедливый царь» или «царь праведности». Царь Салима, то есть что такое Салим? Само слово Салим, да, это однокоренное шалом. Шалом, те же самые буквы, то есть это мир, то есть царь мира. Многие отождествляют Салим с Иерусалимом.
5: Ну да, город мира, Иерусалим.
6: Город мира, да. Ну, это не точно, но, скорее всего, речь идет об Иерусалиме, то есть Мелхиседек как царь Салима, он выходит навстречу Аврааму, и он несет хлеб и вино. То есть тоже достаточно знакомые символы.
5: Да.
6: То есть хлеб и вино – это чаще всего трапеза религиозная.
5: Ну, в жертвы хлебную обязательно приносилось.
6: Жертва, да.
5: Потом, когда Христос на Тайной Вечере устанавливает обряд причастия, да, тоже хлеб и вино.
6: То есть для христиан хлеб и вино – это вот символ причастия. Для евреев это тоже в Пасху они вкушали хлеб и вино. И вино, оно всегда

0: да, тоже вместе с жертвой присутствовала. Ну, также можно сказать, что это такая вот трапеза благодарственная. То есть Мелхиседек, хотя он не участвовал в этой войне, он выходит к Аврааму и как бы благодарит его вот за то, что он сделал. И написано, что он был священник Бога Всевышнего. Это, по сути дела, первый священник, которого мы встречаем в Библии.
1: И причем это еще до того, как был описан как бы устройство священническое, вот в Торе дальше описывается, должно быть и так далее. Откуда взялся тогда этот священник? Кто его назначил на священство?
0: Вот это как раз очень интересный вопрос, поскольку о нем Писание не говорит. Mm-hmm. И как раз этот момент, он стал таким поводом для множества спекуляций среди иудейских каких-то мыслителей. Разные тексты появляются на эту тему. То есть есть, например, мнение, которое поддерживается раввинистической традицией, что Мелхиседек — это Сим, сын Ноя. Угу. Если мы посмотрим с вами внимательно на родословную сыновей Ноя, в частности, Сима, и посчитаем года, которые вот там указаны, то мы выясним, что Сим, он не просто жил еще во времена Авраама, он даже пережил Авраама.
1: Вот так вот.
0: То есть он умер через сколько-то лет после Авраама, то есть он еще застал Иакова.
1: Очень интересно.
0: Поэтому само то, что Мелхиседек мог быть Симом, это неоспоримо. Есть еще другая, более мистическая версия о том, что Мелхиседек — это один из потомков Сифа, который родился еще до потопа.
1: И как-то выжил случайно?
0: Не как-то выжил, он был вознесен на небо и затем снизошел на землю и стал как бы таким воплощением священства как такового.
1: Это уже совсем далекое.
0: Это очень далекое от библейского повествования. То есть это в иудейском мистицизме присутствует.
1: В каббалистическом, как он сказал.
0: Такая идея, да. Есть идея отождествления Мелхиседека с Енохом. Ну, то есть эти все вещи, это спекуляции, чаще всего достаточно такие далекие от библейского текста, мистические, которые пытаются как-то объяснить вообще, почему Мелхиседек присутствует в этом тексте и почему он священник.
1: И почему Авраам вдруг считает его высшим себя.
0: Совершенно верно.
1: Отдает ему десятину.
0: Да, но на самом деле никаких объяснений здесь нет, и как раз отсутствие этих объяснений обыгрывается позже в послании к евреям. Но сначала немножко еще о том, что говорит этот текст. И Мелхиседек благословляет Авраама, то есть мы видим, что благословляет всегда кто-то больший. Соответственно, и Авраам принимает это благословение, то есть Авраам понимает, что Мелхиседек является ставленником, скажем так,
1: и признает
0: Бога.
1: Его
0: он признает
1: власть.
0: Его, и он даже это выражает, скажем так, материально, потому что Авраам дал десятую часть из всего. Это первая десятина, которую мы встречаем в Писании, и она также происходит, дана еще задолго до установления десятины. То есть было изначально представление о том, что десятая часть того, что ты получаешь, она должна принадлежать Богу. И Авраам отдает это Мелхиседеку как тому, кто является представителем Бога. И интересно здесь то, что Мелхиседек, вот описанный как он описан в этом тексте, он является одновременно царем и священником. В Писании мы не встречаем других таких персонажей.
1: Напротив, когда, например, уже иудейские, израильские цари пытались присвоить себе незаконно священнические обязанности, они Богом наказывались за это.
0: Совершенно верно. Мы можем вспомнить историю Саула, который, не дождавшись Самуила, он принес жертву. Да. И когда он это сделал, и Саул пришел, то Саул сказал, что все. Самуил сказал, что все, царство отошло от тебя. То есть этим действием Саул покусился на священнические функции, и это означало конец для него, и в том числе как для царя.
1: А Мелхиседек, наоборот, и царь, и священник.
0: Мелхиседек и царь, и священник. И был еще один эпизод, когда царь Азария, он вошел в храм, чтобы принести жертву, и в этот же момент Бог поразил его проказой. И после этого он уже даже не мог тоже быть царем и жил в отдельном

0: отдельном дворце в изоляции.
1: Ну вот это сочетание царской власти и священнической мне напоминает два момента, что Христос является царем и священником, и сказано, что верующие христиане, вы царственное священство, да, дабы возвещать о призвавшем вас чудный свой свет.
0: Совершенно верно. И вообще эта идея о том, что Мессия является одновременно царем и священником, она уже представлена в Ветхом Завете достаточно широко. И в 109-м псалме Давид, он достаточно ясно, конкретно говорит о том, что священство Мессии, оно будет как раз по порядку или по чину Мелхиседека. 109-й псалом, 4-й стих.
1: «Клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Кому здесь он обращается?
0: Здесь Господь обращается к Мессии. То есть этот псалом, он много раз цитируется в Новом Завете, в том числе с самим Христом. Ну, первый стих, он цитируется самим Христом. И этот псалом очень любит автор послания к евреям. И здесь получается, что Мессия становится священником не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. И дальше, именно ссылаясь на вот этот текст из 109-го псалма, 7 глава послания к евреям, она развивает эту тему и частично апеллирует вот к самой истории в книге «Бытие», а частично на вот этом вот мессианском тексте строит свою аргументацию. И здесь говорится как раз о том, что Мессия, Христос, он единственный, кто воплощает в себе вот эти функции царя и священника. И само священство Иисуса, оно выше священства Левия, потому что оно было установлено как бы изначально. То есть Иисус — это, скажем так, единственный священник. Все остальные священники — это лишь тень. То есть можно так сказать, потому что в послании к евреям сказано, что святилище было тенью небесного, истинного. И священство Левия, оно было тенью истинного священства Христа. И поэтому Мелхиседек, он представлен как прообраз Христа. И, видимо, вдохновленный Святым Духом Моисей, он именно так показал вот эту историю с Мелхиседеком. Я не знаю, понимал ли он сам вот эти все вещи, но он показал Мелхиседека именно как прообраз Христа, который является и царем, и священником. Более того, он царь Салима, то есть мира. И, то есть он против войны. То есть это вся история, она находится в контексте войны. И Мелхиседек единственный, кто в этой войне не участвовал во всей этой истории. И более того, он показан как тот, кто выше Авраама, потому что он Авраама благословляет, и Авраам ему отдает десятину. И как в послании к евреям говорит, сам Левий
1: в
0: лице Авраама, в чреве Авраама, он дает десятину Мелхиседеку, признавая его статус священнический выше своего.
1: Вот для иудеев, для евреев, которым автор послания к евреям описывает все это, для них это было очень важно, потому что в их понимании священник должен был быть определенного рода, племени.
0: Да, да, да, конечно.
1: И Христос, который, как он говорит, Господь наш воссиял из колена Иудина. И для многих это было преткновением к тому, чтобы признать его мессией, признать его священником. Хотя мессия, наоборот, да, по пророчествам должен был произойти из колена Иудина. Но вот первосвященник, он говорит, у нас един первосвященник. И для них было преткновением признать первосвященника не из рода там, Авраама, Ааронова, Леви, да, и так далее. Вот. Но несмотря на то, что он об этом все им говорит, в иудаизме почему-то до сих пор Мессия, Христос Мессией не признан. Почему? То есть каково отношение иудеев к Мелхиседеку? Они вообще признают его? Они понимают, кто такой Мелхиседек?
0: Я думаю, что не совсем. Как раз потому, что В современном иудаизме сложно сказать, но можно проследить, вот как в иудаизме

0: на рубеже эр, Мелхиседек воспринимался, и те тексты иудейские, которые появляются, они воспринимают Мелхиседек как фигуру ангельскую, может быть, и даже
1: мистическую.
0: Мистическую, даже где-то божественную. То есть они... вот, ну, допустим, есть такое произведение, как вторая книга Еноха, или его еще называют славянская книга Еноха. И там Мелхиседек представлен именно как ангел.
1: Это книга апокриф, наверное.
0: Это апокрифическая книга. Мелхиседек в иудаизме часто ассоциировался с архангелом Михаилом.
1: Mm. Ну да, прообраз Христа, про архангел Михаил.
0: Да, для нас это прообраз Христа, но не для евреев. Да. Поэтому, возможно, Мелхиседек сам по себе, он воспринимался как мессианская какая-то фигура.
1: Ну, то есть изначально в понимании народа Божьего, тех, кто хорошо знал Священное Писание, да, Тору, да, они находили параллели между Христом и Мелхиседеком.
0: Ну да.
1: Мессией.
0: Но, вероятно, они все-таки, воспринимая Мелхиседека как мессианскую фигуру, они ждали какого-то более явного вот его воплощения, то есть вот сам Мелхиседек, он придет. Но это лишь одно из течений, то есть нельзя сказать, что это общепринято в иудаизме, и все с этим соглашаются. Ну и даже в христианстве достаточно по-разному воспринимали Мелхиседека, потому что даже появляется секта мелхиседекиане, которые считали, что Мелхиседек воплотился во Христе. Но, конечно, послание к евреям, оно показывает, что Мелхиседек является лишь образом. И в нем показано то, как должно выглядеть вот настоящее мессианское священство, сопряженное с царством. Ну а мы, как вы правильно заметили, тоже являемся царственным священством, поскольку мы находимся во Христе. То есть Христос своим царственным священством делает нас царями и священниками.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы уверены, что никого из вас не оставят равнодушными эти программы. И мы приглашаем вас задавать вопросы, которые возникают у вас в процессе их просмотра, и мы обязательно ответим на каждый из ваших вопросов. Всего вам доброго. До свидания.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Развод – одна из самых болезненных тем в современном обществе. Фарисеи задали Иисусу каверзный вопрос о законности развода, надеясь подловить его. Но ответ Христа перевернул все с ног на голову. Он не стал спорить о юридических тонкостях, а вернул их к изначальному замыслу Бога. Почему сегодня, спустя 2000 лет, эти слова звучат так актуально? И при чем здесь дети, которых Иисус тут тоже ставит в пример взрослым? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Сегодня мы разбираем с вами уже 10-ю главу Евангелия от Марка. И я хотела бы вас в самом начале спросить, почему она так актуальна для нас сейчас?
1: Да, мы призываем наших слушателей, участников обязательно читать Евангелие для того, чтобы понимать Христа, нашего Спасителя, знать Его спасительный путь. И, мне кажется, уникальность 10 главы Евангелия от Марка в том, что в ней дается ответ на вопрос, а что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Угу.
1: Я думаю, что каждый человек, кто хотя бы сталкивался с Библией или вообще задумался о смысле жизни, этот вопрос не обходит стороной. Поэтому на этот вопрос можно найти ответ в 10 главе.
0: Да, и мне кажется, если мы видим, да, что это глава о браке и разводе, это действительно актуально, с чем человек сталкивается.
1: И тем более сегодня, да.
0: Да, сегодня тоже. Ну что, тогда мы читаем. Сегодня мы тоже читаем в современном переводе под редакцию Кулакова с 1 по 12 текст.
1: «Покинув Галилею, он отправился в края иудейские за Иордан. Снова вокруг него собрались толпы людей, и он снова, как обычно, учил их. Пришли к Иисусу некоторые из фарисеев и, желая поймать его на слове, спросили, разрешается ли человеку разводиться со своей женой? А он спросил их, что заповедал вам Моисей? Они же сказали, Моисей позволил разводиться, давая жене разводное свидетельство. Но Иисус сказал им, из-за упрямства вашего написал он для вас эту заповедь. Но вначале, при сотворении, Бог мужчиной и женщиной создал их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной». Итак, их уже не двое, они одна плоть. Значит, то, что Бог сочетал, пусть человек не разлучает. А в доме ученики вновь спросили его об этом. Он сказал им, кто разводится с женой своей и на другой женится, тот прелюбодействует. Если женщина, разведясь с мужчиной, выходит замуж за другого, она прелюбодействует.
0: На самом деле, правда, актуальная тема, так как мы знаем, что по статистике у нас порой разводов больше, чем браков. Можно ли как-то это объяснить и в наших реалиях? Вот можно разобраться, как было там, да, чтобы воссоздать такую картину, и сейчас, да, можно ли провести параллель?
1: Да, безусловно, Мария, хотелось бы, конечно, чтобы мы восприняли это не просто как реалии того времени, а как истину на все времена.
0: Угу.
1: Если бы так было, то то, о чем вы сказали, вы интересную фразу использовали, порой разводов больше, чем, да, чем браков сохранившихся. Но надо уточнить, что по статистике из 10 браков 6 или 7 распадаются.
0: Угу.
1: И это не порой, это статистика, очень твердая, очень такая, как бы...
0: печальная.
1: Да, печальная, и она на многие-многие страны уже распространилась, да, поэтому... И это до 5 лет, первых 5 лет, в первые 5 лет распадается столько семей. И есть еще статистика по распадающимся после 5 лет, то есть из 10 браков там не более 1-2, кто сохраняет... Угу. свою семью сохраняет до конца своей жизни люди. Поэтому да, актуальность семьи, проблема развода, распада брака, она действительно очень остра.
0: Угу.
1: И я бы, наверное, как мы иногда говорим, там, угрожающая статистика. Это уже не угрожающая статистика, это же реальность.
0: На реальность.
1: Да, эпидемии там, или трагедии, которые испытывает человечество на данный момент.
0: Угу.
1: В то время, да,

0: Почему возник такой вопрос? Ну, Евангелие прямо говорит, что Христа хотели уловить на слове.
1: Да, вот этот вот тоже важный момент. Почему именно про это спросили фарисеи?
0: Спросили, потому что они знали, что вначале Христос, вначале Бог действительно создал реальность или мир, или семью так, как было описано в начале. Был Адам, Ева, их семья и на все времена. Да? Вот, но они знали, что в Моисеевом законе было и позволение, да, если мужа не удовлетворяет или не, как сказать, да, не устраивает жена, он мог ей дать разводное письмо. Что давало это разводное письмо? Разводное письмо давало возможность женщине вступать в следующий брак, в другой брак. Да? В то время мы же понимаем, что это был такой, скажем так, глубокий патриархат, и женщина одна не могла быть. Не могла быть. Для нее это означало бедность, для нее это означало ну, потерю всего, за счет чего она могла бы вообще жить.
1: Ну, да.
0: Семью, кровь, питание и так далее, и так далее. Да? И Моисей, понимая вот общество, в котором живет, и Бог позволил, что в то время, да, не просто люди говорили, а мне не нравится, а я не хочу, но чтобы у женщины, которая не имела статуса на тот момент, было хотя бы свидетельство.
1: То есть она... это некая ее защита.
0: Да, вот, безусловно.
1: Здесь интересный такой вопрос. Иисус сказал ему в ответ, вот в синодальном по жестокосердию вашему, да, здесь по упрямству. Угу. Что имеется в виду? То есть что, получается, можно настоять и так продавить?
0: Я тоже иногда думаю над тем, что Бог, взаимодействуя с народом Божьим, имел действительно от начала, скажем так, другой план. Или как он здесь, Христос напрямую говорит, вначале было не так. Вначале было по-другому, да? Но у Бога был, можно ли так сказать, да, дополнительный план или план «Б». Наверное, неправильно будет так сказать, но тем не менее, когда мы читаем историю библейскую, мы видим, что поражение пороком, грехом, которое обнаруживалось со временем, это не приводило Бога в ступор. То есть, что я имею в виду? У Бога был план, был вариант на то, что сделает грех в следующем этапе. Когда Бог вывел народ израильский, когда Он его формировал, когда Он воспитывал еще до самого народа Авраама, Иакова, Исаака и так далее, предыдущее поколение, да, открывались вещи, в которых было видно, что грех поражает людей, грех убивает людей. Даже если взять историю там, израильского народа, когда они роптали, когда они восставали на Бога, на Моисея, Бог говорит Моисею, отойди от них, я их уничтожу, произведу от тебя новый народ. Моисей говорит, Господи, вот если и их, то и меня. Бог говорит, хорошо, благодаря твоему ходатайству я не уничтожу. Сделал ли это Бог или нет? Мы не знаем до конца. Да? Но мы видим, что Моисей как бы участвует в этом. Поэтому вот в открывшихся обстоятельствах вот этого эгоизма и извращения супружеской жизни, Бог говорит, я понимаю, что остановить это невозможно. Можно, конечно, Бог останавливал, просто разверзлась земля, и те, кто
1: упали,
0: роптали, да, их не стало. Но Бог так не поступил. Бог пошел и говорит, хорошо, я женщине, которая обделена статусом в этом мире, в вашем мире, да, я даю разводное письмо. Но Бог обращает, то есть, когда фарисеи к нему пришли, он же понимал, что они его искушают.
1: Ну да, это
0: не просто. И он говорит им, да, спор немножко не об этом. Я пришел для того, чтобы вы вспомнили, как было от начала. То есть, получается... То есть
1: они просто так возвращаются,
0: да,
1: к сотворению.
0: Получается так, что они от Христа, искушая его, хотели уловить на слове, но их интерес, скорее всего, был не в том, чтобы вернуться к началу, а в том, чтобы Христос позволил им еще больше вот этих вариантов для того, чтобы... ну, скажем так, не сохранять семью.
1: То есть они искали еще больше вариаций. И мало было того, что ходатайствовал Моисей.
0: С другой стороны, мы уже в другом месте видим, когда они знают, как говорил закон, если бы Христос сказал, да, разводиться позволительно, потому что так Моисей сказал бы, то, конечно, они бы вспомнили и начало.

0: если бы Христос сказал, что так только в начале, они бы сказали, подожди, подожди, а Моисей как нам сказал? То есть у них были готовые ответы. У них были готовые ответы.
1: Да, они же знали все.
0: Да. Но Христос закону. Им показывает, да, то, что Моисей дал, это было, произошло не потому, что так Бог этому вел, а потому что вы и отцы ваши в своем жестокосердии относились вот так к тому, кто не имел защиты. То есть фактически надо сказать, что разводное письмо или свидетельство, как в новом переводе сказано, это не позволение разводиться, это забота Бога о женщине, которая не имела в то время никакого статуса.
1: Да, тоже хотел сделать акцент на том, что это защита слабых.
0: Да, защита слабых. То есть это не, то есть Бог не шел на поводу у порока, да, или у страстей, может быть, или еще чего-то, а закон Божий, он защищал слабого. Он защищал слабого. И Христос, зная, как бы, вот, наверное, мысли, с которыми пришли эти люди, он говорит, что да, вот так. Бог защитил слабых, но от начала Бог хотел не так. Хотел, чтобы и женщина, и мужчина имели равное положение в браке, равное счастье, равное удовлетворение, равную защиту вот, и равную потребности, удовлетворение этих потребностей, когда семья образовывается.
1: Вот и здесь, когда вы сказали про образование семьи, посему оставит человека отеца, отца своего и мать свою прилепится к жене своей. Вот для наших реалий или современных, да, мы знаем, что раньше жили поколениями, это больше вот уже изначально говорилось про то, что все должны бы жить отдельно, или что здесь имелось в виду, да, что они станут двое, одна плоть, да, и оставят, так скажем, родителей своих.
0: Да, наступает время, когда вот молодые люди, парень, девушка, жених, невеста образовывают эту семью, они действительно образовывают новую ячейку, как в сотах, да, в улье. Вот в этой ячейке есть абсолютно своя суверенная, суверенная независимая жизнь от другой ячейки. Там все гармонично, ну, если взять улей, все запечатано, и так далее, и так далее. Вот Христос говорит что-то подобное, да, то есть вот сюда, вот это отдельно, вот это свое образовавшееся, да, теперь это одно, что Христос подчеркивает, да, как мы говорим, библейская математика, она немножко другая. Из двоих одно, одно целое, да, у Господа такая математика в данном случае. И Христос показывает действительно, что когда эти люди образовывают свою семью, они готовы отделиться, они могут отделиться, вот, и, наверное, даже должно, потому что у нас в мире масса примеров, мы знаем, когда, если семья остается молодая в семье уже существующей, из-за этого очень много сложностей возникает, потому что родители начинают жалеть или своего сыночка, или свою доченьку. Из-за этого происходят конфликты, которых можно было бы избежать, если бы эта образовавшаяся семья в себя поместила в свою ячейку, условно говоря, в отдельное место, да, в отдельное помещение, условно говоря, там, в квартиру или в другой город, где бы они с помощью уже своих сил, мыслей, мудрости, книжной или житейской могли бы формировать вот эту семью. Но это важно, это важно, отделение.
1: Вот вы сказали, да, про отделение, вроде бы уже, ну, Христос в этих стихах все выразил,
0: да.
1: Ну, все было сказано. Тогда мы снова возвращаемся к этим прекрасным ученикам. Зачем они еще раз потом об этом спрашивают? Ну, уж вроде все так понятно.
0: Мы уже говорили с вами много раз, Мария, что ученики были людьми своего времени.
1: Так.
0: Если условно говоря, что Христу было около 30 лет, да, он в 30 с небольшим начал служение, то некоторые из учеников были чуть старше. Вот, может быть, некоторые из них, в частности, Иоанн, были чуть младше Иисуса Христа. Ну, то есть эти люди уже как во времени, когда Христос им начинает открывать какие-то вещи религиозного понимания и знания, они впитали эту культуру, религиозную культуру, бытовую и так далее, и так далее. И все, что Христос им говорит, сталкивается у них с тем, что они знают. С той практикой, которую они знают. Да? И они спрашивают, Господи, но мы же так, нам же всегда говорили вот так, то ты-то нам поясни, ты им сказал, потому что так и есть, или потому что ты только им так сказал?
1: Уточнили.
0: Да. И очень

0: Часто бывало так, что Христос действительно говорил им, людям, которые его искушали, некоторыми как будто загадками, потому что Христос говорит, эти люди, о которых Исаия сказал, они слышат, чтобы не слышать, видят, чтобы не видеть, вот, чтобы не обратилось сердце их. Но это относилось к тому, что эти люди должны были воспринять, давно должны были воспринять истину Христа, но они этого не захотели. Поэтому ответ Христа для них был некой загадкой. Не потому, что Он хотел их не что-то скрыть, а потому, что для них уже не было вариантов никакого больше. Дано уже было свет, а они не приняли. Но ученикам Христос потом дома там, или где-нибудь в комнате, вернее, в доме каком-то, или когда они отдельно оставались, Христос объяснял. И Он им говорит, да, что кто разведется со своей женою, и женится на другой, тот прелюбодействует. То есть прелюбодеяние – это нарушение закона Божия, нарушение верности. Вот. То есть Христос хотел сказать, что в его обществе, да, или в небесном понимании семьи, семья создается раз и навсегда. Верность на все времена. Да? Раз и навсегда муж и жена соединили себя, и этот союз, он неразрывен. Чтобы не было вот этого морального разложение. Сегодня с одной человек живет, завтра она живет с другим, и так далее, и так далее. Не сошлись, и так далее, и так далее. Христос говорит, нет, в Его царстве, да, в Его понимании, в небесном понимании, потому что Христос принес атмосферу неба на землю, не так. Не может человек вот, нарушать верность вот, или жить для того, чтобы ее нарушить. Понятно, что в житейских делах, в жизни бывает очень много обстоятельств или событий, которые вызывают трудности в семье. Но они преодолимы и с помощью Божией, в первую очередь, да, когда человек открывает Господу дверь, чтобы он вошел в эту семью, и с помощью других людей. Когда есть совет, консультация какая-то, да, помощь для того, чтобы этот брак сохранить.
1: То есть это правило действует для нас и по сей день.
0: Безусловно,
1: То есть это те правила, которые были даны Христом, и Он не один раз их, так скажем,
0: безусловно,
1: описывал.
0: Да.
1: Хорошо. Давайте прочитаем дальше. У нас с 13 по 15 стихи, их не так много, но важно.
0: «Принесли к Нему детей, чтобы Он благословил их, но ученики не пускали к Нему людей с детьми. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал ученикам, «Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие для таких, как они. Поверьте Мне, кто не примет Царство Божие как дитя, не войдет тот в Него». И обняв детей и возложив на них руки, Иисус благословил их.
1: Здесь мы уже, так скажем, перешли к детям, да, то есть принесли к Нему детей. А почему вообще тема развода связана с темой детей? Как так вообще это воедино сложилось?
0: Да, интересная вещь. Что мне, мои мысли, да, по этому поводу, из опыта, из того, как Евангелие читаю, изучаю, поражение человечества начинается с семьи. Поражение устою, поражение принципов начинается из семьи. И то, что мы видим, переживаем в современном мире, мы увидим это поражение через какой-то отрезок времени, лет в будущем. Насколько это действительно так. Поэтому Христос говорит, да, вот, семья – это то, что человек вынес из Эдемского сада, потому что Христос обратил внимание фарисеев на начало, и Он говорит, что вот это продолжение всего происходит там, в семье. Поэтому если в семье есть дети, и Христос говорит, вы не пускаете приходить их ко Мне, ну, для детей это беда, для вас это беда, да? Для меня это беда, потому что я не могу их наставить. То есть Он говорит, Христос говорит или дает вот эту, скажем так, духовную, религиозную обязанность родителям. «Принесите детей». «Приносите детей ко Мне». И в практическом выражении, как это получается, действительно, ребенок сам не пойдет. Он не может этого сделать. Да. Его нужно принести, потом повести, потом посадить и так далее, и так далее. Поэтому люди верующие приносят в церковь детей, иногда на благословение, иногда в класс какой-то там, где изучается Библия или что-то подобное.

0: Это и есть вот это практическое выражение. Христос говорит, пустите ко мне, чтобы я их благословил. Здесь другая мысль, что Христос вновь, уже был эпизод, когда он ставил ребенка посреди них, и он говорит им, что кто из вас не примет Царствие Божие как дитя, вот, тот не наследует Царствие Божие, не имеет места в нем. Это вообще удивительная вещь.
1: Да, можно ли как-то вообще объяснить, что такое Царствие Божие, что здесь подразумевается, что значит принять и как это вообще соединимо в одно?
0: Да, интересная вещь. В другом Евангелии Христос говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть. Угу. Да, в Евангелии, в Библии все мы находим по поводу Царствия Божия два объяснения. Да? Один момент, что Царствие Божие – это время в будущем, которое наступит для того, которое Бог действительно сформирует, начнет, как время, когда уже не будет греха и грешников на нашей земле. Это совершенно новое время. Другое Царствие Божие, когда Христос говорит, что приблизилось Царствие Божие, то есть когда Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю, вот Он принес Себя, Он показал Себя, Он реализовал учение здесь на примере, Он говорит, вот наступило Царствие Божие. И третий момент, когда Христос говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть. Вот этот момент, он связан мне, на мой взгляд, очень серьезно с этим моментом. Почему? Что значит внутрь вас есть? То есть, идеи Царствия Божия, принципы Царствия Божия, то, как живет Бог и другие небожители, оно начинается не просто в момент, когда вот с неба там снисходит какое-то событие, да, а это начинается в моем сердце. Угу. То есть идеи Царствия Божия, его принципы, его устои, они начинают жить в моем сердце. Я так хочу жить. Я так буду жить, я об этом мечтаю, я об этом молюсь, я об этом говорю. И если вот соединить это с тем, что Христос говорит по поводу детей, то я понимаю так, когда Христос рассказывает что-то о Царстве Божьем, и его слушает ребенок, ребенок слушает это как сказку.
1: Ну да.
0: Что это значит? Когда ребенок слушает сказку, он может даже заплакать.
1: Да.
0: Он может испугаться.
1: Он весь эмоциональный, он вот так.
0: Почему? Потому что он воспринимает это как настоящую реальность. Да, как то, что происходит. Поэтому Христос говорит, если вы вот перестанете ковыряться, простите за выражение, да, вот что-то там разбирать одной дожи, а просто примите вот то, что я вам говорю, то, что я вам принес, да, вот как дитя. Настолько вот чисто, что даже они сказку воспринимают как реальность.
1: Потому что верят.
0: Вот, да. То есть... от старшего, все, что говорит старший ребенку, он воспринимает это на веру. Да? У него нет другого фильтра.
1: Да.
0: И у него единственный фильтр, вот это то, что ему сказали. Конечно, наступает потом период взросления, подросткового и так далее, и так далее. Но не об этом сейчас речь. Он говорит, дитя. Дитя воспринимает Царствие Божие вот так. И он, Христос говорит, если вы не воспримите его всей душой, вот это Царствие Божие, чтобы вы поверили в него, да, захотели в нем быть, или восприняли его реальность настолько, что даже это волнует ваши чувства, эмоции. Вот, ребенок может заплакать там или испугаться, да, или потом говорит, не выключайте свет, потому что мне страшно, я сказку прочитал. Да. Да, вот, вот она, для него реальность, она вот везде, всюду вокруг него. Христос говорит, вот если вы Царствие Божие не сделаете своей реальностью, вот как дети, ну, тогда оно для вас будет недостижимо. Потому что Царствие Божие, то есть та атмосфера, в которой живет Бог, оно начинается не просто в понедельник 1 сентября, условно говоря. Оно начинается в моем сердце тогда, когда я желаю этого. Я начинаю об этом думать, пытаться в своей бытовой жизни как-то вот построить это. Вот в мыслях, в словах, конечно, в отношениях обязательно. И тогда это Царствие Божие... я начинаю жить в нем уже сейчас, хоть я будучи на земле.
1: Такое ощущение, что вот здесь описывается, мы читаем, да, что Бог дает правила, Бог дает нам, так скажем, завещание о том, что мы должны быть первыми в любви, что мы должны делать. А вот здесь такой интересный пример, который и нам сейчас очень актуален, что и наши эмоции, которые нам подарил Бог, они тоже могут быть включены в процесс веры. когда мы можем благодаря своим

0: и способностям, да, и своему вниманию, восприятию, вот проникнуться идеей того, что Бог — это не просто что-то такое или где-то там, непонятно вообще, вот, а именно тем самым пустить его в свое сердце, да, как он сказал, Царствие Небесное, да, что вот внутри нас поверить, вот эта вот вера, она здесь как раз-таки очень важна.
1: Ну, вы, да, я согласен с вами, Мария, что хоть я человек не эмоциональный, это я признаю, но тем не менее какие-то вещи, мои эмоции усиливают. Угу. Эмоции усиливают то, что я слышу, или что я, о чем говорю, и так далее, и так далее. Это правда, да. Я, может быть, эмоционально там испытываю, или о чем-то говорю, или там в семье, может быть, с супругой что-то, да. Но все равно чувства, эмоции, они усиливают то, что мы слышим.
0: Да, да, не зря же нам Бог их просто подарил.
1: Верно.
0: Да, да, у всех бывают разные, так скажем, эмоциональные составляющие, но вот это важный момент. И здесь, да, мне понравилась фраза, которая вот сам в конце такая, в 16 стихе, обняв детей, да, возложил на них руки, это имеется в виду, да, благословил их. То есть здесь про какое вообще благословение идет?
1: Да, речь? Это, ну, у иудеев была разная практика благословения. Да, чаще всего благословлялись, Бог сказал Моисею, благословляйте людей, священникам, левитам, они поднимали руки и произносили определенные слова. Но здесь Бог вот это благословение переносит на тех, кто был несмышленышами, говоря, да, и теми, кто был на вот этом другом совершенно уровне, статусе. Да. И Христос показывает, что Его дар, Его благословение, оно не распространяется только на тех, кого вы, может быть, взрослые дядьки там расписали. Вот так это тебе, тебе, тебе, да? Его благословение в достаточной мере есть и для тех, кто в то время не имели никакого статуса.
0: Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное толкование и такие важные моменты, которые наш зритель может для себя вынести.
1: Спасибо.
0: В эпоху, когда брак часто рассматривают как временной договор, а детей как обузу, Иисус возвращает нас к основам. Бог создал семью как образ Его триединства. Возможно, вместо вопроса «Имею ли я право развестись?» стоит спросить, как восстановить то, что было испорчено. И как печально, что порой дети – это невинные эксперты по доверию и прощению. Именно они показывают нам путь в Царство Божие.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: мастерской. Нет. Нет, вот чего нет, того нет. А зачем тебе компас? Я вижу, что уже темнеет, а тебе просто, ну, беспокоиться будут. Тебе домой пора идти.
1: Нет, я не могу пойти домой. Если я пойду домой, ребята волноваться будут. Они подумают, что я потерялась.
0: А какие ребята? Знаешь что, ты садись, все расскажешь по порядку. Садись, вот сюда.
1: Ну, мы в школе ориентирование по местности проходим. Ну, там запад, восток, юг, север.
0: Понятно.
1: И мы с ребятами придумали новую игру, чтобы искать друг друга по компасу. Они пишут мне заранее записку, в каком направлении, сколько шагов мне надо идти. Если я их правильно найду, все сделаю, тогда следующий я им пишу.
0: Ну, очень интересная игра. Я в детстве тоже такие любил. Но только для этой игры, получается, каждому нужен компас.
1: У меня был. Я с ним даже половину пути прошла. И потеряла.
0: Ну вот.
1: Теперь ни компаса не могу найти, ни ребят.
0: Ну, понятно теперь. А где записка, по которой ты должна была их искать?
1: Да вот она.
0: Ну-ка, сейчас посмотрим. Давай-ка глянем. Так. 100 шагов на юг. Повернитесь на запад и пройдите 20 шагов. Да. Повернитесь на северо-восток, пройдите 500 шагов. Ну да, конечно, без компаса. Трудно понять. Но ты знаешь, это не так уж и далеко. Я думаю, что они сами скоро поймут, что с тобой что-то случилось, потому что темнеет уже, и им надо просто идти домой. Я думаю, что их надо просто подождать, вот и все.
1: Мне так не хочется одной сидеть.
0: Ну, кто ж тебе сказал, что ты будешь сидеть одна? Я с удовольствием посижу вместе с тобой.
1: Да, а может, вы мне расскажете одну из своих историй?
0: Историю?
1: Да.
0: С удовольствием расскажу. Есть одна история, ты знаешь, она даже... В ней есть что-то про ориентирование на местности.
1: Да, тогда вообще интересно.
0: Слушай, представь себе пустыню. Нет ни начала, ни конца. Все следы тут же заметают песком, и непонятно, с какой стороны ты пришел и куда идешь. Вот через такую пустыню предстояло пройти целому народу. Там были мужчины, женщины, дети. Они несли с собой свои вещи. Бог пообещал их привести к плодородной земле, где есть вода и все для жизни. Но как пройти пустыню? Компаса тогда еще не изобрели, его у них попросту не было. Наступала ночь, а ночи в пустыне необыкновенно холодные. Да-да, днем жара, а ночью лютый холод. Вот ты что бы сделала в этой ситуации?
1: Ой, даже не знаю, наверное, ориентироваться по звездам.
0: Но Бог придумал более совершенный способ. Он послал ангела своего и столб огненный ночью, а столб облачный днем. Это было нечто таинственное. Люди поняли, что Бог подает им знак. Я с вами, идите за мной. Столб двинулся, и они за ним. Когда люди устали, столб остановился, и все стали располагаться на ночлег. Утром столб исчез, зато появилось облако, которое закрывало их от палящего солнца. Когда облако двинулось вперед, стало понятно, что это Он, Бог, ведет свой народ. И так было постоянно. Огонь ночью и облако днем были хорошо заметным ориентиром для всех этих людей. Так они не потерялись и смогли дойти до назначенного места.
1: А мы проходили, что в пустыне облаков не бывает.
0: Да, знали об этом и те люди, но Бог сделал нечто необычное. Необычное и заметное, чтобы люди понимали. Он с ними. Вот как.
1: Наверное, Бог очень ценил этих людей,

0: раз так заботился о них.
1: Очень заботился. Ведь и в твоей жизни есть те, кто о тебе очень заботится. Твои родители. И я думаю, что они о тебе сейчас очень переживают, потому что уже темнеет. Не пора ли пойти домой?
0: А как же ребята?
1: Да не переживай. Я посижу, подожду их. И все им объясню.
0: Да. Правда? Большое спасибо. Я тогда пойду. Огненный столб!
1: Да какой же это огненный столб, Юля? Это простой фонарик электрический, которым кто-то светит вверх, и я даже догадываюсь, кто. Не понимаешь? Вон они, друзья твои.
0: Вот же она, я же тебе говорил, что она во дворе.
1: Ну, здравствуйте, путешественники.
2: Здравствуйте.
1: Вот-вот.
3: Мы так волновались, что ты потерялась.
0: Я не потерялась, я компас потеряла.
3: Ох, жалко как. Давайте завтра утром поищем, когда светло станет.
0: Да, да, завтра. А то у нас ведь нет огненного столпа.
3: Огненного чего?
0: Столпа. Я вам по дороге расскажу.
1: Бегите, бегите, а то родители ваши волноваться будут.
0: До свидания.
3: До свидания.
1: Темнеет
0: это
1: уже.
0: Было
1: пока,
0: в древности.
1: Но и мне пора, мои дорогие. Хочу завтра пораньше прийти, помочь поискать ребятам Юлечкин компас. Ведь это так важно, уметь ориентироваться, особенно когда тебя кто-то заботливо ведет. Желаю вам всем никогда и нигде не заблудиться. Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки.

0: Да, Юля?
1: Да.
0: Хорошо, встаем. Первое упражнение – ходьба на месте. Пожалуйста, Юля, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу, ну, представьте, например. Гуляем и дышим свежим воздухом.
2: Отряд за мной.
0: И на месте. Раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь мы разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Пожалуйста. И
3: раз, два, три, четыре, пять,
0: шесть,
3: семь,
0: восемь,
3: девять,
0: десять,
3: 11, 13, 14, 15, 16.
0: Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Да, Юлечка, пожалуйста. И справа. Раз, два, три, четыре. Хорошенько тянем шею. Стараемся ухом коснуться плеча. Но только не поднимаем плечи. Плечи не поднимаем, Марина. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птицы разминают крылья. Полетели назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, Юля. И раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы, стряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. Юля, на ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Угу. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч. Пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Угу. Хорошо. Полный круг делаем, Юля. Полный круг. Вот так. Вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. В другую сторону, теперь наружу. Угу. Вот. Вот так. Хорошо, спина прямая. Смотрим прямо перед собой, Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение. Колонна. Прижимаем ногу. Делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы. Еще по разу каждую ногу. Угу. Так, опустили. Левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Так, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз. Носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Олег, не халтурь. Вот так приседаем, молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек на себя. Хорошо. На другую ногу.
2: Я так скоро на шпагат сяду.
0: Ну, конечно. Так, встаем. Вернее, можно не вставать. У нас следующее упражнение — гуси-лебеди. Ну, Юля, давай. Ты у нас ведущая. Поехали.
2: Юля, главный гусь. Гусыня.
0: А гусь у нас Олег.
2: А я гусачка.
0: Мы все гусята. Так, пришли.

0: Встаем, встряхнули ноги, чуть-чуть расслабились. Теперь у нас поклоны. Пожалуйста. И раз, вдох, выдох. Вдох, выдох. Напоминаю, что вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись на носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. Юля показывает упражнение. Пожалуйста, и раз, и два, и три. Хорошо. Четыре. Пять. Держим равновесие. И шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол. Пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного. Полежим, полежим.
1: И встаем.
0: Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас качели, да? Ой, вернее, маятник. Садимся. Руки за голову, да, Юля? Спина прямая, пожалуйста, касаемся. Пола. Касаемся пола, пола. Угу, хорошо. Так. Сложно делать это упражнение? Марина, как ты? Себя чувствуешь? А что сложного?
1: Нагибаться сложно.
0: Так, хорошо. Закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся. Хорошо. Руки за голову, в замок. И тянемся к носкам. Да? Приподнимаем голову и плечи. Пожалуйста. И раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Пожалуйста, еще раза два. Марина, у тебя будет, знаешь, какой крепкий пресс. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста, и раз, два, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Закончили, расслабились. Так, упражнение качели. Ну, и раскачиваемся. Так, 2 и 3. И закончили. Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!

Принципиальность нередко воспринимается как особое положительное качество характера. Однако у принципиальности может оказаться побочный эффект. Он в том, что принцип может превознестись над личностью. Как Господь проявляет принципиальность? Всегда ли библейские герои понимают и принимают Божьи принципы? Могут ли некоторые принципы стать противны Духу Христову? Приглашаем, друзья, поразмышлять над очень важной темой – твердость в непорочности. Или две стороны принципиальности. Может быть, даже этих сторон и больше окажется. Но будем размышлять, в помощь нам некоторые сюжеты. Однажды известный миллионер Стефан Герард был таким безбожником. В одно из воскресений приказал своим приказчикам явиться для разгрузки только что прибывшего корабля. Один из приказчиков, молодой человек, обладал

обладавший твердыми религиозными убеждениями и достаточной духовной силой, он не хотел выполнить это требование. И тогда Герард сказал: «Если вы не можете поступить согласно моему желанию, то мы можем с вами расстаться». «Я это знаю», — ответил герой. «Я также знаю, что у меня мать вдова, я ее должен содержать. Но я в этот день не могу работать, у меня там свои встречи, свое служение». «Хорошо», — сказал хозяин, — «тогда идите к кассиру, получите расчет, но мы с вами не будем сотрудничать». 3 недели этот молодой человек бродил по городу, он искал себе работу, не мог нигде устроиться. И однажды директор одного банка обратился к Герарду с просьбой порекомендовать ему подходящего кассира в одно открывающееся отделение банка. Немного подумав, Герард сказал: «Вот я недавно увольнял человека, его и возьми». «Но вы же его уволили». «Да, я ему отказал, потому что он не согласился работать на меня в нужное мне время». «Но именно такому человеку, который ради убеждений своих готов лишиться места, вы можете доверить свои капиталы». Вот одна из иллюстраций того, как работают принципы в положительном ключе. Человек с помощью принципиальности зарабатывает себе хорошую репутацию. И потом это приносит своеобразный бонус. Итак, что же такое принципиальность? Это качество личности, характеризующееся стремлением поступать в строгом соответствии со своими убеждениями в любых жизненных ситуациях. Это очень важное замечание, друзья. Есть много людей очень принципиальных, но эти принципы, в общем, с дуновением ветра также и улетают. И вдруг появляются другие. Своеобразные двойные стандарты или ситуативная этика. Нет, принципиальность – это строгое соответствие убеждениям, независимо от того, как меняются жизненные ситуации. Мы с вами, друзья, должны отметить, что есть своеобразные плюсы у принципиальности. Ну, допустим, это собственное мнение. Человек, который имеет собственную твердую позицию на любой счет, и он придерживается его по жизни. Знаете, мы нуждаемся в таких людях, от которых знаешь, чего ожидать. Почему? У них есть мнение. И ты уже понимаешь, что ожидать от человека с его мнением. Более того, это не просто мнение, оно выражается в манере поведения. Ты знаешь, как себя человек поведет в той или иной ситуации. Это не просто умозрение какое-то, там, заключение интеллектуальное, это действие. Также человек, исповедующий принципы, он уверен в себе. Наверное, тоже наблюдали людей, неуверенных в себе. И либо вспомните какой-то момент из своей жизни, когда вы не знали, как поступить, или на перепутье, такое, знаете, моральное противостояние, борьба, и от этого неуверенность в себе. Конечно же, хочется быть уверенным. Более того, когда человек следует своим принципам, он обязательно чего-то достигнет, потому что это целая система мировоззрения. Значит, результатом будут некие достижения. Ну а также надежность. Если вам пообещал что-нибудь принципиальный человек, почему он это сделает? Потому что звезды как-то встали, обстоятельства сложились? Нет, человек верен в себе, и он многое положит за то, чтобы проявить эту надежность. Его принципы просто не дают ему покоя. Мы нуждаемся в таких людях, правда же? А что, если о нас будут так же говорить? На этого человека можно положиться. Он такой надежный, он из принципа что-то сделает. Даже в убыток себе, но он сделает из принципа. Мы хотим такого в своей жизни, давайте это и проявим. Ну а также подобные принципы, приверженность им являет свое воздействие на характер. Так называемый стальной характер, стальная воля. Это хорошо, это плюсы принципиальности. Но мы сказали, что рассмотрим обе стороны принципиальности. Однако бывают и минусы. Допустим, человек, который привержен определенным принципам, сталкивается с другими принципами, но противоположными себе. И желая отстоять свои убеждения, он может вступить в противостояние, то есть недоброжелательность. «Я другое не потерплю», «Я другое на дух не переношу». И тогда возникает некий конфликт. Также минусом принципиальности является скованность в действиях.

Я дал слово, я верен своему слову, и теперь ситуация поменялась, я ничего не могу с собой поделать. Чтобы недалеко отходить от этого рассуждения и практику добавить в наши размышления, вспомним одного библейского героя. Таковым был судья Израиля Иефай. Он однажды дает обещание, причем не кому-то из людей, а самому Богу. «Я принесу тебе во всесожжение первое, что выйдет мне навстречу из моего города после победы». Победа происходит, и навстречу Иефаю выходит его родная дочь. Трагедия! Но Иефай хочет прослыть принципиальным, более того, принципиальным в отношении к Богу. И поэтому говорит: «О, дочь моя, печаль, трагедия, все, но я должен исполнить свой обет». Он скован в действиях. Вместо того, чтобы покаяться и сказать: «Мой принцип, он гроша не стоит, потому что я такую глупость сморозил». Нет, я буду принципиальный. И в итоге он должен это сделать, и он таки это сделал. Он принес свою дочь во всесожжение. Это, конечно же, не Божье повеление, это просто издержки вот такой глупой принципиальности. Более того, люди, которые слишком ценят свои принципы, они становятся невыносимыми. Встречали таких людей? Небольшой пример. Один человек должен был выручить. Это из моей жизни случай, я его спрашиваю: «Послужи, там надо выступить, мероприятие провести в этот день. Мне физически невозможно, ты бы мог меня выручить». А этот день для того человека святой. В принципе, он перемещается по городу. Я говорю: «Ну вот надо приехать к тому времени, провести мероприятие, там праздник, там люди, надо послужить». И человек говорит: «Я не могу приехать вовремя. Ну, там автобусы плохо ходят». Я говорю: «Возьми такси, оплачу, все, выручи, у меня тут семейные проблемы». «Нет, у меня принцип, я на такси не езжу». Интересный принцип. Сейчас этот принцип сталкивается с ситуацией, когда надо помочь, когда надо послужить, когда надо чем-то пожертвовать. Пожалуйста, сделай это. И твой принцип, ты не пострадаешь от этого. Ты можешь никогда не ездить на такси, но сегодня тебе оплатят. И это не грех, потому что ты сделаешь доброе дело. У меня принцип. И в итоге человек отказывается от помощи, от участия. Это тот самый минус принципиальности – невыносимость. Если вы с таким сюжетом столкнетесь, наверное, будет печально это ощущение. Давайте помнить, что есть и минусы. Еще очень важный момент. Человек может увлечься своими принципами и перестать развиваться. То есть я вот это делаю вот так, это вот так, у меня есть видение относительно поведения, ценностей, все, и мне ничего больше не надо. Это трагедия, друзья. Как только человек перестает развиваться, его принципы становятся определенным игом, таким бременем невыносимым. Помните, мы сказали, невыносимость – это тоже минус принципиальности. Поэтому, как и все в нашей жизни, все относительно, все нужно воспринимать с разных сторон. Принципиальность мы тоже должны видеть и относиться критично. А как развить в себе принципиальность? Как это ни странно, но один из первых советов – научитесь говорить «нет». Это происходит часто в нашей жизни, когда нас просят что-то делать, и мы из каких-то добрых побуждений на все пытаемся соглашаться, пытаемся уступать. Тем самым не мы управляем своей жизнью, а нами кто-то управляет. Ну, самый простой пример: подойдет к тебе человек и скажет о своей нужде. Ну, будь добр, услужи, дай в долг и так далее. Надо научиться говорить «нет» не потому, что вы эгоист, а потому, что просьба идет вразрез с вашими интересами. Самый простой пример, когда нужно говорить «нет», это прямо насущная проблема нашего общества. Тебя просят выступить поручителем. Подойдет человек к тебе, причем знакомый человек, родственник твой, и скажет: «Ну, пожалуйста, я хочу взять кредит, мне надо устроить свои там жилищные условия». Скажи «нет». Потому что Писание предупреждает: ты душу свою отдаешь в рабство.
ты потом не сможешь это иго снять с себя. Как много людей соглашаются и говорят, ну это же друг, давай не будем подписывать договор, на словах все все верят, все, все так созидательно, красиво. А потом трагедия, которую расхлебывают не только сам человек, но еще и его родные, близкие, поколения после него. Научитесь говорить «нет» в тех моментах, когда просьбы идут вразрез с вашими интересами. Еще очень важный момент. Формируйте ваши принципы, исходя из цели. То есть, чего вы хотите достичь, исповедуя тот или иной принцип? Есть люди просто принципиальные, но без толку. У меня такой принцип. А что от этого будет? Какая у тебя цель от того, что ты такой принципиальный? Да никакой цели. Просто у меня гордость, которая спряталась за принципами. Это интересная такая манипуляция. Представить себя принципиальным, но бестолковым. Итак, принципы, они должны исходить из цели. Я принципиален, чтобы. Ну, самый простой бытовой пример. Мне для здоровья нужно спать. Я люблю поспать. Мой принцип ложится там в 6 часов вечера, в 8 часов вечера и так далее. И человек исповедует этот принцип. Но не для того, чтобы реально быть здоровым, а просто он ленив. Он ложится спать, он выключает телефон и так далее. Он отрешается от всего мира. У меня принцип ложиться рано спать. Стал ли ты от этого здоровым? Нет. Почему? А потому что не сочетается этот принцип рано лечь спать с правильным питанием, с физическими упражнениями, с правильным дыханием, проветриванием квартиры, с чистотой, с чистоплотностью. Других принципов нет. Есть просто лень, спрятавшаяся вот за этим якобы принципом. Итак, принцип исходит из цели. Ну, подумайте еще, как можно это заметить и развить. Активно выражайте собственную позицию. Это очень важно, друзья. У нас в мире много мнений, но когда эти мнения выражаются где-то закулисно, это скорее сплетня. Это скорее лживая информация. Если ты не можешь сказать о своих принципах или о мнении своем открыто, то ты не принципиален. Если ты за глаза говоришь, да я бы ему сказал, да я это не потерплю, но все это за глаза, это не принцип. Это что-то мутное. Учитесь формировать и выражать собственную позицию. И она будет каждый раз оттачиваться. Более того, собственные принципы, они всегда корректируются. В школьной программе я запомнил это выражение, очень важное, относительно мировоззренческих позиций. Есть догматизм, мы упоминали это как отрицательная сторона принципиальности, когда человек не развивается. А есть разумный критицизм, когда человек имеет принципы, но он их постоянно корректирует. Потому что он развивается, он обогащается. Ранее он чего-то не знал, а теперь узнал. И это знание как-то поменяло его принцип. Не изменило совсем, не изменило вектор, но отточило. Такое было, допустим, в жизни некоторых библейских героев. Они ведут свою жизненную путь, там, служение, а потом они что-то новое узнают. И они меняются. Не в полной мере, они оттачивают, они корректируются. Это замечательно, это постоянное развитие и совершенствование. Но еще самое важное. Некоторые люди декларируют принципы, но не соблюдают их. Это очень важно. Наш Господь Иисус Христос встречался с принципиальными людьми. Их было много. Они представляли целые партии. Это были книжники, фарисеи, саддукеи, хасиды. Принципы, они их вещали, они их демонстрировали как-то на виду у всех. А Иисус говорит, вы на них посмотрите. Вот то, что они говорят, вроде бы замечательно. Но по делам их не делайте, потому что они говорят и не делают. Представьте, какой комплимент прозвучал в адрес фарисеев. Иисус говорит, все, что они вам велят делать, делайте, но по делам их не поступайте. Так можно ли говорить о принципиальности этих людей? Нет. Принципы были лишь поводом для того, чтобы им поспорить, уловить Христа, найти что-то против в его учении, в его служении. Но не в том, чтобы им самим найти новый смысл для себя, отточить свои представления. Даже близко этого не было. Поэтому соблюдать собственные принципы очень важно. Наш Господь Иисус, рассказывая о характере Небесного Отца и говоря, что Бог есть любовь,
собою явил любовь. И в

этом особое служение нашего Господа. Но очень важный момент. Мы задались этим вопросом в начале. А насколько принципиален Господь? Самый яркий пример, который мы видим из Священного Писания, это начало истории Земли. Книга «Бытие», глава 3. Было сказано Адаму и Еве еще до грехопадения, что дерево, растущее в саду Эдемском, дерево познания добра и зла, оно опасно. Почему? Но если в день, в который ты вкусишь от этого дерева, ты умрешь. Это трагедия. А произошло ли это? Нет. Умер ли Адам и Ева в тот день, в который вкусил? Ну, они вкусили. Нет, не умерли. Почему? Господь не принципиален? Нет, друзья. Господь обозначает правило. Ты умрешь. Но Господь говорит, я любящий Бог. Я не хочу твоей смерти. И чтобы этот принцип сработал, принцип смерти или возмездия за грех, кто-то умрет. Но не ты, Адам, и не ты, Ева. Кто умрет? Агнец, закланный от создания мира. Господь остается принципиальным, и Он за свои принципы или за возможность изменить вот это действие, Он сам платит. Это очень важный момент. Когда кто-то меняет свое слово, это не означает, что человек не принципиальный. Это означает, что человек сам платит за это. Он сам является гарантом исполнения или изменения этого. Вот Господь так принципиален. Давайте еще рассмотрим сюжет, чтобы было чуть более понятно. Из книги пророка Исаии мы узнаем о таком явлении, кто же может войти в народ Божий. Было прописано в законе Божьем, а именно в книге Второзакония, такие слова. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный орган, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне. И десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Такое жесткое определение. Кто-то по физическим причинам, физиологическим, по истории происхождения, по кровному родству не может стать народом Божьим. Принцип, даже закон. Однако в книге Исаии, 56 главе, мы находим совсем другое объяснение, противоположное этому закону. И там сказано так, Исаия, 56 глава, стих 3. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево». И далее сказано так. «Ибо Господь так говорит об евнухах, которым по закону было запрещено стать частью Израиля. Если они хранят субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». Парадоксально, друзья. Принципиальный Господь, который утверждает закон во все роды, вдруг говорит «нет». Если человек хочет, если у человека расположено сердце, если он искренен, если он хочет почтить Бога, он выбирает отношения. Неужели Господь из-за принципов отвернется от такого человека? Нет. Бог говорит, я его даже выше поставлю. Какой же принцип таким поведением утверждается? Да самый важный. Господь есть любовь. Господь есть прощение. Господь есть Бог милосердный, любящий. И если есть порыв души человека, если есть нищета духа, неужели Господь отвернется? Нет, конечно. И те законы Господь отодвинет и скажет, я их покрою, я эту немощь перекрою. Не просто отменю, типа я хозяин своего слова, теперь это может быть неважным. Нет, Бог это компенсирует. Как? Своим служением, своим смирением, своим посвящением. Разве Господь этого не сделал? На страницах Евангелия разве это не рассказано, что Бог заплатил цену за то, чтобы мы не умирали? А из принципа должны были. Каждый из нас. Ты должен умереть. Странно, страшно, неприятно.

Бог заплатил. Тебе не надо умирать. Живи. Радуйся. Вот в такого Бога мы верим. Он принципиален, но прощает. Он принципиален, но он любит. В самом начале мы отметили, что не все герои Библии воспринимают и принимают Божьи принципы. Самый яркий такой пример – это Божий пророк Иона, который, можно сказать, споткнулся на Божьих качествах. Более того, Иона знал, что Бог человеколюбивый, благий и милосердный, и долготерпеливый. И поэтому, когда Иона услышал повеление от Бога идти в город Ниневию, там, где живут эти ненавидимые им ассирийцы, Ниневия понимает, что он пойдет, скажет пророческую весть, и те самые нечестивые ниневитяне выживут, спасутся, получат милость Божию. А он не хочет милости. Иона хочет принципа. Все хорошие Божьи дети должны быть обласканы, должны быть защищены Богом, должны жить под сенью его крыл, а все, кто против народа Божьего, да гори они все. Ну, так хочет Иона. И поэтому он бежит от Бога. И когда он приходит все-таки, помните, поплавал, посидел в чреве большой рыбы, вылез на берег, проповедовал, и Ниневия не разрушилась. Ниневия живет. А Иона огорчается и говорит: «Ой, я говорил об этом еще, когда был в своей стране. Почему я побежал? Да потому что я знал, что ты сожалеешь о бедствии». Иона признает это желание Божие, чувство Божие, и не хочет с ним согласиться. Интересно. Не все герои Библии, не все пророки Библии смиряются так пред Господом. Кто-то желает Божьей принципиальности, кто-то желает какого-то наказания, уничтожения. Так было даже с учениками Иисуса Христа. Они идут вместе благовествовать правду Божию. И встречается селение, в котором их не принимают. И тогда апостолы говорят: надо сжечь эти города. Они нехорошие, давай-ка принципы проявим. Иисус говорит: не знаете, какого вы духа. Термин, который мы в самом начале взяли, происходит из сюжета, связанного с одним очень ярким персонажем, с Иовом, страдальцем. И вот этот человек оказался в очень суровых ситуациях. Одно дело потерять имущество или здоровье, но похоронить детей – это нечто. Но о нем мы считаем, что Иов был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным, удаляющимся от зла. И он был тверд в своей непорочности. Это подмечает Господь и говорит так в споре с сатаной. Сатана меняет условия. Одно потрясение, второе, третье. В итоге Иов просто гниет заживо. На нем проказа. Ситуация в корне поменялась. Славить Бога не за что. А Иов славит Бога. Иов говорит такие слова: «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». И сказано о нем такие слова от писателя Библии: «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». А также он сказал своей жене: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» У него есть принцип. Как бы ни менялась ситуация, Иов проявляет богобоязненность и верность Богу. Легко славить Господа, когда у тебя все хорошо, когда есть сила, когда ты ни в чем не нуждаешься. Ты можешь бегать, плясать, говорить: «Аллилуйя, Господь велик, Господь превознесен». Хороший принцип. И это надо исповедовать. Но ситуация может поменяться. У тебя нет денег, у тебя нет здоровья, ты в одиночестве. Прославишь ли ты Бога?

проявишь ли вот эту твердость в непорочности. Подумай о том, как явил себя Господь, в каких принципах, в каких поступках. Что можешь сделать сегодня ты? Какие принципы ты исповедуешь? Желаешь ли ты оставаться принципиальным человеком? Не сломят ли тебя невзгоды жизни? На все риски, которые могут прийти в твою жизнь, Господь говорит, обращаясь к тебе через Иисуса Навина, такие слова. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо я с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Сегодня следуй за принципиальным Богом, Бог, который платит за свои принципы. Сам будь готов отстаивать свои убеждения. Прояви эту твердость непорочности, а Господь тебя укрепит.

Послание апостола Павла в Рим. Нам, сильным, следует терпеливо сносить немощи слабых, а не угождать себе. Угождать каждый из нас должен ближнему своему, думая о том, что ему будет во благо, что укрепит его веру. Сам Христос не себе угождал. Он жил так, как о том было в Писании сказано. «Оскорбления оскорбляющих тебя пали на меня». Да и все прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы, учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш, источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа Иисуса, чтобы все вы, согласно как бы одними устами, славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Поэтому во славу Божию принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Я говорю о том, что Христос ради истины Божией стал слугой иудеев, чтобы исполнить обещание, данное патриархам, и чтобы язычники могли прославлять Бога за милость Его, как написано. Потому буду превозносить Тебя между язычниками и буду петь гимны имени Твоему. И еще сказано: радуйтесь, радуйтесь и вы, язычники, вместе с народом его. И снова: воздайте честь Господу все вы, язычники, и да почтят его все народы. Исаия тоже говорит: от корня Иессея побег произрастет, поднимется он, чтобы народами править, возложат язычники надежды свои на него. Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

знаете, в молодости, когда мне было 19 лет, 19-20 год шел, это время, которое я жил без Бога, без Христа, до 24 лет. И вот 19 лет я служил в вооруженных силах Советского Союза того еще времени, 92 год, и был молодым человеком, служил я в ВДВ, и нас отправили на таджикско-афганскую границу для того, чтобы усилить эту государственную границу. И вот знаете, вот однажды по разнарядке, по охране государственной границы, мы вышли защищать, оберегать, да, наши рубежи, и вот ночью мы сидим,

в определенном месте, в засаде с пограничником, и смотрим, как группа людей со стороны Афганистана идет на нашу территорию и перетаскивает с собой огромное количество мешков. Ну, мы приняли решение их брать. И вы знаете, что самое интересное? Самое интересное, я не буду рассказывать,

0: мешков было огромное количество различного стрелкового оружия. Вот. Но один мешок нас очень сильно привлек. Это мешок, который забит был полностью шоколадными конфетами. И мы, потеряв бдительность, потеряв рассудительность, набросились на эти шоколадные конфеты и стали их просто есть, забивая себе щеки. И вот в этот самый момент вдруг происходит такая интересная ситуация со мной. Как будто вот что-то внутри меня побуждает, какой-то голос. Он говорит: «Виталий, встань и иди». Я встаю, беру горсть этих конфет, беру этот автомат и иду. И иду в ту сторону, откуда эти нарушители шли. В итоге я беру, передергиваю затвор и даю длинную-длинную очередь в ту сторону, в темноту, с которой шли эти люди. И следующий этап, такое вот побуждение крикнуть. И я кричу: «А ну-ка встань! Быстро встань!» И я смотрю, встаю четвертый человек. И я тогда закричал: «Иди сюда!» Я не буду подробно рассказывать. И этот человек сел к той группе. Вот. И я пошел на то место, где он лежал. Я смотрю, там лежит автомат, афганский вариант рожка в автомате, калибр 7,62, у меня 5,45, такие детали. И я понимаю, что в какой-то определенный момент этот человек выжидал для того, чтобы освободить своих ребят. Понятно, каким образом. И вы знаете, вот, войдя в эту группу, я ничего сверхъестественного не увидел тогда для себя. И когда мы вызвали тревожную группу, сидели, продолжали есть эти конфеты, и раздается выстрел, одиночный выстрел. И было слышно, как пуля пролетает рядом. Мы не всполошились, мы были все спокойны, это было привычно, с одной стороны. И я так предполагаю, что это был пятый человек. Так вот, была ли у меня благодарность в то время? Было ли у меня понимание в то время, что произошло? Ничего. Вот. И только спустя годы, когда я принял Христа, это прошло 4 года, я принял Христа в свою жизнь, я стал понимать, что это был Бог, который спас мою жизнь и не допустил вот этой вот ошибки, да, вот так вот глупо потерять эту жизнь. Была ли у меня благодарность потом? Еще какая благодарность? Была ли у меня еще больше выражена зависимость от Бога? Да, потому что приобретать такие опыты – это очень опасно. И поэтому я скажу так, что многие люди, они не имеют нужды в покаянии, потому что они не понимают значения вот именно этого термина и свойства, да, вот этого термина. Потому что покаяние – это прежде всего духовный аспект.
1: Это изменение, конечно же, начинается... То есть человек хочет внешне что-то изменить, но настоящая перемена, настоящее покаяние, на мой взгляд, происходит, начинается из глубины, когда человек осознает всю беспомощность свою и видит всю неприглядность своих убеждений, своих мыслей, ну, которые прячутся за каким-то не очень удобным, не очень социально приемлемым поведением.
2: Что необходимо для покаяния, наверное... Прежде всего, искренность и честность перед Богом и перед самим собой. И желание обрести вот это Божье благоволение, обрести отношения с Богом. Потому что, находясь во вражде, находясь во грехе, человек как бы нарушил завет с Богом. Этот завет разрушен. И покаяние – это один из этапов, когда этот завет восстанавливается. То есть покаяние – это условие восстановления отношений с Богом.
3: Каяться нужно в том, что мы не уважаем Бога, мы не знаем Его вообще, мы не знакомы с Ним лично, мы не имеем опыта общения с Ним. Вот это наша вина, потому что мы этого не хотим. Мы совершаем неправильные поступки, и мы будем искать, если неверующие люди, то мы будем искать это в обстоятельствах, будем вешать вину на другого человека, но не смотреть на себя. А как раз речь о том, чтобы посмотреть на идеал, который нам дан, и как бы увидеть себя. То есть не надо смотреть вот так, вот нужно смотреть вот на Иисуса и на себя, и понимать вот то, что ты есть на самом деле, а ты есть... Человек ничтожный на самом деле. Но в тебе есть зерно вот этой веры.

0: веры, этой любви Божьей, если ты поверишь в то, что Господь может очистить тебя и освободить тебя от твоего греха, то ты начинаешь возрастать вместе с Иисусом.
1: Всякий, кто после обличения Богом смиряет свою душу исповеданием и раскаянием, как это сделал Давид, может быть уверен, что для него есть надежда. Господь никогда не покинет истинно раскаявшуюся душу. Он обещает: «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив».
2: К убеждению покаяния я пришел, когда начал читать Священное Писание, когда начал читать и видеть жизнь Иисуса Христа, когда я сталкивался с словами «то, чему Он учил», как Он относился к людям, и в итоге, как Он поступил, чтобы спасти род человеческий. Я понял, что моя жизнь, она совсем не соответствует тому образу, великому мерилу Иисуса Христу, который пришел и показал нам пример, как надо жить. И в свете Христа я понял, что я просто далек от этого идеала, и мне нужно вообще менять всю свою жизнь. У меня были мои цели, мои планы, все связано с эгоизмом, с собой и я. Оказывается, есть миссия, у Бога есть дело, Ему нужны помощники. И вот это осознание того, что Бог за меня умер, осознание того, что Он нуждается в помощниках, а я сегодня строю свои планы, Мальдивы, фирмы, Мерседесы и так далее, вот это произвело меня к покаянию, что я не туда иду, не то делаю, не то совершаю.
3: Когда у человека нет вот этого уже близкого отношения к Богу и нет уподобления Христу, вот желание быть похожим, как Христос, то очень многие вопросы будут совершенно нормально проходить. Еду, стоит человек, голосует, а машина, капот поднятый. Ну, а я что? Что там? И пусть кто-нибудь решает, что я сейчас остановлюсь, потеряю время, руки выпачкаю, там еще. Но когда человек приближается к богоподобию, назовем это так, он начинает себя задавать, тестировать задаванием прямого вопроса. А как бы на моем месте поступил Христос? И Христос бы на моем месте не проехал мимо, не прошел бы мимо, как вы говорите, там, например, бабушка там, или помощь, нематериальная помощь, это тоже помощь. И вот тогда уже поступить не как Христос для человека становится грешно. Он уже не может с этим согласиться и сказать: ну, Христос пусть помогает, а я не Христос, я помогать не буду. Он так не скажет. Он скажет: ну, конечно, я должен помочь. Ну как, это же грех не помочь. Когда... Или как Библия говорит. Кстати, есть очень хороший текст. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.

0: Боже, Бог Спаситель мой, избавь меня от вины за кровь пролитую, дабы мог я, ликуя, вославить избавление Тобой дарованное. Открой уста мои, Господи, я вославлю Тебя. Принес бы я жертву Тебе, но Ты ее не желаешь, и всесожжение Тебе не угодно. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, кающегося, Ты не отвергнешь, Боже.
1: Совершить такое покаяние своими силами невозможно. Его можно получить только у Христа, который вошел на высоту и дал дары человекам. Многим кажется, что они не могут прийти ко Христу, если прежде не покаются, и что покаяние готовит путь к прощению их грехов. Покаяние в самом деле предшествует прощению грехов, и это верно, ибо только сокрушенное и кающееся сердце чувствует нужду в Спасителе.

Но нужно ли грешнику ждать, пока он покается, чтобы потом прийти к Иисусу? Не превращается ли покаяние в барьер, разделяющий грешника со Спасителем?

0: жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».
1: Одним из маркеров того, является ли христианин по-настоящему обращенным, настоящим, если можно употребить это слово, является критерий, а он может пережить чужую радость, он может ее разделить. Это не только о христианине, это вообще о человеческих отношениях, о дружбе, о тогда, когда люди близки друг к другу, как они воспринимают радость другого человека. И как любое закрытое сообщество, ну, закрытое, ограниченное своими какими-то рамками, каждое сообщество имеет свои правила внутренней установки. И очень интересные установки в церкви относительно радости. Мы с вами встречаемся с историей о женщине, которую Бог, с одной стороны, очень много лет испытывал веру. И много лет она в этой вере в своей была на высоте. Она ходила в церковь, в собрание народа Божия, в синагогу, не пропуская, и однажды встретилась с Иисусом Христом, который исполнил радость. Может быть, она о ней уже не думала. Может быть, она уже и не мечтала о том, но он выпрямил ее, лишил того недуга, который одолевал ее многие годы. Удивительная радость. И второе удивление, которое произошло именно во время этой истории, что там человек, который должен был лучше всех знать характер Бога, Бога, который постоянно

постоянно говорит о радости, который говорит о том, что если один человек покается, будет великая радость на небесах, он должен был это знать, он должен был помнить, как ликующая Мариам танцевала на берегу Черного моря, когда переправились на ту сторону израильтяне, а египтяне погибли. Он должен был вспомнить ликующего Давида. Там уже даже это были не танцы, это просто человек не мог идти нормально, он с подскоком, подпрыгом там шел, и, потому что его распирала радость от присутствия Божия. Эти примеры ветхозаветные должны были его чему-то научить. Бог делает человека радующим, ликующим, особенно тогда, когда его освобождает. Но он воспользовался другой, дурной альтернативой. Осудить то, что не вписывается в его личное представление, в его личное понимание, что такое благоговение. И вот это фантомное представление того, что мертвое на самом деле, умершее давно, давлело над ним, и он в результате осуждает самого Бога. Как ты, Бог, допускаешь радость там, где молящиеся люди должны вот рассуждать о серьезных вещах, серьезными вытянутыми лицами. Как это так? Он осуждает Бога, он осуждает Иисуса Христа и получает, кстати, суровое обличение. Иисус, не стесняясь, перед всеми говорит ему: ты просто актеришка, лицемер. Ты не понимаешь, что для человека я сделал то, что ты бы сам сделал для своего домашнего животного. Я сделал то, чтобы в этот святой день человек не мучился, а радовался. А ты святой день делаешь днем мучения. Ты виновен и против Бога, и против субботнего дня, превращая его в мучение. А это день радости. Как любой день встречи с Господом, это день радости. Дорогие друзья, проверяйте себя. Есть ли для вас святой день? Это день суровых испытаний, которые нужно вынести, претерпеть, и крест. Что-то неправильно. Что-то неправильно в вашем понимании Бога, в ваших установках. Обратите свое внимание на ликующую женщину, которая в субботний день получила освобождение. И молитесь, чтобы вам получить освобождение от оков, от верик, от трудностей, которыми мы бываем все нагружены, и отдать их в руки Божьи. Это на самом деле непростое искусство. Очень многие, даже духовные лица, не знают, как это сделать, но вы научитесь этому, потому что это главное, что на земле нам с вами нужно научиться делать в нашем взаимодействии с церковными структурами. Они существуют для нашей радости, для того, чтобы бремя наше было сложено, и мы могли вместе возликовать, возрадоваться, научиться чему-то, что тоже нас обрадует, возрадоваться спасению в Господе. Когда кривизна наша внутренняя выпрямляется, когда бесовское все изгоняется из нашей жизни, а мы ликуем и славим Господа. Вот это самая лучшая религиозная, правильная жизнь. Пусть Господь даст вам ее обильно.

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

Актуальный вопрос, который поднимается в наши дни. А есть ли пророчество об особом проявлении силы Божьей в наше время, в 21 веке? И мы сегодня поговорим о пророчествах о позднем дожде и какие пророчества являются самыми такими центральными и ключевыми для нас, живущих в это время. Когда мы открываем Ветхий Завет, книга чисел, 11 глава, с 26 по 30 тексты, мы читаем здесь историю, когда двое из мужей оставались в стане израильском. Одному имя Елдад, а другому имя Мадад. Но и на них почил дух. Они были из числа записанных, только не выходили к скинии, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал: «Елдад и Мадад пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе

Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. И вот со страниц Ветхого Завета мы узнаем о великой задумке Божьей. У Бога есть мечта и есть великая задумка о Его народе. Бог хочет очень могущественно проявиться через свой народ. И время от времени на протяжении всей священной истории Бог пытался пробудить и растормошить народ Божий для того, чтобы Дух Святой проявлялся над ними особо, как в сообществе их, так и цельно во всей команде, во всей церкви. Мы читаем об очень интересной цитате в очень интересной книге, что на детей Божьих будет излит Святой Дух и особая божественная сила. Также, когда мы открываем пророка Иеремию, 5 глава, 23 и 24 тексты, здесь Бог говорит, почему до сих пор проявление вот этой силы Божьей еще не проявляется, не происходит в народе Божьем. И у пророка Иеремии мы читаем, «У народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли». И следующий текст, 5 главы, 24 текст. «И не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, храни для нас седмицы, назначенные для жатвы». Далее мы читаем у пророка Иоиля, где пророк Иоиль говорит, «И будет последние дни, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и на рабов и на рабынь ваших изолью Духа моего». И далее, как бы подхватывая эту идею, пророк Осия после пророка Даниила пишет в 6 главе 3 тексте. «И так познаем, будет стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Но сегодня я бы хотел, чтобы мы остановились на одной важной главе. Захария, 12 глава. Глава, которая показывает практическое применение или прикладное применение всех этих пророчеств. Что будет происходить в народе Божьем в последние дни? И вот Захария, 12 глава, с 9 по 10 текст. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, и на дом Давида, и на жителей Иерусалима, и залью духа благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». И здесь мы читаем о том, что Святой Дух снизойдет на народ Божий, и в народе Божьем будет происходить что-то изумительное, что-то великое. Когда мы вспоминаем излитие раннего дождя, которое произошло в Верхней Горнице, мы видим, что Святой Дух мощным потоком в виде духа пророчества, в виде полноты духа излился на учеников, ближайших учеников Иисуса Христа, который готовил их вот к этому событию. И теперь древние пророки готовят нас, как учеников последнего времени, к этому великому событию. И здесь у пророка Захарии мы встречаемся с двумя дождями. И не только у пророка Захарии. И во Второзаконии мы прочитали, еще прочитаем, что у Бога есть два излития Святого Духа. Первое, самое такое мощное и полное излитие – это излитие позднего дождя, когда оно происходило в Израиле в период
месяц

С марта и апреля, продолжалось весь апрель, и оно, вот это излитие позднего дождя, поздний дождь изливался на землю, изливался на урожай, для того, чтобы приготовить урожай к последней жатве. Эти дожди помогали созревать урожаю. Ранний дождь, он изливался осенью, поздней осенью. Поздний дождь, он изливался весной. Но давайте посмотрим на символику раннего и позднего дождя. Или как это происходило в истории христианства. И если мы берем историю христианства, начиная с нулевого года, когда христианство зародилось, мы видим, что проявления раннего дождя были очень удивительными. Мы читаем о том, что Христос и сами апостолы проповедовали в Иерусалиме, и потом весть пошла далее в Иудею, и потом Иисус Христос и после Него Филипп Диакон и другие апостолы понесли весть Евангелия в Самарию, и далее мы читаем, что апостолы понесли эту весть до края земли или до населенного тогдашнего цивилизованного мира. Это было Средиземноморье, и они дошли до Апеннинского полуострова итальянского и до Рима. И таким образом церковь 2000 лет сеяла, выращивала урожай, и урожай на планете Земля созревал под влиянием раннего дождя. Но здесь мы читаем у пророка Захарии, что будет излит поздний дождь. 12 глава, 10 текст. И вот сейчас самое важное, что поздний дождь будет излит перед окончательной жатвой мира. Когда мы приводим аналогии и смотрим, как было в Древнем Израиле и как работал там климат, и этот поздний дождь изливался, мы понимаем, что поздний дождь посылался для того, чтобы жатва созрела перед окончательным собранием урожая, собиранием урожая изливался этот поздний дождь. И на протяжении всей истории человечества мы видели, как поднимались те или иные лидеры. В основном они были человекоцентричны, и их движения были направлены в основном на получение даров, на самоутверждение, на самоудовлетворение. И они искали излитие позднего дождя. И далее Христос, когда говорил ученикам о том, что жатвы много, а делателей мало, и о том, что жатва на земле созрела, Он пытался заострить их внимание на том, что люди, очень много людей нуждаются в явлении Бога. Бог хочет проявиться. Матфея 9 глава 36 текст мы читаем. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». И следующие тексты. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Пророк Исаия, предвидя этот период особого проявления силы и славы Божьей, особое проявление Божьего перста и могущества, он писал в 32 главе, в 15 тексте, пророк Исаия, «Доколе не изльется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Итак, мы начинаем понимать из древних пророчеств, что когда Дух приходит, происходит великая жатва душ. Не бывает истинного пробуждения без обращения погибающих душ, без собирания погибающих душ. Последнее излитие Святого Духа будет на дом Давида. Пророк Захария, 12 глава, 10 текст. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». Необычное могущественное излитие духа. И здесь мы встречаемся с двумя
отличительными качествами этого излияния или этого излития. Дух благодати и дух умиления. Что такое дух благодати? Что он из себя представляет? Почему эти два слова стоят здесь? Почему вот это словосочетание «дух благодати» и «дух умиления»? В чем здесь важность и серьезность? Дух благодати – это когда я принимаю всем сердцем уверенность в моем спасении. И когда я каюсь перед Богом, когда я под влиянием благодати Божьей силы Святого Духа решительно отделяю себя от греха, нечестия, когда я откликаюсь на призыв Божий и выхожу из теплого состояния и жизни в компромиссе, когда я не иду на компромисс со своей совестью, и когда приходит Дух благодати на меня, как на христианина, как на народ Божий, как на представителя народа Божьего, я начинаю вопиять об очищении моего сердца. Вот это Дух благодати. Но интересно, что в пророчестве записан еще Дух умиления. И когда мы читаем древнееврейское слово, дух умиления или умиление всегда сопряжено с голосом. Что такое дух умиления? В еврейском оригинале это слово намекает на оливковую ветвь, которую размахивает человек, тот, который собирается сдаваться. Он больше не хочет воевать. Он не может больше воевать. У него в руке белый флаг капитуляции. И он как бы провозглашает через все это. Я сдаюсь. Я не могу больше воевать. Я полностью потерян и в отчаянии. Я устал бороться своими силами. Устал противиться Святому Духу. Освободи меня. Вот это дух умиления, о котором пишет пророк Захария и пытается убедить нас, что нам, как представителям народа Божьего последнего времени, очень нужен этот дух. Пророк Даниил в 9 главе пишет в 17 тексте. Вообще вся 9 глава – это молитва Даниила. Он исповедует свой грех, он осознает, что он грешен. Он осознает, что народ Божий шел против Бога, что они из себя выдавали таких святых, продвинутых, но в итоге он признается в 9 главе, 17 тексте, «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи». Иными словами, Даниил как бы признает и говорит: «Господи, мы беспомощны, мы безнадежны, мы сдаемся и все отдаем в Твои святые руки». Но что самое важное, когда Бог посылает дух благодати, который обличает, и дух умиления, который побуждает меня сдаться Богу, во мне происходит еще одна реформация, еще один переворот. И этот дух умиления приводит меня к огненным молитвам. И вам на многих континентах, во многих странах, и многие люди, верующие и неверующие, представители народа Божьего, рассказывали и писали, и пишут свои биографии и опыты, что когда приходит Дух Святой, пришел Дух Святой, мы начинали молиться пылко, горячо, с огнем, с плачем, с воплем, и мы взывали к Богу во весь голос, разделываясь со грехом, отходя от греха, выбрасывая этот грех и возвращаясь к праведности. И мы все читали эти истории, как люди перед рабочими часами, они собирались на утренние молитвы в 5:00, в 6:00 утра, молились вместе и спрашивали у Бога благословения. Почему? Потому что дух умиления и благодати прикоснулся их сердца. Захария, 10 глава, 1 текст.

Пророк Захария продолжает: «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Интересно, что этот дух умиления надо искать только у Бога. Только у Него эта сила. И это последнее излияние благодати и умиления приведет народ Божий на колени. Это будет особая молитвенная жизнь, потому что народ Божий поймет, что он без Бога не может дальше жить. Он нуждается в Боге. И из сердца народа Божьего прорвется вот этот вопль, сокрушение, плач, осознание того, как грех наш огорчает живого Бога. И тогда мы читаем, что Святой Дух будет действовать в собрании, в семьях, в личной жизни отдельно взятого верующего. Захария, 12 глава, 12 текст мы читаем. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо». Итак, здесь мы видим, что Бог хочет достучаться до нас и открыть, что Он хочет действовать Своим Святым Духом в собрании, в семьях и в отдельно взятом верующем. Итак, подводим итоги и смотрим так, в чем же отличительные особенности или характеристики последнего излияния или излития Святого Духа. Первое. Мы изучили и прочитали, что последнее пророческое движение, которое будет побуждать народ Божий пробуждаться и становиться на колени в молитве, это будет движение о последней жатве душ. То есть, когда Бог начинает действовать, Он начинает действовать для одной цели, чтобы спасти и собрать жатву. Далее мы изучили, что дух благодати – это дух, который ведет к покаянию и к праведности. Это тот дух, который будет заставлять меня отрекаться греха и оставлять грех. Далее мы изучили, что дух умиления – это тот дух, который побуждает меня к полной отдаче и молитве. Тот дух, который стучится ко мне и говорит: «Тебе надо покориться Христу, потому что без этой покорности ты не будешь спасен, и Бог не войдет в твою жизнь». И далее мы изучили, что в народе Божьем в последнее время пробудится особая жажда к Иисусу, к праведности, и начнется плач, сокрушение, вопль и сожаление о грехе. Но, конечно, есть много опасностей, перед которыми мы можем оказаться. И эта опасность в том, что мы можем оказаться пустыми и опустошенными. Когда мы читаем апостола Павла в Евреям 6 главе, он предостерегает народ Божий и говорит: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Бог сегодня обращается к нам и говорит: будешь ли ты продолжать пребывать в толпе лаодикийцев? Будешь ли ты быть удовлетворенным половинчатым служением Господу? Сегодняшний вопль и сегодняшнее приглашение Господа для нас. Бог говорит: скажи сам в себе, произнеси перед славой Божией, перед всей вселенной, и скажи: мне крайне нужен Господь Бог. Боженька, Господь Бог, я крайне, отчаянно нуждаюсь в Тебе. И все мы слышали из вас, на английском языке есть такой гимн, общехристианский гимн, который он так и звучит. «I am desperate for you». «Я крайне нуждаюсь».

Я отчаянно нуждаюсь в Тебе, потому что я потерян, и без Тебя я больше не могу идти. Наша молитва, чтобы Господь включил нас, чтобы Господь зачел нас в это великое, всемирное, мощное, последнее пророческое движение. И мы должны продолжать стяжать Господа, искать Его силы, призывать Его Духа для того, чтобы Господь дал нам настоящего пробуждения, для того, чтобы мы все как-то собрались, для того, чтобы мы начали проявлять дисциплину, для того, чтобы Бог одарил нас духом сокрушенным, чтобы Он послал нам печаль, и притом печаль глубокую о наших грехах, о нашем состоянии, о нашем неправильном положении перед Богом. И самое важное, чтобы у нас получилось взывать к Господу воплем, со слезами, с громким прошением, с огненной молитвой, с динамичной молитвой, чтобы Господь также дал в наше сердце молитву и желание спасать погибающие души. Сегодняшняя молитва, которую мы будем совершать Господу: «Господь, я полностью отдаюсь Тебе, я полностью отдаю свою жизнь Тебе, я призываю силу Твоего Святого Духа, чтобы Ты сделал меня причастником этого великого движения и чтобы использовал меня для обращения многих душ. И я совершу сейчас короткую молитву, чтобы Господь Бог всех нас благословил, коснулся нас, и чтобы мы были бы готовы к исполнению пророчеств, древних пророчеств Библии в нашей жизни и в нашей реальности. Господь Бог наш, обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, что Слово Божье живо и действенно и говорит к нашему сердцу и к нашим душам. Просим, чтобы Ты продолжал благословлять нас и открывать наши затуманенные сердца и разумы, чтобы мы видели волю Твою и видели бы и слышали бы Твое приглашение. Господи, мы хотим быть частью последнего Твоего движения и частью Твоего народа, избранного народа Божьего. Мы хотим быть причастниками этого великого излития Духа благодати и Духа умиления. Мы хотим, чтобы пришло истинное, святое, живое пробуждение и живая реформация в наши ряды. Мы хотим, Господи, ожидать Твоего славного пришествия. Мы хотим, чтобы фитиль нашей веры горел, чтобы он подогревался и возгревался даром Божьим, и чтобы Дух Святой не отходил от нас. Благослови нас, благослови наши семьи, благослови нашу страну, благослови наши города и помоги, чтобы большая жатва спасенных душ была бы собрана во имя Господа Иисуса Христа для вечного царства, в явление могущественное и славное пришествие Твое. Тебе да будет вечная слава, Бог Отец, Сын и Святой Дух, во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги Исход. Это все.

0: и общий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!» Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
1: Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

0: что такое хорошо и что такое плохо по отношению к окружающему миру. Мы можем согрешить против Бога или против ближнего. А есть ли грехи против природы? На эти вопросы нам поможет ответить Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Заповеди о любви к природе ведь нет?
1: Не совсем. Она незаметна, может быть, незаметны. Их много, во-первых, таких заповедей, которые так или иначе касаются отношений человека и природы. Но, к сожалению, не сразу их замечают. Вот при беглом чтении, да, это все где-то теряется в Писании. Я помню, как в магистратуре один профессор нам читал лекцию по сложному предмету риск и безопасность. Вот этот человек был очень интересный. Он расследовал Чернобыльскую аварию, но курс был перегружен математикой, был не очень понятный, и он нам так сказал, что если вы запомните одну фразу, будет хорошо. Я запомнил вот что –

сказал так, что 10 заповедей — это очень хорошо, что они есть. Это 10 основных нравственных принципов, по которым нам надо жить. Но не хватает заповеди, которая бы о природе была, экологической заповеди. И вот я тоже задумался, а правда, есть ли такая заповедь? Такие заповеди

0: Пусть это не 10 заповедей, а 613, но они тоже исходят от Бога, тоже содержатся в Писании, в Пятикнижии, в Торе. И вот я приведу некоторые примеры. Вот, скажем, 23 глава книги «Исход», 10 текст. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые, также поступай с виноградником твоим и с маслиной твоею». То есть здесь речь идет о чем? О том, чтобы оставлять землю под паром, чтобы не трогать, не возделывать. И почему? Мотивация очень интересная. Чтобы не только питались бедные в твоем народе, но и животные. То есть заповедь предполагает некое ограничение природопользования. Не каждый год земля возделывается, как есть суббота, для того, чтобы отдыхать, чтобы день, который должен быть посвящен Богу, точно так же был субботний год, который давал покой земле.
1: Во-первых, интересно, исполнялось ли это? Или все-таки как-то люди выкручивались? В одном месте посадили, в другом нет. И нужно ли это делать сейчас? Ведь огороды есть очень у многих.
0: Да, тут два, на самом деле, вопроса.
1: Да.
0: Первый, насчет того, что исполнялось из самого Писания, следует, что это не исполнялось. Если мы возьмем исторические книги Библии, то вторая книга «Паралипоменон» заканчивается вавилонским пленом. И вот интересно, как обозначен срок окончания плена. Из него следует одна из целей вавилонского плена. Это вторая книга «Паралипоменон», 36 глава, 21 текст. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». То есть не соблюдали эти дни, не соблюдали субботние годы, нарушали эту заповедь. И накопилось 70 лет, которые как раз и пришлись на вавилонский плен, когда было запустение, и произошло, что восстановительная сукцессия, говоря языком эколога. То есть земля должна отдыхать, должны естественным образом процессы на ней как-то протекать. И вот здесь такой вот отдых земле предоставлялся одной из 613 заповедей.
1: Ну а вот сейчас как же?
0: Сейчас, к сожалению, сложно просчитать, когда этот седьмой год, единого мнения не существует. Поэтому, например, в Израиле кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. Традиционно считается, что это високосный год, где 13 месяцев. Но что касается исполнения в нашей повседневной жизни, вот здесь, тут ведь еще важно, что в каких условиях природных находятся люди. Что на самом деле надо исполнять эту заповедь еще чаще. То есть, может быть, и не седьмой год, потому что вот земля истощается у нас, в наших условиях, в средней полосе, вне Черноземья, по крайней мере, быстрее. Поэтому все наоборот необходимо соблюдать.
1: То есть это разные культуры сажать, да?
0: Да, сажать разные культуры. Все равно, в общем, сам принцип здесь очень важен. Здесь важно... Важен некий принцип, который можно так выразить. Пользуйся, но не разоряй. Давай восстановиться. Вот это на уровне принципа эта заповедь, она остается актуальной. Может быть, не буквально исполнять, но на уровне принципа, дающего возможность экосистеме восстановиться от нашего воздействия, на уровне принципа, ограничивающего наше воздействие, эта заповедь остается актуальной. Даже, может быть, более актуальной, учитывая то, что много с тех пор произошло изменений в природе, не к лучшему. И вот другая заповедь. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». Здесь вообще очень интересная заповедь, потому что евреи могли есть разных птиц, тех, которые не запрещены в Торе. Могли есть яйца этих птиц, могли есть птенцов. И вот человек находит гнездо, и вот очень важно не тронуть и отпустить мать. Почему? Чтобы мать отложила новые яйца,

0: высидела их, вывела новых птенцов, выкормила, чтобы популяция птиц не так резко уменьшалась. То есть, опять-таки, пользуйся, но не разоряй. Эта заповедь не предписывает разорять гнезда. Но если очень хочется есть, если нашел гнездо и хочешь воспользоваться этим, то не бери матери вместе с детьми. Оставь возможность той живой системе, в данном случае семья птицы или вид данной птицы, восстановиться. Угу. Важно еще вот чего тут, обоснование какое. Чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Большинство птиц, даже если зерноядные, в момент выкармливания птенцов становятся насекомоядными. И, соответственно, очень хорошо, эффективно, да? защищают наши урожаи. И вот это вот очень ценно. Если птиц будет мало, то урожай будет много вредителей, не бывать урожаю, и сократятся дни, многие умрут от голода. Это такая вот экологическая цепочка, вполне себе вот взаимосвязь, изучаемая экологами. Еще были заповеди, которые были даны конкретной ситуации. Моисей вел Израиль по пустыне в Ханаан с тем, чтобы израильтяне Ханаан завоевали. Угу. Поэтому были заповеди, которые регламентировали именно военные действия, в том числе и экологическую сторону затрагивали. Вот в книге Второзакония, 20 глава, 19 текст, сказано: «Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей. Ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление». Трогательное такое обоснование. Дерево не человек, оно не убежит, поэтому береги дерево. Оно на тебя не нападает, оно от тебя уйти не может. Оно слабое, его легко уничтожить, а растет долго. Поэтому не опустошай окрестностей, береги эти окрестности.
1: А там не было ли чисто практической пользы для самих израильтян?
0: Практическая сторона, конечно, да. И даже,
1: они же сами...
0: Да, и я немножечко не дочитал, что только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить, рубить и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. То есть защищали в первую очередь плодовые деревья. Но интересно, что позже, уже в наше время, в современном Израиле, эта заповедь понимается расширительно и вспоминается на праздник, который по-русски называется «День рождения деревьев» или «Новый год деревьев», когда все сажают деревья. Такой праздник Тубишват, когда в начале февраля все сажают деревья. Вот, потому что дерево действительно ценилось. И вот основания такого отношения к деревьям вот, тоже проистекают из Торы. Но это не самый яркий пример отношения к окрестностям к месту. Но есть заповедь, которая актуальна во все времена, и сейчас, может быть, особенно. И особенно для тех, кто любит ходить в походы.
1: Для туристов.
0: Для туристов, да. 23 глава книги «Второзаконие», 12 текст. «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ею испражнение твое, ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Интересное обоснование тут тоже. Вообще заповеди многие, они интересны обоснованием. Обоснования, они, из них проистекают такие вот универсальные нравственные принципы. Угу. Что ты можешь забыть оружие, когда вокруг неспокойно, могут напасть враги. Но не забывай лопатку, чтобы Господь тебя не оставил. Уважай место, где ты находишься. Береги его, оно ни в чем не виновато, это место. Старайся, чтобы было чисто, стан твой должен быть свят. И береги близость Господа, дорожи ею. Это гораздо важнее оружие. Господь сам тебя защитит. Главное, чтобы он тебя не оставил. Поэтому вот старайся соблюдать благоговение к тому месту, которое на данный момент Господь тебе предоставил. Не дал навсегда, а предоставил. Угу. То есть мы такие вот управляющие природы. Мы здесь странники и пришельцы, но после нас должно быть чисто. Вот это вот очень важно.
1: А есть какие-то постановления, защищающие животных?
0: Да, есть очень интересный пример. Это книга «Исход». Вскоре после 10 заповедей, 23 глава книги.

0: Исход. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своею, то не оставляй его, разъючь вместе с ним». То есть речь идет, конечно, здесь не о какой-то глобальной вражде между народами, но два еврея поссорились, и животные не только не должны страдать, но здесь, наоборот, некое предписание, чтобы человек активно помог своему врагу выручить животное. То он помогает не врагу, он помогает животному врага. И вот здесь вот интересная создается ситуация. Два еврея поссорились. У одного там осел куда-то провалился. И другой еврей помогает своему обидчику вытаскивать из канавы осла.
1: А может быть, тут есть как раз такой смысл, что они в процессе помирятся?
0: Мне тоже так кажется, да. Так что вот есть такие вот заповеди. Может быть, здесь она не столько экологическая, сколько зоозащитная заповедь. Но, в общем-то, здесь одно от другого неотделимо. Любовь к животному и любовь к ближнему, включая тех ближних, с которыми во вражде. Как бы предваряет эта заповедь, предваряет призыв Иисуса Христа любить врагов. Ну и 10 заповедей, которые здесь уже недалеко, если посмотреть на них как-то более обобщенно и вспомнить, как Иисус отвечал на вопрос, какая заповедь наибольшая. «Возлюби Господа Бога твоего» – это первая заповедь. И вторая – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть, как сказал Иисус, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Поэтому 10 заповедей – это не то, что 10 отдельных каких-то принципов. Это тоже своего рода уточнение двух важных принципов. Люби Бога и люби ближнего. А как любить Бога? Как любить ближнего? Про это и 10 заповедей, и 613 различных запретов и повелений. Ну и все равно мы руководствуемся каким принципом? Что если мы любим Бога, то мы любим все, что Господь дает. Если мы любим ближних... А кто, кстати, наши ближние? Так, кстати, насчет ближних-то вопрос очень интересный, потому что, опять-таки, Иисуса, когда спросили, кто мой ближний, а когда его спросили, это же он рассказал притчу о милосердном самарянине. Он несколько расширил понятие «ближний», что если его собеседники считали, что для иудея ближний – это только соплеменник, только другой иудей, то здесь ближним оказывается тот, кто оказывает милость.
1: Да.
0: А если нам милость оказывают другие творения, значит, они тоже наши ближние. Поэтому понятие «ближний», оно может быть шире. Иисус задает некий вектор, расширяющий заповедь. Есть такой принцип, записан он в 118-м псалме. «Видел я предел всякого совершенства, — говорит псалмопевец, — но твоя заповедь безмерно обширна». То есть заповеди, они расширяются. Подобно тому, как «не убивай» была дана заповедь, но, тем не менее, допускались там убийства на войне, допускались там казни преступников, но Иисус показал, что заповедь может быть шире и важнее прощения. Также и здесь понятие «ближний» тоже расширяется. И вот, наверное, вот, дописывать 11-ю заповедь не обязательно.
1: Но, с другой стороны, ведь кто-то может сказать, «не убей» относится и к животным.
0: Можно
1: и все, значит, животных, значит, все становимся вегетарианцами.
0: Но тогда уже следует этот принцип отнести и к растениям. Знаете, что есть такие вегетарианцы, это, конечно, шутка, но в ней только доля шутки, которые вегетарианцы не потому, что они любят животных, а потому, что они ненавидят растения, стараются больше их съесть. Вот на самом деле, конечно, может быть, мы к этому и придем. Наверное, придем в вечности. Вот, ну а сейчас, по крайней мере, свой вред очень важно сводить к минимуму. И вот это и есть основной принцип библейской экологической этики. Пользуйся, но не разоряй.
1: А что входит в понятие экологическая этика?
0: Экологическая этика? Да, это такой современный термин, который, не знаю, насколько широко известен.
1: Не очень широко, я думаю.
0: Да, потому что вот экологи про это говорят, стараются говорить, чтобы не экологи это узнали. Ну, насколько эффективно старается, уже мы видим, пока еще

0: Недостаточно.
1: Достаточно. Это набор принципов, как этика. Что такое этика? Это набор правил, которые регулируют жизнь. Регулируют жизнь, регулируют отношения. Ну а здесь нравственные принципы по отношению к природе. Принципы, которые регулируют отношение к природе. Что хорошо по отношению к природе, что плохо по отношению к природе. То есть оставляете мусор после себя в лесу. Это нарушение принципов экологической этики. Оставлять непогашенный костер тоже. Жестокое обращение с животными аналогично. Порча зеленых насаждений бессмысленная. Это тоже нарушение экологической этики. Вот проблема вот в том, что экологическую этику часто рассматривают изолированно. А на самом деле это часть общей этики, общечеловеческой этики. Точно так же на самом деле и заповеди по отношению к природе. Их можно как-то выбирать из Писания, но вот видите, как получается у нас, что они даже не очень нужны и конкретные, потому что разные природные условия, в которых оказываются читатели Библии, но важны некие такие вот нравственные принципы, которые охватывают и отношение к природе тоже. И вот сейчас вот такой вот поиск ведется экологической этики, что это такое, нужно ли ее отделять от остального, или от остальных, от остальной этики, от общечеловеческой морали, от общечеловеческих нравственных ценностей. Я думаю, не стоит. Но важно еще вот что. Вот те, кто серьезно озабочены этим вопросом, экофилософы, экопсихологи, есть и такие направления, такие специальности, вот, рассматривают религии как источники экологической этики. Общеизвестно, что религия оказывается источником нравственных норм. Не только христианство. Иудаизм, ислам, буддизм, различные там традиционно языческие направления. Везде вот учат, что такое хорошо, что такое плохо. И экологи стараются выискивать и здесь основы экологической этики. И мне даже в свое время довелось написать книгу «Экологическая в Библии», который издало не христианское издательство, а природоохранная организация, Киевский эколого-культурный центр. В этой книге я рассказываю о том, как в Библии рассматривается и отношение к природе, и место человека в природе, и что такое хорошо, что такое плохо. Стать лучше по отношению к природе, опять-таки. Вот такой вот книга посвящена экологическому применению библейской этики, библейского учения, библейского богословия. Есть просто такое направление прикладного богословия, экологическая теология. Вот это вот из этой области. И вот здесь рассматриваются общехристианские доктрины, какой они имеют экологический аспект, в том числе и закон Божий и заповеди по отношению к природе. Различные стороны отношений человека и природы как отношение к животным, как загрязнение окружающей среды. Вот такие вот вопросы. Как отношение к природным ресурсам. То есть разные экологические вопросы здесь рассматриваются с точки зрения Священного Писания.
0: А вот отношение к природным ресурсам – это что?
1: С точки отношение зрения к Библии? Природным ресурсам – это о том, чтобы, в общем-то, в значительной мере тут речь идет о воздержании.
0: То есть не бери больше того, что тебе нужно?
1: В общем-то, контролирование своих потребностей, своих хотелок.
0: Ну вот а современный человек, горожанин, он же максимально отделен от природы. И некоторые и не планируют выезжать на природу. Как ему тогда? Есть ли для него какие-то рекомендации?
1: Но тут проблемы решаются по мере поступления. Но беда в том, что человек, хотя и сейчас горожанин, отделен от природы, но все равно не всегда. Все равно на природу выбирается. Все равно какие-то взаимодействия бывают. И вот здесь, наверное, так коротко дать совет на все случаи жизни невозможно. Но основной принцип этики какой? Общечеловеческой этики, этики Нагорной проповеди, а это и библейская этика. Во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Так Иисус сказал. Так вот, этот принцип можно применить и в отношении к другим живым существам, но с очень серьезной оговоркой. Потому что не то, что мы хотим, полезно для других. Не то, что мы бы пожелали себе, стоит делать по отношению к другим.

0: живым существам.
1: Наоборот, немножко.
0: Поэтому да, поэтому здесь важно понять, что они хотят. И поэтому экологическая этика сама по себе без экологического знания зачастую не только бесполезна, но и может быть вредна. Когда человек по своим меркам старается сделать для природы лучше, а делает хуже.
1: Даже не то, что для природы. Вот в зоопарк пойдешь, везде написано «не кормите животных».
0: Да, это вот, это вот яркий пример, когда человек жалеет животных в зоопарке, кормит их, но кормит их не тем, и в итоге животные болеют и умирают. У нас в музее, например, есть чучело снежного барса, прожившего 1.5 года в московском зоопарке и умершего от кишечной инфекции. Видать, посетители что-то бросили. Угу. Или другой пример, как один добрый человек решил обустроить один уголок природы, сделать его лучше. Постарался, вложил средства немалые, забетонировал берега, поставил скамеечки. Но пришли работники охраны природы, все, что он там сделал, поломали, отбойными молотками разбили его аккуратный бережок, а его самого оштрафовали. И правильно сделали, я скажу. Потому что это была охраняемая территория, место обитания редкой землеройки, куторы, такой околоводный такой зверек, и бетонные берега ей были совершенно ни к чему. Для этого зверька бетонные берега были губительны, как и для многих других околоводных и водных животных. А человек, не зная, хотел как лучше, а сделал хуже. Поэтому вот здесь очень важно знать и понимать.
1: Да, соблюдать баланс знания со здравым смыслом. Да? Сергей Феликсович, спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Если вас что-то интересует, вы можете задавать вопросы, писать свои комментарии. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.
2: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Взгляните на этого миниатюрного робота. Благодаря искусству инженеров он может продержаться в воздухе до 11 минут. Однако вот эта природная машина гораздо более впечатляющая. Она не нуждается в идеальных погодных условиях. Ей не требуется аккумулятор или оператор, но при этом в воздухе она остается гораздо дольше. Эта колибри способна летать целых 18 часов в сутки. Это поразительно. Однако гениальность биологических механизмов колибри простирается гораздо дальше способности к длительному полету. Например, у нее один из самых высоких уровней метаболизма в животном мире. Эта неутомимая кроха ежедневно поглощает количество пищи, вдвое превышающий вес собственного тела. Долгое время считалось, что язык колибри работает подобно простой питьевой трубочке. Однако теперь известно, что он представляет собой намного более сложный механизм. Он оснащен парой узких трубочек, способных проникать глубоко в цветок. Эти трубочки состоят из рядов, представляющих собой эластичные клапаны, каждый из которых прикреплен к единому стержню. Когда птица не ест, клапаны, подобно петелькам для одежды, компактно помещаются в клюве. Но когда начинается процесс питания, язык удивительно трансформируется. При сближении с цветком запускается сеть, состоящая из мышц и костей, которая выдвигает язык для контакта с нектаром. При погружении в нектар язык раздваивается и

клапаны на каждом ответвлении разворачиваются, чтобы захватить пищу. Затем, когда язык сворачивается, клапаны плотно закрываются, нектар как бы запечатывается и доставляется в рот птицы. Весь этот процесс выполняется безупречно менее чем за 20-ю долю секунды 1000 раз в день. При изучении этого удивительного механизма возникает очевидный вопрос. Возможен ли такой уровень инженерного искусства без замысла и мудрости Творца, который продумал каждый этап этого процесса?

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши встречи с Виталием Алиником. Здравствуйте, Виталий.
1: Добрый день, Елена.
0: И сразу я бы хотела, чтобы мы мысленно перенеслись с вами в святилище Моисея и посмотрели на убранство. Вот как все там выглядит. Для меня, как для женщины, когда я первый раз все это увидела, для меня это было, конечно, очень красиво, все золотое, серебряное. Вот, давайте на эту тему сегодня с вами поговорим. А почему именно вот Бог, не знаю, есть ли ответы в Библии, почему именно золото выбрал Бог?
1: Да, золото там было, пожалуй, больше всего.
0: Да.
1: Вот это и золотой светильник, да, и золотом обложенный стол для хлеба. И золотой,
0: Ой.
1: Или золотом обложенный жертвенник для курения, и ковчег золотой.
0: Да, и херувимы золотые,
1: золотом, да?
0: Все золото.
1: Золота очень много.
0: Стены были, да, я читала, стены были в золоте все. То есть там окон не было, как вы уже сказали. Были все стены, да, золотые. И то есть горел светильник, он тоже был золотой.
1: Да.
0: Кстати, я, по-моему, не знаю, где я читала, что светильник был сделан специально.

0: уникальной технологии, потому что из чистого, из одного куска золота, да, из
1: 50 из чистого, килограмм.
0: Да, и сегодня, то есть вот эти вот, если посмотрим эти, не знаю, веточки, как их назвать, да, то есть смогли сделать так, что веточки не падали.
1: Потому что золото вязкий материал.
0: Мягкий, да. Вот я знаю, что он мягкий. И сегодня, если вот хотят что-то, ну, в таких же размерах сделать, да, оригинал как был, то не получается.
1: Нужна рама, и потом обыкновенно на раму можно напылять.
0: А вот они смогли это сделать. Интересно. Вот, а почему же именно золотой цвет?
1: Мы снова вспоминаем о том, что святилище земное, то, что Господь Моисею показал, это был образ, демонстрация, представление о том, каково небесное святилище. И мы выяснили, что в небе есть реальное место, сказано «скиния», которую сам Господь воздвиг, истинная, подлинная. И она очень хорошо и подробно описана в книге Откровения. Давайте посмотрим, например, на 21 главу книги Откровения, где представлен золотой город Иерусалим. Именно там Божий престол находится. Таким образом, мы можем говорить на основании Священного Писания о том, что золотой город Иерусалим и есть храм Божий. Фактически он так и называется. Смотрите, книга Откровения, 21 глава, 2 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их“». То есть золотой небесный Иерусалим, этот город, где обитает Всевышний, он назван скинией. Это тот же самый термин, который описывал скинию Моисея. Соответственно, для того, чтобы представить вот эту всю славу, это все великолепие, которое есть там, на небе, у Божия престола, соответствующие материалы были использованы в земном святилище. Поскольку при чтении 21 главы книги Откровения мы находим, что этот золотой Иерусалим, он в первую очередь, и золото, самый главный металл, который там представлен. Дальше там описано, что есть и драгоценные камни. Мы находим 12 камней на нагруднике первосвященника.
0: Ворота будут, по-моему, из жемчуга.
1: Ворота из жемчуга, вновь драгоценный камень. Один из них, он упоминается и в описании деяний священника также.
0: И пол, по которому там будем, ну, пол, я не знаю, улицы, по которым будем ходить, тоже золотые.
1: Да, весь город целиком из золота. То есть вот, пожалуй, главная причина, почему там столько много было всего такого, скажем, блестящего, эффектного, зрелищного, красочного, чтобы как-то передать вот ту всю красоту, всю славу, великолепие, которое реально присутствует в небесном святилище, в этом небесном городе Иерусалиме.
0: И яблоки, или нет, не яблоки, плод написано, да, в Откровении, на дереве жизни тоже будут какого цвета? Золотого, серебряного, так?
1: Ну, эта деталь ускользнула от внимания Иоанна Богослова, но написано, что в книге Откровения, 22 главе, стихи 1 и 2, «И показал мне чистую реку воды жизни». И это у нас ассоциация. Помните, у нас тоже есть водоем во святилище.
0: Да.
1: Умывальница вот или же море.
0: Большое, да, вот такое большое.
1: И море в книге Откровения тоже упоминается, что они стоят на стеклянном море. Есть такая фраза. Да? Вот здесь река жизни. И далее среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни. 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева там упомянуты. Да, и здесь, если мы смотрим на то, как это было отражено в земном святилище, вот этот вот факт наличия в небесном святилище дерева жизни, то мы найдем предмет, который фактически описан как дерево. И этот предмет – это минора. Сказано в Торе, что нужно сделать ветви, сказано, должны ветви выходить, листья и плоды должны выходить.
0: То есть, а ведь действительно это выглядит как дерево, вот сейчас только, да?
1: Да, ну, а мы обыкновенно представляем это просто так схематически, да? То есть есть центр, и есть вот таких вот три полукруга, таким образом, чтобы было семь лампад. Но библейское писание... И, кстати, трудно точно воссоздать, как это выглядело, но там используются такие понятия, как ветви, как листья, как плоды. То есть, соответственно, это представляло собой дерево жизни.
0: Вот, там. Я выписала, значит, светильник минора, чашечки наподобие миндального цветка.

0: цветка. Представляете, как романтично? С яблоком и цветами.
1: То есть это было очень красиво.
0: Это очень, это какой-то имеется смысл? Вот мне сразу картина рая.
1: Конечно, это символ дерева жизни. Здесь это символ, а там на небе реальность дерева жизни.
0: Вот, потом написано, вот что меня заинтересовало, то же самое, завесы голубой, пурпуровой, червленой шерсти и скрученного виссона, искусные работы должны были сделаны на ней херувимы. То есть два херувима вот на нем были изображены. Это мне подсказали, я сама не поняла сначала, мне подсказали, что именно эти два ангела, которые поставил Господь перед входом в рай.
1: Да, мы упоминали, что в синодальном переводе, к сожалению, это не прослеживается. Там сказано «поставил херувима». Но дело в том, что древнееврейское слово, которое обозначает херувимов, в единственном числе это «крув» или «херув». А «им» в древнееврейском – это окончание множественного числа. Потому в действительности в подлиннике написано «херувим», значит, минимум два. То есть было два ангела, два херувима, которые охраняли путь к дереву жизни. И мы говорили уже о том, что вот Эдемский сад и ворота в Эдемский сад, они были первым святилищем.
0: А можно узнать, кто были эти ангелы?
1: То есть здесь нету места художественному вымыслу.
0: То есть Бог ревнует?
1: Если кто сделает сказано подобное сему, истребится душа-то.
0: А не могу я дома посидеть, почитать Библию? И вот у меня сразу ассоциации. Если там были поставлены, да, два ангела, вот эти два ангела и как раз были вытканы на этой завесе, так?
1: Да. Вот эта завеса, она была фактически входом
0: во святой святых. И туда нельзя было с грехом.
1: Верно. И теперь, когда мы смотрим дальше на святой святых, то там на крышке ковчега тоже ангелы.
0: Да. Да.
1: И очень интересно было бы, и, как мне представляется, важно задать вопрос о том, в чем функция.
0: Да. А можно узнать, кто были эти ангелы?
1: Мы, зная о том, что земное святилище указывало на реальность небесного, можем открыть картину у пророка Даниила, где представлена небесная сцена. И мы находим, например, в 7 главе книги пророка Даниила такую картину. Я читаю с 9 стиха. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Термин «ветхий днями» описывает Бога Отца. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня,
0: опять
1: колеса
0: огонь,
1: его,
0: да?
1: Пылающий огонь.
0: Опять огонь.
1: Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Описывается Божий престол, и сказано, что вот перед ним, рядом с ним, в его присутствии Божьи служители. Чуть подробнее это описано в 6 главе книги пророка Исаии, где сказано, что вот вокруг престола серафимы, ангелы. Но слово «серафим» тоже множественное число от слова «сараф». «Сараф» означает «светящийся», «горящий» дословно. Вот. Потом в книге пророка Иезекииля есть херувимы, тоже они окружают Божий престол. Там описано «сияние славы Господней». И вот эти вот херувимы, они и сверху, и снизу, и везде кругом вокруг Божьего престола. То есть вот эти ангелы, которые были на завесе, ангелы, которые были на крышке ковчега, они представляли собой живых, реальных существ, которые в небесном храме присутствуют, Господа окружают, и которые, как книга Откровения нам рассказывает, там постоянно совершают служение.
0: А, значит, у меня такой вопрос тогда напрашивается, или скорее, может быть, мнение, что, наверное, мы, или точно, мы не имеем права как люди сами как-то, я не знаю, украшать Божье помещение, интерьер. Мы не имеем права, правильно? Кто имеет право? Только Бог.
1: Поскольку то, что было дано Моисею, было призвано служить отражением небесных реалий,
0: да,
1: то, соответственно, они являются исходным. И если Господь принимает решение нам это показать, Он говорит, какие ангелы. То есть здесь нету места художественного.

0: художественному вымыслу.
1: Да.
0: Они
1: креативности
0: должны
1: человека.
0: Полностью соответствовать тому, как это в
1: реальности. Даже переставить местами не можем, да, какие-то там, если точно сказали Моисею, что вот нужно вот это сюда, поставить. То есть уже были определенные предметы, которые даже переставлять было нельзя.
0: Да.
1: То есть,
0: вот,
1: потому что все
0: причина,
1: не так, причина.
0: Поскольку есть да. реальность духовного мира, и эту реальность Господь отражает так, как Он ее знает. И всякое искажение представления об этой реальности есть грех. Потому что тогда это бросает тень на Бога, тогда это искажает, что в действительности происходит в небесном святилище. В этом смысле я согласен с этой мыслью, что мы можем только лишь оставаться и должны оставаться в рамках открытого нам. И всякое изменение, любая модификация, это будет нарушением не только божественного плана, не только божественного закона, но помни, что божественный закон есть матрица мироздания и раскрывает, как все в духовном и физическом мире устроено, это будет посягательство на Божью правду, на Божью истинность, на само его бытие.
1: Это грех.
0: Это грех, безусловно.
1: В храме Соломона, тоже я вот себе выписала, там на кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Угу. Если сравним размеры, да, мы уже сравнивали размеры, что храм Соломона был намного больше.
0: Да.
1: И украшений, наверное, тоже было намного больше убранства, да?
0: Верно.
1: То есть там, ну, по крайней мере, у Моисея я про огурцы ничего не нашла. Вот, на стенах, на всех стенах храма кругом сделали резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне. Вот, а как это соотнести с... Исход, да, 20 глава.
0: Давайте откроем.
1: Да, давайте откроем Исход, 20 глава. И вот нужно нам как-то сейчас объяснить это.
0: Речь идет о 10 да, заповедях, да?
1: Да. Вот.
0: Начиная и, фактически с 4 стиха.
1: Да, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху. А мы сейчас говорим, что это на небе вверху. Вот, мы сделали то, что на небе, ну, вернее, не мы, а Моисей сделали то, что на небе вверху, или Соломон, это уже внизу на земле сделали. А здесь написано, вот нельзя. Это не противоречит друг другу.
0: Ну, давайте мы, может быть, прочитаем заповедь дальше.
1: Давайте.
0: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, этим изображениям, и не служи им». Таким образом, полный текст заповеди, ну, мы опускаем сейчас последствия, да, но что касается запрещения, сказано не только «не делай», но не поклоняйся. То есть запрет здесь на изображения, которые изготавливаются с целью поклонения. То есть Господь себе явно противоречить не может. И памяти у него достаточно, чтобы помнить, что вот на горе Синай он вслух заповедь вторую дал, а потом он же, да. Моисею, говорит, сделай херувимов. То есть запрет второй заповеди касается не на изображения как таковые, ангелов ли, согласно Священному Писанию, как они описаны, Христа ли, апостолов ли и так далее, да, если сохранились какие-то изображения. То есть, в принципе, эти изображения сами по себе не являются нарушением второй заповеди. Нарушением второй заповеди является изображение с целью поклонения и сам факт поклонения изображением. Потому что вопрос, кто когда-то видел херувимов во святом святых? Кто когда-то за историю всей земли мог видеть херувимов, которые в храме Соломона были вырезаны на стенах? Ответ – только раз в год первосвященник.
1: И все.
0: И Библия в Торе четко описывает, какие действия он там должен был совершать.
1: Угу.
0: Он должен был войти туда с курением. Первое действие. Второе – он должен был побрызгать на ковчег завета кровью. То есть он там никогда не кланялся ни ковчегу, он никогда не молился на ангелов, на какие-то изображения. То есть никакого служения поклонения изображениям никогда не было. Я уж не говорю о том, что никто из народа не мог даже и увидеть, что там внутри находится, поскольку это было скрыто первой завесой, потом второй завесой. И таким образом представить себе картину, при которой вот поклоняющийся приходит и каким-то изображением кланяться или что-то еще.

0: делают вот в плане служения, абсолютно невозможно. Вот это тогда было бы нарушением второй заповеди.
1: Именно поэтому я здесь заметила, что написано «Я Господь, Бог твой и Бог ревнитель».
0: Да.
1: То есть Бог ревнует нас к чему-то, да?
0: Конечно, если кто-то другой занимает место того, кто единственный достоин нашей любви, Отец наш, Творец нас и, более того, Искупитель наш, это вызывает в нем, как у любого влюбленного, чувство ревности. Он не может спокойно относиться к тому, когда его заменяют кем-то, когда вместо того, чтобы он был бы объектом нашего поклонения, нашей хвалы, наших молитв, что-то другое или кто-то другой
1: даже становится. Даже нам, людям, испорченным эгоизмом, это тоже понятно. Если
0: конечно.
1: Вдруг кто-то, да, например, мой муж, да, начнет там с какой-то другой женщиной, то есть начнет уделять внимание другому человеку.
0: Или даже мы возьмем картину, при которой ваш муж разговаривает с вашей фотографией в то время, когда вы рядом находитесь.
1: Да, это точно.
0: Те же чувства бы вызвало.
1: Вот, и что касается еще ангелов, я вспомнила сейчас текст такой, где прям ангел говорит, что нельзя мне кланяться.
0: Да, давайте мы прочитаем,
1: потому что
0: основанием наших всех концепций, представлений является Священное Писание, и мы находим об этом в книге Откровения, как раз где о святилище очень много сказано. В 19 главе, в стихах 9 и 10 написано: «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я, говорит Иоанн, пал к ногам его, чтобы поклониться ему.
1: Да.
0: Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись». То есть ангелы в действительности, как вы говорите, они напрямую запрещали себе кланяться, потому что, несмотря на то, что их статус высок, они в действительности служители Божьи, но они есть существа тварные, это творение Божье. В действительности они превосходят нас крепостью и силою, да? Но тем не менее они так же конечны, как и мы, и без Божьей силы, без Божьего водительства, без Божьей поддержки этой искры жизни, они существа своего собственного бытия не имеют. Потому им кланяться нельзя.
1: И кланяться только Богу.
0: Да.
1: Богу поклоняться.
0: Но что удивительно, что вот когда мы читаем дальше повествование, мы вот из 19 главы прочитали, да? Дальше идет 20, 21.
1: Да.
0: И вот в самом конце книги, Откровение, 22 главе, читаем стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». То есть Иоанну дважды...
1: Не понял первый раз, да?
0: Да. Ангел объяснил, все показал. Какое-то время проходит, Иоанн снова падает и поклоняется. При исследовании оказывается, что в иудаизме первого века поклонение ангелам было довольно широко распространено. Это была привычка, с которой Иоанн вырос. Как говорится, с молоком матери впитал эту концепцию, что ангелам можно поклоняться. И потому, когда ему сам ангел говорит, не делай сего, он говорит, да, батюшка, понял, все нормально, не буду. А потом, когда снова ситуация появляется, то, в чем человек воспитан, то, в чем в нем утверждено, это снова проявляется, и ангел снова его наставляет. Почему Библия оставила нам эти данные? Ведь речь идет о святом Иоанне Богослове.
1: Да, это не просто.
0: Это апостол Христов, которому столько было открыто.
1: И избранный человек.
0: Да. Для того, чтобы показать, что даже если такой вот великий, прославленный человек должен был учиться новым граням истины. И мы видим, что с первого раза ему эту привычку не удалось оставить. Это надежда для всех нас. Потому что мы на собственном опыте знаем, что даже когда истина Божия становится понятной, но то, к чему мы привыкли, то, что является частью наших традиций или привычек, оно проявляется, бывает даже и невольно. И ловишь себя на мысли, ой, что это?
1: Да, это уже...

0: это уже когда я сделала.
1: Да. То есть, но Господь вот милостив. И Он снова напомнит, Богу. Он снова дает силы и ведет. Главное, не останавливаться. Потому если вот в жизни кого-то из тех, кто смотрит нас сейчас,
0: любовь, да.
1: было что-то такое, что-то, или да. есть, что вы вновь видите, что и что-то опять, возвращаете опять из вашей самое, прошлой да, жизни. Хотя вы знаете, самое. Что это уже грех, вы знаете, что это недопустимо. Не разочаровывайтесь, потому что Бог постоянно дает новую возможность, доколе человек этого желает.
0: Аминь. Слава Богу. Благодарность огромная, потому что очень тяжело жить, когда постоянно у тебя что-то не получается, и постоянно тебя оценивают люди, ну и начальство. Угу. Вот. Значит, еще такой вопрос. Каким должно быть место богослужения в наше время? Вот такой практический вопрос. В наше время какое?
1: У нас еще будет возможность подробнее поговорить о разнице между храмовым богослужением. Это всего лишь одно место на территории всей земли, куда положено было приходить только трижды в год. На праздник Пасхи, на Иерусалим. Праздник Пятидесятницы угу. и на праздник Кущ. Да. Там служение шло синхронно, постоянно.
0: А какой-то люди... смысл имеет, что вот именно три раза? Или это просто организационный какой-то
1: момент? Это были паломнические праздники, самые важные в Божьем плане
0: спасения. В зависимости
1: спасения.
0: От праздников.
1: Да. Угу. Вот. Но вопрос о том, где же нужды верующих удовлетворялись на регулярной основе, ответ в собраниях, которые проходили по городам. Угу. Вот, и они носили название синагог. Слово синагога просто означает собрание. Греческий термин
0: синагога.
1: Да,
0: я была в синагоге, там вообще никаких, не только изображений, там вообще ничего нет. Ну, так красиво вот. Все сделано,
1: да.
0: но даже если да, нет, вот то, что мы читаем, там Моисеево святилище, вообще ничего нет
1: Верно.
0: Этого.
1: И там проходили еженедельные богослужения, то есть центром... духовной жизни фактически была поместная синагога. И если хотя бы вскользь об этом говорить, в послании Иакова, которое было написано христианской церкви, упоминается термин «собрание». В синодальном переводе сказано, если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, войдет нищий в бедной одежде. Так вот, слово «собрание» – это перевод греческого «синагога». То есть этот термин mm-hmm. «синагога» он использовался для описания мест богослужений христианских общин. Mm-hmm. И слово «церковь» этимологически фактически то же самое означает. Греческое «экклесия» означает «группа, собравшаяся для поклонения».
0: И что они там делали? Поклонялись? Вот. Да, что именно?
1: То есть там не было ни фимиама, да. ни изображений,
0: ни светильника, ни хлебов не было,
1: то
0: ничего не было.
1: Никакой литургики Где? Там не происходило. Понятно. Там не происходило никаких церемоний, никаких обрядов. Это было место, сказано в книге Левит, 23 главе, место для так называемого священного собрания. И люди собирались там, если читать описание богослужений, для того, чтобы читать Слово Божье, для того, чтобы его истолковывать, для того, чтобы понимать его, разуметь. То есть это было место обучения. В этом смысле в Библии нет никаких предписаний о том, какое должно быть
0: убранство. Хорошо,
1: нет
0: понятно.
1: Никаких требований для этого.
0: Да,
1: Но что точно мы знаем, что делать подобное храмовому, если кто сделает сказано подобное сему, истребится душа-то. То есть, иными словами, нельзя было взять и плодить храмы, нельзя было множить вот это убранство, потому что оно было дано только для одного места, которое было специально Богом определено, назначено, и
0: Хорошо.
1: Все.
0: Хорошо. А не могу я дома посидеть, почитать Библию? Обязательно нужно куда-то ходить? Собираться там с людьми, с какими-то, да?
1: В Священном Писании... Ну, например, в послании в Ефес говорится о том, что Божью любовь мы постигаем, есть такая фраза, чтобы постигнуть вместе со всеми святыми. Угу. То есть каждый из нас преломляет в своем опыте Божью истину и Божью любовь по-разному, потому что мы все разные. И вот когда мы сводим все эти отражения воедино, вот тогда картина представляется многогранная. Такая вот яркая, глубокая, с высоким разрешением.
0: Да,
1: как бы духовен ни был человек,
0: и в небе
1: он
0: я
1: нуждается,
0: тоже не буду одна, правильно?
1: Конечно, он нуждается в обществе. И

0: Потому вот общинная жизнь, общинные богослужения, они, конечно, не заменяют личных богослужений, да, или личного исследования Священного Писания, молитвы и прочее, прочее. Но вот эти вот еженедельные собрания, которые предписаны в Слове Господнем, они чрезвычайно важны для духовного подкрепления, для духовного роста.
1: Виталий, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Дорогие друзья, если вас заинтересовала сегодняшняя тема, если вы хотите нам написать, пожалуйста, пишите нам письма на телекомпанию «Три ангела». Мы с радостью вам ответим. Спасибо за внимание. До свидания. Как Бог мог позволить разрушить свой дом?
0: Что такое вавилонское пленение?
1: Больше всего поражает честность Господа.
0: Господь не может продолжать дипломатические отношения. Бог многократно спасал чудесным образом.

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и вера». Знаете ли вы, что вера – одно из важнейших условий, чтобы Бог услышал и ответил на нашу молитву? Согласно словам Иисуса в Евангелии по Матфею в 21 главе с 21 и 22 стиха, вера – один из необходимых главных ингредиентов в наших молитвах. Библия показывает, что молитва – один из способов приблизиться к Богу, а вера – жизненно важный элемент в этом процессе сближения. Человек, который молится, должен верить в любовь и заботу Бога к нам. Человек должен понимать, что вера и доверие основаны на знании и опыте общения с Богом. Он должен верить, что тот, кто дал обещание быть верным, даст исполнение своих обещаний. Молитва веры не обязывает Бога исполнить нашу просьбу по нашей воле или в момент обращения –

Молитва веры прежде всего доверяется Божьему провидению. Понимание в сердце тот факт, что Бог знает лучше, что есть для каждого из нас. Согласно Евангелию по Матфею в

кто не верит, кто сомневается, кто считает, что чудо невозможно. Бог не может творить чудеса в жизни неверующего потому, что сомневается в Боге. Это грех. Согласно посланию к евреям в 3 главе 19 стих сказано: «Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Обратите внимание, что грех, помешавший израильтянам войти в обетованную землю, назван неверием и отсутствием веры. Неверие и одновременно ведет человека к сомнению в Боге и препятствует получению обещаний, данных Богом в Его Слове. Говоря о патриархе Аврааме, в послании к римлянам, 4 глава, 20 стих, так сказано: «Но Авраам не усомнился в обетовании Божьем неверием, но прибыл твердым в вере, воздав славу Богу». Через молитву веры христианин хватается за Божье обетование, доверяя, что согласно Богу, Его благословенному Слову, оно исполнится по воле Отца, потому что Отец любит свое творение. Обещание – это клятва, которую нельзя отменить. Если Бог обещал, значит, Он обязательно исполнит. Одна из прекраснейших истин Священного Писания уверяет нас, что Бог имеет благие вещи, чтобы даровать нам, своим детям, каждый день. И молитва с верой необходима, чтобы просящий получил благословение с небес. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Бог предусмотрел давать нам в ответ на молитву веры то, чего иначе Он не дал бы, если бы мы не просили». Кто-то может сказать, что не имеет веры, но Библия указывает путь, как обрести веру. В послании к римлянам, 10 главе, 17 стих написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера – это подарок от Бога, который человек получает, когда открывает свое сердце, чтобы слушать и изучать Его Слово. Если кто-то считает веру слабой, ему нужно укрепить ее через молитву и изучение Священного Писания. Мы должны помнить, что молитва веры связывает нас с Богом всемогущим, и сила Божья посылается в сердце молящегося через Святого Духа, чтобы верующий был в состоянии одержать победу в своих физических, умственных, духовных битвах. Когда Павел понял эту связь молитвы и веры с Божьей силы, он заявил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это знаменитый текст из Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Книга «Наука о хорошей жизни» на странице 509 говорит: «Молитва и вера совершат то, чего не добьется никакая земная сила». Через молитву веры в заслуги Иисуса люди могут быть исцелены. Люди могут подняться с одра болезни. Если мы будем молиться с верой в силу имени Иисуса Христа, люди могут быть искуплены. Если мы будем молиться с верой в уверенности Божьей любви и заботе, молитва веры в союзе с Божьей силой произведет чудо.

Вера должна сопровождать молитву. Чтобы чудо было сотворено по Божьей милости и благодати. Молиться с верой – это знак того, что все, что мы получаем из рук нашего Творца. В Евангелии по Иоанну 3 глава 27 стих говорится: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба, свыше». С этим видением молитва с верой становится данью имени и слава Богу, ибо все, что у нас есть и что мы делаем, мы обязаны исключительно благодати нашего доброго Отца. Эллен Уайт заявляет: если мы не получаем просимого вовремя, значит, еще не верим, что Иисус слышит и отвечает на наши молитвы. Мы хотим пригласить вас молиться с нуждающимся сердцем, всегда завися от Бога, умоляя Его увеличить нашу веру в Его любовь и заботу о вас и ваших семьях. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, дорогой Господь, дай нам веру. Дай нам веру в молитву о том, что Ты готов нас благословлять каждый день и каждый час. Благослови нас в это верить, потому что просим мы именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Добро пожаловать на седьмую из восьми встреч, посвященных общей теме «Если бы любовь». Мы подошли к двум темам, которые между собой связаны и нацелены на то, чтобы поднять вопросы, адресованные в Библии, в Священном Писании родителям. Тема на сегодня, тема седьмая – «Круглосуточное воспитание». Посмотрим на взгляд, который, как мне кажется, поэтическими образами хорошо отражает суть вопроса, когда мы говорим о возможности родителям влиять на детей в целях формирования личностей по образу Божию. Борис Слуцкий, 1971 год, стихотворение. «Дети смотрят на нас голубыми глазами, дети плачут о нас горевыми слезами, дети смотрят на нас. Дети каждый твой шаг подглядят и обсудят, вознесут до небес или твердо осудят. Дети смотрят на нас. Обмануть не моги, провести и не пробуй этот взгляд, что пурги зауральской суровей. Дети смотрят на нас». Однажды я читал об истории, которая ставила перед взрослыми, перед родителями такой вопрос. Как вели бы себя, задавался вопрос в исследовании, если бы вы знали, что за вами

постоянно ведется камерами скрытого наблюдения непрекращающаяся запись 24 часа в сутки. Вот везде, повсюду, что бы вы ни делали у себя дома или в любом другом месте, вот вас постоянно фиксируют. И ответ был: вас уже зафиксировали. Вот дети ваши, которым вот столько лишь приблизительно от пола, они смотрят на вас под таким углом и все фиксируют, и все записывается. Кто повыше, чуть-чуть угол другой, иногда они смотрят на вас сверху вниз. Те, которые подросли, которые питались основательно. Но фактом является все. Фактом является то, что все, что мы видим, фиксируется. Если не на сознательном уровне, то записывается в подсознании. И все, что детки видят, начиная с самого рождения, да даже еще и после, еще и до рождения, все, что они слышат, и затем все, что видят и слышат, рождаясь, все, что чувствуют, все фиксируется, все в подсознании записывается. И затем оно служит вот этим резервуаром, откуда формируются мысли, идеи, образы, отношения к себе, отношения к людям. И львиную долю времени дети записывают как раз своих родителей. Дети смотрят на нас. Однако в народе, как наши ведущие довольно ярко сегодня намекнули, реагируя на тему «круглосуточное воспитание», круглосуточное, 24 часа в сутки, в народе явно этой мысли боятся. Вот несколько высказываний. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. То есть, вот это всунь ему, вот это другое, или сегодня уже, пожалуйста, планшетик тебе, экранчик, вот такой, или маленький, или побольше. Как говорится, все что угодно, вот занимайся, главное, чтобы было спокойно. Чтобы я, взрослый родитель, мог заниматься настоящими важными делами. Чтобы я мог, не знаю, очередную научную степень получать, или же, вот, скажем, по хозяйству наконец-то порядок навести и так далее. Но вот главное, чтобы вы меня, пожалуйста, не беспокоили. У Владимира Даля. Дети, дети, куда мне вас деть? То есть, куда мне вас деть? Вот вопрос. Или же такой принцип: главное, чтобы не мешали. Вот пусть растет, кормить будем, да? Но только, пожалуйста, не мешай моей настоящей жизни. И так далее. К великому сожалению, к детям часто относятся как к какому-то довеску, как к чему-то, что в действительности обременяет и отягчает жизнь. Как однажды одна мама поделилась, говорит: вот я 5 месяцев назад родила ребеночка, и теперь на 3 года минимум моя жизнь остановилась. Все, потерянные годы, выброшенные годы. Вот это вот отношение к детям как к чему-то малозначимому, не так сильно важному, оно является, к сожалению, во многих семьях довольно распространенным. Давайте посмотрим на статистику в этом отношении. В контексте темы «Круглосуточное воспитание» из журнала «Мой ребенок». Вот что мы узнаем. Как вы думаете, сколько современная семья проводит вместе часов в неделю? Сколько вы проводите? Статистика такова. Современная семья проводит вместе около 8 часов в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми отводится примерно 36 минут. То есть вот из этого времени, которое семья проводит вместе, 36 минут лишь на общение с детьми. На выходных дети и родители в среднем общаются 2 часа 20 минут из расчета на каждый из 2 дней. Но статистика продолжается дальше, и мы читаем, что ученые тут же отмечают, что время, которое проводят дети и родители якобы вместе,
Для семи из десяти семей это чаще всего молчаливое сидение

перед телевизором, за компьютерными играми или просто отдых в тишине из-за усталости. То есть они физически вместе, но эмоционально они так же далеки, как север от юга, как южный от северного полюса. То есть часто бывает, что физически вместе пребывая, они, дети и родители, вовсе на самом деле не общаются. И вот на этом фоне, довольно нерадостном фоне, звучит Божья воля. Книга «Второзаконие» открывает Божью модель воспитания. Это одно из целого ряда мест Слова Божьего, к которому мы будем обращаться сегодня, для того, чтобы построить именно модель, то есть базовую формулу отношения к процессу воспитания детей. Речь идет о книге «Второзаконие», 6 главе, где мы прочитаем стихи 6 и 7. Книга «Второзаконие», 6 глава, стихи 6 и 7. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Круглосуточное воспитание. Воспитывая детей по модели, которая представлена в Священном Писании, родители будут внушать эти слова, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. Но перед тем, как вот подступить непосредственно к этим стихам и посмотреть хотя бы в общем, что они значат на практике, мы должны посмотреть на то, что Господь в Своем Святом Слове указывает в качестве определенных предпосылок, необходимых для родителей, прежде чем они будут в состоянии эффективно оказывать влияние на детей. Мы прочитали стихи 6 и 7. Давайте вспомним, что написано в 5 стихе. Читаю. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». То есть ты, взрослый, родитель, отец и мать, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповеду тебе сегодня, в сердце твоем. И вот тогда можно говорить о воспитании. Вот тогда внушай, и говори, и навяжи, и так далее. Потому давайте поговорим чуть больше о предпосылках. Что означает в 5 стихе фраза «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими»? Это любовь к Господу всем естеством человека. То есть все, что касается мыслей, все, что касается эмоций, все, что касается самого тела человека, поступков человека, все это вот, должно выражать любовь к Господу. И если еще можно притвориться, что любишь, когда какие-то вот поступки совершаешь на внешнем уровне, задействуя тело свое, да, естество свое, что касается именно физического измерения, то вот сердце, то вот внутреннее, там обмана невозможно допустить. Но подлинная любовь к Богу начинается именно вот там, вот внутри. В Священном Писании есть множество величественных образцов того, что это значит на практике. Вот что значит любить Бога именно всем естеством своим, всеми силами. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, стихи с 22 по 24. С 22 по 24. «И вот ныне я», это слова апостола Павла, «по влечению Духа, – говорит он, – иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, что, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. Что бы ни произошло, он говорит, я точно не знаю, что случится, знаю, что будет скорбь, знаю, что будут узы, но я ни на что не взираю, потому что

Господь, который возлюбил меня, который спас меня, Он достоин самой великой жертвенной любви с моей стороны. И никто из нас, дорогие, никогда не сможет Бога любить хотя бы на 1% от той любви, которой Бог возлюбил нас. Потому вот именно осознавая величину, масштабность, необъятность Божьей любви, вот ту любовь, которая превосходит разумение, мы можем наполняться Божьей любовью. Таким образом, Священное Писание говорит: родитель, остановись, и прежде чем нравоучать, прежде чем воспитывать, прежде чем говорить, пожалуйста, загляни в свое сердце. Любишь ли ты Господа? Есть ли у тебя живая связь с Ним? И вот эта любовь достигает таких границ, таких масштабов в сердце человека, что он готов свою жизнь отдать ради любви Господу, если понадобится. В истории народа Божия есть такой эпизод. Вот слова, которые принадлежат рабби Акиве, который был казнен римлянами. «Разве не буду я радоваться, – ответил он, – когда ученики, смотря на его светлое и спокойное и радостное лицо перед казнью, перед гибелью, спросили: ты чего радуешься? Тебе осталось жить буквально несколько минут. Вот что он ответил: разве не буду я радоваться, когда мне предоставилась возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте? Какую заповедь? Возлюби Господа всем естеством, всею крепостью, самой жизнью, всей душой. Душа в Библии – это жизнь. Он говорит, это редко кому удается вот так вот до конца во всей масштабности продемонстрировать любовь Господу. А у меня это счастье, это радость, эта возможность появилась. Вот о таких высоких идеалах говорит Священное Писание, когда начинает родителей готовить к воспитанию детей. Насколько ты любишь Господа, родитель, задает вопрос Господь. Теперь дальше сказано: возлюби Его, и пусть слова сии, 6 стих 6 главы книги Второзакония, пусть вот эти слова, то есть воля Божья, заповеди Божьи, законы Божьи, пусть они будут в сердце твоем. Что это означает? Каким образом слова Божьи, слова закона оказываются в сердце? И что, в принципе, в Библии означает слово «сердце»? Сердце – это не чувства и не эмоции. Это в русском языке мы сердцем чувствуем. А в Библии сердце – это орган мысли. Начиная с книги «Бытие» сказано: «Ибо все помышления сердца их были зло во всякое время». То есть мыслим мы, согласно библейской фразеологии, чем? Сердцем. Сердцем. Таким образом, как слова Божьи, как слова закона могут быть в сердце? Где они должны оказаться? Посмотрите, как выглядит современный перевод Российского библейского общества. Сказано: «Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти». В памяти. Помните ли вы, дорогие, что согласно непосредственно Слову Божию, согласно Пятикнижию Моисею, заповедь звучит так: «И выучите их, и старайтесь соблюдать их». То есть мы должны знать наизусть текст всех данных Господом повелений. Вот это задача. То есть сердце значит в разуме. Это означает быть в состоянии, вот в любой момент времени, на любую ситуацию, быть в состоянии из памяти извлечь и освежить, и представить, и озвучить, если надо, и, главное, исполнить вот тот стих, ту заповедь, то повеление, которое именно вот к этой ситуации обращено, как было с Иисусом Христом в пустыне. Помните, что происходило в качестве его реакции после каждого эпизода искушения дьявола? «Так написано, – говорил он, – написано, и он цитировал все его цитаты из книги Второзакония». И он находится совершенно определенно вне контекста библиотеки,
У него нет под мышкой свитка то,

горы, он в пустыне, у него ничего нет, кроме того, что есть внутри. Он, как говорит Священное Писание, развивался, возрастал в премудрости и возрасте, он заучивал тексты Священного Писания, он знал Тору Господню, Пятикнижье Моисеева наизусть, как и заповедано. То есть задача заключается в том, чтобы разум был насыщен Словом Божьим, начиная с закона и далее все иные откровения Слова Божьего. Вот что означает, чтобы Слово было в сердце. Послушайте, что об этом сказано в книге Второзаконии в 30 главе, стихи с 10 по 14. Книга Второзаконии, 30 глава, стихи с 10 по 14. Описывают место Божьих заповедей. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей». Итак, разные заповеди, разные постановления упоминаются, и далее сказано: «Ибо заповедь сия, которую я заповеду тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но, 14 стих, весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять Его». То есть Слово Божье мы озвучиваем, оно живет у нас в сердце, согласно библейской фразеологии, в разуме, в уме, мы его помним, и вот тогда можно по нему жить. И в особенности, когда мы подходим с вами к эпохе Нового Завета. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И помните, что в рамках этого завета произойдет? Иеремия 31 глава, с 31 по 33. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот что Господь желает осуществить и, слава Ему, осуществляет в эпоху и в контексте Нового Завета. То есть вот эта вот задача, задача всякого родителя перед тем, как он может быть эффективным воспитателем для своих детей, чтобы Слово Божье оказалось внутри глубоко и основательно. А это означает минимум его читать. А это означает минимум его заучивать, это означает минимум каждый день ему время, этому Слову Божию, этой великой драгоценности для нас, время посвящать. Вот это будет готовить взрослого к тому, чтобы он мог осуществлять эффективный процесс воспитания. Чтобы не было того, о чем апостолы предостерегают нас в апостольских писаниях, в частности, в послании Титу в первой главе, мы читаем стих 16, где написано: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Это страшное состояние, это трагичное состояние. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ну, давайте попытаемся применить это дело к процессу воспитания, потому что вот то, о чем мы говорим, сказано как раз-таки в качестве предпосылок для описания процесса воспитания детей. Есть у американцев такая фраза: «Actions speak louder than words». То есть дела говорят громче слов. Согласны? Дела говорят громче слов, в особенности, когда мы с вами говорим о воспитании детей. Ну, например, звонит телефон. Или раздается стук в двери. И на пороге появляется сосед, который уже третью неделю пытается получить с папы однажды взятые в долг деньги. И, значит, папа видит, что, как говорится, дело худо, посылает сыночка. «Скажи, что меня дома нет». Сыночек еще не научился врать. И подходит и говорит соседу: «Папа попросил сказать, что его дома нет». То есть это то, что происходит во многих и многих семьях в той или иной вариации. Смотрите, что сыночек усваивает. Он усваивает, что нужно иметь правильное,

правильные взгляды. Он усваивает, что нужно всем проповедовать, и нужно на вопрос о том, можно ли лгать, отвечать как? Ни в коем случае. Участь всех лжецов в озере огненном, так? И папа это знает, и ребеночка научил. То есть не произноси ложного свидетельства, или же по книге Левит не лгите, не обманывайте друг друга, да? То есть прекрасно знаю заповедь. Но это никак на меня не влияет, когда нужно спасать свои интересы. То есть получается, что ребеночек какое воспитание получит? Вот что правильно, а вот как надо жить. Вот что надо говорить, а вот как надо поступать. И все. И вот это происходит из поколения в поколение. История патриаршей семьи от Авраама до Исаака, до Иакова, всего патриаршего рода, учит нас, что некоторые грехи повторялись в каждом поколении, в том числе и ложь, причем один в один. И даже если патриархи и наверняка не учили, что лгать нельзя, но если дети видят, что на самом деле происходит, они считают для себя это вполне нормальным. Итак, говорят, что знают, а делами отрекаются. И в результате получается вот какая картина. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 стих, вот содержит такую емкую фразу. «Медь звенящая, кимвал звучащий». Да? Там речь идет о любви. Но вот я всегда вспоминаю этот образ. Что такое медь звенящая и кимвал звучащий? Послушайте, как современный перевод предлагает. «Только меди звон или тавр грохот». То есть родители такой грохот устраивают, да, вот это вот правильно, сыночек делает так, доченька поступает так и так далее, и так далее. То есть гремит все так помпезно и величественно. А потом, когда касается дела, поступаешь так, как тебе выгодно. Никакого благотворного процесса воспитания не будет. Итак, Слово Божье, зная нас, Господь, зная все изворотливые, причудливые нюансы нашей природы, он говорит, дорогие, вот давайте мы разберемся с вами, взрослые. И, пожалуйста, проверьте себя. И потом будем говорить о воспитании детей. У Иакова в 3 главе, в послании Иакова, в 13 стихе написано так. «Мудр и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле». Соответствующим поведением с мудрой кротостью. Итак, если есть заявление, иными словами, если ты этих идеалов придерживаешься на уровне вот каких-то провозглашений, на уровне деклараций, пожалуйста, востребует Господа силу, чтобы вот это проявлять в поведении. Ну, и теперь несколько конкретных вопросов. Как внушить сыну уважение к его матери? И, соответственно, к его будущей жене. Как? Вот простой способ, дорогие. Не повышайте голос на свою жену. Все. Можно освободить ребенка от лекции на эту тему. Можно вообще ничего не говорить. Просто никогда не позволяйте себе, мужья, повышать голос на жену, и ребенок будет знать, что это нельзя. Он будет знать. Как приучить дочь к порядку? Мамы, не разбрасывайте свои вещи. Вот и все. Как научить детей спокойно реагировать на стресс? Покажите пример хладнокровия. Фактор влияния при исследовании оказывается самым могущественным средством воспитания. И в Библии есть целый ряд примеров того. Давайте посмотрим с вами в первой книге Царств, 8 главе, первые 5 стихов. Первая книга Царств, 8 глава, первые 5 стихов. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили
превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас,

как у прочих народов. Скажите, почему вдруг у такого великого человека, у человека Божия, у Самуила, сыновья оказались негодными? Почему, вот выросши в доме, казалось бы, такого светила, они брали подарки, судили превратно и не шли путем Самуила?

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Здравствуйте. Говорят, что у женщин хорошо развита интуиция. Так ли это? Что такое интуиция и как она работает? И можно ли вообще ее развить? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня у нас в студии гостья, психолог Айгуль Иншакова, и она будет отвечать на наши вопросы. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я очень рада вас снова видеть в нашей студии. Итак, тема интуиция. Я так и знала, а я ведь предчувствовала. Женщины часто говорят такие фразы. Им иногда кажется, что они каким-то внутренним чутьем ощущают, правильное они решение принимают или нет, да? Обманывают их или нет. Вот не надуманное ли это вообще явление, интуиция? Что вы можете, как специалист, сказать по этому поводу?
1: Ну, если мы будем опираться на фразу «я так и знала», то можно выделить два момента. Есть такое понятие, как самосбывающееся пророчество. Когда «я так и знала» касается моих отношений с близкими, с супругом, с детьми, то, возможно, дело не в том, что сыграла роль интуиция, а, возможно, сыграла роль те отношения, которые есть между этой женщиной и ее родными. То есть, и вот это вот «я так и знала» — это не сколько про интуицию, сколько про то, что есть определенные механизмы взаимоотношений в семье, которые реализуются определенным образом. И, скорее всего, сама по себе эмоциональная позиция женщины сподвигла ее близких определенным образом себя повести. Это, я думаю, прям отдельная большая тема. Но в целом понятие интуиции, в том числе и в психологии, оно существует как явление. И это понятие предполагает, что у нас есть возможность анализировать ту информацию, которая не попала в зону нашего сознательного внимания. То есть мы понимаем, что мы постоянно обрабатываем огромное количество информации. Визуальной, зрительной, тактильной. И все это влияет на нас. Но мозг для того, чтобы уберечь нас от такой лавины ощущений и состояний, он сужает фокус нашего внимания, и таким образом оказывается, что мы из 100% потока информации осознанно воспринимаем, ну, может быть, процентов 10-15, у кого-то 20. И вот все, что происходит вне сознания, но при этом обрабатывается мозгом, это можно назвать

0: называть интуицией.
1: Какой пример можете привести?
0: Допустим. Например, вот мы знаем, да, что когда животные себя необычным образом ведут, это может говорить о том, что надвигается какая-то катастрофа. Вы знаете, есть люди, которые вроде как не осознают, да, но видят, что это кот какой-то смурной, может быть, у него там хвост распушился или что-то идет не так,

0: слышимое дребезжание посуды, которое бывает, да? Может быть, кот там начал волноваться, начал искать себе какие-то места. Мы вроде как на это внимание не обращаем, потому что заняты своими бытовыми делами. И потом в какой-то момент это происходит, и тут у нас возникает эта мысль. А мне казалось, что что-то идет не так.
1: Я чувствовала.
0: Да, чувствовала.
1: Да. Я, ну, как бы человек, наверное, не может объяснить это. Я знала, да, а она говорит, я чувствовала, потому что действительно мозг считал, но не обработал какие-то знаки в поведении. А потом оказалось, что к этому привело. Ну вот, допустим, я думаю, что, допустим, вот женщина разговаривает с мужем, и он постоянно отвлекается на телефон. И поскольку разговор очень серьезный, она не обращает на это внимания, а ей важно донести какую-то информацию. А потом к вечеру или на следующий день муж возвращается с какой-то неприятной вестью. Например, уволили его с работы, да? А до этого он по телефону как раз переписывался по работе. И вот ее мозг как бы это вспоминает, и она говорит, а я так и знала ведь, что что-то не то вчера было. Вот я как бы как чувствовала, что что-то не то было вчера. Да? Да. Ну, это примерно вот так, вот, такая,
0: да,
1: ситуация.
0: Примерно, да? Такая ситуация. Как раз-таки мы видим, что у нас есть какой-то шаблон поведения, который связан с обычными ситуациями, но параллельно мозг считывает что-то, что выходит за рамки этой обыденности, немножко отличается, но в силу вот сильного потока обыденности мы чуть-чуть отодвигаем назад вот эти вот восприятия этих элементов, но потом все, вот как вы говорите, складывается мозаика, все пазлы становятся на свои места, и внезапно оказывается, действительно, я что-то подозревала. Просто не могла это осознать.
1: У женщин, говорят, лучше развита интуиция, чем у мужчин.
0: Да, действительно так.
1: Да,
0: это действительно так. Дело даже не в том, что они более внимательны. Дело в том, что у мужчин, у них восприятие более линейное. То есть если у них есть какая-то задача, если у них есть какие-то дела, то они погружены вот в это состояние. Они линейно действуют. А женщина, у нее очень серьезные связи межполушарные. То есть правое и левое полушарие вместе очень активно работают и сотрудничают. Это нужно для того, чтобы женщина могла выполнять все те бытовые обязанности, которые у нее в доме возникают, потому что нужно очень много за чем следить. Там ребенок, быт, там, не знаю, красота и так далее. Вот. И это приводит к тому, что у женщины действительно есть склонность к тому, чтобы обращать внимание на мелкие детали, их обрабатывать и выдавать определенный результат. И зачастую как раз-таки вот этот процесс обработки, он проходит больше на неосознанном уровне. И почему, например, мужчины говорят, что женщины такие, там, не знаю, дотошные, что, знаете, есть сейчас даже мем такой, что женщины Шерлок Холмс, да, они любого детектива переплюнут в том, чтобы найти какую-то информацию, которую от них пытаются скрыть. Потому что нам это легко. У женщин так устроен мозг.
1: Получается так, что женщина Богом создана именно так. Такой, да?
0: Я согласна.
1: Можно сказать, что интуиция в какой-то степени, ну, от Бога.
0: Я согласна. Но тут, вы знаете, она, способность женщины интуитивно понимать какие-то связи, она действительно дана Богом. Но другой вопрос, что иногда женщины неправильно используют этот дар. То есть вместо того, чтобы концентрироваться на том, что положительно, очень вот эта вот способность замечать мелкие детали в какой-то момент может стать даже не благословением, а проклятием. Когда ты вместо того, чтобы радоваться тому, что есть, начинаешь искать то, что вызывает у тебя тревогу, и появляется гипертрофированная фиксация на каких-то негативных моментах.
1: А как вот отличить одно от другого? Когда это плюс, а когда нужно не обращать внимания на детали, расслабиться, может быть?
0: Вообще вопрос неоднозначный. Потому что, к сожалению, современный мир, он греховен, и это очень сильно влияет на отношения. Если мы говорим в рамках отношений мужчины и женщины, у женщин очень часто есть склонность к тому, чтобы искать и подозревать своего мужчину, да, в чем-то. С одной стороны, вроде как это хорошо, потому что можно вовремя что-то заметить и отреагировать. А с другой стороны, в таких отношениях, где тебе все время приходится не доверять, перепроверять, то какое удовольствие от этих отношений? Мне кажется, что проклятие в такой интуиции, такого рода поисках, оно заключается в том, что ты не можешь доверять ни себе, ни окружающим, ну, по сути, даже и Богу, наверное, потому что если ты

0: живешь в смысле, что тебя могут обмануть, что что-то пойдет не так, что там может случиться что-то опасное, страшное, неприятное, то это мешает наслаждаться настоящим моментом.
1: Угу. Ну, вот он, может быть, не так посмотрел, вот он сегодня особенно загруженный, вот он полез в телефон, может быть, у него кто-то есть, угу. Вот что он там все время пишет, что он там скрывает от меня, сразу выключает, да, и как бы женщина может себя накручивать, накручивать и накручивать, да,
0: да.
1: Но она точно не знает, а вдруг она права.
0: Вы знаете, в этом плане очень, мне кажется, хороший момент заключается в том, что если мы замечаем за собой склонность к тому, чтобы постоянно подозревать, у нас есть возможность больше надеяться на Бога. То есть если мы себя поймали за этим, и если мы готовы над этим работать, то у нас только один выход вот из такой чрезмерной подозрительности. Это отдать все в руки Божьи. Но если мы этого не сделаем, то зачастую тенденция к подозрительности со временем увеличивается. Даже, вы знаете, да, про такую вещь, как патологическая ревность. Когда партнер ведет себя так, что требует там какой-то безоговорочной верности, подтверждения этой верности, и эта патологическая ревность, она никак не уменьшается, даже если вторая половина изо всех сил будет вести себя прям идеально и правильно. И вот когда мы ловим себя на таких состояниях вот этих подозрительности, то тут можно только просто под корень вырубить эту подозрительность за счет того, что я отпускаю другого человека. Он не находится в зоне моего контроля. Он может быть рядом со мной только по любви, как говорится, по взаимности, по какому-то своему собственному желанию быть рядом со мной. И никакие мои подозрения, никакие мои страхи и даже их подтверждение не может заставить его меня любить. Правильно ведь? Мы же боимся не столько самого факта обмана, сколько мы боимся, что нас не оценили, нас недолюбили, нам не ответили взаимностью. Вот. И в таком случае, вот, когда происходит такая капитуляция идеи контроля, то появляется свобода сказать: «Господи, все в твоих руках».
1: Ну, мне кажется, что это можно отнести вот, ну, как бы такую позицию. Не обязательно к отношениям с мужчиной, да, с мужем. Это можно использовать и во всех сферах жизни. Мы ведь, женщины, очень сильно переживаем и за детей, за то, как складывается их учеба, как складываются их отношения в коллективе детском, за своих родителей престарелых, там, за своих подруг, за свою работу. И если каждый раз мы будем прислушиваться ко всем звоночкам и быть излишне внимательными, излишне, да, мне кажется, то мы просто погрузимся в тревогу, в тревожное состояние.
0: Угу.
1: А здесь нужно просто доверять Богу свою судьбу. Будь внимательна к тому, к чему можешь быть внимательна. В остальном ты доверяй Богу. Так?
0: Ну да, мне очень понравилось то, что вы сказали, что нужно разделять зоны ответственности. То, за что я могу отвечать, это я, мое поведение, мои состояния, мои желания, мои цели. Все, что касается других людей, это не находится в зоне нашей ответственности. Единственное, возможно, дети, пока они маленькие, да, где-то до подросткового периода, мы еще в какой-то мере можем нести за них ответственность, за их физическую и эмоциональную безопасность. И тут очень важный момент, если мы переключимся непосредственно к теме интуиции. Ведь для того, чтобы интуиция не перерастала вот в такую необоснованную тревогу, нам нужно конкретно понимать, что это такое. Интуиция — это способность объективно обрабатывать информацию, то есть не наделять ее вот этой эмоциональной окрашенностью, этой субъективной тревогой, этими опасениями. То есть наш мозг, он достаточно объективен. Ну, в том плане, в том, в каком он воспринимает, обрабатывает, анализирует и прогнозирует. И только наша способность придавать ему эмоциональную окраску, она начинает влиять на наше мышление. И поэтому, если мы говорим непосредственно об интуиции, то, наверное, нужно стремиться к некой, ну, условно говоря, беспристрастности. Потому что стопроцентно беспристрастно быть невозможно. Но вот, по крайней мере, воспринимать факты как данность. Не с позиции «я чувствую, что что-то будет плохое, ай, кошмар, ужас, что же делать?», а с позиции «ну, если, возможно, я могу предусмотреть некоторый момент и исправить его, то я это сделаю. Если я не могу, то я доверю это Богу. А воля Божия благая и совершенна, и как-то это помогает успокоиться».
1: Угу, понятно.

0: Но иногда бывает, люди действительно вот говорят, там, беда не ходит одна. Да, и вот кто-то заболел, кого-то уволили. И женщина думает, вот сейчас точно еще что-нибудь случится, да? Вот я чувствую, сейчас что-то случится, потому что вот все стало так плохо, было не очень хорошо, а стало все хуже, хуже, хуже и хуже, и обязательно сейчас случится еще что-то.
1: Вот, вот мы с вами так постепенно пришли к системе суеверий, да? Что суеверие – это иррациональные убеждения, закрепленные, которые складываются за счет неосознаваемых шаблонов мыслительных. И чем глубже мы задаем себе вопросы, а почему я решил, что беда не приходит одна? Вот откуда в моей голове появилась эта идея? И начинаем это анализировать, мы понимаем, что очень много убеждений не имеют под собой никаких объективных оснований. И только наша способность к оптимизму или пессимизму, которая также воспитывается, дает нам возможность правильно реагировать на эти мысли. Потому что зачастую, вот знаете, термин «самосбывающееся пророчество», чем он еще интересен? Тем, что если у нас есть неосознаваемое суеверие, ну, назовем его так, шаблон какой-то, то мы сами своим поведением влияем на нашу жизнь так, что худшие ожидания оправдываются. Например, сегодня утром я проснулась не вовремя, там, не услышала будильник. Потом вылила на себя кофе. И потом я думаю, ну все, если уж беда не приходит одна, то точно сегодня со мной что-то случится. И знаете что, даже наше тело может повести себя так, что мы пойдем и обязательно сломаем каблук. А если мы сломаем каблук, то там начнется еще что-то. То есть наш мозг, он, видя некоторую цель, он ее реализует. И даже если эта цель неосознанная. Поэтому нам очень важно глубоко задумываться, а какими принципами я руководствуюсь.
0: Ну, это, кстати, интересно. Хотелось бы поговорить как-нибудь более подробно на эту тему, да. И последний вопрос, наверное, вообще, можно ли развить интуицию и нужно ли?
1: Интуиция развивается тогда, когда мы как можно больше информации выводим на уровень сознания. То есть попробуйте исследовать окружающий мир с позиции... Ну вот есть же такое упражнение «посмотри на мир так, как будто ты его видишь первый раз». Обращать внимание на цвета и тени, обращать внимание, куда дует ветер, обращать внимание на движение листьев и концентрироваться на этих ранее игнорируемых явлениях для того, чтобы позволить мозгу собирать картинку мира более объективную. Разговаривая с человеком, присматриваться к его выражению лица. И самое важное – не додумывать. То есть если мы обращаем внимание на что-то, если есть человек, которому мы доверяем и с которым у нас хорошие отношения, вы можете так прямо и сказать. Я работаю над своей интуицией, в том числе и в плане отношений. Я буду, разговаривая с тобой, буду задавать вопросы. Мне кажется, что ты сейчас почему-то грустный. Правда это или нет? И если человек достаточно откровенен, мы получим обратную связь, которая поможет нашему мозгу правильно соотнести его предположение с реальностью. И чем глубже, чем дальше мы будем вот так вот выводить на уровень сознания наше наблюдение, тем лучше будет работать интуиция.
0: Ну да, в конце концов, сознание наше создано Богом. И это тот инструмент, который нам нужно использовать по полной программе. Да. Итак, Айгуль, время нашей программы завершилось. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась, и тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни, да там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи называется «Истина в одеждах притч». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Талантливый писатель и острослов Марк Твен говорил следующие слова. «Правду следует подавать, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце». Вот скажите, а как преподносили правду и истину библейские пророки?
1: Я думаю, что целая, наверное, палитра существует вот относительно того, как разные люди, пророки, и они могли преподнести ту или иную весть. Это могло быть даже визуально. Вот мы как-то одну из программ вспоминали там пророка Иеремия, который ярмо на шею одел, да? Вот. Это были слова иносказательные, притчи, либо это было сказано, может быть, прямым текстом, это могло быть сказано даже угрозой, вот пророк Иона в Ассирии, в Ниневии, да, то есть конкретно покайтесь, а то вот в третий день то и то произойдет. То есть разные способы, разные формы, которые вот вкладывали свои слова вот в эти формы, чтобы, ну, тот слушатель понимал, что нужно ему вот как-то отреагировать на эти слова. И я думаю, что, ну, в Священном Писании, ну, пару, может быть, мест для сравнения можем зачитать.
0: Давайте.
1: Да? Давайте. Вот, ну, к примеру, вот, книга притч.
0: А подождите, вот вы говорите, самым разным образом могут говорить.
1: Да.
0: Самым разным. Иногда наглядно, иногда прямо в лоб, иногда аккуратно, витиевато там метафорами, образами, да, сравнениями.
1: Притчами, да,
0: знаете, есть такая притча. Один восточный властелин увидел сон, что у него выпали все зубы. Зовет толкователя и говорит, ну, что это значит? Объясни мне значение сна. Тот выслушал его и говорит, худой сон, царь. Это значит, что все твои близкие люди умрут, а ты останешься живым. Заточить, выбросить. Второго мудреца зовут. Говорит, славный сон, царь. Ты переживешь всех людей, кто тебя окружает. Наградить и прочее, прочее. И тогда окружающие говорят, а как же? Ну, они же одно и то же сказали. Угу. А здесь такой нюанс. Все зависит не только от того, что мы говорим, но и как мы говорим. Вот сколь серьезно пророки относились к той форме, в которую они облекали божественную весть?
1: Конечно, серьезно.

0: Мы не можем сказать, что они вот бездумно, то есть вот, к примеру, там Господь отправляет там пророка, иди скажи так и так и так, вот, и, ну, там пророк, может быть, не реагирует, без внимания, и как-то так, ну, пренебрежительно это делает. В силу, наверное, своей образованности, интеллектуальности, может быть, мировоззренческих каких-то там взглядов, пророки, ну, или в силу, может быть, той же политической какой-то ситуации. По-разному нужно было как-то сказать, как-то вот представить вот ту информацию, да, там, или обличительную, или там вдохновляющую, или какое-то иное другое там, ну, повествование нужно было сообщить. Вот, поэтому, ну, вот притч.
1: Давайте.
0: Вот притч, вот к примеру. Смотрите, очень кратко, но довольно так понятно и очень важно. Золотые яблоки, это 25 глава книга притч. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. То есть, смотрите, какое-то интересное сравнение, ну, драгоценные металлы, золото и серебро. И то есть, вот, насколько важность там слова, да, то есть не просто как-то пренебрежительно, а сказать, ну, вот, с какой-то вот, ну, там, и, либо красотой, и мудростью, и насказаниями, и так далее, и так далее.
1: То есть здесь важно не только, что ты говоришь, но и как ты это делаешь, да? То есть правду как... Можно подавать как пальто, а не обязательно там, ух, швырять.
0: Я вот на поиском афоризм вспомнил, я его переведу, да?
1: Так,
0: вот,
1: давайте.
0: Звучит она так.
1: Процитируйте и в оригинале.
0: Да, хорошо. Звучит она...
1: Многообразная аудитория.
0: Не мувь, цо мыслишь, а мысль, цо мувишь. А. Переводит, не говори, что думаешь, а думай, что говоришь.
1: То есть... Не говори, что думаешь...
0: А думай, что говоришь.
1: А думай, что говоришь. В общем, мысли нужно фильтровать. И прежде,
0: и
1: чем сказать
0: обдумывать,
1: человеку...
0: взвесить,
1: оформлять.
0: И как оформлять, и как это преподнести. Вот, ну, вот в этом данном случае, наверное, притча. Вот говорит, то есть, как оформить эти слова. Книга Экклесиаста. Вот пару текстов, 12 глава. Кроме того, Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составляли их от единого пастыря. То есть смотрите, какие сравнения, да, то есть слова, как он относился. И, ну, мы знаем, Экклесиаст Соломон был очень мудрым человеком, который в свое время и готовы и послушать были, который составил множество различных притч и другие поэтические
1: то
0: книги.
1: Есть задача не только в том, чтобы сказать правду, а задача, Библия говорит, в том, чтобы правда прозвучала в сознании того, кому она доносится, чтобы она нашла путь к его сердцу.
0: Конечно, потому что, ну, разная может быть реакция у человека, да? Ведь и слово можно покалечить, слово можно и убить. Вот, слово имеет, ну, огромное значение. Не зря, наверное, в древнееврейском языке слово «дабар», оно имеет значение два – и дело, и слово. То есть для израильтян, ну, в древности, не знаю, как в современности, но в прошлом сказать слово – это ну, не просто там как-то вербально произнести его. Оно всегда имело свой какой-то адресат, свое какое-то назначение, свою какую-то цель, которая должно достигать. И я читал, помню, в одной из статистик, может быть, я сейчас не припомню, где-то либо в энциклопедии, либо где-то в комментарии, что было такое сравнение, что вот на момент из жизни времен Иисуса Христа, вот, древний еврейский словарь насчитывал 10 тысяч слов. 10 тысяч слов. Вот. В то время, когда древнегреческий, как вы думаете, сколько?
1: Поболее будет.
0: Ну, с учетом того, что греки, эстеты, философы, да, то их больше, конечно, словарь на запас был слов. 200 тысяч слов. 200 тысяч слов. Вот. Поэтому Ну, наверное, отношение вот у евреев слова имеют конкретное.

0: на какое-то прямое назначение. И очень, ну...
1: Скромнее, но зато...
0: Достигающий как
1: подтверждено. Цель. Золотой запас имеющий. Ну да, слово да. Не воробей. Да.
0: Я думаю, что, опять же, мы можем пример зачитать Священного
1: Писания. Давайте, вот какой-нибудь пример, где пророк находит соответствующую форму для каких-то острых, вот у нас... сложных таких
0: вот и есть,
1: опасных да. слов. А,
0: да, вот и у нас есть как раз таки пророк, приходит Давиду, вот, я думаю,
1: царю.
0: Что к царю. Многие читатели Священного Писания сразу вспомнят эту историю после случая того с женщиной, которая вот, он ну, изменил. И, в общем, такая, ну, в его биографии такая трагическая, да, тут такая ситуация, плюс еще муж был отправлен этой женщиной на войну и погиб. Вот. И это очень для царя и для человека, ну, ставленника, вот, который представлял Бога, это очень, ну, трагично.
1: То есть Давид сделал страшный грех.
0: Страшный грех.
1: Любодейство, убийство, ложь и еще
0: да, все
1: то, что это окутывает, все в комплексе, связывает.
0: Все в комплексе, да.
1: Пророк должен об этом ему прямо сказать. Царю.
0: Пророк должен сказать, конечно.
1: Ногой дверь открывает, говорит, ты прелюбодей, убийца, негодяй. Не так говорит.
0: Далеко не так. Далеко не так сказал. И я даже не представляю, вот как бы, наверное, отреагировал бы Давид, если бы что-то подобное произошло. Приходит Нафан. Я думаю, что вот у него очень такая тактика довольно мудро выдержанная. И то, что мы с вами говорим, у него вот слова использованы для этого правильно. 12 глава, 2 книга Царств. Ну, даже, может, мы еще с 11 зачитаем последних два текста. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем, когда кончилось время плача. Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую и выкормил. Она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, за то, что он не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты этот человек». Вот так поступает Нафан.
1: То есть перед Давиду. Пророком стоит задача обличить царя.
0: Да.
1: И дальше он уже решает то, каким способом это сделать.
0: Да. И видите, ну... Опять же, может быть, окажись какой-то вот другой способ передачи, там, да, обличительной этой вести. Как бы отреагировал бы Давид? Сложно сказать. Но, по крайней мере, мы можем однозначно сказать, что Нафан поступает мудро.
1: Угу.
0: И ну, в этой притче все хорошо понимает. Давид, вот, он ну, реагирует, он вот, вносит какой-то там вердикт по справедливости, дам наказать и так
1: сам
0: далее.
1: Сам себя суется.
0: Практически себе приговор. Вот. И Нафан говорит, заключится, ну все, вот это ты.
1: Вот. Сколь много от слов зависит. От той формы, в которую мы облекаем слова, весть. Знаете, как в русском языке стилистики. Можно позвать кушать по-разному.
0: Угу.
1: Я могу позвать, сказать, идите есть. А могу сказать, жрать подано, идите. А могу сказать, извольте кушать. Да? Кушать, есть и жрать, и вдруг то, что происходит, вроде бы мы одно и то же самое будем делать. Картошка тут стоит, а скажи по-разному, и...
0: Конечно, другая реакция, другое

0: отношения и ну, другая подача. Конечно же, здесь это очень важно. Вот в Священном Писании, ну, вот существует вот эта палитра, да, вот, как для читателя разных жанровая, да, то есть отдельные случаи, отдельный человек, отдельный пророк, то есть как он идет, как он говорит. Иной раз, вот как мы уже сказали, он говорит прямо, в лоб, конкретно, вот, потому что, ну, видимо, ситуация как-то созрела, и надо что-то решать, вот.
1: А вот так. Сын Божий, Иисус Христос, он как чаще всего обращается, обличает? Да, вот. Как, вот, какие формы он использует?
0: В Священном Писании, конечно, когда мы читаем Евангелие, достаточно немало притч. И даже конкретно написано, и говорил он притчами. Да, и там, и даже иногда там, народ не понимал. И ученики там спрашивали, а что бы это значило. Вот. Это, ну, наверное, ну, как-то так... такая восточная, наверное, традиция еще, наверное, вот такими притчами говорить. А вот... Хотя я думаю, что это уже универсально, если используют все.
1: Может быть, вы считали, знаете, статистику, притчи преобладают над другими формами речи? И сколь много их?
0: Мне кажется, даже преобладает притчи. Вот если мы вообще вот Евангелие от Луки возьмем, посмотрим, посмотрите, это построение там где-то уже середины там, книги Евангелия от Луки, идут притчи за притчей, притчи за притчей, притчи за притчей, там, да, и там объяснение. Поэтому, ну, есть объяснение, то есть, конечно же, есть объяснение. Вот, видно вот этот жанр, который, ну, человек, ну, более обостренное у него какое-то вот мышление к этому, вот, да, вот, к слышанию в таком иносказательном виде. Видимо, так.
1: Ну да, пойди скажи царю, ты преступник царю. Восточная деспотия, там, царь. И пойди ему расскажи историю, где он сам себе приговор.
0: Да, выносит. Конечно, конечно.
1: Уже куда деваться? Ты этот человек. Вот так и вот так. А то здесь способность Бога, пророка подцепить сердце грешника на крючок спасения. Ну, на спасательный круг, быть может. Вот у Вадима Шефнера, петербургского поэта, есть такие слова. «Слово можно убить». Слово можно спасти. Слово можно полки за собой повести. А как, в каких формах обращаются христиане, пастыри, наставники, учителя к народу? Как их обличают, как несут весть Божью уже после времен Христа и апостолов?
0: Вот если мы говорим о христианском периоде, если мы, ну, будем вспоминать вот, восточнославянские земли, по-разному. То есть, вот, опять же, использовалась для этого ну, разнообразная палитра вот, того, чтобы что-то сказать или что-то написать в публицистике, там, выразить в письме. Пример, вот мы уже вспоминали в одной из передач, переписка Ивана Грозного Андрея Курбского. Без метафор, без, наверное, аллегорий, без каких-то такого, ну, не всегда иносказания, напоминаний каких-то текстов, может быть, Священного Писания. И где-то вот прямо, особенно, наверное, когда Иван Грозный вот прямо отвечал так, конкретно там отвечал. Вот. Используя, может быть, конечно, слова такие эмоциональные, но в то же время было вот ну, по-разному. Плюс использование, конечно же, такой аллегории, иносказания было у разных христианских вот таких подвижников, авторов, и Иоанна Златоуста, там мы можем вспомнить для одно, само, его одно, уже впоследствии именование Златоуст, да, то есть человек, который изрекает нечто вот золото, да, то есть нечто вот ценность какую-то, то есть умело, грамотно, интересно. Вот.
1: Да, вот, ведь фамилии не было. Отчеств да. не было. Давали прозвище. Прозвище на Руси который... там Федор Косой, там,
0: да, да, да, да.
1: Петька Хромой. А он получает...
0: Или Святополк. Там,
1: Окаянный, да. А он получает почему-то... За что он получает это прозвание такое? Он ведь тоже телесные губы у него-то.
0: Ну, конечно же, понятно, что ну, вот, в христианской традиции его ну, проповеди, его мысли, которые известны, которые вот, читаются, в нем видна вот эта мудрость, в нем видна эта красота, которую он вот, доносил, какие-то евангельские истины.

0: мои какие-то там проповеди. И, наверное, прозвище это получил, Златоуст. Но, может быть, ну, впрочем, их немало, различных авторов.
1: А вот есть там среди восточных славян подобные люди, там, белорусов, русских, украинцев, люди, которые могли бы носить подобное прозвище?
0: Да немало. Там, и, к примеру, мы можем вспоминать известного там и Климента Смолясича, или Кирилла Туровского, и вот, может быть, и Кирилла Туровским и хотелось бы там, может быть, чуть-чуть остановиться и вспомнить его такое аллегорическое вот произведение «Притча о душе и теле».
1: Уже так сразу написано. Задает форму.
0: Да, притча. То есть он уже да, вот, читателю сразу вот настраивает, что это будет притча. Uh-huh. Вот. Суть притчи, что слепой человек посадил на плечи вот, хромого, и тем самым они там у хозяина там ограбили там виноградник. Так? Угу. Но он не просто вот как-то так написал, чтобы ну, как-то беспричинно, безмысленно.
1: Не просто красивая аллегория, это нечто больше.
0: То есть ну, уже сама вот, ну, слепой, хромой, вот, два ну, человека, который имеет увечья, ну, пытается вот что-то вот так сделать. Но в данном случае для Кирилла Туровского вот именно вот слепец вот в этой притче – это душа, а вот хромой – это тело. Вот. И вот в данном случае была адресована эта притча вот двум важным человеком в свое время.
1: То есть за хромцом и слепцом скрываются вполне конкретные,
0: конкретные люди. Конкретные люди, да-да-да.
1: И, видимо, довольно-таки знатные, что о них нельзя говорить прямо.
0: Да, это речь шла о князе Андрее Боголюбском, князе Ростовско-Суздальского княжества, вот, и о ростовском епископе Федоре. Вот. Те мотивы, те политические какие-то, ну, амбиции, которые были у Андрея Боголюбского, там расширить там, свое там, государство, там, захватить там, Киев. Кстати, Кирилл Туровский.
1: Отделиться.
0: Да, отделиться, да. Кирилл Туровский. То есть вот Туров, он, наверное, как раз и входил вот, в княжество, может быть, и Киевское, и Ростовско-Суздальское в это время. То есть он понимал, видел вот, происходящие вот эти там процессы. А епископ Федор, ну, его Андрей Боголюбский отправляет
1: Константинополь.
0: Константинополь для того, чтобы вот получить вот эту метрополию, угу. Автономную такую. Да,
1: автокефалии, быть да. независимым,
0: быть независимым от киевского
1: митрополита.
0: Да, от киевского митрополита. Вот, Кирилл Туровский, видя это, понимая, оценивая это, ну, вот в такой обличительной вот этой притче, вот, используя, что вот, ну, тело вот, хромой, душа слепец, как в виде того, что вот это
1: образ князя,
0: и образ вот этого епископа Федора. Вот, тем самым помогая понять вот это заблуждение, вот эти амбиции.
1: Безумие происходящее.
0: Безумие, которое, ну, не должно этого быть. Вот так Кирилл Туровский, в принципе. Ну, в такой притче. И этих, ну, я думаю, что немало. Я просто думаю, у нас время не позволит больше как-то там остановиться. Даже, может быть, им можно было бы зачитать, но я думаю, что и зритель может быть при желании найти, почитать, и это даже, я думаю, интересно.
1: Ведь многие конфликты в семье, на работе, в церкви происходят из-за того, что мы люди либо свинцовыми словами выстреливаем друг по другу, обличая, вот, бросая правду, как мокрое полотенце в лицо, либо иногда носим зло под сердцем, молча там, не желая испортить отношения какие-то, ну, тоже такие корыстные. Вот как научиться облекать нужные, важные слова, которые необходимы, должны быть сказаны, в соответствующую форму? Где найти золотые уста или хотя бы позолоченные?
0: Ну, по крайней мере, это вообще возможно.
1: Так.
0: Это вообще возможно.
1: Мы не безнадежны.
0: Да, это самое главное возможно. И возможно это каждому человеку.

0: Вот. И здесь, ну, не надо, может быть, обладать таким красноречием и быть там златоустом, да, или там как Кирилл Туровский, или Смолятич.
1: Хотя
0: вот таким
1: бы серебряноустом.
0: Не обязательно. То есть обычный человек, в хорошем смысле, среднестатистический, он может, ну, нормально выстраивать отношения, нормально, ну, общаясь, нормально разговаривая, то есть без, ну, вот каких-то вещей, каких-то слов, которые могут, ну, ранить, обидеть, унизить и так далее. Ведь это же вполне реально. Ведь практически бывают проблемы, вот, очень серьезные, вот, на бытовом уровне, в семье, там, где-то в трудовом коллективе, заканчивая целыми, ну, какими-то проблемами, конфликтами уже такими национальными, и там просто вот связанные какими-то словами, или там унижением, или каким-то пренебрежением. Поэтому возможно, конечно же, человеку. Однозначно. Здесь не нужно находиться там с утра до вечера в библиотеке, да? Угу. Чтобы как это мне так красочно слова. Там. Но не исключает того посещение библиотеки. Чтение, конечно же, не исключает. Но самое главное, по крайней мере, человек минимум то, что может быть воздержан. В плане вот какой-то пылкости, горячности своей там, да? Книга притч. Долготерпеливый лучше храброго и завоеватель города, и владеющий собой лучше завоевателя города. То есть быть человеком, владеть собой, то есть лучше промолчать. И, конечно же, бывает эмоционально человек настроен, готов он там просто лавину обрушить, может подождать какой-то момент там, там до 10 посчитать, я не знаю.
1: На китайском, на языке, которого он не знает желательно.
0: Чуть-чуть, ну, какой-то, потому что, ну, слова, конечно, могут просто людей развести на долгие вообще там сроки.
1: Так в семьях там дети могут быть оскорблены, помнить какое-то слово родительское долгое время, долго. Всю жизнь. Жены и мужья, просто знакомые люди, там, коллеги по работе. То есть нужно выдерживать паузу, нужно обдумывать.
0: Пауза, конечно,
1: нужно
0: пауза
1: подбирать обдумать. Слова.
0: Ну, это может такая практическая сторона, но ну, все же мы творение Создателя. Ну, и человек, он же не генератор этой жизни, у него же, он не может себе на кнопочку как-то нажимать и ну, как-то так само там реализовываться в этой жизни, там просто там задавать какой-то там, например, там ритм сердца своего, то есть мы зависим от Создателя, не просто физиологически, интеллектуально, нравственно, во всех, ну, в сферах нашей жизни. Поэтому почему бы человеку вот не обратиться к Создателю, который лучше знает, что для человека может быть, помочь в каких-то ситуациях, в сложностях, обретать вот эту златоутость, чтобы выражать красоту, может быть, пользоваться как-то, ну, риторически, интересно, грамотно, красиво преподносить слова там, в семье, окружающим. Просто вести какой-то диалог, дружеские отношения поддерживать. То есть все это возможно. Священное Писание обогащает человека.
1: И дает подходящее.
0: Потому что
1: слова.
0: То слово творческое, которое создало из ничего этот мир, это же творческое слово, оно и действенное сегодня.
1: Спасибо вам, Олег, за наставления, советы, практическое руководство по словотворчеству доброму, хорошему, назидательному. Дорогие друзья, Бог дал человеку дар слова, дар речи, чтобы мы могли достигать сердца ближнего. Не ради правды одной, чтобы рубить правду матку, но чтобы исцелить сердце нуждающегося. Когда вы переживаете, найдите время, обратитесь к Богу, чтобы Он дал вам соответствующие слова, чтобы правда была облечена вами в подходящую форму. И тогда сердце ближнего, согрешившего, который услышит слова назидания, обличения, оно, возможно, раскается, и такой человек вернется на путь правды. Пусть ваши слова будут золотыми яблоками в серебряных сосудах, и Господь обязательно благословит вас. До новых встреч, до свидания, всего доброго.

0: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
1: Вседержитель – библейское имя Бога, характеризующее Его как того, кто питает и поддерживает свое творение. Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Он дает воду, пищу и приют разного рода земным созданиям и чередует времена года. Бог заботится о своем творении и поддерживает в нем порядок. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Чаще всего имя «Вседержитель» встречается в Ветхозаветной книге Иова и Новозаветной книге Откровения.
0: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»

0: Библия не может лгать. Она является светом для людей. Я как-то прочел одну притчу, она мне очень понравилась. Однажды к ежу в лесу подошла лисица и сказала: «Еж, ты такой красивый, ты мне так нравишься. Вот только прическа у тебя, ну, совсем не модная. Сейчас в тренде стричься гладко, чтобы головка твоя и спинка были, как у черепахи». Еж посмотрелся в зеркало, потом глянул вслед сильной лисице и подумал: правда, пойду модно подстригусь. Вон, какая видная дама на меня обратила внимание. А я хожу, как чучело огородное. Идет еж бодро в лесную парикмахерскую. Ну, а по дороге ему встречается волк.
1: Куда идешь, ежик?
0: Да вот, говорит, лисица посоветовала налысо постричься. Скоро стану модный и красивый.
1: Это дело хорошее, одобрил волк. Вот только попроси парикмахера, чтоб тебя хорошенько побрызгать лосьоном из грибов. Это самый модный аромат в этом сезоне.
0: Ёж радостно закивал и пошел дальше. Его догнал заяц и говорит: ёж, ты чё такой счастливый? Да вот, волк и лисица мне такие советы хорошие дали. Буду модный, красивый, буду хорошо пахнуть. Неужели ты ничего не понял, ёж? Да они уже разделили между собой, как и когда они будут тебя есть. Им просто легче и вкуснее все это будет сделать, когда ты будешь без колючек, да еще и обмазанный соусом из грибов. Мне эта притча понравилась как-то. Да в самом деле со всех сторон звучит самая разная информация. И у каждой такой информации есть автор, который преследует какую-то цель. Есть много разных утверждений. Например, о том, что Вселенная произошла от какого-то взрыва. Или утверждение о том, что Земля не шарообразная, а плоская, и над ней якобы есть некий купол. И вот стоишь и думаешь: а правда это –

или нет? И кому и зачем вот это все нужно утверждать? Это вопрос. Или говорят, что утро и вечер, которые составляют одни сутки, ну, в первых главах Библии, что якобы это не сутки, а многие тысячи или миллионы лет эволюции, в процессе которой произошел мир. Хотя, комментируя Библию, ну и подходя к моменту создания человека, почему-то эволюция куда-то девается. И человек уже не эволюционировал, а сотворен. Хотя о животных тоже сказано, что они сотворены. Сначала пока и не ясно, что происходит, но потом со временем думаешь, почему так написано? Человек ведь создан по образу и подобию самого Бога. А если человек произошел в процессе эволюции, то значит, что же, получается, что от обезьяны. А есть ли что-то общее у Бога? Ой, даже это произнести как-то не очень. У каждого утверждения есть своя история и смысл, и цель. Это кому-то и зачем-то нужно было. Не всегда мы можем понять, кому и зачем что нужно. Но я лично уверен в одном. Библия не может лгать. Она является светом для людей. Если она что-то говорит, то говорит с определенной целью. И цель эта очень благая. В 118-м псалме написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». В Писании есть рассказ о том, как Бог сотворил землю. И в этой истории есть нечто труднопонимаемое. В самом деле, как это Бог мог все это сотворить всего за 6 дней? Реальные ли это дни? Или это все-таки в самом деле миллионы лет, в течение которых происходил эволюционный вот этот процесс. Так говорят, хотя в Библии такого нет, там так не написано. И разобраться в этом очень трудно. Но, может быть, мы можем понять, зачем Моисею нужно было сообщить людям о сотворении земли. Или, скажем, точнее, зачем Богу нужно было вдохновить Моисея сообщить людям о том, как, а главное, зачем сотворена планета Земля и жизнь на ней. Можно уйти в споры о разных взглядах и за всем этим не увидеть главного. Начнем вот с чего. В 18 главе 4 книги Царств есть повествование о благочестивом царе Езекии. В самом деле этот царь, ну, отличался от своих предшественников тем, что возревновал о Боге в то время, когда Израиль отошел от него и, что говорить, стал поклоняться богам других народов. Мы сегодня можем сказать, что общего ничего с язычеством не имеем. Мы же живем в христианской стране и так далее. Подождите, подождите, не торопитесь. Разного рода гороскопы и увлечение всякими медитациями, они очень связаны с язычеством. А не приходилось ли вам спрашивать у кукушки о том, сколько лет мне прожить? Кукушечка, кукушечка, милая птушечка, сколько лет мне прожить? А сколько еще осталось жить? Вы слушаете ку-ку, ку-ку, и не думайте о том, что только что сейчас вы вопросили божество, а вернее занимались спиритизмом, потому что у древних славян кукушка была посредником, связующим звеном между миром мертвых и миром живых. И при помощи кукушки люди не только выспрашивали года своей жизни, но даже пытались передавать какие-то послания своим умершим родственникам. А увлечение йогой, конечно, в йоге много полезных упражнений на дыхание, на растяжку, но мало кто знает, что поза йоги – это не просто упражнение, а молитвенные позы, применяемые для связи с определенными божествами. А никогда не интересовались тем, кто такие Мороз и Снегурочка. Среди духов
почитаемых древними славянами,

Был Дед Мороз, только его называли по-другому – Морок или Мор. Дед Мороз – это тот, кто несет смерть, Божок и его внучка. Слово «мор» после стало нести значение эпидемии или чего-то такого, что несет смерть. Причем его внучка, Снегурочка, была родственницей Бабы-Яги. Это божества, которым поклонялись наши предки. Я уж не буду говорить о гаданиях на святке или о картах Таро, и о празднике Масленицы и других языческих обрядах. Или новомодном у нас Хэллоуине. Конечно, сегодня мы не поклоняемся этим богам, но мы часто делаем что-то, не придавая этому никакого значения. Взять, к примеру, детскую игру, когда ребенок, чтобы успеть занять первое место, кричит «Чур, я первый!» На самом деле «чур» или «щур» является божеством, которого призывали на помощь. И этим словом обозначался какой-то умерший родственник, к которому обращались за помощью. Ребенок, наивно не думая, призывает кого-то на помощь. Только интересно, кого? Язычество, оно не умерло совсем. Оно особым образом трансформировалось, вошло в нашу жизнь и продолжает существовать. Даже во времена 70-летнего правления атеизма, когда были пресекаемы все попытки поклонения любым богам, мало кто знал, что сама теория эволюции существовала в языческих верованиях. В те времена, описанные в 18 главе 4 книги Царств, евреи стали поклоняться разным божествам. Они отвергли истинного Бога. Израиль стал языческим. И вот как это однажды проявилось и с чем это было связано. Собственно, в 4 книге Царств повествуется о благочестивом царе Езекии. Этот царь уничтожил все истуканы и изображение божеств, и повернулся лицом к Богу истинному. Езекия возложил на него свое упование, и вот однажды это упование помогло. В то время израильское государство было подчинено Ассирии. Так, помимо всего прочего, Езекия взял и отложился, то есть отделился от царя ассирийского. Судя по всему, он перестал платить ему дань. Позже огромное войско ассирийцев под руководством следующего царя Синнахерима окружило Иерусалим с тем, чтобы разрушить его. Не помогла и выплата огромной контрибуции. И вот речь этого Синнахерима, вернее, ее часть. Вот он говорит. «Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря, Господь Бог спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель спас их? Землю свою от руки моей, так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему. Что говорит Синнахерим? А он вспоминает свои победы, свои завоевания. Синнахерим – сильный царь. И ассирийское войско нешуточное. До того, как осадить Иерусалим, он захватил много других народов и городов. Он перечисляет их. Емав, Арпад, Сепарваим, Ена, Ива. Он что-то там говорит о тех богах, которым поклонялись в этих местах. Говорит, ну и где ваши боги, говорит Синнахерим. Это о чем? А не о том ли, что у этих богов люди искали себе защиту и не нашли? А значит, что это значит? Что тот божок, которому поклоняется Синнахерим и его люди, сильнее тех божков, которым поклонялись завоеванные народы. А Езекия со своим ничтожным войском, которое Синнахериму, в общем-то, несложно победить.

победить, решил на Бога своего положиться. И этим самым он заявил, что его Бог сильнее. И тут получается война богов, а не то, чтобы даже людей. Причем положение людей, которые в них верят, находится в полной зависимости от этих богов. И стало быть, надо к этим богам как-то постучаться, мол,

А есть ли у этих богов вообще дело до каких-то там людей? А Библия, Слово Божие, ставит вопрос по-другому. А есть ли эти боги вообще? Послушайте, что пишет пророк Исаия в 44 главе. «Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека, красивого видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его, и это служит человеку топливом. А часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, ну, половину-то его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева?» Причем Бог не просто говорит о том, что поклоняться изображению – грех, вторая заповедь закона об этом говорит, но Он запрещает изображать Его самого. Смотрите, что сказал Бог, когда Он говорил к народу у горы Синай в местечке под названием Хариф. Это описано в книге Второзакония в 4 главе. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом, не служил кому, вернее, чему? Но язычники, они обожествляли творение Божье, а этого делать ни в коем случае нельзя. И еще изображать кого-либо, животное там, или еще кого-либо с целью поклонения вот этому изображению ни в коем случае нельзя было, но не только животного, изображать самого Бога с целью использования этого изображения для поклонения Библия запрещает. Так или иначе, люди поклонялись богам, которых изображали в разных видах. Библия называет это путем, ведущим к развращению. Ну и вот возникает вопрос, если в самом деле этих башков нет, кому же тогда поклоняются люди? А надо сказать, что мы имеем откровение от Бога истинного в виде Священного Писания. Бог вдохновил пророков написать, что мы имеем в виде Писания, в Библии. В Библии божественный авторитет. А каков же авторитет у тех сказаний, из которых древние черпали информацию о богах, в которых верили и расположение которых добивались? Повествование о сотворении земли написал Моисей, находящийся под вдохновением Бога. Это тот Моисей, который вывел Израиль из Египта. Стоило как-то этому Моисею оставить своих людей на 40 дней, когда он ушел разговаривать с Богом, то евреи сразу же сделали из золота себе Бога для поклонения. Как вы думаете, нуждались ли эти люди в божественном откровении? А что говорить о нас с вами? Недавно мы пережили время, когда отменили всех богов и провозгласили, что мир произошел эволюционно, сам собой. А значит, люди стали себе богами.

Не этим ли искушал сатана Еву, праматерь людей земли, чтобы она, вкусив от дерева познания добра и зла, стала как кто? Как боги. И в каком откровении нуждались люди времен Моисея, и нуждаемся ли в этом откровении сейчас мы? Я вижу, что Моисей знал, почему он это пишет. По верованиям древних египтян, тех, у кого в рабстве был Израиль, мир произошел от хаоса, под которым подразумевается четыре божественных пары, восемь божеств, которые воспроизводятся друг от друга и, взаимодействуя между собой, порождают других богов. При этом вот как-то формируется Вселенная, космос. По египетским представлениям, происходит благодаря некоему богу Атуму. Причем этот бог Атум, он не предвечный, собственно, как и другие боги. Он имеет начало. Его существование начинается в водах посредством процесса самозарождения. Причем этот процесс начинается с появления и развития яйца. И вот это яйцо постепенно превращается в кусок тверди суши, на которой возвышается сам атом. И потом этот атом говорил, что он сам себя заставил развиваться и заявляет о том, что он саморазвился. Причем все другие боги тоже как-то появляются либо сами собой, либо в результате взаимоотношений других божеств между собой. Но и это еще не все. Эти боги, они не всегда дружны между собой. Между ними то и дело возникают конфликты, в которых один бог может убить другого. Да-да, они смертные, а из тела убитого может что-то произойти. Земля, например, или небо. В мифах других народов картина не сильно меняется. Тут складывается впечатление, что у всего этого язычества, представленного по-разному и в разных народах, автор один. И интересно, что, глядя на историю о самопроисхождении этих богов и о происхождении Вселенной и космоса, что-то наводит на мысли об эволюции. И невольно возникает вопрос, а не один ли у всего этого язычества и у эволюции автор? И не сатана ли это? Я не с потолка взял эти мысли. Об этом написано в Библии. Когда народ израильский отступил от Бога и стали поклоняться другим богам, богам других народов, то они стали приносить жертвоприношения этим богам, чтобы добиться их благосклонности. И дошло до того, что стали приносить в жертву живых людей и даже своих детей. Этим людям нужно ли было что-нибудь сказать? Думаю, что да. И нам тоже. Вот что говорит нам Бог в книге Второзакония об этом. «Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Книга Второзакония, 32 глава. Кому приносили жертвы? Библия говорит, бесам. А кто такие бесы? А бесы – это падшие ангелы, которые поддались искушению дьявола. Так получается, что эти боги, о которых мы говорим, не что иное, как некое воплощение вот этих бесов. Причем все эти боги, о которых рассказывают учения народов Ближнего Востока, они не равны между собой. Есть боги посильнее, есть боги послабее. И, конечно же, выстраивается некая иерархия богов. Те, что посильнее, подчиняют себе богов, которые послабее, и заставляют служить себе. И, конечно же, среди всех этих богов есть самый-самый. И если говорить о происхождении людей с точки зрения народов Ближнего Востока, то и тут не обошлось.

То есть без эволюции. В шумерской мифологии первые люди ничем не отличаются от скота. Причем, как повествует сама эта мифология, людей создали боги послабее, чтобы люди вместо них служили богам, которые посильнее. И при этом люди сперва ходят раздетыми, едят траву. И вот только со временем, с развитием что-то начинает меняться. Посмотрите, как получается, когда сатана искушал Еву в Едеме вкусить от плода с дерева познания добра и зла, он приглашал Еву и Адама, а в лице их всех еще и все их потомство. То есть и нас с вами приглашал в мир богов. Причем теперь начинаешь понимать, что вот мир богов, созданный самим дьяволом, помните, как он сказал, станете как боги, ни больше, ни меньше. И вот в этом мире богов полное неравноправие. Сильные угнетают слабых. Смотришь на все это, и невольно кажется, что все это до боли знакомо. Попав в мир богов, человек, по сути, стал зависим от них. А кто из этих богов может сравниться с сатаной? Да никто, кроме истинного Бога, того самого, кто создал все. И если бы Бог все и всех не создал, то некому было бы восставать против него. Пока человек был с Богом, он был под крепкой защитой истинного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. А теперь апостол Павел сказал в послании к Ефесянам во 2 главе: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, внимание, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Апостол Павел говорит нам о том, что в воздухе действует некий князь мира сего, который имеет власть действовать в тех, кого Павел назвал сынами противления. И чтобы уберечь людей от этого, нужно знать, в какого Бога верить. В библейской истории о сотворении земли мы видим, кто и зачем создал землю и человека. Что мир создан единым Богом-творцом, и нет иного Бога, кроме Него. И этот Бог создал землю, и все на ней целенаправленно для жизни людей, предназначено для жизни людей. И при этом Он так любит человека, что Сына Своего отдал в жертву за людей, за грех. И прежде чем кто-то из нас осознанно мог сказать «Спаси меня, Боже!», все его дела продиктованы были любовью к людям. Моисей сказал об этом. Да, сказал. Далее история о планете Земля говорит о том, что она сотворена, а не появилась сама по себе, а значит, сотворена Богом с определенной целью. И написано с какой? Как читаем, «И благословил их Бог», кого их? Людей, «и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Не это ли надо увидеть в повествовании о сотворении земли? Мы видим, что мир произошел не случайно в процессе эволюции, а целенаправленно создан Богом для людей, для того, чтобы люди жили на земле и мудро пользовались ресурсами Богом созданной земли. При этом Бог любит свое творение и заботится о нем, а следовательно, от людей требуется по отношению к нему стать его детьми, а не богами. У всего творения Божьего есть предназначение и смысл. Вот именно это предназначение и смысл нужно увидеть в повествовании о сотворении земли.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Псалом 18. Библия не может лгать. Она является светом для людей.

0: Как вы думаете, кто в Царстве Божьем самый главный? Ученики спорили об этом по дороге в Капернаум, но ответ Иисуса шокировал их. Он поставил перед ними ребенка. Почему? Что делает человека великим перед Богом? И как опасные слова о камне на шее связаны с нашей ответственностью за других? Это разговор о настоящих ценностях в мире, где все хотят быть первыми. И сегодня на эту тему мы поговорим со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы вообще разбираем с вами в Библии 21 века Марка. И сегодня у нас 9 глава. Да. Мы уже коснулись до этого предыдущих, так скажем, стихов, где и говорили о пришествии, и о том, что должно было произойти с Иисусом, и об исцелениях и чудесах. О чем же сегодня мы поговорим?
1: Да, сегодня Христос интересно поднимает тему действительно того величия, о котором Он хотел сказать, в том царстве, которое Он хотел установить. Mm-hmm. Вот, понимание у людей было одно, а Христос хотел донести немножко другие ценности, в первую очередь до учеников.
0: Интересно, каких ценностей? Давайте
1: да,
0: ну, прочитаем.
1: Подойдем к этому последовательно. У нас небольшой отрывочек с 30 стиха.
0: Да, по 50-й. В современном переводе мы читаем.
1: «Уйдя оттуда, они проходили через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил им, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, но через 3 дня после того, как убьют Его, Он воскреснет». Но они не поняли того, что Он сказал, а спросить Его боялись». Ну, коротенькая часть, как бы да, уточняющая, потому что мы читали в конце 8 главы, что Христос начал им говорить о том, какова его миссия или какое его короткое будущее, скажем mm-hmm. так, да, что он идет в Иерусалим, будет предан, будет убит и воскреснет. Да. И здесь Христос уже делает более такую, наверное, акцентированную вещь. Он уединяется или пытается как бы их собрать их внимание на себе. Mm-hmm. Да, тут написано, что он не хотел, чтобы кто-либо знал, да. Что они здесь.
0: И в 8 главе тоже так же, он не хотел, чтобы знал.
1: Да.
0: А почему все-таки ученики, они побоялись спросить, что, с чем это связано?
1: Ну, не могу доподлинно сказать, мысли ли есть у меня, да, что Христос уже не однажды их укорял за непонимание, за неверие. Мы говорили об укоре, что укор Христа не был отталкивающим. Да? Он их, наоборот, побуждал к тому, что Он уже им дал, и они должны были с готовностью как бы уже, скажем так, переварить эту информацию. Да? Поэтому, может быть, они здесь боялись именно потому, что Христос уже ожидал, что они должны были понимать. Да? Они боялись спросить, потому что Он бы опять им сказал, ну как вы опять не понимаете? Может быть, какой-то человеческий фактор здесь играл роль. Но читаем дальше. «Так они пришли в Капернаум, и, войдя в дом, он спросил их, о чем вы говорили дорогою? Но они молчали, так как дорогою они спорили друг с другом, кто из них самый главный. Тогда Иисус сел, подозвал к себе 12 и сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди вас последним и слугою для всех». И, взяв ребенка, он поставил его посреди них, обнял его и сказал им, «Кто принимает такое дитя во имя Мое, Меня принимает. А кто принимает Меня, тот не только Меня принимает, но и пославшего Меня».
0: Интересный такой отрывок, вот в

0: В котором, кстати, и говорится про быть первым. Вообще, что плохого быть первым? Сейчас очень многие стремятся быть первыми в чем-то и говорят, что ну, вот быть первым в каких-то там открытиях или быть первым в каких-то состязаниях, это же наоборот успех.
1: Да, Мария, я люблю как бы спорт и поиграть люблю, и люблю посмотреть, но если взять весь спорт, да, то в большей его части или в больших его видах это все соперничество с другим. Вот, то есть я лучше другого, я быстрее другого, я ловчее другого и так далее, и так далее. Да? Есть мудрые спортсмены, не только спортсмены, да, но и, наверное, в других видах жизни люди, которые говорят, что я преодолеваю себя. То есть, когда человек пытается совершенствоваться, расти как-то в духовном плане, в физическом, в активности какой-то, это хорошо. Но ты можешь быть первым, если ты опускаешься немножко другой уровень, ты можешь быть первым, даже не производя в себе рост. Потому что есть всегда какой-то меньше тебя. Ты можешь даже быть на каком-то низком или в спортивном уровне, или еще каком-то другом уровне, да, но ты не растешь, а просто как бы находишь того и соперничаешь с тем, кто меньше тебя, слабее тебя и так далее, и так далее. Наверное, вот у учеников, мне так думается, читаю когда Евангелие, что у них была попытка поставить себя в среде своей выше другого. Выше тех, кто рядом с тобою. Ну, наверное, мы читали в других Евангелиях, читаем, что, допустим, Иуда, он был человеком, который отвечал за финансы в кругу учеников Иисуса Христа, и написано, что он ставил себя выше других, да, то есть он считал, что он важнее, наверное, умнее, проворнее, может быть, современнее еще каким-то образом. Вот, и Христос показывает, что вот это происходит. С другой стороны, мы видим и понимаем, и знаем, что во все времена на Земле, на планете Земля, вот это первенство, оно всегда присутствует.
0: Да.
1: Роли, слои общества, социальный статус, начиная от обуви, одежды, еды, машины, дома, территории, где ты живешь, и так далее, и так далее. Все пытается показать нам, где ты и где кто-то другой. Вот чем лучше, чем выше, значит, ниже и так далее, и так далее. Мы знаем, что есть, допустим, в мире религиозные движения или течения, которые определили заведомо статус человека. Родившись в одной прослойке, ты никогда не сможешь перейти в другую. То есть у тебя нет шансов, каким бы ты ни был умным там, образованным, проворным и так далее, и так далее. Даже родившись в этой прослойке, ты не можешь получить того образования или доступа к тем благам, которые имеют другие люди. То есть общество, человечество, оно определило, где ты, а где кто-то другой. Да? И вот это соперничество, оно присутствует очень во многих сферах. И мы видим, что оно даже проникло в среду окружения Христа.
0: Ну да.
1: Вот, и это было для Христа болезненно, потому что Христос не за этим гнался, да? Христос не это принес. Вот, и мы видим, что Христа заботили даже мысли учеников, хотя он спросил их, может быть, он подслушал, или, может быть, духом узнал, о чем они спорили, да, но Христос им показывает, что вы можете быть первыми, вы можете быть великими в моем царстве, в моем окружении, но это величие и это первенство, оно перевернуто сверх на голову. То есть первый тот, кто первый встал и помог ближнему своему. Не тот, когда тебе помогли, да? А первый тот, кто унизился до того, чтобы сделать что-то доброе. Первый тот, кто первый откликнулся на нужду человека. Хотя в мире, как Христос говорит, все по-другому. Там он позже скажет, да, люди, которых мы называем великими, господствуют над теми, кто их называет. В Царстве Христа все по-другому. Ну, мы знаем, да, что Христос говорит, что Его Царство, оно основано на самой природе любви. А в любви нету вот этого первенства, да, в любви есть только возможность служить друг другу, вот этот вызов служения друг другу. Поэтому на начальных этапах, да, когда у учеников вот это появилось, вот Христос пытался это сгладить до такого уровня. Почему Он поставил дитя? Но мы знаем, что в истории...
0: Пример.
1: да, в истории и во время.

0: времена Иисуса Христа тоже вот это ранжирование по социальному статусу, по гендерному статусу и другим, оно тоже было очень четким. И дети, старики и женщины – это были совершенно, ну, такой низший статус, мужчины были на первом месте, да. Mm-hmm. Вот, поэтому Христос берет того, кого в обществе их считали ничего не значащим, да, по своему статусу, он говорит, вот, если вы умолитесь до состояния ребенка, беззащитности, какой-то уязвимости, угу. вот это и есть величие, которое Христос пытался им показать.
1: Угу. То есть вот он поэтому и рассказывает, да, приводит в пример дитя,
0: да.
1: Да, именно показывая. Вот тоже через, можно сказать, через такие фразы, да, и из «хочешь быть первым, будешь последним», да, показывает даже здесь любовь, да, что быть первым в любви, первым в помощи.
0: Безусловно. Вот тут даже Христос уже предваряет. Немножко позже мы еще увидим, что когда Христос увидел, что не пускает детей приходить к Нему.
1: Да.
0: А здесь Он говорит, кто примет это дитя во имя Мое.
1: Угу.
0: То есть, ну, как бы, есть даже ученики, видели в обществе, и как в другом Евангелии написано, что религиозные лидеры того времени, они себя показывали на народе, потому что дважды в неделю они постились, во время поста они не чесали волосы свои, не чесали бороду, одевались в специальную одежду, которая показывала, что это у них время поста. И вот люди, видя их, в этот момент они считали, что вот человек близок к Богу.
1: Mm-hmm.
0: Вот это религиозный человек. Может быть, что-то с ним поговорить, спросить у него или помолиться вместе с ним. А Христос что говорит? Если вы дитя принимаете во имя Мое, не просто того, кто показывает, что он какой-то там духовный лидер или он находится в какой-то духовной практике сейчас,
1: mm-hmm.
0: а просто дитя принимаете. Вот того, то на улице дитя, которое играет там, шалит, может быть, или мешает вам, да? Вот если вы принимаете его во имя Мое, потому что это уже творение Мое. Тот принимает Меня.
1: Это можно так сказать, что для нас сейчас уважаете, да? То есть
0: безусловно,
1: вот,
0: да.
1: Уважение ребенка в простом. То
0: да,
1: есть вот
0: безусловно.
1: Проявление уважения к нему.
0: Да, ну, тут понимаете. Правильно говорите, основной момент уважения, но Христос ведь подчеркивает не только к ребенку, угу. а вообще к человеку,
1: да.
0: который может быть ниже тебя по какому-то статусу. Религиозному, угу. политическому, социальному, экономическому, географическому и так далее, и так далее.
1: То есть, насколько даже тогда эти слова актуальны для нас и сейчас.
0: Верно, да.
1: Что же произошло дальше? То есть, это следующий отрывок?
0: Да, он дополняет, читаем.
1: Угу.
0: Иоанн сказал ему, «Учитель, мы видели одного человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и попытались остановить его, потому что он не с нами. Но Иисус сказал, не мешайте ему». «Всякий, кто именем Моим творит чудеса, не сможет вскоре злословить Меня. Кто не против нас, тот за нас. Если кто напоит вас чашей воды, потому что вы последователи Мессии, можете быть уверены, тот не потеряет награды своей».
1: Угу. Здесь мы видим такую фразу, которую очень часто употребляют. «Кто не за нас, точнее, кто не против». Вас, тот за вас.
0: Да. Ну, безусловно, что иногда ученики испытывали ревность за Христа.
1: Угу.
0: Ревность того, что Его не принимали, да, ревность того, что Его недопонимали, что на Него восставали и так далее, и так далее. Возможно, что в этот момент они испытывали такую ревность.
1: Угу.
0: Вот, за Христа. Господи, вот именем Твоим человек что-то делает, но... Вся слава или, скажем, заслуги в этот момент принадлежат не Тебе.
1: Угу.
0: Да, они идут не в Твою пользу, потому что этот человек не с нами. И Христос им говорит, что поймите, друзья, у Меня нету как бы вот цели того, чтобы собрать только на себе. Да? Но если человек именем Моим творит добро и приносит благо людям, то он уже в Моем числе.
1: Угу.
0: А ведь мы тоже, как и, может быть, иногда... как люди религиозные, люди верующие, мы ведь тоже в своем понимании, в своем мышлении и иногда в своем поведении отчерчиваем круг достойных людей
1: да,
0: или тех, кого мы считаем, да, что достойны нашего общения или угу. Одобрения и так далее, и так далее. Да? А Христос здесь очень четко показывает, что мои дети

0: Эти вот не обязательно очерчены кругом тех, кого вы видите.
1: Угу.
0: Вот кого вы видите. Да, Христос подчеркнул здесь, что тот человек, кто именем моим делает это, то не может вскоре злословить меня. Вот, угу. Да, этот человек может впоследствии, наверное, отступить, то, что Христос подразумевает. Но если этот человек сейчас именем Господа приносит благословение, Господь, наверное, дает ему эту возможность сделать.
1: Да, вот здесь вот дальше интересное такое вот продолжение, мне кажется, предыдущего отрывка, который мы читали. Можем ли мы к нему тоже приступить?
0: Да.
1: Со 42-го.
0: «А если станет кто причиной падения хотя бы одного из малых сих, верующих в меня, лучше бы тому было, чтобы бросили его в море с жерновом на шее. Если рука твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками попасть в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в гиену. И если глаз твой тебя на зло влечет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену, где червь пожирающий не умирает и огонь не угасает. Каждый должен огнем просолиться. Соль хороша, но если станет она пресной, как сделаете вы ее соленой? Имейте в себе соль и храните мир между собою».
1: Спасибо. Вот очень много, так скажем, каких-то символов, которые есть. Вот, да, то, что мы прочитали, что в 41-м, да, в конце, да, не потеряет награды своей. Дальше мы видим снова есть какие-то такие обозначения на шею и бросили его в море. Что за вот это вот жерно, что это вообще значит? Можно ли вот это как-то обосновать, объяснить? И, может быть, актуально это для нас и сейчас?
0: Да, ну, в современности Христа жернов, да, или жернов, камень круглый, который ставили друг на друга, между ними засыпали пшено, терли, вот, круги двигались, и пшеница становилась, измельчалась. Вот, и Христос показывает, да, что определенному человеку лучше, чтобы этот камень привязали к шее и бросили его в море, то есть он бы его потянул на дно, что являлось бы истинной смертью.
1: Я так понимаю, что это за соблазнение малых сих. Вот здесь вопрос. Что это значит? Кто такие малые? Да, и за что, так скажем, должны понести наказание?
0: Вот Христос выводит, ну, как бы, вскрывает какие-то, наверное, наши жизненные цели там, или действия, вот, ну, обнажает их, да. Вот все мы, как бы, в нашей жизни живя, можем для кого-то быть примером к чему-то доброму или, наоборот, соблазном к чему-то доброму. Иногда мы это знаем, иногда мы это делаем, к сожалению или к сожалению, да. Иногда мы можем даже этого не знать. Но Христос говорит, да, что если человек не ведет другого к росту, к добру, к какому-то возвышению, то лучше, чтобы этому человеку вообще как бы и не жить. Есть интересная фраза такая, да, что в присутствии Христа ни один человек не чувствовал себя униженным. Ни один человек. Я уже говорил только что, что когда религиозные лидеры совершали пост, то все люди в присутствии их чувствовали себя ничтожными. Вот, да. Иногда, так, может быть, сегодня кто-то себя чувствует там, в присутствии какого-то религиозного лидера или священника или что-то подобное. Это неправильно. Это неправильно. Да. Наоборот, Христос действовал так, что в его присутствии человек хотел тянуться к тому состоянию духовному, в котором находился Христос. Но обращаясь еще раз, да, к этому соблазну, Христос говорит, вот моя цель, или, скажем, природа моего царства такова, что ни одного человека не повредить. Даже если ты, вот лучше тебе как бы и не жить. Но Христос здесь говорит, да, что если и тебя что-то соблазняет, самого лично...
1: Руку надо отсечь. Да. Наверное, в прямом смысле этого слова. Ну, не зря же есть у кого-то такие традиции.
0: Да, безусловно, есть в религиозном мире, в мире где-нибудь обязательно такое. Но, конечно же, Христос здесь говорит в переносном значении, в том плане,

0: плане, что человек должен предпринять какие-то радикальные действия, предпринять какие-то вещи, чтобы изменить ту форму поведения, в которой он находится. Или же, скажем, изменить себя, свое окружение, если то окружение или обстоятельства искушают его каким-то вещам. Вот настолько радикально, что он говорит, да, лучше тебе инвалидом быть, вот, но в Царстве Божьем. Или ты останешься полноценным, но ты отпадешь от Царствия Божия.
1: Мне кажется, что для нас сейчас это вот, как мы говорили, про уважение, про принятие. Вот здесь эта тема больше раскрывается в плане того, как мы можем это сделать. Наверное, в нашем современном мире, да, потому что на самом деле очень многие нуждаются же в этом, да, мы же хотим, чтобы к нам относились, как хотите, чтобы с вами, да, поступали, да. Так и вы поступаете, да, и если мы хотим чувствовать, мне кажется, ну вот не ничтожность нашу, то смотря на Христа и делая такой вот добродетель, да, потому что вот все вот эти фразы, они как раз-таки про то, что нужно делать, служить. Да, и тогда мы будем вот этими первыми в любви.
0: Безусловно.
1: Вот и здесь хотелось бы спросить дальше. Вот есть такая фраза о черве и огне. А вот это про что?
0: Здесь, наверное, надо еще раз связать вот эту мысль по поводу отсечения руки, если она тебя соблазняет, или ноги, или глаза. С тем, что говорил Христос о отречении от себя и несении креста.
1: Да, мы говорили об этом в прошлой программе.
0: Да, в прошлом программе говорили. Вот это Христос говорит, что подходить к своему духовному благополучию нужно очень серьезно. Отречься от себя, взять свой крест и двигаться за Господом. Или же, если ты видишь, что что-то тебя на этом пути останавливает, ты должен это отрубить. Это нелегко.
1: Да, а можно ли привести в пример? Вот мы говорили с вами в прошлой программе про то, что отречься от себя – это от, так скажем, не значит забыть, да, да. Про то, что как меня зовут, да, и да. Что я делаю, а вот от внутренних каких-то искушений, от внутренней тяги к греху, да. И мы можем это сделать, когда мы принимаем Христа. А вот здесь можно ли привести какой-то пример?
0: Ну, к примеру, Мария, не знаю, давайте такой пример. Может быть, он не самый, как бы, красивый и удачный, но так. Человек находится в рабочем коллективе, молодой человек, испытывает влечение к противоположному полу, к девушке, которая замужем, условно говоря, да? И он понимает, что он, ну, не совладает с этим. Но он христианин, он хочет остаться чистым, да? Вот. И со стороны той девушки тоже, условно говоря, ну, предположим, есть какие-то намеки, позывы. И он понимает, что он не справляется, он не совладает с собой. Для того, чтобы ему остаться чистым и сохранить свой духовный дух, ему нужно лишиться этой работы, условно говоря, не помогает оставить этот город, этот район, переехать в другое место, чтобы вот эту связь разорвать. Ну, кто-то, может быть, из наших слушателей скажет, ну, это какой-то такой пустой пример. Но и таких примеров полно. Я к тому, что есть действительно практические вещи, когда человеку нужно отрезать. Простую зависимость взять. Человек даже зависим от, не знаю, напитка какого-то или от какой-то привычки. Каждый из нас знает, насколько тяжело поменять свою привычку. Насколько тяжело поменять свою привычку. Я как-то, помню, проводили программу по освобождение от курения. Наверное, я в предыдущих каких-то программах об этом говорил. И когда человек на четвертый день, мы собрались с этой группой, кто мы проводили, и участники, и он говорит, да, пришло время, на четвертый день нужно было уже не курить, вот по нашим рекомендациям. Он говорит, я вышел на балкон, не знаю, что там делать. Я его говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, вы понимаете, я 40 лет после еды выходил на балкон по единственной причине. Чтобы там покурить. Он говорит, я вышел через 40 лет на балкон, я не знаю, что там делать. То есть мне это напомнило и напоминает сейчас каждый раз. У меня есть своих привычек полно, которых я хотел бы лишиться. И я как-то борюсь, да, вот, и это очень болезненно. Но этот пример для меня показывает, что вот ты элементарные вещи, ты вышел на балкон, и твоя привычка настолько сделала тебя рабом, что ты не знаешь, что там делать. И Христос говорит, вот

0: ты попробуй вместе со мною в молитве понять, оценить твои привычки или, скажем, твой характер, может быть, да, или твои действия. Почему они стали такими? Это стало привычкой твоих, это может быть похотью твоей, это может быть желанием каким-то твоим. Что нужно сделать, чтобы тебе от этого избавиться? Mm-hmm. Конечно, Господня помощь всегда, на любом этапе для меня открыта. Но Бог не будет от меня за руку брать и выхватывать меня от чего-то или что-то от меня закрывать. Он показывает, да, что ты можешь оставить, что ты должен отрезать, чего ты лишиться. Это болезненно. Это да. Как операция, да, Христос говорит. Вот, фактическая операция. Это болезненно для сердца своего, для своего удовольствия. Но без этого никак. Или же то, о чем вы спросили, Мария, чтобы мы все-таки коснулись. Да, Христос говорит, что будет там брошены в гиену, где червь пожирающий не умирает, и соль не...
1: И огонь не угасает.
0: И огонь не угасает, да, не гаснет, прошу прощения. То есть Христос говорит, что человек или же предпримет болезненные действия, останется жив, если он этого не сделает, все равно придет время, когда он погибнет навсегда. Погибнет навсегда. То есть вот эти образы, образы полного истления.
1: Ну да, когда, здесь они не раз употребляются.
0: Да, полного истления, когда огонь горит до тех пор, пока не сгорит то, над чем он властен. Или червь, пока не источит то, над чем он властен, да? То есть это образы полного уничтожения. То есть или человек перейдет на уровень борьбы, вот, где Господь окажет помощь. Да, это болезненная борьба, да, это трудно очень, да, это больно. Или же человек вот умрет. И вот эта мысль последняя, где Христос говорит, что каждый должен огнем просолиться. Что такое огнем просолиться? Это образ того, что каждый пройдет через огненное испытание.
1: Вот. Всем будет тяжело.
0: Да, да. Вот. Ну, мы знаем, что в обществе нашем тоже есть такие подобные выражения, и даже не относящиеся к религиозной сфере, но человек, говорит, проходит долиной смертной тени. Хотя эта фраза взята из Библии, но ее используют иногда люди, которые не знают Библию. То есть человек в своей сфере жизни, в своих обстоятельствах проходит этим путем. Но Христос здесь говорит, что каждый вот пройдет этим путем болезненной операции, если он хочет быть со мною, если он имеет это желание.
1: Вот мы говорили, здесь такие вот маячки были, которые указывали на то, как бороться со грехом. А вот самый последний такой вопрос. Соль – добрая вещь. Что значит соль? Скажите нам что-нибудь хорошее, пожалуйста.
0: В практическом смысле Христос говорит, что я создал этот продукт, чтобы он приносил пользу. И когда он попадает в какую-то среду обитания, она всегда распространяется на вот это. Да? То есть Христос говорит, да, если ты впустишь в себя плохое, то это плохое обязательно распространится. Но если ты дашь возможности Божьему делу в тебе жить, действовать в тебе, да, это болезненно. Она обязательно пропитает твою жизнь. То есть соль и найдет свое применение. Ну, а если ты не применишь это, тогда то соль останется бесполезной, вот, и она не принесет тебе никакой пользы.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что ваши слова для нас были как соль.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, ученики спорили, кто круче. И Иисус поставил ребенка и сказал, кто хочет быть первым, будет последним. В мире, где все рвутся к вершинам, Бог ценит тех, кто тихо служит другим. Не гонитесь за статусом, будьте как соль, которая делает жизнь вокруг вкуснее.

0: небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята! Веселая школа здоровья снова рада вас видеть. Я рад приветствовать вас и вместе со мной Матвей и Настенька. А сейчас прибежит моя племянница. Вот она что-то несет.
2: Смотрите, что я вам принесла. Догадались? Кто это?
3: Улитка.
2: Улитка. Вот смотрите, она на вас смотрит.
3: Где? Она настоящая.
2: Она прячется, если вы ее трогаете.
3: Она настоящая.
2: А ты потрогай ее. Она спрятала глазки на вас.
3: Я уже не буду трогать.
1: На кончиках ее рожек.
2: Вот, да, вон, да, видите, она на вас смотрит.
1: И на маленьких рожках тоже. И она умеет смотреть вот так вот, вот так, вот так. Какая интересная. Смотрите, она на меня смотрит.
2: Да.
1: Какая улитка хорошая.
2: Да.
1: Веселинка, где же ты ее нашла?
2: А вы знаете, я когда купалась на озере и вышла на берег, я ее нашла на берегу прямо озера, на листочке. Она, наверное, очень любит купаться, так же, как и я.
1: Да, я тоже очень люблю купаться, да. Веселинка. Но ты, наверное, иди отнеси ее назад, туда, где она привыкла жить. Ей же там будет хорошо, как у себя дома.
2: Хорошо.
1: Ступай, ступай. А то ей будет нехорошо, она будет искать свой домик. Ребята, а вы любите купаться?
3: Да.
1: Да? Где вы любите купаться?
3: А я в море.
1: В море?
3: На отдыхе. Я в море на Гагаркин, в море в египетском красном купался.
1: Вот соленым. Это да.
3: Я тоже в Египте
1: купался. Я там никогда не был. А что такое Гагарка? Это, наверное, речка такая, да?
2: А я в озере люблю и в море купаться.
1: Я тоже люблю купаться. Ребята, можете себе представить, что улитка может находиться в воде долго-предолго. И при этом ей ничего плохого не будет.
2: Она не замерзнет?
1: Вот это интересно. А что будет, если мы долго-предолго будем находиться в воде? А я вам подсказочку. А? Что будет, если долго-предолго будем в воде? А? Это подсказочка.
2: Я догадалась. Да? Это же бегут улитки со всего озера, чтобы посмотреть, кто это так долго купается в воде.
1: Да, веселинка. Но разве улитки умеют бегать? Настя, правда же?
3: Да.
1: Ну, скажи, Матвей. Ведь...
3: Они вот так вот бегают.
1: Да, они, улитки, очень медленно ползают.
3: Потому что они животоногие, у них же нету ног.
1: У них одна такая большая нога. Да, у них одна. А вот наши зубки, если мы слишком долго будем находиться в воде,

0: Где? Да, действительно, будут стучать друг о дружку. Почему? Ведь если мы слишком долго будем находиться в воде...
1: Мы замерзнем!
0: Правильно!
2: А вы когда-нибудь замерзали, когда долго плавали? Замерзали? И я тоже один раз так долго купалась, что у меня зубы стучали, как карандаши у профессора Бодрячка.
0: Веселинка, надеюсь, ты не заболела?
2: Ой, к сожалению, заболела.
0: Ну вот. Потому

0: Сейчас ты все понимаешь.
1: Да, я теперь всегда, я всегда слушаюсь маму, когда она меня просит выйти из воды. Вот, погреюсь на солнышке, а потом мама мне все равно разрешает опять нырять и прыгать.
0: Да, это очень хорошо и очень важно научиться вести себя на воде. Дорогие ребята, купание в водоеме может принести много-премного радости,
1: да,
0: веселья, но при одном условии. Нужно слушаться маму и папу.
1: Да.
0: И еще очень важно научиться двигаться в воде.
1: Ой, а я очень хочу научиться двигаться в воде.
0: Вот,
1: а вы хотите?
0: Вот, хотите?
1: Мы хотим.
0: Тогда вперед, пойдемте на полянку, и там я вам кое-что покажу.
1: Пойдемте.
0: Пойдемте.
2: Пойдемте.
0: Так вот, первое правило.
1: Итак.
0: Заходить в воду можно только тогда, когда рядом есть мама и папа.
1: Это для того, чтобы они нам помогли, да?
0: Да, они же для этого, Бог нам специально их и дал для этого.
1: Так.
0: Итак, правило второе. Нельзя заходить в воду слишком глубоко.
1: Ой, глубоко. Это как-то глубоко.
0: А вот глубоко, да, это когда вода достает до живота.
1: Ой.
0: Вот так.
1: Давайте посмотрим, как у нас глубоко.
0: Вот для меня глубоко, это вот так. А вот для Настеньки глубоко, это вот так.
1: Ух ты, вот как у нас глубоко.
0: И если вы зашли, и вода вам достает до живота, это значит, нужно повернуться по направлению к берегу и идти по направлению к берегу, но не туда, не вглубь.
1: Да.
2: А я с кругом водяным ходила туда-сюда.
0: Это уже очень глубоко. Итак, правило третье.
2: Или надо на рукавники надеть.
0: Тоже не помешает, но об этом мы еще поговорим. Правило третье. Давайте внимательно посмотрим на дно. Ага. Дело в том, что нужно посмотреть, нет ли на дне острых стеклышек, камешков, коряк и очень длинных водорослей, в которых могут запутаться ноги.
1: Здесь ничего нет, профессор Бодрячок. Ой, а зато мячик!
0: Стой! Веселинка, ты же нарушаешь второе правило. Нельзя заходить туда, где глубоко.
1: Ой.
0: И есть еще четвертое правило. Если вы играете в воде с игрушками, и игрушки от вас уплыли, за ними никогда нельзя ходить.
1: Потому что там глубоко.
0: Совершенно верно.
1: Ой, там нельзя, сюда нельзя. Что можно тогда, да, профессор Бодрячок?
0: А, вот что можно. Можно научиться двигаться в воде, чтобы научиться плавать.
1: Давайте учиться двигаться.
0: Да, я
1: вам
0: покажу несколько веселых движений.
1: Так.
0: Движение номер один называется цапля. Знаете, как шагает цапля? Она высоко поднимает ноги, высоко поднимаем колени, а носок тянем вниз. Вот
1: смотрите,
0: так.
1: Смотрите, вот как на одном месте. Давайте вокруг себя походим.
0: Раз, два.
1: Как цапля.
0: Раз, два.
1: Вокруг
0: раз,
1: себя.
0: Два.
1: Вот какие цапли
0: раз,
1: у нас
0: два.
1: Получили.
0: Раз, два.
1: Вот
0: раз.
1: Какие.
0: Не, Матвей, неправильно. Ногу поднимаем вверх, сгибаем в колени, а носок тянем вниз.
1: Да. Носочек.
0: Вот,
1: вот да. Видите, как у Насти
0: вот
1: хорошо
0: так
1: получается. Какая
0: молодцы,
1: красивая цапля.
2: Она очень медленно ходит.
0: Итак, движение второе.
1: Так.
0: Называется кузнечик.
1: Ой, это, наверное, мы будем прыгать, как кузнечик.
0: Да, прыгать можно вперед, назад и в стороны, влево и вправо.
1: Видишь, прыгать, как кузнечики? Давайте сюда, ко мне.
2: А я сейчас знаю, как я плавать.
1: А давай сначала, как кузнечики, попрыгать.
2: Нельзя микрофон.
1: Ну и что ж, мне можно?
0: Да.
1: Вперед, назад, вперед, назад.
0: Да. Вот. Я кузнечик, я легко.
1: Я так люблю прыгать.
0: А вот если ты, веселинка, любишь прыгать, тогда третье движение тоже связано с прыжком. Нужно так подпрыгнуть и в воздухе повернуться.
1: Это что такое за движение?
0: Вот примерно, да, правильно, правильно, Настенька. Вот так, раз, раз. Ну, попробуйте, попробуйте.
2: А я на одном месте могу вот так.
0: Молодец.
1: Вот молодец, и в отбеге получилось.
0: Итак, ну, наконец, последнее движение как раз и четвертое. Научит нас два. Плавать. Четвертое два. Движение.
1: Но... А я смотрите, я умею плавать по собачьей. Вот так вот.
0: Да, веселее.

0: Инка, но так плавают собаки. Но настоящие пловцы плавают по-другому. Тихо. Настя уже все знает. Потому что движение так и называется – пловец. Мы вытянем руки вперед, ладошки отвернулись друг от друга.
1: Вот так вот.
0: И нужно нарисовать круг, как бы отталкиваясь.
1: Вот так вот.
2: Ух ты!
1: Вот, смотрите.
2: Я когда буду плавать на озере, я буду все эти движения повторять. Особенно движение пловец, чтобы научиться хорошо плавать.
0: Но для того, чтобы научиться плавать, нужно научиться еще и держаться на воде.
2: Это как это, держаться?
0: А вот для этого... Тоже верно. Но для того, чтобы держаться на воде, нам нужно провести один...
2: Эксперимент!
0: Да.
1: Эксперимент!
0: Эксперимент!
1: Обожаю эксперименты!
2: И я обожаю.
0: Молодец.
2: Побежали?
0: Пойдемте, пойдемте, друзья! Итак, перед нами аквариум.
2: Да.
0: Вот, давайте представим... что это маленькое...
1: Море.
0: Ну, море или озеро. Ребята, а вы любите бросать в воду камешки?
1: Да.
2: Я очень люблю.
0: Да, я тоже люблю. Когда был маленький, особенно вот так, считать бульки. Или просто. Очень интересно наблюдать, как круги расходятся по воде. Вот у меня есть камешки, и я вам дам по одному.
1: Почему?
0: Давайте сейчас бросим их в воду.
2: Осторожно, да?
0: И
1: чтобы на улитку не попасть.
0: Да. Да, но там нет улиток.
1: Ну вон, вот. Там только
0: нет, это только пустые ракушечки. Так вот, посмотрим, что будет.
2: Ой, а я аккуратно брошу. Оп.
0: Ну, ну. Итак,
1: это
0: что вы увидели?
2: Ой, они просто упали. Вот, смотрите, вон лежат все наши камушки
0: да,
2: на дне.
0: Да, да, да. А вот это удивительно.
1: Вон одна ракушка раскололась.
2: Но она все равно лежит на дне.
0: Да, но она лежит на дне. Вот. А что будет, если мы бросим в воду вот эти шарики?
2: Давайте.
1: Они останутся на поверхности.
0: Ну,
2: давайте
0: прошу вас.
2: Попробуем. Так. Ой, у меня плавает.
1: Я тоже.
0: Вы видите, как интересно. Камешки утонули, а шарики держатся на воде.
1: Потому что камень это тяжелый, он падает.
2: А
1: шарик состоит из воздуха. А воздух-то прозрачный и легкий.
0: Правильно.
2: Молодец.
0: Совершенно верно. Что же нужно сделать, чтобы научиться держаться на воде?
1: Надо брать с собой надувной круг.
0: Правильно.
2: А я могу взять шарик.
0: Но Настя права. На надувном круге держаться на воде будет куда удобнее.
2: Да.
0: Дорогие ребята, нужно обязательно научиться плавать для того, чтобы уберечься от неприятностей.
2: А моя мама очень часто повторяет одну поговорку. Береженого Бог бережет.
0: Да, Бог всегда заботится о нас. И мы должны тоже соблюдать правила поведения на воде, чтобы спастись от беды.
2: А я знаю одну поделку, которая так и называется «Спасательный круг», который будет нам напоминать обо всех правилах на воде. Хотите сделать?
1: Да!
0: Давай, веселинка, давай, учи нас.
1: Как вот этот.
2: Да, как этот. Смотрите, для того, чтобы сделать поделку «Спасательный круг»,
1: нам нужны круги.
2: Нам нужно вырезать два кольца. Вот такие у меня получились. Я их вырезала из картона. Держи, Матвей, ты. Держи, Настенька, ты.
1: Спасибо.
2: Смотрите, для спасательного круга всегда есть вот такая веревочка.
0: Да, эта веревочка нужна для того...
1: А, ну, чтобы кидать эти.
0: Для того, чтобы за круг можно было легко взяться.
2: Ухватиться.
0: Да, ухватиться, чтобы спастись. Правильно.
2: Смотрите, мы сначала нашу веревочку... Вот так вот положим вокруг круга. Смотрите, а потом мы ее...
1: Я обклеиваю ее ленточками.
2: Да, и мы будем ее закреплять с помощью красных полосок. Вот видите, я специально полосочки вам приготовила. Смотрите, как мы это будем делать.
1: С серой стороны.
2: С обратной стороны мы будем заклеить. Молодец. Мы берем полосочки.

0: полосочку. Один конец полосочки смажем чуть-чуть клеем.
1: И вот сюда приклеим.
0: Да, молодец, смотри. Держать веревочку. И с обратной стороны мы заклеиваем
1: вот так
0: полоску. Ага. Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот так вот, смотрите. И мы должны приклеить еще три таких полоски. Давай попробуем, Матвей. Держи. Давай, я смажу один кончик. Да, тебе вот так. Держи. Давай, я тебе помогу.
1: А кто так что?
0: Да, молодец. Молодец. Складывай все. Получается? Давай последнюю полосочку. У нас их будет четыре, как у настоящего круга спасателя. Так. Держи, склеивай. С той стороны. Вот, молодец. Вот.
1: У нас уже готово.
0: Да, у нас уже получилось.
2: Ну, вы молодцы.
0: Отлично, у вас тоже.
2: Получится.
0: Смотрите, ребята, вот эти кончики, которые у нас остались, мы завяжем и отрежем лишние. Давай, завязывай. Завязывай кончик. Получится у тебя? Давай, узелок сделай. Угу. Молодец. Матвей умеет вязать узлы.
1: Где?
0: Вот сюда, вот здесь. Ой, вот здесь отрезай.
2: И еще раз.
0: Режется? Получается? Отлично. Вот такой у нас круг получился. Но смотрите, для того, чтобы этот круг можно было куда-то повесить, нам нужна еще одна веревочка. Вот для этого я вам приготовила еще две длинные веревки. Держи себе. Мы его можем повесить на стену или подарить другу.
2: Да.
0: Весить прямо на шею.
2: Вообще на кораблях спасательный круг очень часто привязан длинной веревкой, чтобы можно было утопающего вытянуть на борт.
0: Да. Вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите, вот такой спасательный круг. Вот. Так,
2: ну вот. Вот
0: можно подарить другу, например, повесить ему вот так вот.
2: На шею.
0: Да, смотри, какой красивый спасательный круг.
1: Матвей.
2: Вот. Смотрите, у нас получился вот такой вот.
0: Да. С обратной стороны.
2: Ребята,
0: вот так вот показываем.
2: Обязательно сделайте такой круг и подарите своему другу. И когда будете дарить, обязательно расскажите своему другу о правилах поведения на воде, как настоящие спасатели.
0: Да.
2: Ну а нам пора прощаться, драгоценные мои. Всего вам доброго, до скорых встреч.
1: Класс!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжаем разучивать наш первый комплекс. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к своим детям. Это очень им поможет. Итак, мы продолжаем первый комплекс. Вы готовы? Встаем?
1: У меня нет настроения.
0: Марина, тогда это как раз то, что для тебя нужно, потому что настроение у тебя обязательно появится. Первое упражнение. Напоминаю, мы стоим на поляне и дышим свежим воздухом. Ставим руки вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох и вдох, выдох. Молодцы. Упражнение «Птичка». Помним его? Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняем голову вперед.
2: Раз.
0: Выпрямим. Два.
2: Выдох.
0: Вдох.
2: Три. Четыре.
0: Еще.
2: Пять. Шесть. Семь.
0: Хорошенько наклоняем упражнение для задней поверхности шеи. Закончили упражнение. Следующее. Птичка наклоняет голову в сторону. Упражнение называется «Маятник». Пожалуйста. Тянем все ухом к плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Марина, тебе сложно делать это упражнение?
1: Нет.
0: Хорошо. Так, теперь упражнение «Кукла». Помним, как оно выполняется. Вытянули руки в стороны, сжали руки в кулаки и вращательные движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стряхнули руки. Мы разминали кисти. Следующее упражнение для куклы. Также вытянули руки и подвесили за локти к потолку на ниточек. И делаем вращательное упражнение. Раз, два.
1: А много
0: три,
1: раз делать?
0: Четыре, пять. По восемь раз в каждую сторону. Восемь и в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули руки. И последнее упражнение для куклы. Упражнение для плеч. Вращаем плечами назад. И раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Энергично делаем это. Восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.

0: А теперь упражнение для ног?
1: Совершенно верно. Разминаем пальцы ступней. Ставим ноги вместе, руки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять. Хорошенько разминаем. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение — цапля, которое, по-моему, нам очень нравится. Руки на поясе, поднимаем правую ногу, тянем носок вниз. Дальше левую ногу, также носок вниз. И раз,

0: 2. Энергично делаем упражнение. Хорошо. Хорошо тянем носок. И пошли по болоту. Цапля пошла. Пошла энергично. Энергично. Так, кто хочет, тот может еще и пробежаться. Так, молодцы. Кто кого обогнал. Замечательно. Стоим. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Правда? Помним, да, как оно делается? Ноги на ширине плеч, выпад вправо, руки вытягиваем в сторону. И раз, два, три, четыре. И раз, два,
1: кажется, три, у меня получается. Четыре.
0: Да, очень хорошо у тебя получается, Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Хорошо. Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Напоминаю вам, поднимаем руки вверх и раскачиваемся под ветром. И раз, два. Осторожно делаем это упражнение. Наклоняемся постепенно сильнее. Вот молодцы. Ветер, ветер. Хорошо. И еще разок. И расслабились. А теперь упражнение, Мариночка,
1: на полу.
0: Правильно, поэтому ты сидишь уже. Сидим ровно, руки сзади и вытягиваем, напоминаю, упражнение. Вперед носки и на себя. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это упражнение. Два, три, четыре, пять, Ульяна, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для ступней. Ноги чуть-чуть раздвинули. Поворачиваем носки внутрь и от себя. Раз, два, три, четыре. Ульяна, пять внутрь. Шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Помним, как оно выполняется. Мы сгибаем и разгибаем ноги. И раз, два, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь упражнение. Называется пружинка. Мы стоим на коленях, руки на поясе. Мы отклоняем корпус назад и сохраняем прямую линию. И раз, назад, два. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз и два. Закончили. Ну что ж, теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Я напомню вам их. Ложимся на пол и тянемся руками к носкам. Раз, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре раза. Раз, два, три.
1: Еще долго.
0: Пять, шесть. И последний раз. Семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Сгибаем ногу правую, выпрямляем вверх, согнули, опустили. И левая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз для левой ноги. И закончили. И последнее упражнение. Твое любимое, Марина.
1: Качели.
0: Хорошо. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Ребята, мы закончили на сегодня наше упражнение. Если вы хотите быть бодрыми и здоровыми людьми, делайте зарядку каждый день, потому что вместе
2: веселей!